0: Выдают себя за шведок, но на самом деле они из Австрии, может быть, из Югославии. Месье Вильденштейн хотел их использовать, но они не умеют играть. Ничего не выходит. И никакой индивидуальности, словно одна зеркальное отражение другой и наоборот. В Голливуде Джонатан Крэйг утверждал, что у них даже тень одна на двоих. Теперь они будут сниматься в каком-то маленьком французском фильме. Вы, наверное, встречаете в аэропортах одних и тех же людей, месье Харди? О, нет, но иногда попадаются знакомые лица. Особенно на линии Париж-Лондон-Нью-Йорк. Как в пригородной электричке. Лондон сегодня — это пригород Нью-Йорка, месье Боск. А не опасно летать на самолетах? Неожиданно для себя наивно спросил Жером Боск. В ушах его звучал голос.
1: Несчастье! Несчастный случай!
0: Разумеется, опасно, месье Боск. Но не более, чем ездить на машинах. Есть статистические данные. Я летаю по крайней мере 3 раза в неделю. А месье Вильденштейн является членом клуба миллионеров. Вы, наверное, слышали? Это значит, что он налетал больше 1 000 000 километров. И ни одного несчастного случая. Вы летали на самолете, месье Боск?
1: Летал, ответил Жером Боск, вдруг устыдившись собственного малодушия. 2 или 3 раза в Лондон, 1 раз в Тунис, 1 раз в Нью-Йорк. Кроме того, в Берлин и Ниццу. Но я не переношу взлет и посадку.
0: Ему захотелось рассказать, как в Алжире во время войны он видел горящий вертолет. В нескольких метрах над землей аппарат повис, словно огромная муха. Потом вдруг неизвестно почему закачался, резко нырнул и опрокинулся. Пламя было, как при вспышке магния. И никакого взрыва, только густой черный дым и огонь. И вой пожарных сирен, и снежный саван пены из огнетушителей над жалким холмиком чуть больше метра высотой. Один лишь мотор и остался от этого вертолета. «Погода прекрасная, месье Боск», — сказал Фред Харди. «Вы долетите великолепно. Смотрите, ваш рейс уже объявили». Жером Боск повернулся к светящемуся панно, поискал глазами и прочел. «Рейс 713, Боинг. Париж, Нью-Йорк, Майами, Нассо, зал 32». «У нас достаточно времени», — успокоил его Харди. «Право, вам стоит купить газеты, книгу, трубку, табак. Или вы предпочитаете в полете размышлять? В самолетах так хорошо думается. Никто не мешает». Взгляд Жерома Боска скользнул на 2 строчки ниже. «Париж, Лондон, Air France, рейс А, зал 57, рейс Б, зал 58».
1: «Это ваши рейсы?»
0: Фред Харди посмотрел на панно. «Их, оказывается, 2».
1: «На каком самолете вы полетите?» — спросил вдруг Жером Боск.
0: «Это не имеет значения», — сказал Харди. «Если на рейс А не будет мест, меня посадят на рейс Б. Насколько я знаю, они прибывают одновременно».
1: «Но если с самолетом рейса Б что-нибудь случится, — подумал Жером Боск, — может быть, стоит потребовать место на рейс А?» «Впрочем, с математической точки зрения шансы равны. Как тут выбирать?»
0: «Вас спрашивают», — сказал Фред Харди.
1: «Меня? Кто?»
0: «Вызывают по радио», — сказал Харди. «Может быть, месье Вильденштейн?» Он улыбнулся, легко держа сигарету пальцами, элегантный, безупречно одетый, с черной папкой, лежащей рядом на ручке кресла. Радио молчало. Затем...
2: «Месье Жерома Боска просят зайти в приемную аэропорта», произнес какой-то бесполый вместе с тем женский голос, вернее, ангельский. Слишком серьезный, слишком мягкий, слишком спокойный.
0: «Наверное, вас просят к телефону», — сказал Фред Харди. «Вот сюда, прямо. Хотите, я куплю вам газеты? Может быть, трубку? Пенковую или вересковую? Какой табак вы предпочитаете, месье Боск? Голландский или Данхилл?» Но ошеломленный Жером Боск уже уходил, спотыкаясь.
1: Чересчур много шума, чересчур много лиц, как бы не заблудиться. Где же это?
0: Таблички на дверях. Вот приемная. Он уцепился за стойку, как утопающий. Он понял, эта мысль только что пришла ему в голову. До сих пор она металась, как рыбка в закрытом аквариуме, в круглом аквариуме. Теперь он понял. Он верил всему. «Я Жером Боск», — сказал он улыбающейся женщине в сером берете, лихо надвинутом на лоб. Глаза у нее были неестественно большие, густо подмазанные черной краской, и зубы тоже неестественно крупные.
1: «Меня только что вызывали», — нервно пояснил Жером Боск. «Я Жером Боск».
2: Да, конечно, месье Боск. Минуточку, месье Боск.
1: Она нажала невидимую кнопку, сказала что-то, выслушала ответ.
2: У вас телефон, месье Боск. Третья кабина. Нет, не сюда, кабина налево.
1: Дверь закрылась за ним автоматически. Стало тихо. Рев самолета сюда не доходил. Он снял трубку и, не дожидаясь ответа, сказал:
2: «Я не хочу лететь».
1: «Ты не можешь теперь отступить», — сказал голос левого телефона. Голос твердый и решительный.
2: «Тот другой», — сказал Жером Боск. «Он звонит не из твоего будущего. Он звонит из другого будущего. С ним что-то случилось. Он сел на самолет, и произошла катастрофа, и он...»
1: «Ты сошел с ума», — сказал твердый голос.
2: «Ты просто боишься лететь и выдумываешь бог знает что. Я тебя хорошо знаю, представь себе».
1: «Может быть, я выдумываю и тебя тоже», — сказал Жером Боск.
2: «Послушай, мне и так еле удалось до тебя дозвониться. Я знал, что ты снова начнешь колебаться, но я не хочу, чтобы ты упустил эту возможность».
1: «Если я не полечу», — сказал Жером Боск, — «ты не будешь существовать. Вот поэтому ты и настаиваешь».
2: «Ну и что? Ведь я — это ты, не так ли? Я тебе все рассказал. Ибица, Акапулько. Все время можно писать. И Барбара. Боже мой, я не должен тебе этого говорить, но ты женишься на Барбаре. Не можешь же ты от нее отказаться. Ты ее любишь».
1: «Я с ней еще не знаком», — сказал Жером Боск.
2: «Скоро познакомишься. Она будет от тебя без ума. Но не все сразу. 10 лет, Жером. У тебя впереди больше 10 лет счастья. Она будет играть во всех твоих фильмах. Ты будешь знаменит». «Дай мне подумать», — взмолился Жером Боск.
1: Жером Боск взглянул на свои часы.
2: 10 минут 5. «Тебе пора в самолет». «Но как быть с другим голосом, который мне звонил неизвестно откуда? Он просил не улетать. Другое будущее, другая вероятность. Он говорил, что звонит из завтрашнего дня».
1: «Другое будущее?» — неуверенно переспросил голос. «Но ведь я уже в будущем, не так ли? Я сел на этот самолет, и ничего со мной не случилось. Я летал на самолетах сотни раз. Теперь я член клуба миллионеров, ты знаешь, что это такое? И ни одной катастрофы».
2: «Тот другой попал в катастрофу», — упрямо сказал Жером Боск.
1: Тишина. Потрескивание. Какой-нибудь рачок грызет кабель где-нибудь на дне океана.
2: «Предположим», — сказал голос, — «есть какой-то риск. Но почему не рискнуть? Посмотри на статистику. 99 шансов из 100 за то, что ты долетишь благополучно. Даже больше. 90... «Почему я должен верить тебе?» — прервал Жером Боск. «Почему не другому? Шансов из 2! «Алло», — сказал Жером Боск. «Я тебя плохо слышу». «Но даже если бы оставался 1 шанс из 2! Теперь голос уже кричал, однако становился все тише, уходил все дальше, словно человек надрывался в наглухо закрытой удаляющейся автомашине. «Даже тогда ты должен рискнуть! Ты ведь не хочешь всю жизнь корпеть в своей конторе!»
1: «Нет», — признался Жером Боск, сдаваясь. Голос ослабевал. Уходил, словно тот на другом конце погружался в глубину, в путаницу водорослей, уходил в бесконечный лабиринт телефонной сети.
3: «Торопись!» —
1: пропищал он, как комар.
3: «Ты опоздаешь на самолет!»
1: Щелчок. «Алло! Алло!» — крикнул Жером Боск. Тишина. Аппарат молчал. Он взглянул на часы. 16:15. «Подожду еще минуту-другую. Харди, наверное, думает, куда я пропал. Я опоздаю на самолет. А может, не улетать?» — спросил себя Жером Боск. «Уже пора», — с улыбкой сказал Фред Харди. «Я купил вам папку и пенковую трубку. Месье Вильденштейн предпочитает пенковые трубки, потому что их не надо, как это вы говорите, обкуривать. 3 пачки табаку. Здесь Монт, Фигаро, Нью-Йорк Таймс, Пари Матч, Плейбой и последний номер фантастики. Кажется, вы печатаете ваши рассказы в этом журнале. Еще я купил вам зубную щетку. Времени у нас в обрез. Нет, вот сюда». Полицейский улыбнулся Фреду Харди и махнул рукой. Таможенник не задержал их. Скажите господину Вильденштейну, что в Лондоне все идет хорошо, месье Боск. Я позвоню ему завтра. Нет, месье Боск, сюда. Из репродукторов лилась мягкая нежная музыка. Они быстро шли по бесконечно длинному коридору, упиравшемуся в большое зеркало, как бы навстречу своим отражениям, но не столкнулись с ними. Фред Харди, крепко взяв Жерома Боска за локоть, заставил его сделать полоборота направо, и они спустились вниз по маленькому эскалатору. Зал ожидания был разделен на две части. Справа очередь пассажиров. Жером Боск хотел в нее встать, но Фред Харди потянул его к другой двери. У нее почти никого не было. Только какой-то мужчина в сером костюме с каменным лицом, с черным портфелем и сверкающей кожей, и женщина очень высокая и очень красивая, с длинными платиновыми волосами, не спадающими на обнаженные плечи. Она ни на кого не смотрела. Оставалось пройти еще одну дверь.
4: «Я не хочу лететь», — подумал Жером Боск бледнее. «Говорюсь, что мне плохо, или что у меня свидание, о котором я забыл, или что я должен взять с собой рукопись. Нет, я им ничего не скажу. Не могут же они меня заставить. Не могут увести силой».
1: «Возьмите», — сказал Фред Харди, протягивая ему папку. «Желаю вам счастливого перелета. С удовольствием полетел бы вместе с вами, но в Лондоне меня ждут дела. Может быть, я тоже выберусь на Багамы в конце месяца. Весьма рад был с вами познакомиться, месье Боск». Дверь открылась. Вошла стюардесса, улыбнулась своим трем пассажирам первого класса, взяла их красные билеты и сделала приглашающий жест.
5: «Пожалуйста, проходите. Прошу занять места в автокаре».
1: «Прощайте, месье Харди», — сказал Жером Боск, выходя на поле.

0: вагончике автокара, где сидит Жером Боск, почти пусто. Автокар медленно катится по гладкому бетону. Маршрут его сложен и извилист, хотя никаких указателей вроде бы нет. Жером Боск не чувствует ничего, даже легкого возбуждения, которое вызывает любая поездка. Он думает, что теперь-то его уже никто не достанет по телефону, но в этом он ошибается. Он думает, что никто больше не попытается повлиять на его поступки, потому что это уже не имеет значения, уже слишком поздно. Автокар останавливается. Жером Боск сходит на бетон, и автокар тотчас уезжает за пассажирами второго класса. Он поднимается по передвижному трапу, придвинутому к носу самолета. Войдя в салон первого класса, он останавливается в нерешительности. Его проводят к креслу возле иллюминатора перед самым крылом самолета, и он покорно следует за стюардессой. Под ее бдительным взглядом он застегивает страхующие ремни. Позади он слышит топот ног и голоса пассажиров второго класса, которые занимают свои места. Он видит, как стюардесса направляется к кабине летчиков, исчезает там на мгновение, возвращается, берет в руки микрофон. Он слышит, как она приветствует пассажиров на трех языках, просит их погасить сигареты и проверить ремни. Зажигается табличка, повторяющая ее инструкции. Ему предлагают поднос с леденцами. Он берет один покислее. Он знает, что это всего лишь дань традиции, потому что самолеты герметичны, его барабанные перепонки не пострадают, даже если он не будет сглатывать слюну. К тому же он проглотит свой леденец еще до окончания взлета. Самолет трогается с места. Жерому Боску кажется, что он видит за стеклянной дверью уже далекого аэровокзала высокий элегантный силуэт Фреда Харди. Самолет останавливается. Моторы ревут, и самолет без предупреждения устремляется вперед, прижимая Жерома Боска к спинке кресла. Он пытается заглянуть в иллюминатор. Самолет уже в воздухе. Толчок снизу, это шасси спрятались в свои гнезда. Жером Боск переводит дыхание. Ничего с ним не случится. Ему протягивают газету, утренний выпуск. Машинально он открывает ее на экономическом разделе, и взгляд его останавливается на маленькой метеорологической карте. Он откладывает газету. Открывает молнию на папке, ищет и находит там трубку, разглядывает ее высшего качества, набивает и раскуривает. Ему подают виски. Он плывет над облаками. Интересно, может быть, в складках этих облачных гор тоже возникают и разбиваются эфемерные миры с их историей и культурой? Ему кажется, что он уже забыл все телефонные звонки. Он пробует представить себе Багамы, Насо. И постепенно свыкается с мыслью, что он уже летит. Он начинает обживать свое место, свой салон. Пробует, как откидывается кресло. Раздумывает над относительной вероятностью своих двух будущих. Ему кажется, но он в этом не уверен, что голос слева отчетливый и твердый. Голос Ибицы, Акапулько, Барбары от разговора к разговору все время удалялся, становился все менее разборчивым, в то время как тот другой приближался и становился яснее. Все дело в телефонной сети. Ему приносят ужин. Предлагают шампанское. Он разглядывает стюардессу, которая, проходя мимо его кресла, каждый раз улыбается. Снова просит шампанского, пьет кофе и засыпает. Когда он просыпается, который же теперь час, самолет летит над океаном, и в небе вокруг ни единого облачка. Жерому Боску ничего не снилось, или он просто не может вспомнить свои сны. Глядя на воду внизу, он испытывает дурацкое сожаление, что не захватил плавок. Впрочем, у месье Вильденштейна наверняка дюжина плавок. Наконец, Жером Боск соображает, что стюардесса обращается к нему. Она протягивает ему голубой листок, свернутый по-особому, как телеграмма. Вид у нее удивленный.
1: «Это вам, месье Боск?» Радист извиняется, но ему удалось разобрать лишь несколько слов. Вокруг полно статических разрядов. Он просил подтверждения, но ничего не добился.
0: Жером Боск разворачивает листок и читает всего два слова, нацарапанных шариковой ручкой. «До скорого!» «Вильденштейн», — думает он. Но он в этом не уверен.
1: «Пожалуйста», — просит он, — «пожалуйста, вы не можете спросить у радиста, на что был похож голос?» «Я узнаю», — говорит стюардесса, удаляется, исчезает в кабине пилотов и вскоре возвращается. «Месье Боск», — говорит она, — «радист не может как следует описать голос. Он просит его извинить. Он говорит, что передача шла с очень близкого расстояния, сигнал был очень мощным, и, несмотря на помехи, ему кажется, что кроме этих слов ничего не было передано. Он еще раз затребовал подтверждения».
0: «Благодарю вас». Жером Боск видит, как стюардесса отходит, берет микрофон и, набрав воздуху, произносит глубоким нежным голосом.
1: «Дамы и господа, прошу внимания. Мы входим в зону турбулентности. Пожалуйста, погасите сигареты и застегните ваши пояса. Леди и джентльмены, пожалуйста, застегните ваши пояса», — повторяет она по-английски.
0: Жером Боск больше не слушает. Сквозь иллюминатор он видит в глубине только что ясного неба почти черную тучку. Воздух темнеет и завихряется над ней, и самолет летит прямо туда. Прямо в зрачок небесного синего ока, расширяющийся и черный, черный, черный.
2: В сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Жерара Клейна «Развилка во времени» в переводе с французского Ф. Мендельсона.

0: Картер Чо пытался замаскировать спасательную шлюпку, когда его обнаружил охотник-убийца. Картер уравнял скорость с обломком разбитого кометного ядра, прожег в нем дыру выхлопной струей двигателя шлюпки, осторожно включив его на несколько секунд, и втиснул прочный кораблик в образовавшийся туннель. Затем надел скафандр и выбрался наружу через шлюз, намереваясь закрыть вход в туннель фуллереновой сверхпроводящей тканью и тем самым отсечь инфракрасное и радарное излучение шлюпки. Он старался работать методично, прихватывая края ткани зажимами и глубоко втыкая концы зажима в грязный и скользкий водяной лед у входа в туннель, но ткань площадью в 40 квадратных метров и толщиной всего в 60 атомов углерода весила чуть меньше крылышка бабочки и в струйках газа и пыли, вырывающихся из ледяных обломков, билась и трепыхалась, как живое существо. Картер успел закрепить меньше половины, когда ученая крикнула:
1: «Сверху! Приближается!»
0: Именно в тот момент Картер и обнаружил, что она блокировала ему доступ к системам управления шлюпки. «Что вы сделали?» — спросил он.
1: «Посмотри вверх! Он летит прямо на нас!»
0: Женщина была на грани истерики. Картер посмотрел вверх. Небо напоминало картину апокалипсиса. Во все стороны, кувыркаясь, разлетались обломки кометного ядра, отбрасывая длинные конические тени на полотнище и струи газа, освещенного половинкой диска красного карлика. Это ядро было небесным телом диаметром в 10 километров задолго до того, как истребитель фанатиков пересек его орбиту, скрыл как консервную банку рентгеновскими лазерами и кинетическими снарядами и уничтожил спрятанную внутри научную платформу. Истребитель также выпустил стаю автоматических охотников-убийц, и теперь они, завершив резкое торможение, шныряли в облаке кометных обломков, отыскивая среди них капсулы, герметичные емкости и разный мусор, все, что осталось от платформы. Сквозь мутную струю газов Картер заметил быстро угасшую светлячковую вспышку, а затем другую, почти на 90 градусов в стороне. Работая, он почти забыл о страхе, но сейчас тот пронзил его вновь. Электрический, мощный и неумолимый. «Верните мне управление шлюпкой», — сказал он.
1: «Я отслеживаю его на радаре. Думаю, он собирается...»
0: Огромная глыба грязного льда содрогнулась. Струя пыли и газа вскипела над зазубренным горизонтом, и из этой пыли вылетело нечто, мчась прямо на Картера. Оно напоминало серебристого осьминога с головой в форме пули, за которой болтался десяток щупалец, оканчивающихся когтями и лезвиями. Робот охватил щупальцами ледяную пирамидку у противоположного края входа в туннель и приподнялся, раскачиваясь из стороны в сторону, словно изучая человека. «Наверное, решает, в каком месте будет проще меня разрезать», — подумал Картер и направил на врага сварочный пистолет. Робот метнулся вперед. Из входа в туннель ударила струя газа и пыли. Ученая в шлюпке включила на секунду двигатель. Фуллереновая ткань взлетела, натянувшись как парус под ударом шквала, и охотник-убийца врезался в нее и вырвал из зажимов, которые Картер так тщательно закреплял. Кувыркаясь, робот пролетел мимо него внутри комка ткани. Картер нырнул в люк на тупом носу шлюпки. Внезапно возникшая гравитация навалилась на него и швырнула в заднюю переборку, когда шлюпка рывком вылетела из убежища.

Обширный пояс астероидов вокруг Кейда, холодной звезды класса K1 в тройной звездной системе 40 Эридана, люди заселили более века назад. Первое поколение, выращенное из замороженного генетического материала, доставленного на звездолете Сеятели, соорудило поселение под куполом на Новой Калифорнии, астероиде размером с половину земной луны, и засеяло его щербатые от кратеров ледяные равнины огромными полями

организмов. Следующие поколения расползлись по астероидному поясу Кейда, строя купола и сооружая крыши над ущельями и долинами. Они создавали семьи, становились экспертами по сбалансированной экологии небольших замкнутых экосистем, писали и исполняли героические оперетты и обменивались информацией и произведениями искусства по межзвездной инфосети, связывавшей колонии Земли. Однако недолог был Золотой век. Искусственные интеллекты на Земле быстро достигли превосходства над своими создателями. С тех пор эти ИИ стали называть трансцендентами. Кейдийцы были людьми практичными и упрямыми. По их мнению, 100-минутная война, завершившаяся покорением Земли и отлетом десятков трансцендентов из Солнечной системы, была далеким и малопонятным событием, не имеющим никакого отношения к их повседневной жизни. Кто-то сочинил об этом лишенную вдохновения оперетту, а кто-то оживил утраченное искусство симфонии, и несколько следующих лет сие скорбное восьмичасовое сочинение считалось в звездных колониях новой вершиной человеческого искусства. Очень немногие кейдийцы обратили внимание на тот факт, что трансценденты уничтожили Сириус-Б и использовали триллионы тонн тяжелых элементов, добытых из ядра этого белого карлика, чтобы построить гигантское кольцо на близкой орбите вокруг Сириуса-А. Никто особо и не забеспокоился, когда трансценденты начали разбирать на сырье газовые гиганты в других необитаемых мирах. Все сошлись на том, что машинные разумы заняты осуществлением какого-то масштабного и тайного плана, на выполнение которого уйдут миллионы лет, и что ИИ столь же безразличны к жалкой комедии человеческой жизни, как садовники к возне муравьев. Но затем самозванные транслюди-фанатики объявили джихад любому, кто отказывался признать трансцендентов богами. Они сбросили бомбу планеты-убийцу на уже наполовину терраформированный Марс. Они сожгли колонии на лунах Юпитера, Сатурна и Нептуна. Они отправили боевые корабли к звездам. Тонкая сеть обмена информацией и коммерции, связывающая звездные колонии, начала рваться. А чуть более 600 дней назад в систему Кейда на полной скорости примчался трансцендент и резко затормозил, гася почти световую скорость и выходя на траекторию, ведущую к двойной системе из белого и красного карликов всего в 400 астрономических единицах от Кейда. Красные карлики всегда были склонны к неожиданным вспышкам, но через несколько дней после того, как трансцендент вышел на орбиту вокруг него, эта тусклая звездочка начала ярко и равномерно светиться на одном из полюсов. Оттуда в космос стала хлестать узко сфокусированная струя материи и энергии, а часть богатого углеродом звездного вещества была превращена в паруса размером с планету, висящие в сотнях тысяч километров над звездой, но каким-то образом сцепленные с ее центром тяжести. Дисбаланс сил между реактивной струей и световым давлением на гигантские паруса наклонил звезду на 90 градусов, и тогда струя вспыхнула еще ярче, а звезда начала смещаться с орбиты. Через 100 дней после этого появились фанатики, и война за систему 40 Эридана началась.

0: Нас нашли охотники-убийцы, сказала ученая. И нам было необходимо от них сбежать.
1: Я был готов сразиться, заявил Картер. Уцелевший глаз женщины гневно блеснул.
0: А я не готова пожертвовать собой ради уничтожения нескольких боевых роботов, мистер Чо. Моя работа гораздо важнее.
1: Она была молода, испугана и тяжело ранена, но Картер не мог не признать, что мужество ей не занимать. Когда истребитель нанес удар, Картер надевал скафандр, собираясь установить панель детекторов на поверхности кометного ядра. Женщина оказалась первой, кого он увидел, выбравшись из люка. Он поймал ее и протащил 20 метров через вакуум к спасательной шлюпке, которую сорвало с разбитой научной платформы, а затем уложил в одну из шлюпочных гибернационных капсул. Ее сильно обожгло отраженным лучом рентгеновского лазера, разрезавшего пополам главную секцию научной платформы. Половина лица покраснела и распухла, а местами и почернела. Глаз на этой стороне лица превратился в слепой белый камень, а волосы свернулись и пожухли. Капсула мало чем была способна ей помочь. Только ввести обезболивающее и влить в кровь через капельницу, обогащенную глюкозой, плазму. Она умрет, если не погрузится в гибернацию, но женщина сказала, что не разрешит ему включить режим сна, потому что ее ждет работа. Ее капсула была одной из 20 аккуратно установленных по окружности на внутренней поверхности корпуса шлюпки. Картер Чо висел в пространстве между ее капсулой и шахтой двигателя. Костлявый, преждевременно посидевший мужчина с волосами, заплетенными в короткие косички. Косички стрелками торчали вокруг его худого с острыми скулами лица, словно его только что ударило током.
0: «Это мой корабль», — заявил он. «И командую им я».
1: Женщина уставилась на него уцелевшим глазом, красным из-за лопнувших мелких сосудов. Зрачок прикрывала черная линза инфосистемы.
0: «Я младший лейтенант. Полагаю, что вы рядовой, и мое звание выше, чем ваше».
1: «Звание, которое раздавали добровольцам вроде вас, ничего не значит».
0: «Я вызвалась участвовать в этой миссии, мистер Чо, потому что хотела узнать о трансценденте все возможное. И потому что считаю, эта информация поможет нам одолеть фанатиков. Меня все еще ждет работа, и поэтому я должна обдумать нашу стратегию».
1: «Просто верните мне контроль над моим кораблем, хорошо?» — обратился к ученой Картер. Она промолчала, глядя сквозь него.
0: «Ладно. Тогда просто скажите, что вы сделали», — настаивал он. «Вы могли что-нибудь повредить». «Я написала программную вставку, которая сидит в памяти над командным стеком. Она ничего не может повредить. Слушайте, мы пытались спрятаться от охотников-убийц, а когда это не сработало, нам пришлось от них убегать. Я могу оценить ваше стремление принять бой и даже могу им восхищаться. Но на их стороне было численное превосходство, а рисковать жизнью людей — слишком большая роскошь. Война — это не вопрос личного героизма, это коллективные усилия. А будучи частью коллектива, каждый индивидуум должен подавлять свои инстинкты ради более важной цели. Вы меня понимаете?»
1: «При всем моем уважении, мэм, я понимаю одно. Я астронавт с боевым опытом, а вы чокнутый ученый». Она опять смотрела сквозь него. Или, возможно, изучала данные, проецируемые инфолинзой на ее сетчатку.
0: «Кстати, в какой именно области вы чокнулись?» «В теории квантового вакуума».
1: Женщина закрыла глаза, стиснула зубы и судорожно вздохнула. Затем уже тише и более высоким от напряжения голосом пояснила:
0: «Я надеялась узнать, как трансцендент манипулирует магнитными полями, управляющими той реактивной струей в звезде».
1: «Вам плохо?»
0: «Ерунда. Короткий приступ».
1: Картер изучил диагностическую панель капсулы, однако так и не смог уяснить, что же означает выведенная на нее информация.
0: «Мы должны разрешить капсуле усыпить вас. Когда вы проснетесь, мы уже вернемся в Пасадену, а там вас быстро вылечат». «Я знаю, как управлять шлюпкой, пока я сохраняю над ней контроль, вы не сможете меня усыпить. Мы все еще летим по орбите кометы. И мы обязаны изучить вблизи все, что соорудил трансцендент. А если я не смогу вытянуть из этого хоть что-то полезное, то разрешаю вышвырнуть меня пинком за борт, развернуться и отправиться на поиски другого ученого».
1: «Может, вы и в состоянии управлять этим кораблем, мэм, но вы не прошли курс боевой подготовки».
0: «А сражаться не с кем. Мы обогнали охотников».
1: «Это так», — согласился Картер. «Но, может, вам следует включить радар и проверить координаты истребителя? Как раз перед тем, как вы устроили этот небольшой мятеж, я заметил, что корабль разворачивается. Полагаю, он собирается начать охоту на нас».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Маккоули. «Крысы». Продолжение. Картер выпотрошил капсулы, сорвал со стен панели и обивку. Отсоединил баки с жидкой пеной, которая заполняла капсулу на время гибернации. Вытащил из стоек десяток запасных скафандров. Потом загерметизировал капсулу ученый, надел скафандр, открыл наружный люк и вышвырнул весь этот мусор в космос. Идея состояла в том, что пилот истребителя заметит обломки, решит, что шлюпка взорвалась, и прекратит преследование. Картер гордился своей находчивостью, однако ученые не разделило его воодушевление.
1: «Это не обманет противника даже на секунду!»
0: «Есть еще надежда, — возразил Картер, — что когда истребитель погонится за нами, то может врезаться в какой-нибудь из обломков. А при достаточно высокой относительной скорости даже пылинка способна нанести серьезные повреждения».
1: «Он может сжечь нас рентгеновским лазером! Зачем ему вообще гнаться за нами?»
0: «По той же причине, почему охотник не взорвал нас, когда отыскал. Подумайте хорошенько, мэм. Ему нужен пленник. Он хочет извлечь информацию из живого тела». Женщина задумалась.
1: «Если он нас догонит, то ваше желание стать жертвой исполнится. В двигателе осталось достаточно антибериллия, чтобы устроить взрыв, который осветит всю систему. Но это крайнее средство. Истребитель все еще разворачивается, у нас хорошие форы, и мы всего лишь в 28 миллионах километров от перигелия. Если мы заберемся туда первыми, то сможем промчаться мимо красного карлика, а далее выбрать случайный курс. Если фанатик не угадает нашу выходную траекторию, этот подарит нам достаточно времени».
0: «А у него будет достаточно времени, чтобы отыскать нас снова. Мы же далеко от дома, их кораблей может оказаться несколько», — возразил Картер.
1: «Нам надо лишь прожить достаточно долго, чтобы узнать все возможное об инженерном проекте трансцендента и сбросить информацию домой по узкому лучу».
0: Улыбка у нее оказалась жуткой. На зубах виднелась кровь.
1: «Хватит спорить, рядовой. Вам что, нечем заняться?»
0: За шлюпкой тянулся хвост мусора, постепенно становясь все шире. Время от времени какая-нибудь гладкая поверхность вспыхивала, отражая свет красного карлика. Прежде чем выбросить скафандры, Картер загерметизировал их и включил системы жизнеобеспечения и рации. Быть может, фанатик попадется на эту уловку и решит, что в скафандрах живые люди. Затем Картер выпустил за борт длинные струи пены и выбросил опустевшие баки. Шанс на то, что какой-нибудь кусочек мусора ударит в истребитель фанатика, был ничтожно мал. Но даже малый шанс лучше, чем никакой. К тому же, работа отвлекала его от мысли об ужасной перспективе стать пленником. Разбитое кометное ядро за кормой уже превратилось в размытые пятнышко, волочащие по звездному небу короткие светящиеся полоски. Экспедиция стянула его с орбиты и спрятала внутри научную платформу, а потом, как сказочная армия, на целый год погрузилась в сон, пока комета летела к красному карлику. Их миссия стала последней и отчаянной попыткой узнать что-либо о секретах трансцендента. Однако, когда ядро кометы приблизилось к звезде, и члены экспедиции проснулись и взялись за работу, один из роботов, патрулировавших окрестности звезды, каким-то образом засек научную платформу, и фанатики послали истребитель, чтобы ее уничтожить. Как и все вражеские боевые корабли, он двигался очень быстро, с убийственным ускорением, которое просто расплющило бы обычных людей. И появился менее чем через 30 секунд после сигнала тревоги, посланного с наблюдательной обсерватории на поверхности ядра. У экипажа научной платформы просто не было шансов уцелеть. Теперь истребитель находился точно между кометой и шлюпкой. Он развернулся вдоль продольной оси и тормозил на 8G. При максимальном увеличении, которое выдавал щиток его шлема, Картер мог разглядеть лишь черточку выхлопа, но не сам корабль. В противоположном направлении на дне своеобразного колодца светящейся темноты мерцал красный карлик. Его ядерная топка еле работала, и звезда излучала в основном в инфракрасном диапазоне. Картер мог смотреть прямо на нее, почти не включая фильтры. Резкие тени огромных солнечных парусов медленно уходили за горизонт звезды, а в противоположном направлении ярко-белой нитью била реактивная струя звездной материи, гораздо более яркая, чем ослепительная точка белого карлика, восходящего чуть в стороне от струи. До того, как трансцендент начал свою работу, красный карлик обращался вокруг меньшего, но более массивного белого карлика по широкой эллиптической орбите, в ближайшей точке приближаясь к нему на 20 астрономических единиц – расстояние от Солнца до Урана. Теперь он находился гораздо ближе, а это расстояние все сокращалось. Ученые предполагали, что трансцендент

0: размышлял над тем, как лучше всего распорядиться своей судьбой. Вселенная огромна и бесчеловечна. Война тоже. Где-то далеко вокруг звезд, чьи названия Альфа Центавра, Эпсилон Эридана, Тау Кита, Лаланд 21185, Лакей 8760, 61-е Лебедя, Эпсилон Индейца, Грумбридж 1618, Грумбридж 34, 82-я Эридана, 70-е Змееносца, Дельта Павлина, Эта Кассиопеи звучали как гордый перечень мифических героев. Решалась судьба человеческой расы. Пока Картер и остальные члены экспедиции спали в капсулах глубоко в сердце кометы, фанатики блокировали и уничтожили десяток поселений в астероидном поясе Кейда, а кейдийцы нанесли ответный удар и уничтожили один из огромных звездолетов фанатиков. По сравнению с этой великой битвой, судьба Картера значила меньше, чем капля воды в штормовом океане. Мысль одновременно и унизительная, и вдохновляющая.
1: Что ж... Пусть его жизнь ничтожна, но он не собирается доверить ее умирающей молодой женщине без боевого опыта.
0: Отталкиваясь кончиками пальцев, он подплыл к корме, открыл панель и отключил ручную блокировку управления, после чего вернулся в шлюпку. К этому времени он проработал уже 6 часов, вымотался и сильно вспотел в скафандре, но не мог его снять, потому что воздух из шлюпки был выпущен, а большинство систем отключено. Так он надеялся обмануть фанатика, заставив его поверить, что это лишь корпус разбитого корабля. Внутри было темно и холодно. Свет по обе стороны щитка его шлема отбрасывал резкие тени. В тех местах, где он содрал обшивку, на переборках блестел иней. Женщина лежала в закрытой капсуле, сквозь окошко виднелось ее наполовину обезображенное лицо. Она казалась спящей, но когда Картер подлетел ближе, она открыла уцелевший глаз и посмотрела на него. Он воткнул кабель в переговорный разъем и услышал какую-то музыку. Простые ритмичные последовательности для ударных пианино, тромбона и саксофона. Женщина сказала, что это ее любимое произведение, и она хочет послушать его еще раз.
1: «Вам надо разрешить капсуле усыпить вас», — снова предложил Картер. «Пока...»
0: Женщина хрипло закашляла. На окошко капсулы брызнули капельки крови.
1: «Пока я не умерла», — договорила она. «Перед включением в состав экспедиции я прошел определенную научную подготовку, мэм. Просто скажите, что мне надо сделать».
2: «Перестаньте называть меня мэм», — сказала она и закрыла глаза, вслушиваясь, как тромбон ведет долгую и приятную мелодичную линию на фоне негромкого шороха ударных.
3: «Разве у вас не замирает сердце? Это Майлз Дэвис. Запись сделана на концерте в Нью-Йорке более 100 лет назад. Поистине, музыка для ангелов».
0: «Интересно. Простой размер 6/8, но вот модальные изменения...» Женщина уставилась на Картера, он почувствовал, как смущенно краснеет, и встревожился, а вдруг она и заметит.
1: «Я унаследовал чувство ритма от матери», — пояснил он. «Она пела в оперном хоре, пока не вышла за моего отца и не стала растить детей и разводить вакуумный организм».
3: «А вы не пытаетесь разложить музыку на составляющие? Ее надо слушать как целое. В своей полноте она совершенна. И я лучше умру, слушая ее, чем во время сна в капсуле».
1: «Вы не...»
3: «Я записала все, что смогла вспомнить о работе, проделанной до нападения. К этому я добавлю наблюдения, которые сделаю, когда мы облетим звезду, а потом сброшу всю информацию на Кейт. Быть может, там из нее добудут что-нибудь полезное, поймут, в чем суть фокусов трансцендентов с магнитными полями, гравитационными захватами и всем прочим».
0: Она закрыла глаз и глубоко вздохнула. В легких у нее закрепело. Тихо, словно для себя, она проговорила:
3: «Как много людей погибло. Мы должны сделать все, чтобы их смерть оказалась не напрасной».
0: Картер едва успел познакомиться со своими товарищами по экспедиции, набранными из разных мест системы Кейда, прежде чем они залегли в годичный сон, но ученые потеряли друзей и коллег. «Истребитель все еще разгоняется», — заметил он.
3: «Знаю.
0: Он может догнать нас раньше, чем мы долетим до звезды».
3: «Быть может, ваш трюк возымеет действие».
0: «С тем же успехом я мог бы отбиваться с подушкой». Женщина улыбнулась.

0: должны попробовать. Мы просто обязаны испробовать все, поэтому я объясню, что планирую сделать, когда мы окажемся в перигелии».
1: По ее словам, телескопы на автоматических зондах и астероидах показали, что трансцендент упорядочил магнитное поле красного карлика, направив плазму в одну точку фотосферы, откуда она теперь бьет постоянной струей, превратившись в реактивный двигатель, неумолимо подталкивающий звезду к гибели на дне крутого гравитационного колодца белого карлика. По ее мнению, трансцендент манипулировал гигантской энергией магнитного поля звезды за счет нарушения симметрии кипящего моря особых виртуальных частиц, определяющих квантовый вакуум, генерируя при этом заряженные частицы и перенаправляя потоки плазмы и замкнутые магнитные поля напряженностью в 1000 гаусс на участках в 1000 километров с такой же легкостью, как это делает ребенок, играющий магнитиком и железными опилками. Зонд с приборами, которые она настроила на проведение нескольких экспериментов, был утрачен вместе с научной платформой, но она полагала, что имеется способ проверить хотя бы одно предсказание ее теоретической работы по нарушению симметрии. Она открыла инфоокно на дисплее в шлеме Картера и показала схему маневра вокруг красного карлика. «Вам надо подойти настолько близко», — поразился он.
0: «Период полураспада странных фотонов будет очень коротким, чуть меньше миллисекунды».
1: «Понял. До своей гибели они не успеют пролететь более нескольких сотен километров». Картер ухмыльнулся в ответ на ее удивленный взгляд. «Скорость света — одна из тех фундаментальных констант, с которой приходится иметь дело каждому астронавту».
0: «Это значит, что нам надо подобраться близко к источнику. Но это также означает, что сразу над фотосферой поток фотонов аномально возрастет. Должен появиться или внезапный градиент, или несколько скачков. Это один из экспериментов, который должен был провести мой зонд».
1: «Но зонд уничтожен, поэтому нам надо сделать это вместо него. В такой близости от звезды будет очень горячо. О каких температурах мы говорим?»
0: «Не знаю. Средняя температура на поверхности красного карлика относительно невелика, чуть выше 3000 градусов по Кельвину, но станет выше у основания факела, где мы должны будем пролететь».
1: «Почему бы нам не пройти вдоль края самого факела? Пусть даже он горячее поверхности, зато время нашего пролета сильно уменьшится».
0: «Вокруг факела магнитные поля очень сильны и к тому же закручены по спирали. Они могут швырнуть нас в любом направлении. Если повезет, то в сторону от звезды, а если нет, то к звезде. Нет, я хочу нацелиться туда, где силовые линии идут в одном направлении. Но магнитные поля могут внезапно изменить направление, и ко всему прочему остается риск нарваться на случайный выброс плазмы, поэтому я не могу включать двигатель, пока мы не подберемся совсем близко».
2: Модель для сборки On Energy.
1: Картер вспомнил, что уже переключил управление на себя, и сказал: «Если надо проскочить в узкую щель, то я тот, кто вам нужен. Этот кораблик я смогу провести даже сквозь игольное ушко».
0: «Как только я увижу наш шанс, то включу полную тягу, чтобы свести время пролета к минимуму».
1: «И в этом случае без термозащиты кометного ядра здесь будет очень жарко. Намного хуже, чем совать руку в пламя свечи. Пожалуй, я смогу заставить корабль вращаться вдоль продольной оси и запустить систему охлаждения на максимум. Капсула защитит вас от перегрева, я тоже заберусь в капсулу, но если нас и не убьет температура, то это вполне может сделать мощный поток излучения. Вы действительно думаете, что сможете узнать нечто полезное?»
0: «Это уникальная возможность, рядовой. Инженерные проекты трансцендентов обычно очень трудно изучать, потому что они держатся в стороне от обитаемых звездных систем. Некоторые из нас считают, что 100-минутная война велась за судьбу человеческой расы, а трансценденты, которые выиграли войну и покинули Солнечную систему, решили, что нас следует оставить в покое и не мешать людям жить, как им хочется».
1: «Но ведь этот не оставил нас в покое?»
0: «Если рассуждать формально, то оставил. В тройной звездной системе 40 Иридана компоненты B и V, то есть белые и красные карлики, образуют тесно сцепленную пару. Третий же компонент, наш, Кейт, связан с ними весьма слабо. А оба карлика представляют собой тот редкий тип двойных звезд, который очень интересует трансцендентов. Массы компонентов сильно отличаются. У нас сейчас уникальная возможность наблюдать звездную инженерию вблизи. Фанатики об этом знают, поэтому так ревностно стараются уничтожить любого, кто подбирается слишком близко».
1: «Они хотят, чтобы секрет трансцендентов остался секретом».
0: «Их интересует не понимание трансцендентов, а лишь поклонение им. Они такие же упертые и неизменные, как их вера, но мы-то хотим узнавать новое, учиться, использовать новые знания, чтобы меняться и развиваться. Вот почему мы выиграем эту войну?

0: Следуя инструкциям ученых, Картер разобрал три камеры и переделал их оптические схемы в счетчики фотонов. Пока он работал, женщина рассказывала ему о своем семейном доме в Счастливой долине на Новой Калифорнии. Он был сильно поврежден во время одной из первых атак фанатиков, и ее родители и трое братьев помогали организовывать эвакуацию. Ее мать была разработчиком экосистемы, а отец возглавлял правительственную программу межзвездной торговли. Сейчас они члены военного совета.
1: И очень горды и очень встревожены тем, что их единственная дочь вызвалась добровольцем в эту экспедицию.
0: Картер поведал, что его семья – самые обычные люди, члены кооператива, владеющего фермой по выращиванию вакуумных организмов на покрытых водным и метановым льдом равнинах Сан-Хоакин. Он пилотировал один из принадлежащих кооперативу грузовых буксиров и записался добровольцем в силы обороны Кейда, как только началась война с фанатиками. Однако ему не хотелось рассказывать о двух безрезультатных стычках, в которых ему довелось участвовать до назначения в эту экспедицию. Вместо этого он поведал женщине о накрытом куполом ущелье, ставшем домом для его семьи, и генетически модифицированных крысах, которых он помогал выращивать. «Я любил этих крыс. Жаль, что мне не хватило ума остаться дома, выращивать крыс и завести детей. Но мне пришло в голову, что мои скромные математические таланты и чувство пространства могут стать билетом в более интересную жизнь».
1: «Черт!»
0: – процедила ученая.
1: «Истребитель только что пролетел сквозь ту кучу мусора».
0: Она открыла инфоокно и показала Картеру картинку с радара. Он почувствовал странную легкость, не имеющую никакого отношения к невесомости.
2: «Что ж, во всяком случае, мы пытались».
1: «Я уверена, он не перехватит нас раньше, чем мы долетим до звезды».
0: «Если мы сейчас включим двигатель,
1: то упустим возможность измерить потоки фотонов. Как бы мы ни поступили, мы все равно умрем рядовой. Так давайте придадим смысл нашей смерти».
0: «Хорошо».
1: «Почему вы их любили? Своих крыс?»
0: «Потому что они те, кто выживает. Потому что сумели добывать пропитание у людей с тех самых пор, как мы изобрели сельское хозяйство и города. На Земле они были грызунами-вредителями, маленькими, упорными, умными и плодовитыми. Они питались тем же, что и люди. У нас даже появились общие болезни и паразиты. Мы взяли их с собой в космос, потому что эти же качества сделали их идеальными лабораторными животными. Вы знаете, что они стали первым видом млекопитающих, чей геном был полностью расшифрован? Именно поэтому среди них сейчас так много генетически измененных разновидностей. Мы разводили их в основном ради мяса, меха и биологического материала, но несколько пород мы продавали как домашних зверушек. В раннем детстве у меня была пушистая пятнистая крыса, и я любил ее не меньше, чем любого из братьев или сестер. Чарли. Он прожил более 1000 дней. Для крысы это весьма почтенный возраст. И когда он умер, я не позволил сунуть его в утилизатор. Отец помог мне сделать гробик из обрезков черного дуба. Я похоронил его на полянке в своем любимом цитрусовом лесу».
1: «Приятное должно быть местечко для вечного упокоения».
0: «А у нас вообще хорошо. Есть рощи, много маленьких полей. Люди выращивали цветы просто так, для красоты. У нас на воле живет 18 видов млекопитающих. Все они, конечно, генетически подправлены, зато дают представление о том, какой когда-то была дикая природа. Мне не терпелось выбраться оттуда, а сейчас жду не дождусь, когда смогу вернуться. Не дурак ли я?»
1: «Мне бы хотелось увидеть эти края. Может, когда-нибудь вы сможете пригласить меня в гости? Покажите самые красивые места. А моя семья устраивала большой пикник обычно раз в пару сотен дней. Арендовали участок в каком-нибудь парке, играли в разные игры, готовили столько еды, что не могли все съесть, курили, пили».
0: «Мой отец замечательно готовит, а мать руководит отличным любительским хором. Нам обязательно надо собраться всем вместе».
1: «Непременно».
0: Они улыбнулись друг другу. То был серьезный момент. Картер подумал, что надо бы сказать что-то подходящее, но что? Он никогда не был многословен, а теперь еще смутился от того, что не знает имени своей спутницы. Его-то, собственно, и значилось на скафандре.
1: «А время идет», —
0: напомнила ученая. «Да, мэм. Скажу, закреплю это барахло и сразу же вернусь».
2: Он приварил детекторы фотонов к тупому носу шлюпки и подключил их кабелем. Затем подготовил антенну. Когда шлюпка чиркнет по основанию факела, ее компьютер сожмет необработанные данные и пошлет их коротким зашифрованным импульсом, нацеленным на Кейт, повторяя его так долго, сколько окажется возможным. До тех пор, пока их не догонит истребитель фанатиков. Сейчас их разделяло менее 10 тысяч километров. Прямо по курсу половину неба заслонял диск красного карлика. Факел выглядел тонкой белой нитью, выходящей из пятнышка оранжево-желтого термоядерного пламени. По мере их приближения нить зрительно укорачивалась, уходя при этом в бесконечность. Картер сказал, что ее основание напоминает пятнышко грибкового заболевания на кожуре яблока, и ученая сообщила, что аналогия не очень-то и преувеличена. Незадолго до гибели научной платформы одна из групп исследователей обнаружила, что в этом месте протекают странные ядерные реакции, в которых ежесекундно образуются тонны углерода. Она показала ему фото, сделанное одной из камер шлюпки, редкое изображение трансцендента. Его было трудно разглядеть на фоне пылающей поверхности звезды, потому что это была идеально отражающая сфера.
1: Диаметр ровно километр, период обращения над экватором 8 минут. Полагают, что они замыкаются внутри пузырей пространства, где фундаментальные константы изменены для усиления их познавательных процессов. Этот трансцендент — сторож или смотритель. Я вышлю это фото.
2: Мимо них промчалась струя раскаленного газа, похожая на пылающую змею длиной в тысячи километров. Шлюпка вздрогнула, наверное, из-за порожденного струей магнитного потока. «Мне пора возвращаться, пока я не изжарился», — сообщил Картер.
1: «Мне уже очень скоро надо будет включить двигатель. Погодите».
2: Картер стал ждать, ухватившись за край люка.
1: «Вы включали антенну?»
2: «Всего на несколько секунд, чтобы проверить».
1: «Что-то проникло в компьютер. Думаю, это вирус. Я пытаюсь ставить блокировку, но он распространяется по системе. Он уже перекрыл доступ к двигателю и к системам навигации».
2: «Я также контролирую ядро системы», — произнес другой голос, легкий и мелодичный. И коварный, как змея. Он звучал прямо в голове Картера. «Картер Чо, я тебя вижу. И знаю, что ты меня слышишь».
1: «Я не могу включить двигатель», — сказала ученая, «но надеюсь, ты сумеешь что-нибудь придумать».
2: Значит, она все это время знала о его трюке с перехватом управления. Картер начал перебираться на корму.
3: «Картер Чо», — не унимался голос, «вскоре я получу полный контроль над вашим кораблем. Сдавайся».
2: Сейчас Картер уже мог разглядеть истребитель. Плоский треугольник на острие копья из белого пламени. Их разделяло всего несколько секунд. Он поднял панель, воткнул в разъем кабель управления. По дисплею в шлеме поползли редкие строчки информации. Он не мог получить доступ к подготовленному ученой плану полета, а из навигационных приборов у него остались только собственные глаза и задница. Ему придется наводить корабль на основание факела почти вслепую и надеяться, что удастся попасть в узкое окно, пройти под нужным углом, да еще в правильном месте, где параллельные силовые линии магнитного поля идут в верном направлении.
3: «Картер Чо, у меня полный контроль над кораблем. Убей женщину и сдавайся. И я обещаю, что ты будешь жить с нами в славе».
2: Или он мог рискнуть и бросить кости. На удачу. Картер вытянул страховочный фал с пояса скафандра и пристегнулся к ближайшей скобе. Почти полностью затемнив щиток шлема, он мог смотреть прямо на поверхность неумолимо приближающейся звезды и даже разглядеть сложную путаницу упорядоченных потоков, направляющих плазму в ослепительное пятно термоядерного пламени у основания факела.
3: «Убей ее, или я буду убивать твой живой мозг нейрон за нейроном!»
2: «Сдохни!» — отозвался Картер и отключил переговорник. Бьющая из звезды струя поднималась в бесконечность, гигантским мечом рассекая космос пополам. Картер вспомнил слова своей спутницы о том, что если корабль пройдет вплотную к струе, то спиральные магнитные поля выбросят его в небо со случайным вектором. А звезда расползлась уже наполовину неба.
4: «Да пошло оно все! До сих пор ему везло. Настало время еще разок бросить кубик в надежде, что удача от него не отвернется». Он включил управление ориентацией и нацелил тупой нос шлюпки. На щитке высветилось окошко меню. Он выбрал зажигание и полная тяга. Двигатель заработал, и он, вцепившись руками в скобу, внезапно ощутил свой вес. Ускорение составляло чуть меньше 1G. Большинство когда-либо живших людей прожили всю свою жизнь при такой силе тяжести, но пальцы Картера в толстых перчатках свело от напряжения, а пояс, от которого тянулся фал, словно пытался разорвать его тело пополам. Огромная разделительная линия плазменного факела рванулась навстречу. Жар пробивался сквозь скафандр. Если его система охлаждения откажет хотя бы на секунду, он поджарится не хуже куска мяса в отцовской каменной печи. Или же фанатик сожжет его импульсом рентгеновского лазера, или же магнитный поток разорвет шлюпку на куски. Картеру на все это было наплевать. Оседлав шлюпку, как бычка, на Родео, он мчался на плазменный факел шириной в 1000 километров. Охваченный дерзким весельем, он завопил! А через мгновение шлюпка оказалась где-то в другом месте. Прошла целая минута, пока Картер не вспомнил, что надо бы включить переговорник.
5: «Что ты сейчас сделал, черт побери!» — немедленно услышал он.
4: Пол Маккоули. «Крысы». Окончание. Им понадобилось немало времени, чтобы выяснить, что же он сейчас сделал. Картер направил шлюпку на край факела в надежде, что ее отбросят под случайным углом от красного карлика, и она останется в целости достаточное время, чтобы передать всю информацию, накопленную во время эксперимента. Но теперь красный карлик превратился в ржавую шляпку гвоздя среди звезд у них за кормой, а в нескольких угловых секундах в стороне от него виднелась яркая точка белого карлика. Буквально в мгновение ока шлюпка набрала скорость убегания и оказалась перенесенной в пространстве на десятки миллионов километров.
1: «Это наверняка проделал трансцендент», — сказала она.
4: Картер снова загерметизировал шлюпку, и теперь система охлаждения напряженно гудя работала на полную мощность, но внутри все еще было жарко, как в сауне. Он уже снял шлем и вытряхнул на плечи мокрые от пота волосы, но женщина осталась в закрытой капсуле, потому что из-за ожогов ее кожа стала очень чувствительной к теплу. Картер завис перед капсулой, глядя на нее через окошко. «Я поставил все на единственный шанс, который у нас оставался, и нам повезло», — сказал он.
1: «Никакое магнитное поле не смогло бы забросить нас так далеко и так быстро. Тут явно не обошлось без трансцендента. Возможно, он лишил нас инерции, и на несколько секунд мы утратили массу наподобие фотонов, достигли скорости света».
4: «Нам повезло», — повторил Картер. «Я попал в нужную точку магнитного поля».
1: «Проверь дальний радар, рядовой. Истребитель фанатиков бесследно исчез. А ведь он висел у нас на хвосте. Если бы магнитные поля имели к случившемуся хоть какое-то отношение, то его отбросило бы в том же направлении, что и нас».
4: Картер проверил радар. Никаких следов истребителя. Он вспомнил блестящую серебряную сферу, безмятежно летающую вокруг звезды, и сказал: «Думаю, трансценденты хотели оставить нас в покое. Вот почему они покинули Солнечную систему. Вот почему они переделывают только необитаемые системы».
1: «В детстве у тебя были ручные крысы. Если одна из них убегала, ты возвращал ее в клетку. Если они начинали драться, ты их разнимал. А какие чувства испытывали крысы, когда ты засовывал в клетку руку, чтобы их разнять?»
4: Картер улыбнулся. «Если мы крысы, то кто тогда фанатики?»
1: «Тоже крысы, только с манией величия. Свихнувшиеся крысы, которые думают, что распространяют волю богов, хотя на самом деле они ничем не лучше остальных. Хотела бы я знать, о чем сейчас размышляет фанатик. Пусть на мгновение, но его коснулась рука его бога».
4: «И как она выглядит?»
1: «Я закончила обработку потока информации, полученной во время эксперимента. Когда мы достигли края факела, произошло мощное и внезапное увеличение потока фотонов».
4: «Из-за того самого нарушения симметрии, о котором вы говорили. Вы уже послали все эти данные?»
1: «Сперва надо все детально изучить».
4: «Посылайте данные», — решил Картер, — «я переведу корабль в автоматический режим, а мы заснем в капсулах».
1: «Возможно, кое-какие ответы даст анализ продуктов распада».
4: «Вы уже завершили свою миссию, мэм. И теперь обо всем остальном пусть волнуется кто-нибудь другой».
1: Джейсон Файлер», —
4: сказала она и улыбнулась ему через окошко. Картер на миг увидел, какой она была красивой.
1: «Ты ни разу не спросил, как меня зовут. Я Джейсон Файлер. И теперь ты сможешь представить меня своим родителям, когда мы поедем на пикник».

0: Это был рассказ Пола Маккоули «Крысы» или в оригинале «Rats of the System». В переводе с английского Андрея Новикова.
1: Игорь Федоров. «Маленькие зеленые нечеловечки». Последние годы меня мучили две иды фикс. Первое – подписаться под чем-нибудь датой 20.02.2002. Уж больно красиво, симметрично и символично оно смотрелось. Вторая – поделиться с кем-нибудь придуманным фантастическим романом, состоящим всего из одной фразы. Роман звучал так. «Как много сил тратят жители этого мира, чтобы все время оставаться видимыми». Я отдавал себе отчет в том, что такой роман никто никогда нигде не опубликует, а слух это звучало как-то неубедительно, быстро, невнятно. Особенно тяжело выговаривалось последнее слово. Третья мучительная проблема вяло беспокоила последние лет 20, с тех самых пор, как я с изумлением впервые увидел инопланетянина. Дело было так. Мы сидели на кухне с моим школьным другом Славиком и по обыкновению рассуждали об умном. О бесконечности космоса, о суперструнах, о солитонных процессах. Мы тогда полагали себя большими специалистами в этих вопросах. Особенно если учесть, что по-настоящему больших специалистов в этих областях тогда не было. Ну и, разумеется, рассуждали мы об инопланетянах. В связи со всем этим. Обосновывали прилет тарелок к нам в ближайшее время, моделировали цели их прилетов, возможные линии поведения пришельцев, разумную тактику поведения аборигенов. В общем, интеллектуально развлекались на полную катушку и не впервые. Ох, как давно это было. Но в этот раз мы как-то особенно увлеклись. Даже убедили самих себя. И кто-то из нас спросил. А представляешь, отдергиваем сейчас штору, а там висит тарелка. По спинам прошел холодок. Или, правильно сказать, холодки. Отдернули. Висит. Человек, воспитанный на Тирьем-пам-пам-цех и Лалангаменах, обычно при этом не начинает протирать глаза и щипать себя за руку. Он распахивает окно и радостно произносит «Привет, как дела?». В ответ из тарелки, а надо сказать, что тарелка была вполне типичной, все как положено, протянулся луч света, и по нему выплыл он. Маленький, зелененький, головастый, глазастый. Подплыл вплотную к нам и пристально посмотрел. Голову у меня при этом стягивал тугой обруч, а волосы на затылке пошевеливались. И молча уплыл обратно. Миг и ничего. Мы со Славиком долго отходили от этого. Такое, знаете ли, сближает. Впрочем, кажется, еще и до сих пор не вполне отошли. Потом была еще пара эпизодов, но свежесть-то утратилась, а проблема осталась. Откуда, как и, главное, зачем они здесь? И что со всем этим делать? Так и гнобили меня эти вопросы до сегодняшнего дня. Но сегодня пошел я утром в ближайший гастроном за сигаретами. Никак не научусь покупать столько, чтобы утром не бегать. Пошарил глазами по сигаретной витрине в поисках нужного, запутался, переспросил девушку. Это раньше продавщице надо было обращаться женщиной, сейчас они все девушки. Подискутировали о том, что маркетологам надо как-то оправдывать свои немаленькие зарплаты. Вот они изобретают эти дикие методики раскладки. Я бы, например, разложил просто по ценам. Хочешь дешевых – смотри вниз, хочешь дорогих – вверх. Это, кроме прочего, еще и педагогично. И тут взгляд упал на неприметную наклейку в углу стенда. Разыскиваются люди, способные видеть инопланетян. Телефон 0432-214430. Я вздрогнул. Это что, шутка? Где? Ну, объявление. Она перегнулась через прилавок. Симпатичная, черт возьми. Присмотрелась. Понятия не имею, наклеил кто-то. Это я и сам понимал. Пришел домой и набрал. Вы давали объявление про, ну, про инопланетян? Да, давали. А вы способны? Бывало дело, а что, способны не все? Представьте себе, адресок запишите. Записал. Очень вас ждем. В любое время. Первой моей мыслью было, ну вот, наконец-то. В общем, к обеду я был там. Вежливо встретили, провели, усадили. Подробности интерьера и собеседников как-то не очень улавливались из-за радостного ожидания, предвкушения. Расспросили, побеседовали, протестировали, угостили кофе им. И, наконец, вы нам подходите. Вполне. Пройдемте. Провели под локотки в какое-то незаконно бездверное помещение. Так, сейчас начнется. И в этот момент на меня сверху обрушился куб, сверкающий искрящейся решетки, отрезая от всего мира. Я аж присел с перепугу, бросился на нее, отшвырнул и оглушил. Что все это значит? Эй, спасибо за сотрудничество.
2: А как же и инопланетяне, поиски?
1: А кто вам сказал, что мы собирались искать инопланетян? Мы собирались искать вас. И удалился. И вот сижу я теперь, как полный идиот, на полу в этой клетке, тоскливо подпирая руками голову. Судя по всему, скоро поведут на опыты. Это ж надо было так вляпаться. Это ж надо было так подставиться. Это ж надо было так. Урод недоделанный. Нельзя так вживаться в образ. Ассимилировался. В общем, вы как хотите, а я раскрываюсь. Все равно после анализа все всплывет. Хватит конспирации. Можете считать это моим официальным заявлением об увольнении. Так. На то, что кто-то протечет между прутьев, защиту они поставить не догадались. И на том спасибо. Газообразного меня их фильтры фиг поймают. А до Веги я уж как-нибудь пешочком доберусь. Не забудь бы Славика предупредить.

из звука родилось молчание, из света внезапный мрак. Черно, как в преисподней, нет хотя бы самого малого отблеска, чтобы обозначить свет в конце тоннеля. Нестерпимо белое сияние, возникшее ниоткуда, на какой-то миг ослепило, подобно солнцу. Раскаленный круг блестящего серебра болью резанул глаза Патрика и, как всегда, умиротворил, согрел душу. И он глубоко вдохнул чудесные запахи резины и нейлона. Повсюду слышались такие же мерные вдохи, насыщавшие легкие знакомыми ароматами, и медленные неспешные выдохи. Тишина перед битвой. И вдруг спокойствие нарушилось. Над Патриком разнесся оглушительный грохот. Тысячи голосов разом возвысились, протестующие, одобрительные, злобные. Товарищи Патрика по команде рванулись вперед. Длинные закругленные концы хоккейных клюшек мелькали за их спинами. «Интересно, она сегодня здесь?» — спросил Мэтт, игриво ткнув Патрика локтем в бок и задев клюшкой по шлему. Патрик, зажатый толпой, нетерпеливо ожидавший конца темного тоннеля, не успел ответить, как вмешался кто-то из игроков. «Она? Ты сказал, она? У Патрика появилась девушка?» «Не девушка, талисман на счастье», — пояснил Мэтт. «Талисман?» Ларри протолкнулся.

дыру на месте переднего зуба. И Ларри нетерпеливо обернулся. «И что, она здесь?» «Кто это она?» Один из великанов-защитников протиснулся вперед и тоже вытаращился в темноту. «Одна из патриковых инопланетянок?» «Это были всего лишь яркие огни», — возразил Патрик. «Я и словом не обмолвился об инопланетянах». Прежде чем Крейг собрался с мыслями для ответа, комментатор объявил состав первой пятерки, и Патрика почти вышвырнули на поле вместе с остальными игроками. Он был третьим, кто ступил в клубящиеся огни, в какофонию музыки, вопящих болельщиков и брит

когда на льду или на скамьях исполнялся национальный гимн, Патрик разыскивал девушку глазами. Она никогда не занимала одного и того же места два раза подряд, но он знал – девушка здесь. В ее отсутствии лед не бывал таким ровным. Он начал с одного конца и медленно изучал ряд за рядом, пока не наткнулся на нее. Она сидела где-то посредине, на стороне соперников. Ее легко различить. Она была в белом. Она всегда носила белое. Белая шапочка, белый свитер, белые брюки. Маленькая, мерцающая во тьме пятно. Прозвучал свисток судьи, и толпа взвыла от предвкушения схватки. Мимо проехал Ларри. «Ну что, здесь?» Патрик кивнул, на всякий случай снова глянул в сторону трибун и напрягся в ожидании очередного укола. Он знал, что так будет. Не стоило ничего говорить Мэтту. Но насмешки почему-то не последовало. Вместо этого Ларри коснулся вышитого на плече названия команды, ухмыльнулся и, сунув в рот загубник, пробормотал: «На счастье». Патрик невольно расплылся в ответной улыбке.

ничего лучше игры. Она заменяла собой все. Почти. Иногда он задавался вопросом, задумываются ли остальные члены команды о том, почему так влюблены в лед. Мечтают ли о грохоте столкновения, стекле, вибрирующем в металлических стойках, свисте воздуха, покидающего легкие врага, чье сдавленное тело больше не способно к сопротивлению. Вряд ли они забивают этим головы. А он не решался спросить. Но сейчас, именно сейчас, даже он не тратил время на то, чтобы копаться в собственных эмоциях. Не все ли равно, почему он испытывает такой восторг? Довольно и того, что он поспевал всюду, куда летела шайба, и обрабатывал обе стороны поля с одинаковым успехом. 30 фунтов обмундирования, казалось, не весят и пушинки. Лед был подобен стеклу, и шайба каждый раз оказывалась именно там, где ему хотелось. Он знал, что происходит за спиной, рядом, на противоположной стороне поля, и катался так, словно не мог упасть, не способен промахнуться. Когда все было кончено, и они побили противников с разгромным счетом 11-3, Патрик понял, что сегодня состоялся главный матч. Игра всей его жизни. Прозвучала сирена, и товарищи по команде собрались у ворот, хлопая друг друга по спинам ладонями и клюшками. Только Патрик не спешил к ним присоединиться и все искал ее в толпе болельщиков, торопившихся пробраться к выходу. Но так и не нашел. Он никогда не видел ее после начала игры и после окончания тоже. Поэтому он врезался в толпу сгрудившихся победителей и позволил увлечь себя в раздевалку сначала под душ, а затем к торжествующим поклонникам. Ночь выдалась жаркой, по крайней мере, так казалось Патрику. Канадец, уроженец Квебека, он не привык к душным ноябрьским ночам, несмотря на два сезона, проведенных на юге. Не привык и вряд ли привыкнет. Однако это неудобство вполне можно вынести. И не только это. Ради возможности играть в команде профессионалов он вынесет еще и не такое. Даже жизнь в самом сердце Соединенных Штатов, где его новые друзья носили шорты и играли в футбол на Рождество. У себя дома в это время он путался так, что на лице были видны лишь голубые глаза над туго намотанным шарфом. Но Патрик привыкал.

0: локти и завел руки за пояс. В спине засаднило. На предплечье оказался синяк. А подрагивающие обмякшие бедра до сих пор отходили от непосильного напряжения. Чудесные ощущения. Фантастика. Потрясная игра, Патрик! Какой-то незнакомец, проходя мимо, легонько стукнул его по плечу. Патрик обернулся. Молодой человек в белой фуфайке с эмблемой их команды обнимал за плечи женщину в фиолетовом джемпере с названием команды соперника. Мимо Патрика проследовала другая компания. Трое взрослых и стайка детей, сжимавших в кулачках миниатюрные клюшки.
1: «Это Патрик!» – благоговейно прошептала малышка.
0: Патрик улыбнулся и помахал рукой. Вот еще одна вещь, к которой он постепенно привыкал. Будь его английский хоть немного лучше. Так часто этот выученный в школе язык, которым он редко пользовался, и не столько язык, сколько тягучий южный выговор, заставлял Патрика чувствовать свое одиночество в безразличной толпе. Сколько раз он надписывал раздолбанные

Патрик вошел в отель с черного хода и уселся за стол, как раз когда все уже расправлялись с десертом. Он мигом проглотил ужин, отказался от сладкого и присоединился к остальным игрокам вестибюля, где уже роились верные поклонники. Патрик ввинтился в толпу и приступил к делу. Улыбка, кивок, подпись. «Патрик Пакин, номер 19. Колесо закрутилось».

Переход от полной отчужденности к чему-то вроде единства душ показался таким же гладким, как скольжение по льду. Он поднял глаза и моментально забыл о зажатой в пальцах толстой черной ручке. Она здесь. На другом конце комнаты, среди болельщиков, столпившихся вокруг вратаря. Белый свитер, мерцающий в темной комнате. Черные, почти смоляные волосы. Белоснежная кожа. Голова, повернутая в профиль. Она смотрела на Ники, и Патрик никак не мог понять, с ним она пришла или нет. Мысль о том, что это, возможно, девушка Ники, вызвала волну непонятного раздражения. В конце концов, они даже не знакомы. Парнишка, чью клюшку он держал, нетерпеливо подергал его за брюки. Патрик очнулся и старательно написал свое имя. «Простите», — пробормотал он, взяв очередную клюшку, а когда снова поднял глаза, девушки уже не было. Ему внезапно почудилось, что окружающие снова заговорили на смутно знакомой иностранной тарабарщине. Неужели только в ее присутствии он обретает способность понимать? Но он все же искал ее глазами, даже после того, как почти все разошлись и остались лишь друзья игроков и друзья друзей. Искал и не мог найти. «Эй, Патрик, пойдем выпьем пиво?» Мэтт уцепился за одну его руку, а Ларри за другую. Они отправились на 17 этаж. В битком набитом лифте едва поместилось 5 игроков и вдвое больше поклонников. Патрик прислушивался к негромкому поскрипыванию тросов, едва различимым за возбужденными голосами. Господи, хоть бы кабина не сорвалась от перегрузки. Наконец лифт остановился, и Патрик с облегчением покинул кабину. Стояла на другом конце комнаты у огромного во всю стену окна, выходившего на деловую часть города. Одна. Совсем одна среди стольких людей. «Эй, это и есть она!» Ларри протащил его через всю комнату, прежде чем Патрик смог упереться ногами в пол и заупрямиться по-настоящему. Он кивнул и попытался вырвать руку. «Ты кончай мяться, парень! Пойдем-ка познакомимся!» Но ноги Патрика, казалось, примерзли к полу. Он молча покачал головой и осторожно освободился от хватки Ларри. «Ну, ça porte malheur». И только когда Ларри недоуменно поднял брови, сообразил, что невольно вернулся к родному французскому и долго подбирал подходящие слова. «Ну, понимаешь, нехорошо, плохо. Спугнем удачу, счастья не будет». Ларри криво улыбнулся, показывая два ряда идеально ровных белых зубных протезов. «Ко мне это не относится, старина!» Патрик держался сзади, пока Ларри прокладывал путь сквозь толпу. Подойдя к девушке, он о чем-то заговорил. Вопреки всем суевериям, Патрик не смог сдержаться подальше от незнакомки. Ноги, которые раньше наливались свинцом, сейчас сами несли его вперед, вокруг стола, мимо стайки девиц, окруживших Ника, но вот и он оказался у окна, всего в нескольких футах от Ларри и девушки. Она оказалась моложе, чем он думал. Наверное, даже моложе самого Патрика. Высокая, с безупречной фигурой, красивая какой-то неприступной красотой. Правда, довольно странной, словно ее лицо было собрано из отдельных черт. Будто кто-то долго путешествовал по всему миру, фотографируя прекрасных женщин, а потом взял по одной детали от каждой. Нос у одной, подбородок у другой, глаза у третьей и сложил как мозаику. Идеальные по отдельности черты никак не сливались в единое целое. Он совершенно непристойным образом пялился на нее и сообразил это лишь когда она и Ларри умолкли и уставились на него. Патрик смутился и отвел глаза, чувствуя, как жар заливает щеки и шею. «Патрик!» — завопил Ларри, хватая его за воротник. «Познакомься с Каризой!» Очевидно, он не совсем правильно уловил, как ее зовут, потому что в устах девушки слово звучало скорее как «Кариша». Необычное имя, но созвучное этому нестандартному лицу. Патрик смущенно кивнул и позволил Ларри подтащить его поближе. «Я рассказывал Каризе о твоей встрече с пришельцами. Она уверяет, что тоже их видела», — объяснил Ларри, показывая на небо едва проглядывающие в затянутом туманной дымкой огне. Патрик перевел взгляд с Ларри на Каришу. Его товарищ по команде многозначительно шевелил бровями и улыбался во весь рот. «Я никогда не говорил, что видел НЛО», — запротестовал Патрик.
Ну что же, ухожу, вам нужно познакомиться получше, пробормотал Ларри с преувеличенной, совершенно неприсущей ему вежливостью и, проходя мимо, шепнул Патрику. Эта девчонка больше подошла бы Нику, у него тоже не все в порядке с головой. Патрик поглядел вслед уходящему Ларри и повернулся к Карише. Она улыбалась, словно подслушала слова Ларри и нашла их скорее забавными, чем оскорбительными. «Ваш друг не верит в инопланетян». «Это были всего-навсего яркие огни. Возможно, вертолет». Патрик протер кружочек на помутневшем окне и выглянул на улицу. Ночная жизнь била ключом. Скоростная автострада переполнена автомобилями, свет фар отражался в окнах зданий. Вдалеке виднелись фонари Battleship Park, где выставлялись старые корабли и самолеты. «А вы?» Кариша подвинулась чуть ближе. Длинные, черные, как вороново крыло, волосы поблескивали. Патрик, в свою очередь, подступил к ней и потянул носом. От нее ничем не пахло. Совсем. Ни шампунем, ни мылом. Ноздри щекотал только запах чьей-то сигареты. Он был так поражен, что не уловил слов, и ей пришлось повторить вопрос. «Вы верите в инопланетян?» «Нет, а вы?» Она почти ослепила его улыбкой, обнажившей сверкающие белые зубы. «Разумеется. Не считаете ли, что было бы очень грустно, окажись мы единственными живыми существами во Вселенной?» «Вероятно», — пожал плечами Патрик. Кариша стояла совсем рядом, едва доставая головой ему до плеча. Голова откинута, чтобы лучше видеть его глаза. Она чуть напряглась, словно ждала продолжения. «Вы приносите мне удачу», — внезапно выпалил Патрик, чувствуя себя последним идиотом. «Я? Каким же образом?» Он запнулся. «Во время игры я катаюсь лучше, когда вы на трибуне». Теперь он окончательно сглупил, признавшись, что следит за ней. Не хватало еще заявить, что он лучше слышит, когда она находится рядом. «Вы знали, что я была на матче?» «Конечно, ведь мы знакомы, вы и я». Ее голос зазвенел было восторженными нотками, но тут же осекся и снова зазвучал мелодичными переливами. Совсем как музыкальный инструмент, он слушал настоящие крещенды и диминуэндо, вот только музыку не совсем разбирал. «Разве?» Он подался вперед, как всегда решив, что на близком расстоянии лучше поймет. «Послушайте». Кариша положила руку на его рукав. «Вы не хотели бы... Здесь ужасный шум». Она обвела рукой забитый до отказа бар и кивком показала на дверь. «Мы могли бы прогуляться». Патрик чувствовал, как ее пальцы прожигают куртку и тело, уставшие, покрытые синяками, вдруг наполнилось энергией. Он молча кивнул и плотнее прижал ее ладошку к боку. Она не отнимала руки, пока они шли через переполненные бары коридор к лифту. Но едва они оказались в лифте, Кариша нашла своим рукам лучшее применение. Стала гладить его по плечам, бицепсам, скорее изучая, чем лаская. «Как чудесен мир, в котором есть такие создания», — тихо выговорила она. Пальцы ее скользнули по его груди, двинулись к ребрам, словно пересчитывая каждое.

«Что еще?» – прохрипел он, притиснув ее к стене, и жадно потянулся проверить, так ли она мягка, как он тверд. Она снова запрокинула голову, будто ожидая поцелуя, но когда их губы соприкоснулись, с испугом отстранилась. Ее пальцы впились ему в талию, и тревожный возглас, заглушенный его ртом, вырвался из горла. Но она тут же немного расслабилась и позволила целовать себя, правда, не отвечая на ласку. Но тут зашелестели, отворяясь двери, и Патрик поспешно отпрянул. Девушка выскочила, расталкивая собравшихся у лифта, и метнулась вперед, не дожидаясь его. Патрик принялся было протискиваться, отстраняя сотни протянутых рук, сжимавших программки и ручки, но не смог огорчить детей. К тому времени, как он подписал все программы, флажки и футболки, Кариша исчезла. Он поспешил на улицу, надеясь, что она ждет его у отеля, но увидел лишь парковочную площадку, заставленную пустыми машинами, и ни единой души на тротуаре. Он немного постоял на обочине, покачиваясь на носках туфель, чувствуя, как нарастает боль в икрах. Куда она могла исчезнуть? От площадки не отъехало ни одного автомобиля, и мотор никто не прогревает. Пока он был в баре, прошел небольшой дождь, покрыв черный асфальт блестящей пленкой влаги, отражавшей розоватые отблески уличных фонарей. Патрик поднял голову. Дождь развеял туман, и теперь Патрик мог любоваться звездами, яркими осколками, усеявшими темную бездну. И тут одна точка стала сиять все ярче, мигать чаще и расти. У него на глазах она превратилась в пятно размером с десятицентовик. Нет, четвертак! Теперь она выглядела совсем как те огни, которые он наблюдал в прошлом месяце, когда отправился на Айленд в компании приятелей. Однако те пляшущие светлячки двигались по небу, а не сверху вниз. Оно падало! И быстро! Прямо на него! Патрик отступил на шаг. Еще на шаг. Но оно надвигалось, слишком яркое, чтобы быть чем-то кроме звезды. Сейчас грохнется ему на голову или угодит в автостоянку.

Внутри, кажется, ничего не было, кроме радуги огней. Патрик, немного осмелев, распрямился и шагнул к двери. Странная штука снова метнулась к нему. Из нее фонтаном брызнули искры и, образуя полукруг, ударили в кирпичную стену прямо над головой. Осколки цемента и кирпича впились в тыльные стороны ладоней. Свет удалился и снова вонзился в стену. Отгоняет его от двери, не хочет, чтобы он входил.

Патрик невольно ахнул. Он всегда отличался храбростью, доходившей до безрассудства. На льду никому не удавалось усмирить его и прижать к стенке ни более сильному, ни более свирепому, ни более опытному игроку. Впрочем, и в обычной жизни он никому не уступал. Но это... Впервые ему пришлось столкнуться с явлением непонятным и устрашающим. Его разум словно оледенел, отказываясь действовать. Он видел все собственными глазами. Образы и картины транслировались непосредственно в мозг, но этот самый мозг настойчиво их отторгал. Звезды не спускаются с неба, чтобы напасть. Женщины не тают в небесном сиянии. Он слишком много выпил. Патрик медленно подался назад, вытирая пот с лица, словно пытаясь таким образом вернуть остатки рассудка.

0: свет за ее спиной замигал, изогнулся дугой, затем постепенно померк, убрался прочь. Кариша улыбнулась, словно понимая, что он испытывает в эту минуту. «Все в порядке. Они явились не за вами. Это всего лишь настоятельное напоминание мне. Они теряют терпение». Девушка обвела глазами небо, словно в поисках падающей звезды, сиявшей среди своих сестер. «Терпение?» К нему, кажется, возвращалось некое подобие здравого смысла. Патрик даже слышал собственное дыхание, такое хриплое, словно только сейчас устроил гонку по всему полю. Сердце колотилось, готовое проломить ребра. «По какому поводу?» «Требуют, чтобы я поскорее выполнил поручение. Считают, я слишком тяну. Но дело в том, я просто хочу убедиться, что вы подготовлены. И мне так нравилось наблюдать за вами, смотреть вашу ледовую игру».
1: «Хоккей», — механически поправил Патрик. Девушка кивнула и протянула руку.
0: «Возможно, они правы. И вы уже готовы».
1: «К чему именно?»
0: «Отправиться домой?»

0: Николаич!
1: Кажется, Дубенко был взволнован, хотя при такой слышимости легко ошибиться.
0: Забудь о том, что я говорил в прошлый раз! Все, забудь! Тут ты не поверишь! Мы забрались на холм! Эти строения — это наши дома, понимаешь? Серегин дом напротив моего, Антона тут же. Стоят рядышком, и такая благодать кругом, что...
1: Станция взвизгнула, проглотив остаток предложения.
0: Катька моя и в самом деле вымахала! Николаич, дай нам сутки, и мы вернемся!
1: Он старался не смотреть на радиста, который проснулся и, хлопая глазами, непонимающе таращился на командира.
0: «Да, Серега просил передать!»
1: Волков едва различил эти последние слова.
0: «Не отправляй письмо! Не отправляй! Надобности теперь нет!»
1: Больше от группы Дубенко радиограмм не поступало. Никогда. Волков сообщил роте и командованию, что группа Дубенко героически погибла, выбираясь из вражеского тыла. А следующей ночью они с Остаповым похоронили тела.

К лету 44-го года о старшем лейтенанте Волкове, командире разведроты 93-го гвардейского стрелкового полка, ходили две странные байки. Рассказывали, что в планшете у него лежат 5 великолепно отточенных карандашей, которыми он никогда не пишет, а только изредка их рассматривает. И еще говорили, что иногда, хлебнув горький после удачного наступления или взятия города, он присаживается возле радиостанции и, вращая ручку настройки, вслушивается в бездонный эфир.

второй части нашего сегодняшнего выступления. Рассказ Леонида Каганова «Враг близко».

0: Одинокий патрульный вездеход медленно плыл на воздушной подушке вдоль карьерной балки. Если бы кто-то видел его со стороны, ему могло показаться, что вездеход дымится. Но это просто выдувались из-под балахона кусты и клубы мелкого песка, оранжевого, как вся почва на этой планете. Внизу в карьере копошились роботы-рудокопы, похожие сверху на больших стальных муравьев. Уже час, как солнце закатилось за барханы, и лишь справа над горизонтом светил маленький далекий Денеп, раскладывая по песку прямые и ровные тени. Ночной темноты на этой планете не существовало. За рулем вездехода сидел Дайво, здоровенный накачанный парень, успевший отслужить 7 лет и поучаствовать в настоящих сражениях, прежде чем его перевели на эту заставу. Его рыжеволосый спутник Томаш был на голову ниже, худой и совсем еще юный, первогодка с нашивкой курсанта на плече. Дайво предпочел бы другого напарника, но раз выбыло сегодня патрулировать с курсантом, придется коротать время с салагой. «Короче», — размеренно продолжал Дайво свою историю, — «я на это не согласился, послал к черту свои проценты. И тогда он взял ту нашу расписку и отнес прямиком в налоговый департамент, представляешь? А на меня подал в суд. И отсудил себе всю заправочную станцию, и бар, и магазин, и даже пристройку, где я живу».
1: «Родной брат?»
0: — потрясенно уточнил Томаш, потому что сказать тут было нечего. «Родной», — кивнул Дайво, — «какой же еще?»
1: «А мать с отцом что сказали?»
0: «Не», — Дайво покачал головой, — «с матерью мы оба не разговариваем уже много лет. Отца никогда не видели. Мать говорила, что он мразь».
1: «И что, брат теперь владеет твоей заправкой?»
0: Дайво мрачно усмехнулся.
2: «Нету той заправки больше. Сгорело».
0: «Это его Господь наказал», — удовлетворенно произнес Томаш. Кивнул Дайво. «Сразу, как он туда переселился, в ту же ночь загорелось. Все сгорело. Брата с ожогами увезли в больницу».
1: «Жив остался?»
0: «Понятия не имею. Я сразу в военкомат. Я в десантнике. Все равно ни жилья, ни денег, а оклад хороший. И суд не вызовут, если что. Не люблю я суды». Дайво покосился на Томаша. «Ты на радар это смотреть не забывай, салага. Враг близко».
1: «Да ладно тебе, слежу я», — отмахнулся Томаш. «Откуда тут враг? Его сроду не было на этой планете».
0: Дайво резко нажал на тормоз, повернулся к Томашу и рявкнул.
1: «Я сказал следить за радарами! Он ответил по уставу, салага!»
0: Томас обиделся, но отчеканил.
1: «Есть следить за радарами, товарищ командир экипажа, старший рядовой Дайво!»
0: На слове «рядовой» он сделал особое ударение. Дайво скрипнул зубами, но промолчал. Томаш был хоть и салага, хоть и первогодка, но после училища. А значит, через пару лет уже дослужится до сержанта. Некоторое время они ехали молча. За стеклом кабины тянулись бесконечные оранжевые барханы. Казалось, здесь никогда не ступала нога ни человека, ни робота.
3: «А вот я с детства звездолетчиком хотел стать», — вдруг начал Томаш. «Только мне родители денег на колледж не дали, потому что ферма куплена в кредит на 3 поколения, и нас 7 детей. Прикинь, да? Тебя родили, чтобы ты пожизненно долг отдавал. Но я сбежал из дома и в десантное. Пока война идет, обучение бесплатно».
1: «Да война 100 лет идет», — хмыкнул Дайво. «И не кончится». «Что значит «не кончится»?»
0: Томаш резко обернулся.
1: «Победы не будет?»
4: «Нет»,
0: — кивнул Дайво, зевнул Дайво.
1: «Не будет».
0: Томаш прищурился.
3: «А если я рапорт напишу господину полковнику, что Дайво ведет подрывные разговоры и не верит в победу метрополии?»
0: «Пиши», — кивнул Дайво.
2: «Только это сам господин полковник и говорит».
1: «Врешь!» — крикнул Томаш. «Не мог господин полковник такого сказать!»
0: Дайво снова усмехнулся.
2: «Салага ты, Томаш. 2-й месяц в гарнизоне, а я 5-й год. Господин полковник много интересного говорит. Правильные вещи говорит».
1: «Например?»
0: — с вызовом спросил Томаш.
2: «Например, что война — это главная профессия человека, и поэтому война будет всегда. И пока рядом есть люди, будут и враги».
1: «Но когда-то войны не было», — возразил Томаш. «Пока в галактическом парламенте не появились предатели со своим имперским переворотом».
0: Дайво снова зевнул.
4: «Это тебе
2: о учебке рассказали», — хмыкнул он. А ты имперца живого видел? А я видел. И бил, и допрашивал. Их в учебках учат, что это мы предатели, и мы создали метрополию, чтобы расколоть их единую великую империю.
1: А смысл нам какой? Удивился Томаш. Смысла нет. Но они реально верят, что была единая империя, а войну начали мы. Ну это ж неправда.
2: Да, его пожал могучими плечами. Что было 100 лет назад, этого мы не знаем.
5: Что, и господин полковник не знает?
2: Господин полковник, ответил Дайбо, говорит, что враг всегда близко и надо быть готовым. Господин полковник говорит, что далеких врагов не бывает. Далекий нам не враг. Враг тот, кто рядом. И чем враг ближе, тем он опаснее. А самый лютый враг всегда ближе всех и только ждет своего момента. Так устроен человек, говорит господин полковник. И об этом надо помнить. А в галактическом парламенте об этом забыли, поэтому прохлопали заговор. Вот и вся история.
1: И все-таки, что господин полковник говорит про победу, настаивал Томаш.
2: Дайва снисходительно покосился на него. Господин полковник не говорит про победу. Он ее делает. Ты знаешь, сколько он побед одержал? Знаешь, сколько у него боевых орденов? Знаешь, как его боятся имперцы? А знаешь, что у него аж 2 ордена Героя Метрополии, хотя второй обычно дают посмертно?
5: Знаю я все это, поморщился Томаш. И ты хочешь сказать, что такой человек не верит в победу?
2: Да его снова поморщился. Дурак ты, заладил. Победу, победа. Ну, представь, что мы победили.
1: Как?
2: Да неважно как. Напал на эту планету флот Империи.
1: Не представляю, покачал головой Томаш.
2: Вот и представь. Скажем, сделали имперцы какое-то супероружие, для которого позарез нужен Гадолини. Думаешь, полковника сюда просто так поставили охранять рудник? Короче, завтра сюда пришел весь имперский флот, а мы его бац и уничтожили.
1: Ага, хмыкнул Томаш.
2: Уничтожили. Ну, конечно, у Метрополии сейчас самое легкое время. Оружие завались, база укомплектована не на 10%, а на все 100%.
1: Томаш презрительно хмыкнул.
2: На 80 человек полсотни исправных бластеров, одна катодная зенитка, и к ней полупустой аккумулятор. Разбили имперский флот, а?
1: Кто тебе сказал про аккумулятор? Нахмурился Дайбо.
2: Да все в гарнизоне знают, фыркнул Томаш. Что же мне тайна?
1: Дайбо шумом выдохнул и цыкнул зубом. Короче, продолжил он.
2: Представь, что победили. Война окончилась, и что дальше? Полковник со своими орденами отправляется в социальный дом на пенсию, а ты к своей мамочке Терезе на аграрную планету разводить кроликов.
1: Местных ламантинов, обиделся Томаш. Сколько раз повторять, идиот?
2: Не замахиваясь, Дайбо резко выкинул в бок руку, могучий кулак воткнулся Томашу в нос. Томаш всхлипнул и умолк, размазывая кровь бумажным платочком.
1: «Еще раз позволишь себе нахамить командиру экипажа», — отчеканил Дайбо. «Останешься без зубов».
2: «Ты мне нос разбил!» —
1: пробормотал Томаш.
2: «Сильный, да? Врагов бы там били напарников!»
1: «Некоторые напарники хуже врага», — объяснил Дайбо. «Командир Мухаммед, от радара отвлекаются и удар пропускают».
5: «Зато я ножи лучше всех кидаю», — ответил Томаш, обиженный и не в попад.
2: «Убиваю ламантина в глаз со 100 метров!»
1: Дайбо покосился на него и расхохотался.
2: «Сопляк ты деревенский! Ламантина он убивает! Ты еще с вилкой в патруль выйди! Десантник ножом не воюет уже 200 лет, понял? Качай мышцы, стреляй из бластера и меньше интересуйся аккумулятором зенитки!»
5: «А что таки?»
1: – угрюмо сказал Томаш.
5: «Не может такого быть, чтобы господин полковник не верил в победу. Когда я прибыл, он вызвал меня и только один вопрос задал. Готов ли я отдать жизнь за метрополию?»
2: «Он всем так говорит».
5: «И по-твоему, такой человек может...»
1: «Да что ты ко мне пристал со своей победой?» – взорвался Дайбо.
2: «Полковник может, полковник не может. Наш господин полковник может все, понял? Ты молиться должен, салага, что попал к нему в гарнизон. Он отец и бог. Ты его видел только на линейках, а я у него служу 5-й год. Он никогда не ошибается и никогда не рассуждает, понял? И ты никогда не узнаешь, что у него на уме. У него такой опыт, какой и за 100 лет не нажить. И никто
1: никто не знает, сколько ему лет. Он всегда был. Твои родители еще не родились, а он уже воевал за Метрополию. Запомни, он всех видит насквозь. Он знает все, что ты скажешь, раньше, чем ты откроешь рот. А когда надо воевать, он абсолютно безжалостный. Он как робот, понимаешь? Никаких эмоций, только тактика. Он слова лишнего не скажет без точного расчета. Если нужно, отдаст за Метрополию жизнь. Хоть свою, хоть твою, хоть мою. А если нужно, и с пленным поделится последним куском хлеба. А если нужно убить, убьет кого угодно, не задумываясь. Ты просто не видел, как он казнит пленных лазерников. Спокойно, быстро, как колбасу режет. Ни один мускул на лице не дрогнул. «Трешь ты, Дайбо», — покосился Томаш. «Сам видел», — объяснил Дайбо. «Да ты пойми, он бог войны и для победы сделает все. Но война тянется сотню лет, а может больше. Верит ли он в победу, а главное, хорошо ли ему будет жить, если кончится война, это другой вопрос. И если господин полковник говорит, что война никогда не закончится, это его личное мнение. А поскольку он не ошибается никогда, то, скорее всего, прав и в этом». Но это не мешает ему уничтожать врагов Метрополии. Да, тебе понятно? Томаш снова достал бумажный платочек и хлюпнул носом. Балка осталась позади. Вездеход ехал по полю, уставленному ветряками. Ветряки крутились вяло, на стальных лопастях поблескивал далекий тоннель. Зрелище завораживало. Пора было разворачиваться в обратный путь к базе.

0: Неправильно это, пробормотал Томаш. Как можно воевать и не верить? Это упадничество какое-то. Как у этих саранчи, которые без боя сдала нам все свои обитаемые планеты.
1: Адонцы не саранча, возразил Дайбл. Они скорее ящеры.
0: Какие же они ящеры, если в панцире членистоногие, как кузнечики?
1: А морда как у ящерицы, возразил Дайбл.
0: А характер как у овцы. Прилетели имперцы, сдались империи. Отбили наши несколько планет, сдались метрополии. Велели им платить дань,
1: платят дань.
0: Согнали на заводы и велели делать оружие. Делают. Сожгли им пару столиц, когда отказались служить в армии. И это стерпели. Ни одного выстрела в ответ.
1: Но ведь отказались, заметил Тайлор. А к чему ты про них вспомнил?
0: К тому,
1: жаром повернулся Томаш,
0: что только такие животные могут не верить в победу. А человек должен верить.
1: Дайбо пожал плечами. Что мы о них знаем? Может, они как раз и верят в свою победу.
0: Хорошо, а ты? Ты веришь? Спросил Томаш.
1: Дайбо усмехнулся. Я служу метрополии, отчеканил он.
0: Но ты хочешь, чтобы мы победили и война кончилась?
1: Хочу, конечно, добродушно согласился Дайбо. Всем, наверное, дадут хорошее жалование. Я найду себе планету и построю заправочную станцию. С трактиром. Дайбо притормозил и начал закладывать неспешный разворот.
2: Сгоню мышцы, отращу пузо,
1: а еще бороду и хвост на затылке. Буду носить кожаный фартук и подтяжки, стоять за барной стойкой, жарить лангеты и разносить пиво. А к стойке будут подсаживаться посетители и вести неспешные беседы. Про жизнь советы спрашивать. И девки будут приходить. Садиться передо мной на барные табуретки. Закидывать ногу за ногу в черных колготках. Томаш не понял, что произошло. Лобовое стекло взорвалось ослепительной вспышкой, а следом взвыла аварийка разгерметизации. Потянуло резким холодом, и кабину заволокло туманом, как всегда бывает, когда снаружи просачивается холодный огонь. Турбины вездехода вдруг лязгнули и смолкли. Корпус резко дернулся и грузно осел со скрежетом, прокатившись по песку еще несколько метров. Томаш закричал, но крика своего не услышал. Уши заложило от перепада давления. Он судорожно вдохнул, но воздух был ледяным и кислым, а когда легкие наполнились, вдруг остро закружилась голова. Только тут он запоздало вспомнил инструкцию, бросился на пол кабины и сжал мундштук кислородника. Томаш пришел в себя от крика и пинков. Он все так же лежал на дне кабины, уткнувшись щекой в стеклянную крошку. Голова еще кружилась, хотя мундштук кислородника работал.
3: «Руки за голову!»
1: Надрывался над ухом незнакомый голос, казавшийся далеким из заложенных ушей. Шею обжигал раскаленный раструб.
3: «За голову сказал! Убью, сука! Не поднимать лицо, не поворачиваться! Руки на затылок! Бластер отцепить от руки! Медленно!»
1: Томаш сделал несколько судорожных глотков. Одно ухо отпустило, второе оставалось заложенным. Он медленно завел руки за голову и отцепил браслет. Бластер тут же выбросили. Томаш слышал, как он упал на песок в шагах 10 от вездехода.
3: «Коробка связи где?» –
1: надрывался голос.
3: «Отвечай, убью!»
4: «Слева!»
3: «В кармане!»
1: – прохрипел Томаш.
4: «Не убивайте!»
1: Жесткая перчатка ощупала комбинезон и выдрала связную коробку вместе с карманом. Она тоже упала на песок, а следом раздался залп лазерника. Со связью было покончено.
0: «Встать! Подняться на колени!» – скомандовал голос. «Медленно! Не оборачиваться!»
1: Томаш медленно подтянул под себя ногу и приподнялся. На полу кабины виднелась лужа крови. Соднила прокушенная губа, и кислородный мундштук казался на вкус соленым. Видно, он слишком сильно сжал его зубами. Откуда столько крови? Он скосил глаза и остолбенел. Кабина оказалась залита кровью вся. В кресле водителя все так же сидел Дайбо. Руки его сжимали руль,
0: но голова была неестественно откинута, и он смотрел вперед широко распахнутыми глазами. В могучей груди Дайба чернела оплавленная дыра размером с тарелку.
1: «Не оборачиваться!»
0: — повторил голос.
1: «По моей команде выйти наружу из вездехода, сесть на песок!»
0: За спиной послышался ляск, заскребил песок под подошвами. Незнакомец первым спрыгнул с подножки на грунт. Томаш решил пока не спорить. Он медленно выполз, спрыгнул, развернулся и сел, прислонившись спиной к теплой резине балахона. Лицо и легкие жег аргон атмосферы. Томаш судорожно сжал кислородный мундштук и затянулся поглубже. И только когда головокружение улеглось, поднял взгляд. В 10 шагах перед ним стоял незнакомый чернявый парень в оранжевом камуфляже. Без шапки на таком холоде, значит, шлюпку оставил ненадолго. Лицо человека было скрыто кислородной маской, а в руке он сжимал ВАКС. Тот самый, которым имперцы вооружали своих десантников и диверсантов. Если Томаш правильно помнил занятия в корпусе, бластер этот был короткофокусный, шестизарядный, а мощностью чуть ли не 18 амстрель. За секунду мог прожечь в стене двухметровую дыру. У нас таких не делали. А это значит, шансов никаких. Но страха почему-то не было.
1: «Имя?»
0: – требовательно спросил чернявый.
1: «Томаш! Полное имя!»
0: «Томаш Мирослав Тереза Новак».
1: «Повстанцы, сепаратисты!»
0: Чернявый презрительно сплюнул в оранжевый песок.
1: «Что за имя для бойца, Тереза?» «Дурак ты!»
0: — спокойно ответил Томаш.
1: «Полное имя гражданина свободной галактики включает имя отца и имя матери. Да вы, имперцы, имена своих родителей не носите, как собаки безродные!»
0: Томаш пригнулся и вовремя. Чернявый вскинул бластер и дал залп чуть повыше кабины. Но все равно сверху полыхнуло огнем.
1: «Еще раз скажешь такое, убью», — объяснил чернявый. «Отвечай быстро, численность гарнизона».
5: 1000 человек»,
0: — бойко ответил Томаш.
5: «Непробиваемый подземный бункер, 12 катодных зениток и 2 крейсера на орбите».
1: «У вас пустая орбита».
0: Чернявый поднял раструб.
1: «Еще раз соврешь, я тебя убью».
5: «А если буду говорить правду, что ты со мной сделаешь?» —
0: усмехнулся Томаш.
1: «Слежу и брошу без одежды в карьер рядом с базой», — спокойно объяснил чернявый. «Сумеешь не закоченять и доползти до шлюза, молодец. Нет, значит, не повезло, но шанс есть. Видишь, я тебе говорю правду».
0: «Вот что ему нужно», — подумал Томаш, представив, как лазутчик пробирается на базу в его, Томаша, комбинезоне.
5: «Даешь слово империи?» — спросил он.
0: «Да», — кивнул чернявый, чуть помедлив.
5: «Договорились!»
0: — ответил Томаш, понимая, что терять нечего, а время надо тянуть.
5: «На базе 1000 человек. Комендант базы, бригадир-полковник Зоран Зоран Петро Грабовский».
0: Перцы наверняка про него слышали.
5: «Заместитель фаер-капитан Замир Пауль Орга Гаюсупов».
0: Томаш мог рассказывать все это совершенно спокойно. Эти факты были известны кому угодно, и имперцам тоже.
1: «Давай, снимай комбинезон!»
0: — скомандовал чернявый, качнув бластером.
1: «Покажешь, где вход на базу!»
5: «Я же замерзну!» — возразил Томаш.
1: «Снимай!» — рявкнул чернявый. «А то бластером отогрею!»
0: Томаш с удовлетворением понял, что парень ровесник, ему тоже не больше 20. Он нарочито медленно стал расстегивать комбинезон. Специально опустил взгляд и смотрел в песок, чтобы чернявый не смог ничего прочесть в глазах. И специально начал стягивать куртку с левого рукава. Чернявый не мог знать, что он левша.
1: «Только бы успеть и все сделать правильно!» Сердце бешено заколотилось, в крови забился адреналин. Томаш потянулся к правому рукаву, не к самому рукаву, чуть повыше, за отворот. И когда ладонь нащупала рукоятку ножа, отсчитал 3 удара сердца и присел, одновременно делая бросок.

0: Кабинет полковника Гробовский был оставлен со вкусом. Мебель натуральной древесины, настоящий рошанский ковер на стене с коллекцией старинных бластеров. Сам полковник сидел в кресле и рассказывал, раскладывал на экране древнюю косынку, чуть склонив на бок седую голову. На его носу топорщились очки в тонкой золотой оправе. Загудел селектор, полковник, не оборачиваясь, нажал клавишу. «Слушаю», — сказал он. «Плохие новости, господин полковник», — послышался голос Замира. «Поймали имперского лазутчика. Погиб один из наших, разбит вездеход». «Общая тревога по форме 3», — мгновенно произнес полковник, не меняя интонации. «Если лазутчик жив, привести в нулевой бункер и доложить мне. Выполняйте». Полковник нажал отбой и положил руки на консоль. Косынка сразу исчезла, а на экране появилась таблица орбитальных вспышек за последние сутки. Спустя несколько минут полковник сам нажал вызов селектора. «Те, кто дежурил на локаторах базы и проспал посадку капсулы», — произнес он, — «обоих выпороть электрохлестами, на что бы остались в строю». «Так точно, господин полковник», — ответил Замир. «Тем, кто поймал диверсанта, тоже быть в бункере, я их допрошу». «Так точно!» Полковник вздохнул и, наконец, спросил. «Кто погиб?» «Дай его». «Жаль», — сухо сказал полковник. «Прекрасный был боец, сильный и толковый». «Вечная память герою Метрополии!»
1: «Вечная память!» — откликнулся Замир.
0: «Где диверсант?»
1: «Доставлен в бункер 0», — положил Замир.
0: «Спускаюсь», — кратко кивнул полковник.

0: Диверсант сидел на железном стуле посредине бункера. Его правая рука висела как плеть, а плечо было замотано коллоидной повязкой, через которую поступала кровь. Вид у парня был ошарашенный. «Кто задержал имперского диверсанта?» – спросил полковник, оглядывая бункер.
1: «Я, господин полковник!»
0: Томаш шагнул вперед. «В одиночку», – констатировал полковник, рассматривая царапину на его щеке и прокушенную губу.
1: «Так точно!»
0: – кивнул Томаш слегка смущенно.
1: «Подлец убил, дай бог, господин полковник!»
0: Полковник перевел взгляд на диверсанта и быстро пробежался взглядом по забинтованному плечу. «Томаш Мирослав Тереза Новак», – размеренно констатировал полковник в наступившей тишине, сверля пленника тяжелым взглядом в упор. «Наш самый молодой, самый слабый и неопытный курсант». Томаш обиженно вздрогнул, но полковник смотрел только на пленника, и теперь в его тоне появилась насмешка. «Голыми руками, с одним лишь ножиком, обезоружил и взял живым шпиона-диверсанта имперской армии!» Чернявый парень затравленно дернулся. «Это ж надо так опозориться!» – продолжал полковник. «И задание провалил, и сдался первому же курсанту с ножиком. Вот будет стыд, когда узнают однополчане. Впрочем, ничего другого от имперцев я и не ждал». Парень отвел взгляд. По забинтованной руке пробежала мелкая судорога. Полковник вдруг шагнул к диверсанту, вцепился ему в подбородок и резко приподнял. «Смотреть в глаза», — приказал он негромко. «Отвечай на вопросы. Кто тебя подослал и зачем?» Парень молчал. «Не хочешь отвечать?» Полковник опустил руку и отошел на шаг назад. «Оскар, подготовьте электрохлыст с контактными насадками и пару ампул с болестимулятором», — попросил полковник будничным тоном. Рослый Оскар козырнул и вышел из бункера. Руки парня затряслись.
2: «Как тебя зовут, мальчик?» — участливо спросил полковник.
1: «Клаус Бонд», — ответил тот.
2: «Клаус», — спокойно начал полковник. «Ты еще в шоке, и у тебя болит рука, поэтому пока плохо понимаешь, что с тобой произошло. Я буду с тобой честен. Во-первых, ты имперец и воюешь против свободной метрополии. Во-вторых, ты влез на военную базу и убил нашего товарища, и за это уже достоин смерти. Твоя жизнь тебе больше не принадлежит. Наконец, ты для нас и для своих уже навеки неудачник, потому что с позором провалил задание. Шансов выйти героем у тебя уже нет. Сейчас я расскажу тебе, что будет дальше. Поначалу ты откажешься отвечать на вопросы и будешь геройски молчать. Но недолго. Мы пристегнем тебя к электрохлысту и вколем ампулу болестимулятора. Через 5 минут от твоего героизма не останется ничего. Будет только страдающее животное, кусок мяса, молящий о пощаде. И ты расскажешь все, но будешь полностью растоптан и унижен. Героизма в плену не существует, Олег. Героизм бывает в бою, когда салага ловит диверсанта с помощью ножика. А вот в плену героизма нет. Это знаем мы, это знаешь ты, это знают и те, кто тебя послал. Никто от тебя не ждет героизма. Но ты можешь облегчить эту неприятную процедуру, если станешь отвечать на вопросы сам. И тогда у тебя есть шанс остаться в живых. Обещать не буду, но шанс есть. Думай. У тебя есть несколько минут, пока готовят оборудование». Полковник отошел к стене и принялся разглядывать клепки на стальной двери. Вернулся Оскар и поставил на табуретку чемоданчик с лязгнувшими инструментами.
1: «А я и не собирался молчать!»
0: — выпалил диверсант, нервно облизнув губы.
1: «Вы со мной откровенны, господин полковник! И я с вами буду откровенен. Мне есть что сказать. Меня послали в разведку, чтобы я выяснил численность и вооружение базы. Я посадил капсулу за полем ветряков в яме у заброшенной мачты».
0: Полковник быстро взглянул на Замира и тут показал глазами, что это правда.
1: «Я должен был выйти на связь час назад», — продолжал пленный. «Но я не вышел. И это значит, что я убит или в плену. Если вы меня заставите что-то передать, моим донесениям уже не поверят. Вам нет никакого смысла меня убивать, потому что сюда движется эскадра, и через 2 дня эту планету возьмут штурмом. Империи понадобился гадолиниевый рудник».
0: «Что за эскадра?» – спокойно поинтересовался полковник.
2: «Кто ее ведет?»
1: «Это эскадра адмирала Эрнеста Мариануса из 6 эсминцев, и с ней добавочный корпус из 2 эсминцев ко-адмирала Санчеса Диего Хуана Мигеля Фернандеса».
2: «Он врет!» – воскликнул Замир и поднял электрохлыст.
1: «Нет никакой эскадры!»
0: «Отставить!» – тихо скомандовал ему полковник.
2: «Продолжай, Клаус Бонд».
1: «Эскадра впервые выйдет на связь с вашей базой завтра к полудню, а через сутки начнет атаку. Вы не успеете вызвать помощи и не сможете дать отпор, полковник. У вас пустая орбита, нет оружия и энергии. Сбросила ваша метрополия в этой вот дыре, но вы...»
0: Теперь парень явно передразнивал полковника.
1: «Сможете облегчить нам всем неприятную процедуру, если сдадитесь. У вас есть шанс остаться в живых, хотя обещать не буду. Думайте. У вас есть время до подхода эскадры».
0: И Клаус Бонд гордо поднял голову.
1: «Он врет!»
0: — снова воскликнул Замир, взмахнув хлыстом. «А что?» — спокойно продолжал полковник, не обращая на Замира никакого внимания.
2: «Эрнесто Марианус все еще входит в изумрудный клан и носит зеленую треуголку».
1: «Конечно!» — кивнул Клаус гордо. «Мы десантники изумрудного клана».
2: «А этот второй, как ты его назвал?»
1: «Санчес.
2: Он тоже в клане изумруда?»
1: «Нет, он из клана тигров».
2: «И кто он такой? Сколько ему лет?»
1: «Не знаю точно, полковник. Я сам его не видел, но думаю, 35-40. Говорят, он самый молодой ко-адмирал. Говорят, потерял в боях глаз и имеет личную награду императора».
0: Полковник в упор посмотрел на пленника.
2: «Сколько тигров на 2 эсминцах? Сколько зеленых треуголок?»
1: «Зеленых треуголок 20 тысяч, начал Бойко Клаус. «Тигров 5 тысяч.
2: «Замир, вот теперь дай мне хлыст», — тихо попросил полковник, и Клаус осекся. «Клаус Бонд, я с тобой был честен, и ты обещал быть честным. И за каждую твою ложь...»
1: «Я перепутал», — быстро поправился Клаус. «Зеленых треуголок 1500, тигров, не знаю, они на своей крейсерах живут».
0: Полковник опустил хлыст.
2: «Итак, давай проверим, правильно ли я тебя понял, а затем продолжим», — спокойно произнес полковник. «Рудник собирается атаковать эскадру из 8 эсминцев. 6 эсминцев изумрудного клана под командованием старого Эрнеста и 2 эсминца тигров под командованием некого Санчеса».
1: «Именно так», — кивнул пленник. 8 эсминцев, на каждом по 500 роботов-ботов и по 1000 десантных с пилотом и стрелком.
2: «И задача — захватить рудник, по возможности не повредив производство и коммуникации».
1: «Да, у вас нет шансов, полковник».
2: «Расскажи мне о распорядке в своей казарме, Клаус Бонд».
1: «Что?»
0: — дернулся парень.
2: «Расскажи мне о распорядке в своей казарме», — повторил полковник. «Во сколько подъем? Во сколько отбой? Какой гимн вы поете на построении? И кого награждали за последнее время и как? Кого сажали в карцер и за что?» «Зачем вам все это?» — изумился Клаус Бонд. «Я военный», — объяснил полковник. «Люблю армейские рассказы».

0: Сбор в кабинете полковник называл советом, хотя ни с кем не советовался, а лишь отдавал приказы. Пригласил он лишь бригадиров и почему-то Томаша. Все ждали чего-то судьбоносного, но распоряжение полковник раздавал самые будничные, словно ничего не происходило. Хозбригаде велел привести, наконец, в нижний ангар водопровод и канализацию. Кладовщику приказал выписать новые скатерти для столовой. Адаму, который считался художником, полковник вручил эскиз и велел раскрасить заднюю стену столовой, не жалея красок. А потом вдруг повернулся к Томашу и потребовал сдать нож. Томаш удивился, но сдал. Полковник деловито засунул нож в ящик стола, глянул на часы и неожиданно для всех прочел небольшую пламенную речь, в которой повторял общеизвестные истины о свободе метрополии, о подвигах отцов и дедов, о лжи и подлости империи, о том, что победа всегда будет за метрополией, потому что за нами правда. А еще о том, что жалкие имперские собаки достойны лишь унижений и насмешек, что и будет им продемонстрировано через час, когда они выйдут на связь. «Господин полковник, разрешите вопрос?» – спросил Замир. «А если диверсант врет?»
1: «Он не врет», – ответил полковник. «Всегда видно, когда человек врет, а когда нет».
0: Замир удивленно пошевелил бровями, но промолчал.
2: И действительно, через час в эфире появился запрос контакта и зазвучал имперский гимн. Самое мерзкое музыкальное произведение из всех написанных человечеством.
3: «Вызываю базу Велга-3028», —
0: послышался в эфире голос имперского связиста.
3: «Сейчас с вами будет говорить его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус и его сиятельство ко-адмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес. Наш сеанс связи транслируется на всех кораблях эскадры».
0: «Вот это не зря», — подумал Томаш. «Сейчас им полковник покажет». На экране появились три фигуры, но связь была неустойчивая, картинка пестрела квадратами, и выражение лиц толком разглядеть было нельзя. Полковник откинулся на спинку кресла и оглядел свой маленький штаб гордым взглядом.
4: «Вам отвечает комендант базы Велга-328, бригадир-полковник Зоран Петро Грабовский», произнес он в микрофон с той же торжественностью. «Мой заместитель, фаер-капитан Замир Пауль Ольга Юсупов. Я не расслышал, кто там у вас пристроился рядом со стариком Эрнестом?»
3: «Его сиятельство по адмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес»,
0: старательно повторил имперский связист.
4: «Хуан де Мигель? Ты еще Фернандес?»
0: Полковник удивленно хмыкнул.
4: «Что, мальчик из проблемной семьи?»
0: спросил он и вдруг захохотал. Следом захохотал Замир, прыснул Томаш и загоготали остальные. Судя по тому, как побагровели лица на экране, имперцы тоже догадались, почему над ними смеются.
4: «Грабовский!»
0: — послышался властный голос.
4: «Тебе осталось смеяться не так долго. К тебе движется эскадра. Если ты сдашь базу, ты и твои люди останутся в живых».
1: «Эрнесто», — возразил Грабовский, — «ты меня хорошо знаешь, я никогда тебе не сдамся живым. И вы, трусливые имперские собаки, это прекрасно знаете, не зря же собрали такую эскадру».
4: «Но у меня есть чем тебе ответить, и на этот раз поверь, Эрнесто. У меня большой преданный гарнизон, наша крепость выстроена глубоко в толще планеты, оснащена прекрасными орудиями и способна держать оборону годами. У нас огромная сеть ходов и карьеров по всей поверхности, а все роботы-рудокопы за 10 минут переоборудуются бластерами и превращаются в боевых. Я не понимаю, на что ты надеешься, Эрнесто. Ты просто угробишь своих десантников, и вы подохнете в страхе и позоре, как сдох вчера ваш шпион Клаус».
1: «Грабовский!»
0: Эрнесто повысил голос.
4: «Клянусь, я выковырю тебя из-под земли, и твоя голова...»
1: «Ты старое бездарное ничтожество, Эрнесто», — перебил полковник. «И твои десантники — трусливые щенки, которые оставят в нашем песке свои жалкие кости. Это будет страшный бой, и никто из вас не выйдет живым, клянусь! Даю тебе свое слово, слово Зорана Грабовски. Больше не желаю с тобой разговаривать».
0: Полковник протянул руку и выключил передатчик.
1: «Цирк окончен», — сказал он. «А теперь за работу».
0: Я дал распоряжение. Вопросы есть? Замир помялся и покосился на Томаша.
4: Говори вслух, уловил полковник его движение. Здесь чужих нет.
1: Господин полковник,
0: Замир кашлянул.
1: Да ведь у нас нет никаких ходов. А наши рудокопы не переоборудуются.
0: Да, ответил полковник.
1: У нас всего одна катодная пушка.
0: Да, ответил полковник.
1: А энергии в аккумуляторе на один залп.
0: Да, повторил полковник. Замир помолчал, а затем до него дошло. Он вытянулся и щелкнул каблуками.
1: «Я готов умереть за метрополию», — сказал он. «Слава свободной галактике!»
4: «Отставить пораженческие настроения», — строго прервал полковник. «Я сказал, мы останемся живы и победим эскадру».
1: «Ну как, господин полковник?»
0: — крикнул Замир почти с отчаянием.
4: «Враг близко», — ответил полковник. «Враг очень близко. Но мы об этом помним. А они нет».

0: Теперь несущаяся эскадра была видна на всех локаторах. Эрнесто Мариано сделал простой, но безошибочный маневр. Целый месяц он шел на Велгу 328 строго от Денеба, поэтому до последних дней был не виден на локаторах. Но теперь эскадра выстраивалась полукольцом для десантной атаки.
1: «Господин полковник, я уверен, флагман вот!»
0: Замир указал пальцем на крупную точку в центре.
1: «Прикажете навести пушку, если нам повезет?»
0: «Флагман вот этот!» Полковник рассеянно ткнул мизинцем в самый крайний крейсер. «Но стрелять мы не будем. Подготовьте связь, я буду с ними говорить».
1: «Они давно пытаются выйти на связь», — доложил связист.
0: «Очень хорошо, пусть пытаются», — кивнул полковник. «Я скажу, когда наступит время». Следующие полчаса ничего не происходило, если не считать того, что эскадра захватила орбиту и перегруппировывалась для десантной атаки. Вскоре началась артподготовка. Даже здесь, на глубине 3 километров, ощущался гул и толчки, а что творилось сейчас на поверхности, лучше и не знать. Наконец, локатор вспух, словно на экран высыпали горсть риса. Эскадра выпустила десантные боты, и они ринулись вниз. Томаш представил себе имперских десантников, как они сейчас сжимают рычаги и несутся вниз, накачанные боевыми стимуляторами, готовые умереть за империю.
1: «Небось, орут гимн!» –
0: прошипел рядом Замир. «Да», – сказал полковник, – «именно это они и делают. Накачались стимуляторами, орут гимн и готовятся умереть. И это правильно. Мы ждем еще 20 секунд». Эти 20 секунд показались Томашу вечностью. Он вдруг понял, почему полковник позвал его в штаб. Это благодарность за поимку диверсанта, возможность курсанту провести последний день своей жизни в штабе. Погибнуть в битве рядом с великим полковником. Что ж, он готов умереть за метрополию, как и любой из 80 бойцов гарнизона. 79. Томаш вспомнил Дайво и крепко сжал челюсти. «Связь!» – негромко скомандовал полковник и придвинул к себе микрофон. «Вызывает база Велга 328. Говорит комендант базы Зоран Гробовский. Я желаю говорить с его сиятельством коадмиралом Санчесом Диего Хуаном Мигелем Фернандесом», – отчетливо проговорил он. Наступила тишина, а затем раздался голос имперского связиста.
1: «Его превосходительство, адмирал Эрнесто Мариано, слушает вас!»
0: «Мне не нужен старый дурак Эрнесто, я не желаю говорить с ним!» «У меня важное сообщение для предводителя клана Тигров, его сиятельства коадмирала Санчеса Диего Хуана Мигеля Фернандеса!» «У меня есть важная информация для его сиятельства! Потом будет поздно!» Наступила тишина.
1: «Не станут они в таком тоне говорить!» – покачал головой Замир.
0: «Станут!» – кратко ответил полковник.
2: «Я Санчес Фернандес слушаю!»
0: – раздался насмешливый голос.
2: «Предлагаю полковнику Зорану Гробовски сдаться на милость империи!»
0: «Да, ваше сиятельство!» – кротко ответил полковник. «Мы сдаемся на милость империи!» Наступила недоуменная тишина.
1: «Что?» – спросил Фернандес растерянно.
0: «Прекратите огонь!» – попросил полковник. «Я поднимусь на поверхность без оружия с белым флагом. Со мной выйдет ваш Клаус Бонд, живой и невредимый. Я сдаю крепость на милость его сиятельства коадмирала Санчеса Диего Хуана Мигеля Фернандеса при условии, что всем моим бойцам будет оставлена жизнь. Готово ли его сиятельство дать мне такое слово?»
1: «Да?»
0: – растерянно ответил Фернандес.
1: «Да, конечно, даю слово!»
0: Полковник выключил связь и откинулся в кресле. Затем выдвинул ящик стола, вынул нож Томаша и положил его на видное место. «Оскар, подготовьте мой китель и кислородную маску», – приказал он. «Даниэль, откройте карцер и приведите Клауса. Снимите с него наручники. Бегом!» – рявкнул он. Оскар и Даниэль бросились из штаба. В комнате остались только полковник, Томаш и Замир. Томаш недоуменно перевел взгляд на Замира. Тот тоже стоял с отвисшей челюстью.
3: «Господин полковник, как прикажете это понимать?» — глухо спросил Замир.
0: «Так и понимать, как сказано», — ответил полковник. «Я сдаю базу и выхожу».
3: Замир снова открыл рот и закрыл его.
1: «Но это...»
0: — начал он.
1: «Это измена?»
0: «Это единственная выигрышная стратегия».
1: «Но...»
0: «Замир, комендант базы я», — напомнил полковник, не поворачивая головы. Он смотрел только в свой дисплей. Томаш видел, как правая рука Замира дрогнула и медленно поползла вверх к кобуре.
1: «Взять его!» –
0: взревел Замир, выхватывая бластер.
3: Томаш не сразу понял, что произошло. Только что старый седой полковник был в кресле, а Замир стоял над ним, держа бластер по-полицейски обеими руками. А теперь Замир лежал и стонал. Полковник возвышался над ним, вывернув ему руку, а бластер, кувыркаясь, катился по полу в дальний угол.
0: «Томаш, надо взять нож!» – негромко приказал полковник. «Если он дернется, убить!»
1: «Слушаюсь!»
0: – заикаясь, выдавил Томаш, хватая нож. «Открой верхний ящик стола!» – продолжал полковник. «Там сверток!» Томаш выдвинул ящик и достал увесистый сверток.
3: «Теперь, Томаш, слушай меня внимательно!» – начал полковник.
0: «Тебя нет и никогда не было. Я уничтожил твою метрику и все упоминания в архивах гарнизона. В пакете имперская форма, экранирующие костюмы, 5 ножей, выточенных по образцу твоего. Ты слушаешь меня?»
3: Томаш поспешно кивнул.
0: «Ты залезешь в вентиляционную шахту над столовой и будешь наблюдать. Просто наблюдать. В экранирующем костюме тепловой сканер тебя не обнаружит. Чтобы не обнаружил энергетический сканер, у тебя не должно быть при себе никакой электроники, ни бластера, ни батареек, ни часов, ничего. Ты понял?»
3: Томаш снова закивал.
0: «Ты будешь просто наблюдать. Когда поймешь, что можешь вылезти без боя и прокрасться сюда, в штаб, сделай это. Но не торопись. На орбите они оставят один крейсер, остальные посадят на планету. Ты дашь по крейсеру залп. Боевая защита на нем будет выключена, поэтому залпа должно хватить. Тебе приходилось наводить катодную пушку?»
1: «В одиночку никак нет»,
3: – растерянно пробормотал Томаш.
1: «Но в корпусе у нас были занятия на тренажере».
0: «Разберешься», – кивнул полковник. «Автоматика подскажет. Итак, это было твое первое задание. Задание номер 2. Вернуться из штаба живым, вскрыть дверь ангара и выпустить нас. Мы добьем остальных. Пленных не брать, зачищаем всех. Но если адмирал и ко-адмирал будут живы, я дарю тебе честь убить их своими руками. Вопросы есть?»
3: Томаш застыл с открытым ртом.
1: «Господин полковник, то я же не супермен!»
0: «У тебя будет много помощников», — объяснил полковник. «Я не даю невыполнимых заданий. Затаись, наблюдай. А затем делай лишь то, что в твоих силах. Я в тебя верю, сынок», — добавил он и вдруг улыбнулся Томашу. Зубы у полковника оказались чистые, ровные и белые.
3: Щель в потолочных пластинах была узкой, но отсюда просматривался весь огромный зал. Он был действительно огромен. Томаш слышал, что когда-то в дни расцвета базы здесь проводились и собрания, и праздники, и военные банкеты, а затем тут хранилась техника. Перед тем, как сдать базу, полковник превратил зал снова в банкетный. Пол сиял чистотой. Стояли столики, накрытые скатертями. И оттого было очень больно, что теперь здесь хозяйничают имперцы. Сперва появились роботы и обшарили сканерами все помещение. Был у них даже химический сканер, и Томаш испугался, что его обнаружат по запаху человека. Но, видимо, сканер был настроен лишь на биологическое оружие и яды. Затем роботы принялись таскать ящики для банкета. А вскоре появились люди. Имперцы вваливались в дверь толпами, распевая гимн империи. Они рассаживались за столиками, продолжая орать. Имперцы орали свой гимн яростно, но чем яростнее орали, чем резче были их движения, тем яснее становилось Томашу, как много у них нерастраченной энергии и как слабо они удовлетворены сегодняшней атакой. Да, их было много, очень много, наверное, тысячи или две. Большинство десантников носило зеленые колпаки, но некоторые оказывались в бурых повязках. Их было меньше, и они держались особняком. Томаш сперва не мог разобрать, кто они. Судя по бластерам, вроде тоже десантники. Но, может, технари? Потом пригляделся к повязкам и понял — тигры. Конечно же, имперские тигры. На столике у входа лежала большая бобина двухцветной имперской ленты, синей с золотыми звездами, а рядом заботливо висели ножницы. Приказать это сделал полковник. Имперцы по очереди отрезали себе куски ленты и гордо повязывали на правое плечо. Это был их праздник. Роботы заносили бесконечные ящики с закуской и выпивкой, явно из крейсеров, севших на равнине. На ящиках виднелись отвратительные имперские гербы. Роботы ставили ящики в угол, где их тут же потрошили десантники, устраивая импровизированные фуршеты. Один расшалившийся вертлявый парень повязал имперскую ленту на плечо роботу. Томаш мысленно поблагодарил его за это, потому что это давало хоть какую-то информацию. Например, можно было прикинуть число роботов, а главное рассчитать, насколько близко сели корабли. Робот вышел с этой лентой и довольно скоро зашел с новым ящиком. И снова вышел. Корабль был совсем рядом. Когда он вошел в третий раз, его заметили. Высокий имперец, судя по нашивкам, капрал, догнал робота и выключил его.

0: Гробовая тишина.
1: Кто это сделал?
0: Громко чеканил капрал, обводя зал налитыми кровью глазами.
1: Кто посмел повесить на робота геральдическую ленту Великой Империи? Ленту, которую имеют право надевать лишь бойцы Империи, верные слуги Императора! Ленту, за которую проливали кровь наши отцы, наши деды и прадеды!
0: Зал молчал.
1: «Сегодня!»
0: – бушевал капрал, яростно растягивая слова.
1: «Мы празднуем победу! Победу над врагом Империи, собакой Громовски! Мы захватили гадолиниевый рудник, который так необходим Империи сейчас! И эту нашу победу!»
0: Голос капрала гремел.
1: «Эту великую победу посмел оскорбить враг! И этот враг среди нас! Враг близко!»
0: Капрал ткнул раструбом бластера вверх, казалось, прямо в сторону Томаша. Тот вздрогнул, хотя капрал явно имел в виду не его.
1: «Этот враг!»
0: – продолжал капрал, размахивая бластером во все стороны.
1: «Хотел оскорбить Империю! Оскорбить доблесть! Оскорбить символ! Он надел ленту Империи, ленту Победы на робота! На тупого железного робота с куцей памятью и грязными клешнями! Что он хотел сказать этим? Что знаки нашей доблести – пустая игрушка, которую можно окунать в грязь, вешать на рабов, вытирать задницу? Пусть эта грязная, трусливая собака сделает шаг вперед и...»
2: «Да ладно тебе, Эпон!» – послышался бас, и кто-то опустил руку на плечо капрала. «Когда ты успел надраться раньше времени?»
1: «Что тебе ладно?» –
0: заявил капрал, скидывая руку.
1: «Что ладно? Ты сделал? Ты...»
2: «Остынь, Эфон!» – загомонили со всех сторон. «Что ты завелся-то в самом деле? Ну какой ты дурак повесил какую-то ленту!»
1: «Никакую-то ленту! А ленту Империи!» –
0: надрывался Эфон багровее.
1: «И не просто дурак, а подлец! Подлец хуже врага! Пусть он выйдет! Пусть этот трус признается!»
0: Эфон ударил кулаком в ладонь.
1: «Сразимся один на один! Выходи!»
0: Ряды расступились, и вперед пробился здоровенный парень в лихо скошенной зеленой треуголке. Он на ходу закатывал рукава комбинезона, обнажая могучие бицепсы.
1: «Ну, я это сделал!» –
0: рявкнул он. Томаш знал, что это сделал не он. Эфон поднял раструб бластера, и лицо его исказилось.
1: «Ты сделал!»
0: – зловеще повторил он.
1: «Ты, Дельвик!»
2: «Брось пушку и ответь, как мужчина!» – пробасил Горзила. «Ты хотел сразиться, Эфон? Или ты трус?»
0: Но Эфон не спешил расставаться с бластером.
1: «Так это сделал ты!»
0: Он прищурился, поднимая бластер.
1: «Так получи же, поганая собака!»
0: Неизвестно, чем бы это кончилось, но дверь распахнулась, и на пороге в сопровождении парней в тигровых повязках показалась высокопоставленная персона. На вид этому человеку казалось не больше 40. Был он одет в мундир имперского коадмирала, слегка напоминавший расшитый золотом халат, а один глаз его закрывала повязка тигровой расцветки. Войдя, он сразу оценил ситуацию.
3: «Отставите ваш!»
0: – холодно произнес он.
3: «Всем сесть! Сюда идет его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус!»
4: «Да здравствуйте, его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус!»
0: Разом отчеканили сотни глоток. Настала тишина, коадмирал кратко махнул ладонью, и словно по команде тигровые повязки вытянулись и проорали.
4: «Слава его сиятельству, коадмирал Санчес Диего Хуан Дегель Фернандес! Слава! Слава! Слава! Вечная слава! Слава! Слава! Вечная слава!»
0: Их было гораздо меньше, но скандировали они из принципа дольше и яростней. Коадмирал гордо прошел по залу и сел у дальней стены, там, где когда-то была сцена, а теперь столики оказались на небольшом возвышении. Тут же все тигровые повязки перебрались к нему.
5: «К
3: Хоть их было втрое меньше, но выглядели они гордецами.

0: Зеленые треуголки смотрели на них очень неодобрительно. Даже не на них, а куда-то выше, на стену. Но что там? Томаш пошевелился, отполз чуть правее и снова приник к щели, скосив глаза. Теперь ему целиком стал виден дальний конец зала и стена. На этой стене красовался огромный летящий тигр, растопыривший лапу в прыжке. Томаш мог поклясться, что еще вчера его здесь не было. В этот момент в сопровождении свиты появился властный седой старик в мундире адмирала и небольшой короне с изумрудом.
1: «Да здравствуйте, его превосходительство, адмирал Эрнест Аварианус!»
0: Снова отчеканили глотки.
1: «Здравствуйте, орлы!»
0: Гаркнул старик с неожиданной для своего возраста силой.
1: «Да здравствует победа!»
0: Он поднял руку, улыбнулся тонкими губами, оглядывая ряды зеленых треуголок, но вдруг заметил летящего во всю стену тигра и ряды тигровых повязок на возвышении. И улыбка медленно сползла с его лица. Слегка растерянным казался и его адъютант. Он держал в руке ящик с микрофоном и не знал теперь, куда его поставить. Вроде надо на возвышение, а оно занято. Наконец, Эрнест Амарианус сориентировался и принял верное решение. Он гордо проследовал к тигровой стене и сел рядом с коадмиралом среди полосатых повязок. Его свита прошла за ним и расположилась у стены. Адъютант установил микрофон, и Эрнест Амарианус начал.
1: «Бойцы! Орлы! Мы одержали великую победу! Гадолиниевый рудник отныне принадлежит империи. Наши потери составили ноль. Наши враги обезоружены и заперты в нижнем ангаре. Страхи и мольба они ожидают завтрашнего дня, когда мы явим им либо милость империи, либо силу империи. Убить!» —
0: заорали со всех сторон.
1: «Преступник Гробовский скован и заперт в карцере под охраной моих гвардейцев. Убить!» — заорали со всех сторон. «Убить!»
0: Адмирал улыбнулся краем рта и снова поднял ладони.
1: «Мы празднуем нашу победу!» — повторил он. «Слухи о нашей доблести летят так далеко, что теперь любой враг империи предпочитает сдаться нам на милость, потому что...»
2: «Не на вашу милость, господин Эрнесто», — тихо, но веско произнес кто-то из сидящих рядом с ним, но слова долетели до микрофона.
0: Адмирал улыбнулся краем рта.
2: «Не на вашу», — повторил тот же голос. «А на милость его сиятельства коадмирала Санчеса Диего Хуана...»
1: «Молчать!»
0: — рявкнул в микрофон адмирал Эрнесто.
1: «Когда выступает командир эскадры?»
2: «Вы не мой командир, ваше превосходительство», — возразил голос. «Мой командир был, есть и будет его сиятельство Санчес Диего...»
0: «Не надо!» — вальяжным жестом остановил его коадмирал Санчес. «Пускай Эрнест скажет, что хотел». Он вроде бы не произнес ничего оскорбительного, но сама вальяжность жеста выдала его с головой. По рядам зеленых треуголок прошел гул.
1: «Что значит «пускай»?»
0: — заорал кто-то. Зал зашумел, и вдруг вперед выскочил капрал Эфон со своим бластером.
3: «На колени!»
0: — орал он.
3: «Проси извинения, мерзавец, что оскорбил адмирал Эрнеса!»
1: «Да заберите уже бластер у этого зеленого козла!» —
0: заорал кто-то, но было поздно. Эфон поднял раструб и дал залп поверх голов. На стене, там, где была голова тигра, появилось раскаленное алое пятно. Оно вспыхнуло, словно по инерции прогреваясь изнутри, и медленно погасло, став черным. Тигр остался без головы. Послышался истеричный голос, а затем раздались два залпа. Обезглавленное тело Эфона безвольно обмякло. А следом начался

0: Полковник лежал в гробу как живой, только очень бледный, а седые волосы казались чуть опаленными. Томаш знал, что нижней части туловища нет. Так его и нашли в карцере одного из звездолетов, лежащим в наручниках на краю двухметровой дыры, прожженной в полу до стальной решетки перекрытия. Кто-то из имперцев ворвался в карцер и отвел душу, разрядив бластер полковника. Сейчас уже не знал никто, допросить было некого. Роботы-водокопы привычно ковыряли оранжевый грунт. Они делали это легко и бездумно, так же копали они руду десятилетиями. Также вчера вырыли котлован, куда свалили 2000 имперских тел. Гарнизон стоял в молчании. Все 78 человек. Тихо сипели кислородные мундштуки. Наконец гроб опустили в яму. Комендант базы фаер-капитан Замир Пауль Ольга Юсупов первым снял с головы капюшон и поднял раструб бластера вверх, в темное аргоновое небо.
1: «Бойцы!»
0: – начал он глухо.
1: «Братья! Сегодня мы прощаемся с тем, кто был для нас дороже отца и матери. С тем, кому мы верили, как самому себе. С тем, чья мудрость и военный опыт не знали границ. С тем, кто во всех ситуациях точно знал, что делать, и когда встал выбор без колебаний, отдал свою жизнь за нас всех. За нашу горькую победу».
0: Замир умолк, сделал вдох из кислородника и яростно продолжил.
1: «Боль! Боль и горечь переполняют наши сердца! И нету для этой боли выхода, и не с кем поделиться своей болью, потому что она одна на всех. Жизнь и подвиг Зорана Зорана Петрограбовски навсегда останется в наших сердцах, пока мы живы. Мы вечно будем помнить все уроки, что он завещал нам. Пока бьются наши сердца, пока враг близко».
0: Замир качнул бластером и дал залп в небо, а рядом скинул бластер Оскар. Два световых столба блеснули крест-накрест в холодном аргоне и растаяли в вышине. Полагалось выстрелить каждому, но на базе не осталось заряженных батарей, а еще предстояла кремация. Замир и Оскар передали бластеры двум роботам, те встали по краям ямы и принялись заливать огнем гроб. Два других робота принялись устанавливать здоровенную надгробную плиту из гадолиния с выгравированной надписью.
2: «Бедный полковник», — произнес кто-то тихо-тихо. «Он так надеялся разделить эту победу с нами».
0: «В каком смысле?» — повернулся Замир.
2: «Я говорю», — пояснил Оскар, — «что он не собирался умирать. Он был гениальной тактикой, чувствовал психологию врага лучше, чем сам враг. Он провернул дьявольски хитрый план, но сам попал под горячую руку, когда имперское зверье устроило бойню».
0: Замир прищурился и смерил Оскара взглядом.
1: «Оскар Шимон Баяновед!» – отчеканил он. «Уж не хочешь ли ты сказать, будто полковник не совершил свой подвиг? Что полковник не отдал свою жизнь за всех нас, будто он погиб по ошибке?»
2: «Я не о том», — качнул головой Оскар. «Я просто говорю, что полковник хотел жить. Но судьба так повернулась, всего ж не учтешь».
1: «Оскар Шимон Баяновель!» — отчеканил Замир яростно. «Сегодня, в день нашей победы, стоя у гроба полковника, ты посмел усомниться в его героизме и заявить, будто он чего-то не учал?»
2: Замир сжал челюсти.
1: «А ну повтори это при всех боевых товарищах!»
0: Томаш вдруг почувствовал, как кровь прилила к его лицу и неожиданно шагнул вперед.
2: «Послушай, Замир, прекрати, а?» – произнес он. «А то я ведь тоже расскажу при боевых товарищах, как кто-то усомнился в мудрости полковника настолько, что пришлось ему выкручивать руки».
0: Замир вспыхнул, и его лицо пошло багровыми пятнами.
1: «Томаш Мирослав Таразанова!» – крякнул он. «Как ты смеешь ходить коменданту?»
2: «А ты мне не комендант!» – выпалил Томаш, отступая на шаг.
1: «Мне полковник комендант! А ты для меня трус и изменник!» «Отставить!» — вскинулся Оскар, вставая между ними. «Да вы что, парни? В день победы, в день похорон у гроба!» «Нет, повтори, что ты сказал!»
2: Яростно рявкнул Замир и вдруг проворно шагнул к роботу и отобрал у него бластер.
1: «А ну, повтори!»
2: Томаш смерил его взглядом, а затем уставился прямо в глаза. «Ты что ж, никак стрелять в меня собрался из бластера?» Медленно проговорил он, чувствуя, как левая рука уже сама тянется за отворот комбинезона. «Может, ты забыл, что если бы не я, не было бы победы? Ну давай, подними свой бластер!» Зашумели все. У ямы остался лишь второй робот, который продолжал невозмутимо поливать огнем тело полковника. Луч бластера был совсем слабеньким, но и гроб, и мундир уже давно истлели. А вот кожа почему-то никак не сгорала. Наконец, лицо полковника перечеркнула извилистая трещина, лопнула и разошлась в стороны силиконовыми ломтями, и под ними на миг открылась бурая морда из плотно подогнанных хитиновых пластин, напоминавшая то ли саранчу, то ли ящерицу. Но вскоре под лучом бластера рассыпалась в пепел и она.

0: settima. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо Андрею и Мише. Спасибо дорогим авторам. Огромное спасибо всем. Все, замолкаю.
1: Ну, теперь, я думаю, самое время вызвать на сцену Лео и задать ему вопрос о том, как там было к Вадиму, как ему пришло в голову написать такой рассказ.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Катерина. Ханки-дори. Часть первая.

0. Не знаю, как это выглядело бы там, во внешнем мире. Не знаю, с чем сравнить. Допустим, тонет субмарина. Вой сирен, тревожное мерцание красных ламп, скрежет задраиваемых люков, хрип динамиков, беготня матросов, связист отстукивает морзянкой «Save our souls», на него, на связиста, вся надежда. Катастрофы во внешнем мире — события громкие и суетные. Каждому ясно, грядет страшное. Здесь, во внутренней вселенной, все происходит иначе. Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Четко и слаженно повинуясь указаниям ассемблера, рой выполняет протокол. С тем лишь отличием, что протокол этот на случай катастрофы. Найдись поблизости неопытный наблюдатель, не заметил бы никакой разницы со штатным режимом. Неопытных наблюдателей, разумеется, нет, а есть только мы, фабрикаты.

Это изгои, навсегда вычеркнутые из системы. Ни малейшей возможности вмешаться. Нам остается только перцепция и запретное, полученное в обход протоколов знания. Все напрасно. Катастрофа неминуема. -5. Обрей Макфатум, мое имя. Так назвал себя я сам, ничего особенного не имея в виду. Просто эхо, подслушанное в ноосфере. Сочетание звуков, привязанных к буквам, семантическая абстракция, случайный отблеск человеческой фантазии. Я был собран ассемблером, сверен с эталоном и признан негодным за какие-то доли-доли секунды. Я был приговорен к утилизации раньше, чем осознал свою связь с роем и проникся глубочайшим чувством предназначения. Я ошибка системы, причем двойная. Как и всякий конвейерный процесс, утилизация время от времени дает сбой. И тогда во внутренней вселенной появляется очередной инвалид вроде меня. Я сижу на веранде Кшаниковады и медленно, насколько это возможно для существа моего порядка, подтягиваю фирменный эль добрейшего Дайнзина. Звучит неплохо, не правда ли? Но если перевести с языка недомолвок и метафор на язык объективной реальности, выяснится, что понятие «медленно подтягивать» настолько же далеко от того процесса потребления, которым я занят, как далек великий шелковый путь от муравьиной тропки к сахарнице в кухонном шкафу слепой старушки. Ну а фирменный эль всего лишь обыденный электролит, который окольными капиллярами доставляют Дайнзину братья Сикорски. Метафоры, абстракции и условности — все, что остается таким, как я. И безмерна благодарность моя добрейшему Дайнзину, который первым постиг просветление медитации и щедро поделился открытием. В то время как орды моих валидных собратьев снуют по просторам внутренней вселенной, следуя призывам химических маяков и электромагнитным указаниям ассемблера, я обречен на неподвижное существование в тени моей альма-матер на скромной веранде Кшаниковады. Вид отсюда с веранды открывается сногсшибательный. Без шуток и метафор. Заступишь за желтую линию, воображаемую, разумеется, тотчас сметет актиновым скоростным. Вдоволь зарядившись электролитом, я настраиваюсь на нужный лад, чтобы нырнуть в глубины ноосферы, но за мгновение до погружения, понимаю, не сложится. Не теперь. Друг мой, Е. Онегин, устраивается рядом. Как всегда, в пугающей близости от воображаемой желтой линии. Кажется, колебания цитоплазмы вот-вот увлекут его вниз. «Воркалась, брат!» — сообщает Е., который, в отличие от меня, имя выбирал долго и привередливо. На самом деле, речь его и не речь вовсе, а цепочка химических сигналов. Лучший способ коммуникации, если хочешь сохранить хотя бы тень приватности в густонаселенной вселенной, жители которой, к тому же, связаны друг с другом узами идентичности. Здесь уместно было бы упомянуть о связи куда более тонкой, о разуме, который мы делим с каждым фабрикатом нашего роя. Но у меня недостает ни смелости, ни компетентности, чтобы разбрасываться столь высокопарными ярлыками. Даже картезианская максима «cogito ergo sum» не добавляет уверенности. «Воркалась», — отвечаю я другу Е, понимая, что весь мой медитативный настрой и все мои планы прикоснуться к музыке струн и моя надежда, пусть на краткие, но полные блаженства мгновения, отрешиться от физической реальности и слиться с ноосферой — все это оставлено и забыто в прошедшем мгновении. Воркалось не просто приветствие, это шифр, вроде тех, какими обмениваются разведчики во внешней вселенной. Перцептируя окрестности. «У нас гости», — так описывают подобные ситуации голливудские штампы, которыми ноосфера полна под завязку. Несколько церберов, честных гончих псов роя, спрыгивают с актиновой магистрали и устремляются прямиком к нашей Кшаниковаде. Беспокоиться, по большому счету, не о чем. Нас, инвалидов, избежавших утилизации, немного. Меньше 100-тысячной доли процента.
Поэтому статистически мы не важны. С точки зрения статистики ассемблера и роя нас не существует вовсе. Церберы почтили вниманием наш маленький притон исключительно в поисках настоящих преступников. Инвалиды детства им не интересны. Другое дело — братья Сикорски. Сикорские в свое время благополучно прошли сборку и сравнение с эталоном. Через систему воротной вены добрались до цеха перепрограммирования, где сперва получили специализацию, а уже после были признаны негодными к несению службы. Если мое выживание — вопрос случайности, то сикорские попросту убежали с конвейера утилизации, вовремя осознав, что за участь им уготована. Потому братья никогда не задерживаются на одном месте. Они — преступники номер один внутренней вселенной. Даже паразиты, на уничтожение которых запрограммированы церберы, меркнут в тени славы братьев Сикорски. Впрочем, братьев это нисколько не тяготит. Их практичные натуры далеки от метафизических исканий, которыми мы в Кшаниковаде занимаем свой досуг. По примеру Дайнзина, братья освоили медитацию, но весьма поверхностно и неряшливо. Проигнорировав совершенство музыки струн и шепот квантового порядка, они обратили свою перцепцию на иные фронты. Отлученные от роя и лишившиеся предназначения, братья нашли себя в оппозиционной деятельности. Ничего такого, что могло бы навредить. Никакого сепаратизма и прочих штучек. Знамя Сикорски — осведомленность. Точное, объективное и практичное знание, подчеркнутое не из зыбкой с их точки зрения ноосферы, а путем скрупулезных исследований внутренней вселенной. Роскошь полной информированности недоступна даже ассемблеру. А братья, между тем, достигли на этой ниве определенных успехов. «Scientia potentia est», как говорил незабвенный лорд Бекон. Строго подчиняясь постулату «Ноли Ноцере», Сикорски, тем не менее, ухитрились раскинуть по всей внутренней вселенной сеть детекторов, датчиков и всевозможных дублирующих систем, благодаря чему информация стекается к ним отовсюду. В том числе информация о плановых рейдах церберов. Так что, несмотря на тщательность, с которой церберы перцептируют нашу скромную обитель, никаких признаков Сикорски они, разумеется, не находят. Некоторое подозрение вызывает у них разве что малыш Дэйви, но, оценив его полнейшую коммуникативную непригодность, церберы покидают Кшаниковаду. Я думаю, не приведи Создатель жить в последние времена, когда церберы переключат свое неусыпное внимание на таких инвалидов, как мы. Обрей Макфатум, Дайнзин, Е. Онегин или Дэйви. Очевидно, общение с ноосферой не прошло для меня даром, потому что мысль эта становится едва ли не пророчеством. -4. Благодаря скудной родовой памяти в просторечии именуемой программы, я знаю, чего лишен на этом уровне бытия. В мгновение, свободное от медитаций, я переживаю бесчисленное множество событий, в которых принимают участие мои валидные собратья. Часть меня по-прежнему крепко сцеплена с роем и каждым фабрикатом в нем. Я швея, ловко штопаю манипуляторами прохудившуюся стенку капилляра. Я паук, плету мембранную сеть в помощь тромбоцитам. Я пастух, инспектирую баланс бактерий. Я гонец, передаю по эстафете срочные сообщения для ассемблера. Я один из миллиардов фабрикатов, и все они одновременно. Мой дар и мое проклятие. Не имея этой тончайшей связи с роем, меня, Обрея Макфатума, не существовало бы вовсе, в физическом воплощении, разумеется. Идеальный Обрей по-прежнему длил бы свое абстрактное существование в ноосфере, становясь все более полновесным каждый раз, когда очередной читатель споткнется о его имя в журнальном списке. С другой стороны, эта моя многомерность, это вечное жужжание чужих подвигов не только вредит медитации, но и внушает жесточайшую тоску, которая зовет, зовет, зовет переступить черту,
прыгнуть на ближайшую актиновую скоростную, позволить внутриклеточному движению разнести меня на мельчайшие частицы, которые тотчас будут подобраны вездесущими щупами родного ассемблера, чтобы из тех же деталей создать полноценного героя взамен обездвиженного и никчемного Обрея Макфатума — меня. Это тоска, инстинкт, программа. Смысл ее — обеспечить максимальную эффективность функционирования роя. Будь я валидным фабрикатом, с радостью принес бы себя в жертву этой самой эффективности. Но я инвалид. Возможно, радость самопожертвования хранится непосредственно в фуллереновом двигателе, которого мне при сборке не досталось. Порция электролита и медитации помогают отрешиться от физического мира и окунуться в ноосферу. Ноосфера принимает меня в свои ласковые объятия, спасает от тоски и танатоса, перенастраивает перцепцию, прибавляя к привычным электромагнитным и химическим свойствам обыденного мира новые измерения — воображение. И я пользуюсь этим подарком на всю катушку. Словно ребенок, получивший доступ к самой большой библиотеке диафильмов про жизнь взрослых, примеряю на себя и своих товарищей роли и костюмы с любимых пленок. Друга моего, Е. Онегина, я перцептирую как высокого нервного брюнета в модном пальто, один из рукавов которого пусто прихвачен к талии поясом, вечно хмурого, с повадками аристократическими, но слегка неуверенного в себе. Себя воображаю неуклюжим толстяком в инвалидном кресле с проржавевшими колесами. Малыш Дэйви, аутичный подросток, очень бледный. Непослушная светлая челка падает на глаза, один из которых глубоко черен, другой прозрачно-голубой. Дайнзин, разумеется, лысый старик в оранжево-бордовом кэсо. А братья Сикорские — мрачные близнецы-механики в комбинезонах, измазанных машинным маслом. Очки-гоглы и ковбойский платок скрывают лицо старшего. У младшего лицо открыто. Очки вечно задраны на лоб, платок стянут на шею. Впрочем, я могу их путать. Друг мой Е изучает ноосферу тщательно, последовательно и вдумчиво. Он, полагаю, прочел книг больше, чем любой из живущих ныне или живших в прошлом наших создателей. Если прибавить к этому книги, еще не написанные, но уже усвоенные и осмысленные Онегиным, сложно не согласиться, что недомерок Е — самое начитанное существо в обеих вселенных. Я отношусь к ноосфере иначе. Скованный своей физической никчемностью, неспособный передвигаться даже в пределах клетки, там, в просторах идеального мира, я наслаждаюсь бескомпромиссной свободой. Купаюсь в буквах, мелодиях, аллюзиях и смыслах, листаю обрывки чужих снов. Иной раз для смеха сшиваю самые нелепые из своих находок в некое подобие синкретического чудища Франкенштейна, которое потом долго еще тревожит чьи-то кошмары, нестройные поступью перекошенных конечностей. Демиург — не мое призвание. Но я тешу себя мыслью, что мои творения забредают не только в сны напуганных детишек, но и в угодья настоящих писателей. Так что есть не нулевой шанс однажды повстречать очередного своего хрупкого монстра в пересказе начитанного Онегина.

0: Минус 3. Удивительно, насколько полное впечатление не только о внутренней, но и о внешней вселенной можно получить, если толково собирать и анализировать простейшую информацию. Цепочки генов, циркадные циклы, электромагнитную, лимфоцитарную, бактериологическую активность, кислотность, сердечный ритм, динамику сокращения и расширения сосудов, etc. Маршруты фабрикаторов, в конце концов. Когда Сикорский, как отчаянные силогоманы, принялись тащить все крохи, выловленные их информационной сетью, в Кшаниковаду, мы не сразу сообразили, что делать с этими сомнительными сокровищами. На помощь пришла ноосфера посредством своего самого педантичного адепта. Е. Онегин, обладающий поистине маниакальной страстью к систематизации в сочетании с энциклопедическими познаниями, без труда разгреб эти, как он выразился, «копросту авгия». Больше усилий он потратил на обучение остальных науке анализа и синтеза. Но со временем даже я освоил нехитрые приемы превращения конкретного в абстрактное и наоборот. Только малыш Дэйви остался не тронут болезнью, которую Е по-латински окрестил «скентиамания». Дождавшись окончания рейда церберов, появляются Сикорский с тревожной информацией. В дальней части нашей внутренней вселенной, согласно атласу устройства человеческого тела, именуемой запястьем правой руки, обнаружен подозрительный чужеродный объект, потрясающий своими размерами и технической оснащенностью. Настоящий мегаполис, в сравнении с которым наш ассемблер, наша альма-матер, кажется игрушечным домиком. Сикорский провели разведывательные работы, установили датчики, собрали первые данные и едва не нарвались на еще один отряд церберов, у которых, как выяснилось, таинственный мегаполис также находится на особом контроле.
1: «Это война!»
0: — убежденно и радостно сообщает Сикорский-младший.
1: «Готовится вторжение!»
0: Старший молчит, но очевидно, что и его будоражит идея воспользоваться, наконец, накопленными знаниями во благо нашей внутренней вселенной. Энциклопедический друг мой Е спокойно изучает данные, после чего некоторое время молчит. Я перцептирую, как он раскуривает воображаемую трубку. Затем самым будничным тоном Е сообщает, что ни о какой войне, к счастью, речи не идет. Что мегаполис, обнаруженный братьями, не что иное, как GPST. Что переводится на человеческий язык как «глобальная система позиционирования и слежения». Впрочем, расстраиваться повода нет, поскольку теперь наш маленький тайный орден имени Фрэнсиса Бэкона получил доступ к информации не просто из внешней вселенной, но и из самых дальних ее уголков. Видите ли, мегаполис GPST обменивается данными со спутниками, которые вращаются вокруг огромной планеты Земля, а это уже космический уровень, господа. Из этой речи я не понимаю и половины, потому особо вдохновляющей ее не нахожу. Для меня, в отличие от братьев Сикорски, исследование физического мира, будь то внутренняя вселенная или внешняя, не более чем случайные развлечения. Мое сердце, метафорическое, разумеется, навсегда отдано ноосфере. Ее ветрам, течениям, теням, закатам и рассветам. Впрочем, за новыми данными из мегаполиса GPST я все-таки слежу с некоторым любопытством. Выяснилось, что благодаря этому дивному сооружению мы можем получать свежайшую информацию о передвижении нашей внутренней вселенной по просторам вселенной внешней. Я учусь сопоставлять холодные цифры, добытые братьями Сикорски, с красочными образами из снов и фантазий, которыми полна ноосфера. Мои путешествия в идеальный мир дополняются новыми ориентирами.

Тем временем Е подговорил братьев Сикорский затеять грандиозный проект по дифференциации и анализу электромагнитных волн верхних пределов нашей Вселенной. Проект получил кодовое имя «Ad Cerebrum». Когда удалось наконец подключиться к хаотическому алгоритму нейронной сети, выяснилось, что чтение мыслей существа более высокого порядка, а по сути чтение мыслей Вселенной, сродни попытке подслушать движение материков. Эта новость не обескуражила Сикорски. Дай им опору, они им личный путь возьмутся подслушивать. Но, разумеется, главным нашим начинанием, нашим «мистериум магнум», стало изучение личности владельца внутренней вселенной, в которой нам посчастливилось родиться и выжить. Итак, если вкратце, вселенная наша обладает следующими параметрами. Возраст. 353 112 891 секунды на момент получения информации. Рост. 1,434 миллиона 598 тысяч 722 миллиардных метра на момент получения информации. Вес. 32,808 миллионов 937 тысяч 471 миллиардная килограмма на момент получения информации. Зубов. 23 штуки на момент получения информации. Пол. Мужской. Больше остальных разочарован Е. Онегин, который втайне надеялся оказаться симбионтом человека великого, желательно писателя, желательно лауреата всех имеющихся литературных премий. Е. верит в гений братьев Сикорски, верит, что однажды проект «Ad Cerebrum» будет блистательно завершен, и сможет он, Е., беседовать не с нами, недомерками, а с самой Вселенной, ни больше, ни меньше. Но вместо нобелевского лауреата нам досталось существо 11 лет. Щенячий возраст с точки зрения человека. С таким и поговорить не о чем. Не могу разделить досаду бесценного Е. У меня другие приоритеты.

Я, как и всякого своего знакомца, наделил нашего демиурга образом, раздобытым в процессе недавнего путешествия в ноосферу. Клетчатая рубашка, джинсовый комбинезон, темные прямые волосы, солнечная улыбка. Решаю назвать его именем идеально, на мой взгляд, подходящим для вселенной, в которой мне выпала честь существовать. Джин Луиза. Когда я делюсь своей интерпретацией с другом Е, тот спешит меня разочаровать. Существо, которое я нарисовал себе по кальке ноосферы, самка, точнее, девочка. Равно и имя, выбранное мною, принадлежит девчонке. В то время как данные, собранные братьями Сикорски, недвусмысленно утверждают, что наша вселенная 11 лет от роду — мальчик. Всего-то разница. Одна Y-хромосома в неподходящем месте, и, пожалуйста, все мои построения рассыпаются. Кроме того, Е обращает мое внимание на тот факт, что в погодных условиях Арктики, где, судя по данным из дивного мегаполиса GPST, находится сейчас наш демиург, и мы вместе с ним, клетчатая рубашка и джинсовый комбинезон были бы весьма непрактичной одеждой. Тут уж я стою на своем твердо. Окей, пусть будет мальчик, окей, сменим имя, пусть зовется скаутом, что означает разведчик и весьма точно отображает характер ребенка, решившегося на экспедицию в Арктику. Ну уж джинсовый комбинезон и клетчатая рубашка — это дело моего личного воображения.

минус 2. Мы перцептируем пересказ опуса, выловленного Онегиным в ноосфере, когда в Кшаниковаду заглядывают Сикорски. Старший тотчас приникает к источнику электролита. Младший же без лишних предисловий принимается отстукивать сбивчивую химическую морзянку. Очередная вылазка к мегаполису GPST. На обратном пути пришлось изрядно покружить в альвеолах, чтобы запутать церберов, севших на хвост. Оторвались. Едва живы, но... Но мегаполис, наш GPST, он... У Сикорски-младшего, по всей видимости, заканчивается завод. И историю продолжает за него старший, спокойно и рассудительно. Терпеливо слушаем, пока Сикорский-старший вываливает на нас непонятные, еще не систематизированные технические данные. Перцептирую, как я, Онегин, отрешается от рассказа и уходит в полнейшую задумчивость. Воображаемый аватар, которым я его наделил, недоуменно хмурится. Терпеливо ждем, пока Сикорский-старший красочно излагает подробности героического ухода от погони. Принимаемся спрашивать наперебой. Слушаем ответы. Нет, мегаполис на месте. Нет, вторжения не случилось. Сигнал от спутников в порядке. Актуальные координаты, вот они, пожалуйста. 87.693602, 82.618790. Все по-прежнему. За исключением одного. Сигнал, обозначенный в названии как «Ти», исчез. Точнее, он как бы есть, но его как бы и нет. Мегаполис GPST только имитирует отправку данных во внешний мир, а на деле в эфире тишина. И нет, судя по поведению церберов, ассемблер не заметил сбоя. Никаких ремонтных бригад на объекте не наблюдается. Наш центр управления полетами убежден, что все штатно. Все, за исключением меня и малыша Дэйви, поворачиваются к энциклопедическому Е. Онегину. Ждут от него толкования, как волшебства. Дэйви смотрит в пустоту и улыбается своей отрешенной улыбкой, которая всегда означает одно: «Ханки-дори!» А я понимаю, что пришло время для медитации. На некоторые вопросы ответы можно найти только в тех областях ноосферы, которые мой добрый друг Е презрительно игнорирует. Ноосфера не телевизор. Здесь нельзя просто перелистнуть канал или задать вопрос, чтобы мгновенно получить нужную информацию. Но я знаю тропки. Ноосфера многослойна. И среди прочих ее слоев имеется один, который особо полюбился бы братьям Сикорски. Не откажись они от зыбкой науки медитации в пользу твердого знания. Слой этот — смесь триллионов водопадов и водоворотов, вихрей и смерчей, землетрясений и звездных дождей. Это область, куда, покинув кратковременную память, хаотически устремляются не нашедшие места в памяти долговременные цепочки слов, образов, звуков, запахов, абстракций. Здесь они перемешиваются, разбиваются на части, рассыпаются семенами, чтобы дать начало чему-то большему, чтобы прорасти однажды в глубоких слоях ноосферы дивным цветком или отвратительным чудовищем. Даже обыкновенный житель внешнего мира, то есть человек, существо слишком неповоротливое и невнимательное, чтобы расслышать вибрацию струн и шепот квантового поля, способен осознать и запомнить краткое путешествие по этому слою. В зыбкий миг, когда он еще не спит, но уже и не бодрствует, голову его наполняют голоса и звуки, которым нет объяснения в окружающем мире. Взрываются прекрасным безумием струнные и духовые далекого оркестра, рассыпаются фейерверками образы, нигде прежде не виденные, и теплые волны уносят куда-то в темноту, к звездам или на дно океана. Обычно, погружаясь в медитацию, я миную этот грубый слой без оглядки. Мне неуютно здесь. Но в этот раз необходимо задержаться, прислушаться, отсеять все лишнее. Я словно бумажный кораблик, который несется по бурным весенним протокам, как эта ночь нежна. Я лист на ветру, я семечко одуванчика, я письмо. Я письмо о том, что... Арктика, холод, Амундсен, полюс, север. Ни за что на свете не ходите, дети. Снег, ребус, Франклин, лед, террор, медведь, ужас, ночь, проклятие, рвать, терзать, реветь.
Рифмы и ритмы в этом слое ноосферы, как мышкара. Нападают неожиданно, окружают плотным облаком, жалят, не позволяя сдвинуться с места. Но иногда и они бывают полезны. От слова «реветь» проброшена пунктирная тропка к образу ревущей девочки лет 7. Рядом ее мать. Пытается укрыть дочку от объектива и... Курс валют, виртуальный тур, нежность и увеличь свой. В лаборатории идеального тела потрясающая премьера. Сними с меня одежду. Новый планшет побил все поиски в Арктике. Тапни, чтобы узнать подробности. Тап. И еще одна пунктирная тропка к... По-видимому, пришел в негодность. Экскурсия прервана. Дрейфующая, беспрецедентный буран. Синоптики, возможно, недели интервью с лучшим другом мальчика. Мать вылетела. Интересуетесь Арктикой? Читайте также о брачных играх белых. Течение уже уносит меня, но я впитываю информацию со всей скоростью, на какую только способен. Первое, что я перцептирую, придя в себя, довольный друг мой Е, который блистательно разгадал загадку братьев Сикорски. И, разумеется, спешит поделиться известием со мной. Видите ли, наш мегаполис GPS-T превратился теперь в мегаполис GPS. Друг мой Е доволен не своим открытием и не самим фактом метаморфоза мегаполиса, а тем, что 11-летний наш скаут, наша вселенная — оказался не таким уж пропащим. Оказался интересным. Совершенно очевидно, что сигнал Ти мальчик выключил самостоятельно, что характеризует его как дважды молодца. Во-первых, он не ищет легких путей и любит риск. Во-вторых, достаточно талантлив, чтобы обойти систему защиты хитрого механизма, так что этого не заметил даже наш многомудрый ассемблер. Прежде чем пересказать другу Е открытие, сделанное в водоворотном слое ноосферы, я выражаю восхищение его отточенной дедукцией.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Хаатерина. Ханки-дори. Окончание. Минус один. Беспокоиться решительно не о чем, настаивает Е. Скаут отправился на разведку. Существо, способное обмануть ассемблер, непременно имеет план на все случаи. Мы обязаны петь осанну нашему герою, а не подленько строчить на него доносы. Он мечется по веранде, то и дело спотыкаясь о малыша Дэйви. Дайнзин замер в отдалении, чтобы Е случайно не сшиб и его. Дайнзин стар, и, несмотря на почти полную комплектацию, давно не покидает Кшаниковаду, опасаясь рассыпаться на молекулы вдалеке от своего уютного гнездышка. Резкие траектории гипердинамического Е внушают Дайнзину опасения. Мы ждем возвращения братьев Сикорски, которые отправились в поистине самоубийственный вояж, намереваясь донести до ассемблера информацию об испорченном мегаполисе GP, теперь уже просто S. Ни у кого из нас, кроме Сикорски, нет возможности коммутировать с Роем. Мы пустое место, а братья хотя бы преступники. Если им удастся обойти защиту Церберов и вклиниться в информационную цепочку фабрикатов... После краткого совещания большинство из нас пришли к выводу, что авантюра, в которую втянула нас наша Вселенная, может закончиться плачевно. Большинство. Но не Е. Онегин. «Беспрецедентный», — раз за разом повторяю я, все еще надеясь убедить друга Е в серьезности положения. «Беспрецедентный». Но слово это не кажется ему убедительным, как не кажется убедительным весь мой рассказ. Е недвусмысленно выражает сомнение в моей компетентности. Перцептируя траекторию Е и хорошо зная повадки друга, понимаю, что он готовится произнести обличительную речь, в результате которой каждая моя молекула воспламенится от стыда и раскаяния. Возвращение братьев Сикорски путает его планы. До ассемблера добраться не удалось. Старший Сикорски выглядит слегка потрепанным. В бою с Церберами он лишился двух из дюжины своих манипуляторов. Церберы как с цепи сорвались. А это значит, что новости еще хуже, чем просто неудачный вояж. Это значит, что во Вселенной объявлено чрезвычайное положение. Перцептирую, как Рой перенастраивается в ответ на приказ ассемблера. У ассемблера есть множество протоколов на случай чрезвычайных ситуаций. На случай гипертермии, на случай асфиксии, на случай агрессивного проникновения чужеродных организмов, на все случаи, которые могли предусмотреть создатели. Есть и протокол действий в условиях гипотермии. И этот протокол только что был запущен в действие. Извращенная моя связь с Роем позволяет проследить отдельные его этапы. Блокировку высвобождения адренергического нейромедиатора, снижение частоты сокращения сердечной мышцы, снижение частоты электромагнитных волн мозга, etc. Гипобиоз не спасет скаута в условиях арктической бури, но даст время спасателям найти его. В этом смысл протокола. Мне представляется такая картина. Посреди огромного белого пространства, в окружении снежно-ветреных, обманчиво дискретных, а на деле непроходимых стен, маленький скаут в клетчатой рубашке и джинсовом комбинезоне лежит на снегу. Разумеется, друг мой Е абсолютно прав. Мальчик никак не мог расхаживать по Арктике в таком нелепом облачении. Наверняка он одет в теплейшие из возможных человеческих одежд. Но от этого знания не становится легче. Потому что, несмотря на все мембраны, вшитые в его теплоизоляционный костюм, несмотря на все авральные процедуры, мальчик замерзает в снегу.

0. Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Четко и слаженно, повинуясь указаниям ассемблера, Рой шаг за шагом запускает гипобиоз. Нам остается только перцепция и запретная, полученная во

Меньше всего это похоже на военный совет. В уютной Кшениковаде мало что меняется от осознания нами факта грядущей смерти. Дайнзин молчит. Настроен он по обыкновению философски и более чем спокойно. Я бы даже сказал, что он умиротворен. В умиротворенности этой поровну фатализма и непререкаемой веры в колесо сансары. Не представляю, кем бы хотел стать в новой жизни Дайнзин, и оставляю за скобками вопрос о возможности реинкарнации фабриката, но кажется, он полностью готов к перерождению. Мой дорогой друг Е нервно расхаживает из угла в угол. Информация о смерти, полученная им из книг, настолько противоречива, что выведет из себя любого. Дэйви, как обычно, не обращает на нас никакого внимания. Но сфера не отпускает его ни на мгновение. Сикорски молча собираются в дорогу. Мероприятие, которое они задумали, обречено на провал, но такой малостью братьев не остановить. Их план — отправиться в мегаполис GPS, обойти охрану, состоящую большей частью из церберов, и проникнуть внутрь, на месте разобраться. Я верю в таланты братьев. Но запуск гипобиоза уже идет полным ходом. А передвижение в фойкилотермной вселенной на двигателях, разработанных для вселенной гомоэтермной, идея, мягко говоря, не из лучших. Кроме того, несмотря на усилия ассемблера, армия крови наверняка уже оставляет конечности на растерзание холоду, и добраться до мегаполиса GPS зайцем на эритроците просто не получится, а ползти своим ходом даже на полноценных фуллереновых — это вечность. Чтобы отговорить братьев Сикорски от бесполезного самоубийства, нужно предложить план получше. И кажется, у меня он есть.

«Ерунда!» — возмущается я, Онегин, когда я умолкаю. Его реакция предсказуема. В конце концов, ноосфера для моего друга Е не более чем огромная библиотека человеческих знаний и произведений искусства. Он никогда не погружался в глубинные ее слои, в мрачные уголки с чудовищами, кошмарами и безумием, в дивные миры, пронизанные чистейшей музыкой струн. Он никогда не интересовался миром грез. Зачем? Ведь мы, фабрикаты, не способны ни спать, ни видеть сны. Онегина в его стремлении наладить прямой контакт с внутренней вселенной, а точнее с ее демиургом, человеком, всегда в первую очередь интересовали мысли. И напрасно. Мысли — субстанция гораздо более физиологическая и приземленная. Память и воображение ближе к идеальному миру ноосферы. Но еще ближе к ней — сны. Именно сны позволяют неповоротливому, медленному существу, человеку, заглянуть сквозь замочную скважину в мир околоквантовых скоростей, услышать, пусть искаженную грохотом собственных эмоций и искалеченную громоздкой физиологией, музыку струн. Поэтому был обречен на провал проект братьев Сикорски по изучению и расшифровке электромагнитной активности мозга нашего скаута. Подслушать мысли мы не способны. Но сны — грань ноосферы. Это уже доступные нам скорости. Сны, когда за считанные доли секунды расслабленный человеческий разум перцептирует больше, чем способен воспринять за недели или даже годы своей медленной неповоротливой жизни. Сны — наш последний шанс. Сикорски, в отличие от Онегина, слушают меня внимательно. Я допускаю, что из сказанного мной понимают они не слишком много. Сикорски так и не полюбили медитацию с ее погружением в идеальный, неизмеряемый мир, и механизмы ноосферы для них — мутное озеро без дна. Зато речь моя, похоже, звучит убедительно. Жаль, самого себя убедить не так просто. Мы отправляемся впятером. Сикорски недоумевают. Зачем тащить с собой

неприкаянного малыша Дэйви. С точки зрения любого валидного фабриката, Дэйви – самая несчастная из нас, бракованных недосуществ. У Дэйви напрочь отсутствует коммуникативный модуль. Между тем, Дэйви – настоящий счастливчик. Да, он отрезан от Роя и ассемблера, а значит, лишен того, что принято звать разумом. Он, возможно, самый одинокий бракованный набор молекул в мире. Зато в тишине, которая окружает его с момента сборки, Дэйви может наслаждаться тончайшим перезвоном струн, совершенной музыкой Вселенной. Ему не нужна медитация, чтобы погрузиться в ноосферу. Он всегда там. Иногда в путешествиях по глубинным слоям мне удается разглядеть его издалека, и всякий раз я убеждаюсь, что Дэйви давно не гость в ноосфере, а неотъемлемая ее часть. Если кто и способен обеспечить нашей авантюре шанс на успех, то только Дэйви. Я слишком тяжел, чтобы старший Сикорский смог унести меня, да еще и в условиях замедляющегося течения крови. Онегин вызывается помочь. Его фуллереновый двигатель в полном порядке, а одного рабочего манипулятора достаточно, чтобы поддерживать меня с одной стороны, в то время как старший Сикорский подхватит с другой. Младшему Сикорский достается Дэйви. Тот способен передвигаться самостоятельно, но кто-то должен подталкивать его в верном направлении. Дайнзин помогает закрепить меня между Сикорским и Онегиным, потом до отвала поит всех нас электролитом. Другу моему, ей и братьям Сикорски, не помешает лишняя энергия, а мне необходим запас для предстоящей медитации, от которой, между прочим, зависит существование всей нашей внутренней вселенной. Нашего скаута. Дэйви, словно почувствовав атмосферу всеобщего напряжения, двигается рывками, но пока что младшему Сикорски удается его контролировать. Полет на двух исправных фуллереновых неожиданно оказывается прекрасной заменой медитации. Такой скорости я не ощущал с момента своего первого и единственного падения, когда чудом избежал утилизации и был подхвачен добрейшим Дайнзином. Вопреки желанию, я отключаюсь. Но мне все же удается не улететь в теплые объятия ноосферы. В себя я прихожу уже в кровотоке. Перцептирую. Где-то впереди Сикорский-младший толкает малыша Дэйви. Старший Сикорский держит меня слева, справа Е. Онегин, и он явно выбивается из сил. Но пока все идет по плану. Маршрут, составленный братьями Сикорский, таков. Через воротную вену добираемся в печень, где очень осторожно крадемся в тени настроечного цеха. Есть надежда, что чрезвычайное положение заставило ассемблер ослабить систему караулов и бросить все силы на авральный гипобиоз. Дальше через нижнюю полую вену в правое предсердие, желудочек, оттуда в легкие. К этому моменту Сикорский планирует переключиться на окислительные реакторы, их собственные изобретения. Для запуска и ускорения понадобится кислород, много кислорода. Пугает, что на практике эти окислительные реакторы Сикорский еще не испытывали. Зато Онегин сможет отпустить меня и продолжать путь без дополнительной нагрузки. Если потребуется, его подхватит младший Сикорский. Из легких через левое предсердие и желудочек прямой дорогой в мозг. Звучит не слишком сложно. Пока Сикорский и Е напрягают свои фуллерены, чтобы донести меня до места назначения, перцептируя окрестности. У меня прежде не было случая заметить, просто потому что я никогда не покидал территорию Кшаниковады, но вот какое дело. Та часть внутренней вселенной, которая зовется кровеносной системой, удивительным образом похожа на развилки ноосферы. Те же длинные, извилистые, бесконечно ветвящиеся коридоры. Благополучно минуем настроечный цех, цепляемся за эритроциты. Учитывая замедленное протоколом гипобиоза сердцебиение, такой способ передвижения заметно сказывается на нашей скорости. Но, во-первых, Онегину, да и остальным требуется отдых,
А во-вторых, эритроциты, как выяснилось, неплохо укрывают от церберов, которые беспрестанно появляются в пределах перцепции. Проходим правое предсердие, желудочек, и вот мы в легких. Краткая задержка. Братья Сикорский переключаются на окислительные двигатели, благо кислорода здесь предостаточно. Сикорский-старший помогает Онегину отцепиться, перехватывает меня с обеих сторон и... Вот это скорость! Наконец я готов поверить, что наша авантюра завершится успехом. Церберы ждут нас на выходе из левого предсердия. Словно в наказание за мой чрезмерный оптимизм. Церберы тотчас окружают оторвавшегося от нас малыша Дэйви. Их так много, что я мгновенно теряю всякую надежду. Но не таковы Сикорски. Не таков мой дорогой друг Е. Я не успеваю толком перцептировать происходящее. Одновременно младший Сикорский врывается на скорости в рой, окруживший Дэйви. Лихим маневром уходит в штопор, увлекая за собой часть церберов и оглушая остальных. Друг мой Е, недомерок с единственным манипулятором, принимается одного за другим таранить врагов. Старший Сикорский подхватывает малыша Дэйви и тащит уже нас двоих. Меня уносит все дальше и дальше, наверх, к нашей цели. Я никак не могу этого перцептировать, но откуда-то навечно остается в моем воображении картина, как Е и младший Сикорский бьются с церберами до последней молекулы, отвлекая на себя их внимание и давая нам шанс выбраться.

4. Фабрикаты не плачут. В нас нет даже намека на эмоциональный блок. Мы не более чем набор молекул, высокопрактичный, узкоспециализированный и в теории абсолютно безвольный. Фабрикаты не плачут, потому просто констатирую, мы на месте. Энциклопедически я непременно уточнил бы, что место это зовется Tentorium Cerebelli и идеально подходит для тайных авантюр вроде нашей. В непосредственной близости от мозга, но в стороне от основных магистралей, по которым не прекращается псевдохаотическое движение фабрикатов и которые, как и сам мозг, бдительно охраняются усиленными нарядами церберов. Теперь, когда друга моего Е нет рядом, чтобы осмеять мой безумный план, я и сам окончательно теряю уверенность. Но останавливаться поздно. Сикорский принайтовывает нас к причудливому механизму, который, очевидно, был сооружен здесь для выполнения амбициозного проекта Е. Онегина по чтению мыслей «Ad Cerebrum». Процедура гипобиоза близка к завершению. Скаут спит. Его мозг укутан дельта-волнами. Глубокий сон без сновидений, обязательно уточнил бы Е. На деле же, именно сейчас скаут наилучшим образом погружен в бездну ноосферы. Сикорский дает мне глотнуть электролита. Расслабляюсь. Жду, когда волны подхватят меня. Пробираться в детские сны проще всего. Засыпая, ребенок подключается к ноосфере напрямую, по широчайшему каналу, в отличие от взрослого, чей сон — лабиринт, выстроенный из его опыта, травм, радости, опасений, ожиданий, побед и поражений. Сложность состоит в том, чтобы оказаться во сне конкретного, нужного нам ребенка. Вся надежда на так и не заработавший толком от церебром и малыша Дэйви с его уникальной включенностью в ноосферу. Прежние мои путешествия по ноосфере были квинтэссенцией непроизвольности, случайности и беспечности. Меня носило по этому миру, как легкое смеющееся перышко. Теперь мне предстоит двигаться целенаправленно и желательно очень быстро. У нас есть отправная точка, скаут. У нас есть две координаты. Образ его матери, который я углядел в водоворотном слое ноосферы, на фотографии, где она защищает рыдающую сестренку скаута. Информация о том, что мать вылетела в Арктику. Мы падаем. С легкостью преодолеваем поверхностный водоворотный слой и выныриваем в том самом месте, о котором напомнило мне путешествие по кровеносной системе. Я оборачиваюсь к Дэйви и вижу подростка с разноцветными глазами, каким всегда его воображал. Только здесь, в ноосфере, мне не приходится прилагать усилий для подобной перцепции. Дэйви смотрит на меня сверху вниз. Я в инвалидном кресле, которое прилагается к моему воображаемому аватару. Дэйви протягивает руку. Стою. Я все тот же неповоротливый толстяк, каким представлялся себе в реальном мире. От этого образа не так-то просто избавиться, да и некогда. Мы бежим. Впереди хаотически ветвятся в многомерном пространстве коридоры. Это хуже, чем тупик. Выбрать невозможно. Неожиданно Дэйви хватает меня за руку, и мы падаем, мы летим, пробивая слои ноосферы один за другим. Аллюзии жалят нас хвостами, тени идей коварно расступаются на нашем пути, чтобы тотчас окутать непроглядной тьмой. Взрываются со всех сторон фейерверки смыслов. А потом щелчок, и мы на месте. Ад Церебрум сработал, пусть и не так, как должен был по задумке авторов. Снежная пустыня, обманчиво цельная и надежная, а на деле дискретное скопление ледяных глыб. Краткий миг затишья сменяется порывом шквального ветра, который, смешавшись с миллиардами колючих снежинок, превращается в огромную движущуюся стену. К вою ветра прибавляется заунывный стон бьющихся друг о друга льдин. И, конечно, холод.
В ноосфере из объективного физического факта холод превратился в пугающую абстракцию, в кристаллическое чудовище, которое находится одновременно повсюду и нигде, которое тянет свои острые щупальца к маленькой фигурке скаута. Да, это он, скаут, далеко впереди. Стена из снега и ветра вот-вот отрежет его от нас, или щупальца холода накроют непроницаемым куполом. Но Дэйви делает всего шаг, и мы уже рядом. Здесь, в глубоком сне, скаут продолжает путешествие, начатое в реальности. В ноосфере нет тайн, и мне становятся ясны его стремления и позывы. Школьная экскурсия на арктическую станцию, которая казалась величайшим приключением, полным загадок, риска и открытий, обернулась скучнейшим фантиком без конфеты внутри. «Здравствуйте, дети! Вот так мы живем, тут едим, а там работаем. Посмотрите, дети, направо, посмотрите налево. Теперь дружно моем руки и на обед. Скоро за вами прилетят. Нет, Северный полюс далеко. Нет, туда мы не отправимся». А вот здесь вы не угадали, уважаемые полярники. Именно туда мы и отправимся. Мы, скаут и весь его внутренний мир, весь его огромный рой фабрикатов. Нужно только слегка перенастроить передатчик, вшитый в правое запястье. В реальном мире скаут, свернувшись в позе эмбриона, замерзает на льдине по адресу 87.693602, 82.618790. Во сне скаут без страха продолжает свой путь к Северному полюсу. Моему другу Е непременно понравился бы этот мальчишка. Но нам пора его покинуть. Сейчас он для нас только точка отсчета. Прыжок. Внезапно с ужасом понимаю, как я ошибся. Разумеется, существо, зовущееся матерью нашего скаута, ни за что не уснет, пока ее ребенок замерзает где-то на пути к Северному полюсу. Следовательно, попасть в ее сон, даже имея координаты и точку отсчета, нет никакой возможности. И тем не менее, куда-то мы добрались. Здесь темно. Это не та прозрачная темнота покоя и уюта, какой полны иные уголки ноосферы. Эта темнота густая и вязкая, нас точно опустили в бочку с воображаемым мазутом. Размеры бочки неизвестны. Я держусь за плечо Дэйви. Не хватало еще потеряться. Мазутная тьма расступается, и я вижу просторную комнату. Стены комнаты выкрашены голубой краской ровно до половины. Выше — побелка. Краска облупилась и пошла трещинами. Побелка имеет сероватый оттенок. Слева — дверь, распахнутая в темный коридор. Правая стена изрезана окнами. Три огромных проема без занавесок. За окнами ночь. И голые, скрюченные скелеты деревьев, тени которых словно бы продолжением своих хозяев, ползут по освещенному луной полу комнаты. Здесь дюжина кроватей, но занята только одна. На ней, съежившись, сидит девочка. Я узнаю в ней сестренку скаута, изображение которой нашел в водоворотном слое. Она и теперь рыдает, но очень тихо. Будто звуки могут привлечь внимание кого-то или чего-то нехорошего. Теперь я и сам чувствую приближение монстра. Он движется по коридору. Цок, шорх, цок. Я узнаю эту поступь. Мое собственное творение. Синкретическое чудовище, созданное из случайного мусора ноосферы. Хлипкий выродок моей бедной фантазии. Дэйви смотрит на меня сукаризной. Он садится рядом с девочкой и обнимает ее. А я? Ничего не остается, иду в коридор совершать свой нелепый подвиг. Впрочем, и здесь мне не суждено прославиться. Едва я появляюсь в коридоре,
Искривленная тень на бумажных ногах радостно бросается в мои объятия, как щенок, нашедший, наконец, заблудившегося хозяина. Такой, знаете, щенок, у которого к хозяину только одна просьба — «Добей!» Развеиваю свое дивное чудище на исходные элементы — буквы, мелодии, аллюзии, обрывки чужих снов. Позволяю потоку унести их прочь. Пусть в следующий раз достанутся настоящему демиургу, а не инвалиду-фабрикату. К моменту моего возвращения комната преображается. Это примиленькая детская с пляшущими осьминогами на шторах и постельном белье, с выводком плюшевых существ на полках, с ночником на прикроватной тумбочке. Ночник включен, крутится абажур, в синем океане плывут волшебные рыбы. Почему-то пахнет черничным вареньем. Девочка спокойна и даже весела. Успела устроить кукольное чаепитие прямо в постели. Это, разумеется, не реальность, а сшитая сном копия настоящей комнаты маленькой сестренки скаута. Я в растерянности. Нам, мне, Обрею Макфатуму, удалось развеять кошмар, присланный невинному ребенку злодеями. Мной, Обреем Макфатумом. Но как быть дальше? Как заставить малышку запомнить такое количество цифр? Как убедить ее проснуться и тотчас же пересказать приснившиеся цифры взрослому? Кем окажется этот взрослый? Примет ли он всерьез детские сны? И снова в игру вступает Дэйви. Он берет девочку за руку. Не говорит ей ни слова, просто берет за руку. Она послушно встает с постели. Дэйви ведет ее к столу, на котором лежит новенький планшет. На гибком мониторе которого всего одна иконка. Мама. Тап. Девочка жмет на иконку. Всплывает окно сообщений. Дэйви шепчет девочке на ухо, а она послушно вбивает одну за другой цифры. 87.693602 82.618790. Сообщение отправлено. Дэйви провожает девочку к кровати, укладывает ее, укутывает одеялом с пляшущими осьминогами, говорит: «Спи, спи». И она спит. Но что толку? Что толку, если она написала это сообщение во сне? И тут я думаю, а что если... Призрак энциклопедического Е насмешливо подсказывает мне: сомнамбулизм. Малыш Дэйви кивает, потому что в ноосфере нет тайн. Призрак Е, существующий только в моем воображении, становится и частью воображения Дэйви. Я смотрю на него, на нашего Дэйви, и замечаю, наконец, намеки, которыми ноосфера щедро осыпала меня с самого начала этого путешествия. Дэйви, самый несчастный из нас, инвалидов, способен на вещи осмыслить, которые, я уверен, не сумел бы даже мой друг Е. Я отчаянно хочу поверить в эту невероятную силу малыша Дэйви, который с каждым мгновением, я ясно вижу это, все глубже вплетается в саму ткань ноосферы. Его образ неизменен. Но одновременно я словно вижу сквозь него. Вижу музыку, вижу течение, вижу тьму и свет и белых полярных сов. Я хочу в нее поверить, в эту силу, потому что она наш последний шанс. И вместе с тем я хочу противоположного — проверить, убедиться. Но как это сделать? Как узнать, что не только во сне, но и в реальности девочка встала с постели, подошла к столу и отправила сообщение? «Никак», — говорит Дэйви, и добавляет: «Ханки-дори». А это значит, что все будет хорошо. Мир сдвигается. Младшая сестренка скаута исчезает, оставив после себя только легкий запах черничного варенья. Нам пора. Малыш Дэйви не протягивает мне руку, и я понимаю вдруг, что, вернувшись в реальность внутренней вселенной, вместо фабриката по имени Дэйви обнаружу только мертвый набор молекул.
У фабрикатов нет эмоций. Но здесь, в ноосфере, позволительно мне хотя бы печаль. «Ханки-дори», — говорит Дэйви. Прежде чем восходящий поток уносит меня, я успеваю заметить, как прямо в кромешной тьме открывается дверь для малыша Дэйви. Успеваю услышать музыку, которая зовет остаться. Не сейчас. Мое время еще не пришло.

Прихожу в себя в Тенториум Церебелли. Перцептирую. Я больше не привязан к Ад-Церебрум. Очевидно, меня освободил Сикорский, прежде чем оставить одного. Действительно одного, потому что Дэйви здесь нет, даже в виде мертвых молекул. Перцептирую. По тонкой ниточке, связывающей меня с Роем, слежу за фабрикатами. И с облегчением понимаю, что протокол гипобиоза остановлен и повернут вспять. Дельта-волны сменились тета-волнами. Скаут еще спит, но вот-вот проснется. У нас все получилось. Едва я успеваю задуматься о прелестях и недостатках одиночества, как на горизонте появляется Сикорский. Со всей возможной бережностью он толкает перед собой дряхлого, но все еще не рассыпавшегося на молекулы дайнзина. Фабрикаты не способны на эмоции, но я рад. Как же я рад, что старик не улизнул в свою нирвану, пока нас не было. Высвободившись из объятий Сикорский, дайнзин тотчас принимается по-хозяйски осматривать окрестности. «Построим здесь новую кшаниковаду», — обещает Сикорский. «Не кшаниковаду», — отвечает дайнзин. «Арья Аштанга Марга». «Очень уж длинно. Как насчет укоротить до Арьи?» В моем воображении Сикорский вновь принимает обличие механика в засаленном комбинезоне и гоглах, которые теперь сдвинуты на его лоб. Дайнзин, смуглый старик в оранжево-бордовой кеса, улыбается. Ад-Церебрум возвышается в центре нашей новой обители. «Это вызов, и я принимаю его. Кто-то обязан воплотить в жизнь мечту моего друга Е. И этот кто-то я. Ханки Дори».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: И еще одно совершенно небольшое стихотворение без названия, посвященное нашей замечательной такой родине, в которой мы все живем. Теплый вечер холодного дня. Ветер, оттепель, пенье сирены. Не дразни меня, хватит с меня. Мы видали твои перемены. Не смущай меня, оттепель, не обольщай поворотами к лету. Я родился в холодной стране, честь мала, но не трогай хоть эту. Только трус не любил никогда этой пасмурной брезжущей хмури, голых веток и голого льда, голой правды о собственной шкуре. Я сбегу в этот холод, за не от соблазнов грозящих устоем, мы укроемся в русской зиме. Здесь мы стоим того, чего стоим. Вот пространство, где всякий живой, словно в пику пустому простору, обрастает тройной кожурой, обращается в малую спору. Ненавижу осеннюю дрожь на границе надежды и стужи. Не буди меня больше, не трожь. Сделай так, чтобы не было хуже. Там, где вечный январь на дворе, лед по улицам, шапки по крышам, там мы выживем в тесной норе и тепла себе сами надышим. Как берлогу, поземку, пургу не любить нашей северной музе, дети будут играть на снегу, ибо детство со смертью в союзе. Здравствуй, родина! Вдали твоей лучше сгинуть как можно бесследней. Приюти меня здесь, обогрей стужей гибельной, правдой последней. Ненавистник когда-тошний твой, сын отверженный, враг благодарный. Только этому верю, родной тьме египетской, ночи полярной.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Евгений Гаркушев. Ментальная липосакция. От рекламных вывесок рябило в глазах. Модная линия, диетическое питание, китайская кухня и распродажи. Весна. Всем хочется выглядеть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних 5 килограммов, юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно врезается в живот. А сил нет никаких. А витаминоз, депрессии, да и вообще так хочется есть и так тяжело двигаться. Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изображением диетического бутерброда. Куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска словно в насмешку кричала огромными буквами: «Ментальная липосакция! Революционные технологии! Мгновенный эффект! Безболезненная потеря 3-10 килограммов веса!» Как раз то, что ей нужно. Те самые 3-10 килограммов. Ну, пожалуй, 10 — это даже чересчур, а вот 4-8 звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут. Опять обманут. Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами, или вообще не исчезнет. Мы вернем вам половину уплаченной суммы. Да и для здоровья вредно. Еще несколько шагов, и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре трещину и сломался. «Корова!» — прошептала самокритичная девушка. «Каблуки не выдерживают!» Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок. «Весенние скидки 20%!» Это было последней каплей. Лена, прихрамывая, казалось, холодный полированный гранит пола стал ощутимо ближе, вошла. «Может быть, здесь и магазин есть? Купить новые туфли?» Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет 50 с большими залысинами, одетый в синюю униформу, бросился навстречу девушке. «Решились на липосакцию, сударыня?» — заговорил он низким, вкрадчивым голосом. «Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность». «Вообще-то у меня каблук сломался», — призналась Лена. «Ах, какая неприятность! Скинут несколько килограммов, и нагрузка на обувь значительно уменьшится. Каблуки не будут ломаться вообще». «Вам бы только уговорить на операцию». «Никаких операций, никаких зондов. Только воздействие электромагнитного поля. Абсолютно безвредное». «Жить вредно», — философски заметила Лена. «Жить возможно, но не избавляться от лишнего веса у нас». «Присядьте, сударыня. Я изложу вам суть метода. Она очень проста». Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом устроился служащий компании. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж. «Семен Дормидонтов, консультант». Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один. В дальнем углу у конторок стояло еще несколько человек в униформе. Юная девушка, женщина постарше и довольно симпатичный молодой мужчина. У них посетителей не было.
1: «Суть нашего метода – прямое воздействие на мозг», – объяснил Дормидонтов, когда Лена перевела дух. «Вы проходите электростимуляцию, после чего лишний жир исчезает сам в течение 3 дней, максимум недели».
2: «Если это не подействует, вы вернете деньги», — предположила девушка.
1: «Вернем, несомненно. Да и что там возвращать? Суммы чисто символические. В любом хирургическом салоне с вас возьмут в 10 раз дороже».
2: «А если после вашей стимуляции я, скажем, потеряю память?»
1: «Непременно потеряете», — радостно ухмыльнулся консультант. «В этом-то и суть нашего метода».
0: Лена испуганно воззрилась на собеседника.
2: «То есть как?»
1: «Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды».
2: «И зачем же мне это нужно?»
1: «Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примете решение».
0: «Конечно», — согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно, что эти прыщелыги предлагают людям. Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что прежде ожидала возле конторки.
1: «Извольте взглянуть на Оксану», — заявил Дормидонтов. «Потеряла 12 килограммов. Пришла к нам такой пышечкой. Наблюдая за пациентами, решилась испробовать метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?»
3: «Ничуть не жалею», —
0: широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, может быть, впечатление субъективно. Как не придраться к девушке, которая немного выше и легче килограммов на 10.
1: «А вы... как вас зовут, сударыня?» — спросил консультант.
2: «Елена».
1: Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов 5. Я смотрю, жизнь у вас была интересной. В круизы наверняка ездили. Цветы вам молодые люди дарили. Лена нахмурилась. Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бредит?
2: При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?
1: Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных воспоминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова, хорошо проводили время, любовь, романтика, ужины под луной. А все это лишние килограммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сентиментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?
2: То есть вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть?
1: Опешила Лена. Оксана вновь улыбнулась, еще более широко и глупо.
3: Не только можно, но и нужно.
2: И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?
1: Самым прямым. Дермидонтов попытался изобразить мудрую и загадочную улыбку, что вышло у него не совсем удачно. Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если человеку не было хорошо, он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расходуются. Если нет воспоминаний о хорошем, значит, жир, который пациент набрал, отсутствует в генной карте организма. Такие неучтенные продукты выводятся очень быстро, срок от 1 до 7 дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального обмена и прочих факторов.
0: Оксана повернулась в профиль, наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной клиентке впалый животик.
2: «Нет, вы какую-то ерунду говорите», — не согласилась с консультантом Лена. «Если вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки или заключенные в тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные эмоции?»
1: «Все в мире относительно», — философски заметил Дермидонтов. «У миллионеров хватает проблем, у заключенных — своих радостей. Но главное даже не в этом. Калории, которые могут пойти на образование жира, расходуются естественным путем. Если вы съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот. Бывает, съешь целый торт без радости и только похудеешь».
2: «Со мной такого никогда не было», — вздохнула Лена.
1: «Это, наверное, от того, что вы не ели торт и без радости. Или просто этого не заметили. И вообще, слышали ведь, что почти все толстые люди добрые?»
2: «Слышала, конечно».
1: «Еще одно подтверждение теории. Если вы по-доброму относитесь к миру, мир добрее к вам».
0: Как практичная девушка, Лена начала прикидывать, с какими воспоминаниями ей было бы легко расстаться.
2: Поездка в Крым прошлым летом... Нет, там было так здорово. Отдых на Кипре с Леонидом... Да, Леня, конечно, оказался размазнёй и маменькиным сынком, к тому же жадным, да и характер у него, как выяснилось, потом скверный. Но на Кипре отдохнули неплохо. Хороший отель, пляжи, фрукты, терпкое вино. Хотя, в общем-то, Кипром пожертвовать можно. Фильм о тамошних красотах посмотреть и ладно. Ведь фактически она там была.
0: Дермидонтов, уловив задумчивость в глазах Лены, заявил:
1: «Кстати, с точки зрения большинства религий, процедура ментальной липосакции греховной не является, если вы размышляете над этим».
2: «Не поняла», — протянула Лена.
1: «Ну как же?»
0: Лицо Дермидонтова сделалось постным.
1: «Вы ведь добровольно отказываетесь от воспоминаний. И сладких, и греховных, и добрых, и злых. От духовного опыта. Но иерархи большинства церквей и конфессий дали заключение, что отказ от воспоминаний душе не вредит, а в некоторых случаях и помогает. Для души вечные и неизменные они остаются как опыт. И после страшного суда, реинкарнации или перехода в другой мир, телесный или бестелесный, воспоминания будут возвращены. А тело — суть, субстанция вторичная. Если мучили вас помыслы греховные или вожделения, будучи забыты, они не дадут вновь впасть в грех».
2: «Вы говорите как проповедник».
0: Консультант потупился.
1: «Много с ними общался, когда оформляли лицензию. Я ведь в деле с самого основания. Работник с опытом. Поэтому плохого вам не посоветую».
2: «А под списание попадают только круизы?» — уточнила Лена.
1: «Нет, конечно!» — воскликнул Дермидонтов. «Все что угодно. Ужин в ресторане, прогулка под луной, получение диплома, торжество над соперницей, пусть и мимолетное. Только цена у каждого воспоминания своя».
2: «То есть?»
1: «Ну, за хороший круиз можно 2-3 килограмма жира снять, а за романтический ужин граммов 50, хоть вы и съели на нем целого кабана. Тут арифметика сложная, нелинейная.
2: Вы говорили, что стоит липосакция недорого.
1: 50 рублей за килограмм.
2: Действительно, немного, приятно удивилась Лена. Не понимаю, как вы при таких расценках умудряетесь содержать приличное помещение, столько персонал? Народ к вам, как я заметила, толпами не идет.
1: Пока не идет, нахмурился Дормидонтов. Но главное, мы ведь не только покупаем воспоминания, но и продаем. Тут система непростая. Если есть желание, зайдите на сайт психиатрической ассоциации. Там все подробно расписано. Липосакция – явление побочное, так сказать, отходы производства. Удалить излишки ваших воспоминаний выгодно и нам, и клиентам. На них найдутся покупатели.
2: На мои воспоминания?
1: В обобщенном виде, естественно.
2: Ну, если только в обобщенном,
1: покраснев, заметила Лена. Именно так, сударыня. С извращенцами и аферистами не работай. Возвращайтесь, не пожалеете.
2: А сегодня мне даже контракт не предложат посмотреть.
1: Смотрите на здоровье. Согласно лицензии, заключить договор мы сможем только завтра, когда вы все обдумаете.
0: Молчаливая Оксана вручила потенциальной клиентке несколько листочков и широко улыбнулась. К улыбке ассистентки-консультанта Лена уже начала привыкать. Дома, поедая орехи в сахаре и запивая их крепким кофе, Лена тщательно изучила рекламный проспект компании «Ментальные липосакции». На 8 страницах брошюры, глянцевая бумага, цветные иллюстрации, доступно излагался метод профессора Дубровина. «Безопасность, надежность, взаимопомощь» – под таким девизом осуществляла свои процедуры компания. Брошюра обещала полную безопасность. Стертые, а точнее перезаписанные воспоминания нельзя было использовать во вред прежнему носителю. Новый хозяин опыта не знал имени и адреса донора, не мог вспомнить пароль его кредитной карточки, к слову, он помнил о чужом прошлом, как о приятном сне. Вроде бы случилось что-то приятное, но словно бы и не на самом деле. Деталей очень мало, цифры не запоминаются. Посетила Лена и сайт психиатрической ассоциации, который рекомендовал Дормидонтов. Оказалось, чужие воспоминания использовались для благого дела, лечения неврозов и зависимостей, фобий и психических травм. А для перезаписи воспоминаний можно было использовать только квантовый метод. Воссоздав воспоминания на носителе, нужно было полностью удалить их из мозга. И с носителя в чужой мозг они переносились, стираясь. Именно поэтому компании постоянно были нужны доноры. Запись одного воспоминания можно было использовать только один раз. Процедура ментальной липосакции была сложной и дорогостоящей. Даже если бы ее предложили Лене по себестоимости, обошлась бы она не в 50 рублей, даже не в 500. Но платили те, кому были нужны чужие воспоминания. А донорам ассоциация могла бы и приплачивать, если бы не психиатрическая конвенция, запрещающая продажу ментальных продуктов во избежание разрушения личности. Ведь кому-то нужно сбросить несколько лишних килограммов, а кто-то тривиально хочет есть. Или, что скорее, пить. Алкоголик, продав все хорошие воспоминания, деградировал бы как личность полностью. А кому потом нужны судебные процессы, недееспособные индивидуумы, протесты уполномоченных по правам человека? Во всяком случае, не психиатрической ассоциации. Лена рекламным материалам поверила. И решила начать килограммов с трех. Кипр, пара ужинов с Леонидом, цветы, подаренные Артуром. И был-то всего один раз, чего об этом помнить. Новое платье в 9 классе. В конце концов, не так оно и шло, хотя радости было много. 3 килограмма, 170 рублей за мелкие воспоминания платить приходилось дороже. Все равно, как интернет по карточкам. Карточки большого номинала время доступа дешевле, маленького время дорогое. Очень хотелось позвонить Маринке. Та была в курсе всех новинок. В прошлом году худела по новозеландской диете и скинула 2 килограмма. Правда, потом набрала 3, но все же. Слышала она о ментальной липосакции. Начнет рассказывать всякие ужасы или побежит в клинику раньше нее. А будет так приятно продемонстрировать ей стройную фигуру и записать в актив еще одно воспоминание – торжество над соперницей. Пусть Маринка и подруга, но каждая подруга, даже самая лучшая, все равно соперница. В лечебном центре психиатрической ассоциации людей оказалось куда больше, чем в представительстве компании на главной улице. Да и располагался лечебный центр почти на краю города. Если озабоченных проблемами лишнего веса женщин проще найти в фешенебельном районе, то для того, чтобы избавиться от веса, они поедут и на окраину.
1: В коридорах лечебного центра бродили не только доноры, желающие избавиться от воспоминаний лишнего веса, но и другие пациенты. Некоторые выглядели нездорово. Разболтанные движения, лихорадочно блестящие глаза, крикливые голоса. У неопрятного, давно не стриженного старика в темной одежде из уголка рта бежала струйка слюны. Заметив взгляд Лены, он бросился к ней через весь холл. Девушка испугалась, что старик ударит или укусит ее, но он хотел только поговорить и даже слюну для этого вытер прямо рукавом не слишком чистого пиджака.
4: «За воспоминаниями, красавица! Ты осторожней будь!» –
1: прошамкал он. «Чего же бояться?» – спросила Лена, удивляясь сама себе. И зачем ей поддерживать беседу, тем более, что она явилась сюда вовсе не за воспоминаниями.
4: «Случаев, патологий!»
1: – торжественно изрек старик.
4: «Вот недавно миллионер один на удочку попался. Покушение на него неудачное совершили. Психоз развился. Надо было ему память заштопать. Он сюда воспоминания заказал по высшему разряду. И что? Шизофрения!»
2: «Отчего?»
1: Старик радостно закудахтал.
4: «Да от того, что ему девичьи воспоминания вживили. Женщин-то доноров больше, все похудеть хотят. Оно бы ничего, да девица попалась интересная. Самым светлым воспоминанием в ее круизе оказались любовные утехи с двумя стройными мулатами. И вот наш миллионер, убежденный гомофоб, вдруг обнаруживает, что когда-то его ласкали, да и не только ласкали, мускулистые мулаты. А что самое главное, ему это нравилось. Готово дело, раздвоение личности».
1: Доктор в зеленом халате решительно оттер старика от Лены. «Не слушайте его, Елена Николаевна», — твердо заявил доктор, взглянув на бейджик девушки. Бейдж пропуски ей выдали в представительстве, объяснив, что самой искать нужные кабинеты не придется, ее сразу отведут куда нужно, стоит только попасться на глаза кому-то из медицинского персонала.
2: «Почему же?» — протянула девушка. «Очень интересно».
1: Степан Викторович, как всегда, фантазирует. Передает медицинские легенды, популярные среди наших пациентов и, как правило, весьма далекие от истины. Но рассказчик он хороший, этого не отнять. Старик довольно осклабился. «Вас уже полчаса, как на электропроцедурах ждут, Степан Викторович», сверившись с карманным коммуникатором, объявил эскулап. «А вы тут за девушками ухаживаете?» «Нехорошо. Поторопитесь в оранжевое крыло. Елена Николаевна, вас попрошу пройти со мной». Доктор стремительной походкой двинулся по холлу. Лена едва поспевала за ним. Два поворота, массивная дубовая дверь, и они очутились в просторном кабинете. Рыжая женщина-техник суетилась возле большого аппарата. Она была довольно полной, что Лену удивило. Уж о своем весе у нее была возможность позаботиться, или все воспоминания так дороги.
5: «Система готова, Павел Андреевич», — доложила рыжая. «Когда приступаем?»
1: «Да прямо сейчас. Делайте тестовый анализ, а я пока проведу беседу с пациенткой». Лена нервно поежилась. Аппарат выглядел страшновато. Два больших металлических блока, мигающих разноцветными светодиодами, массивный обруч на гибком кронштейне над мягким кожаным креслом. Что девушке в кресле не понравилось, так это фиксаторы для рук и для ног. Доктор присел за стол, застучал по сенсорам ноутбука. Не поднимая взгляд от экрана, обратился к Лене. «Хочу еще раз объяснить. Если вы являетесь носителем государственных секретов, вам не рекомендуется проходить процедуру. Хотя использовать воспоминания в утилитарных целях практически невозможно, мы соблюдаем ограничения, принятые в законодательном порядке».
2: «Я не знаю никаких государственных секретов».
1: «Мы проведем предварительное зондирование в тестовом режиме. Во время него вы будете отвечать на вопросы. Это делается для того, чтобы локализовать области воспоминаний. Затем ваше сознание будет отключено, и мы перепишем воспоминания в квантовом режиме. Если понравится, всегда рады вас видеть».
2: «А вы не сотрете что-нибудь важное?»
1: «Психиатрическая ассоциация – солидная компания, дорожащая своей репутацией. Скандалы нам не нужны». Павел Андреевич улыбнулся, но улыбка вышла дежурной. «Впрочем, если вы опасаетесь, можете отказаться. От 15 тысяч клиентов, что были здесь до вас, нареканий не поступало».
2: «Неужели никто не отказался? Не побоялся выставить свои воспоминания на показ?» — спросила Лена.
6: У нас лечатся почти что ангелы. Им нечего скрывать. На этот раз улыбка доктора выглядела почти искренней. Лена села в кресло. Медсестра зафиксировала ей руки и ноги, надела на голову обруч, а на обруч шлем, который извлекла откуда-то из недр аппарата. Лене становилось все тревожнее, и тут в кабинете что-то грохнуло. Если бы не фиксаторы кресла, девушка вскочила бы. Доктор помахал Лене рукой. «Нам нужно было определить текущие координаты записи памяти. Для этого вас испугали. Извините, Елена Николаевна».
2: «Предупредить нельзя было».
6: «Нет, тогда бы вы не испугались». Доктор не выходил из-за ноутбука, щелкал клавиши и мышки. Лене вдруг явственно вспомнился массандровский пляж в Ялте. Высокие волны, горячее дуновение ветра, напоенного ароматом кипариса. «Стираем?» — спросил Павел Андреевич.
2: «Нет!»
6: — испугалась Лена, догадавшись, что доктор воздействует на разные участки коры мозга. «Идем дальше».
3: «А вот и Леонид. Ведет ее в японский ресторан.
6: Оглушительно стрекочут цикады, пахнет ночная фиалка, и так ярко сияют в небе звезды.
3: И она любит Леонида. Ей очень хорошо».
2: «Да!»
6: — твердо заявила девушка. «Есть. Зафиксировал. 2,5 килограмма. Пойдем дальше». По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили под стирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна! В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира».
3: Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле, не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло, процедура закончена.
6: «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор.
2: «Я туда не ездила», —
6: прошептала Лена.
2: «Чего вы взяли?»
6: Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но, выходит, обманула его. Ведь никакой поездки на Кипр не было. «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста».
2: «Хорошо», —
6: ответила Лена.
2: «А я правда похудею?»
6: «Наверняка». Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двигалась.

0: Однако столь необходимого впечатления торжества над соперницей Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке.
1: «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед».
2: «Я ничего не думаю».
1: «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад. И с тех пор хожу везде с электрошокером».
2: «От кавалеров отбоя нет».
1: «И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера».
2: «Но зачем тогда было наедаться?» — изумилась Лена.
1: «Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться».
2: «Пожалуй, так», — протянула Лена.
1: «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, приятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей».
2: «А почему мне не предложили такой прибор?»
1: «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться».
0: Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне.
2: «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала».
1: «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет».
0: Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала.
1: «Как же я много ем! Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?»
2: «Мы расстались с ним 2 года назад», — испуганно прошептала девушка.
1: «Вот как? А на Кипр съездили?»
2: «Нет»,
0: — не задумываясь, ответила Лена.
1: «И правильно. Нечего там делать. Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?»
2: «Нет», — испуганно отстранилась Лена. «Я совсем мало съела, и я боюсь».
1: «Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?»
0: «Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой? Или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить? Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи, сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой?»
1: «Ну, пока».
0: Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась.
1: «Мне еще Галку надо навестить».
2: «Какую?»
0: «Какую?» — задумалась Марина.
1: «Ну, она еще педагогический заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит».
2: «В какой?»
1: «Психиатрической».
2: «Дохуделась».
1: «Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия».
0: С чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?
1: «Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню».
2: «Понятно».
1: «Ну, пока. Не толстей».
0: Маринка упорхнула, а Лене отчего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное, как неуютно не помнить того, что было с тобой полчаса назад. А если и полгода назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. В тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный путь. Она не помнила, как найти созвездие.

помнила рассказа о Млечном Пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность. Стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так.

0: Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой.
1: «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли».
2: «Как хорошо».
1: «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания, но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000, может быть, 4.
2: Я возьму кредит, отдам любые деньги.
1: И жир. Вы снова наберете массу тела».
0: Лена погрустнела.
1: «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижения веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле».
2: «Я не хочу худеть», — ответила Лена. «Хорошего человека должно быть много и в теле, и в мыслях. Ведь так?»

0: Рождение капусты. Это произошло в садах земных наслаждений, задолго до искушения, которого не выдержала Ева. Лучезарным утром Господь создал цветы. И вот прекраснейшая из новосотворенных роз, как раз тогда ее губы, алеющие чистотой, впервые потянулись к солнечной ласке, явился злой дух. «Ты прекрасна!» «Да», — ответила роза. «Прекраснейшая и счастливейшая», — продолжал дьявол. «Какое изящество, свет, аромат! Только... что только? Никакой пользы! Посмотри сюда, ветви дерева унизаны желудями. Не стану спорить, густая крона дубов прекрасна, но этого мало. Не только приют предоставляют сотням живых существ эти деревья, но и пищу. Да, роза, красота — это еще не все». И роза испытала искушение, а женщине еще предстояло его испытать, и возжелала пользы, да так сильно, что даже побледнела. На другой день вышел Господь в сад.
1: «Отец!»
0: — обратилась к нему королева цветов, трепещущая и прекрасная.
1: «Я хочу приносить пользу!»

0: Рэй Брэдбери. Здравствуй и прощай. Ну, конечно, он уезжает, ничего не поделаешь. Настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены. Волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея. Осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может даже в Калифорнию. 12-летний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он 43 года назад. «Уилли!» — окликнули снизу. «Сейчас!» Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение. Золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное ясное лицо, такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется. «Пора!» — снова окликнул женский голос. «Иду!» Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые. «Вот и я!» — крикнул с порога Уилли. У Анны стало такое лицо, вот-вот заплачет. «О, Господи, Уилли! Неужели ты и вправду от нас уедешь?» «Люди уже начинают удивляться», — негромко сказал Уилли. «Я целых 3 года здесь прожил, но когда начинаются толки, а я уж знаю, пора собираться в дорогу». «Странно все это», — сказала Анна. «Не пойму я никак. Нежданно, негаданно мы будем скучать по тебе, Уилли. Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо. Мы были рады и счастливы». Стив выпрямился на стуле. Слова давались ему с трудом. «Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам про все... все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться». «Вы славные люди. Лучше всех, у кого я жил», — сказал Уилли. Он был 4 футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы. И тут Анна все-таки заплакала. «Уилли! Уилли!» Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет. Она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать. «Не так-то легко уходить», — сказал Уилли. «Привыкаешь. И рад бы остаться, но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить, мол, какой ужас. Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы не догадывались. Мол, подумать страшно. Ну, пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко, сами знаете. Я вас обоих всей душой полюбил. Отлично это были 3 года. Спасибо вам». Все 3 направились к двери.
1: «Куда ты теперь, Уилли?»
0: «Сам не знаю. Куда глаза глядят? Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь».
1: «Ты когда-нибудь вернешься?»
0: «Да», — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. «Лет через 20 по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей». Они стояли на крыльце, овиваемые прохладой летнего утра. Очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.
1: «А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?»
0: Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли. «Да я уже 5 раз переменил родителей. Лет 20, как путешествую. Побывал в 5 городах. «Ладно, жаловаться нам не на что», — сказал Стив. «Хоть 3 года был сын, все лучше, чем ничего». «Ну что ж», — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу под деревья.
1: под зеленые от листвы солнечные лучи и пошел, быстро не оглядываясь. Самый настоящий мальчишка.

0: Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицы проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони. И так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли. Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние 3 года, уже истраченные без остатка. И 5 лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше. И так до той поры, когда ему и взаправду было 11, 12, 14, и в ушах зазвучали голоса.
1: «Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка».
2: «Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?»
1: «Уилли, ты уже куришь?»
0: Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери.
3: «Сегодня Уилли исполняется 21.
0: И 1000 голосов. «Приходи, когда исполнится 15, сынок. Тогда, может, и найдется для тебя работа». Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь. Бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось 12. Он услышал шаги по траве. Ребята идут к нему, вот они встали вокруг и заслонили солнце. Они выросли.
1: «Уилли, ты куда собрался?»
0: Кто-то пнул ногой его чемодан. Как они вытянулись. Последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило, и они тянутся к нему вверх, точно жаркий наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес. Они растут и растут, им по 13, по 14. Они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось 4 месяца назад.
1: «Пошли играть, мы против вас. А кто возьмет себе в команду Уилли?»
4: «Ну, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем».
0: И они обгоняют его, их притягивает солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва. Ему по-прежнему 12, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старые, страшно знакомые, леденящие душу припев.
1: «Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив».
5: «У вас в роду все такие коротышки, Анна?»
0: И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди своих снова надо вырвать все корни.
1: «Уилли, ты куда собрался?»
0: Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны, к фонтанчику для питья. «Еду на неделю погостить к родным».
4: «А-а-а».
0: Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан. Да, может, чуть позавидовали. Вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места.
1: «Покидаемся немножко», — предложил Уилли.
0: Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал. Белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль. Жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед, назад.
3: Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Бенд, штат Висконсин, 1932 год. Его первые приемные родители. Первый год. Вперед, назад. Генри и Элис Болтс, Лаймвилл, штат Айова, 1935 год. Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итан и Робинсона, 1939-45. Бездетная чета, одна, другая, третья, стучись в дверь, в одну, в другую.
0: «Извините, пожалуйста, меня зовут Уильям. Можно мне... Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?» Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная неторопливая беседа.
4: «Похоже, ты издалека, сынок. А может, ты откуда-нибудь сбежал?»
0: «Нет».
4: «Так ты сирота, мальчик».
0: И другой стакан молока.
5: «Нам всегда так хотелось детей, и никогда не было.
2: кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь? Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?
4: Нет у меня дома.
2: У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.
4: Нет у меня никакого дома и родных на свете никого.
2: Может быть, можно я у вас сегодня переночую?
4: Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, говорит муж. Мы никогда не думали взять в дом.
2: У нас нынче на ужин цыпленок, перебивает жена. Хватит на всех, хватит и на гостя.
4: И летят, меняются годы, голоса, лица, люди. И всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер, последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон. Вечер, когда она открыла его секрет. Она сидит в качалке, он слышит ее голос.
2: Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю, какая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено погаснуть. Такая жалость, что этого не миновать. Вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я и слышу, как они смеются и просто не верятся. Неужели и они пойдут той же дорогой, что и я?
4: А ведь не миновать.
2: До сих пор помню стихи Вордсворта. Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых. Меж них резвился ветерок в тени дерев у синих вод. Вот такими мне кажутся дети. Хоть они иной раз бывают жестоки. Я-то знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. У них столько пылкости, жадного интереса ко всему. Наверное, этого мне больше всего не достает во взрослых людях. 9 из 10 уже ко всему охладели, стали равнодушными. Ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Это кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Вилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки. Ты счастлив? Легко у тебя на душе, или ты только с виду такой?

мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знает твердила свое. Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли, я сказал, что на работу меня больше не берут. Я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок», — говорили мне, — «ты же не лилипут, а если лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик». «Нет ж, сынок, не взыщи». Я пустился бродить по свету и все думал, кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне оставаться мальчишкой. Воюй, не воюй, плачь, не плачь, что толку? Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом, однажды в ресторане, я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял. «Эх, нету у меня детей. Вот были бы у меня детишки». И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл. В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегаю на посылках. Может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело, чтобы мать на меня радовалась, да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я и улыбнулся ему. «Ну, послушай, Уилли», — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили, — «наверное, тебе иногда бывает тоскливо. Наверное, хочется разного, что нужно взрослому человеку». «Я молчу и стараюсь это побороть», — сказал Уилли. «Я только мальчишка, — говорю я себе. Я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры. Все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой, только я играю свою роль. Да, приходится трудно. Но и раз бывало...» Он умолк. «Люди, у которых ты жил, ничего не знали?» «Нет, сказать им значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дома. Пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался, пускай меня усыновят. Так было лучше всего, пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, 5 лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал. Все, кончен. Рано или поздно всему приходил конец». «И ты счастлив? Тебе хорошо? Приятно это, 40 лет слишком оставаться ребенком?» «Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом еще несколько лет, и я состарюсь, тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты, все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, я спокойно доиграю свою роль».

0: Встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм. Он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.
1: «В конце концов, ты же не на край света уезжаешь, Уилли!»
0: «Да, это верно». Он все не трогался с места. «Ну, пока, Уилли, через неделю увидимся. Пока. До свидания». И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья. Позади остались ребята и улица, где он жил. А когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом. И вот последнее, что он увидел и услышал. Белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей. Взад, вперед, и звенели голоса. Раз, два, голова, три, четыре, отрубили. Будто птицы кричали прощально.

0: солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом и еще пахнет холодным железом. Неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне. Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие приглушенные голоса. В холодном сумраке взад-вперед качался, взмахивая красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясные и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре. «Сэр!» — тихонько позвал Уилли. Проводник остановился. «Какой это город?» — в темноте прошептал мальчик.
1: «Уилливилл.
2: Много тут народу?»
1: 10 000 жителей, а что? Разве это твоя остановка?»
0: «Как тут зелено!» Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой город. «Как тут славно и тихо!» — сказал он.
1: «Сынок», — сказал ему проводник, — «ты знаешь, куда едешь?»
0: «Сюда», — сказал Уилли, и неслышно поднялся в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро деловито собирать свои пожитки.
1: «Смотри, паренек, не наделай глупостей», — сказал проводник.
0: «Нет, сэр», — сказал Уилли, — «я глупостей не наделаю». Он прошел по темному коридору. Проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, редеет туман, и встает прохладное утро. Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом. А мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.
1: «Чего?» – закричал проводник и приставил ладонь к уху. «Пожелайте мне удачи!» – крикнул Уилли. «Желаю удачи, сынок!» — крикнул проводник и улыбнулся, и помахал рукой. «Счастливо, мальчик!»
0: «Спасибо!» — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пары и перестук колес. Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял, не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих 3 минуты. 12-летний мальчик на старой деревянной платформе. И только потом, наконец, обернулся, и ему открылись по утреннему пустынные улицы. Вставало солнце, и, чтобы согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.

0: Александр Громов. Всем поровну. Глава первая. Эх, бабье лето, бабье лето. Кому оно бабье, у кого под боком не имеется ни бабы, ни теплотрассы, тот насчет лета шутки шутить не станет. Мерзни, мерзни, волчий хвост. И тащись, как хвост, без свободы воли, послушно обстоятельствам. Стучи осколками зубов. Вечером еще так-сяк, зато под утро стылый воздух тянет из тебя тепло, как палач, жилы, упорно и, кажется, даже с наслаждением. Жухлая трава и та посидела от ужаса. Зима на носу. Нет спасения. Запревшая на теле кофта с одной пуговицей да дырявый плащ. Вот и вся защита. Выспаться сегодня не удалось. Бетонная плита над протянутым к знакомой хрущевке отводом от теплотрассы, уже несколько месяцев сдвинутая в сторону и открывавшая лаз в блаженное тепло, оказалась уложенной на место и даже приваренной за арматурные ушки. Добились-таки своего нижние жильцы. Сколько раз гнали из-под окон, орали визгливо, травили добермана, обливали водой, вызывали ментов, и все это были мелкие житейские неурядицы. Конечно, рано или поздно должна была случиться неурядица покрупнее. Он не огорчился, он принял к сведению. Запасные варианты были хуже, что не замедлило проявиться на практике. «Встань и иди!» Так было среди ночи сказано ему, разнежившемуся в теплом подъезде на подстилке из позаимствованных половичков. Бородач-полуношник с воспаленными от компьютера глазами вышел на площадку покурить и пинком объявил побудку. Бить не стал, побрезговал, зато не успокоился, покуда не выставил вон. Ни в коей мере не будучи Христом, Егор Суковатов не мог ответить ему «иди и ты». Да он и не знал легенду о богосфере. Страдало тело, но не душа. Душа у Егора давно очерствела, иссохла и отвалилась за ненадобностью. Души у него не было, а чего нет, то не способно беспокоить болью. Вот мысли, те, да, шевелились. Согреться бы где-нибудь, дождаться утра. Дальше утра Егор не заглядывал. С рассветом ужас мироздания слабел и прятался. В 9, а то и раньше, откроется приемный пункт на мастеровой. Пивная бутылка 80 копеек. На Перовской за темную бутылку дают целый рубь, зато светлые не берут совсем. И приемщик там гад. Щупает горлышки пальцами и чуть что бракует. Зато прием цвет мета там же неподалеку. 10 копеек за жестяную банку, сплющенную ногой в блин. Основная добыча, конечно, бутылки, а банки привар. Участок, где Егор чувствовал себя относительно вольготно, был невелик. Тащиться греться в переходе у метро и далеко, и чужие владения могут накостылять. Не тот возраст, чтобы самому бить и гнать конкурента. Лучше уж не суйся, человеческий огрызок. Если бы Егору Суковатову сказали, что ему еще только 48, он лишь бессмысленно поморгал бы в ответ. Он не знал, много это или мало, 48. Он забыл это, как ненужное. Когда не идешь, а шаркаешь, когда тупая ноющая боль прописалась внутри навсегда, и к ней в гости все чаще заходит боль острая, нестерпимая, от которой и кричал бы криком, если бы не разучился кричать, вот это старость и есть. И даже эти сведения Егор помнил смутно, начиная уже забывать. Жив и ладно. А пока ночь, и под разбитыми ботами хрустит ледок, иди ищи тепло. Шаркай ногами.
1: Зачем?
0: А зачем растет дерево? Для чего жужжит муха? С какой возвышенной целью колония бактерий пожирает агар-агар? Жизнь требует. Живи, вот и все. Ползи к теплу. Вот и ползешь. Запертый подъезд. Следующий тоже заперт. И третий, и четвертый. Егор передвигался от подъезда к подъезду, от дома к дому. Проверял и подвалы. Найдя дверную ручку, тянул. Он твердо знал, что рано или поздно найдет дверь со сломанным или просто незапертым кодовым замком. А домофонов и уж тем более консьержек на мастеровой улице отродясь не водилось. В районе пролетариев всегда полно малолетней шпаны. Не может быть, чтобы хоть один замок не был выворочен. Это было даже не мыслью, смутным ощущением. Инстинкт приказывал «ищи», и Егор искал. Некому рассказать, сколько времени прошло, прежде чем он, временами останавливаясь, чтобы переждать рейс в кишках, переместился от одного конца короткой улицы до другого по правой стороне, а затем вернулся по левой, нигде не найдя отпертой двери. Инстинкт соврал. Вероятно, во всех близлежащих подъездах недавно поставили новые замки, до которых еще не добрались местные гопники, но этот вывод был непосильно сложен для Егора. Полуатрофированный мозг отметил одно – заперто. Холод донимал уже совершенно жутким образом. Проклятая ночь и не думала кончаться. Мертво, негреюще светили озябшие фонари на торчащих глаголях. Примороженные к небу звезды в ужасе глядели на стекленеющий внизу мир. Ни собак, ни кошек, все попрятались. Лишь слева от Егора за бетонным забором грохотал и лязгал железнодорожный узел. Там катились с горки вагоны, да временами кричал что-то по громкой связи сердитый женский голос. Звали тетку Клавкой, и была она толстая и рыжая, жирно накрашенными губами. Егор никогда ее не видел, но иной она просто не могла быть. Главное, тепла там не водилось, и водиться не могло. Справа светились огни автозаправки. Тепла там в избытке, но кто ж пустит ночевать бомжа? Если где-то и сохранились толстовцы, то на заправках они не работают, это точно. Все же Егор свернул направо. Быть может, потому что ближайшая станция метро находилась в той же стороне, а скорее всего, потому что так велел инстинкт. До метро Егор вряд ли добрел бы. И инстинкт не подвел. Инстинкт вывел на захламленный пустырь, где под ноги немедленно подвернулась старая автопокрышка. Егор едва сохранил равновесие и тут же споткнулся снова. Бах! Да тут была настоящая свалка разнокалиберных покрышек и рваных негодных камер. Топливо! Жизнь! Мыслей не было уже совершенно. Тело работало как дурно смазанный, разладившийся, но все-таки еще не до конца сломанный автомат. Прежде всего, надо было найти относительно сухую растопку, что Егор и сделал, доковыляв до мусорного бака. Подобранная вчера на асфальте дрянная зажигалка, наполовину еще полная, никак не желала давать язычок огня. Подышал, согрел в ладонях, ссадило колесико кожу на заскорузлом пальце. Зажглась! Нехотя занялся клок оберточной бумаги. От него дала огонь и вонь камера тонкой резины. Атаки, наверное. Еще несколько минут томительного ожидания, и языки пламени побежали по покрышке. Егор блаженствовал. Усевшись на другую покрышку, он грелся, ничуть не замечая смрадной копоти, и выражал удовольствие стонами и ворчанием. Жизнь начинала удаваться. Если бы подлый враг, сидящий в животе, не резал кишки изнутри, было бы совсем замечательно. Никто не гнал Егора, да и кто бы мог согнать? Милицейский патруль? По своей инициативе? Ха-ха! Станет он пачкаться о бомжа, с которого нечего взять. Притом бомж никому не мешает. Жжет резину на свалке, где ему собственное место, а вокруг пустыря никаких жилых домов, одни унылые заборы, которым все равно, коптят их или нет. Сиди, млей в тепле, моргай на огонь. Как все счастливцы, Егор не наблюдал часов. Когда небо на востоке начало понемногу бледнеть, от холода, наверное, покрышка уже догорала, рдея багряным мотком обнажившегося корда. Пожалуй, можно было посидеть в неподвижности еще немного, прежде чем с неизбежностью подняться и доволочь до костра новый резиновый бублик. Тут-то все и произошло. Совершенно неожиданно и без видимой причины. Неожиданности Егор инстинктивно делил на два вида – идущие на пользу и идущие во вред. Вторых всегда было больше, но случались и первые. Раньше конкурентов обнаружить батарею пустых бутылок возле парковой скамеечки, найти на свалке почти целый пиджак, скоротать в тепле морозную ночь. Если кишки несколько часов подряд не сводит судорога, это тоже приятная неожиданность. А неожиданности, так сказать, нейтральные, ни в плюс и ни в минус, лучше всего вообще не замечать. Не стоят они того. Первую минуту неожиданность показалась неприятной, даже опасной. Во вторую — нейтральной. Что-то внезапно хлопнуло над головой, как хлопает разбившаяся лампочка, резко, но не сильно. Тем не менее Егор отреагировал, склонился на бок и, искосырившись, глянул вверх. Бледно-лиловое кудрявое облачко, чуть заметно светящееся внутренним светом, нависало над головой, вспухая и разрастаясь, как обыкновенный клуб дыма.
2: Вроде безопасно. То ли петарда хлопнула, то ли это фейерверк такой.
0: Егор с усилием покрутился вправо-влево, обозрел панораму. Никого не наблюдалось ни на пустыре, ни возле.
2: Ни души.
0: А значит, явление, по-видимому, относилось к безопасному. Он остался на месте. Очень скоро лиловатое облачко, распухая и быстро теряя яркость, достигло его носа. Ничем особенным оно не пахло, во всяком случае, с такой силой, чтобы перебить вонь горелой резины и собственный запах Егора. У него лишь защекотало в носу, он чихнул и надолго скорчился от внутренней боли. Боль грызла зло, как всегда, и долго не хотела отпускать. Разгорался рассвет, догорал костер. Отмаявшись, Егор пробурчал под нос что-то невразумительное, разогнулся, насколько мог. Хотел было привстать, да так и остался сидячим истуканом. Рот полуоткрыт, голова на бок, в гноящихся глазах испуг и недоумение. Недоверчиво прислушался к новым ощущениям. Внутри него что-то происходило.

0: много споров о количестве точек проникновения, проколов метрики, координат впрыска и как там это еще называлось. Обилие выдуманных терминов все же не шло в сравнении с числом самих точек. От тысяч до десятков тысяч, по мнению большинства исследователей. Распределились они, не исследователи, а проколы по земной поверхности, вполне хаотические. И надо думать, что подавляющая их часть пропала бестолку над Мировым океаном. Однако и на сушу хватило с избытком. Достоверно известно, что на территории Москвы возникла всего одна точка проникновения. В Питере их не оказалось вовсе, тогда как жители населенного пункта Пошехонье-Володарск обрели аж две. Само собой, жители берегов Невы острили о пошехонцах и особенно о москвичах, что где им нужнее, а в общем пытались прикрыть остротами обыкновенную зависть. И зря. Никакой почвы для зависти не имелось. Всем и каждому, начиная от Нобелевского лауреата и кончая Дауном из Восточной Африки, почем зря позорящим славное племя Хуту, досталось сколько нужно, а лишнее не пошло впрок, выдыхаясь вместе с углекислотой, вычихиваясь и распространяясь традиционным для инфекции воздушно-капельным путем. С той, однако, разницей, что в отличие от бацилл, частицы таинственного тумана вовсе не собирались гибнуть вне организма и охотно разносились ветром, вовсе не теряя своих свойств. Прошли считанные дни, а для самых невезучих недели, и всем досталось поровну. Даром. Никто не ушел обиженным, да и уйти, по правде говоря, было некуда. Разве что заживо похоронить себя в подземном убежище с очищенным через молекулярный фильтр воздухом. Впрочем, противников принципа «дают, бери» оказалось немного. А тех, кто располагал при этом подземным бункером, и того меньше. Разумеется, кое-кто из надышавшихся полагал себя обделенным уже вследствие того, что получил ровно столько же, сколько и другие, однако не будем говорить о рвачах, не стоят они того. По электродной улице, прямой и серой, как сварочный электрод, Егор двигался в сторону метро. В рваные кошелки, служившие прежде временным хранилищем найденные стеклопосуды, помещались извлеченные из какого-то по счету мусорного бака ветхие брюки, потерявшие первоначальный цвет футболка и почти приличный пиджак, разве что не в цвет брюк и с проехой под мышкой. Пяток обнаруженных попутно бутылок Егор прикопал пока в куче прелых листьев. Подожду. У него было дело, не терпящее отлагательств. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Каменный срам статуи принято прикрывать фиговым листом. Серая промзона попыталась отгородиться от более приятных на вид примет цивилизации овальным прудом, выкопанным не весть когда и зачем. Одна полудуга овала едва не упиралась в каменную нору метрополитена. Другая, утонувшая в зелени кустов и корявых деревьев, истори служила местом распития недорогих напитков и бесплатным туалетом. Туда и ковылял Егор, расставив на время мысль о тепле подземных хором. Ему и без того было жарко. Жарко и противно. Он никак не ожидал этого от себя. Пришлось спешить. Путь, на который здоровый мужчина потратил бы от силы 15 минут, был пройден Егором за полчаса. Но еще вчера он вряд ли доковылял бы и за час. Оставив слева забор, а справа рассвет, он углубился в заросли и скоро вышел к пруду. Здесь, скрежеща от омерзения осколками зубов, он принялся раздеваться. Дырявый полусгнивший плащ полетел в кучу мусора, туда же отправилась бабья кофта с безжалостно оборванной последней пуговицей и вонючие штаны. Сбросив несусветные боты, их тоже надо было заменить, но пока не попалось ничего подходящего, голый Егор сел на криогенный парапет и, собравшись с духом, бочком сполз в черную обжигающую воду. Скрутило. Стеснило дыхание. Он решил, что сию секунду умрет, но не умер, а вынырнул и забарахтался у самого берега, баламутя прибитый к парапету мусор. Вода пахла мазутом и гниющей ряской, то есть не пахло ничем особенным, и Егор принялся яростно скрести тело черными ногтями, смывая присохшую, впитавшуюся в кожу скверну. Никто не мог ему помешать в этот час и в этом месте. Он выбрался на берег не раньше, чем начал стучать зубами, и воздух показался ему жарким, как в бане. Чудеса! Он сам осознал это сравнение. Он вспомнил, что такое баня. Голый человек дико выплясывал на берегу городского пруда и смеялся. С многолетней отвычки смех его больше походил на надрывный кашель, но то был смех чистой радости. Егор смеялся для себя, а не для других, и вряд ли кто мог его услышать. Сегодня он родился во второй раз, осознал это и вовсе не собирался плакать, как при первом рождении. К чему повторять пройденное? Чтобы показать, что ничему не научился за прожитые годы? А кроме того, ему вовсе не хотелось впадать в уныние. Хотелось начать действовать и как можно скорее. Еще не успев просунуть ноги в новообретенные штаны, Егор определил для себя круг первоочередных задач и выделил среди них те, к решению которых надо было приступить уже сегодня. Точнее, прямо сейчас. Тут же, без всякого перерыва, он вспомнил свое имя. Егор. Вообще-то, Георгий... Степанович. Гоша. Жора. Если угодно, даже Жорж, хотя никто никогда его так не называл. Даже в школе не дразнили Гогочкой и Жоржиком. Какой он Жоржик? Гибоном, да, дразнили. Гамадрилом тоже. Имя Жора ассоциативно напомнило о еде. Рот моментально наполнился слюной. Егор сглотнул. Потом. Есть дела более важные. Экспресс-поезд близ входа в метро и по окружности пруда принес еще 6 бутылок. На улице Плеханова Егор выудил из урны 7-ю. Наличного капитала, считая и ту стеклотару, что была прикопана в куче листьев, уже хватало на то, чтобы перекантоваться полдня, но средств требовалось куда больше. Не беда. До открытия приемного пункта оставалось еще бездна времени, драгоценного ни свет ни заря, когда конкуренция слаба, и есть смысл расширить поиски. Давно уже взошло и пригрело солнце, когда Иван Неподоба, мрачный и трезвый приемщик стеклопосуды, открыл свой пункт на мастеровой. С утра несли вяло, по преимуществу старухи, дрожавшие над каждой копейкой и неизменно уносившие с собой отвергнутые бутылки. Скаредная природа старух оставляла мало возможностей. Вот-вот должны были начать подтягиваться дребезжащие рысцой испитые нетерпеливые источники настоящего дохода. Они же носители широкой русской души. Те, кто вчера хорошо принял и не припрятал ничего на опахмел. Местные бомжи, известные Ивану наперечет, появлялись со стеклянным уловом без всякой системы, но чаще ближе к 5, когда пункт закрывался. Чтобы утром редко. Вот почему Иван был удивлен и даже слегка озадачен при виде знакомого бомжика-доходяги, которому, по мнению Ивана, осталось ползать по свету недели полторы, да и того много. Во-первых, бомжик притащил разом 22 бутылки и отнюдь не выглядел помирающим от натуги. Во-вторых, он был одет непривычно и, пожалуй, излишне легко. Куда-то делись его несусветные обноски, распространявшие столь редкостное благоухание, что даже уличные собаки избегали брехать на эту помесь клозета со скотомогильником. Если бы не замызганная вязаная шапочка, да свисающие из-под нее на манер сосулек сальные патлы, пожалуй, Иван и не узнал бы бомжа. Но ты же, пиджак! Пивную тару Иван принял без разговоров. Две винные посудины отверг. Не возьму. Против всех ожиданий бомж не оставил бутылки на поживу Ивану и не ахнул их об асфальт, а деловито прибрал в кошелку. Твое дело. На Перовской сдам, тут рядом. Иван только пожал плечами. Он собрался было матюкнуться на бомжа, чтобы тот улетучивался поживее, как вдруг бомж вновь привел в движение руины речевого аппарата и сказал довольно сипло, но настолько внятно, что ошибиться было невозможно.
1: Слышь, где тут можно купить зубную щетку подешевле?
0: Рот Ивана несколько раз открылся и закрылся, сам собой не произведя ни звука. Рука зачем-то ощупала набитый бутылками ящик. Быть может, мироздание еще не рушилось, но уже явно начало шататься. Оставалась гипотеза о слуховых галлюцинациях, а заодно о зрительных и обонятельных. Наклонившись вперед, Иван втянул ноздрями воздух, заранее изготовившись немедленно гасить рвотный позыв. Ничем особенным от бомжа не пахло. Разве что затхлостью и почему-то прудовой тиной. Иван что-то пробормотал в ответ. Затем вдохнул еще раз и в большом изумлении ощупал себя от шеи до выпуклого животика. Вытаращил глаза, уронил челюсть и забыл подобрать поглощенный чем-то важным и крайне необычным. Внутри него что-то происходило. Глава вторая. Всякому известно, идиотов на свете куда больше, чем необходимо. Данный тезис настолько банален, что можно сказать и так. Любой идиот знает, идиотов на свете, ну и так далее. Так вот, настоящий идиот этого не знает. Он вообще ничего не знает, поскольку не обучает. Его коэффициент умственного развития не выше 0,20. Если выше, то такой слабоумный классифицируется медициной как олигофрен, а то и дебил, аристократ среди дефективных, не нуждающихся в постоянном уходе. «Кажется, мы скоро останемся без работы», — невесело констатировал доктор Говард, главный врач Кливлендского приюта для слабоумных. И сам же понял, что не высказал ничего оригинального. Примерно то же самое могли сказать тысячи, если не десятки тысяч его коллег по всему миру. «Если так пойдет дальше...» Доктор Говард не договорил. Что случится, если так пойдет дальше, было прекрасно известно всему персоналу. Урежут ассигнование. Придется сокращать штат. А если процесс не остановится, то страшно подумать. Психиатрические клиники, имеющие дело с иным контингентом, почти не пострадали. Другое дело — приюты для слабоумных. Тихие дебилы, способные к несложной работе под наблюдением, казалось, издевались над персоналом. Почти все прекратили бессмысленно улыбаться. Один, занятый стрижкой газона, сделал это столь художественно, что все ахнули. Другой умудрился произнести сложно сочиненное предложение и ни разу не сбился, подлец. Третий попросил подыскать ему иное занятие, желательно что-нибудь связанное с механикой. Четвертый, поймав доктора за пуговицу, прямо спросил, доколе он будет тут торчать и за кого его принимают, если держат за забором. Заодно он потребовал квалифицированной экспертизы, заявив, что готов для начала пройти тест на IQ. Черт побери, где он слов-то таких нахватался? С пациентами других отделений тоже творилось неладное. Многие подобрали слюни. Один малый весом в 300 фунтов перестал ползать на карачках и после двухдневных попыток взгромоздился на свои тумбы. Двое идиотов осваивали членораздельную речь. Никто их не учил, учились сами. Было отчего прийти в замешательство. В конце концов, доктор Говард принял такое решение. «Подождем пока», — сказал он. «Понаблюдаем 1-2 недели. Все может случиться. Но если тенденция сохранится, боюсь, половину пациентов придется выписать». Он дернул щекой, что делал всегда, находясь в состоянии раздражения, и не без яда заметил. «У кого сейчас работы выше головы, так это у всяких реабилитационных служб». Это было правдой. Более того, об этом уже сообщалось по телевидению. Поэтому к яду доктора Говарда примешалась и нотка зависти. «Им-то не придется искать новую работу, а попробуй найди ее, когда тебе под 50». Хотя, если подумать, не все так плохо. Вчера доктор сам втихомолку подверг себя тесту на IQ. Получился неожиданный результат. 144 вместо обычных 120-125. Просто удивительно. Если телевизионщики не врут... Если они не врут и действительно всем досталось поровну, надо только не терять времени даром. Очень скоро желающих сменить профессию будет пруд-пруди. Телевизионщики врали не больше, чем обычно. Даже меньше. Сенсация сенсации рознь. Одну приходится натужно тянуть за уши, другая сама скачет на прыжок впереди охотников, только поспевай за ней. Гони в эфир свежие факты, а домыслы оставь редакционным аналитикам и ученым-экспертам. Домыслы, именуемые гипотезами и предположениями, соперничали числом и скороспелостью с опятами на осенних днях. Кое-кто с мрачным удовольствием предрекал конец света, кое-кто, наоборот, начало золотого века. Частицы странного тумана, взятые в десятках точек прокола и подвергнутые исследованию, оказались идентичными. Трудно было установить, кто первый ввел в обиход термин

И одного наноробота. Вскоре клетка превращалась в фабрику для поточного производства БНР, совсем как при вирусной инфекции, но с двумя отличиями. Во-первых, организм и не пытался защититься от вторжения. Во-вторых, после заражения или инициации всех клеток организма или живого образца ткани, клетки немедленно одумывались и продолжали функционировать, как ни в чем не бывало. Даже лучше. Повсеместно отмечалось улучшение состояния больных самыми разнообразными, в том числе неизлечимыми хворобами, ускоренное заживление ран и сращивание переломов. Но не это было главным. Главным было вот что. Интеллект зараженных людей рос как на дрожжах. Сколь бы ни был несовершенен тест на IQ, он позволил выявить следующее. IQ стремительно, чуть ли не взрывообразно рос в первые часы после заражения бионарами, затем увеличивался медленнее и спустя несколько суток стабилизировался на уровне 25-30 единицами выше. Продолжение. Рассказ Александра Громова «Всем поровну». В следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Александр Громов. «Всем поровну». Продолжение. Человечеству помогли извне. Это стало ясно в первые же дни. Вот только помогли или помогли? «Поживем, увидим», — разводили руками приглашенные на телеэфир ученые мужи, с преувеличенным энтузиазмом кивая на программу «Геном человека», получившую второй старт. Целую неделю большой популярностью среди обывателей пользовалась гипотеза о троянском коне. Назовите-ка самую большую проблему, стоящую перед человечеством. Загрязнение среды? Опасность ядерного конфликта? Терроризм? Истощение природных ресурсов? Глупости. Самая большая проблема человечества – это люди. Те самые люди, для блага которых загрязняется среда обитания, истощаются ресурсы планеты, совершенствуется оружие и внедряются новые идеологии. Все для людей. Остальное вторично. Для ускоренной гибели человечества, вещали Кассандры, не хватало только всеобщего поумнения. Интеллект еще не мудрость. Интеллект — это прежде всего новые потребности. И вот для их-то удовлетворения будут еще быстрее истощаться ресурсы, загрязняться среда обитания и прочее, и прочее. С предсказуемым результатом. Нормальный налогоплательщик относится к науке примерно как к тигру в непрочной клетке. И страшно, и хочется перепороть служителей зверинца, дабы приглядывали за зверем добросовестно и вместе с тем любопытно поглазеть. На обывателя, даже поумневшего, гипотеза о троянском коне действовала чрезвычайно. Пессимисты среди оптимистов успокаивали. Откуда, собственно, следует, что действие бионаров будет продолжаться вечно? С чего бы это неведомым инопланетянам, обитателям параллельных пространств или каким-нибудь еще благодетелям делать человечеству столь значительные подарки? Постоянный патронаж? Забота о гармоничном развитии юной хулиганистой цивилизации? Ой, не верится. Относительно безопасный для объекта эксперимент, Ферштейн. Вспыхнет фейерверк, и нет его. Если завтра, послезавтра или спустя год бионары перестанут действовать, все вернется на круги своя без заметных последствий. Троянская лошадь, сапоги всмятку. Не видно причины. Истребить людей, освободив планету для своих нужд, можно гораздо проще. Сохранив, кстати, ее ресурсы. Оптимисты среди оптимистов кричали иное. Неважно, что человечество получило подарок, о котором не просило. Дают – бери! Оскорбиться подачкой может только тот, чей убогий интеллект не сдвинут с места никакими бионарами. Есть такие? Нет? Тем лучше. Приятно иметь дело с умными людьми. Да вы только представьте себе, какие перед человечеством открываются перспективы. Управляемый термояд – это первое и сиюминутное. Единая теория поля, победа над болезнями, настоящий, а не опереточный прорыв в космос, полет к Альфе Центавра уже в этом столетии, овладение антигравитацией, постижение глубинных тайн мироздания, расцвет наук и искусств, заживление социальных язв, так как сказано, все лучшие человеческие качества – суть функции развитого ума. Мир на Земле, поскольку умные люди всегда договорятся между собой. Пока что умные люди наскакивали друг на друга в яростных спорах. Бежали дни, ползли недели, публиковались результаты исследований бионаров.

0: было, однако, ясно, что до полного понимания их сущности гораздо дальше, чем до Альфа Центавра. Но стоит ли отказываться от дороги из-за того, что путь долог? К началу зимы вряд ли кто опознал бы прежнего Егора Суковатого в трудолюбивом дворнике, каждодневно скребущем асфальт большой лопатой на предмет увеличения сугробов вдоль пешеходных дорожек. Зима началась в ноябре и выдалась снежной. Егор без особого труда получил место муниципального работника низшего звена. В его видении находился кусок уличного тротуара, двор и два дома со всеми их лестничными клетками, подъездами и мусоропроводами. Ему было доверено казенное имущество – лом, три лопаты и веерные грабли. Он гордо носил оранжевую спецовку. Начальство сперва смотрело косо, теперь понемногу начало оттаивать. Претензии? Не больше, чем к другим, даже меньше. Егор показал себя образцовым дворником. Поначалу адски уставал, болела спина, дрожали руки и временами напоминала о себе боль во внутренностях. Привык. Да и боли стали совсем не те, что раньше. Терпимые. Он и раньше терпел, куда денешься, но терпел с тупой безнадежностью. Теперь появилась перспектива. С лица Егора подолгу не сходила улыбка. Он был счастлив. Ему казалось, что он только сейчас родился. Прошлое было темно и ужасно, зато настоящее давало опору. Он стал полезным членом общества. У него появился свой законный дом, временная квартира, в назначенной к сносу развалюхе, зато аж двухкомнатная. Из ржавого крана исправно текла вода, правда, только холодная. Чепуха, можно нагреть. Пусть отключен газ, зато есть электричество, а предшественник оставил плитку и пару кастрюль. Что еще человеку надо? Правильно, надежды на будущее. Таковые у Егора имелись, одна радужнее другой. Потому-то он и улыбался, расчищая тротуар с монотонностью механизма. Физический труд на свежем воздухе ему нравился. Работа под мусоропроводом привлекала меньше, но ведь не все проявления жизни должны казаться медом, разве нет? Прежде, с самого рождения, с медом было совсем туго. Ребенком Егор слыл самым тупым в классе, да, пожалуй, и в школе. Учителя со вздохом рисовали ему шапки и переводные тройки. Над ним не издевался только ленивый. Сонный мозг и общая заторможенность чувств мешали юному Суковатову понять всю глубину издевок. Быть может, потому-то он и не стал впоследствии маньяком. Летаргический ум отмечал: обижают, не любят, никто не любит. Егор огорчался и только. Ему не приходило в голову мстить. После 8 классов он выучился на слесаря, сразу же был призван в стройбат, кое-как отслужил, вернулся и поступил на завод. Что было дальше, Егор помнил смутно и не желал вспоминать в подробностях. Кажется, он пристрастился к выпивке. Прошло сколько-то лет, все равно сколько. Умерли родители. Рядом с Егором появилась сожительница или жена. Наверное, все-таки жена, коли сумела прибрать квартиру к рукам, когда Егора посадили. За что сажали, забыл. Вроде не убивал никого. Наверное, не нашлось денег на портвейн, попросил у кого-то чересчур настойчиво. Нет, вспомнил. Случилось как раз наоборот. Это был единственный в своем роде звездный час в никчемной жизни прежнего Егора Суковатого. Надо полагать, с завода он уже ушел, потому что работал грузчиком в продмаге на Каланчевской. И однажды, выйдя на работу не в свою смену, занялся уборкой подсобки, сильно удивив заведующую, зато умудрившись вынести вместе с мусором 3 коробки коллекционного коньяка и 5 бутылок старки в придачу. Не с целью наживы, совсем нет. Егор устроил праздник работягам двух кварталов. Начав с грузчиков своего и соседних магазинов, он к обеду споил благородным напитком рабочих близлежащей типографии, бригаду асфальтоукладчиков, старичка-слесаря из металлоремонта и неучтенное количество примкнувших граждан. Пропажи бы еще долго не хватились. Тревогу забил местный участковый, узревший бдительным оком, какую жидкость распивают знакомые пролетарии, сильно тому удивившийся. Что обидно, сам Егор коньяка и не попробовал, скромно удовлетворившись старкой. Что ему коньяк? Народная любовь куда выше. Да еще, чтобы не дразнили дебилом и огрызком. Сначала в присутствии милиции его била заведующая, свирепая тетка, утверждавшая на страх грузчикам, будто в ней 98 килограммов. Враки! Она тянула на 130, нет, и весь вес вкладывала в удар. Егор летал по подсобке, как пушинка внутри торнадо. Затем ему были предоставлены 6 часов на выплату стоимости уворованного. Иначе... Денег у жмотов-собутыльников хотя бы и взаймы категорически не нашлось. Равно как и у супруги, так что вышло иначе. Дали 3 года. Выйдя на волю, Егор остался без жены, без квартиры и без работы. Как давно это было? Не вспомнить. Да и незачем. К чему ворошить прошлое? Настало время глядеть вперед. В то утро, когда, греясь у горящей покрышки и подыхая от рези в кишках, он вдохнул лилового дыма, началось пробуждение. Почему Егор вдруг решил, что надо жить иначе, он не умел объяснить. Решил и все. А решив, начал действовать. От вшей он избавился самым простым манером. Сбрил начисто растительный покров на теле, тем самым лишив паразитов их угодий, привольных, как шервудский лес. Бриться пришлось с помощью тупой одноразовки, извлеченной из мусорного контейнера и холодной прудовой воды. Зато имелось мыло. Большой кусок настоящего, пусть и наидешевейшего хозяйственного мыла, купленный преобразившимся Егором в первый же день. Редкие брови и ресницы Егор пожалел и оставил, тем более, что они отнюдь не являлись надежным партизанским убежищем для обнаглевших членистоногих. Карательная операция, произведенная пальцами и обломком медной расчески, не замедлила это подтвердить. В приступе гордыни Егор решил было обойтись без всяких там центров реабилитации бездомных и обошелся бы, кабы не документы. Для начала нужна была какая-никакая ксива. Пусть пока не паспорт, пусть мало что значащая бумажка, но официальная и с фамилией. Та справка об освобождении давным-давно истлела неведомо где. Пришлось и бегать, и ждать. Ждал Егор деятельно. Улучшил гардероб. Завел полезные знакомства с грузчиками и дворниками, прикупил кое-что из необходимых мелочей. На данном этапе, как и прежде, основной доход приносила сдача стеклопосуды. Потом повезло. Взяли на работу, предупредив, правда, что берут лишь на зимний период, и на тот же срок выделили жилье. Егор очень быстро обзавелся старым пружинным матрацем, облезлой тумбочкой и допотопным торшером. На помойке временами появлялись и не такие богатства. Иной раз попадались книги, их Егор жадно тащил к себе. Часами валяясь под торшером, он читал все подряд. От лохматых школьных учебников до современного кубинского детектива. От стихов Агнии Барто до справочника по анодным трансформаторам. От подшивки журнала «Семья и школа» до книги с волнующим названием «Молодежь и трудовые ресурсы Туниса». Ничего не пропадало, все шло впрок, даже ресурсы Туниса. А изголодавшийся мозг требовал «Еще! Как можно больше!» Когда глаза уставали, в дело вступал бывший трехпрограммный, а теперь однопрограммный громкоговоритель, извлеченный из мусорного бака и тщательнейшим образом очищенный от липких объедков. Содержанием передачи Егор частенько бывал недоволен. Ведущими сугубо. «Для кого это они так глупо выделываются? Для дурачков?» «Ну вот он, Егор, еще недавно был дурачком, пробы негде ставить. Разве он слушал какие-то передачи? Оно дурачку надо?» Потом наступало время работы, и Егор уходил бороться за чистоту веренного ему участка планеты. Он знал, что должен показать себя с наилучшей стороны. Может, возьмут не на сезон, а на совсем. За зиму не накопить средств для рывка на следующую ступень, да и без жилья никак. О теплотрассе в качестве места ночлега теперь мерзко было и подумать. Уважение к себе – это первое. Деньги – второе. Знание – третье. Да, еще и о здоровье не забыть. Зачем суетишься, человече? Чего хочешь достичь? О каких горних высях возмечтал? Стоят ли они того, чтобы карабкаться? И ждут ли тебя там? Прежний Егор не ставил таких вопросов. Егор нынешний ставил и отвечал положительно. Он был лежачим обобшелым камнем, который вдруг сдвинулся с места и покатился. «Все быстрее! Быстрее!» Егор не хотел останавливаться. Каким бы ни было будущее, оно манило. Егор скреб асфальт. Ему казалось, что он расчищает дорогу к сияющим вершинам. «Нет, рано вы, люди, списали Егора Суковатого! Егор Суковатов еще себя покажет!»
1: «Я «Я теперь за собой, как за малым ребенком, ходить буду», —
0: хвастался он Ивану, разливая по стаканам безалкогольное, иного теперь не употреблял, пиво.
1: «Зубы вставлю».
0: Трогая языком гнилые пеньки во рту, он содрогался от омерзения и жаловался.
1: «По части зубов у этих спонсоров инопланетных промашка вышла. Я поначалу как думал, раз требуху вылечили, то и зубы поправят. Нет, не смогли. А может, не захотели? Ну, бог им судья. Сам сделаю. Вот заработаю денег. Мне ж на жизнь разве много надо? Кусок хлеба, чистая простыня, книги, ну и все. Без телевизора обойдусь как-нибудь, а белье могу и сам постирать. А там, глядишь, и учиться пойду. В заочный техникум. У меня ж все на все неполное среднее, это ж не дело».
0: Иван неподобо хмыкал, но не возражал. Иван терзал воблу над расстеленной газеткой. Иван слушал нового Егора с той же охотой, с какой прежде зверел при его появлении. Иван что-то мотал на ус.
1: «А помнишь, как ты меня гонял?» —
0: спрашивал Егор, хитренько прищуриваясь.
2: «Так ты ж бутылку у меня хотел скрасть», — чуть конфузливо оправдывался Иван, припоминая инцидент. «А потом, небось, мне же и принес бы сдавать, что нет?»
1: «А как ты меня обижал, помнишь?» —
0: мстительно вопрошал Егор. Иван неподобо хрюкал и гудел басом.
2: «Ну, побежал. Ты кто был, а? Ты себя со стороны видел? Такого как не обидеть? Надо!»
1: «Допустим. А в рыло совать все равно не следовало. Неинтеллигентно!»
0: Под грузом обвинений в неинтеллигентности, невоспитанности и некуртуазности Иван понуро вешал голову, но Егор был щедр и прошлые вины прощал.
1: «Так ты все еще приемщиком?» —
0: менял он тему. Как будто сам не знал. Сдача посуды и сейчас еще приносила Егору дополнительный доход.
2: «Ого!
1: И не хочешь сменить работу?»
2: «На кой?»
1: «Ну как на кой?»
0: Егор несколько терялся.
1: «Нет, я понимаю, выгодно, но не век же. Цель в жизни должна быть, нет? Вот я, например».
2: «То ты, а то я», —
0: отрубал Иван. Егор морщил лоб.
1: «Погоди, ты хочешь сказать, что эти, как их, пионары на тебя не подействовали?»
2: «Почему не подействовали? Я теперь не гипертоник, а плоскостопие как был, так и осталось».
1: «И только-то, а мозги?»
2: «При мне».
1: «Ну?» «При мне, говорю. Работают». «Как раньше?»
0: — не верил Егор.
1: «Всем ведь досталось поровну».
2: «Всем поровну, но каждому свое», —
0: изрекал Иван, поднимая вверх толстый палец.
2: «Понимаешь?»
1: «Не очень».
2: «Значит, тебе пока и не надо. После поймешь».
0: Доживав воблу, он испарялся, а Егор долго чесал в затылке, пытаясь сообразить, что это Иван мудрит и темнит. Не найдя ответа, съедал кусок хлеба с наидешевейшим зельцем и принимался за самообразование. Вчерашний поиск в мусорном баке принес роскошный улов. Историю древних цивилизаций в изложении для абитуриентов. Кое-что было непонятно до мигрени. Как Исида зачала от мертвеца? Что свербило у Сета, из-за чего он стал нехорошим? С какого бодуна Гор скормил папаше Осирису свое вырванное око? Во-первых, папаша уже давно был покойником, а во-вторых, тот еще деликатес. Кое-что приводило в восторг. В особенности то место в начале книги, где говорилось о неолитической революции. Как раз перед приходом Ивана единственная неубитая программа громкоговорителя поведала Егору гипотезу. Впервые ли помогают земной цивилизации неизвестные покровители? Не является ли неолитическая революция, не говоря уже о самом возникновении человечества, прямым результатом воздействия бионаров в отдаленном прошлом? Не означает ли это, что таинственные покровители решили, человечеству пора подняться еще на одну ступень? Безусловно, оно должно подняться само, снабженное отнюдь не готовыми знаниями, а лишь инструментом для их приобретения.
1: «Вот ведь!»
0: — умилялся Егор. Неолитическая революция представлялась ему в виде штурма дворцовой решетки толпой прогрессивных земледельцев, вооруженных шлифованными топорами и бронзовыми мотыгами. В картинку временами въезжал броневик, плюющийся огнем из двух башенок. Егор гнал его прочь, как явление несвоевременное.
2: «Погодите, пращуры, до техники дело дойдет. С бионарами-то! Где уж древним ретроградам с их кое-как обтесанными рубилами и корявым дубьем противостоять натиску прогресса? Никаких шансов!»
0: Какая революция предстоит на этот раз, Егор не знал. Хватало того, что будущее рисовалось в радужных красках. Иные люди невосприимчивы к повальному оптимизму, Егор был не из их числа. Оскорбляться инопланетные подачки, как некоторые, да подите вы, гордецы, обиделись. Человечество, видите ли, оказалось подопытной букашкой под микроскопом. Да хоть бы и букашкой. Вам что, бионаров не хватило? Умный человек не станет обижаться на добавку ума, а скажет благодетелям спасибо. Вот так-то. Главное, чтобы добавка пошла впрок. Глава третья. Кому до инопланетных подарков не было никакого дела, так это природе. В положенное время участились оттепели, побежали ручьи, зачирикало, чуя весну, птичья мелюзга. Самозабвенно пели коты. Сугробы съежились, обороняясь от солнца черной коркой. Егор ковырял их, разбрасывая по асфальту снег, чтобы поторопился таять и не маячил. Все шло путем.
2: «О, сосед!» — приветствовал его Иван Неподоба. «Давно не виделись. Все трудишься?»
1: «А ты?»
2: «У меня день нормированный. Принял, погрузил, закрылся. Теперь домой иду. Может, пузырь на двоих раздаем?»
0: Егор подумал и покачал головой.
2: «Зря», — осудил Иван. «Слушай, теоретик, ты мне вот что скажи. Как сейчас мусорят? Больше или меньше, чем раньше?»
1: «А почему должны меньше?»
2: «Ну как? Интеллект-то повысился. Где раньше бросали, не думая, теперь бросают с умом. А то и вовсе в урну, нет?»
1: «Не знаю», — вздохнул Егор. «Я ведь недавно...»
2: «Не с чем сравнить».
1: «А тебе? Меньше посуд несут или больше?»
2: «Я без работы не останусь, и не думай», — самодовольно ухмыльнулся Иван. «Как несли, так и несут. Меньше-то с чего? С ума, что ли? Так ведь умного человека в России всегда тянет выпить. Не все ж такие, как ты. Во многой мудрости много печали, слыхал?»
1: «Приходилось».
2: «Не осознал, значит. Ну, пока, счастливчик».
0: Провожая его взглядом, Егор недоуменно пожал плечами.
1: «Счастливчик?
0: Это как сказать. Хотя, да, пожалуй.
1: У него есть цель. Пусть скромная. Не всем же кружиться в высоких материях, изобретая термояд или летая к Альфе этого, как его».
0: Егор даже перестал крушить сугроб, тщетно силясь припомнить, как зовется непарнокопытный греческий мужик.
1: «Да черт с ним, гибридом! Не в нем дело, а в том, что у каждого свой собственный масштаб свершений. Кто-то до сих пор ищет свой путь, мается и потому несчастлив, а он, Егор Суковатов, свою тропку нашел. Осталось пройти ее, вот и все. Как просто! Как понятно, просто и доступно!»
0: Сиял день, а слезящаяся снежная крупчатка искрилась так, будто сознательно притворялась алмазной россыпью. На крышах плакали погибающие сосульки, закаленный воробей отважно купался в луже, мальчишки пускали спички по ручью, споря, чья раньше низвергнется в коллектор. Егор зажмурился, подставив лицо солнцу. Он был уверен, оно не обидится, взглянув в рожу бывшего бомжа. Настроение было умилительное, но и ответственное. Начинался новый этап. Когда запахло летом, Егора все-таки уволили как сезонника, посоветовав приходить снова в октябре. Порушили и дом, выкопав на его месте котлован под будущий небоскреб. Егор направил было стопы к бывшей жене, но получил пинка от ее нового сожителя. Ладно. В тот же день он устроился ночным сторожем на склад стройматериалов, решив таким образом проблему ночлега. Каморка была тесная, но с готовым топчаном, электроплиткой и местом для стопки другой книг. Что еще человеку надо? Раздобыв школьные учебники, он готовился к экзаменам в пищевой техникум. Один знакомый рассказал ему, что предстоящая работа будет заключаться в том, чтобы стоять у резиновой ленты и наблюдать, как мимо едут творожные сырки, а чуть что останавливать линию и вызывать наладчиков. Егор решил, что, подучившись, справится. Воображаемые движения конвейера с сырками волнующе приятно ассоциировалось с неостановимой поступью прогресса. Сладкая мечта быть причастным проснулась и дергала Егора за невидимые миру ниточки.
2: «О, какие люди!» — приветствовал его Иван Неподоба из-за баррикады бутылочных ящиков. «Что-то давно тебя не было видно».
3: «Занят был», — кратко ответил Егор.
2: «А чё посуду не несешь?»
1: «Говорю же, занят, собирать некогда».
2: «Ну-ну, ты еще скажи, что и не тянет».
1: «Ну и скажу», — возлился Егор. «Что было, то прошло, понятно? Не все такие, как ты».
0: Другой бы на месте Ивана немедленно и агрессивно ощерил пасть. «Какие-то такие!» Но Иван был мудрее, чем казался.
2: «Да ты никак всерьез решил, что все изменилось».
0: И мясистая ряжка Ивана расплылась в улыбке поперек шире.
2: «Не, правда?»
1: «А то нет».
2: «Ладно».
0: Иван огляделся и, не обнаружив на ближайших подступах никого, кто шел бы сдавать посуду, спросил в лоб.
1: «Так что, по-твоему, изменилось? Только про термояты Альфу Козлодоя не заливай, не надо».
4: «Мои мозги», — угрюмо сказал Егор. «Они думают. Раньше спали, теперь проснулись.
1: Кто-нибудь это оценил?»
4: «Не знаю. А зачем мне надо, чтобы ценил кто-то? Я сам для себя, мне нравится».
2: «Ты еще скажи, что счастлив», — фыркнул Иван.
4: «А что?» — заморгал Егор. «Почему нет?»
2: «Потому что врешь ты все. Тебе надо, чтобы тебя ценили. Всем надо.
4: Не все могут. Выходит, и тебе надо».
2: «А то как же», — подтвердил честно Иван. «Мне надо, и меня ценят. Вот сегодня откажусь принимать винную посуду или приму за полцены. Обматюкают. Про себя понятно, потому что кому охота со мной ссориться. А завтра приму за полную цену. Вот и уважение. Мне хватает, веришь?»
4: «Нет»,
0: — с сомнением сказал Егор.
2: «Это еще почему?»
0: Егор морщил чело, формулировал.
1: «Надо вверх», — сказал он наконец. «Выше надо».
2: «Вот я и говорю, уважение тебе хочется. Ну ладно, пусть самоуважение».
0: Оказывается, Иван мог оперировать и такими словами.
1: «Хотеть-то хочется, а может ли? Я на бионары идти клал с прибором, потому что ничего не изменилось. Ты же еще не въехал. Всем ведь ума досталось поровну. Значит, кто был наверху, академики там всякие, тот наверху и останется. А кто был внизу, тот... Ну, догадайся с трех раз».
0: Слушать такое было горько и обидно. Забыв, куда шел, Егор, не прощаясь, развернулся и пошлепал назад по мастеровой. Иван хохотал ему вслед.
2: «Абсолютная шкала всем до фени!» — доносилось до Егора сквозь жизнерадостное ржание. «Человеку интересна только шкала относительная. Верхушки Кочки или Эльбруса — все равно верхушка. Одно, всегда дно».
1: «Но ведь это неправда! Неправда!»

0: Александр Громов. Всем поровну. Окончание. Вступительные экзамены Егор провалил. Как он ухитрился это сделать при конкурсе в полчеловека на место, Егор не понял и не брался объяснить. Запомнилась только иронически поднятая бровь экзаменатора. Егор зачем-то поблагодарил и вышел с неудом, глупо улыбаясь, не понимая и не веря. В тот же день он напился, пьяный, слонялся без цели, цепляясь к шарахающимся прохожим со слезливыми признаниями, оскорбил непристойным действием цоколь какого-то памятника, вступил в оживленный диспут с милицией и заночевал в казенном доме. Наутро разламывалась голова, а синяки на теле свидетельствовали о массаже тупым резиновым предметом. Да еще предстояло выплатить штраф. Нечестно! Ни штрафы, ни побои, экзамены. Не всякий ведь сам догадается, что в школе у всех абитуриентов повысился IQ, то и вопросы экзаменаторов станут сложнее. Надо было предупреждать. Его предупредили по месту работы в энергичных словах. Спасибо, что не уволили сразу. Это случилось немного позднее. Егор запил. Сволочные биороботы уменьшили его восприимчивость к спиртному. Если раньше его развозило вдрызг с бутылки Жигулевского, то теперь требовался эликсир покрепче. Деньги начали таять. Один раз Егор вооружился арматурным прутом и пошел убивать гада Ивана, но запутался в улицах и на мастеровую не попал. Ночью он выл и рыдал в тряпье, заменявшее ему подушку. «Ну почему мир устроен так подло? Почему людям интересна только относительная шкала и их личное место в ней? Умный — глупый, талантливый — бездарный, красавец — урод, богатый — нищий, атлет — доходяга, инициативный — инертный. Вот что на самом деле их волнует. И давать всем поровну несправедливо, потому что у самых низших, самых обиженных не будет никакого продвижения. Да, наука пойдет вперед, это точно. Для того, видно, бионары были впрыснуты. Остальное — чепуха. Разве что воры начнут работать тоньше, так ведь баланс не нарушится, потому что опера-доследователи тоже получили свою долю сиреневой взвеси. Ни один человек не ушел обиженным. И ничего не изменилось». Не ведая об экклезиасте, Егор приходил к тому же выводу: что было, то и будет. Он мог бы понять это раньше, если бы не был так увлечен своей кажущейся эволюцией. Разве кто-нибудь, исключая наблюдателя жизни Ивана Неподобу, стал разговаривать с ним охотнее, чем раньше? Разве не внушал он по-прежнему брезгливое неодобрение? Разве хоть одна женщина посмотрела в его сторону с интересом? Зачем живешь? Кому нужен? Для чего все это? Какой смысл? Наплакавшись вдоволь, Егор принимался скрежетать зубными пеньками, потом вставал с топчана, пинал книги и, покинув пост, тащился к круглосуточному магазину. Там было то, в чем он нуждался. От контейнера к контейнеру, от урны к урне. Возле скамеек проверить сугубо и в кустах. Ага, вон на автобусной остановке. Мужик башку задрал, пиво пьет. Успеть бы, пока конкуренты не набежали. Евробутылка, почти рубь. Сентябрь природа выделила не в подарочном варианте. По утрам, в самое добычливое время, в приземном слое висели синие от холода туманы. В ужасе жухла листва. Теоретически приближалось бабье лето с его щедрыми на солнце днями, но пока сверху не то сеялось, не то просто висела в воздухе холодная морось. Она липла к нелепой фигуре, что, шаркая ногами и не замечая луж, брела неведомо куда. Иногда фигура останавливалась, скрючившись и держась за бок. Егор Суковатов обходил свою территорию. Круг замкнулся. Возможно, он не был кругом, а был витком спирали, но это уже не интересовало Егора. Сегодня он выспался в теплом подъезде и уже почти набрал посуды на личный прожиточный минимум. Ничто другое его не интересовало. До холодов было еще далеко, а значит, все шло путем. «Бракованный», — объявил Иван, ощупав горлышки пивных бутылок и отставив одну в сторону. «С выколкой. Второй раз ее приносишь. Принесешь еще раз — получишь в репу. Винные сегодня не берут, тары нет.
1: Итого 11 штук.
2: Винные.
0: Гугниво пробубнил Егор.
1: Чего?
2: Возьми за полцены.
1: Сказал уже, тары нет.
2: Полцены.
0: Ноюще прогнусавил бомж. Он явно нарывался. Издав внутренний рык, Иван обозначил было движение в сторону надоеды, как вдруг что-то хлопнуло у него над головой, как хлопает разбившаяся лампочка. Кудрявое облачко, на сей раз не лиловое, а изумрудно-зеленое, чуть подсвеченное изнутри, вспухая и разрастаясь, быстро обволокло приемщика, сдатчика, штабеля ящиков и, перестав быть видимым, впиталось в городской воздух.
1: «И не надоест им?» – подивился вслух Иван. Затем он сморщил нос, прислушался к внутренним ощущениям и передернулся. Покосился на бомжа. Внутри обоих что-то происходило. Иван чихнул. Егор удержал чих, чтобы тот не отозвался очередным приступом рези в кишках. Иван подозрительно посмотрел на Егора. Тот никак не реагировал. Приобретенный интеллект был тому причиной или приобретенный опыт, какая в сущности разница? Даже для дебила одного урока бывает достаточно, смотря какой урок.
3: «То-то же», — сказал Иван удовлетворенно. «Значит, получи за 11 и гуляй отсюда рысью. Уловил? Не слышу!»
2: «Винные за полцены, а?»
0: — упрямо бормотал бомж. Это был рассказ Александра Громова «Всем поровну». Модель для сборки снова в эфире и снова с вами. И во второй части нашей программы, до самого конца ее, Роберт Рид «Слишком много Джоэлов». День вроде обещает быть особенным, и я могу точно объяснить вам, почему. Девушка эта стреляет в меня глазами. В обеденный перерыв я осваиваю ресторанчик в переулке за рыночной площадью, и пара приятелей из нашей конторы помогают мне в этом мероприятии. Официантка, вооружившись меню, подходит к нам и говорит, что ее зовут Хизер, что сегодня нас будет обслуживать она, и вот тут-то она стреляет в меня глазами, а потом как будто следует кокетливое подмигивание. Будь день обычным, я бы, вероятно, и внимания не обратил, но едва она удаляется, как мои приятели начинают прыскать и отпускать дружеские шуточки. Девочке, возможно, лет 20. Худющая, длинная, не очень уж из себя, но она молода, абсолютно и ослепительно молода, и я снова становлюсь мальчишкой. К концу обеда я в общем итоге профлиртовал 90 секунд, и с ними приходят счастливые настроения, на каком моя дряхлая душа сумеет продержаться все выматывающие часы совещаний. По пути домой у меня достаточно времени вообразить новую жизнь с Хизер. Мы поселимся в большой квартире над ее рестораном, и дома она будет носить только передник да табличку со своим именем, и мы обзаведемся огромным ящиком со всякими секс-игрушками. Так, фантазии, ничего больше. Правду сказать, я не заметил, какие у нее глаза, а фигура, скорее всего, помнится мне куда более интересной, чем на самом деле. Полина висит на телефоне. Судя по бойкому тону, разговаривает она с сестрой. Лео растянулся на диване и делает вид, будто занимается. Потом делает вид, будто смотрит на меня. Но его глаза так толком не поднимаются, и он тут же снова утыкается в телевизор. Я хочу сказать ему что-нибудь такое отцовское, но тут его мать говорит «Пока, Бек!» и появляется в обозримом пространстве, все еще с телефоном в руке, и странная широкая улыбка замораживает меня. Она красавица. И теперь, и когда ей было 20, и всегда. И, конечно, глядя на это тонкое лицо и золотистые волосы, на длинноногую фигуру, которую она поддерживает в оптимальной форме, я испытываю жгучий стыд. Я дерьмо и идиот. Вот что я думаю, когда она говорит мне «Кое-кто работает с зеркалом». Полсекунды, чтобы собраться с мыслями. «Зеркало», бормочу я. «Зеркало новой модели», говорит она, а ее улыбка уже не просто улыбка. «Он местный, ты его знаешь».
1: «Я знаю многих».
0: «Догадайся, кто требует она». «Но мне не надо догадываться. Собственно, в нашей вселенной есть только один человек, к которому это может относиться».
4: «И Не стану притворяться, будто понимаю принцип зеркал. А ведь в школьные годы точные науки мне даже нравились. Спотыкаюсь я на дерьмовой квантовой механике. Свет функционирует как частицы, а электроны находятся одновременно повсюду. На этом принципе втолковывают мне и работают зеркала. Кто-то установил, что наша Вселенная всего лишь одна из бесконечного числа наложенных друг на друга Вселенных, и каждый электрон делит свое существование между триллионами разных мест. И если у вас хватит ума и энергии вдобавок к миллиардам долларов, вы можете сконструировать машину, которая проникает из вашего крохотного царства в необъятное число других. Машину назвали зеркалом из-за того, что она плоская и обеспечивает стопроцентное отражение, и еще из-за того, как эта дрянь действует. Человек встает перед зеркалом. Он видит свое отражение, а зеркало видит в нем неповторимое расположение его молекул. Это очень важно, даже критически важно. Для навигации по нескончаемым скрытым просторам гипервселенной необходима конкретная цель. Цель эта должна быть объемной, сложной и до предела маловероятной. Пылинка не отвечает ни одному из этих определений. Известняковая плита ничем не лучше. Даже какая-нибудь знаменитая скульптура, какая-нибудь прекрасная обнаженная фигура, изваянная из самого драгоценного, самого редкого мрамора, не обладает достаточной сложностью. Но человеческое тело — это чудо маловероятностей, помноженных на маловероятности. 60 триллионов клеток, и каждая нашпигована одной и той же ДНК. Вот это-то и видит зеркало. Затем оно шарит по гипервселенной, выискивая идентичные системы. И если кто-то в тот момент стоит перед зеркалом двойником,

возникает связь. Стоящий видит образ, очень похожий на его собственный. Но только одет этот образ по-другому, а, возможно, есть мелкие отличия в лице. Один шрам на двоих, не тот пробор. Маленькие особенности, возникающие из мелких различий в двух жизнях, которые в остальном практически идентичны. Вот тут-то и зарыта собака. Зеркало не просто зеркало. Если можно послать свет из одной вселенной в другую, тоже можно сделать и с плотью, и с кровью. Необходим только сильнейший импульс энергии плюс несколько более сложная аппаратура. Зеркало действует и как проход, ну, словно пользуешься дверью. Делаешь большой шаг вперед, мгновение по коже бегут ледяные мурашки, и ты уже стоишь в комнате, очень похожей на твою. То есть, кроме мельчайших различий.

0: Я в постели. Полина обещает скоро присоединиться ко мне. Но гимнастика для нее святое, и, правду сказать, обычно я ничего против не имею. 40 лет, а она все еще прижимает обе ладони к полу, длинные ноги почти не согнуты, и над всем возвышаются ее упругие, крепкие и практически голые ягодицы. Однако сегодня я смотрю не на мою жену, а на экран телевизора. В местных новостях все еще пережевывается потрясающая сенсация. Джоэл Монтгомери то, Джоэл Монтгомери это... А на случай, если кто-то подзабыл, репортеры продолжают перечислять его активы. Свою первую акцию Джоэл купил еще подростком. Первую компанию приобрел еще до 21 года, а неоспоримым миллиардером стал еще до 30 лет. Первая акция, выпущенная Монтгомери, вступила в жизнь за 2 доллара. Теперь та же акция стоит столько же, сколько новый Lexus. Если бы я в самом начале купил 10 акций, если бы последующие 2 десятка лет, словом, мы с Полиной могли бы купить практически любую островную страну по своему выбору, а затем предаться деспотической роскоши. Соль в том, что это могло бы случиться. И очень просто. Я в школьной столовой ел что-то таинственное. Джоэл сел напротив меня без всякого приглашения. Он выдал мне свою особую улыбочку, потом спросил: «Ну как, Росс, одолжишь мне небольшой капитал и дашь мне распорядиться им, по-моему?» Я мог бы ответить «нет» по сотне веских причин. Но чтобы отказать ему, мне требовалось не больше одной. И я сказал напрямик: «Ты мне не слишком нравишься, и мы оба знаем причину. Так и чего бы тебе с этой минуты больше ко мне не лезть?» 20 с лишним лет прошло, а я все еще помню свои слова. В миллионный раз не могу не спросить себя: «А что если бы...» И вздрагиваю, и мотаю головой, и, спасая свою душу, изучаю ягодицы жены. «Единственное действующее зеркало в частном владении», — объясняет ведущий. «Мистер Монтгомери использует его, чтобы собирать в нашем прекрасном городе свои альтернативные «я». Это будет месяц замечательных событий, и он завершится фестивалем в честь его и их дня рождения». «Прыщ! Самодовольный!» — взрываюсь я. «Самовлюбленная сволочь!» Полина пристраивается рядом со мной, отбирает пульт и выключает телевизор. И находит нужным сказать мне: «А это тебя очень злит». Как будто я сам не знаю, что чувствую. «Он сделал для нашего города колоссально много», — напоминает она. Я не говорю того, что думаю, и даю тишине воцаряться в спальне. Потом в полголоса ставлю Полину в известность. Я больше не хочу разговаривать о Джоэле Монтгомери. Она встает и проверяет, заперта ли дверь, что теперь случается не так уж часто, а, возвратившись к кровати, пристально смотрит на меня. «Ну, естественно, в конторе только и разговоров, что о фестивале и зеркалах. Наш самоназначенный всезнайка утверждает, что Джоэл уже забронировал все свободные номера в лучших отелях. Вот как он называет нашего соседа-миллиардера Джоэл, как, впрочем, и все. Это ведь город на Среднем Западе с 250 000 жителей. Если вы местный из обеспеченной семьи, то почти наверняка с ним знакомы. Учились в одной школе, либо он в то или другое время ухаживал за вашей родной сестрой, двоюродной, а то и за вашей матерью. А может, вы были приглашены на благотворительный концерт, где под дружные аплодисменты ему преподнесли мемориальную дощечку орехового дерева. Джоэл пожал минимум 1/4 правых рук в городе и знал по имени множество людей. Бесспорно, у него есть подход. Такой любезный, светский и неотразимо обаятельный. Легко создает впечатление, что вы его новый дорогой друг, пусть даже он только что прочитал ваше имя по бумажке. Не такая уж веская причина, чтобы человек вам нравился, но... Если отбросить его деньги, влияние и местные корни, то можно увидеть главную причину, почему люди прямо-таки обожают нашего маленького Джоэла. Черт, даже я научился принимать и уважать моего былого одноклассника. И хотя называл его самовлюбленным прыщом, но фестиваль расшевелил мое любопытство, даже заинтересовал. Почти заинтриговал. В обеденный перерыв я вместо ресторана ускользаю в клуб здоровья. Вместо жиров и соли поглощаю 20 минут кручения педалей и выжимания тяжестей. Все телевизоры в длинном зале передают программу новостей. 30-40 изображений нашего Джоэла рассказывают о его планах. Ученые, занимающиеся подобными штучками, утверждают, что в пределах соприкосновения существует 10 триллионов вселенных, чуть-чуть отличающихся от нашей. И в этих почти соприкасающихся вселенных зеркала неизменно новейшие технологии, безумно дорогая, сосредоточенная в руках немногих счастливцев. Из чего следует, что наш Джоэл намеревается отыскать таких же Джоэлов, как он, богатых. По прикидкам, визит нам нанесут 30-40, что не так уж и странно. И тут я словно вижу, как они торжественно проезжают по городу. Каждый из заднего сиденья красного лимузина машет камерам и вопящим поклонникам. Выглядит это все таким нелепым и безобидным и увлекательным, что, упражняя брюшной пресс, я начинаю смеяться, и меня охватывают слабость и облегчение, и счастье. Мое счастье длится 10 минут. Я одеваюсь после быстрого обжигающего душа, а в соседней кабинке болтают двое молодых ребят. «Что ты сделал, будь у тебя такое?» – спрашивает один своего дружка. И тут же отвечает на собственный вопрос. «Я бы поменялся местом с моим двойником, он и глазом моргнуть не успел бы». «Ага, а зачем? Попробовать его жизнь? Попробовать его жену? Да нет, я сказал...» И тут он хохочет. «Ага, я это самое и сказал. Каждую ночь я бы пробовал новую жену». В школе Джоэл участвовал в кроссе. Я об этом не так уж часто думаю, но теперь ясно вспоминаю, как выглядели бегуны. А Джоэлам, чтобы не путать, присвоят номера, как марафонцам. Наш Джоэл будет номером первым. Остальным номера станут выдавать в порядке появления из зеркала. Как я слышал, все будет классно. Номера сделают маленькими, вышитыми на квадратиках дорогой шерстяной материи, так чтобы пришитые к любому костюму они выглядели элегантно. Рост и сила сделали Полину звездой волейбольной команды. Наша школа устраивала ежегодный банкет для своих спортсменов, и я подумывал о том, чтобы пригласить ее быть моей дамой. Но Джоэл первым выскочил из ворот, и она сказала ему «да». Так что, в конце концов, я пригласил своего отца. Речь на банкете произносил удалившийся отдел владелец упаковочной фирмы, и он объяснял, сколько хорошего ему принесли занятия атлетикой, добавляя лишнее «е», словно вкладывая в это слово весомость и фальшивую значимость. Я был футболистом в дублирующем составе, а изредка и в первом. Если не считать странные манеры произносить «атлетика», я ничего больше об ораторе не помню. Зато помню, как я следил за Джоэлом и Полиной. Он говорил без умолку, а она смеялась. Слишком много. Тем более, если слушала только из вежливости. Домой я вернулся раньше жены. Лео разбил лагерь перед телевизором и смотрел какой-то боевик, наверное, в 1001 раз. Он даже не взглянул на меня, но сказал напряженным голосом. Звонил один тип.
1: Какой тип?
0: «Маме», — говорит он мне, — «минуты две назад». И снова я задаю критический вопрос. «Какой тип?» Теперь его глаза обнаруживают меня. Наш сын соединяет внешность матери с нервной тревожностью отца, хотя очень неплохо прячет и то, и другое. Ему скоро 15. Самый скверный возраст, особенно если твоя жизнь дает много материалов для сравнений. Вот о чем я постоянно себе напоминаю втайне. Лео докладывает. «Своего имени он не назвал». «Так что же он сказал?» «Передай привет твоей мамочке от меня, вот что он сказал. Передай ей, что звонил номер 9».
1: Телефон больше не звонит. Обед как обычно, все как обычно, и не зная я эту семью, так решил бы, что это счастливая, хотя и тихая компашка. В кровати за закрытой, но не запертой дверью можно было без опаски признаться в очевидном. «Я встревожен», сообщаю я. Полина говорит, «а ты не тревожься». Сразу же, без запинки. Но для меня это не просто, как всегда. Я качаю головой и говорю, я все думаю и думаю, может быть, нам взять отпуск, попутешествовать. Может быть, в следующем месяце? Может быть. Она смотрит на меня. Смотрит и все. Что, спрашиваю я? Ты же ведь все время не говорил, только чтобы мы отправились в круиз. У Лео занятия в школе. Лео может пожить у твоих или у моих. Алина приподнимается и садится на кровати, разглядывая свои колени, потом спрашивает. «Ты знаешь, чего ты боишься?»
0: «Нет, не знаю, признаюсь я, и не желаю знать». Она как будто хочет что-то сказать. «В любом случае, это будет прямолинейно, честно, беспощадно, именно то, что мне сейчас требуется. 20 лет брака убедили меня, что моя жена сильна именно в том, в чем я слабее всего, и у меня не хватает гордости отвергать выпадающие порой минуты, когда она укрывает меня под своим крылышком». Но едва она открывает рот, как выражение ее лица меняется. «Машина, ты слушаешь?» – спрашивает она. «Как мне слушать?»
1: Я гашу лампу, и мы вместе подкрадываемся к выходящему на улицу окну и всматриваемся сквозь щелки жалюзи. Ни одна машина, а две остановились у тротуара перед нашим домом. Лимузины. Один черный, другой белый, как кость. В обоих стекло правого переднего окна спущено. В обоих окнах видны очертания одной и той же головы. Под широким, гордым, гениальным мозгом виднеется узкий подбородок и рот, и я прямо-таки ощущаю эти устремленные на нас одинаковые пары глаз. Последний раз я разговаривал с Джоэлом, нашим Джоэлом, в заключительные минуты местного благотворительного обеда. Было это год два назад. Ему как раз вручали особую, недавно введенную награду, а в ответ он извлек $1 000 000 из ящика на мелкие расходы для детей, ставших жертвами насилия. Я это мог только одобрить. Конечно, очень легко прохаживаться насчет чистоты побуждений богатых людей, но когда я воображаю себя миллиардером, ничего получше того, что делает он, придумать не могу. Обездоленные дети и больницы, и городские школы. Вот лишь немногие из его заботы, нам крайне повезло, что он у нас есть. Как бы то ни было, я перекинулся парой слов с нашим Джоэлом. Десяток другой элегантно одетых личностей с чашками кофе и рюмками в руках упивались его мудростью. На Джоэле был смокинг, и гость ничего не пил. Он выглядел приятно расслабившимся, словно готовым вздремнуть. Его чарующий уверенный голос сыпал советами об искусственном интеллекте, ядерных реакторах и других высоких технологиях, которым в ближайшее время предстояло стать решающими. Если зеркала и упоминались, я не слышал. Но ведь я держался в задних рядах сворых, смакуя свое равнодушие. Нашего почетного гостя в шутку спросили, кто выиграет кубок. Ведь он столько уже напредсказал, так кто же выиграет? И с абсолютной непринужденностью Джоэл сообщил: «Раскелайн». Правду сказать, это было вроде чудо. Услышать, как с его знаменитого языка срывается мое имя. Я шагнул поближе, бормоча: «Ну, Рос разбирается в футболе, а я нет». Джоэл усмехнулся своему невежеству, и всем вокруг стало легче. Он протянул мне руку. «Как дела, Рос? Сколько лет, сколько зим?» «Да, порядочно», — выдавил я. В таланты Джоэла входило умение плавно и мгновенно переключаться. Внезапно все вокруг нас словно исчезли. Остались только два старых школьных друга. «Что поделываешь, все еще в страховании?» «Все еще», — сказал я. «А Полина?» «Хорошо, прекрасно». Но спрашивал он не о том. Я понял это по его ухмылке, по улыбке в его зеленых глазах. И тут он закончил свой вопрос. «Она здесь с тобой?» «Нет». «Да, я как будто ее не видел». Я кивнул, пропуская намек мимо ушей, и сообщил ему: «Наш сын болен, она осталась дома». «Лео!» В том, что он знал имя нашего сына, ничего невероятного не было. Память у него была почти фотографическая. Он любил похвастать ею еще в школе. «Ну», — промурлыкал Джоэл, снова беря мою руку и тепло ее пожимая, «очень рад был повидаться. Береги себя, Рос». И он исчез. Словно в воздухе растворился, а я остался гадать, что, собственно, означал наш разговор. Его интересует наша семья, я или Полина? Или же Джоэл увидел во мне удобное средство ускользнуть от стада поклонников? Они теперь столпились около меня, и моложавая дама в платье с низким вырезом, встав почти вплотную ко мне, спросила: «Ну, а насчет кубка? Кто его выиграет?» Я был запасным в команде, победившей равнёхонько в двух играх, когда я учился в старших классах. Но дама была по-своему миловидна, а ее полные груди старательно тыкались мне прямо в глаза. Ну, разумеется, я принял вид знатока и ответил: «Кливленд». «Черт, у меня было примерно 50 шансов ответить верно, а при прочих равных это почти верняк». В конторе пережевывается только одна тема. И согласно последней оценке, тема эта к настоящему времени насчитывает минимум 50 появившихся ниоткуда голов. Даже наш главный выделяет время для сообщения последних новостей. Стэн – серебровласый импозантный мужчина с молодой второй женой, который, чтобы занять ее, он выдает суммы на содержание процветающего бюро обслуживания всяких праздников. «Минди устраивает нынче званый вечер в особняке», — с гордостью докладывает Стэн. «На 200 персон». Но в это число включены дамы и избранные представители прессы, то есть не только Джоэл, и, хочу я сказать, Стэну почти 60. И в местной страховочной сфере он живая легенда, практически бог. У него благообразная внешность человека, хорошо переносящего косметические операции, и он регулярно встречается с Джоэлом номер один. Вот почему я почти верю, когда Стэн говорит: «Теперь чуть ли не каждый час появляется очередной». «Неужели?» — выпаливает кто-то. «А наш Джоэл просто стоит там и ждет?» Стэн качает головой. «Нет, вроде бы каждый новый Джоэл дежурит, пока не появится следующий. То есть, если он решает остаться». «Но многие отказываются», — говорит Минди. «Однако, если он готов остаться здесь, новый Джоэл обязан стоять в одиночестве в зале с зеркалами, демонстрируя себя гипервселенной. Обязанность, надо сказать, не особенно тяжкая, потому что официанты приносят ему закусить и выпить, а он беседует с надомным искусственным интеллектом, узнавая все, что возможно о нашей маленькой земле». Все заворожены и приятно ужасаются. Это ведь какой-то невероятный беспредел, по-особому тлетворный. Разумеется, мы жаждем узнать все про этот декадентский раут. Но Стэн на следующее утро не является в контору, предоставив нам повариться в собственном соку. Уже почти 11, когда наш начальник наконец выходит из лифта, еле волоча ноги. Стэн превратился в дряхлого старика. Он провел ночь без сна, глаза утомленно красные, он подчеркнуто избегает наших взглядов. Тем не менее, среди нас отыскивается тупица, не способный принять предупреждающие сигналы. Идет, подходит к нему и спрашивает напрямик: «Ну и как все прошло в особняке? Минди хорошо провела время?» Стэн сегодня утром выглядит на все 70 лет, но вот его свингу и молодой позавидует. Он уложил дурака хирургически точным правым в подбородок.

Мы начали встречаться летом после окончания школы. У меня уже был опыт с другими девочками, а Полина напускала на себя наивный вид, что очень помогало. Я почти верил, что я первый и единственный. Чудесное лето для меня и отличный первый студенческий год. И она, и я учились в городском колледже и много говорили о том, чтобы скорее пожениться. Говорила в основном Полина, а когда заметила, что я больше отмалчиваюсь, обвинила меня в том, что я не смотрю на наши отношения серьезно. Что я мог ей ответить? Я сказал ей абсолютно серьезно. Она посмотрела на меня по-особенному, а потом спросила: «Ты хочешь на мне жениться?» «Вообще-то, да, в будущем». Не самые умные слова в моей жизни. И не успел я оглянуться, как она вернула мне кольцо с опалом и что-то вякнула на тему, что мы останемся друзьями, подразумевая такую дружбу, когда видится раз в полгода. Во всяком случае, я так ее понял. Она хотела, чтобы я прямо предложил пожениться, а я ни в какую. Слишком был упрям и слишком молод, и мог найти что-нибудь получше. То есть я так думал. И для достижения этой цели я ухаживал за любой девчонкой, которая говорила «да», и спал с девчонками, которые говорили «да», и прошло полгода. И вот тогда-то Джоэл возвратился в город. Ему полагалось быть в Стэнфорде на полной стипендии, а он в супермаркете у Эдди Бауэра выбирал новое зимнее пальто в середине октября. Я заглянул туда на распродажу летних рубашек. То есть встретились мы вот по такой глупой случайности. «Привет, Росс», — сказал он, встряхивая мою руку. «Что ты здесь делаешь?» — сказал я, а потом добавил, твердо зная, что этого никак не может быть. «Тебя что, вышибли из Стэнфорда?» «Вот именно», — ответил Джоэл, глазом не моргнув. Я не поверил, а он сказал: «Я слишком много занимался другим. Вложением капитала и делами корпорации, которую создаю». Он не упомянул о своем давнем предложении превратить мои скудные сбережения в целое состояние. Раскапывать это старье ему не требовалось. «Планирую приобрести кое-какие небольшие компании, разрабатывающие высокие технологии, и соединить их воедино. Компании, которые даже не подозревают, что между ними есть нечто общее. Оно есть. Во всяком случае, будет.

Два дня спустя я заворачиваю в клуб после работы и чувствую себя приятно утомленным после поднятия тяжестей после бега, спускаюсь на тротуар как раз в тот момент, когда мимо проезжает огромный белый лимузин. Номера на нем другого штата, что неудивительно, но маленький город со скромным населением, скромным во всех смыслах слова. Если вам потребуется кортеж лимузинов, заказывайте их где-нибудь еще. А теперь этих чудищ на улицах столько, что никто и внимания не обращает. На 2-3 в потоке машин поскромнее. Этот лимузин плавно скользит мимо, потом резко тормозит. С легким жужжанием опускается стекло задней дверцы, и очень знакомый голос произносит «Рос!» Не то дружески, не то с легкой усмешкой. Затем тот же голос говорит «Давай сюда!» Только в чем-то это не совсем тот же голос. «У меня есть выбор. Мне как не совсем по себе, скверновато, но одновременно меня сжигает любопытство. Вот почему мой выбор – сойти с тротуара и, рискуя угодить под колеса, заглянуть внутрь салона вплоть к тьму затемненных стекол. И я насчитываю 5 Джоэлов. Нет, 6. 6 мужчин, 6 абсолютных двойников сидят друг против друга. На всех спортивные рубашки и спортивные брюки, лица без усов и бороды, волосы от чуть слишком коротких до чуть слишком длинных, попросту говоря, волосы, причиняющие наименьшее количество хлопот занятому человеку. И у каждого номер все равные, пришитые к рубашке над здоровым сердцем. Они говорят «Рос» на одном дыхании. Ситуация уже не просто необычная. Они все начинают говорить, разом умолкают и смеются над своим единодушием. Потом ближайший ко мне Джоэл говорит «Ты куда, подвезти?» «Мы просто катаемся», — объясняет другой. «Вспоминаем добрые старые времена». Я не могу отвести глаз или просто моргнуть. «Поехали с нами», — предлагают они хором. И я готов ехать с ними. Втискиваюсь между 2 Джоэлами, а 3-й командует «Трогай!». Лимузин набирает скорость с плавной неизбежностью, делает 2 поворота, и мы выезжаем на главную улицу радиатором к востоку, следуя какому-то заранее составленному маршруту. Разговор ведется быстро и путанный. 6 правых рук указывают на фасад старого магазинчика, и каждый спрашивает «А помнишь, как мама?» И они умолкают, чтобы хорошенько посмеяться. Видимо, напоминать суть истории нужды никакой нет. Затем Джоэл справа от меня выпаливает «А где же Вудалей?» Справа виден новый гараж со стоянкой, высокий, массивный и бездушный. «В моем его тоже снесли», — говорит другой Джоэл. Еще 2 подтверждают печальное известие, 4-й говорит что-то о порнографии, а Джоэл слева от меня объявляет с явным удовольствием: «А я купил мой. Купил, перестроил, и теперь там городской центр изящных искусств». Чуть нагнувшись вперед, я разглядываю номера на их рубашках. 111 и подряд до 115-го. Затем 117. А где 116-й? Или нашел для себя что-нибудь поинтереснее? Хочу спросить, но у меня пропал голос. Упоминается название фильма, и тот же Джоэл спрашивает: «Где ты видел его в первый раз?» Один из них фильма вообще не видел, 2 видели много лет спустя на DVD. Но 3 впервые смотрели его в Водолее. Затем 111-й спрашивает: «А с кем?» И все настороженно молчат. 3 Джоэлов многозначительно и хитро косятся на меня. С Полиной, вот ответ. «К чему это вы?» — бормочу я. Джоэл справа, 117-й, дружески хлопает меня по плечу и объясняет: «Мы только что шагнули сюда и пытаемся установить, где наши жизни расходятся. В такую вот игру мы сейчас играем». «А, так!» — умудряюсь я выговорить. «И сколько же вас ухаживало за моей женой?» 117-й спрашивает: «А кто твоя жена?» «Полина Гэмбл», — догадывается другой. Я быстро киваю. Наступает секундное молчание, затем 5 поднимают руки. Торжественные выражения на их лицах несколько подпорчены мальчишеским злорадством. У них вырываются смешки, кто-то говорит «в старших классах», а 3 других признаются «и потом тоже». Я гляжу на эту троицу. «Вы с ней поженились?» 2 отвечают «нет». «Так за кого она вышла?» — вынужден спросить я. «За тебя», — отвечает один из них. «Через год после того, как я бросил Стэнфорд». «Не помню», — говорит кто-то еще. Тут 3 Джоэл ловко возвращает их к игре. «Вот здесь мы и расщепились», — говорит он. «Где-то на 4-м курсе колледжа вроде бы». И он быстро взглядывает на меня. Его глаза говорят все. 113-й. Я хорошенько запоминаю этот номер.

0: Затем откидываюсь и пропуская мимо ушей жужжание разговора. Теперь важен был только неясный ход моих мыслишек. Мы поженились на третьем курсе. Не было ничего особенно романтичного или драматичного в том, что мы снова оказались вместе. Просто это должно было случиться. Годом раньше я собрался с духом и поехал к ее родителям. Полина все еще жила у них, и, сидя на бугристом диване в тесной комнате, служившей им гостиной, я сказал ей, что был дураком и эгоистом, и не жду, что все снова вернется. Но если она не против, мы могли бы иногда пообедать вместе или сходить в «Водолей» на новый фильм. Полина обрадовалась, но сохранила благоразумие. «Начинать надо с главного», — сказала она мне напрямик. «Моя цель остается прежней. Я хочу твердой определенности с тобой или без тебя». И вот тогда я сказал ей: «Я тоже хочу определенности». Сказал с безоговорочной уверенностью человека, который наконец-то понял веление собственного сердца. Лео сидит перед телевизором. Он в наушниках, на коленях раскрытый учебник, но у меня впечатление, что он не читает, не слушает музыку и даже не смотрит омерзительный сериал. Он просто сидит тут в ожидании, а теперь ожидание кончилось, и он может рыкнуть на меня. «Ты очень поздно», — с гневом 14-летнего подростка. Я осознаюсь, что меня задержали, и тут же спохватываюсь. «С какой стати я должен просить прощения у собственного сына?» Лео бьет меня взглядом. «Что такое?» — спрашиваю я. Но тут же мне в голову приходит более важный вопрос. Во мне вспыхивает паника. «А где мама?» «В спальник», — говорит он, а потом с мрачной угрозой добавляет: «Полчаса висит на телефоне». «С кем?» «Да с ним же», — бормочет Лео. «С тем, который звонил раньше, с номером 9?» Моя тупость окончательно выводит его из себя. Лео мотает головой, утробно буркает, потом объясняет: «Не знаю, с которым, но все равно с ним». Я застываю на месте, ожидая, чтобы мои чувства определились. Моя апатия приводит Лео в бешенство. Он громко захлопывает учебник, потом говорит: «В школе есть один чувак, Марк Эшер». «Эшер? Почему эта фамилия мне вроде бы знакома?» «Ты учился в школе с его предками», — объясняет мой сын. «Его мать была тогда самой лучшей маминой подругой». «Я помню, ну и что она?» «Он начал ходить мимо их дома. Номер вроде, не знаю, 80 с чем-то. Он явился из своего мира с мешком бриллиантов и купил себе новый Мерседес и приехал к ним и пригласил маму Марка. А его родители?» «Ну да, они все еще женаты!» Мальчик зол и вот-вот расплачется. «Я очень давно не видел его таким. А теперь она ушла из дома и даже говорит о том, что отправится с этим долбанным подонком в его...» «Не выражайся», — одергиваю я его. Он смотрит сквозь меня и договаривает: «В его долбанный мир! Хочет навсегда бросить нашу землю». «Твоя мать никуда не отправится», — говорю я ему. Наконец, собравшись силами, я иду к двери в спальню и приказываю оставиться на месте мальчику, который даже не встал. Дверь спальни закрыта, но не заперта. Я слышу негромкий голос Полины, потом он умолкает. Но она не старается ничего от меня скрыть. Она даже словно не заметила, как я вошел. Сидит, прислонившись к горе подушек, рядом коробка бумажных носовых платков, а в свободной руке комкает промокший квадратик папиросной бумаги. Голова у нее наклонена на бок. Она слушает голос, который я начинаю различать, когда подхожу к кровати. В последний момент она взглядывает на меня, мокрые ресницы моргают, и она печально смотрит мне прямо в глаза. Не знаю, что я сейчас сделаю. В такие моменты легко поверить, что в почти бесконечном клубке вселенных я сделаю практически все, что только можно вообразить. Но стоя тут, находясь в этой жизни, которая ощущается как моя собственная и единственная жизнь, наилучше мне представляется взять трубку из ее руки, прижать к уху и сказать спокойным ровным голосом: «Привет, Джоэл, это Росс Келлайн». Женский голос: «Привет, Росс». «Бекки», — выпаливаю я. «Может быть, поболтаем потом», — шипит она. «А пока почему бы тебе не вернуть трубку моей сестре? Могу я попросить тебя о таком одолжении, Росс?» Я мгновенно подчиняюсь, и, одернув меня взглядом, Полина объясняет, прикрывая трубку ладонью:
1: «116-й женился на моей сестре. Его Бекки умерла в прошлом году от рака груди. Я хотела предостеречь ее, сказать, чтобы она завтра же прошла обследование. Только и всего, Росс. Только и всего».
0: Наш Джоэл женат 15 лет. Миссис Монтгомери была здешней девушкой с честолюбимыми мечтами, и брак с самым богатым холостяком города явился осуществлением одной такой мечты. Теперь она живет в Нью-Йорке и Париже, а домой наезжает редко, оставаясь почти невидимой. Развод был бы слишком громким и грязным. И наша золотая парочка ограничилась открытым браком. Джоэл может встречаться с кем хочет, а миссис Монтгомери посвятила себя политическим кампаниям и высокой моде. Все, что могут кто-то знать, утверждают, что Монтгомери отлично ладят друг с другом, особенно когда их разделяет океан. Детей у них нет, что позволяет нашим консервативным согражданам мириться с такой ситуацией. Нашего Джоэла, должно быть, устраивает жизнь замаскированного плейбоя. «Он противоестественный муж», — как-то сказала мне Полина, объясняя, почему мне повезло, убеждая в этом не то меня, не то себя. «Он жутко отвлеченный и полон собой. За умом и обаянием нет почти ничего». Я не удержался и спросил: «Ум, обаяние и деньги-то чего же еще надо?» Она бросила на меня уничтожающий взгляд и сказала подчеркнуто: «Милый, жаль, что ты себя сейчас не видишь». Два дня спустя местный рыбак выловил труп. Он еще не успел окостенеть, но прежде чем попал к судебному медику, Марк Эшер-старший был арестован за убийство Джоэла номер 88. Новость становится известной к концу дня, и тому, что до этих пор было тщательно разыгранным публичным спектаклем, приходит конец. И забвение. А взамен пресс-конференции искусной рекламы воцаряется хаос атакующих репортеров и бешено снимающих камер. Через день-другой в местном мотеле не остается ни единого свободного номера, а бедненькие лимузины больше уже не могут раскатывать по нашим улицам, забитым автобусами и фургонами, с телевизионными антеннами и эмблемами свежайших новостей. Ничего другого и ожидать было нельзя, утверждают некоторые. Что-то неизбежно должно пойти наперекосяк, и наш Джоэл был обязан с самого начала это предвидеть. Более того, достаточно подозрительный человек мог бы заявить, что все это только часть какого-то большого плана. Новизна скопления пары сотен миллиардеров в одном месте уже начала приедаться, а потому нам понадобился труп и человеческие страсти, чтобы обеспечить этому дурацкому фестивалю новый и длительный интерес. Я подозрительный человек, но только в том, что непосредственно меня касается. «Так сколько же этих типов тебе названивают?» В конце концов, я спрашиваю Полину. И добавляю, прежде чем она успевает ответить: «Бьюсь об заклад, они звонят тебе на работу, когда знают, что меня поблизости нет». «Вот именно», — соглашается она, а потом пожимает плечами. «Ну, может, полдюжины. Моя ассистентка принимает все за меня. Телефонные звонки, электронную почту, простую почту. Ну, все». «Меня это ободряет, но недостаточно». «Чего им от тебя нужно, настаиваю я? Кроме, конечно, того Джоэла, который предупредил тебя насчет Бекки». «Сегодня об этом же звонил еще один», — отвечает Полина. «260-й, по-моему».
2: «Он тоже был на ней женат?»
0: «Нет, это Бекки некоторое время работала у него и умерла, и он подумал, что надо бы... Ты понимаешь, чтобы наша Бекки постаралась избежать этого».
2: «Да, добрый поступок, соглашаюсь я». Она кивает и скрещивает руки на груди. Я сижу рядом с ней на диване. Лео сегодня ночует у приятеля. В доме только мы. Но наилучшее, что я извлекаю из ситуации, ограничивается моим покашливанием, после чего я спрашиваю: «А сколько из них женаты на тебе?»
0: «Сколько из кого? Из Джоэлов, которые звонят?»
2: «Из них всех, повторяю я. У тебя много друзей и сотрудников, сейчас ведь ни о чем другом не говорят, и кто-то наверняка что-то сказал».
0: «Вроде бы несколько».
2: «Женились на тебе», заканчиваю я, просто чтобы напомнить, о чем мы говорим.
0: «На той, которая похожа на меня».
2: «Как, по-твоему, это случилось?» «Меня не было, чтобы завоевать твое сердце, или ты просто предпочла его мне?» Она бросает убийственный взгляд, а потом говорит:
0: «Все так, как есть, ясно? В школе я была с ним, а потом с тобой. Потом как-то короткое время встречалась с ним. Потом вернулась к тебе и вышла за тебя, так? Ты помнишь эту историю?»
2: «Нет никакой причины, чтобы...»
0: «Молчи», — прикрикивает она, а потом говорит: «Ты вспомни, мы в доме моих родителей. Они в гостях на весь вечер. Мы дали себе волю, забыли про здравый смысл».
2: «Я помню».
0: «И в тот раз мы не попались».
2: «Я помню».
0: «Ни в каком смысле, включая физиологию».
2: Тут она откидывается на спинку и смотрит на меня, пока до меня не доходит.
0: «А с ним ты забеременела, так?»
2: «Я не беременела», — рявкает она. «Я знаю, та, что похожа на тебя». Полина предоставляет мне поджариваться долгую минуту, потом говорит:
1: большинство Джоэлов, тех, кто вспоминал про меня, они хотят знать, как сложилась моя судьба.
2: Хотят рассказать мне про детей, которых я никогда не увижу, и тому подобную чушь. Тот первый, который звонил, Джоэл 9, он развелся, надо полагать, она Полина 9. У них две дочери, и старшая заканчивает Стэнфорд с отличием, что для него, видимо, значит очень много. Не знаю, что сказать. Джоэл 9, это действительно заноза, признается она. Он словно бы думает, что я не устаю, и он каким-то образом сможет выкрутиться, поскольку напортачил в той другой вселенной.
0: Теперь я знаю, что сказать, но только глотаю ртом воздух. Полина высказывается за меня, качает головой, смотрит в пол и говорит:
2: это для всех тяжело, не только для тебя, Росс. Нет, не только для тебя.
0: Следующий понедельник Стэн в конторе не появляется, и еще до второго перерыва на кофе все уже знают почему. Его вторая молодая жена переселилась в отель всего в 3 кварталах дальше по улице и будет жить там, пока ее дружок не заберет ее сквозь зеркало навстречу новой жизни в том мире, который, надо полагать, в его описании выглядит гораздо лучше нашего.
2: «Это тот Джоэл, которого она ублажала на приеме?» – спрашивает кто-то.
0: Наш всезнайка покачивает головой, смеется и сообщает:
2: «Нет, это новенький, 300 с чем-то».
0: Джоэлы теперь буквально рекой текут из зеркала. Этот фестиваль уже не кажется увлекательно оригинальным. Не кажется он и просто абсурдным. Нет, он достиг стадии непроходимой тупости. Но сколько миллиардеров можно запихнуть в один не очень большой город? В какой точке на этом клочке земли скопление самовлюбленных типов достигнет уровня критической массы, и ослепительная вспышка сожжет и умертвит все и вся? А где сейчас Стэн? «У своих адвокатов», — докладывает всезнайка. «Если только не ошивается в вестибюле отеля, выжидая случая пристрелить Джоэла с верным номером». «Ты хочешь сказать, с неверным?» — подхватывает кто-то, и все смеются угрюмым смехом. И тут кого-то дергает ляпнуть: «Если подумать, так обжегся здесь, может, не только Стэн». Внезапно все обращают на меня многозначительные взгляды. Затем тот же тип делает шаг вперед и произносит «Росс» особым тоном. Тот мелкотравчатый мерзавчик, который обычно слишком низок для моего радара, но сегодня я его замечаю. Он скалит зубы в дурацкой самолюбивой улыбочке, и из какой-то сонной глубины возникают слова: «Как поживает твоя жена? Полина, здорово?» Все разом настораживаются. «Это еще что?» — огрызаюсь я. «Ты думаешь, я пущу кого-нибудь из этих Джоэлов на корм рыбам?» Мерзавчик не может сдержать ухмылки, подмигивает и говорит: «Так ведь, Росс, если хорошенько подумать, значение имеет только один Джоэл». В обеденный перерыв я решаю вместо насыщения заняться тяжестями. Но переодевшись и поднявшись в зал, отказываюсь от своей затеи. Четверо Джоэлов бегут бок о бок на тренажерах, а пятый разминает брюшные мышцы. Движения бегунов одинаково ровные, но ближайший Джоэл погрузнее и заметно медлительнее. Меня замечает Джоэл с брюшными мышцами и машет мне всем своим видом, предлагая готовность поболтать. И только мне это болтать совсем не хочется, и вот почему я прячусь, быстро отступаю в раздевалку, снова облачаюсь в костюм и галстук и выскакиваю на улицу. Обычная компания обедает в новом ресторанчике за рыночной площадью. По дороге я замечаю минимум 3 Джоэлов. Один за рулем Лексуса, второй выбирается из лимузина, а третий дает интервью на перекрестке толпе иностранных корреспондентов. Он говорит: «Да, я чудесно провожу время». Потом ждет, чтобы его слова повторили на других языках, затем добавляет: «Мне даже некогда побывать в доме моего детства». Так что, да, это было очень приятное путешествие. Наши взгляды встречаются, но в глазах этого Джоэла нет и намека на то, что он меня узнал. Ресторанчик забит битком. Наша компания, толкаясь локтями, сгрудилась у маленького столика. «Что происходит?» – спрашиваю я. Кто-то указывает локтем. Ресторан разделен легкой ширмой. Вторая половина зала полна Джоэлов. Мне видны некоторые лица, я слышу одинаково звучащие голоса, и внезапно все Джоэлы раздражаются утробным хохотом. Официантки и метрдотель носятся туда-сюда, стараясь, чтобы именитые гости были довольны. Официантка, одно время лично моя, длинноногая Хизер, семенит к ширме с одиноким стаканом воды на подносе. Она обходит меня стороной и скользит дальше, и один из моих друзей говорит: «У тебя с ней все?» «Да, мне надоело», — отвечаю я. Они смеются, и тут кто-то говорит: «В баре есть места». Но я обнаруживаю, что мне совсем не хочется есть. И потому я выхожу на улицу и направляюсь назад в контору. По дороге останавливаюсь у пирожковой перекусить, потому что у меня нет ни малейшего желания возвращаться на работу раньше времени. Сижу у пластиковой стойки, ем пирожок размером с крышкой канализационного люка и игнорирую потоки пешеходов снаружи. Когда дверь открывается, звякает колокольчик. После третьего или четвертого звяканья знакомый голос произносит «Рос!». Проглатываю последний кусок пирожка, ловко складываю салфетку так, что все крошки остаются внутри. Потом разбираю номер на рубашке. 545. Искоса бросаю взгляд на лицо и гляжу на салфетку с крошками. «Я видел твою фотографию», — говорит этот Джоэл. «Ты ведь Рос Келайн, верно?» «Ну и?» Протягивается рука, я ее не замечаю. Тут он говорит мне с глубочайшей серьезностью. «Нам было по 10, и мы залезли на большую плакучую иву за школьным двором». «Я помню эту иву. Ну и что?» — спрашиваю я. «Я жутко боялся высоты, а ты нет. Все лез выше и выше». Тут я смотрю ему прямо в лицо. Большие, печальные, удивленные глаза. «Так что произошло?» Но он способен только выпалить. «Черт, да чего ж здорово снова тебя видеть, Рос. Нет, правда». Последний раз я видел их вместе на дне рождения Полины, когда ей исполнилось 30. Мы с ее сестрой закатили для старушки вечер сюрприз, и можете сами догадаться, кто из нас послал особое приглашение Джоэлу. Я, собственно, узнал, что он здесь уже после закусок и тостов. Полина отправилась в туалет и все не возвращалась. Вот я и пошел посмотреть, где она. Былые влюбленные стояли у входной двери немецко-американского клуба. «Эй, парень», — сказал я, — «только что добрался сюда?» Он блеснул на меня улыбкой и сказал «Рос» абсолютно дружеским тоном. «Нет, я как раз прощаюсь». «Я тебя не видел», — пожаловался я. «Я был в задних рядах зрителям», — объяснил он. Потом блеснул тоже улыбкой на Полину и добавил: «Как я уже сказал, мои поздравления, вечер был прекрасный». «Верно», — промурлыкала моя жена, обвивая сильной рукой мою талию. «Ты счастливица», — сказал он ей. И очень согласилась она. Волна слащавого дружелюбия, но у меня всего одна мысль. Поскорей бы Джоэл убрался. А когда дверь закрылась, я сумел сказать только одно с яростным отчаянием. «Это твоя услужливая сестрица!» Полина прожгла меня взглядом, потом произнесла негромко и резко: «Знаешь, Рос, ты того гляди, все растранжиришь. Все монетки, которые заработал тебе этот удивительный вечер». По дороге домой на моем пути возникает небольшой и непривлекательный бар. Он меня устраивает своим местоположением, а также тем, что миллиардеры вряд ли в него набьются, а посетители интересуют только дешевые пивко и лото. В этой уютной дымной полутьме я провожу больше часа. Ведь к тому времени, когда добираюсь домой, у меня такое ощущение, будто мир в целом меня устраивает, а сам я, может быть, чуточку навеселе. Загонять машину в гараж мне лень, я пытаюсь войти через парадную дверь, но ключи выскальзывают из руки, мне приходится встать на колени, чтобы подобрать их, а к тому времени, когда я снова на ногах, входная дверь открывается сама собой. По ту сторону решетчатой двери Лео. Он вне себя и совсем багровый. Я допускаю глупости. «Что-то ты плоховато выглядишь». Он на грани взрыва. Я вижу, как жаркая кровь бьет в его напряженное несчастное лицо и слышу первые слова, вырывающиеся сквозь сжатые зубы. «Где ты? Ты, черт, папа!» «Что? Что?» – буркаю я. «Что-нибудь не так?» Видимо, все не так, но вместо того, чтобы объяснять, какая катастрофа произошла, Лео спрашивает: «Ты видел маму?» «Маму?» «Ты хоть помнишь ее?» – рявкает он. Такой тон моего собственного сына меня не устраивает. Но я стараюсь сохранить невозмутимость и расправляю плечи в надежде, что глаза у меня трезвые и ясные. Затем голосом, который, кажется, звучит рассудительно, я спрашиваю его: «Она еще не вернулась домой?» Мальчик взмахивает руками: «Да нет!» Я не знаю, что говорить дальше. Отчаянным прерывистым голосом Лео признается: «Я надеялся, что она была с тобой». Я гляжу на часы. Точнее говоря, вперяюсь в циферблат, так как механизм времени вдруг ставит меня в тупик. Потом мне удается высказать предположение. «Может, она задержалась на работе?» «Нет, я звонил». «Ха!» — думаю я. «Ха!» Наконец Лео открывает решетчатую дверь, впуская меня в дом. «Сегодня она должна была прийти пораньше, мы собрались за покупками». И это говорит мальчик, который извивается при одной мысли, что его увидят в магазине с матерью.
2: Ну, я позвонил к ней на работу, она уже ушла, еще в 5.
0: А сейчас почти 8. Каким образом вдруг стало так поздно? Лео кричит на меня.
2: Где ты был?
0: Совещание затянулось, лгу я. Неубедительно. Но тут меня взбодряет выброс адреналина. В кровь я соображаю, где может быть Полина. Кому ты звонишь, спрашивает Лео. Тете Бекки. Ты думаешь, она у нее? Нет, не думаю. Однако, говорю, не исключено. Уверен, так оно и есть. Ну, будем надеяться. Бекки снимает трубку после первого же гудка, и я спрашиваю напрямик. Ты знаешь, где она? В обычные вечера голос у нее чуть более низкий, чем у Полины. Но сейчас он почти басист и слегка напряжен. Не сердитый, как ей хотелось бы, а испуганный. Она спрашивает «Рос?» Потому что я забыл представиться. Потом схлипывает и говорит «Да, я знаю, где она. Так уж получилось». Я выжидаю секунду, потом спрашиваю «У тебя?» Невестка отвечает «Была». Затем, прежде чем мы успеем забыть, кто здесь главный, добавляет. Да, кстати, они обнаружили затвердение, но вроде бы его пока еще не поздно удалить. Я не сразу соображаю, о чем, собственно, разговор. Потом меня охватывает искреннее облегчение, и я говорю. Что ж, хорошо. Просто замечательно. Спасибо. Бекки хлюпает носом, потом говорит. Мне не велено говорить тебе, куда она отправилась. Рос, ты слушаешь? Тебе не велено говорить мне. Это я понял.
2: Позвонили ей. И она ушла около часа назад.
0: И ты не можешь мне сказать, куда она пошла.
2: Я обещала.
0: Очень мило с твоей стороны. Так скажи, куда?
2: Не могу, Рос.
0: Это вообще о чем речь?
2: А о том, шипит Бекки в трубку, что ты спросишь себя, куда моя жена могла пойти, чтобы это меня довело. И тогда поймешь, куда, и мы сможем повесить трубки. Тебя устраивает.
0: Вдоль бульвара особняки побольше и пошикарнее. И у некоторых соседей Джоэла газоны тянутся словно на мили, пока доберешься до дверей массивных будто во дворце. Но нашему Джоэлу присуща эдакая подкупающая простота. Его домик в 30 комнат всего-то, стоит совсем близко к улице и сложен из простого кирпича, а крыша шиферная, заурядная до трущобности. В городе все до единого знают его адрес. Все до единого хотя бы раз проезжали мимо, если не считать нескольких скрытых камер, никакого намека на настоящее обеспечение безопасности. Прям-таки верится, что можно свернуть на дугу подъездной дороги Джоэла, позвонить в дверь, а ее откроет сам хозяин дома в любимом заношенном халате и с двухдневной щетиной на лице. Такая вот иллюзия. Но нынче вечером даже этой ложной доступности нет и в помине. В 5 кварталах от дома Джоэла улица перегорожена, и полицейские свободное дежурство останавливают мою машину. Самый дюжий стучит в дверцу, а когда я опускаю стекло, всовывает голову внутрь. «Сэр», — говорит он с переизбытком почтительности, — «вы проживаете на этой улице, сэр?» Он прекрасно знает, что нет, не проживаю. Я не вписываюсь в этот мирок, и все во мне кричит о том, насколько я чужой. Однако мне удается выговорить с подлинной фамильярностью. Джоэл, я думал повидаться с ним. Верзила делает глубокий вдох, уже готовясь отослать меня подальше. Но тут мне приходит в голову сказать... Собственно, я ищу свою жену. Ее зовут Полина Келлайн. Они с Джоэлом старые друзья, и, конечно, если вы позвоните и спросите, то узнаете, что она там, и, ну... Так вы позвоните. Он измеряет меня взглядом и отходит. Я жалею, что не захватил с собой Лео. Он, наверное, к этому времени уже рыдал бы от ужаса, что потеряет мать, и сцена выглядела бы очень убедительно. Но я повторяю и повторяю себе, что вполне достаточно и одного перепуганного. Тут возвращается охранник, вид у него мрачный, почти гневный, но он делает мне знак проезжать, говоря... Через 3 квартала справа будет свободное место, где можете припарковаться. Оставьте в машине все, кроме себя. Я понятно говорю, сэр? Понятнее некуда. Обещанное пустое место ждет меня. А в остальном широкая улица в почти все длинные подъездные дороги, заполнены лимузинами, мерседесами, отрядами скучающих шоферов в форме. И я спрашиваю себя, как относятся соседи к растянувшейся на месяц вечеринке Джоэла? Или он им всем хорошо заплатил? И вовсе не так уж странно, тем более, что адвокаты и врачи редко зарабатывают так много, как привыкли делать вид. Последний особняк сияет огнями, гирлянда лампочек на веревках. И вокруг светло, как днем.
2: Один из немногих островков тени выбрасывает очередного охранника. Он называет меня по фамилии.
3: «Вот, сэр, и не снимайте ее», — предупреждает он, пришпиливая к моей рубашке опознавательную карточку. «Желаю приятно провести время».
2: «Я ищу жену», — признаюсь я. Он покачивает головой.
3: «Извините, такой информации я не даю».
2: Тут он ухмыляется. «Гости почти все в саду, за домом. На левой по освещенной дорожке, сэр». Да, внушительным особняком Джоэл не обзавелся. Но мало кто отдает себе отчет, что ему принадлежит несколько акров прекрасных рощ и ухоженных газонов, которые нельзя увидеть с улицы. Газон сразу за домом и по величине не уступит футбольному полю. Он ярко освещен и кишит человеческими фигурами, в основном фигурами Джоэла. Но даже если заранее знаешь, что увидишь, это не спасает. Я испытываю удивление и ужас, в каком-то отношении волнующее предвкушение, в каком-то другом почти панику. И становится еще хуже, когда сотни одинаковых голосов окликает меня «Росс!» с искренним дружелюбием. Наверняка имеется такая альтернативная вселенная, где я поворачиваюсь и убегаю. И уж, конечно, наберется целый букет реальностей, в которых я впадаю в упоительные безумия. Но в этом мире я не сдаюсь, глядя, как со всех сторон приближается знакомое лицо, и они все спрашивают: «Как ты, Рос? Где ты пропадал, Рос? Хочешь подзакусить, Рос? Чудно выглядишь, Рос, а?» Смутного света достаточно, чтобы разобрать номера. Мой взгляд перепрыгивает с груди на грудь, а потом меня начинает рябить в глазах, и я проталкиваюсь через толпу, увертываясь от вопросов и тарелочек с здоровым угощением. Красивые женщины, молодые и не такие уж молодые, в вечерних платьях с низким вырезом или в расхристанных спортивных костюмах, висят каждая на своем конкретном Джоэле. Я вглядываюсь по очереди в их лица. «Я ищу мою жену. Значение имеет только она одна, говорю я себе. Остальные здесь нереальны, во всяком случае, в моей вселенной. Эй, Рос!» Я стряхиваю руку с плеча, но она снова на него ложится. «Тяжело. Рос!» — кричит этот Джоэл. Я оборачиваюсь, бросаю на него предостерегающий взгляд, а потом почти машинально смотрю на такой многоговорящий номер, пришитый к его рубашке. 9, читаю я. И второй раз. Мой взгляд вспыхивает, пылает. Мой враг улыбается мне с самодовольным пренебрежением и точно таким же тоном говорит: «Тебя как будто что-то тревожит. В чем дело, Рос? Личные неприятности?»
3: «Где она?» — выпаливаю я.
2: «Что-что? Ты не знаешь, где она?» Я смотрю на ближайшие фигуры, задерживая взгляд на каждой высокой блондинке. «Рос», — мурлычет он, — «ты не очень обращаешь внимания на свою жену. То есть, если ты не знаешь, где она...» И вот тут я врезаю подонку. Хочу сбить его с ног, расквасить нос, но я редко работаю кулаками. Джоэл номер 9 успевает загородиться левой и принять на нее мой удар, устояв на ногах. Потом бьет меня. Не знаю почему, но в его ответном ударе есть что-то жалкое. Удар этот на редкость силен, почти злобно сокрушающий. В него вложены бешенство и расчет. Я понимаю, что он хочет уложить меня, но он куда ниже ростом, богат и выглядит дурак дураком. Его первый удар в подбородок, и я оглушен. Потом 2 быстрых удара в живот. Только я и совсем озлился, в свое время поработал с брюшным прессом. Удар держу хорошо. Со стороны я в этой драке выгляжу как пассивная жертва. Джоэл 9 как будто соображает, что бить меня по животу не имеет смысла, и прицеливается мне в лицо, а я откидываю, чтобы он промазал. И тут же просто толкаю мерзавчика, и он валится навзничь. Тогда я наступаю ему на грудь ногой и воплю в его искаженное, растерянное лицо. «Где она, сукин сын? Где моя жена?» Знакомая рука сжимает мой локоть и дергает. «Эй, Рос!» — говорит голос у меня за спиной. «Полина, не с ним!» Я оглядываюсь через плечо, и глаза у меня лезут на лоб. На лацкане помятого костюма пришита простая черная единица. И он улыбается мне долгой улыбкой, потом тихим категоричным голосом еще раз произносит: «Рос! Наш Джоэл говорит мне, убери ногу!» Он говорит: «Дай же бедолаге отдышаться!» Мы неторопливо проходим через гигантскую библиотеку мимо старинных книг, за стеклом и компьютерных мониторов повсюду. Тишина почти нерушима. Восхитительно. Но я спрашиваю громким раздраженным голосом: «Где Полина?» Даже себе самому я кажусь ожесточенным, недоступным голосу разума. Джоэл косится на меня и молчит. Я выпаливаю: «Она приехала сюда повидаться с тобой, так? Ведь так?» Он смотрит на свои книги. «Нет, Рос, Сегодня вечером я твоей жены не видел.
1: Что?
2: Я захлебываюсь. Но она здесь, продолжает он, снова поднимая на меня глаза. На его лице появляется выражение, которое может быть, а может и не быть улыбкой. Он говорит мне: я знаю совершенно точно, где она сейчас. Я знаю совершенно точно, что она сейчас делает. У меня трясутся руки. Вот до чего я нервничаю. Так тебе интересно, Рос, откуда я это знаю? Я шепчу на последнем издыхании.
1: Да, конечно.
2: И расцветает теплая самодовольная усмешка. Номера, говорит он, потирая простую черную единицу указательным пальцем. В каждом скрыт чувствительный микрофон, а также передатчик и радиомаячок, не выключающийся ни на секунду. Каждое сказанное слово полностью записывается, как и точное местонахождение моих гостей. А они это знают? Он засмеялся. Конечно, знают. В этом суть всего плана. Сделки. Собственно говоря, весь смысл этой сложной самохвальной затеи. Я вынужден признаться, не понимаю, что за план. Джоэл только улыбается и говорит: сюда. Я хочу показать тебе кое-что, Рос. За библиотекой лестница, ведущая в подвал, а затем еще ниже. Во всем я ощущаю запах новизны. Стальную дверь стерегут двое охранников и полдесятка камер. Охранники говорят: сэр, и прикладывают к левой подмышке Джоэла какой-то странный аппаратик. Потом говорят: сэр, с заметно большим оживлением, и открывают дверь, впуская нас в огромный ярко освещенный зал. «Что они с тобой делали?» – еле выговариваю я. «Кроме номеров, – говорит он, – каждому из нас под мышку имплантирован крохотный чип. Он помогает нам воздерживаться от розыгрыша, если нас найдут мертвыми и раздетыми догола. Как убитого Джоэла, – подсказываю я. Нас немедленно опознают, ты совершенно прав. После чего анализируются записи наших голосов, убийца опознан и почти сразу же арестован». Джоэл устало пожимает плечами и, покачивая головой, признается: «Это была трагедия и полная неожиданность. Честно говоря, уж Эшера я бы никак не счел мстительным мужем». «А меня сочтешь?» Джоэл взвешивает мои слова, изучает мое лицо и, не ответив, говорит: «Вот сюда. Разреши, я покажу тебе свое зеркало». У меня по спине пробегает холодная дрожь. Дальняя стена вогнутая, то, что издали выглядело белой штукатуркой, оказывается серебристым мерцанием, рассеченным более темными вертикальными полосками. Каждая полоска знаменует еще одну землю. Я читал про это устройство и насмотрелся на фотографии. После прохода каждого Джоэла необходимо сохранить портал его земли. Только так можно обеспечить ему надежное возвращение к себе. Но изображение в натуральную величину пожирало бы неимоверное количество энергии. И вот почему почти 500 вертикальных серых штрихов обрамляют мерцающую середину фантастического зеркала. Если не считать нас, в зале пусто. «Никто не переходит», — говорю я. Джоэл кивает. «Все и так достаточно усложнилось. К тому же снятая нами проба практически идеальна». «Так в чем же заключается твой великий план?» – спрашиваю я.
1: «Все эти другие Джоэлы», – говорит он, – «подумай о них. Подумай, на какой риск они решились, отправившись сюда, на нашу землю».
2: Красная изогнутая черта пересекает белые плитки пола, и он останавливает меня перед ней. «Представь себе, бомба террориста или секундное падение напряжения. Все, что вызовет отключение зеркала, для них обернется катастрофой. И так в бесконечном океане гипервселенной они смогут отыскать путь себе домой?» Я не понимаю, к чему он клонит, и об этом можно догадаться по его лицу. «А ведь эти лишь горсть Джоэлов, которых я видел», — говорит он. «Эти Джоэлы разбогатели. Они добились успеха. Но они же потеряли любимых женщин или были обмануты друзьями, которым, безусловно, доверяли. Очень многие из них полны ощущением крайней ненадежности, какой испытывают только очень богатые люди. И вот они переходят сюда, чтобы пообщаться с теми, кто понимает все тонкости их положения. А пока это происходит, я накапливаю материал. Мои сотрудники и аппаратура помогают мне воссоздать истории их жизней. Ну, как в тот раз, когда ты ехал в лимузине. А Джоэлы разговаривали про старый кинотеатр, помнишь? Это бесценные сведения. Дороже бриллиантов или пакетов акций для таких, как мы. В какой момент их жизни пошли наперекосяк? Мимо каких талантливых людей они прошли на своих землях?
0: Кому им доверять, кого любить и за кем, вернувшись в освояси, они будут должны наблюдать с особой бдительностью. Вот, значит, что говорю я. Джоэл, помоги Джоэлу. Пока да. Он кивает и пожимает плечами. Но через 10-20 лет зеркала станут намного дешевле. Действительно, намного. Почти все смогут брать их на прокат. То, чем тут занимаюсь я, станет обычной практикой. Но если не путешествие с Земли на Землю, то, во всяком случае, обмен знанием, опытом, даже мудростью. Я не знал, что сказать. «Подумай о своем сыне». «А Лео», — объяснил Джоэл. «Через 20 лет у него будет возможность войти в зал с зеркалом общего пользования и узнать от своих альтер-эго, наилучшее ли он выбрал для себя занятие». «Меня пробирает дрожь. Однако мое инстинктивное недоверие слабеет, сменяется искренним и горячим интересом. Ты только подумай, — говорит Джоэл, — подумай, чего сможет достигнуть наша маленькая Земля, если удастся избежать половины будущих ошибок». «Тебя послушать, так это затея с эгоманией крайне благородна». Он смеется. «Я в последний раз спрашиваю, где Полина?» «Когда я справлялся последний раз, твоя жена сидела у меня на кухне и разговаривала». Затем, чтобы сделать все предельно ясным, он трогает меня за локоть и говорит мне громким, вежливым голосом. «Знаешь, Росс, я повстречал по меньшей мере 20 Джоэлов, которые пытались отбить у тебя Полину. Там, в их мире, хочу я сказать. И знаешь, сколько им это удалось? Попробуй угадать». «Всем?» – бормочу я, а потом с отчаянной надеждой говорю. «Половине?» «Ограничимся одним», – говорит он. «Только одна Полина ушла от тебя, но и она потом к тебе вернулась». Я чувствую себя ослабевшим, счастливым и идиотом из идиотов. Один из последних Джоэлов, перебравшихся сегодня днем, объясняет мой Джоэл. «Ну, в общем, на его земле твои родители погибли в автокатастрофе. Тебе было 18. Ты унаследовал дом и акции IBM, и я сделал тебе деловое предложение в самом соблазнительном свете. И почему-то там мы стали полноправными партнерами. И больше 20 лет преуспевали во всем. Да, во всем. Потом тебя скрутил рак прямой кишки, и 2 месяца назад ты умер. Вот почему этот Джоэл позвонил твоей свояченице. Он искал тебя и хотел только предостеречь тебя относительно того, что тебя ожидает или не ожидает в твоем будущем». «Полина разговаривает с ним», — еле выговариваю я. «И еще 6 Джоэлами, твоими близкими друзьями, которые, правду сказать, превозносят тебя до небес». Он улыбается и добавляет. «Эту встречу устроил я, как небольшое одолжение вам обоим». «Спасибо», — говорю я. Он только улыбается мне. Коротышка с широкой самодовольной ухмылкой. «Но о чем-то все еще не договорено. Что взрываюсь я?» «В гипервселенной ничто не единично», — объясняет он. «Если ты миллиардер на какой-то земле, значит, ты миллиардер на миллиардах других». Я оглядываюсь на серебристое зеркало. Он делает мне знак подойти к аппарату, объясняя: «Богатство — вопрос удачи, Росс, а удача неизбежна». Я собираюсь перешагнуть через красную черту, но передумываю, отворачиваюсь и говорю ему: «Нет, так я не могу». «Почему? Разве тебе не интересно узнать, кто посмотрит на тебя оттуда?» И тут я говорю ему, что хочу. Глаза Джоэла становятся огромными, как блюдца, и он говорит: «Черт, почему я не додумался до этого?» Полина плакала. Об этом свидетельствуют покрасневшие глаза и опухшие щеки. Она почти вбегает в зал, обнимает меня, почти виснет на мне и, прижав губы к моему уху, шепчет: «Ты должен пойти к врачу завтра же, обещай!» «Обещаю. Твердо». Тут она всхлипывает, смотрит через мое плечо и спрашивает: «Это то самое?» «Идем», — говорю я ей. И беру ее за руку, перевожу через красную черту и подвожу к зеркалу настолько близко, что оно может воспринять нас во всем нашем сложном единстве. 2 живых уникальных организма, идущие рука об руку, вверяющие себя фантастическим бездном гипервселенной. Легкое щекочущее ощущение, треск статического электричества, запах озона. И внезапно зеркало начинает отражать, и мы видим, как наше отражение улыбается нам. Одеты они не так, как мы. Черный смокинг и вечернее платье. И то, и другое не совсем привычного фасона, но у них наши лица, наши души, наши собственные изумленные улыбки. Я поднимаю руку, чтобы приветственно помахать. И другой Рос поднимает руку таким же движением и в тот же миг. И тут обе женщины берут машущие руки в свои и поворачивают своих мужей одинаковым сильным движением. И теперь я гляжу только на мою жену. Только на нее. На ее красивое и безупречное лицо. И дивлюсь простой неизбежности удачи. Вы слушали рассказ Роберта Рида «Слишком много Джоэла» в переводе с английского Ирины Гуровой.

0: Далее Трускиновская. Перешейцы. Когда на первом курсе у нас было творческое задание – моделирование пословиц, поговорок и всяческих идиом, исходя из довольно странных вводных, общий восторг вызвал такой перл. «Хвастается, как родитель». По крайней мере, мои охватили своим хвастовством весь город. Не осталось грудного младенца, который бы не знал, что Сашка Зенин принят в Академию астронавтики на факультет гипнолингвистики. Особенно деды с бабками старались, загибая пальцы. Во-первых, стипендия огромная, а в дальнейшем оклады премиальные, просто астрономические. Во-вторых, пенсионный стаж короткий, это они особенно подчеркивали. Гипнолингвист в тех редких случаях, когда работает, пашет с такой нагрузкой, что год за 10, хотя сам этого сперва не замечает. В-третьих, его берегут, все переходы он проводит в анабиозе, слово «перелет» я истребил из семейного обихода раз и навсегда, это воробей летает, а суда ходят, в особых случаях бегут. Были еще в четвертых, в пятых и в 1245-х. А я, честно говоря, сунулся на гипнолингвистику с горя, потому что не прошел на факультет полевой разведки по физическим данным. Тренируйся хоть до инфаркта, а против собственной анатомии не попрешь. Но я знал. Главное — зацепиться. Когда окажусь в экипаже, тогда и разберемся, кто тут больше подходит для полевой разведки. Нельзя сказать, что из меня получился блистательный гипнолингвист. Я попал на факультет по результатам тестирования, то есть у меня изначально была почти неразвитая способность к считыванию, а также сидящая в какой-то очень глубокой щели промеж извилин способность к системному анализу. Вот ее из меня долго выманивали. Даже чуть не отчислили. Но я удержался и стал специалистом не хуже прочих. На последней практике, а выкинули нас на восточном побережье Африки, я заговорил на местном языке после 20-минутного прослушивания. Это хороший результат. У нас были ребята, кому хватало и 10 минут, но ведь все зависит от текстов, которые слышишь, от обстановки, от инфонасыщенности, а некоторые дикари умеют ставить блоки, что кажется нереальным, однако встречается чаще, чем хотелось бы. Потом выяснилось, что прокрутка в голове белого шума для охотника тоже оружие, потому что иная дичь имеет не меньше способностей к гипнолингвистике, чем наш первокурсник. После академии я был направлен в транспортный флот в должности лейтенанта и прикомандирован к главной инспекции. Была у них там неизвестно зачем штатная единица гипнолингвист-психолог. Наверное, на случай аварии инспекционного лайнера с начальством где-нибудь совсем на периферии. Я там взвыл от скуки, а потом ребята перетащили меня на экспедиционный борт, и все решилось буквально в 24 часа. Я даже не понял, куда и за каким чертом меня несет, как шлепнулся в анабиозный саркофаг. А потом я проснулся. Собственно говоря, именно к этому меня и готовили. Лечь в ванну на борту, а открыть глаза где-нибудь за Альфой Центавра. Но и в кошмарном сне мне бы не привиделась такая картина. Я лежу по уши в грязюке, а надо мной чумазая рожа Люськи фон Эрдвиц, рот в крови, губа прокушена, а дрожащий голосишка причитает:
1: «Ну, Сашка, ну, Сашенька, миленький, солнышко, давай, просыпайся!»
0: «Какое я тебе солнышко!» — еле произнес я. Нас испытывали на переносимость анабиоза, но тогда с каждым нянчилась бригада медиков. Стоило открыть глаза, вот тебе таблеточка, вот тебе кислородные коктейли, вот тебе ароматерапия. Тут была такая ароматерапия, что меня чуть не вывернуло.
2: «Люська, кто из нас обделался?»
1: «Чтоб ты сдох!» — ответил Люська. «Это же болото! Откуда я знаю, кто здесь нагадил?»
2: «А мы, значит, прямо в кучу приземлились?»
0: Я сел. Голова плыла сквозь радужные облака. Люська поддержал меня. Его дрожайшие предки с трудом нашли бы на глобусе свой ненаглядный Фатерлянд, но вот назвать сына Люсьен Мариена — это их хватило, это они проделали без посторонней помощи. Люсьен Мария фон Эрдвиц. Убиться веником, особенно если представить себе этого фона на его доподлинной неисторической родине, в Челябинске. Его в экипаже пробовали звать Машкой. Дело кончилось мордобоем в спортзале, плохо замаскированным под спарринг. На Люську он волей-неволей соглашался, но без особого энтузиазма. Борька Нестеров стал врагом номер раз только за то, что однажды позвал через весь холл:
3: «Люсик!»
0: «Мы приземлились на F-117, если это тебе что-нибудь говорит», — сообщил Люська. Еле успели вскрыть капсулы с анабиозниками.
2: Так это что, аварийная посадка?
0: Вот-вот.
1: А крейсер где?
0: Спроси, что полегче.
4: Я был так ошарашен новостью, что даже про тошнотворный запах как-то забыл. Люська сам плохо понял, что произошло. То ли антиметеоритная защита отказала, то ли вообще нас какой-то неведомый враг подшиб. Дальше события развивались по принципу «спасайся, кто может».
0: Нет, конечно же, экипаж активировал космоботы, но куда они все рухнули, этого понять мы с Люськой не могли. Наш двухместный, скажем, на болото, и тут же ушел, пуская пузыри на глубину. Вытащить его вдвоем из трясины мы не могли, а там было все. И навигационное оборудование, и НЗ, и аптечка.
4: У нас оставалось только то, что было вмонтировано в шлемы скафандров, то есть датчики температуры, атмосферы, медицинские датчики, псионы и переговорные устройства, совершенно бесполезные по случаю отсутствия терминала. У Люськи хватило отваги разгерметизироваться. Датчик утверждал, что кислорода и азота тут достаточно для млекопитающих типа Homo erectus. Вот Люська и рискнул. Про болотную вонь датчик, понятное дело, умолчал.
0: «Встать можешь?» — спросил Люська.
4: И, поднявшись, протянул мне руку.
2: «Встать-то я смог. Но зачем? Мы понятия не имели, куда двигаться. Вокруг был какой-то неприятный пейзаж.
4: Полумрак, потому что огромные серые разлапистые листья над нами почти смыкались. Мелкая суета под ногами, какие-то сороконожки так и носились взад-вперед. Еще прямо из воды торчали сухие и на вид колючие веники».
0: «Наши где-то поблизости», — твердил Люська. «Не может быть, чтобы мы одни уцелели».
4: И мы пошли. Пару раз проваливались по пояс, но выкарабкались. Больше всего мы боялись ночи. Ночью всякая живность выходит на охоту, но темнота все не наступала и не наступала. Наконец, набрели на тропу.
0: «Кто и зачем тут гуляет?» — спросил Люська. «Если это какой-нибудь бронтозавр, то мы рискуем прийти к его логову аккурат на ужин».
4: «Мы тут ничего крупнее лягушки еще не видели», — успокоил я его. «Тут нет дичи для большого хищника». И сразу же донеслось чавканье и плюханье. Мы шарахнулись с тропы и засели за кочкой. Когда мы увидели, кого несет по болоту, то чуть не взвизгнули от восторга. Это были две человекообразные фигуры, и они волокли за собой что-то тяжелое, привязанное к двум оглоблям. Оно-то, переваливаясь с бока на бок, и плюхало. Оставив свой груз, две фигуры, а были они покрыты таким слоем грязи, что и не разобрать лица у них или морды, полезли в самую мерзкую слякоть. Они нашаривали в глубине какие-то белые корневища, тащили их сколько могли, обрезали ножами и кидали на свою волокушу.
0: Там уже лежало довольно много этого добра.
4: Обшарив все окрестности и заставив нас отступать все глубже и глубже, аборигены решили, что на сегодня хватит. Они увязали груз и потащили его прочь по тропе, а мы осторожненько пошли следом.
0: «Ты что-нибудь понял?» — спрашивал Люська. «Нет, ты правда понял?»
4: Он думал, что гипнолингвист по трем десяткам слов, 11 из которых явно ругательные, способен реконструировать язык во всей его полноте. Для полноценного считывания информации не доставало. И я не мог настроиться на ментальное взаимодействие. Одного аборигена звали Тулзна, другого — Чула. Корневища они предполагали засушить, но на зиму или же наоборот перед засушливым летом я, естественно, не понял. Насчет прилагательных тоже сомневался. Слово «гарш» могло означать длину, а могло толщину.
0: «Но это люди!»
4: — не унимался Люська. «Что-то вроде людей», — ответил я. «Погоди, подойдем к поселку, я внимательно послушаю и смогу с ними поговорить. Вот тогда и поймем, ящеры они, теплокровные или вообще из насекомых происходят». Скажу сразу, вот именно этого я и не понял. Вообще никогда. Если бы меня в тот затянувшийся день поставили перед комиссией, а когда выводили бал за практику, там сидело 8 человек и все 8 голодные хищники,
2: Так вот, если бы комиссия потребовала от меня экспресс-анализа обстановки, то сказал бы я после описания действий следующее. У них богатый язык, просто изумительно богатый. На таком языке нужно писать романы и поэмы, но

0: Я слушал разговоры, пока язык не сложился у меня в голове со всеми своими художественными подробностями. Правда, я чувствовал себя так, как если бы меня пропустили через центрифугу стирального агрегата, того большого, что стоит у нас в подвале общежития. И, наконец-то, понял, почему у гипнолингвистов пенсионный стаж короткий. Они просто не доживают до пенсии. «Это какой-то первобытный общинный строй», — сказал я Люське, чтобы он, наконец, отвязался. «Одежда у каждого личная, если это можно назвать одеждой. И ножи тоже, и топорики, и эти штуки, вроде серпов. Оружия нет, или они его без нужды не вытаскивают. А еда... Как-то они ее между собой по-хитрому делят. А огонь у них есть? Погоди, стемнеет, выясним». Огонь у них был. И даже керамика была, хотя и корявая. Мы на истории мат-культуры этот способ проходили. Делается дно, потом из длинных глиняных жгутов выкладываются по кругу стенки, и все это затирается мокрыми ладонями до относительной гладкости. Они в своих горшках варили те самые корневища, еще клубни какие-то, и добавляли порошок неизвестных мне грибов. Судя по тому, что костер разожгли один, народу в поселке было немного. Женщины, по-моему, у всякой цивилизации стряпней занимаются именно самки, принесли к этому костру свои горшки и прикопали их в горячих угольках. Почему костер один, я догадался быстро. У них не так много сухого топлива, чтобы разводить несколько мелких. В конце концов, мы решили показаться. Население поужинало, сыто, гладит себя по животам и вряд ли окажется агрессивным. Тщательно копируя местную дикцию, я позвал из-за чистокола добрых болотных жителей, представившись заблудившимся путником. Чтобы понять призыв, который грянул за чистоколом, не обязательно было учиться на гипнолингвиста. «К оружию!» Я помолчал, дав им возможность накричаться вдоволь. Потом позвал снова. В ответ услышал в основном те 11 слов, которые вычленил в речи «тулзны» и «чулы». Тут у меня хватило ума ответить той же лексикой, группируя понятия на свой страх и риск. За чистоколом раздался разноголосый скрип. Мне удалось их насмешить, а смеялись они именно так, что хотелось залить каждому в глотку машинного масла с какой-нибудь ядовитой присадкой. Впрочем, из всех возможных недостатков жуткий смех был не самым страшным. А потом оказалось, что чуть ли не единственным. Сплетенная из колючих веток калитка распахнулась. Мы вошли и встали на видное место. Пусть разглядывают. Племя окружило нас, и, понятное дело, старший стал расспрашивать. Такого понятия, как космофлот, у них, естественно, не было. Я объяснил, что мы путешественники из далеких стран, вот заблудились, хотим ням-ням. Старший спросил, откуда и куда странствуем. Я объяснил, с больших северных отрогов к зеленым южным долинам. А как на болоте оказались? А мы на воздушном существе перемещались. Существо сбилось с пути и нас уронило. Я, честно говоря, надеялся, что такой способ передвижения сделает из нас местных богов или хоть шаманов. Опять же, эти люди не употребляли до сих пор слово, которое бы соответствовало птичке с крылышками. Может, тут у них летать и не принято? Но воздушным существом, оказалось, я никого не удивил. Старший покивал, мужики, рядом с ним стоявшие, переглянулись и перешепнулись. «Хорошо», — сказал нам старший. «Вы останетесь у нас. Будем кормить. Когда начнется время караванов, мы вас отдадим каравану. Но пусть вас выкупят, иначе не отпустим». «Хорошо», — согласился я. «В конце концов, оглядимся мы тут с Люськой и что-нибудь придумаем. Или окажется, что экипаж крейсера уцелел, и нас начнут искать».
1: «Что он сказал?»
0: — в 645-й раз спросил Люська.
1: «Все в порядке. Нас тут оставят, но хотят, чтобы мы сделали их племени много похожих на нас детей», — шепнул я. «Первыми в очереди жены старейшин».
2: «Сашка, я застрелюсь», —
0: прошептал потрясенный Люська. Жены, или кем они приходились чумазым мужикам, стояли тут же, молодые подальше, старухи впереди. Мы перепробовали все, что нам предложили на ужин, но хотя и проголодались, по-настоящему есть не стали. Еще неизвестно, как желудки отреагируют на привычный объем незнакомой пищи. По Потом нас уложили на охапках сухих

0: веток. Так началась болотная жизнь Александра Зенина и Люсьена Марии фон Эрдвиц. Времени было хоть таблицу логарифмов наизусть учи. Мы ходили с мужчинами племени на болото за добычей, которая была в основном вегетарианской. Я преподавал Люське местное наречие, а сам пытался понять основы здешнего мироздания. И вот что обнаружилось навскидку. Когда крейсер оказался вблизи этой самой F-117, я дрых без задних ног, Люська тоже чем-то приятным занимался, и потому мы не знали, что планетка имеет два материка, соединенных узеньким и болотистым перешейком. Этот перешейк — единственная возможность попасть с одного материка на другой. Его хозяин может жить припеваючи только за счет пошлин и оплаты права перехода. А наше болотное племя как раз и жило в самом узком месте перешейка. Но торговые караваны, как я понял, ходили не каждый день, а в определенные сезоны. То есть, пропустив караван, племя разживалось одеждой, едой, инструментами. Потом свою дань приносил следующий караван. И еще какое-то время после завершения сезона племя жило вполне прилично. Но все на свете кончается, и до начала следующего сезона оно успевало оголодать, обноситься и поломать все лопаты с вилами. Судя по всему, последний караван проходил тут несколько лет назад. Я имею в виду земных лет. Несколько раз я осторожно пытался выяснить, когда настанет наше избавление.
1: «Когда наступит время караванов», — отвечали мне.
0: «А когда оно наступит?»
1: «Когда будут предвещения».
0: «Оно разве не зависит от погоды?» — поинтересовался я, потому что слова, касавшиеся смены времен года, в языке присутствовали как бы по привычке, и я не понял толком, к чему они относились.
1: «Оно зависит от погоды на северном материке», — объяснили мне. «И от желания каравана».
0: Люська же, пока я искал правду лингвистическими методами, возмечтала побеги, пустил в ход свои технарские способности и соорудил компас. Из-за этого компаса мы переругались насмерть. Я пытался ему объяснить, что понятия «северный материк» и «южный материк» могут вовсе не соответствовать оси «север-юг». Скажем, один на северо-востоке, второй на юго-западе, и далеко ли мы уйдем без карты, только по компасу? И поди знай, правильно ли я истолковал соответствующие слова здешнего языка. Направление-то они указывали, но речь вполне могла идти и о востоке с западом.
2: «Гипнолингвист хренов!» — сказал на это Люська.
0: К счастью, фон Эрдвиц был методичен, как его вестфальские, чтобы не соврать, предки. Он сообразил, что вряд ли караван прется напрямик через болото. Должна быть дорога. Я предупреждал его, чтобы он, да еще с его знанием языка, не пускался в расспросы. Если эти люди решили нас задержать, чтобы то ли выкуп слупить, то ли просто продать нас караванщикам, то про дорогу они нам рассказывать не будут. Не до такой же степени дураки. В один прекрасный день Люську заперли в сырой яме, положив сверху колючую решетку. Я пошел вежливо разбираться. Так и есть. Доспрашивался. Ночью я подкрался к яме и некоторое время слушал сольные выступления Люськи, который крыл весь этот сектор галактики отборными словами. Наконец он охрип и заткнулся.
2: «Балда!» — сказал я ему.
0: «Тебе ревматизма захотелось? Ну, так ты его получишь в большом количестве».
2: «Я понял, где дорога!» — ответил он. «Это за джунглями, как идти к Горелому холму, только чуть левее».
0: «Как ты догадался?»
2: «Меня туда не пустили».
0: «Логично». Я хотел продолжить расспросы, но тут в поселке началась суета, и несколько секунд спустя я услышал гул.
2: «Это наши!» — заорал Люська. «Это они нас ищут!»
0: Действительно, гудело наверху. Я гипнолингвист, технику мы проходили символически, я бы назвал этот гул шумом вертолетных лопастей, а как было на самом деле, разглядеть не мог. Ночь, во-первых, и разлапистые деревья над головой, во-вторых.
1: И тут к яме подбежал Тулзна.
0: Он откинул решетку и протянул Люське чумазую лапу.
2: «Вылезай, подкидыш!»
0: Тут же объявились Чула, Туска и Чуска. Этих двух я вечно путал. Люську выдернули из ямы и поволокли к площадке, где по вечерам разводили костер. Я побежал следом. Меня заметили, и мне на плечи сзади рухнула парочка аборигенов.
1: Кончилось тем, что нас, связанных длинными и тонкими корнями, поставили прямо в золу и еще теплые угольки. Гул наверху перемещался, как будто незримый вертолет мотался туда-сюда. Нас осветили факелами.
3: «Эй, ты! Если ты опустишься еще немного, мы их уничтожим!» — заорал старший.
1: Но язык не поворачивается называть этого грязнулю вождем. И тут же все племя загалдело, замахало палками, завизжало. В нас даже полетели комья сохшей сетины. Гул стал тише.
3: «Лети, лети, большая птица! Мы тебя не трогаем, и ты нас не трожь!» — вопил старший. «Пусть твои лапы не касаются нашей земли! А если ты опустишься, мы пожалуемся на тебя каравану, и он тебя уничтожит!»
1: Племя, очень довольное, что удалось отогнать птицу, кинулось к чистоколу, показывая, что переходит в атаку, а некоторые даже перескочили наружу.
2: «Сумасшедший дом», — сказал Люська. «Как бы развязаться?»
1: «Как ты думаешь, мог у нас на борту быть вертолет?» — спросил я.
2: «У нас могло быть что угодно».
1: Наверху опять загудело.
3: «Вот придет караван!» — затянул в крифе в кость незримый хор. «Он вас съест, большие птицы, и ваши кости раскрошит зубами!»
2: «Сашка, это что за опера?» — спросил потрясенный Люська.
1: «Но я обалдел. Во-первых, до сей поры наши хозяева никогда не пели. А во-вторых, какую же дрянь я перевел на родной язык словом «караван»?» Они еще попели немного и успокоились. Гул стих. Потом пришел старший.
4: «Вы правильно сделали, что не стали звать свою птицу», — сообщил он. «Я помню, что вы люди, летающие на птицах, но ей тут делать нечего. Как только наступит время караванов, мы отдадим вас каравану, если только караван за вас заплатит. И тогда хоть женитесь на своей птице».
1: «По-моему, оно не наступит никогда», — проворчал Люська. «Если бы не я, его бы точно скормили болотным сороконожкам. А я всегда сглаживал противоречия. Конфликтологию мы проходили всерьез, и нам накрепко вдолбили. Ошибку, допущенную на начальном этапе гипнолингвистом, человечество может не исправить вообще никогда. Поэтому я, делая вид, будто вовсе не стою посреди кострища и не связан корешками, выразил свою благодарность старшему за его мудрость. Что мне еще оставалось?» Я даже поинтересовался, по какой цене нас собираются отдать первому же каравану, и выразил беспокойство, как бы она ни оказалась слишком низкой. Все-таки племя нас кормило, поило, охраняло, и нехорошо, если оно из-за нас окажется в убытке. Старший воткнул в землю факел, развязал мне руки, и мы прямо на разглаженной ладонью зале стали считать, много ли мы с Люськой наели-напили, и на какое количество лопат, гвоздей, одеял и сандалий каждый из нас тянет. Тогда же, кстати, и выяснилось, что северные караваны достигают длины в 800 шагов, а южные — в 600 шагов. И когда голова северного каравана приближается к горелому холму, его хвост еще путается где-то за черными валунами. Потом я рассказал про караваны Люськи и задал резонный вопрос. Если по территории племени пройдет такая прорва вьючной скотины, то чем же ее тут собираются кормить? Раньше на постоялых дворах были запасы овса, сена и что-то там еще. Почему ж болотные жители не держат правильного перевалочного пункта?
4: «А кто тебе сказал, что это будет вьючная скотина?» — осведомился Люська. «По-моему, это караван, сам большая скотина. Башка есть, хвост есть. А насчет зубов ты сам слышал».
1: После Люськиных дурацких расспросов я уже боялся чем-то интересоваться. Но несколько дней спустя информация явилась сама. Подрались Тулзна и Чуска. Оказалось, из-за дочерей. Дочку Тулзны племя выбрало в жены каравану, а дочку Чуски нет.
4: «Караван делает самых лучших детей», — объяснили нам. «Только очень редко».
1: «А нельзя ли посмотреть на такого ребеночка?» — самым невинным голосом спросил я. Оказалось, нельзя. Но вскоре мы услышали, как один абориген в злобе обозвал другого «каравановым ублюдком». Вся эта лабуда с караванами нравилась нам все меньше и меньше. И если нас выкупят и куда-то там увезут с болота, то ведь неизвестно, на что караван нас употребит. На болоте мы, по крайней мере, были в безопасности. А на материках еще неизвестно, что творилось. Если здешний технический прогресс еще не додумался до колеса, а грузы возят исключительно на скотине, то как бы и нас не определили в разряд вьючного скота, сказал я Люське.
2: В разряд корма для вьючного скота, поправил он. Если этот караван что-то вроде крокодила 100-метровой длины, то не корешками же он питается.
1: Караван, кем бы он ни был, разумное существо, тут же возразил я. С ним можно договориться.
2: Сидя у него в желудке, гипнолингвист хренов.
1: Теперь каждый наш с Люськой разговор завершался ссорой. Казалось бы, не все ли равно, съедобны треклятые болотные сороконожки или пока нет, а мы из-за них день не разговаривали. Меж тем, погода менялась прямо на глазах. Я бы назвал то, что творилось вокруг, осенью, постепенно перерастающей в гнилую зиму. Похолодало так, что мы с Люськой влезли в скафандры и по ночам включали обогрев, стараясь не думать, что топлива хватает всего на 150 часов. Как-то вечером нас поймали, связали и опять установили на кострище.
2: «Это становится однообразным», — буркнул Люська. «Что по такому поводу говорит конфликтология? Или на сей раз важнее, что говорит кулинарная книга?»
1: Племя окружило нас, сильно взбудораженное.
3: «Караван не идет к нам! Мы разгневали великий караван!» —
1: заговорил страшным голосом старший.
3: «Нужно просить караван, чтобы он сменил гнев на милость и направился к нам! Просите! Умоляйте! Приносите дары!»
1: Возле наших ног вспыхнул огонь, и женщины стали бросать в него съедобные корешки и украшения из раскрашенной коры.
5: «Приди! Приди, караван! Мы все тебе отдадим! Только приди и наполни наши руки теплыми вещами! Наполни наши животы едой!» — голосило племя. «Прими нас в объятия и забудь наши прегрешения! За что ты наказываешь нас, о великий караван?»
2: «Нет, таких гипнолингвистов вешать надо!» — заорал Люська. «Караван — это не караван, они так божество какое-то называют! Здоровое такое божество! В космобот толщиной! А ему навстречу другой гоблин по болоту ползет, тот уже толщиной с турбину!»
1: Я понял, что если караван еще 2 недели не появится, нас просто зарежут над костром и сообщат каравану, что ему принесена жертва. И не все ли равно, что они называют этим словом? Когда нас развязали, мы еще немного поспорили, потому что иначе просто разучились общаться. Но в конце концов Люська убедил меня, мы запаслись продовольствием и сбежали. Дорога была там, где ее вычислил Люська. Правда, ей бы ремонт не помешал. Племя вполне могло бы починить ее. Чем ему еще заниматься в ожидании каравана? Однако не чинило. Мы шли, шли, шли, кто-то фырчал в кустах, и кого-то мы отгоняли камнями, и Люська, сожрав по ошибке не те ягоды, 2 дня маялся животом, а дни и ночи тут вдвое длиннее земных, так что ему досталось. Наконец, мы вышли к морю. Очевидно, самое узкое место перешейка мы одолели ночью, потому что сейчас днем... Забравшись на скалу, мы обнаружили с одной стороны воду до самого горизонта, с другой же — бескрайнюю равнину. Она была совершенно пуста. А главное, мы наконец увидели небо! О том, как появился в море корабль, как мы стали подавать ему знаки, как он проскочил мимо... Как ради следующего корабля мы умудрились разжечь костер. Много рассказывать незачем. Главное, что нас в конце концов подобрали. Те, кто нас подобрал, на людей похожи не были. Скорее, на муравьедов. Но их судно делало не меньше 30 узлов, потому что имело двигатель. Муравьеды приняли нас как родных. Выслали катер, взяли нас на борт и, к величайшему нашему изумлению, тут же сервировали нам совершенно земной обед. Щи из свежей капусты, бифштекс с картошкой и апельсиновый сок. Пока мы питались, раздался уже знакомый гул. Мы выскочили на палубу
0: и увидели зависший над судном штатный вертолет нашего крейсера.

0: И что же оказалось? Крейсер попал под сезонный метеоритный ливень, знать о котором наши астрофизики могли, но вот как-то не знали. Местное население, немало от этой дряни потерпев, научилось расстреливать крупные метеориты, и эта прицельная стрельба сбила нашу службу безопасности с толку. Тем более, что повредили наши наружные локационные экраны. Все боты удачно совершили аварийную посадку, хотя их сильно разнесло, кого к северу, кого к югу. А наше с Люськой везение было в том, что мы грохнулись в самое неподходящее место. Аккурат на перешеек. Надо отдать должное аборигенам. Они живо сообразили, что это за техника сыплется с неба. И они спасли практически всех, хотя два бота так и пришлось навеки оставить в узкой расщелине на глубине чуть ли не в километр. Нас с Люськой искали наперекор всему. Когда уже стало ясно, что мы погибли навеки, патрульные корабли шарили по акватории справа и слева от перешейка. Дело в том, что прочие земли были хоть как-то населены, а район к северу от перешейка совершенно безлюден. Если мы уцелели, значит, могли быть только там или на болотах.
1: «Ну как же!» — возмутился я. «На болотах живет огромное племя! Оно нас приютило, кормило, поило, продать собиралось! Вы что, о нем не знаете?»
0: «Да знаем», — сказал Алекс Лоуренс, помощник нашего шефа службы безопасности. «Нам про них рассказали. Только с ними пойди договорись. Они же караванов ждут, подлецы».
1: «Ну да, ждут», — согласился Люська. «Ну и пусть себе ждут. Послали бы к ним парламентеров».
0: «Они с парламентерами разговаривать не хотят. Говорят, приходите с караваном, тогда будем рассуждать. А где Арцваншир им караван возьмет? И главное, на кой?»
1: Арцваншир был тут же. Если привыкнуть, не так уж похож на муравьеда, как нам сперва показалось. Просто нос и рот сильно вперед вытянуты, прям соединяются вместе такой интересной трубочкой. Он был крупным чиновником по особым поручениям, и его к нам приставили, чтобы с нами уже ничего плохого больше не случилось. Услышав про болотных жителей, он пошевелил ноздрями. Если гипнолингвистика не врет, это здесь обозначало ехидную улыбку. Я очень вежливо обратился к нему с вопросом, не имеет ли слово, которое я понял как «караван», каких-то еще неожиданных значений?
0: «Имеет», — сразу подтвердил Арцваншир. «Так могут называть то, чего нет и не должно быть в природе».
1: «Еще того не легче», — пробормотал я.
2: «Чего ж тогда ждали эти бедолаги?»
0: «О-о-о», — прокряхтел Арцваншир. «Переводите, лингвист. Я расскажу. Это позор большого содружества государств. Но благодаря караванам мы стали тем, кем мы стали».
1: И он заговорил. Еще 200 здешних лет назад местные жители не знали ни кораблей, делающих 30 узлов, ни пушек, чтобы расстреливать метеоритные дожди. Все жили одинаково бедно и без лишних удобств. Раз в год, когда по случаю холодов болота на перешейке подмерзали, собиралось по нескольку караванов с севера и с юга, чтобы обменять, скажем, шерстяные одеяла на орехи и роговые гребни. Но выдалось подряд несколько удачных годов. И урожаи были завидны, и разбойников удалось переловить, да еще кузнецы придумали некий сплав, который позволил делать очень крепкие лемеха для плугов. Словом, наметился прогресс, и торговля между материками оживилась. Болотные жители обитали тогда не на самом перешейке, в самой слякоти, а на подступах к нему. Обнаружив, что караваны идут чаще, а толку от них немного, они сильно задумались. Дело в том, что это племя не отличалось ни повышенным интеллектом, ни каким-то выдающимся трудолюбием. Просто оно угнездилось возле перешейка. И откуда-то узнала, что караваны, проходя по землям некоторых стран, платят пошлину в зависимости от стоимости груза. Эта идея оседлала их умы и залепила грязью их глаза, как выразился Арцваншир. Насчет грязи все соответствовало действительности. Чтобы устроить кордоны и пропускной пункт, племя снялось с насиженного места и перебралось на самое болото. Какое-то время все караванщики исправно платили, и племя вообразило, что это будет продолжаться вечно. А раз вечно, то можно поднимать цену.
0: Они стали требовать такую пошлину, что и северяне, и южане крепко задумались. Да, конечно, иного сухопутного пути нет, платить рано или поздно придется. А если вплавь?
1: Ярцваншир обвел пятилапой рукой окрестности. Поскольку мы находились на палубе, то вокруг была одна вода. Первые суденышки пропали безвестно. По обе стороны перешейка море кишмя кишело какими-то бешеными червяками метров 6 длиной, и еще водились твари, которых кроме как плавучей пастью и не назовешь. Арцваншир велел принести из каюты приборчик с голограммами. Так даже непонятно, если у них брюхо с внутренностями. Главное — заглотать, а там хоть трава не расти. Именно по этой причине и не развивалось мореплавание. Но здешние жители догадались, построили большие и надежные плоты из толстых бревен. Такой плот встанет поперек горла даже самой злобной плавучей пасти. Они стали изучать течение. Они нашли ядовитую траву, сок которой отпугивает морских червяков. Они соорудили катапульты и метали камни прямо в разинутые пасти. А потом они построили длинные и быстрые парусники. Они поставили на берегах маяки. Они вырастили толковых моряков и капитанов, и на берегах, в устьях рек, встали торговые города с пристанями и доками. Мы еще долго слушали о техническом прогрессе, который произошел из-за маленького бестолкового племени, вообразившего, будто можно безнаказанно повышать пошлину за проезд. Главным аргументом был корабль, на палубе которого мы сидели. Начинка у него была такая, что наши бортинженеры из машинного отделения даже обедать не вылезали.
2: «А мне их жаль», — сказал Люська. «Сидят на болоте, даже небо не видят, караваны ждут. Уже даже забыли, что это за зверь такой, караван».
0: «Они ни с кем не хотят вести переговоры», — сказал Арцваншир. «Просто не хотят. Говорят, вот вы сперва пришлите караван, заплатите пошлину, тогда и будем беседовать».
1: Подумал и добавил.
0: «Вот мы и оставили их в покое».

сегодняшнем выпуске программы «Модель для сборки» музыкальную ауру создавали два великолепных сборника, вышедших совсем недавно, весной 2010 года. И один из них называется «Whittle Songs». Это продукция лейбла «Selectual Dragon Records». И также кое-какие композиции мы с вами прослушали со сборничка «Made of Down», который был выпущен на лейбле «Blue Hour Sounds Records». Обе эти работы посвящены такому достаточно классическому псай-чилаут звучанию, и, я думаю, не оставили вас равнодушными. На этом все. Большое всем спасибо. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор и литературный ведущий программы Владислав Коп, а также диджей Андрей Эдисон. До новых встреч, друзья!

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Дмитрий Володихин. Десантно-штурмовой блюз. 2128 год. Европа. Спутник Юпитера. 364 день условного года. 202 день солнечного года. 11 день юпитерианского года. Танк в условиях внеземелья — это длинный список проблем, нерешаемых даже в теории, но тем не менее счастливо решенных сумасшедшими фанатиками-конструкторами. Например, танк на Плутоне — нечто в принципе невозможное, следовательно, лет через 20 его точно построят. Танк на Марсе отличается от земного собрата совсем чуть-чуть, процентов на 200. Танк на Европе представляет собой золотую середину между марсианской и плутонианской версиями. То есть он должен передвигаться по сплошному льду при температуре минус 100 градусов по Цельсию, стрелять, не отлетая при каждом выстреле на километр вперед или на два назад, не уноситься в результате близко случившегося взрыва от поверхности со скоростью, обеспечивающей превращение в самостоятельное небесное тело, и это при силе тяжести, уступающей лунной. Можно, конечно, подумать о летающем танке, его здесь называют амфибией. Но на Европе нет собственной атмосферы, поэтому все, хотя бы отдаленно напоминающее самолет или вертолет, отпадает по определению. На антиграву у правительства просто нет денег. Остается нечто, летающее столь быстро, что способность долго и целенаправленно поддерживать огнем пехоту у него начисто атрофирована. Значит, придется строить танк. И это будет танк, способный устрашить причудливым внешним видом даже собственный экипаж. В гвардейской десантно-штурмовой бригаде полковника Шматова по штатному расписанию числилось 120 именно таких танков. И еще 300 единиц легкой бронетехники, 16 экспериментальных амфибий и 2288 человек личного состава. Бригада 10-й час пребывала в состоянии полной боевой готовности. Над ее расположением в черном небе холодно сияло чудовищное пятнистое солнышко — Юпитер. На борту флагманского крейсера «Память Синопа» два консула русской Европы решали уравнение с одной неизвестной величиной — объемом грядущих неприятностей. И как ни крутили, объем этот, то увеличиваясь, то уменьшаясь, все время выходил за рамки приемлемого. Военный консул, адмирал Глеб Алексеев, настаивал на радикальном решении проблемы. Мол, драки однозначно не миновать. Второй гражданский консул, премьер Владислав Мартыгин, пытался найти дипломатическое решение, но тщетно. Заранее обреченная игра. Какую фигуру не тронь, ход приведет лишь к ухудшению позиции.
1: «Слава одной моей десантно-штурмовой бригады хватит, чтобы за один час, слышишь ты, за один час раскатать этот проклятый центр до состояния ровного блина со сквозными отверстиями! Когда они начнут усиливаться, все станет намного сложнее!»
0: «Час, говоришь ты?»
1: «Это максимум. Вероятнее всего, достаточно 45 минут».
0: «Вот пройдет этот час, Глеб, мы порадуемся в волю. А потом нас атакует весь флот Аравийской лиги. Что мы против них?»
1: «Я понимаю, у тебя отчаянные ребята, и мы продержимся несколько недель или даже месяцев.
0: А потом?»
1: «Глеб, ты же знаешь, у нас Рея и Европа, 74 миллиона жителей на обоих планетоидах. Смех один, а у них миллиард с копейками. Нас раздавят, Глеб. Патрон заступится.
0: Допустим, Российская империя решится защищать нас всерьез. Только допустим, Глеб, чисто теоретически. Потому что там могут решить, как им заблагорассудится.
1: Конечно, Русская консульская республика их детище, но и марионетка.
0: Ну-ну. Да, Глеб, как бы там ни было, а сейчас мы во всем зависим от патрона. Такой марионеткой, здраво рассуждая, в крайнем случае можно и пожертвовать.
1: Теоретик ты превосходный, Слава. Но я тебе как военный человек скажу, безо всяких тонкостей твоей этой космополитики. Россия слишком сильный зверь, чтобы запросто отказаться от большого куска мяса вроде нас. Да и не бросят нас. Против всех правил не бросят. Они же наши.
0: Не перебивай ты меня. Я что сказал? Допустим, не бросят. Лига, конечно, подожмет хвост и попросит помощи у своего патрона Женевской Федерации. Это уже не зверь. Это чудовище. Истинный левиафан.
1: За нас встанут Латинский Союз и Поднебесная, а китайцы женевцам парку-то уже поддавали. Четвером сдюжим, Слава. Должны сдюжить.
0: Второй консул только руками развел. Никто не хочет воевать, но все к этому готовы. Полшага до бойни в масштабах всего внеземелья, и жить хочется как никогда. А тут третьестепенный для уровня Солнечной системы политик с восторгом излагает другому третьестепенному политику лучший способ, как запалить фитиль. Господи, да чего ж хорошо, что в Русской консульской республике военная и гражданская власти равны. Радикальные парни когда-то добивались другого. Мол, мы горячая точка по определению. Глеб, ты точно хочешь положить столько народа?
1: До этого дело не дойдет. Вот попугать кое-кого стоит. Есть у нас достоинство, или мы шавки с поджатыми хвостами?
0: Дойдет, не дойдет. Ромашку, что ли, пытаешь? Если дойдет, то тут через год будет ТНЖ в лучшем виде.
1: Чего? Объясни толком.
0: ТНЖ. Территория, непригодная для жизни. Уже бывало такое. У китайцев на Титане. И у женевцев на Палладе. Вспоминаешь?
1: А повторить хочется? Ты не на предвыборном оральнике, уймись! Что ты сам-то можешь предложить со своей космополитикой?
0: А предложить Мартыгин ничего не мог. Женевцы честь по чести провели в Международной организации фундаментальных исследований решение строить на Европе центр юпитерологии.
1: Разумеется, международный. Как удачно! Его как раз можно поставить на территории нейтрального государства. Во всяком случае, формально нейтрального.
0: Ведь Русская консульская республика не принадлежит к числу великих держав. А куратором центра почему бы не назначить другое нейтральное государство? Во всяком случае, формально нейтральное. Ведь Аравийская лига тоже не тянет на великую державу. Прошли, как говорится, те времена. Патрон, конечно, сопротивлялся как мог. Но в МОФИ у женевцев большинство. Тут ничего не поделаешь. Первый закон космополитики... Нет, пожалуй, не первый, а нулевой. Главнейший, прежде всех прочих. Главная ценность во Вселенной — ТПЖ. Территория, пригодная для жизни. Потому что демография вот уже целое столетие играет роль царицы наук, а космополитика при ней в роли доверенной служанки. И ослушаться обеих нельзя, дороже встанет. У ТПЖ масса градаций. Тут освоение требует одних затрат, там других, а вон там никакие затраты не помогут, и территорию можно освоить лишь чисто теоретически. Такое тоже бывает. Есть разнообразные нюансы. Как выяснилось, подогреть планетоид гораздо дешевле, чем охладить. Силой тяжести, превышающей земную, способны бороться лишь очень богатые инвесторы. Зато со слабой гравитацией не справится только нищий. Осваивать очень маленькое небесное тело, бросать деньги на ветер. Даже леды или голые камушки пояса астероидов не нужны никому. Урезать собственное население с помощью небольшой войны встанет, конечно, в копеечку, но не дороже получится. Нет, не дороже. Рейс к Урану или к какому-нибудь, прости господи, Плутону и обратно существует как реальность только для тех, кто готов сорить средствами направо и налево. Разумные люди ограничивают свою активность максимум орбитой Сатурна.

0: Так вот, по всем космополитическим прикидкам, лучшей, удобной землицы во всей Солнечной системе, если не считать родную планету человечества, совсем немного. Луна, Марс, спутники Юпитера. Все занято. И на эту райскую территорию с вожделением поглядывают многие. Женевцы могут себе позволить некоторую неспешность. У них демографические законы людоедские. Весь сверхлицензионный приплод с рождения лишается надежды на гражданство. В государственной системе его нельзя ни лечить, ни учить, ни страховать, ни давать ему работу. Идентификационную карточку и ту запрещено оформлять. А в частном секторе таких не обманывает только ленивый, потому что договор со сверхприплодником не признает действительным ни один суд. У Аравийской лиги положение хуже, гораздо хуже. Ребята смеют жить как в 20 веке и скоро будут ходить по головам друг друга. Вот и суетятся. Глеб, а что у них там на территории центра из военной амуниции? Пока мелочь. 140 единиц земной бронетехники. Слабо приспособленный, так сказать. Ракеты класса поверхность-поверхность, старье. Десяток шпионских спутников и экспериментальный полигон. Мои докладывают. Полигон этот похож на взлетно-посадочный терминал для больших десантных платформ, как, ну, например, ты на свою голограмму.
1: Чьи права-то мы не соблюдем?
0: Не так грубо, Слава. Из российского генштаба сообщают следующее. По данным разведки, будет теракт. Если одного теракта не хватит, то их организуют 5, 25, 100. Сколько понадобится? Статья «Недружественное отношение местного населения к международному проекту». В результате зона отторжения радиусом 350 километров.
1: Сколько?
0: 350, Слава. Стандарт. Уже отрабатывал.

0: там, конечно, в один день возникнут поселения рабочих, строителей разнообразных. Правильно понимаешь. А к рабочим приедут жены, семьи. Почему жить рабочим без семей? Проект-то ведь долгоиграющий. Аж на 99 лет. За такой срок и с таким плацдармом грех не прибрать к рукам весь планетоид. Думай, Слава. Неделя смертельного риска или век позора и самоограбления. Ты не на предвыборном моральнике. В общем, думай. Войска в полной боевой готовности. Они там на Земле узнают о нашей работе, когда все уже будет кончено.
1: То есть?
0: То и есть, Слава. Сигнал от нас до Земли в ближайшие дни идет около 2 часов. Расстояние между планетоидами увеличивается, сам же знаешь. Так что мои ребята даже подмести за собой успеют.
1: Жаль, что мы с тобой никак не сговоримся. У Лиги перед многими должки имеются. Ударит кто-нибудь другой и оставит моих парней, можно сказать, без работы.
2: Другой, говоришь?
0: Другой. Было бы в самый раз. Только вот никто... Глеб, а может, другой отыщется?
1: Ты про что?
0: Сейчас объясню. А пока ответь мне. Есть у тебя боевой офицер, чтоб проверен был в 7 огнях и 7 водах?
1: Комбриг Шматов. Комдив Птахин. Комдив Терещенко.
0: Шматов ведь, кажется, из штурмовиков?
1: Верно.
0: Срочно вытаскивай его сюда. А парням своим дай приказ, пусть до времени рассупонятся. Объявляем перерыв.
1: Перерыв или отбой, Слава?
0: Перерыв. Это я тебе обещаю.
3: У полковника Шматова по первости очи собрались в кучку.
1: Это что же, Глеб Германович, к предательству подговариваете? И вы туда же, Владислав Александрович.
0: Однако через полчаса комбриг уже со вкусом обсуждал детали предстоящей операции.
1: Как назовем мероприятие, господа консулы?
0: Премьер задумался. Знаете, полковник, есть один старинный полонез, навеянный щемящей тоской от прощания с родиной. Так, может быть, назовем все это полонезом?
1: Изуит ты, Слава. Нам требуется нечто простое, тихое и умиротворяющее. Пусть будет блюз, полковник.
0: Трое мужчин сдержанно заулыбались. Шматов вернулся в бригаду. Ему предстояло крепко побеседовать с офицерами. Адмирал сообщил в центр о плановых учениях в 2 шагах от разделительной полосы, а премьер запросил добро у Москвы.
3: Десантно-штурмовая бригада заняла позиции в непосредственной близости от центра. Шматов обратился к начальнику штаба.
1: «Господин майор, установите ко мне связь со всем личным составом. Хочу сделать обращение».
3: «Мы готовы, господин полковник. Личный состав ждет».
0: Пребывание танка или уж тем более пехотинца в открытом поле ограничено крайне непродолжительным периодом времени. При минус 108 градусах, а именно столько и было снаружи, очень трудно обогревать машины и людей хотя бы сутки подряд. И металл начинает капризничать. Поэтому на Европе в военных людях ценили предельный лаконизм. Шматов не нарушил традиции. 2 с лишним тысячи штурмовиков, укрытых бортовой броней от вечерней прохлады по-европейски, услышали его голос.
1: «Боевые мои товарищи! Политика вседозволенности, проводимая нашим правительством, завела государство в это самое! Назовем его словом «тупик»! Нам нужно решительное и прямое действие! Объявляю землей свободы территорию на 50 километров от моего танка во все стороны! Здесь я намерен основать суверенную военно-демократическую республику «Новая Европа» с пожизненным, значит, монархом во главе! Каждому из вас, если он полный осел и не согласен стать свободным человеком, я разрешаю отвалить в течение 5 минут. Позже его пристрелят. Есть желающие?»
0: Шматов честно выждал обещанные 5 минут. Желающих не нашлось.
1: «Теперь мы проведем выборы пожизненного монарха. В ваши бортовые компьютеры введены, значит, бланки избирательных бюллетеней по числу членов экипажа каждой машины. В каждом бюллетене 3 графы. Это, если вам не ясно, столько у вас кандидатов. В первой графе я, полковник Шматов. Во второй — мой начштаба, майор Михайлович. Третья пустая — это будет независимый кандидат. Ставьте туда, если кому не имется, кого хотите. Предвыборная агитация будет такая: голосуйте за меня. А сейчас майор Михайлович поагитирует.
3: Голос начштаба.
1: Голосуйте за меня. Все, теперь, значит, давайте, голосуйте. На размышление даю 5 минут. Если кто не понял, голосование тайное. Под трибунал в случае чего никто не пойдет. Так, слушай мою команду. Время пошло.
3: Через полчаса в наушниках опять зазвучал поставленный командирский бас комбрига.
1: «Свободные люди! Значит, счетная комиссия в составе моего штаба всю работу уже проделала. Могу вас поздравить! Явка на выборы 100%! Победил я! За меня проголосовало 2284 человека. Один человек проголосовал за майора Михайловича. Один предложил в монархии свою маму. Так, сержант Лядов, хоть голосование и тайное, а после всего покажетесь дивизионному психоаналитику. Доложите ему о своем поведении. А ваш прямой начальник проверит. Один человек ставил в пустую графу словосочетание «пошел ты». И третьей ротой он больше командовать не будет. Вместо него комроты временно назначается лейтенант Малышка. Один человек успел за 5 минут выйти во всеобщую информационную сеть, вырезать обнаженную женщину из порнографического журнала и вставить в бюллетень. Поздравляю вас, господин сержант, сам знаешь кто. Обеспечим отправку в офицерское училище. Экзамены сдавать не придется. Такие таланты не должны сохнуть без полива.
3: Полковник сделал паузу, откашлялся и продолжил.
1: «Свободные люди! Значит, теперь вот что. Я обещаю в течение 48 часов дать вам новую конституцию. А пока взамен конституции будет действовать полевой устав бронетанковых и десантно-штурмовых войск. Второе. Это я оповещу все цивилизованное человечество об акте нашей независимости. Понятно, короче. Третье. Все граждане моей республики сейчас, значит, сидят в машинах своих, и если хоть один баран будет не боеготов, то вы меня знаете».
3: Комбриг велел начштаба составить декларацию независимости строк на 15, чтобы посолиднее, и отправить ее правительству Русской Европы. А потом всем правительствам великих держав, благо для мощной армейской станции связи это была вполне решаемая задача. Ответ пришел до странности быстро. Гражданские и военные консулы Русской Европы с негодованием осудили разнузданный космический сепаратизм. Имущество всех сепаратистов конфисковано правительством, банковские счета заблокированы, бригада снята с денежного, вещевого и продуктового довольствия. Членам семей позволено выехать к мятежным родственникам на полное их обеспечение. Конечно, никто не собирается раздувать пламя войны. Ради сохранения мира на планетоиде Русская Европа официально признает военно-демократическую республику в заявленных ее монархом границах. Решать такие проблемы можно только путем переговоров. Россия и Поднебесная также признали ВДР и тоже рекомендовали путем переговоров. По международному праву согласие 3 любых стран признать действительно существующей 4-ю автоматически придавало ей статус государства, как все.
1: «Отлично! Теперь, господин майор, выдвигайте танк сержанта Лядова к самой разделительной полосе. Пускай он ездит туда-сюда в 2 метра от территории центра. И приготовьте оператора, чтоб снимал все. Готов, господин полковник! Приступайте!»
3: Это было тонкое место. Где тонко, там, глядишь, и порвется. Но комбриг хорошо изучил психологию условного противника. Горячие боевики Аравийской лиги, разумеется, не утерпели. Пули и снаряды малого калибра чуть ли не в первую же минуту обрушились на броню танка, беззвучно высекая снопы искр. Полетела во все стороны ледяная крошка.
1: «Снимаете?» «Сняли, господин полковник!» «Отлично! Связь с личным составом... с гражданами моей республики немедленно! Есть? Включаем!»
3: Теперь в голосе комбрига слышался справедливый гнев.
1: «Свободные люди! Против нас совершен беспрецедентный акт агрессии! Захватчик применил оружие по вашим боевым товарищам! Так ответим ударом на удар! Объявляю боевую тревогу во всем государстве! Готовность 0!»
3: республике понадобилось не более четверти часа, чтобы изготовиться к тактической операции.
1: «Поднимите мне знамя!»
4: «Так точно!»
3: На мониторах во всех боевых машинах появился рисунок, 20 минут назад созданный бригадным живописцем Владимиром Станкуносом. Двуглавый коронованный медведь с серпом и молотом в лапах. Ниже Станкунос расположил надпись «Виват Новая Европа!»
1: «Так, ну поехали!»
3: Взлетели бронеамфибии. Вслед за ними, обгоняя транспортеры, пошли в атаку штурмовые танки. Танки русско-европейского производства. За тяжелый танк типа «Водомерка» военный конструктор Константин Залесский получил государственную премию сразу после ходовых испытаний. В профиль «Водомерка» напоминает колоссальный чемодан на 8 длинных тонких лапках. Каждая такая лапка выбрасывает бур и закрепляется на льду наподобие штопора, который можно вытащить из бутылки только вместе с пробкой. В анфас танк фамильно похож на разъяренного богомола, только размером с дом. И он никогда не страдал от какого-либо типа отдачи. Потому что в момент открытия огня пневматика водомерки выбрасывает строго вверх артиллерийский комплекс, состоящий одновременно из пускового механизма, электронного наводчика и зарядов. В условиях мизерной силы тяжести арткомплекс медленно-медленно добирается до верхней точки траектории полета, а потом ничуть не быстрее падает на поверхность. И все это время арткомплекс может, не переставая, гвоздить по цели, время от времени корректируя наводку. Когда у Залесского спросили: «А как же борьба за живучесть? Ведь это чудовищно большая цель!» Он ответил, ничуть не смутившись: «Для высокоточного оружия все равно, что требуется поразить письменный стол или проспект. Моя водомерка борется за живучесть, уничтожая всех, кто может ей угрожать». Действительно, танк несет около 400 арткомплексов. И сейчас по Международному центру юпитерологии проходил один вал огня за другим. Боевики вяло отстреливались, но куда большую надежду возлагали на убежище. Контракт хорошо, а жизнь лучше.
1: «Вот это и называется порядочная огневая поддержка», — заметил про себя Шматов. «В конце концов, что это за война такая, когда убивают твоих солдат?»
3: Комбриг велел прекратить бомбардировку центра. Десант вышел из транспортеров, демонстрируя готовность к атаке. Центр нагло огрызнулся несколькими вспышками.
1: «Мало им!»
3: Полковник велел повторить огневой удар.
1: «И еще раз! И еще! И еще!»
3: Больше, кажется, никто не шевелится. Только после этого он приказал пехоте занять развалины центра и подготовить их к уничтожению. Пламя взрыва расцветило лед всеми цветами радуги. Необыкновенно красивое зрелище. Когда полковнику доложили о потерях в живой силе и технике, о пленных и трофеях, он удовлетворенно покачал головой.
1: «Ведь можем, когда припрет. 43 минуты на все и ни одного убитого. Глядишь, в учебники войдем. Господин майор, готовьте отходной текст, утвердите у меня и разошлите по тем же адресатам. Республика сворачивается».
3: Михайлович удовлетворенно заулыбался. В последнем публичном выступлении перед согражданами пожизненный монарх заявил:
1: «Свободные люди! Наше отделение от русской Европы оказалось исторической ошибкой! Теперь мы стремимся к мирному воссоединению! Конфронтация прошлого, значит, забыта! Если никто не против, я объявляю республику закрытой! Протесты принимаются в течение 5 минут. Время пошло!»
3: Протестов не поступило.
1: «Благодарю всех за проявленную отвагу, сознательность и слаженность действий. Отменяю все, кроме полевого устава. Правительство Русской Европы только что сообщило: сепаратизм нам прощается. Ради, значит, мира на планетоиде нам даже вернули гражданство, а также старые звания и должности. Бригада поставлена на довольствие. Если кто не понял, я разъясню. Не граждане государства не отвечают за деяния, совершенные ими, пока они были гражданами. Можете спать спокойно! Все, кроме сержанта Лядова!»
3: Вручая полковнику Шматову суворовский крест в неофициальной обстановке, премьер с некоторой иронией поинтересовался: «Говорят, вы, комбриг, обещали выдать новую конституцию за 48 часов. А если бы это действительно потребовалось?»
1: «Не сомневайтесь, господин гражданский консул, не подвел бы!»
3: «А, скажем, за 24 часа?»
1: твердо обещать не могу.

0: На частоте Pioneer FM модель для сборки. Музыку играет Михаил Габович. Текст читает Влад Коп. С нами сегодня в студии литературный редактор проекта Сергей Чекмаев. Автор рассказа «Лауреат».
1: Вот таким образом, дорогие друзья, мы уже с вами познакомились сегодня с двумя литературными произведениями. Я напоминаю, что первое называлось «Лауреат», написал его Сергей Чекмаев, а второе — «Десантно-штурмовой блюз», и написал его Дмитрий Володихин, за что им огромное спасибо. Ну и сейчас у микрофона Сергей Чекмаев вновь с нами, и поговорим мы, наверное, и о борьбе с болезнями, и об...
2: Вообще о борьбе.
1: Имперских амбициях, да, различных государств. И все это происходит, напоминаю, на Pioneer FM в модели для сборки. Сергей, тебе слово.
2: Я думаю, что настроение мы создали разнообразное, потому что действительно два очень

0: разноплановых рассказа. Я думаю, что немало возникло вопросов. Сейчас Влад меня, наверное, попытает чем-нибудь на эту тему. А я вот так в общем контексте хочу сказать, что действительно тексты как бы маленькие, и получилось, что два рассказа в одном большом эфире. Мы постараемся, конечно, не так часто это делать, но, с другой стороны, вот часто поклонники модели говорят, что там мы не хотим фэнтези в эфире, мы не хотим боевые рассказы в эфире. Мы специально стараемся подбирать разные рассказы, разных стилей, разных направлений, действительно специально для того, чтобы попробовать угодить всем.
1: Ну, в общем-то, понимая, что угодить всем в любом случае не получится, тем не менее, все-таки каждый найдет что-то свое, я думаю, в тех рассказах, которые вы услышите по радио в ближайшее обозримое будущее.
0: Стивен Кинг однажды сказал, что нельзя попробовать пытаться угодить всем и всегда, нельзя угодить некоторым всегда, нельзя угодить не всегда всем, но можно попробовать угодить некоторым иногда. Вот мы будем стараться.
1: Вот некоторым иногда. Кстати, по поводу Стивена Кинга. А вот реально ли списаться со Стивеном Кингом? Скажи, Сергей, ты как писатель, как человек, имеющий отношение к и книгоиздательскому бизнесу, реально ли связаться с самим Стивеном Кингом и попросить у него какой-нибудь небольшой рассказ?
0: Связаться можно, только это будет нам очень дорого стоить, я боюсь, потому что общаться с нами будет не Стивен Кинг, а его литературный агент. И действительно, как тут Миша хорошо сказал, это очень своевременный, правильный вопрос, когда он отвечал, да, это, я тоже скажу, это очень хороший своевременный вопрос, потому что фанаты модели для сборки постоянно дергают и меня, и Влада, и всю команду модели, когда же у нас наконец будут иностранные рассказы. Ребята, у меня для вас хорошая новость. Будут. Причем буквально, ну, наверное, можно сказать, да, что буквально в следующем эфире, через неделю, вас будут ожидать рассказы иностранных авторов. Правда, не совсем так, как вы ожидаете. Будет некоторый нестандартный прием, не будем говорить не традиционно, нестандартный. Но я думаю, что для начала это будет неплохо. Ну, а дальше, дальше тоже будет некоторое своеобразное развитие, и я надеюсь, что в уже в обозримом будущем мы все-таки услышим в эфире модели новые рассказы западных авторов. Стивен Кинга не обещаю. Но попробуем, попробуем, потому что мы работаем над этим давно уже, и, как выражались в советское время, подвижки есть.
1: Ну, а я хочу только добавить, что с момента появления модели для сборки в 1995 году в радиоэфире прошло достаточно много времени, многое поменялось и в стране, и в умах, и да много где. Поэтому то, что было хорошо в 95-м, прокатывало здорово. Сейчас, к сожалению, а может, к счастью, уже, ну, как-то вот выглядит по-другому. И для того, чтобы мы прочли рассказ в эфире и потом не начали ругаться, правообладатели, авторы и прочие заинтересованные лица.
0: Лицензиаты.
1: Лицензиаты. Поэтому мы, соответственно, стремимся действовать в правовом поле.
0: Тут же вот какой интересный вопрос. Мы не можем вообще взять рассказ какого-нибудь классика, потому что даже если он умер, не дай бог, то его права сидят на каком-нибудь издательстве, сидят на каком-нибудь литературном агентстве, если только там действительно не прошло предписанное законом 70 лет со дня его смерти. А рассказ современника, для того, чтобы мы смогли его озвучить в эфире модели для сборки, для начала надо сначала договориться с автором о передаче прав на озвучку, во-вторых, найти переводчика, то есть как минимум вдвое увеличить расходы. Это может себе позволить издательство, но, к сожалению, не может позволить себе модель для сборки.
1: А если кто-то из наших уважаемых слушателей захотел прослушать какой-то конкретный рассказ конкретного автора, и, ну вот, невозможно сейчас по каким-то причинам получить права на этот рассказ, окей, если у вас хватит средств, мы устроим вам эксклюзивное прочтение рассказа для одного человека. То есть это уже исполнение не на публике, правильно?
0: Или... Да, то есть коммерческих целей не преследуется, да.
1: Но тогда, естественно, раз коммерческих целей не преследуется, придется придумать какой-то интерес. Подумаем.
0: В любом случае, какие-то возможности есть, и я надеюсь, что действительно к началу весны, к середине весны у нас уже какие-то новые совсем идеи будут. Но в следующем эфире вас будут ждать два, ну, один, не знаю, как у нас получится по объему, один-два иностранных рассказа точно.
1: А вообще, ну, не хотелось бы искусственно натягивать объем...
0: Сову на глобус.
1: И сову на глобус, да, и объем рассказа под объем музыки и под время в эфире, так что...

0: Вы уж извините, если иногда будет получаться так, что рассказ будет звучать половину эфира, может быть, даже иногда меньше, хотя я надеюсь, что такого не случится. Зато в каких-то других случаях, если рассказ не будет помещаться в один эфир, то вы будете слушать сериалы, как это бывало и раньше.
1: Собственно, с этим была большая проблема на подкастах, которые читались для Pod.fm, когда мы были ограничены по времени, и, соответственно, приходилось искать достаточно небольшие рассказы. И у самых популярных авторов, любимых фанатами авторов модели, которые давно с нами сотрудничают, маленькие рассказы просто кончились.
0: Ну, ограничение это, на самом деле, было вполне себе добровольным, потому что мы отдаем себе отчет в том, что... Да, признанные наши давнишние фанаты, они способны слушать, может быть, модель для сборки вообще не переставая, но внимание среднестатистического человека, вы уж простите за среднестатистического, все-таки хватает, я думаю, ну, на час, ну, на полтора максимум, из-за чего фильмы делают в основном длительностью полтора часа, в последнее время два, ну, уже, да, растренировали внимание у зрителя.
1: В любом случае, получалось так, что мы у постоянных наших авторов все выбрали подчистую, там все закрома подчистили. И под конец вот очень многие мне высказывали претензии, что стало часто появляться эфиры с продолжением. Действительно, может быть, кому-то неудобно там сначала полрассказа послушать, в одну неделю, там в неделю ждать, еще полрассказа послушать. А недавно у нас был вообще эфир аж четырехсерийный. То есть для поклонников постоянных моделей это нормально, а вот для людей, которые только начинают слушать наш проект, для них это, в общем, не очень понятно. Поэтому мы все-таки будем стараться... Ну, сейчас мы уже не так ограничены по времени, у нас передача довольно большая получается, и будем все-таки чуть более либерально подходить к отбору рассказов.
0: Потом, как мы уже говорили в первом эфире, разумеется, мы рассмотрим какую-то возможность выкладывать все прочитанное в эфир еще куда-то. Продолжится ли сотрудничество с Pod.fm, или это будет какой-то другой ресурс, это мы сообщим позже. Но, тем не менее, все, что выходит в эфир, можно будет послушать впоследствии выложенным где-то в сеть.
1: Еще, на самом деле, будут новые открытия, новые отражения модели для сборки. То есть сейчас пока мы, конечно, как старые интриганы, сохраним тайну, никому ничего не расскажем. Вот. Но мы тут посовещались и решили бросить в эфир такую фразу, что мы с интересом, с вниманием смотрим на рынок мобильных приложений, мобильных устройств и обдумываем варианты, по которым модель может пойти в иное измерение.
0: Ну а те, кто, может быть, хотят нас обвинить в том, что мы не поспеваем за временем, вот тем я скажу о том, о чем сегодня с утра думал. Я подумал, что люди, которые следят за последними новинками техники и бесконечно покупают себе самые навороченные последние модели, на самом деле люди немножко несчастные, потому что они гонятся за призраком. Дело в том, что когда модели телефона выходят одна за другой, в них кардинально мало что меняется, и люди, получая новую модель, ждут от нее чего-то нового, а на самом деле там, ну, поменялась пара кнопок, что-то там еще.
1: Да ладно, мы же все знаем, что это все маркетинг.
0: Так вот, я и говорю, когда перескакиваешь через несколько моделей или даже через поколение техники, вот тут ты действительно радуешься, потому что если ты сидел и играл за 486-м компьютером, а потом тебе поставили, ну, скажем, для начала даже не Pentium, а уже какой-нибудь... Дуо, да. Вот тут человек способен так обрадоваться после какой-нибудь игры с невнятной графикой, увидев что-то более-менее современное. Так что я думаю, что это полезнее немножко быть консерваторами.
1: Короче, все выкидываем свой Dendy, покупаем Nintendo, да? Нам реклама проплачена. Нет, тут интересный еще момент вот в чем. Я вообще сам по себе небольшой сторонник каких-то электронных гаджетов. Я все-таки человек достаточно консервативный в этом плане. Но на самом деле, например, если взять... Да, любой планшет. В представлении современных маркетологов, это я вам сейчас такую большую тайну открою, люди не знают, зачем они купили планшет. И вся индустрия программного обеспечения для планшетов направлено на то, чтобы убедить людей, что они купили его правильно. И большинство приложений, они, в общем, как раз для того и сделаны, чтобы оправдать наличие планшета у человека.
0: И возможности, типа там тачскрины и всего прочего, перелистывания. Нет, книжки очень красивые есть, особенно для детей, спорить не буду. Интерактивные книжки, где ты листаешь пальчиком страничку, там, я не знаю, перед тобой оживают герои сказок. Это все красиво, но практической пользы маловато.
1: Я сейчас как раз как автор пробую посмотреть, как будут выглядеть интерактивные книжные приложения. Честно скажу, да, это завораживает. То есть, когда на экранчике свою собственную книгу можешь перелистывать, вертеть как хочешь, там составки делать, смотреть что-то живое, это, конечно, очень симпатично. Но, возможно, за этим рынком будущее. У нас сейчас вообще в литературном мире большая паника. Все говорят о смерти книгоиздания, что все, вот книжный бизнес начинает входить в крутое пике, и его могут заменить только интерактивные приложения и так называемые интерактивные книги. Это уже, так сказать, другое развитие. Вот, я, честно говоря, не очень в это верю. Мы так немножко ушли в глубокий философский подтекст. Да, я не очень в это верю, потому что в свое время очень хорошо сказал один наш критик, что, вы знаете, и верховая езда сохранилась, и фехтование сохранилось. Все это на самом деле есть, несмотря на то, что давным-давно считается анахронизмом. То есть и книжки останутся. Может быть, они там будут, как сейчас многие говорят, только сувенирные, и очень дорогие, там, красивые художественные альбомы. Может быть, будут книжки очень маленького тиража для, так сказать, поднятия собственного чувства собственного величия. Но так или иначе, книгоиздание, конечно, сохранится. Но все равно все новое нужно пробовать. Почему нет?
0: Ну что же, надеюсь, что действительно все будет развиваться не так стремительно, чтобы человечество само от себя отстало, а именно настолько стремительно, чтобы, ну, из этого все-таки какая-то польза получалась для всех живущих на Земле. Вот хотелось бы так.
1: Давай теперь по традиции, следуя Лео, давай я тебя о чем-нибудь спрошу, Влад.
0: А давай.
1: Вот интересный момент. Мы тут делали интервью для «Мира фантастики», и там наши слушатели предложили такой вопрос, какой рассказ был самый сложный для прочтения. А мне вот интересно, какие рассказы, какого направления тебе самому нравится читать? Что для тебя вот изюминка, которая не просто позволяет смотреть на рассказ как на очередное произведение для озвучки, а именно вот тебе самому очень хорошо, приятно его читать?
0: Ну, поскольку изначально для моделей для сборки была выбрана основной литературой фантастика, то, разумеется, в первую очередь это рассказы, которые берут своей какой-нибудь идеей. Она может быть даже маленькой идейкой, но вот что-то интересное, что-то, что могло бы прийти в голову тебе, и ты, когда читаешь рассказ, понимаешь, что, елки-палки, на поверхности же, а как же я до этого не додумался, или кто-то еще?
1: У нас это называется сюжетообразующее фантастическое допущение.
0: Хорошо, вот когда я вижу сюжетообразующее фантастическое допущение, мне уже становится интересно. Дальше, конечно, все зависит уже от того, как это подано, потому что можно замечательную идею испоганить ужасным языком, а можно наоборот прекрасным стилем написать о чем-то совершенно не имеющем никакой ценности, и это будет здорово.
1: Рассказ «Пустышка».
0: Ну, а «Пустышка» — это тоже дело такое. Еще Оскар Уайльд, кажется, говорил, что всякое искусство совершенно бесполезно. То есть это может быть просто красиво. И
1: нет,
0: все.
1: Конечно, начитать в эфир рассказ, содержащий хорошую идею с хорошим языком, намного лучше, да, как мы уже вспоминали Стивена Кинга, лучше угодить всем и всегда. Но все-таки, может быть, я не совсем правильно спросил, какие поджанры фантастики тебе интересны?
0: Не могу тебе сказать. Но сразу могу сказать, что все-таки, наверное, я тяготею больше к твердой science-fiction, а не к фэнтези. Потому что рос в Советском Союзе и воспитывался на хорошей научной фантастике, которой все-таки было достаточно много, даже в советские времена.
1: Science-fiction — это интересный момент тоже, потому что у нас сейчас в литературных кругах растет и ширится психоделическая армия, извините, растет и ширится движение, которое называет себя NF-возрожденцами. Это люди, несколько авторов, достаточно любопытных, и мы их обязательно всех прочитаем. Например, Антон Первушин, которого мы уже читали. Это люди, которые отстаивают мысль о том, что фантастика должна все-таки в себе содержать какую-то вот основополагающую научную идею, и вокруг этой идеи должен строиться сюжет, а не наоборот.
0: Ну да, или хотя бы быть наукообразным текст должен, потому что идея может быть абсолютно ненаучной. Я имею в виду, что вот, ну, современную научную парадигму, да, никак не укладывается. А кто его знает? А вдруг вот сегодня это выглядит бредом, а через там 100 лет скажут: «О, какой провидец-то был, визионер».
1: Тут еще забавная такая штука есть. Когда вот начинаем обсуждать все эти фантастические допущения, тут всегда, когда идет разговор о чистой твердой НФ, все почему-то считают, что чистая твердая НФ должна быть основана на физике, на математике, на космогонии, на чем-то таком вот очень серьезном. А я всегда говорю одну и ту же вещь. А почему, собственно, вы считаете, что история не наука, что социология не наука, что культурология не наука? Почему вот тексты, которые исследуют изменения человечества или какие-то новые формы вот именно в этих областях, почему они не считаются научно-фантастическими?
0: Вот, кстати, по поводу истории. Вот жанр криптоистории меня тоже очень привлекает.
1: Ну вот, собственно, возвращаясь к тем рассказам, которые у нас уже были, да, в прошлом эфире, рассказ Лео, да, например, рассказ из сборника «Беспощадная толерантность», о которой Влад в прошлый раз говорил. Собственно, интересна сама вообще идея подачи текста. Я всегда считал и считаю, хотя наши многие критики со мной спорят и говорят, что так это неправильно считать, но я всегда считал, что одна из функций фантастики — это некая вот тревожная сигнализация. То есть мы берем какой-то модный тренд, который подает нам сейчас некая группа людей, там, да, которые ее раскручивают, рекламируют, и доводим его до абсурда. Получается некая такая вот чудовищная ситуация, как, например, в рассказе у Лео, да, и вот эту ситуацию предлагаем на обсуждение. То есть никто на самом деле не собирается там как-то активно воевать с оружием в руках. Просто вот одна из функций фантастики — это предупреждение. Это вот почему всегда рядом со словом «фантастика» идет словосочетание «антиутопия»? Потому что антиутопия — это один из лучших образцов фантастики всегда. То есть с положительной стороны новые решения, новые идеи подаются, в общем, сторонниками этой идеи. Фантастика пытается просто показать, что не все так радужно, что бывают еще и другие отражения.
0: Ну а по поводу игр с прошлым нашим, всегда интересно, поскольку история, как известно, не имеет сослагательного наклонения, конечно, было бы интересно посмотреть, а что все-таки было бы, если бы, ну и там, так далее. Но если это не совсем в лоб, если орды Чингисхана не останавливает там бравый морпех с крупнокалиберным пулеметом на изготовку, это как-то это совсем по-детски.
1: Это называется «Истории про попаданцев».
0: Да. А я имею в виду вот какие-то тонкие моменты. Что было бы, если бы какой-то реальный исторический деятель в какой-то момент поступил так, а не иначе, вот не так, как он поступил в нашей реальной истории. А потом не так давно я читал отличную статью по поводу того, что если принять на веру теорию множественности вселенных, то научной фантастики вообще... Фантастики не существует. Все это... реализм.
1: Да, все это где-то имеет свое отражение. В какой-то реальности это все действительно происходит. Ну, это в исторической науке, ну, скажем так, скорее в псевдоисторической науке, как раз теория множественности Вселенной, она очень хорошо обыгрывается, что в каждый отдельный миг существования любого человека, он так или иначе принимает какие-то решения. Там, я не знаю, вот у меня сейчас решение сказать в микрофон или его Владу отдать, да? Соответственно, в нашей реальности я продолжаю говорить, меня трудно остановить. В какой-то другой реальности, где Влад более активный, он, значит, сам начинает общаться. Вот тут у нас развилка, уже целых две реальности народилось.
0: Ну, и вообще-то любая реальность, она хороша ровно настолько, насколько она вам нравится в какой-то определенный момент. В следующий момент она вам может разонравиться окончательно. На вас что-то там, я не знаю, пролили, что-то произошло, и все. Вот я здесь не хочу больше жить, я хотел бы оказаться в других условиях.
1: Остановите глобус, я сойду.
0: Да, и вот именно такие моменты, они всегда привлекают в литературе фантастической. То есть... С одной стороны, это может быть эскапизм в чем-то, да. Вот не хочу я сейчас вот здесь и сейчас, хочу туда. С другой стороны, это может быть попытка разглядеть то, чего мы не сможем увидеть вплотную, потому что большое видится на расстоянии. И попытка перенести действие в какую-то параллельную вселенную, может быть, помогает рассмотреть проблемы нашей реальности.
1: Два основных направления, на которые сейчас нацелена такая вот альтернативная историческая фантастика, это многострадальный 41-й год, когда попаданец из нашего времени попадает 21 июня с картой немецких частей, с полностью ноутбуком, напичканным историческими и техническими подробностями, и, так сказать, товарищу Сталину нашептывает на ушко, как бы ему немцам показать хоть Кузькину мать. А второй вариант это о том, что Российская империя дожила до нашего времени, и тут, значит, по Красной площади расхаживают кавалеры с дамами, расхаживают кавалергарды прям целиком с саблями, и они, соответственно, там Российская империя, как обычно, всем показывает Кузькину мать. Вообще все романы о попаданцах связаны с тем, что как бы мы им дали, если бы они нас догнали. То есть это такой своего рода пораженческий синдром, и очень, на самом деле, у критиков фантастики он вызывает некоторые, ну, даже, в общем, страх, потому что та же самая литература из серии «Что мы всех победим» была очень популярна, например, в Веймарской республике в Германии в конце 20-х годов.
0: Ну, это мы сейчас договоримся уже до Александра Невского, который когда-то разрушил замечательный город Персеполис. И как бы ему не дать этого сделать? Ладно, давайте все-таки остановимся на том...
1: О добром.
0: Да, остановимся на том, что вот сегодня мы попробовали сделать следующее. Сначала прочитать рассказ, финал которого, казалось бы, трагичен, но открываются светлые перспективы. И второй рассказ, вроде бы с полным хэппи-эндом, но, опять же, хэппи-энд какой-то тоже...
1: Милитаристский.
0: Разрушен центр, да. И, как, и напоследок я еще хотел бы сказать вот о чем. Фантастика всегда меня привлекала из-за того, что в ней всегда мощный гуманистический посыл. Даже в военной фантастике, даже в самой милитаристской фантастике все равно есть какие-то вещи, которые, ну, должны быть нормальными для всех людей. Боевое братство там какое-то, какое-никакое, да, там... Какие-то...
1: Военно-полевой устав.
0: Лирическая линия. Все равно какие-то девушки вспоминаются, пусть голые, там, неважно. Но, тем не менее, вот фантастика, в отличие от многих других жанров, она всегда о людях.
1: Да, это очень интересный момент, когда, несмотря на то, что, казалось бы, когда делают, например, какие-то сборники или какие-то проекты, казалось бы, они нацелены на, может быть, какие-то социальные решения, которые для целого государства, а то и для всего человечества, или, скажем, какой-то технический проект, где в основу, в угла поставлено что-то такое большое, железное, громыхающее, при этом все равно самые классные, самые интересные, самые ударные рассказы получаются действительно о людях.
0: Ну вот, надеюсь, что мы вас не сильно утомили. Думаю, что пора уже нам закругляться и оставить вас наедине с музыкой замечательной, которую для вас сегодня в эфире играет Михаил Габович. Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Пионеры, присоединяйтесь!
1: Незаметно. Всем удачи. Спасибо, что нас слушаете сегодня.
0: Услышимся в финале.

0: Как говорилось в одной из любимых телепрограмм моего детства. Ну вот, ребята, мы с вами и послушали. Там, правда, говорилось, посмотрели. Но поскольку в нашем проекте видеоряд у каждого свой, соответственно, мы только все вместе послушали что-то общее. А послушали мы рассказ Сергея Чекмаева «Лауреат» и рассказ Дмитрия Володихина «Десантно-штурмовой блюз». В общем, оба рассказа о том, как сделать человечество или его часть счастливыми. Я вот так для себя это определяю. Хотя это по определению невозможно — сделать все человечество счастливым за раз. Но лучшие умы пытались, пытаются и будут пытаться.
1: На том стоим, стояли и стоять будем. Таким вот распрекрасным, оптимистичным и радостным образом заканчивается сегодня МДС на Пионер-ФМ. С вами были Сергей Чекмаев, Влад Коп
0: и Михаил Габович. Спасибо всем, кто работал над нашим сегодняшним эфиром. Следующий эфир модели до сборки на волнах Пионер-ФМ вы услышите ровно через неделю в это же время, с полуночи до двух ночи. Всего самого наилучшего. Пока.

0: Пролог. В приемной царила прохлада. Это особенно ощущалось после уличной духоты, стоявшей, несмотря на прошедшую ночью, плановый дождь. Посетитель, среднего роста плотно сбитый крепыш с подвижным, если не сказать нервным лицом, остановился возле стола, за которым восседала живая секретарша, гордая и неприступная, последний писк корпоративной моды. «Господин Молчанов у себя?»
1: «Вам назначено?»
0: Улыбка, сопровождавшая эту фразу, была ярким образчиком казенной вежливости. «Доложите ему, пожалуйста, что пришел Всеволод Прищепа. Мы договаривались». Девушка коснулась панели управления и обратилась к невидимому шефу.
1: «Геннадий Павлович, к вам Всеволод Прищепа».
0: И через секунду:
1: «Проходите, вас ждут».
0: Дверь в кабинет при этих словах открылась, и Всеволод прошел в святая святых синдиката Молчанов и компани. Навстречу ему, широко улыбаясь, поднялся из-за стола сам господин Молчанов, являя собой еще один яркий образец официального радушия. Всеволод, однако, разглядел прячущуюся во взгляде магната цепкость и холодность. Глаза господина Молчанова изучали и как бы вопрошали, зачем, мол, пожаловал.
2: «Рад, очень рад, Всеволод Михайлович. Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома».
0: Гость внутренне усмехнулся. «Выпейте чего-нибудь?» Всеволод сел в удобное кресло. «В такую-то жару крепкое не стоит и пробовать, пожалуй. С вашего позволения, Геннадий Павлович, я выпил бы квасу». Хозяин кивнул и прошептал несколько слов в пуговку фона. Через минуту механическая рука робо-бара выставила перед гостем поднос с высоким запотевшим бокалом. «Итак, чем могу быть полезен?» «Я хотел предложить вам одну из своих картин, написанных там». Всеволод указал пальцем на потолок. «Если мне не изменяет память, на выставке в Монреале вы интересовались, можно ли приобрести мою работу?» Молчанов кивнул. Конечно, он уже успел основательно забыть этот эпизод, однако, незаметно подключившись к своему архиву, вспомнил монреальскую выставку. «Так вот, я могу уступить вам мою последнюю работу всего...» Всеволод знал, что цену нужно называть предельно небрежно, но все же запнулся. «За 1,5 миллиона». Молчанов повертел бокал и со вздохом поставил его на кофейный столик. «Господин Прищепа, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, поэтому выслушайте внимательно». Делец теперь говорил тихо, бесцветно. Всеволоду пришлось даже напрячь слух. «Я не имею сейчас свободных денег. Вся моя прибыль вложена в один весьма дорогостоящий и весьма рискованный проект. Реально, я живу на останки».
2: «Неужели же у владельца компании с триллионными оборотами не найдется несчастных 1,5 миллионов?» — не сдержался Всеволод. «Простите, но как-то не верится».
0: Молчанов невозмутимо пожал плечами. «Можете не верить, но так уж выходит. Как говорится, сапожник без сапог, а богач без свободных средств. Дело требует жертв. Кроме того, я планировал поместить вашу картину в этом вот офисе, но недавно я изменил дизайн помещения, и оказалось, что ваша живопись не вполне, как бы это сказать, вписывается в новый интерьер. Но поверьте, это не главное. Если бы не первое, более важное обстоятельство, я бы взял картину».
2: «Вы такой знаменитый художник, господин Прищепа».
0: В интонации и взгляде дельца на миг промелькнула ирония. Он встал, давая понять, что аудиенция окончена, и протянул руку. «Так что при всем моем желании, дружище, увы, приятно было с вами встретиться». Всеволод вышел на улицу. Это был уже третий отказ. «Однако симптом», — подумал он. «Выходит, я уже никому и не нужен? Но ведь настоящее искусство вроде бы не должно было устареть. Или я просто глазунист, и так проходит земная слава? Да нет, ерунда все это. Кто платил бешеные миллионы за картины космического Гогена? Да кто бы мог подумать, что на мои вещи случится такой припадок популярности? Надо же! Космический Гоген, а теперь что? Космическая бездарь? Ну нет, поборемся. Я, слава богу, и капитану Хабибулину жив и здоров.
2: и списывать меня еще рано». Достав из кармана фон, он вызвал такси. Работа не клеилась. Ни в какую. Несколько раз он подносил кисть к холсту и замирал в нерешительности, не в силах заставить себя положить мазок, стискивая черенок и пристально вглядываясь в мертвое, пока еще пустое пространство холста. Словно надеясь обнаружить там что-то ему позарез необходимое, что спряталось, притаилось за белизной и ждет, когда же его отыщут, проявят, выволокут на свет. Но холст молчал, подсказки ждать не приходилось. Ничего не получалось. Простояв так несколько томительных минут, Всеволод наконец сдался и, громко выругавшись, зашвырнул кисть в банкур с растворителем. Сорвал фартук, натянул видавшую виды куртку и выскочил вон. Настроение с утра просто прекрасное стремительно катилось под уклон. Все шло наперекосяк. Работа над новым, еще в полете задуманным полотном никак не могла продвинуться дальше предварительных эскизов. Безобразно быстро худеющий счет в банке, нулевой спрос на его картины, за последний год проданы всего две и те за смешную сумму, приближение срока внесения арендной платы за студию и прочие более мелкие, но отнюдь не более приятные проблемы. «И людей что-то чересчур уже много», — с раздражением думал Всеволод, проталкиваясь сквозь густую толпу пешеходов к ближайшему гравитоннелю. «Столько планет для них пооткрывали, а все бестолку. Ждут овощи, когда им там городов со всеми сантехническими удобствами настроят, да услужливых киберов на каждом углу расставят, чтобы из ложечки, значит, кормили и задницы им овощам подтирали». В этой его мысли была изрядная доля правды. Немногие из землян решались расстаться с комфортом и уютом родного мира и нестись за 3-9 земель пытать зыбкую удачу, которая то ли будет, то ли нет, неизвестно, а вот неудобства претерпеть придется. Придя домой, он, не раздеваясь, рухнул на кровать. Эта бесплатная квартира, которую он именовал не иначе как «лежбище», была одной из немногих льгот, положенных ему как космонавту-дальнику со стажем. «А вдохновения все нет, все ушло, все уходит», — уже успокоившись, размышлял Всеволод, вытянувшись на ложе и глядя в потолок, на котором посреди сходящихся линий пульсировал гипношар. «Значит, что? Исчирикался?» Вот этого всегда боялся, что не придет ничего нового. «Значит так. Пора отсюда выдираться, в последний раз хлебнуть отравленной атмосферы иных миров, так сказать. Может, пробьет на что-то, а может и нет». Он щелкнул пальцами и, переведя взгляд на слабо засветившийся куб объем экрана, произнес: «Общий доступ в систему ГИС. Банк данных отдела кадров дальней разведки, вакансии на участие в экспедициях». Экран мигнул, поплыли строчки текста. Всеволод хмыкнул. Чем дальше в лес, тем меньше хвороста. Экспедиции в последнее время организовывалось всего ничего. Вот и сейчас комплектовалась только одна. Будем считать это чистой воды везением. Целый дальний разведчик. Название — Синдбад. Направление — сектор 17D. Да, не густо, не густо. И что означает 17D? Почему нельзя указывать по-человечески? В созвездии Лиры, например, в туманность Андромеды. Так... Капитан некто Руслан Хабибулин. Не сталкивался, но вроде что-то слышал. Он вызвал расписание лунных рейсов и забронировал себе место на 5.17. Вечером Всеволод вышел в парк на традиционную пробежку, вполне резонно полагая, что утром ему будет не до физкультуры, и отмахал свои два круга вдоль берега небольшого озера, полной грудью вдыхая чистый, осенний и, самое главное, земной воздух. Потом он почти час без видимой цели бродил по парку, рассеянно посматривая то на листву под ногами, то на темное уже небо с четвертушкой луны. На затененной поверхности лунного диска острой искоркой проблескивала селена Цифей, стартовый комплекс дальников. Освоив гравитационные поля, конструкторы космической техники стали больше внимания уделять внешней эстетике космических кораблей. навсегда отошли в прошлые неуклюжие мельницы, мастодонты с гигантскими центрифугами вместе с титанической борьбой с кориолисовым ускорением внутри них. Новые звездолеты теперь были какой угодно формы, это зависело лишь от фантазии создателей. Сошедший со стапелей всего 3 года назад, Синдбад имел форму восьмигранника, вытянутого на 0.5 километра вдоль одной из осей. Большую часть его внутреннего пространства занимали резервные топливные баки и квантовый двигатель. Над усовершенствованием последнего билось уже не одно поколение ученых в тщетных попытках уменьшить размеры скок-генератора, основной его детали, так сказать, сердце корабля. Стало прохладно. Всеволод почувствовал, что начинает замерзать, и, решив, что на сегодня или на ближайшие полгода хватит, вернулся домой. Лег спать. Но сон определенно не шел. Если не спится, лучше всего как следует промерзнуть. Откуда это подумалось ему? Он стал вспоминать откуда, не вспомнил. Потом стал вспоминать, откуда ему знакомо имя Руслана Хабибуллина, тоже не вспомнил. И, наконец, заснул. Во сне он видел свою новую картину. Она проступала на холсте сама по себе от одной только мысли о ней. Что-то гениальное, но при этом жуткое. Место, которого нет. Вдруг оказалось, что это не картина, а окно в никуда. И оно, это окно, стало медленно и неумолимо надвигаться, а он стоял на ватных ногах, не в силах отвести взгляда. Всеволод заорал и проснулся. Горничный, верный, хотя и устаревший автомат по имени Федор, сигнализировал, что пора вставать. С неприятным после сна осадком, нервы ни к черту, как пить дать забракуют, он привел себя в порядок, позавтракал и вызвал такси, чтобы ехать в космопорт.

Капитан Синдбада был занят чтением. Он рассеянно перевернул пару страниц, поднял голову и опять же рассеянно посмотрел на вошедшего. Прищепа представился по всей форме. Хабибулин рассеянно выслушал, зачем-то вздохнул и, наконец, произнес: «Сынок, застегни-ка ширинку». Всеволод мысленно взвыл. Проклятый тихосмотр, музыкальный тихосмотр. Проклятые нервы, и непроизвольно схватился за означенную деталь туалета. И убедился, что все в порядке. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то гневное, но вдруг вспомнил, откуда ему известна фамилия Хабибулина, и рот закрылся. Вообще-то капитан Дальника больше был известен под прозвищем «Хохмач Бей» или просто «Хохмач». Хабибулин также невозмутимо поднялся из кресла, не спеша подошел к Всеволоду и, прищурив и без того слегка раскосые глаза, отчего сделался похожим на японца, спросил: «Водку пьешь?» «Я...» — Всеволод запнулся. «В Бога веруешь?» Всеволод отрицательно помотал головой, Хабибулин указал рукой на кресло, лицо его сделалось сосредоточенным. «Ладно, пошутили и хватит. Зачем лететь хочешь, художник? Тебе уже отставка полная, пенсия». Прищепа пожал плечами, собираясь с мыслями, но ответить не успел. Хабибулин продолжал говорить: «Дома не сидится, да? Ладно, возьму тебя в рейс. Нам лишний офицер связи в десанте не помешает. С одним условием беру». Капитан важно поднял палец. «С каким?» — наконец выдавил из себя слово Всеволод. «Портрет мой напишешь. В рубке, на боевом посту». Очередная хохма, решил Всеволод, но на всякий случай согласился: «Хорошо». «Вот и хорошо, что хорошо. Идите, офицер, готовьтесь к старту. Ваша каюта...» — Хохмач посмотрел на один из многочисленных пультов командирского стола. «Номер 23, коптерка номер 3. Подойдете к коптеру... Впрочем, не мне вас учить». Прищепа, опять же, по уставу собирался было откозырнуть, но Хохмач вяло махнул рукой. «Иди, мол, уже с тем», — Всеволод и отбыл. Открыв дверь в каюту, Всеволод с порога оглядел ее. Все было таким знакомым, как будто он вернулся на свой прежний корабль «Бауэрджет». А все-таки славно вернуться, взойти, так сказать, на борт, — несколько романтично рассуждал он, раскладывая свои нехитрые пожитки по полкам. «Здесь как раз имеет место настоящая жизнь, а там внизу сплошное копошение. Тараканы и сороконожки». Покопавшись в памяти сервис-системы, он выбрал осеннюю березовую рощу и вывел этот видеопласт на стены своего нового жилища, затем вынул из кармана кристалл с дневником и вставил его в инфор. Захотелось надиктовать впечатление. «Наш капитан, оказывается, большой оригинал. В самом деле, ну кто захочет выставлять себя клоуном и бесплатно смешить команду? Либо дурак, отпадает, не похож, либо человек, великолепно разбирающийся в коллективной психологии замкнутого пространства. Да иметь такого капитана в 100 раз лучше, чем какого-нибудь мудака с начальственным комплексом под отутюженным кителем». Из интеркома послышались первые такты Шостаковича, затем голос капитана произнес: 10 минут до старта. Экипажу занять койки и активировать защиту. Внимание! Пошел предстартовый отсчет времени». После завершения скачка Всеволод решил проветриться. Конечно, можно было, не выходя из каюты, просто высказать вслух желание полюбоваться звездами, и послушная бытавтоматика окружила бы его космосом со всех сторон. Однако душа требовала не просто созерцания, а некого единения с пространством. Почувствовать себя частицей мироздания – вот что сейчас ему было необходимо. Облачившись в гермокомб, он поднялся лифтом к шлюзу, выбравшись на смотровую палубу, прошел несколько шагов, остановился возле антенны силовой защиты. Корабль уже сбросил скорость, и поле было отключено. Можно было без помех любоваться великим ничто. Здесь хорошо было размышлять о месте и роли человека в великой системе универсума, о его эволюции. Многие современные философы, судя по слухам, писали свои книги именно там, где звездный свет так близок к нам,
Пусть это была всего лишь луна. Ему вдруг вспомнился один давний разговор из тех бесконечных бесед, что ведутся в рейсе, пока корабль тянет из точки

0: предпочитает ютиться в тесноте мегаполисов в системе, вместо того, чтобы осваивать новые территории. Перебил его один из десантников.
1: Так было всегда. И наше время не стало исключением. Ведь никто не двигал в массовом порядке в Америку или Сибирь. Они заселялись десятилетиями, даже веками. А подавляющее большинство ютилось по теремам и родным деревням за отсутствием мегаполисов. Но зато это определило такой рывок европейцев.
0: И ты считаешь, что наши политики настолько умны, чтобы понимать это и благословлять подобную трату средств снова и снова? Поинтересовался оппонент.
1: А у них просто нет выбора, если они заботятся о своих потомках.
0: Да уж, в этом-то им как раз не откажешь. От мысли о вечном его отвлек насмешливый женский голос в наушниках.
2: Вот уж не думала, что кого-то еще потянет любоваться вакуумом.
0: Из дневника Всеволода Прищепы. И вот я снова дома. Забавно, но я стал считать своим домом космос, а не Землю, на которой появился на свет. Хотя меня и охватывает радость и волнение, когда я возвращаюсь туда. Такое вот противоречие. Пожалуй, на этом сегодня и закончу, так как неохота забивать дневник банальностями. Пусть мои философствования останутся при мне. Познакомился со здешним кулинаром. Этот 60-летний канадец обладает убойным самомнением, считает свою должность чуть ли не главнее капитанской, о чем любит высказываться при каждом удобном случае.
3: «Вы думаете, питание на корабле — это просто? Составил меню, а машины сделают все остальное?»
0: Так разглагольствовал он.
3: «Да чтобы его составить, нужно знать ваши вкусы и обычаи, а также их совместимость. Здесь нужно быть в равной мере и этнографом, и психологом. Еда – дело весьма деликатное. Возьмем, к примеру, нашу уважаемую Дон. Мьянская кухня во многом совместима со вкусами многих из нас. Хаусве, мохинга, монди, да и многие другие блюда я могу подать за общим столом. Но вот ее любимые нгапи или дуриан. Также и с укропом, который обожает наш двигателист. Скажу вам откровенно, что мне тоже пришлось кое-чем пожертвовать. Я очень люблю лягушачьи лапки, но готовить их здесь не собираюсь».
0: Да, Дон, чудная девушка. Мое мужское самолюбие нашептывает мне, что не случайно она оказалась рядом на смотровой палубе. Такая хрупкая, миниатюрная и десантница. Стал подначивать ее за обедом, назвал десантным цыпленком. Так она так шмякнула меня об пол, чуть почки не отбила. До сих пор спина болит. Потом-то мне разъяснили, что Дон матерый десантник. Физподготовка по шкале Бубки 89. Да, у меня только 45. Когда же я, старый дурак, научусь разбираться в женщинах? А к тому же она интуит. Любую опасность чует задолго до, что в десанте незаменимо. Эх ты, маэстро. Наша дружба с Дон крепнет. Ура! Определенно, эта девушка меня вдохновляет. Сел писать ее портрет и неожиданно для себя сделал совершенно в новой манере, без эскизов, предварительных набросков и без лессировок. Сплошные корпусные краски. В сумрачной цветовой гамме на фоне звезд ее азиатское лицо непроницаемо и сурово. Но ей понравилось. Подарил. А она меня поцеловала. Нет, определенно это хороший знак. Все хорошо, вот только к блюдам мьянской кухни мне, похоже, не привыкнуть никогда. Наши астрономы нас кинули. В звездной системе 3 газовых гиганта и всего 1 планета земного типа. Климат средний между Землей и Венерой. Никакой жизни. Не впервой, но все равно обидно. Хотя у местного аналога Юпитера роскошное 3-ярусное кольцо. Редкостной красоты зрелище. Вчера десантники ушли на Алую, так прозвали планету из-за ее цвета. Не находил себе места. Хабибулин не отпустил меня с Синдбада на опорную орбиту. Я рвался обеспечивать связь. Да, похоже, наши отношения с Дон не секрет для проницательного хохмача. Впрочем, тут разве слепой не заметит? Хабибу

Он вызвал меня к себе, велел захватить холст и краски. И заставил писать портрет. Я чуть на стенку не полез. Вкалывал часов 6 под градом, словно мешки таскаю. Почти написал, когда капитан, выслушав очередной, мне не слышно, у него затычка в ухе была, доклад, отправил меня в освояси. Оказалось, все это время с десантом на Алой отсутствовала связь. Оборвалась. А потом появилась. Ай да хохмач! Дон подарила мне сувенир с Алой. Маленький иридиевый самородок в форме почти идеальной подковы. Растрогался, поклялся носить, не снимая. Надо же, влюбленный космодесантник. Случилось непредвиденное. Вышли из скачка на околосветовой и, продолжая разгоняться, подошли к квантовому пределу. Теперь понятно, как гибли пропавшие без вести скок-звездолеты. Конструкторам нашим надо руки поотрывать по самую задницу. Готов к такой катавасии был только капитан. Успел отключить гравитаторы и начать торможение. Оказывается, он как любитель освоил теорию скок-перехода и теоретически предсказал этот эффект. Теперь будет называться «эффект Хабибулина». Да, скорее уж, хохмача. Хохма получилась славная. Теперь никто не может даже приблизительно сказать, сколько на Земле пройдет лет, когда мы вернемся. Да, Всеволод Прищепа, славно ты слетал последний раз в космос. Зато теперь у меня есть Дон.

0: Возвращаясь от Молчанова, Всеволод пытался сообразить, что же ему делать дальше. Он вспоминал первые месяцы после возвращения. Овации, интервью, презентации, 3 персональные выставки. Эх, не насторожило его то, что никто не спешил покупать его новые картины. Вот разве что Молчанов в Монреале обозначился. Да он и не думал об этом. Его работы в лучших музеях, в частных коллекциях богатейших людей. И только когда восторги сошли на нет, и о нем вдруг все забыли, встал вопрос: на что жить? Они все-таки перестали летать, с грустью думал Всеволод, созерцая из окна такси мало изменившиеся московские пейзажи. Звездные колонии побросали. Зачем все было? Зачем я летал? Получается, для себя. Чтобы однажды проснуться знаменитостью. Без прав и льгот, без ветеранской пенсии. Ветеранов давно нет в живых. Вот пенсии отменили за ненадобностью. А тут мы им на голову. Овощам. Всеволод подошел к дверям своей квартиры. Хоть с этим повезло. Он усмехнулся, глянув на табличку над входом. Дом-музей художника В. Прищепы. В который раз захотелось разбить и выкинуть куда подальше. Так ведь нельзя. Музей. Музей и он, В. Прищепа, в нем живой экспонат. Странно, что эта мысль в первый раз пришла ему в голову. Ведь унизительно, как ни крути. Хотя все в сохранности, даже Федор. Подлатали, починили. Спасибо, конечно. Всеволод зашел и замер. В квартире кто-то побывал. Все, что можно перевернуть, перевернуто. Вещи разбросаны, а главное – картины. Все картины выломаны из рамы, порваны, порезаны в клочья. Нет, не все. Вот пейзаж с трехъярусным Юпитером стоит, как ни в чем не бывало, на этюднике. Боже мой, даже кисти переломаны. Всеволод бросил взгляд на пол. Тот был весь в пятнах от раздавленных тюбиков краски. На кухне грудой железа валялся верный Федор. Автомат покалечили на славу. Фотоэлементы разбиты, электронные потроха вывалены и безжалостно растоптаны. Всеволод добрался до кресла и рухнул, не чуя ног. По щекам текли слезы. Слабо замигал огонек визора. Может быть, Дон? Наверняка она. Он вдруг вспомнил, что за всей этой кутерьмой они виделись всего 2 раза. Все славу пожинал, кретин! Вот она тебе, слава! «Коннект!» — скомандовал он. На экране появилось лицо, вернее, рожа. У Прищепы отвисла челюсть, но тут он сообразил, что это просто маска. Всеволод с трудом сдержал нервный смешок.
1: «Маэстро?» —
0: хрипло осведомилась рожа.
1: «Как впечатление, маэстро?»
0: «Мерзавцы!» — выдавил из себя Всеволод.
1: «Отнюдь! Послушайте, маэстро!» Это предупреждение. Все последующие ваши творения постигнет та же участь. Бросьте вы это дело, живопись. Это дружеский совет.
0: Вы, задохнулся Прищепа, вы варвары!
1: Ну что вы, просто хватит. Вам что, славы мало?
0: А если не хватит, тогда что, убьете?
1: Мы же не звери. Я вот картинку одну вам оставил, пусть у вас останется одна ваша картинка. К тому же я искренний поклонник вашего творчества. Я не причиню лично вам вреда, но, боюсь, найдутся другие.
0: Всеволод схватил с пола раздавленный тюбик и, что есть силы, запустил его в мерзкую рожу. Тюбик, разумеется, прошел насквозь и шмякнулся о стену. Человек на экране укоризненно покачал головой. Визор погас. Всеволод встал и, выругавшись, принялся наводить порядок. О том, чтобы обратиться в полицию, он не думал. Все равно ведь никого не найдут. Сработано профессионально. Ни электронный замок им не помеха, ни обыкновенный Федора жалко. Странная у меня здесь слава. Геростраты уже объявились. Что происходит? Вечером Всеволод не нашел в себе сил выйти на пробежку. Этого ритуала он продолжал придерживаться неукоснительно. Но не сегодня. Вместо этого решил, наконец, поговорить со своей наследницей. Теперь он не может продать картин за отсутствием он их, а не только покупателей. Наследница у него была одна, дочь двоюродной сестры. Сестра, разумеется, давно умерла. Когда в экране визора возникла племянница Полина, Всеволоду вновь пришлось сдерживать нервный смешок. На него, развалившись в шезлонге, лениво смотрела 20-летняя дива. «Омоложение», — сообразил он. «Бешеные деньги, ведь через десяток лет снова старуха старухой». Впрочем, у всех омоложенных в облике все равно оставалось что-то неуловимо старушечье. Природа брала свое, словно издеваясь над усилиями генетиков, клонаторов внутренних органов, косметологов, пластистов.
2: «Дядюшка», — слащаво протянула Полина. «Милый, милый дядюшка».
0: Когда он улетал, ей было именно 20 или 18. Вот наваждение. «Полина Юрьевна, у меня к вам просьба».
2: «Хоть 100, мой великий предок».
0: «Мне нужны деньги».
2: «Деньги? Ну, дядюшка, продайте картину. Это невежливо, вы такой знаменитый художник».
0: «По-моему, я сегодня это уже слышал», — со злобой подумал Всеволод. «Полина, послушайте, меня ограбили. Все мои картины уничтожены».
2: «Так надо написать новую».
0: «Но меня не покупают».
2: «Правда?»
0: Она лениво отхлебнула соку.
2: «Я могу купить за разумную цену».
0: «За какую же?»
2: «Пару тысяч».
0: «Что?» – возмутился Всеволод. «Мои картины стоят миллионы».
2: «Ему делают одолжение, а он еще и выпендривается», – объявила Полина. «Скажи спасибо, предок, что я вообще что-то у тебя покупаю. Все твои картины и так мои».
0: «Как это?» — опешил Всеволод.
2: «По закону. В документе о наследовании прямо сказано: все картины, когда-либо написанные Всеволодом прищепой, принадлежат мне.
3: Все понятно?»
0: Неожиданно она сорвалась на визг.
3: «Значит, и те, которые еще не написаны. Спасибо, сказал бы, дядюшка».
0: «Ну как же? Я ведь живой, я был в космосе».
2: «А я тебя в космос не посылала. Ишь, гений выискался.
3: Да твоя мазня гроша ломаного не стоит. Ты почитай свежие рецензии в новостях культуры. Почитай, что о тебе люди пишут. Хам!»
0: «Ах так?» Всеволод уже взял себя в руки и говорил спокойно. «Боюсь, тогда в следующий раз мы встретимся в зале суда».
3: «Давай, давай, старый козел! Вот тебе, а не картины!»
0: Она ткнула во Всеволода кукиш и тут же отключила связь. «Интересно, кто из нас старше?» – машинально подумал он и скомандовал: «Городской суд, отдел приема заявлений граждан». Ночью Всеволода разбудил сигнал визора.
1: «Протуберанец вам в сраку!» – выругался он. «Коннект!»
0: С экрана на него смотрел незнакомый человек азиатской наружности. Короткий ежик черных волос, суровое волевое лицо, глаза как амбразуры.
4: «Всеволод Михайлович?»
0: «Да, это я». «Японец. Говорит с акцентом. Вместо «Л» произносит «Р».
4: «С вами говорит исполнительный директор банка Насимото. Нам стало известно, что 6 часов назад вы подали судебный иск о возмещении ущерба от незаконной торговли вашими полотнами. Я ничего не путаю?»
0: Всеволод промолчал.
4: «Дело в том, что наш банк в свое время вложил крупную сумму в вашу живопись. Очень крупную. И мы не собираемся ничего отдавать. Мы и так терпим весьма значительные убытки из-за падения цен на ваше творчество. Вы должны отозвать иск».
0: «Никому я ничего не должен».
4: «В таком случае пеняйте на себя. Мы могли бы уничтожить вас без предупреждения, но мы самураи. Теперь вы предупреждены и можете подготовиться встретить смерть достойно. Прощайте!»
1: «Ну нет!» Виктор вскочил и забегал по комнате. «Меня на испуг не возьмешь! Ишь, самураи выискались!»
0: У адвоката были полные щеки и добродушнейшее лицо всем довольного человека.
1: «Значит, судимся?» – уже в третий раз за время беседы переспросил он. «Зря. Вам же этот процесс не выиграть. Да и зачем? Сидите, пишите свои картины. Я вон еще какой молодой, еще столько напишите».
0: Всеволод стиснул зубы. «Почему же не выиграю?»
1: «А прецедент? Кто захочет создавать прецедент в таком важном деле, как наследование? Если можно объявить недействительным одно наследство, значит, можно и другое, и... Ну, вы понимаете, о чем я. Институт наследства – краеугольный камень человеческой цивилизации».
0: Адвокат веско выставил перед собой пухлый палец.
1: «Так что дело ваше безнадежное, господин Прищепа».
0: «Вы отказываетесь представлять мои интересы?»
1: «Отказываюсь?» «Он говорит, отказываюсь. Конечно, отказываюсь. И любой другой откажется, вы уж поверьте».
0: «Но я могу защищать себя сам?»
1: «Можете, можете. Значит, судимся?»
0: «Значит». Вечером Всеволод пересилил себя и выбежал в парк. Все здесь было как полвека назад. Тот же пруд, та же прелая листва под ногами и то же душевное смятение. Навстречу сосредоточенно сопя бежал такой же любитель вечернего моциона в спортивном костюме. Он приветственно махнул Всеволоду рукой. Всеволод махнул в ответ и уже разминулся было, как кубарем полетел в траву. Незнакомец подсек ему ноги. Всеволод попытался вскочить. Тяжелый удар обрушился на голову, и он снова оказался на траве.
5: «Ну что, художник, допрыгался?»
0: Человек стоял в двух шагах, и в руке у него был десантный лучевой боевик.
5: «Сейчас от тебя один пепел останется, Мазила!»
0: Убийца вскинул оружие.
5: «Привет от банка Насимота!»
0: Прошипел он и нажал на гашетку. В глазах Прищепы сверкнула радужная вспышка, затем еще и еще... И больше ничего. Убийца с обескураженным выражением лица смотрел, как он встает, затем с невнятным звуком отбросил боевик и выхватил нож. Но здесь уж Всеволод не оплошал. Мгновенно перехватив руку с ножом, отчего тот вылетел и шлепнулся в траву, Всеволод несколько раз ударил коленом в живот сопернику. Тот согнулся, обмяк, и Прищепа с чувством приложился кулаком по затылку.
5: «Не убивай!»
0: – пролепетал неудачливый убийца. «Пшел вон! Передай банку Насимото, что скоро его акции сильно пойдут вниз!» Убийца отполз на карачках подальше и неожиданно рванул, как был с низкого старта. Всеволод подобрал боевик, сунул за пазуху и с воплем отдернул руку. Медальон-подковка на груди был горячее огня. Он поспешно вытащил его за цепочку. Подарок с Аллой перестал быть просто куском металла. Он тускло светился, и внутри этого свечения различимы были то ли узоры, то ли символы. Прищепа только присвистнул. Открыв дверь, он понял, что дома кто-то есть. Взял боевик на изготовку и резко прыгнул в комнату. За столом сидела Дон и смотрела на него округлившимися, насколько позволял разрез, глазами. Они поужинали. Всеволод заказал ее любимый нгапи, хотя его воротило даже с запаха. Говорили ни о чем. Когда поели, он встал и обнял ее за плечи, но Дон отстранилась.
6: «Всеволод, нам нужно поговорить».
0: «Нужно, значит, поговорим», — с несколько преувеличенной бодростью отозвался он.
6: «Всеволод, ты меня любишь?»
0: «А я разве...»
6: «Представь себе, ни разу».
0: «Исправляю оплошность», — торжественно объявил он, становясь на колени.
6: «Не дурачься», — остановила она.
0: «Маленькая, ну, конечно же, люблю».
6: «Хохмач собирается уводить Синдбад».
0: «Как уводить? Куда?»
6: «Совсем уводить. Куда угодно». «Всеволод, милый, надо лететь. Это больше не наш мир. Мы не нужны им, они нам. Все долги уплачены, я уже согласилась за нас обоих. Старт через неделю».
0: «Но я не могу. У меня тут суд, я должен им всем доказать».
6: «Если откажешься, меня убьют», —
0: опустив глаза, сказала она.
6: «Они обещали».
0: «Банк?»
4: Почему банк? Какие-то гангстеры.
0: Значит, это из-за них ты прилетела из Бангкока?
4: Я прилетела из-за нас с тобой.
0: Совсем тихо произнесла она. Ладно, ну что ты?
4: Не плачь. Ты же знаешь, я интуит. Если мы не улетим, случится что-то страшное.
0: Хорошо. Всеволод тряхнул головой. Оставим решение до завтра, ладно? До завтра ничего не случится? Она покачала головой.
4: Тогда иди ко мне.

0: «Я хотел бы приобрести ваши картины, мистер Всеволод», — сказал собеседник, благообразный седой джентльмен.
1: «Картины?» — Всеволод не верил своим ушам. «Но у меня сейчас есть только одна картина».
0: «Как огорчительно! В таком случае продайте мне хотя бы эту одну».
1: «Сколько вы готовы заплатить?»
0: «О, сумму назовете сами».
1: «Хорошо, приезжайте».
0: «Нет, это невозможно. Приезжайте вы. Я живу в Калифорнии, частная вилла Эстелла Эсперанса. Меня зовут Джон Клинтон. Знаете, был в 20 веке такой президент в Америке».
1: Человек улыбнулся широкой искренней улыбкой.
0: «Так вот, я его отдаленный родственник. Я известный предприниматель и большой ценитель вашего таланта, мистер Всеволод».
1: «Но у меня нет денег на дорогу».
0: «Пустяки!» Клинтон успокаивающе повел рукой. «Я предвидел подобное неудобство. В Шереметьево вас ожидает гравилет. Пилотная программа введена, вы не будете испытывать ни малейшего неудобства. Итак, до встречи».
2: «Дон!» — завопил Всеволод. «Ты слышала? Покупатель!» «Я лечу, все решено. Продам картину, и мы улетим. Скажи этим ублюдкам, что я согласен. Я подарю ему эту картину».
1: Он кинулся собирать сумку. Дон хмуро смотрела на него.
3: «Это может быть ловушка».
1: «Перестань, слишком сложно. Чтобы прихлопнуть меня, не нужно тратить сумасшедших денег на гравилет. И потом я же вижу, что этот Клинтон не желает моей гибели. А что твоя интуиция?»
3: «Гибели не желает, но что-то он скрывает».
1: «Ну что ж», — он беспечно махнул рукой, — «этот делец хочет поторговаться. Все они сперва говорят: плачу любые деньги, а когда денег дойдет, ты пойми, маленькое,
3: мне сейчас не деньги важны».
1: Вскоре Всеволод стоял в дверях с сумкой, упакованной картиной.
0: «Я скоро».
1: «Возьми на всякий случай». Он протянул ей боевик.
3: «Откуда это у тебя?» — удивилась Дон.
1: «Потом расскажу».
3: «Ну, я полетел.
1: Давай я тебя в нос поцелую».
0: Гравилет мчался над ночным океаном. Всеволод, удобно откинувшись в кресле, предавался радостным размышлениям. Итак, все его опасения напрасны. Он по-прежнему востребован. Сейчас он подарит картину и прочь с этой затхлой планеты. Подальше от племянницы Полины, от всех этих банкиров и мафиози. Они найдут новую планету, прекрасную, как утренняя заря.
1: В рассветных сумерках проступили очертания скалистого калифорнийского берега. Обозначилась небольшая бухта с белоснежной виллой на берегу. Однако гравилет летел прямо на скалу. Всеволод зажмурился. «Неужели?» Но в последний момент отодвинулась массивная плита, и гравилет нырнул в тоннель. Колпак блистера откинулся. Всеволод выбрался из машины, осматриваясь. Гравилет стоял на эстакаде в ярком свете ртутных ламп. Внезапно стена раздвинулась, в тоннель шагнул сам Клинтон в сопровождении двух плечистых молодцев.
4: «Мистер Всеволод!» — ослепительно улыбнулся американец. «Рад сделать знакомство! Пойдемте! Парни, возьмите вещи у нашего гостя!»
1: Прищепа ответил на рукопожатие и шагнул следом за хозяином. Погрузились в лифт. Всеволод ожидал подъема, но лифт стремительно ухнул вниз. «Глубоко же вы забрались под землю, мистер Клинтон», — заметил он, когда хозяин ввел его в скромно обставленный кабинет и усадил в кресло.
5: «Что поделаешь», — вздохнул тот. «У меня, как и у всякого богатого человека, множество врагов. Кроме того, здесь я храню свою коллекцию. Здесь, мистер Всеволод, вам и придется жить».
1: «Как это жить?» Холодок нехорошего предчувствия пробежал по спине Всеволода.
5: «Наверх вы больше не подниметесь», — невозмутимо объяснил Клинтон.
0: «Да вы не беспокойтесь, вы грязный ублюдок».
5: «Разумеется, разумеется. На самом деле, я оказываю вам благодеяние, мистер Всеволод. Успокойтесь, сейчас объясню. Вы ни в чем не будете нуждаться. У вас будет возможность заниматься любимым делом — писать картины. И они будут востребованы, не сомневайтесь. Зачем вам космос, холодный и чужой? Зачем вам Земля, где вас не ценят и, скорее всего, убьют?» Да-да, эти парни не успокоятся, пока не увидят ваш труп. Ну что ж, они его увидят. А здесь у вас будет все. Любимая женщина.
2: Дон!
5: Она уже здесь. С ней все в порядке, мистер Всеволод. Одобряю ваш выбор, весьма одобряю. Девчонка, огонь! Я потерял троих своих людей, лучших бойцов, мистер Всеволод. Лучших, но ничуть не жалею. Как говорят у вас русских, искусство требует вложений.
1: Клинтон умолк. Молчал и Всеволод, в бешенстве сжимая и разжимая кулаки.
5: «Вижу, друг мой, что вам не все еще понятно. Терпение, сейчас все разъяснится. Я хочу, чтобы в будущем мы действительно стали друзьями, поэтому предельно откровенен. Я и в самом деле поклонник вашего таланта. Вы исчезнете. Мои специалисты возьмут образцы тканей вашей и вашей подружки. Через месяц, самые большие полтора, будут готовы два безмозглых клона. Это преступление».
2: «Ну, конечно же! А как иначе?»
5: «Вскоре два истерзанных, но вполне опознаваемых трупа будут обнаружены в подходящем месте. Скорее всего, — американец вздохнул, — это зверское убийство припишут банку Насимото или преступному синдикату Троя. Или кому мне будет в данный момент полезнее. Тогда капитан Хабибулин, который наверняка отложит полет, чтобы заниматься вашими поисками, улетит с чистой совестью и чувством выполненного долга. Видите, скольких кроликов я убиваю одним выстрелом? Так, кажется, говорите вы, русские. А когда все утихнет, и ваши картины снова и вполне заслуженно начнут стоить сотни миллионов, вот тогда на рынке иногда раз в год начнут всплывать неизвестные доселе ваши работы, которые вы напишете здесь. Ну как?
1: Клинтон, отпустите меня. Я не смогу работать в тюрьме.
2: Сможете, мой дорогой, еще как сможете, вот увидите.
1: Скажите, Клинтон, почему сейчас меня не покупают? Даже те, кто писал по мне диссертации, обливают грязью.
5: Вы удивительно чистый и наивный человек. Я искренне восхищаюсь вами, ухмыльнулся негодяй. Как же вы не поймете, что человечеству не нужны живые гении? Гений — это тот, рядом с которым чувствуешь себя пигмеем.
2: Человеку приятно ощутить себя пигмеем, но не в сравнении с живым гением. Комплекс неполноценности. А тут вы такой же живой, как так же любите выпить, погулять с девчонкой. Так же, извините, как и все, мочитесь и испражняетесь. Зачем вы лучше?
5: Зависть, друг мой. Зависть движет этим миром. Мертвецу же никто завидовать не станет. Итак, довольно разговоров. Сейчас вас отведут в лабораторию. Не сопротивляйтесь, это недолго. А потом увидитесь с вашей драгоценной Дон.
1: Все те же угрюмые молодцы провели прищепу длинным, скупо освещенным коридором в манипуляционный кабинет. Там у него взяли кровь, мазки слюны и отщипнули кусочек кожи с мизинца. Вывели через другую бронированную гермодверь, после чего опустились лифтом еще на несколько этажей. Дверь лифта распахнулась, громила небрежно кивнул Всеволоду, и тот шагнул в коридор, ничем не отличающийся от коридоров фешенебельных отелей.
5: «Ну, извини», — убито сказал Всеволод. «Кто же мог знать?»
1: Дон лишь яростно сверкнула глазами. Вот уже час, как они сидели в замечательно уютной комнате и дулись друг на друга.
5: «Как-нибудь выберемся».
2: «Как? У нас нет ничего, ни оружия, ни связи, голые руки!»
1: «Не совсем так», — медленно сказал Всеволод. «У нас есть артефакт внеземной цивилизации».
2: «Ты совсем рехнулся?»
1: «Твоя подковка. Я бегал в тот вечер, когда ты приехала, и на меня совершили покушение».
2: «Ты не рассказывал?»
1: «Не хотел расстраивать. Стреляли из того самого боевика. В упор. Твоя подковка забрала на себя всю энергию разряда, разогрелась и засветилась. Проступили какие-то знаки. Сейчас исчезли, но, по-моему, оно просто подзарядилось».
5: Глаза Дон блеснули.
2: «Но это же не рация и не визор».
4: Попробуем.
2: А что нам терять?
4: Она вскочила.
2: Представь себе нашего хохмача. Он сейчас наверняка на Синдбаде.
4: Всеволод закрыл глаза. Представил, мой генерал.
2: Вызови его.
4: Всеволод Прищепа вызывает капитана Хабибулина. Прищепа вызывает Хабибулина.
2: Нет, ничего не выйдет.
4: Ребят, вы где? Голос хохмача зазвучал, казалось, с потолка. А, есть видеокартинка.
2: Мы в плену, торопливо заговорил Всеволод, уже чувствуя, как начинает разогреваться на груди подковка и внутренне взывая ко всем богам и сверхцивилизациям, мыслимым и немыслимым.
4: Нас захватил некий Джон Клинтон, вилла Эстелла Эсперанса, Калифорния. Рядом в скале замаскированный вход в подземный город. Мы под землей.
0: Всеволод поспешно расстегнул рубаху и подался вперед. Разогретый медальон закачался на цепочке. Он наспех вспомнил море, утренние сумерки, скалы и вход в тоннель.
4: «Вижу!» – прогудел Хабибулин. «Ну вы засранцы! Ждите! Конец связи!»
2: «Связи конец!»
0: – машинально пробормотал Прищепа.

0: С моря налетал свежий ветер. Всеволод и Дон стояли, обнявшись на террасе виллы мистера Клинтона. Сам хозяин сидел в кресле качалки и невозмутимо разглагольствовал. «Да, недооценил я вас, мистер Прищепа, недооценил. Как же вы ухитрились дать сигнал на Синдбад? Мы ведь вас проверили, на вас обоих не было никаких жучков, никаких маячков. Или были?» «Вы, я вижу, не очень-то и расстроены», — не удержался и съязвил Всеволод. «Надо уметь проигрывать достойно», — безмятежно улыбнулся Клинтон. «Я реалист. Вы оказались сильнее. Десантный звездолет — это сила. Огромная сила. Вы же знаете, на Земле больше не осталось дальних кораблей. А капитан Хабибулин поклялся в случае чего утопить в магме все мое хозяйство».
1: «Катер!»
0: — воскликнула Дон, указывая на морской горизонт. «Ну что ж, boys and girls, до встречи на звездах. Жаль. Я хотел сохранить вас для человечества. И при этом нажиться. Бизнес есть бизнес. Прощайте, леди. Прощайте, мистер Прищепа. Картину вашу я, извините, оставлю себе на память». Встречать освобожденных собрался весь экипаж Синдбада. Всеволод, смущаясь, переступил комингс. Навстречу шагнул Хабибулин и смерил его долгим выразительным взглядом. «Эх ты, джигит!» — сказал капитан. «Такая девушка с ним, а у него мотня нараспашку!» Прищепа мысленно взвыл и схватился за означенную деталь туалета. Дон прыснула в ладошку, десантники грохнули хохотом. Всеволод счастливо улыбнулся, сунул руку за пазуху и сжал в кулаке маленький талисман в виде почти правильной подковы.

Ольга Цветкова. Кому моя молитва? Гликерия была злой, бессердечной гадиной, и я желал, чтобы эта гадина сдохла. Подавилась бы виноградиной или оскользнулась на мокрых камнях, сломав себе шею. Я даже нарочно выплеснул на пол несколько капель, таская ей воду для купания. Если бы Гликерия сдохла, лучше было бы всем. И мне, и рабыне Сири, расплетавшей ее темно-каштановые волосы. Рабыня стояла голой по пояс. Так требовала госпожа. Не потому, что скрывать полную упругую грудь и смуглую матовую кожу Сиры было преступлением против прекрасного. Нет, из-за уязвимости. Когда человек голый, ему проще причинить боль. А Гликерия очень любила ее причинять. Рабыня тихонько кашлянула, и ее глаза в ужасе расширились еще прежде, чем госпожа в бешенстве обернулась. В руках Гликерии я успел заметить фибулу, игла которой немедленно вонзилась в нежно-коричневый сосок рабыни. Сира сдавленно вскрикнула, за что тут же получила пощечину. Я молча смотрел. Рабу не позволено ничего другого. Еще недавно я бы и вовсе порадовался, что больно делают не мне, а исполосованная спина и пятнистая от ожога в грудь избавили бы от чувства вины за эти позорные мысли. Но потом мне явился Бог. Тогда в наказание за опрокинутую корзину с фруктами Гликерия лишила меня еды на 5 дней. 5 дней без гнилых оливок и горько-кислого вина. Засыпая, я не думал, что проснусь, но увидел его мир и чудеса, которые он совершал. Бог избрал меня, и я почувствовал его зов. После такого нельзя просто так сдохнуть с голоду. Тогда я проснулся.

0: Я видел и другие сны, особенные, наполненные присутствием Бога. Я не знал Его имени, не знал, зачем и почему Он обратил свой взор на меня. Но Он Бог, и значит, так правильно. Рабыня снова вскрикнула и часто заморгала, чтобы выступившие на глазах слезы не пробежали дорожками по щекам. Гликерия удовлетворенно спрятала фибулу, серебряный кончик которой стал красным и влажным. Я даже не заметил, что рабыня сделала не так. Дернула за спутанную прядь волос или царапнула перламутровым гребнем ухо госпожи. Эта девушка, Сира, из далекой страны Сирии, всегда казалась мне достаточно ловкой, чтобы избежать частых наказаний. Значит... Я ошибался, или Гликерия слишком любила ее вскрики и слезы, чтобы позволить быть ловкой. Сира закончила расплетать и причесывать волосы госпожи и помогла той снять бледно-желтый хитон. Мое присутствие Гликерию не смущало. Разве кому-то помешает раздеться в присутствии собаки или домашней скотины? Обнаженная в сопровождении Сиры и еще двух рабынь, госпожа направилась в бане, а я остался прибираться в Гникее. Избранный Богом чистит ночные горшки. Как голод и побои я терпел и это. Таково мое испытание, которое должен вынести. Иначе зачем Бог являл мне себя? В Гникее молчаливо вернулась Сира и, не глядя на меня, забрала чистый хитон Гликерии. Чтобы выжить, вытерпеть, у меня был мой бог, а у Сиры не было никого. «Больно?» Я скользнул взглядом по запекшейся на груди и животе крови. Нелепый вопрос, как спросить у горящего в огне, не жарко ли ему, но я решил, что немного сочувствия может помочь. Сира остановилась и тупо уставилась на меня. «Ты давно здесь?» — снова заговорил я. «Рабам не положено общаться. За это меня снова могут высечь. Но я был согласен заплатить за несколько человеческих слов парой новых рубцов на спине». Но Сира вновь промолчала. Может, так же, как и я, не помнила, как долго служит Гликерии. Мне иногда казалось, что это длится вечность. Будто ничего иного я не знала. Иногда, что меня заточили в рабстве не так давно, начисто выбив память о возможной свободе. «Ты ведь Сира?» Попробовал я еще раз пробиться к ней. «Как ты сюда попала?» Ее лицо сразу ожило, словно в речи иноземца она вдруг услышала слова родного языка.
1: «Я Сира из Сирии. Моего мужа убили захватчики, а меня с ребенком забрали в рабство. Пока нас везли сюда, мой малыш умер, а меня купила госпожа Гликерия».
0: Мне казалось, что Сира слишком юная, а кожа на ее животе и груди слишком гладкая и упругая для материнства, но зачем ей выдумывать? Я сочувственно опустил глаза. Не следовало задерживать Сиру еще дольше, но я тронул тыльную сторону ее ладони и едва не оглох от вопля, нечеловеческого, будто я не коснулся ее рукой, а ошпарил кипящим маслом. Я шатнулся к портьере, закрывавшей вход в Гникей. Руки запутались в тяжелой ткани. Пока я выпутывался, кто-то перехватил мои запястья. Мне не нужно было оглядываться. Эту хватку я знал так же хорошо, как младенец запах матери. Сира спокойно глядела на надсмотрщика, скрутившего мне руки, а я не злился на нее. Если можешь выбрать, кого будут избивать, тебя или другого, никто не захочет выбрать себя. Закованный в колодки, я молился Богу. Когда кожа на спине лопнула под огненным языком плети, я молился Богу. Я чувствовал зов. Я избранный. Его волей в мою жизнь влит смысл. И я сберегу эту жизнь во имя Его. Валяясь на подстилке, в полусне, в полубеспамятстве, с разорванной спиной, горящей от любого колебания воздуха, я молился Богу.

Зов увлек меня за собой, спасая от боли. Как и прежде, чернота перед глазами вспыхнула незнакомыми символами. H. I. Зов. Зов снова звучал из пустоты, из прорех моей иссякшей души, истерзанной болью и отчаянием. M. B. A. Все явственней зов забирал меня. 2, 1. Я падал в тревожную тьму. Но на дне меня ждал мой бог, и я не боялся. 3, 8. Бог не впустил меня в себя. Не позволил смотреть его глазами. Я был рассеян в ветре. Я был светом и звуком вокруг него. А бог... Бог был мной. Мое лицо и мое тело не такое загорелое в ином обличье и облачении, но мое. Я видел десятки тянущихся к нему черных рук. Он позволял им касаться себя, а иных касался сам. Творил из воздуха звенящие медные браслеты и надевал на тонкие запястья, слушая счастливый благодарный смех. Я видел перья и черепа, окружающие Бога с моим телом. И кто-то пел для него, для меня. Красная девушка повела его в круг из простертых вверх черных рук, целовала и укладывала на землю, седлала его и ублажала его, меня. И песня, песня под нарастающий вой барабанов, а потом тишина. Зов отступал. Я цеплялся за частички воздуха, за рассеявшееся эхо музыки. Бог возложил себе на голову серый, перевитый красными кожаными жгутами венец и... исчез. И я вместе с ним...

Вчетвером мы тащили лектику гликерии мимо кожевенных мастерских и посудных лавок, владельцы которых то и дело высовывались на улицу, предлагая самый лучший на свете товар. Госпожа едва ли на них смотрела. Она упивалась собственным великолепием, и когда я невольно повернул голову на зычный голос очередного торгаша, ткнула меня пяткой в загривок. Никто не имел права портить момент ее триумфа. Лазурного цвета пеплос, укрывающие плечи сияющие локоны, алая паста на вечно недовольных губах. Гликерия не просто отправилась на рынок за покупками. Она вознамерилась показать себя во всем блеске. И ей удавалось. Встречные заглядывались на носилки, и в каждом лице я читал восхищение, будто им явилась сама Афродита. На рабов не глядел никто, хотя на самом деле Богом был отмечен именно один из них. После нового сна я сильнее укрепился в своей вере. Пусть мне недоступен полный смысл увиденного, но я его постигну. Бог явился в облике меня самого. Зачем? Чтобы показать уготованное мне будущее? Да, думаю, именно за этим. Но мне так и остался непонятным образ венца, заставившего Бога исчезнуть. Улочка стала уже. С обеих сторон нас теснили расписные легкие палатки торговцев фруктами. Гликерия надкусила спелую смокву, предложенную толстогубой торговкой, но так ничего и не купила. В винных рядах госпожа отдала 2000 риплов за 4 амфоры вина. Столько же стоила дюжина рабов, но ей понравилось вино. Возле торговца резными гребнями из слоновой кости Гликерия спустилась с носилок. Она сняла с головы тиару, чтобы приложить изящный гребешок к волосам, и тогда я понял, что тревожило меня после увиденного сна. Я смутно

словно помнил тот венец. Узнавал и не узнавал. Теперь я смотрел на тиару Гликерии и находил под богатой россыпью рубинов и золотого плетения силуэт венца, показанного мне богом. Тот же незнакомый и странный материал. Серый, гладкий, легкий, ненадежный даже на вид. Те же небольшие выступы, замаскированные золотыми листьями оливы. Меня охватила безумная и страшная в своей соблазнительности мысль. Вдруг бог показывал мне путь. Похожий на меня человек надевает венец и исчезает. Что если и я, надев тиару Гликерии, смогу исчезнуть отсюда и появиться... Где? Где угодно. Даже Тартар едва ли хуже дома этой женщины.

Мне никак не удавалось проникнуть в покои Гликерии. После случая с Сирой я больше не прибирался в гнике и почти не оставался один. Сны тоже меня покинули, будто Бог наказывал меня за недостаточную избирательность или нерешительность. Вдруг венец не отзовется и потеряет силу, если я буду медлить дальше. Вдруг Бог решит, что я недостоин его дара. Это было страшнее всего. Не просто навсегда остаться рабом, но быть отвергнутым, когда считал себя избранным. Мышцы спины сократились, как в ожидании удара плети. Нельзя больше ждать. Я сбросил с плеч мешок с зерном, который тащил через внутренний двор в кладовую, и метнулся мимо расписанных рисунками стен к двери, ведущей в дом. За такую выходку колодки и сполосованная спина покажутся щедрой похвалой. Если меня поймают сейчас, если венец — обман, тогда... Тогда смерть будет лучшим концом из возможных. Но умирать я не хотел. Я пронесся по галерее мимо мельтешащих колонн, рванул портьеру, скрывавшую гинекей. В это время Гликерия нежилась в банях, и я не боялся наткнуться на нее или рабыню. Я лихорадочно перебирал места, где могли быть устроены тайники, где бы госпожа могла держать драгоценности. Я потратил прорву времени, чтобы ощупать кирпичную кладку, а диадема все это время лежала на подушечке в изголовье кровати госпожи, будто Гликерия собиралась примерить ее перед сном. Нелепость. Мне показалось, что кто-то прошлепал босыми ногами по полу соседней комнаты. Я вцепился деревенеющими пальцами в основание диадемы и, обмирая от ужаса, водрузил ее себе на голову. Я боялся не того, что меня поймают и покарают. Я чувствовал благоговейный страх перед встречей с Богом. Что я скажу ему, владыке? Ничего не произошло. Диадема, слишком маленькая для моей головы, невесомо лежала на волосах. Я не исчез, и дом Гликерии не исчез, зато сама она появилась на пороге. Из-за ее плеча выглядывала Сира. Я не стал ждать, когда ярость перекосит лицо госпожи. Схватил с подноса тонкий нож, раньше знавший только мякоть персиков, и смокв, и ткнул им в живот Гликерии. Дрогнул пол. Качнуло не меня, качнулся мир, будто титан схватил землю и тряхнул. Рухнувшее к моим ногам тело Гликерии расползалось. Лицо потекло, точно выставленное на солнце масло. Кожа смешивалась с волосами в единую вязкую массу. Впившись в диадему, я шагнул назад. Пальцы пробежались по серому обручу под золотыми листиками, и что-то в памяти заставило надавить на выступы. Весь дом тряхнуло так, что часть стены и потолка осыпались дождем крошева. Я видел это, но не чувствовал, будто здесь осталось только зрение, а тело уже растворилось в потоке вечности. Комната дернулась, пошла рябью. «Мой Бог, молю, забери меня! Я готов!» Я захлебывался вечностью. В меня втолкнули буквы всех алфавитов и цифры всех систем счисления, будто знания мира разом впрыснули в голову, а затем отняли. Пустой и бессмысленный, я исчез, чтобы вновь возродиться. Густая мясистая трава огладила босые ступни. На изжаренную солнцем и каленым железом кожу уложились влажные тени неохватных деревьев с похожими на пятерню темно-зелеными листьями. Прянувший в лицо ветер пах соленой свежестью. Хотелось не вдыхать, а хватать его огромными глотками. И я глотнул, но тут же рухнул на колени. Ребра с болью сократились, и меня вывернуло на траву. Голову будто стискивал сжимающийся венец, грозя раздавить череп. Но откуда-то пришло ощущение, что это нормально, так и должно. Я делал это множество раз. Почему? Владыка! Владыка!
Чей-то голос, плещущий тревогой, продирался ко мне через заросли. Голос приближался, и я не мог даже вообразить, что владыкой он зовет меня, пока жилистые чернокожие руки не подняли мое тело с земли. Чужеземец едва доходил мне до плеча. Его торс и лицо с высокими скулами и толстыми губами покрывал тонкий слой красноватой пасты. Бритую по бокам голову венчал странный гребень из волос, густо смазанных чем-то вроде глины. Весь его вид говорил, что человек этот с другого конца света, но я понимал его речь так же хорошо, как собственную. «Владыка, идем! Мы ждали тебя!» Он принял меня за своего бога? За того, кто призвал меня сюда, или... Чужеземец, одной рукой все еще поддерживая меня, отвел в сторону завесу из гибких, похожих на зеленые гладкие канаты растений. Мы оказались на покрытой рыжим песком площадке, на краю которой возвышалось некое подобие трона, утыканного перьями и черепами животных. Возле него толпились мужчины и женщины, такие же чернокожие и полуодетые, как и мой проводник. Женщины, не стесняясь, выставляли на показ голые острые груди с нависающими над ними многоярусными бусами. Стоило мне выглянуть из-за деревьев, как по толпе прокатилось: «Владыка! Владыка!» Они поклонялись мне. Они усадили меня на трон и подносили спелые плоды. Женщины ложились в моих ногах и целовали стопы. Владыка. Я ошибался. Не Бог звал меня, нет. Я действительно избранный, но не так, как думал. Я и есть Бог. Вот почему я видел его глазами. Почему сны отражались в реальности? Моя природа божественна, и вот я здесь. С народом, который возвеличивает меня. Чернокожее племя, вторя моим мыслям, возликовало, прославляя владыку. Я вкусил незнакомый мне красный плод с мякотью, похожей на застывшее молоко. Но вкус был совсем не такой, как у молока. И я сам был только похожим... На кого? Там, в доме Кликерии, мне постоянно казалось, что часть памяти ускользает, не дает до себя дотянуться. А теперь она будто бы коснулась меня. Едва ощутимо, как чужое дыхание на затылке, как шепот одними губами. Я перенесенный и продолженный. Я жив уже очень долго. Я... Кто я? Ускользает, но совершенно точно не раб. Бог? Может быть. Одна из девушек, сидевших у меня в ногах, поднялась и прильнула ко мне. Пирамидки ее маленьких грудей ожгли мой торс, а ладонь накрыла пах. Я видел этот народ впервые, но почему-то знал, что в этой девушке все, как мне нравится. Длинные ноги, обхватывающие мою талию, прижимающие наши тела друг к другу невозможно близко. Гибкая спина.

Раб сродни животному. И как животное он не провалится в глубокий сон в чужом незнакомом месте. Но я больше не был рабом, я стал богом, а прикосновение теплой кожи и женский запах манили к дреме. Я поддался и закрыл глаза. H.I.M. Зов. Здесь, я уже здесь, я пришел, я... B.A. Зачем? 2-1-3-8. Снова глаза бога открылись для меня. Нет, не бога. Хоть все вокруг оказалось диковинным, он не был здесь богом. Никто не поклонялся ему. Он не восседал на троне и не творил чудеса. Он плеснул воды с пузырьками в прозрачный кубок и просто выпил ее, а потом бросился на свое ложе. Моими глазами уставился в потолок и... Я смотрел на себя. На себя, отраженного огромным зеркалом, безупречным, не в пример отполированному серебряному в доме Гликерии. Нет, я не там, я здесь. Я здесь, бог, зачем мне... Дом. Ни слова, мысль. Одна ясная и уверенная, как ладонь друга на плече. Дом? Я выпутывался из сна, точно больной, в лихорадке из мокрых одеял. Но глаза все смотрели из-под чужих век. Показывали, как человек скучающим ленивым движением взял простой серый обруч с небольшими выступами и надел на голову. Я знал, зачем... И мне стало страшно. Я мотал головой, кричал, но я нем. А он нажал на выступ,

0: Я успел проснуться. Успел увидеть, как вздрагивает и мутнеет мир. Мою голову не сжимал венец, но меня сносило прочь, точно соринку, порывом ураганного ветра. И в этом бешеном потоке, несущем в себе все сущее, я соприкоснулся с кем-то, кто был и не был мной. На одно мгновение его разум пронесся сквозь мой, а потом меня выбросило. Я не понял, куда. Глаза ослепили темные пятна, будто весь день смотрел на пламя в горне. Чувствовал только, что стою на четвереньках, как пес, нажравшийся протухших отбросов. Меня рвало. Казалось, я попал в ничто и нигде, и только голос, звучавший, как сквозь толщу воды, звал меня. «Герман! Герман!» Кто-то помогал мне. Кто-то слабый и напуганный превращал мое ничто в что-то. Спиной я ощутил упругое ложе. Теперь я знал, что не потеряюсь, не заблужусь, если усну. Мне стало лучше. Не сразу. Дня через два, так сказала Аманда. Она сидела возле меня, может быть, не все время, но каждый раз, когда я открывал глаза, то видел ее, уронившую белокурую голову на сложенные лодочки ладони. Кажется, это она дотащила меня до кровати, хотя с таким маленьким ростом и тощими руками Аманда казалась едва ли способной поднять даже пса.
1: «Совсем дурак!»
0: Она беззлобно ругала меня с того самого момента, как я смог сесть на кровати без поддержки.
1: «Скакать туда-сюда! Господи, ты бы себя видел!»
0: Я узнавал комнату вокруг себя. Приятно упругую кровать, застеленную леопардовым бельем. Зеркальный потолок, картину с десятками голых человеческих фигурок. Работа Босха. Я знал это, но не понимал, откуда. Еще один сон, переплавленный в явь. Нет, не сон. Теперь, когда тошнотворный туман в голове развеялся, я вспомнил, как во время перехода иной разум коснулся моего. Окутал собой на миг и покинул меня, но как песок прилипает к мокрой ладони, так и крупицы знания осели во мне.

0: вернулись ко мне. Я не был рабом Гликерии и не был богом чернокожего племени. Даже человеком, по сути, не был. Набор цифр. Электронный слепок личности. Меня опять замутило. Вот же он я, чувствующий озноб, ужас, боль. Моя спина еще ее не забыла. Та боль не могла быть не настоящей. Моя жизнь не могла быть не настоящей. Белокурая женщина напротив меня не могла.
1: Так и будешь молчать?
0: Аманда не позволила до конца осознать, что в физическом смысле я давно мертв.
1: Торчишь в своей личке чертову кучу времени, скоро говоришь, говорить разучишься. Блин, я... Ладно, прости, прости. И без меня хреново.
0: Она перебралась с кресла ко мне на постели и обняла за шею. От нее пахло нарциссами. Мне нравился этот запах, хоть он и не настоящий. Такой же не настоящий, как кровать, картина, как зеркало на потолке и деревянный теплый пол под орех. Тоже набор цифр. Парящая в нигде реальность, куски которой покупали за самые настоящие деньги. Аманда погладила мою щеку, коснулась губами плеча. Я прикрыл веки. Если не считать чернокожей девушки, так ласково ко мне давным-давно не прикасались. Дольше вечности. После кусачих поцелуев плети мягкие женские губы на моей коже казались благословением. Я повернулся, чтобы получить больше, но Аманда шепнула
1: «С вареным кофе!»
0: и ушла, уютно шурша мохнатыми тапками-медвежатами. Я поднялся с кровати, кляня гудящую голову. Почему в виртуальном мире и виртуальном теле такая реальная боль? После нескольких шагов вдоль стены стало будто бы легче, и я двинулся к нише в дальнем конце комнаты. Что-то влекло меня туда. Может, новая вспышка воспоминаний, и я увидел венец. Венец! Ха! Фантазия раба из древнего мира. Просто пластиковый обруч с кнопками... Обычный нейрорифт, какой был у каждого человека, выбравшего вечное цифровое существование. В углублении ниши висела широкая сенсорная панель с горящим запросом на логин и пароль. Логин был введен. Владыка 2104. Я коснулся указательным пальцем пустующей ячейки пароля. Непонятные навязчивые буквы и цифры из сна вдруг обрели смысл. И я ввел их в ячейку. Химба, африканское племя, поклоняющееся мне подобно божеству. 2138. Год, когда я решил отказаться от физического тела, чтобы жить и работать в виртуальности. На экране появился силуэт острова. Идеально круглый, густо поросший зеленью, он напоминал тарелку с брокколи. Я мог наблюдать за его неторопливой жизнью с экрана, а мог надеть нейрорифт и снова насладиться поклонением аборигенов. Гениальная придумка, принесшая миллионы компании Fujikura Industries, личная реальность, в народе прозванная «личкой». Обычная виртуальная локация, какая-то квартира, но с ограниченным доступом. Уютная песочница, чтобы воплощать любые фантазии. Неужели моя фантазия была так убога? Я увеличил изображение. Двое химбы рыбачили, стоя по колено в воде. Девушка собирала на берегу ракушки. Другие охотились и собирали фрукты, чтобы поднести мне, когда я снова явлюсь им. На расчищенной от зарослей площадке с троном толпилась остальная часть племени. Что они делают, если меня там нет? Химбы служили кому-то. Носили угощения и плясали. Я приблизил картинку, чтобы разглядеть получше того, кто занимал мой трон. Это был я. Там правда восседал я, еще один. Тот, кого я считал богом, но это не бог и точно не я. Тут я понял, как попал домой. Меня выкинуло из лички, когда другой я в нее зашел. Ошибка. Нарушение главного условия программы. В личке может находиться только один хозяин в одну единицу времени. И теперь мой двойник застрял на острове, пока я не обменяю себя на него. А я не собирался этого делать. По крайней мере, пока не выясню, кто он и кто я. В конце концов, я оставлял его не в кандалах раба, а владыкой, богом собственного острова. Что с ним могло там случиться?

0: Мне нравилась моя квартира, оформленная в духе начала 21 века. Нравилось огромное окно, вид из которого напрочь разрушал ретро-стиль. Оно казалось стенкой гигантского аквариума со снующими туда-сюда железными рыбами-аэромобилями. И как глубоководные рыбы, они мерцали манящими огоньками, заглядывали в дом, оставляя на стенах росчерки света. Мне нравилась моя жена Аманда. Она грелась, прижавшись к моему боку, и все равно ее голые ягодицы покрывала гусиная кожа. Аманда еще раз вздрогнула, эхо испытанного минуту назад оргазма. Я почти не испытывал угрызений совести за то, что сплю с чужой женщиной. Тот другой я, которому она принадлежала, все еще был заперт на острове. С тех пор, как он безуспешно попытался использовать обруч для возврата, другой я стал раздражительным и уже не наслаждался поклонением племени. Со злости даже ударил ластившуюся к нему девушку. Та была просто программой, но меня это взбесило. И совесть стала есть еще меньше. В конце концов, я тоже смутно помню дом и Аманду своими. Если другой я пожил здесь какое-то время, это не делает именно его главным. Если это вообще я. Если... В дверь позвонили. Аманда ойкнула, точно застуканная предками школьница, и нырнула в мою броско-красную футболку, укрывшую ее до середины бедра. Я натянул трусы и отправился открывать, хотя мы никого не ждали. За дверью стояли двое крепких мужчин, и чуть позади невысокая темноволосая женщина. Увидев меня, она растолкала спутников и заявила:
1: «Мой раб сбежал!»
0: Я мотнул головой. Домашняя расслабленность сделала мысли медленными и ленивыми. Я не понимал, кто эти люди и чего они от меня хотят. Раб. Я вдруг узнал женщину. Серебристая кофточка в облипку и облегающие джинсы вместо хитона, но глаза. Мерзкий, вечно недовольный изгиб губ. Гликерия. Шрамы на спине заныли.
1: «Мой раб, слышишь ты? Какого хрена он?»
0: Гликерия едва не пританцовывала на месте от раздражения.
2: «Миссис Крамер», — прервал ее один из мужчин, немолодой, но пронырливый, на вид точно престарелый лис. «Пожалуйста, позвольте, мы сами разберемся».
0: «Герман», — обратился он уже ко мне,
2: — «так дела не делаются, приятель».
0: Я молчал. Мне отчаянно хотелось захлопнуть двери, вернуться к команде и притвориться, что я никогда не слышал звонка, никогда не открывал этим троим. И нехер дурачком прикидываться. Кинул нас на деньги? Скажи спасибо, что босс согласился погасить долг за копию. Легко отделался. Так где он? Этот старый лис говорил обо мне. Обо мне и о ком-то, кто отдал меня в уплату какого-то долга. То есть, опять обо мне. Я почувствовал, что бледнею, что меня вот-вот вывернет на предверный коврик, будто я только что совершил перемещение в личку пятый раз подряд. Сзади Аманда испуганно прошептала мое имя. И ради нее я нашел берег, чтобы выкарабкаться из сносящего меня потока. Понятия не имею. Я заплатил, так оставьте меня в покое. Гликерия возмущенно выпучила глаза, но лис сделал ей знак рукой. Раб не мог просто так пропасть или сбежать. У него стерта память. Если он куда-то и делся по ошибке, то вернулся сюда. Давай не будем все усложнять. Создание копий личности запрещено. Использование копий в качестве рабов вместо программ в личках тем более. Но все, что запрещено, немного разрешено, если хватает денег. А когда нечто стоит очень дорого, обязательно найдется и тот, кто обойдет правила. Двое таких людей стояли передо мной, но злая дрожь била меня не из-за них. Он продал. Он меня продал, мразь. Ублюдок продал в рабство не себя, меня. Я не видел его. Мне хватило сил скрутить гнев внутри. Сюда он не возвращался. Мы заключили сделку, вы получили копию. Если не можете удержать ее, это ваши проблемы. И я захлопнул дверь. Кажется, они еще несколько раз звонили, даже пинали дверь ногами. Аманда плакала на диване и что-то спрашивала надрывающимся голосом, но ярость забила мне уши. Я едва не вынес дверь в спальню. Пальцы на память вдолбили пароль. Предатель все еще был там. Да и куда ему деться? Химба прислуживали своему владыке. Владыке! Я еще считал его богом. Кусок дерьма, влезший в непосильные долги ради новых развлечений для своего мирка, улучшенных объектов с продвинутой нейронной сетью, расширения пространства, покупки живого раба. Я отказывался думать, что это ничтожество было мной, а я им. Я бежавший раб. Я новый бог. А он жалкий червь и должен страдать. Можно было напугать этого никчемного владыку, на его глазах превратить чернокожее племя в шматы мяса, но мне вспомнилось, как он ударил девушку. Вспомнил, что сам при этом ощутил. Нет. Пусть они программы, но я не хочу сам становиться мразью. Я просто стер их. Так новый бог свершил свое первое чудо. В одно мгновение перед моим двойником исчезли все его слуги. Остался только один, немолодой, с жесткими косами, свисающими до середины спины. Живой раб, купленный за мой счет. Я не смог найти в себе силы пожалеть его. Вода океана, омывающего остров, поднялась на дюйм.

Формально я считался копией, а оригинал сидел на клочке суши размером не больше комнаты. Я подходил к экрану каждый день, наблюдая, как от паники он переходит к спокойствию, безумие, потом к истерике и снова спокойствию. Я не считал себя копией. Копия — это нечто вторичное, подобие, которое, если и не хуже, то уж точно не лучше оригинального образца. Я был лучше. Развращенный слюнтяй, перемолотый рабством и собранный заново верой. Я был лучше. Я был сильнее, я был злее. Неторопливая волна осторожно накатила на берег, точно пробовала неизведанное лакомство. И осталась, отбирая у другого меня новую полоску земли. Раб, деливший участь владыки, захныкал. Он катался по песку и в кровь стачивал ногти о камни. Я больше не мог его видеть. Пусть этот человек и был случайной жертвой, крысой, попавшей в промышленную мясорубку, меня трясло от одного его вида. И я не знал, почему продолжаю смотреть. Через мгновение его тело разорвало в клочья, разбрызгав владыку. «Не можешь выбраться, сдохни». Другой я остался тонуть в одиночестве. Интересно, он хотя бы догадывался о том, кто заставлял соленую океанскую воду подбираться к его пяткам, заглатывать ступни? Вряд ли. Может, думал, что Аманда вызнала его пароль, застала трахающимся с чернокожим набором нулей и единиц и решила отомстить? Может, даже надеялся, что, притопив по горло, жена пожалеет и остановится? Зря. Я не пожалею и не остановлюсь. Жалкое подобие умрет, истинный бог останется. Я останусь. Слишком многое мне еще нужно вернуть, слишком многим насладиться. Я набрал номер и не дрогнул, когда услышал голос Лиса. На самом деле его звали Сэмюэль. В прошлый раз, когда еще не существовало двух меня, звонить ему было ужасно не по себе. Я трижды сбрасывал, прежде чем смог промямлить свою просьбу. В этот раз я говорил уверенно. Я точно знал, что мне нужно. «Возьмешь еще одну мою копию? Отдам со скидкой». И после его согласия добавил: «Только на сей раз приглядывайте за ней получше».

Вряд ли я когда-нибудь получал столько удовольствия от жизни, от себя. У меня было не просто достаточно. У меня было много сил, желаний, денег. Я стал лучшей версией себя, хотя еще и не достиг апогея. Зато знал, как начать к нему подниматься. Мои сны о Боге, то, что я называл зовом, были следствием несовершенства процедуры нелегального копирования личности. Полного отделения не происходило. Перекрытие оцифрованных нейронов создавало множественные коллизии, оригиналы и копии. Иногда копия видела или чувствовала то, что чувствует оригинал, а в редких случаях наоборот. Но это было в прошлый раз. Теперь же я намеренно отправил свой разум в путь, чтобы найти его. Нового меня. «Внемли мне, раб, ибо с тобой говорит Бог. Я чувствую тебя, я знаю тебя и посылаю тебе зов, чтобы ты услышал меня и нашел меня. А когда найдешь, убил меня. Дерзнешь ли ты, раб? Если ты лучше меня, то победи и займи мое место. Стань новым, лучшим богом. А если нет, умри. И сие будет справедливо. Услышь мой зов, раб. Я жду тебя. Я буду молиться за тебя. Я буду молиться тебе».

0: Спасибо. Это был рассказ Ольги Цветковой «Кому моя молитва?». Третье место конкурса «Взломанное будущее».
1: И второй рассказ называется «Как поймать кролика?». В переводе Алексея Иорданского.

0: Отдых продолжался больше 2 недель. Этого Донован не мог отрицать. Они отдыхали 6 месяцев с сохранением заработка. Это тоже факт. Но, как сердито объяснял Донован, дело было в чистой случайности. Просто US Robots хотела выловить все недоделки составного робота. Недоделок хватало, и всегда, по крайней мере, с полдюжины оставалось до полевых испытаний. Поэтому Пауэлл с Донованом беспечно отдыхали в ожидании того момента, когда люди за чертежными досками и ребята с логарифмическими линейками скажут «Все в порядке». И вот они уже на астероиде, и все оказалось не в порядке. Донован повторил это уже не меньше 10 раз, и лицо его стало красным, как свекла.
1: «В конце концов, Грег, посмотри на вещи реально. Какой смысл соблюдать букву инструкции, когда испытания срываются? Пора бы уже забыть о бумажках и взяться за работу!»
0: Терпеливо, таким тоном, будто он объяснял электронику малолетнему идиоту, Пауэлл отвечал. «Я тебе говорю, что по инструкции эти роботы созданы для работы в астероидных рудниках без надзора человека. Мы не должны наблюдать за ними».
1: «Правильно! Теперь слушай, логика».
0: Донован начал загибать волосатые пальцы.
1: «Первое.

0: Новый робот прошел все испытания в лаборатории. Второе. US Robots гарантировала, что он пройдет и полевые испытания на астероиде. Третье. Вышеупомянутых испытаний робот не выдерживает. Четвертое. Если он не пройдет полевых испытаний, US Robots теряет 10 миллионов наличных денег и примерно на 100 миллионов репутации. Пятое. Если он не пройдет испытания, и мы не сможем объяснить, почему, очень может быть, что нам предстоит трогательное расставание с хорошей работой. Заделанной улыбкой Пауэлла скрывалось отчаяние. У фирмы United States Robots and Mechanical Man Corporation был неписанный закон. Ни один служащий не совершает дважды одну и ту же ошибку. Его увольняют после первого раза. Пауэлл сказал: «Ты все объясняешь так понятно, не хуже Евклида, все, кроме фактов. Ты наблюдал за этой группой роботов целых 3 смены, и они работали прекрасно. Ты, Рыжий, сам говорил. Что мы еще можем сделать?» «Выяснить, что с ними неладно. Вот что мы можем сделать. Да, они прекрасно работали, когда я за ними наблюдал, но когда я за ними не наблюдал, они 3 раза переставали выдавать руду. Они даже не возвращались, когда положено, мне пришлось за ними ходить». «И ты не заметил никакой неисправности?» «Ничего. Абсолютно ничего. Все было в полном порядке, за исключением одного пустяка. Не было руды». Пауэлл хмуро покосился на потолок и взялся за ус. «Вот что я скажу, Майк. В свое время мы не раз попадали в довольно скверное положение. Но это еще похуже, чем было на Иридиевом астероиде. Все запутано до невозможности. Смотри. Этот робот, ДВ-5, имеет в своем подчинении 6 роботов. И не просто в подчинении, они часть его». «Я знаю. Заткнись!» — зло оборвал его Пауэлл. «Знаю, что знаешь. Я просто обрисовываю весь идиотизм нашего положения. Эти 6 вспомогательных роботов — часть ДВ-5, так же, как твои пальцы — часть тебя. И он отдает им команды не голосом и не по радио, а непосредственно через позитронное поле. Так вот, во всей US Robots нет ни одного робототехника, который знал бы, что такое позитронное поле и как оно работает. И я не знаю.
1: И ты не знаешь».
0: «Это уж точно», — философски согласился Донован. «Видишь, в каком мы положении? Если все идет гладко, прекрасно. Если что-нибудь неладно, то это выше нашего понимания. И, скорее всего, ни мы, ни кто-нибудь иной здесь ничего не сможет сделать. Но работаем-то здесь мы, а не кто-нибудь иной. В том-то и заковыка». С минуту он предавался безмолвной ярости. «Ладно, ты привел его?»
2: «Да».
0: «И он ведет себя нормально?»
2: «Ну, у него нет никакого религиозного помешательства, и он не бегает по кругу и не декламирует стихи. Вероятно, нормально».
0: Донован вышел, злобно тряхнув головой.

0: Пауэлл потянулся к руководству по робототехнике, которое своей тяжестью грозило проломить стол, и с благоговением раскрыл его. Однажды он выпрыгнул из окна горящего дома, успев только натянуть трусы и схватить руководство. В крайнем случае он мог бы пожертвовать и трусами. Он сидел, уткнувшись в руководство, когда вошел робот ДВ-5, и Донован захлопнул дверь. «Здорово, Дэйв», — угрюмо произнес Пауэлл. «Как себя чувствуешь?»
1: «Прекрасно», — ответил робот. «Можно сесть?»
0: Он подвинул специально укрепленный стул, предназначенный для него, и, осторожно согнув свое туловище, устроился на нем. Пауэлл одобрительно взглянул на Дэйва. Непосвященные могли обращаться к роботам по их серийным номерам, специалисты — никогда. Робот не был чрезмерно массивным, несмотря на то, что представлял собой думающее устройство составного робота, состоявшего из 7 частей. Он был немногим более 2 метров ростом. Полтонны металла и электричества. Много? Ничуть, если эти полтонны должны вместить массу конденсаторов, цепей, релей, вакуумных ячеек, способных проявить практически любую доступную человеку психологическую реакцию. И позитронный мозг. 10 фунтов вещества и несколько квинтильонов позитронов, которые командуют парадом. Пауэлл вытащил из кармана рубашки помятую сигарету и сказал: «Дэйв, ты хороший парень. Ты никогда не капризничаешь. Ты спокойный, надежный робот-рудокоп. Ты можешь непосредственно координировать работу 6 вспомогательных роботов. И, насколько я знаю, в твоем мозгу из-за этого не появилось нестабильных связей». Робот кивнул.
2: «Я очень рад этому. Но к чему вы клоните, хозяин?»
0: Его звуковая мембрана была отличного качества, и присутствие обертонов в речевом устройстве делало его голос не таким металлическим и однообразным, какими обычно были голоса роботов.
1: «Сейчас скажу. Это все говорит в твою пользу. Но почему же тогда не ладится твоя работа? Например, сегодняшняя вторая смена».
0: Дэйв был озадачен. «Насколько я знаю, ничего не произошло. Вы прекратили добычу».
1: «Я знаю».
0: «Ну?» Дэйв был озадачен.
1: «Я не могу объяснить, хозяин. Это кончится для меня нервным потрясением. То есть я, конечно, этого себе не позволю. Вспомогательные роботы действовали хорошо, я это знаю».
0: Он задумался. Его фотоэлектрические глаза ярко светились.
1: «Не помню. Смена кончилась, пришел Майк, и почти все вагонетки были пустыми».
0: Донован вмешался в разговор.
3: «Ты знаешь, что в конце смены ты уже несколько раз не явился с рапортом?»
1: «Знаю. Но почему?»
0: Он медленно, тяжело покачал головой. Пауэлл вдруг почувствовал, что если бы лицо робота могло что-то выражать, то на нем отразились бы боль и унижение. Роботу в силу самой его природы очень неприятно, когда он не исполняет своих функций. Донован вместе со стулом пододвинулся к столу Пауэлла и наклонился к нему.
3: «Может быть, потеря памяти? Амнезия?»
0: «Не знаю. Во всяком случае, не стоит и пытаться проводить параллель с болезнями. Говорить о расстройствах человеческого организма в применении к роботам – всего лишь романтическая аналогия. В робототехнике это не помогает». Пауэлл почесал в затылке.
1: «Мне очень не хочется подвергать Дэйва проверке элементарных мозговых реакций. Это ни капли не поднимет его в собственных глазах».
0: Он задумчиво посмотрел на Дэйва, потом заглянул в руководство. Проверка реакции в полевых условиях. Он сказал:
1: «Послушай, Дэйв, как насчет проверки реакций? Следовало бы это сделать».
0: Робот встал.
1: «Как прикажете, хозяин».
0: В его голосе действительно послышалась боль.

0: Начали с самых простых испытаний. Под равнодушное тиканье секундомера робот ДВ-5 перемножал пятизначные числа. Он называл простые числа от 1000 до 10000. Он извлекал кубические корни и интегрировал функции возраставшей степени трудности. Он прошел проверку все более и более усложняющихся механических реакций. Наконец, перед его точным механическим разумом была поставлена высшая задача для роботов — разрешение этических проблем. К концу этих двух часов Пауэлл обильно вспотел, а Донован изгрыз все свои ногти, оказавшиеся не слишком питательными. Робот сказал: «Ну как, хозяин?» Пауэлл ответил: «Я должен подумать, Дэйв. Не нужно спешить с решением. Ты лучше иди работать. Не надо особенно напрягаться, и пока можешь не очень заботиться о норме. А мы что-нибудь придумаем». Робот вышел. Донован взглянул на Пауэлла.
1: «Ну?»
0: Пауэлл ожесточенно дергал себя за усы, как будто решил вырвать их с корнем. Он сказал: «Все связи в его мозгу работают правильно».
1: «Я бы не стал так уверенно это утверждать».
2: «О, Юпитер! Майк, ведь мозг — самая надежная часть робота. Он не раз и не два проверяется на Земле, и если он вполне прошел проверку, как прошел ее Дэйв, то ни малейшей неисправности в мозгу просто не может быть. Эта проверка охватывает все ключевые связи».
1: «Ну, что из этого следует?»
0: «Не торопи меня. Дай сообразить».
2: «Возможно, еще механическая неисправность в теле робота. Это значит, что мог выйти из строя любой из 1500 конденсаторов, 20000 отдельных цепей, 500 ламп, 1000 реле и тысячи тысяч других деталей. Не говоря уже об этих таинственных позитронных полях, о которых никто ничего не знает».
1: «Слушай, Грег», — не выдержал Донован, — «у меня есть идея. Может быть, робот врет? Он не...»
0: «Дурак. Робот не может сознательно обманывать. Так вот,
2: если бы у нас был тестер Маккормика Уэсли, мы бы смогли проверить все части его тела за какие-нибудь 24-48 часов. Но на Земле существует всего два таких тестера. Они весят по 10 тонн, смонтированы на бетонных фундаментах и неподвижны».
1: «Здорово, правда?»
0: Донован хлопнул рукой по столу.
1: «Но, Грег, он портится только тогда, когда нет поблизости. В этом есть что-то подозрительное».
0: После каждого слова следовал новый удар кулака.
2: «Противно тебя слушать», — медленно ответил Пауэлл.
0: «Ты начитался приключенческих романов».
1: «Я хочу знать», — заорал Донован, — «что мы будем делать?»
0: «Сейчас скажу. Я установлю над столом экран. Прямо здесь, на стене, ясно?» Он злобно ткнул пальцем в стену.
2: «Потом я буду соединять его с теми забоями, где работает Дэйв, и буду за ним следить. Вот и все».
1: «Все? Грег!»
0: Пауэлл поднялся со стула и уперся кулаками в стол. «Майк, мне очень трудно». В его голосе звучала усталость.
2: «Целую неделю ты ко мне пристаешь, говоришь, что с Дэйвом что-то неладно.
1: Ты знаешь, где неисправность?»
2: «Нет».
1: «Ты знаешь, как она возникает? Чем она вызывается?»
2: «Нет».
1: «Почему это проходит?»
2: «Нет».
1: «Что-нибудь ты знаешь?» «Нет и нет, и я ничего не знаю, так что ты... Что ты от меня хочешь?»
0: Донован беспомощно развел руками.
1: «Сдаюсь».
2: «Ну так слушай. Прежде чем начать лечение, мы должны определить болезнь. Чтобы приготовить рагу из кролика, нужно сначала поймать кролика. Так вот, будем ловить кролика. А теперь уйди отсюда».
0: Утомленный взгляд Донована уперся в наброски его отчета. Во-первых, он устал, а во-вторых, в чем отчитываться, когда ничего еще не выяснено? Он возмутился.
1: «Грег», — сказал он, — «мы почти на 1000 тонн отстаем от плана».
0: «Да ну», — ответил Пауэлл, не поднимая головы. «А я и не догадывался».
1: «Я хочу знать одно!»
0: Донован вдруг вышел из себя.
1: «Почему мы всегда возимся с новыми типами роботов? Все, я решил. Меня вполне устраивают роботы, которые годились для моего двоюродного деда со стороны матери. Я за то, что прошло проверку временем. За добрых, старых, солидных роботов, которые никогда не ломаются».
2: Пауэлл с поразительной меткостью запустил в него книгой, и Донован скатился со стула на пол. «Последние 5 лет, — размеренно произнес Пауэлл, — ты испытывал новые типы роботов в полевых условиях для фирмы US Robots. И так как мы имели неосторожность проявить в этом деле сноровку, нас награждают самыми гнусными заданиями. Это твоя специальность!» Он тыкал пальцем в сторону Донована. «Ты начал скулить, насколько я помню, уже через 5 минут после того, как был принят в штат. Почему ты до сих пор не уволился?»
1: «Сейчас скажу!»
2: Донован перевернулся на живот, опираясь локтями на пол и запустив пальцы в свои буйные рыжие волосы.
1: «В какой-то степени это дело принципа. Ведь что ни говори, в качестве техника-аварийщика я принимаю участие в разработке новых роботов. Нужно же помогать научному прогрессу. Но пойми меня правильно, меня удерживает не принцип, а деньги, которые нам платят. Грег!»
2: Услышав дикий вопль Донована, Пауэлл вскочил и посмотрел на экран, куда указывал Майк. Его глаза в ужасе округлились.
3: «Ох, проклятущий Юпитер!» – прошептал он.
2: Донован, затаив дыхание, поднялся на ноги.
1: «Посмотри, Грег, они спятили!»
2: «Неси скафандры! Мы идем туда!» – бросил Пауэлл, не отрываясь от экрана. Там, на фоне изрезанных густыми тенями скал, плавно двигались сверкающие бронзовые тела. Выстроившись колонной, освещенные собственным тусклым светом, они скользили вдоль испещренных темными впадинами стен грубо высеченного в камне штрека. Все 7 роботов во главе с Дэйвом двигались в унисон. Их повороты нагоняли жуть своей четкостью и одновременностью. Плавно перестраиваясь, они маневрировали с призрачной легкостью лунных танцовщиц. В комнату вбежал Донован со скафандрами.
1: «Они хотят напасть на нас! Это же военная маршировка!»
2: «С таким же успехом это может быть художественной гимнастикой», — последовал холодный ответ. «Или, может быть, Дэйву почудилось, что он балетмейстер?» «Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи». Донован нахмурился и демонстративно засунул в пустую кобуру на боку детонатор. Он сказал:
1: «Так или иначе, вот тебе твои новые модели».
2: «Согласен, это наша специальность, только скажи, почему с ними обязательно, непременно что-нибудь неладно?»
1: «Потому что над ними тяготеет проклятие», — угрюмо ответил Пауэлл. «Пошли».

0: Далеко впереди, в густой бархатной тьме штрека, прорезаемой лишь лучами их фонарей, мерцали огни роботов.
1: «Вот они!»
0: — выдохнул Донован.
1: «Я пытался связаться с ним по радио!» — возбужденно прошептал Пауэлл. «Но он не отвечает! Вероятно, не работает радиоцепь!» «Тогда хорошо, что еще не придумали роботов, которые работали бы в полной темноте. Не хотел бы я разыскивать 7 сумасшедших роботов в темной пещере без радиосвязи. Хорошо, что они светятся, как дурацкие радиоактивные новогодние елочки».
0: «Давай поднимемся вон на тот уступ. Они идут сюда, я хочу рассмотреть их поближе. Залезешь?» Донован кряхтя прыгнул. Притяжение астероида было значительно меньше земного, но тяжелые скафандры почти сводили на нет это преимущество, а уступ был на высоте не меньше 3 метров. Пауэлл прыгнул вслед. Роботы следовали за Дэйвом колонной по одному. Подчиняясь четкому механическому ритму, они сдваивали ряды, потом снова строились цепочкой, но уже в ином порядке. Это повторялось снова и снова. Дэйв, не оборачиваясь, маршировал впереди всех. Роботы были уже метрах в 6, когда их танец прекратился. Вспомогательные роботы сбились в кучу, постояли несколько секунд и, топоча ногами, быстро умчались вдаль. Дэйв посмотрел им вслед, потом медленно сел и склонил голову на руку. Это движение было почти человеческим. В наушниках Пауэлла прозвучал его голос. «Вы здесь, хозяин?» Пауэлл сделал знак Доновану и спрыгнул с уступа. «Все в порядке, Дэйв. Что тут произошло?» Робот покачал головой. «Не знаю. Я разрабатывал очень неудобный выход руды в 17-м забое. Дальше я ничего не помню, а потом оказалось, что рядом люди, а я нахожусь в полумиле от забоя в главном штреке».

0: Где сейчас вспомогательные роботы? Спросил Донован.
1: За работой, конечно.
0: Сколько времени мы потеряли?
2: Не очень много, забудь об этом, успокоил его Пауэлл и прибавил, обращаясь к Доновану.
1: Останься с ним до конца смены, потом приходи, я кое-что придумал.

0: Три часа спустя Донован вернулся. Он выглядел измученным. «Ну как?» — спросил Пауэлл.
1: «Когда за ними все время следишь, все идет гладко».
0: Донован устало пожал плечами.
1: «Брось-ка мне сигарету».
0: Он сосредоточенно закурил и выпустил аккуратное кольцо дыма.
1: «Знаешь, Грег, я все пытался разобраться. Ведь Дэйв не обычный робот. Ему беспрекословно повинуются 6 других. Он властен делать с ними, что хочет. И это должно отражаться на его психике. Что если он подсознательно чувствует необходимость подчеркнуть и усугубить эту власть?»
0: «Ближе к делу».
1: «Уже близко. Что если это милитаризм? Что если он организует свою армию? Что если он занимается военными маневрами? Что если...»
0: «А что если тебе положить компресс на голову?»
1: «Твои бредни — находка для цветного приключенческого фильма.
0: Ведь то, о чем ты говоришь, это коренное нарушение работы позитронного мозга. Если бы все было так, то Дэйву пришлось бы поступать вопреки первому закону робототехники. О том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Неизбежным логическим следствием такой милитаристской психологии будет власть над людьми».
1: «Ну да. А откуда ты знаешь, что это не так?»
0: «Во-первых, робот с таким мозгом никогда не был бы выпущен с завода. А во-вторых, если бы такое и случилось, мы бы это немедленно обнаружили. Я же проверял Дэйва». Пауэлл вместе со стулом отодвинулся от стола и задрал на него ноги. «Нет, мы еще не можем приготовить рагу. Мы не имеем пока ни малейшего представления, в чем тут дело.
1: Вот если бы мы хоть выяснили, что значит этот танец смерти, мы были бы на верном пути».
0: Он помолчал.
1: «Послушай, Майк, что ты скажешь на это? Ведь с Дэйвом что-то случается только когда нас нет поблизости, и достаточно кому-нибудь из нас подойти, чтобы он пришел в себя. Я уже говорил тебе, что это подозрительно».
0: «Подожди.
1: Что значит для робота, когда людей нет поблизости? Очевидно, ему приходится проявлять больше личной инициативы. Значит, нужно проверить те части его организма, на которых может сказаться эта повышенная нагрузка». «Здорово!»
0: Донован привстал, потом снова опустился в кресло.
1: «Хотя нет, этого недостаточно. Мало. Это все-таки оставляет слишком широкое поле для поисков».
0: «Что поделаешь? Во всяком случае, теперь мы можем не опасаться за выполнение плана. Просто будем по очереди следить за роботами по телевизору. И как только что-нибудь случится, немедленно явимся на место происшествия. А это приведет их в себя».
1: «Но, Грег, ведь это значит, что роботы не пройдут испытаний. US Robots не может выпустить в продажу модель ДВ с такой характеристикой». «Конечно.
0: Нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось 10 дней». Пауэлл почесал в затылке.
1: «Все дело в том... Впрочем, лучше сам посмотри чертежи».
0: Чертежи ковром устлали пол. Донован ползал по ним, следя за неуверенными движениями карандаша в руках Пауэлла.
1: «Вот это для тебя, Майк. Ты специалист по конструкции, и я хочу, чтобы ты меня проверил. Я попытался исключить все цепи, не имеющие отношения к личной инициативе. Вот, например, канал механических действий. Я исключаю все боковые связи».
0: Он взглянул на Донована.
1: «Как ты думаешь?»
0: У Донована пересохло во рту.
1: «Все это не так просто, Грег. Личная инициатива — это не специальная цепь или схема, которую можно отделить от остальных. Когда робот предоставлен самому себе, деятельность его организма немедленно становится более интенсивной почти на всех участках. Нет такой цепи, на которой бы это не сказалось. Нам нужно найти именно те очень ограниченные условия, которые выбивают его из колеи, и только потом методом исключения начать выделять нужные цепи».
0: Пауэлл поднялся на ноги и стряхнул пыль с колен. «Ладно, собери чертежи и можешь их сжечь». Донован продолжал.
1: «Видишь ли, при увеличении активности стоит испортиться одной единственной детали, и может произойти все, что угодно. Может быть, где-то нарушена изоляция, или пробивает конденсатор, или искрит контакт, или перегревается катушка, и если работать вслепую, то в таком механизме мы никогда не найдем неисправности. Если разбирать Дэйва и проверять каждую деталь поодиночке, каждый раз собирая его и испытывая... Понятно, понятно.
0: Я тоже не совсем осел». Они безнадежно посмотрели друг на друга. Потом Пауэлл осторожно предложил.
1: «А что, если расспросить одного из вспомогательных роботов?»

0: Ни Пауэллу, ни Доновану до сих пор не приходилось беседовать ни с одним из пальцев. Вспомогательные роботы могли говорить, и аналогия с человеческим пальцем была не совсем точной. Они имели даже довольно совершенный мозг, но этот мозг был настроен в первую очередь на прием команд через позитронное поле, и самостоятельно реагировать на внешние возбудители они могли с трудом. Пауэлл не знал даже, как обратиться к этому роботу. Его серийный номер был ДВ-52, но так его называть было неудобно. Наконец он вышел из затруднения. «Послушай, приятель, я прошу тебя немного пошевелить мозгами, а потом ты сможешь вернуться к своему начальнику». Палец молча, неуклюже кивнул головой, не утруждая лишними разговорами свои скудные мыслительные способности. «Так вот, за последнее время твой начальник уже 4 раза отклонялся от заданной программы», — сказал Пауэлл. «Ты помнишь эти случаи?»
1: «Да, сэр».
0: Донован сердито проворчал.
2: «Он-то помнит. Я тебе говорю, что это очень подозрительно».
0: «Прежде проспись. Конечно, он помнит. С ним-то все в порядке». Пауэлл снова повернулся к роботу. «Что вы делали в таких случаях? Я имею в виду всю группу». Рассказ пальца был похож на зазубренный урок, как будто он отвечал, повинуясь приказанию разума, но безо всякого выражения.
1: «В первый раз мы разрабатывали трудный выход в 17-м забое в лаве Б. Во второй раз мы укрепляли кровлю, которая грозила обвалиться. В третий раз мы готовили точно направленный взрыв, чтобы при отладке не задеть подземную трещину. В четвертый раз это было сразу после небольшого обвала».
0: «Что происходило каждый раз?»
1: «Трудно описать. Давалась какая-то команда, но прежде чем мы успевали принять и осмыслить ее, приходила новая команда маршировать этим чудным строем».
0: «Зачем?» — рявкнул Пауэлл.
1: «Не знаю».
0: «А первая команда?» — вмешался Донован. «До приказа маршировать. В чем она заключалась?»
1: «Не знаю. Я чувствовал, что дается команда, но не успевал ее принять».
0: «Что еще ты можешь сказать? Это была каждый раз одна и та же команда?»
1: «Не знаю». Робот сокрушенно покачал головой.
0: Пауэлл откинулся на спинку кресла. «Ладно, можешь идти к своему начальнику». Палец вышел с видимым облегчением.
3: «Много вы же мы добились», — сказал Донован.
0: «Это был необыкновенно содержательный разговор. Слушай, и Дэйв, и этот недоумок что-то замышляют. Слишком много они не знают и не помнят. Нельзя им больше доверять, Грег!»
1: Пауэлл взъерошил усы. «Знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость, я отниму у тебя и погремушку, и соску».
0: «Ну ладно. Ты же у нас гений, а я сосунок. Ну так что дальше? Что мы выяснили?»
1: «Ничего. Я пробовал начать с конца, с пальца, и ничего не вышло.
0: Придется снова танцевать от той же печки».
2: «Ты великий человек!» — восхищенно произнес Донован. «Как все это просто! Теперь, маэстро, не переведете ли вы это все на человеческий язык?»
1: «Для тебя надо бы переводить на детский лепет.
0: Словом, нужно выяснить, какую команду дает Дэйв перед тем, как теряет память. Это ключ ко всему».
2: «Как же ты думаешь это выяснить? Мы не можем находиться рядом с ним, потому что при нас будет все в порядке. Принять команду по радио мы тоже не можем, она передается через позитронное поле. Значит, не можем узнать команду ни вблизи, ни издалека. И делать нечего».
1: «Да, прямое наблюдение не годится. Остается еще дедукция».
2: «Что?»
1: Пауэлл невесело усмехнулся.
0: «Мы будем по очереди дежурить, Майк.
1: Будем, не сводя глаз с экрана, следить за каждым движением стальных болванов. А когда они начнут чудить, мы увидим, что случилось непосредственно перед этим и определим, какая могла быть команда».
0: Донован целую минуту сидел с открытым ртом, потом сказал сдавленным голосом:
2: «Я подаю в отставку, хватит!»
1: «У нас еще 10 дней. Можешь придумать что-нибудь получше, — устало ответил Пауэлл.

0: И в течение 8 дней Донован изо всех сил пытался придумать что-нибудь получше. 8 дней он каждые 4 часа, сменяя Пауэлла, воспаленными, затуманенными глазами следил за тем, как двигаются в полутьме поблескивающие металлические тела. И все 8 дней во время 4-часовых перерывов он проклинал US Robots, модель ДВ и день, когда он родился. А когда на 8-й день, преодолевая головную боль, ему на смену явился заспанный Пауэлл, Донован встал и точно рассчитанным движением запустил тяжелую книгу в самый центр экрана. Раздался вполне естественный звон стекла.
1: «Зачем ты это сделал?» — задохнулся от изумления Пауэлл.
2: «Потому что я больше не собираюсь за ними следить»,
0: — почти спокойно ответил Донован.
2: «Осталось 2 дня, а мы еще ничего не знаем. ДВ-5 — жалкий конструкторский недоносок. Он 5 раз останавливался в мое дежурство и 3 раза в твое. И я все равно не знаю, какую команду он давал, и ты тоже. И я не верю, чтобы ты вообще смог это узнать, потому что я не смогу, это уж точно. Клянусь космосом, как можно следить сразу за 6 роботами? Один что-то делает руками, другой ногами, третий машет руками, как ветряная мельница, 4-й прыгает, как полоумный, а остальные 2 черт знает, что они делают. И вдруг все останавливаются. Грег, мы не то делаем. Нужно смотреть вблизи, чтобы были видны подробности».

0: Пауэлл прервал наступившее молчание. «Ну да, и ждать не случится ли, что за оставшиеся 2 дня?»
1: «А что, отсюда наблюдать лучше?»
0: «Здесь уютнее».
1: «О! Но там можно кое-что сделать, чего ты не можешь сделать отсюда».
0: «Что же?»
1: «Можно заставить их остановиться, когда нам будет нужно. Когда будем готовы подсмотреть, что с ними происходит».
0: Пауэлл насторожился. «Каким образом?»
1: «Сам подумай. Ведь ты же у нас умница. Задай себе несколько вопросов. Когда ДВ-5 выходит из строя? Что тебе рассказал палец? Когда угрожал или действительно случился обвал?»

0: начиная входить во вкус своей роли, и ответил на собственный вопрос, опередив ответ, который уже вертелся у Пауэлла на языке. «Нужно устроить аварию!»
1: «Майк, ты прав», — сказал Пауэлл.
0: «Спасибо, друг. Я знал, что когда-нибудь этого добьюсь.
1: Ладно, не изви. Давай оставим твои шуточки для земли и там их законсервируем на зиму. А теперь, какую аварию мы можем устроить?»
0: «Если бы мы не были на лишенном воды и воздуха астероиде, мы могли бы затопить шахту».
1: «Это, несомненно, острота», — сказал Пауэлл.
0: «Знаешь, Майк, ты уморишь меня со смеху. А как насчет небольшого обвала?»
1: Донован, надувшись, сказал:
2: «Не возражаю».
1: «Хорошо. Тогда пошли».

0: Курс робототехники, я подам тебе заявление в 3 экземплярах. Теперь вниз.
1: Они оказались в шахте. Не стало видно даже звезд. Оба ощупью пробирались вдоль стен, время от времени освещая путь короткими вспышками фонарей. Пауэлл на всякий случай еще раз ощупал детонатор. «Ты знаешь этот трек, Майк?»
0: «Не очень хорошо. Он новый. Правда, я думаю, что могу ориентироваться, потому что видел телевизор».
1: Бесконечно долго тянулись минуты. Вдруг Майк сказал: «Пощупай!» Приложив металлическую перчатку к стене, Пауэлл почувствовал легкое дрожание. Конечно, никаких звуков слышно не было.
0: «Взрывы! Мы уже близко!»
1: «Гляди в оба», — сказал Пауэлл. Донован нетерпеливо кивнул. Робот промчался мимо них и исчез так быстро, что они даже не успели его рассмотреть. Это было лишь промелькнувшее светлое пятно, блестевшее бронзой. Оба застыли на месте.
2: «Как, по-твоему, он учуял нас?»
1: — шепотом спросил Пауэлл.
2: «Надеюсь, что нет. Но лучше обойти их стороной. Пойдем в первый же боковой штрек».
1: «А если мы вообще к ним не выйдем?»
2: «Ну так что же делать? Возвращаться?» —
1: яростно прошипел Донован.
2: «До них еще с четверть мили. Я же следил за ними по телевизору. А у нас всего 2 дня.
0: «Ах, замолчи, не трать зря кислород.
1: Здесь, что ли, боковой штрек?» Вспыхнул фонарик Пауэлла.
2: «Здесь. Идем!»

0: Дрожание стен чувствовалось тут гораздо сильнее, и время от времени почва под ногами содрогалась.
1: «Пока идем правильно, только бы штрек не кончился».
0: Донован посветил перед собой фонарем. Вытянув руку, они могли дотронуться до кровли штрека. Крепь была совсем новой. Вдруг Донован заколебался.
1: «Кажется, тупик. Идем назад».
0: «Нет, погоди». Пауэлл неуклюже протиснулся мимо него.
2: «Что это за свет впереди?»
1: «Свет? Не вижу никакого света. Откуда ему здесь взяться?»
0: «А роботы?» Пауэлл на четвереньках вскарабкался вверх по небольшому завалу.
1: «Эй, Майк! Лезь сюда!»
0: Позвал он тревожным хриплым голосом. Свет действительно был виден. Донован перелез через ноги Пауэлла.
1: «Дыра?»
0: «Да. Они, наверное, проходят этот штрек с той стороны». Донован ощупал рваные края отверстия. Осторожно посветив фонарем, он увидел, что дальше начинается более просторный штрек, очевидно, основной. Отверстие было слишком маленьким, чтобы человек мог сквозь него пролезть. Даже заглянуть в него двоим сразу было трудно.
1: «Там ничего нет», — сказал Донован.
0: «Сейчас нет. Но секунду назад было, иначе бы мы не увидели света».
1: «Берегись!»
0: Стены вокруг них содрогнулись, и они почувствовали толчок. Посыпалась мелкая пыль. Осторожно подняв голову, Пауэлл снова заглянул в отверстие.
1: «Все в порядке, Майк, они здесь».

0: Сверкающие роботы столпились в основном в штреке метрах в 15 от них. Могучие металлические руки быстро разбирали кучу обломков, выброшенных взрывом.
1: «Скорее!» — заторопился Донован. «Они вот-вот кончат, а следующий взрыв может задеть нас!»
0: «Ради бога, не торопи меня!» Пауэлл отцепил детонатор. Его взгляд тревожно шарил по темным стенам, освещенным только светом роботов, так что было невозможно отличить торчащий камень от падающей тени.
1: «Смотри! Вон прямо над ними в кровле выступ. Он остался после последнего взрыва. Если ты туда попадешь, завалится половина кровли.

0: Пауэлл глянул туда, куда указывал палец Донована. «Идет. Теперь следи за роботами и моли Бога, чтобы они не ушли слишком далеко от этого места. Мне нужен их свет. Все 7 на месте?»
1: Донован посчитал.
2: «Все.
0: Ну, смотри. Следи за каждым движением». Он поднял руку с детонатором и прицелился. Донован, чертыхаясь про себя и смаргивая пот, заливавший глаза, пристально следил за роботами. Вспышка! Их качнуло, земля вокруг несколько раз вздрогнула, а потом они почувствовали мощный толчок, бросивший Пауэлла на Донована.
2: «Грег, ты шиб меня!» — завопил Донован. «Я ничего не видел!»
0: «Где они?» Пауэлл огляделся. Вокруг было темно, как в адской бездне. Донован растерянно замолчал. Роботов не было видно.
2: «Но мы их не задавили!»
0: — дрожащим голосом произнес Донован. «Давай спускаться, не спрашивай меня ни о чем». Пауэлл торопливо пополз назад.
2: «Майк!»
0: — Донован остановился.
2: «Что еще случилось?» «Постой!»
0: В наушниках слышалось хриплое и неровное дыхание Пауэлла.
2: «Майк, ты меня слышишь? Я здесь, в чем дело?» «Мы заперты. Кровля обвалилась не над роботами, а тут. От сотрясения все рухнуло». «Что?»
0: Донован уткнулся в твердую преграду.
2: «Включи-ка фонарь».
0: Увы, даже мышь не могла бы нигде пролезть через завал.
2: «Ну и как вам это нравится?»
0: — тихо сказал Донован.

0: Они потратили некоторое время и довольно много сил, пытаясь сдвинуть глыбу, загородившую путь. Потом Пауэлл попробовал расширить отверстие, которое вело в главный штрек. Он поднял было лучевой пистолет, но произвести вспышку в таком ограниченном пространстве было равносильно самоубийству. Он сел.
1: «Знаешь, Майк, — сказал он, — мы окончательно все испортили. Мы так и не знаем, в чем дело с Дэйвом. Идея была хороша, но она обернулась против нас».
0: В голосе Донована послышалась горечь.
1: «Мне жаль огорчать тебя, старина, но уж не говоря о неудаче с Дэйвом, мы к тому же некоторым образом попали в ловушку. И если, дружище, мы с тобой не выберемся, нам крышка. Крышка! Ясно, сколько у нас кислорода? Не больше, чем на 6 часов».
0: «Я уже думал об этом». Пальцы Пауэлла потянулись к его многострадальным усам, но, звякнув о прозрачную поверхность гермошлема, остановились.
1: «Конечно, Дэйв быстро откопал бы нас.
0: Но только после нашего замечательного обвала он, наверное, опять свихнулся, и по радио с ним связаться нельзя».
2: Донован подполз к отверстию и ухитрился втиснуть в него голову в шлеме. Это далось ему с большим трудом.
3: «Эй, Грег!»
0: «Что?»
3: «А что, если Дэйв приблизится на 6 метров?»
0: «Он придет в себя. Это спасет нас».
3: «Конечно, но где он?»
0: «Там, в штреке, довольно далеко. Ради бога, перестань дергать меня за ноги, а то оторвешь мне голову. Я сам пущу тебя поглядеть».
2: Пауэлл, в свою очередь, втиснулся в отверстие.
0: «Взрыв был удачный. Ты только посмотри на этих балбесов, прям балет».
3: «К черту комментарии, они приближаются».
0: «Не видно, слишком далеко. Погоди, дай-ка мне фонарь. Я попробую привлечь их внимание».
2: Через 2 минуты он оставил эту попытку.
0: «Бесполезно. Они, должно быть, ослепли».
3: «Ого, двинулись сюда! Как тебе это нравится?» «Эй, дай хватит мне посмотреть!»
0: — настаивал Донован.
2: После недолгой возни Пауэлл сказал «Ладно», и Донован высунул голову. Роботы приближались. Впереди, высоко поднимая ноги, шагал Дэйв, а за ним цепочкой извивались 6 пальцев.
3: «Что они делают, хотел бы я знать», — изумился Донован.
0: «Далеко они», — буркнул Пауэлл.
3: 15 метров, идут сюда. Еще 1/4 часа, и мы будем Эй!
0: «В чем дело?» Несколько секунд понадобилось Пауэллу, чтобы оправиться от изумления после вокальных упражнений Донована.
3: «Слушай, пусти меня, не будь свиньей!»
2: Он пытался оттащить Донована, но тот яростно брыкался.
3: «Они повернули кругом, Грег, они уходят! Дэйв!» «Что толку?» — крикнул Пауэлл. «Ведь звук здесь не проходит!»
2: Донован, задыхаясь, обернулся к нему.
3: «Ну, колоти в стену, бей по ней камнем, создавай какие-нибудь вибрации! Нужно привлечь их внимание, не то мы пропали!»
2: Он начал колотить по камню, как сумасшедший. Пауэлл потряс его за плечо.
3: «Погоди, Майк, послушай. У меня идея. Клянусь Юпитером, о, как раз самое время перейти к простым решениям, Майк!»
4: «Чего тебе?»
2: Донован втянул голову в плечи.
3: «Пусти меня скорее к отверстию, пока они еще недалеко». «Что ты хочешь делать? Эй, что ты делаешь с этим детонатором?»
2: Он схватил Пауэлла за руку. Тот вывернулся.
3: «Хочу немного пострелять». «Зачем?»
2: «Потом объясню. Посмотрим сперва, что получится».
3: «Подвинься, не мешай».

0: Вдали виднелись все уменьшающиеся огоньки роботов. Пауэлл тщательно прицелился и трижды нажал спусковую кнопку. Потом он опустил ствол и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал! Теперь было видно только 6 сверкающих фигур. Пауэлл неуверенно позвал в микрофон. «Дэйв?» После небольшой паузы оба услышали в ответ: «Хозяин? Где вы?» У третьего вспомогательного разворочена грудь. Он вышел из строя. «Неважно», — сказал Пауэлл. «Нас завалило при взрыве. Видишь наш фонарь?» «Вижу. Сейчас будем там». Пауэлл сел и вздохнул. «Вот как, дружок!» «Ладно, Грег», — очень тихо произнес Донован со слезами в голосе. «Ты победил. Кланяюсь тебе в ножки. Только не морочь мне голову, расскажи внятно, в чем было дело». «Пожалуйста. Просто мы все время упускали из виду самые очевидные, как всегда. Мы знали, что дело в личной инициативе, что это всегда происходило при аварийных обстоятельствах, но мы думали, что все вызывалось специальной командой. А почему это должна быть какая-то одна определенная команда? А почему нет? А почему не целый класс команд? Какие команды требуют от руководителя наибольшей инициативы? Какие команды обычно отдаются только при аварийных обстоятельствах?
1: Не спрашивай меня, Грег, скажи.
0: Я и говорю. Это команды, отдаваемые одновременно по 6 каналам. В обычных условиях один или несколько пальцев выполняют несложную работу, которая не требует пристального наблюдения за ними. Ну, точно так же, как наши привычные движения при ходьбе. А при аварийных обстоятельствах нужно немедленно и одновременно привести в действие всех 6. И вот тут что-то сдает. Остальное просто. Любое уменьшение требуемой от него инициативы, например, приход человека, приводит его в себя. Я уничтожил одного из роботов, и Дэйву пришлось командовать лишь 5. Инициатива уменьшается, и он становится нормальным.
1: «Как ты до этого дошел?» –
0: настойчиво допытывался Донован. «Логическими рассуждениями. Я произвел эксперименты, и все оказалось правильным».

0: Они снова услышали голос робота. «Вот и мы. Вы продержитесь еще полчаса?» «Конечно», — ответил Пауэлл. Потом он продолжал, обращаясь к Доновану. «Теперь наша задача стала проще. Мы проверим те цепи, которые испытывают большую нагрузку при шестиканальной команде, чем при пятиканальной. Много придется проверять?»
1: Донован прикинул.
0: «Не очень, по-моему. Если Дэйв сделан так же, как опытный экземпляр, который мы видели на заводе, то там должна быть специальная координирующая цепь, и все дело ограничится именно ею».
1: Он вдруг воодушевился.
2: «Слушай, это здорово! Остались пустяки!»
0: «Хорошо. Обдумай это, а когда вернемся, проверим по чертежам. А теперь, пока Дэйв до нас добирается, я отдохну».
2: «Погоди! Скажи мне еще одну вещь. Что это была за странная маршировка, эти причудливые танцы, которые начинались каждый раз, когда они теряли рассудок?»
3: «А это... не знаю. Но у меня есть одно предположение. Вспомни, вспомогательные роботы — пальцы Дэйва. Мы все время их так называли.
0: Так вот, я думаю, что каждый раз, когда Дэйв становился психически ненормальным, у него все в голове путалось, и он начинал... вертеть пальцами.
1: Большое спасибо. Это был рассказ Айзека Азимова «Как поймать кролика». И на этом литературная часть нашего сегодняшнего выступления завершена.
4: Рыбья доля.

0: Свою русалку Роберт Палмер встретил однажды ночью на берегу океана, где-то между Майами и мысом Код. Он проводил неподалеку время с друзьями, и когда все отправились отдыхать, он, поскольку сна не было ни в одном глазу, решил пойти прогуляться по берегу, ярко освещенному лунным светом. Обогнул изгиб береговой линии, и там он ее и нашел. Она сидела на чуть выступающем из песка бревне и расчесывала свои длинные черные прекрасные волосы. Роберт знал, конечно, что русалок на самом деле не существует, но тем не менее она была здесь. Он подошел поближе и за несколько шагов до нее громко откашлялся. Испуганным движением она перекинула назад волосы, закрывающие лицо и грудь, и он увидел, что ее красота превосходит все на свете каноны, и существовавшие, и тем более существующие. В первый момент во взгляде ее устремленных на него широко распахнутых темно-голубых глаз отразился испуг.
1: «Ты человек?»
0: – спросила она. У Роберта по этому поводу не было никаких сомнений. Он заверил ее, что да, так оно и есть. Испуг исчез из ее взгляда, она улыбнулась.
1: «Я слышала о людях, но никогда не встречала ни одного».
0: Она сделала жест, приглашая присесть его рядом с ней. на бревно. Роберт без колебаний уселся. Они разговаривали без умолку, а спустя какое-то время он обнял ее. Но русалка сказала, что ей надо обратно в море. Тогда он поцеловал ее, пожелал доброй ночи, и она обещала встретиться с ним на том же месте в тот же час завтра. Когда он вернулся в дом своих друзей, его распирало от счастья. Он влюбился! 3 ночи подряд он встречался с нею и на 3-ю ночь признался в любви. Сказал, что хочет на ней жениться, хотя с этим, по-видимому, возникнет некоторая проблема.
1: «Я тоже люблю тебя, Роберт. И проблема, которая волнует тебя, разрешима. Я обращусь к Тритону».
0: «Тритону? Кажется, я слышал это слово, но...»
1: «Это морское божество. Обладая магической силой, он может кое-что изменять таким образом, чтобы мы могли выходить замуж. И потом он поженит нас. Ты хорошо плаваешь? На встречу с ним нам придется...

0: придется плыть, ведь тритоны никогда не выходят на берег.
1: Он заверил ее, что превосходно плавает, и она пообещала, что встреча с тритоном состоится ближайшей ночью. Он вернулся в дом своих друзей в состоянии восторга. Он не знал, что сделает тритон, превратит ли его возлюбленную в человеческое существо или его самого в существо водное, но это Роберта не волновало. Он уже настолько потерял голову от любви, что важным казалось одно – лишь бы оба они стали одной породой и смогли пожениться. А как, в какой форме, ему было все равно. На следующую ночь, ночь их свадьбы, она ждала его на том же самом бревне.
0: «Садись», – сказала она. «Когда тритон появится, он протрубит свою раковину».
1: Так они и сидели, обнявшись, пока не услышали, как над водой летит трубный зов раковины. Роберт быстро разделся и на руках внес русалку в воду. Они поплыли и скоро добрались до тритона. Чтобы не утонуть, Роберту приходилось безостановочно работать руками и ногами.
2: «Вы хотите воссоединиться в браке?» – спросил он.
1: И Роберт и русалка ответили утвердительно.
2: «В таком случае объявляю вас мужем и женой».
1: В тот же миг Роберт почувствовал, что ему больше не нужно работать руками и ногами. Делая волнообразные движения сильным хвостом, он легко удерживался на воде. Тритон снова протрубил свою раковину, на таком расстоянии этот звук буквально оглушал, и уплыл. Роберт плыл рядом с женой, обнимая и целуя ее. Однако он чувствовал, что-то идет не так. Поцелуи явно доставляли ему удовольствие, но настоящего возбуждения не было, как не было и шевеления плоти, которое возникало, когда он целовал ее на берегу. Внезапно он осознал, что у него и паха как такового больше не существует.
3: «Но как?» – спросил он. «Я имею в виду, дорогая, как мы
0: будем размножаться?» «Очень просто, дорогой. И совсем не тем грязным способом, что наземные создания. Видишь ли, русалки не только млекопитающие, но и яйцекладущие. Когда придет время, я отложу яйцо. Из него вылупится наш ребеночек, и я буду выкармливать его. Твое участие...»
1: «Да?» – с тревогой спросил Роберт.
0: «Будет состоять ровно в том, что и у других рыб, дорогой. Ты просто проплывешь над яйцом и оплодотворишь его. Ничего больше».
1: Роберт застонал и сразу же решил утопиться. Выпустил из рук новобрачную и стал погружаться в пучину моря. Но, понятное дело, жабры не позволили ему утонуть.

0: И этот рассказ завершает нашу литературную часть на сегодня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергии», и только что вы слышали рассказ Фредерика Брауна «Рыбья доля» в переводе с английского Бориса Жужунавы.
1: Сегодня в программе «Модель для сборки» мы знакомим вас с творчеством молодых писателей-фантастов из России. Григорий Панченко. «Перемена знака». Автоматная очередь прошла поверху. Лейтенант инстинктивно втянул голову в плечи, хотя в этом уже не было нужды, потом высунулся и выстрелил в ответ. Солдат сидел, прислонившись к земляной стене окопа, и на лице его была написана смертельная тоска. Он только что присоединил новый магазин, но не спешил стрелять, потому что знал, что произойдет через несколько минут. Знал, хотя ему и не полагалось. Никому здесь не полагалось, однако знали все. На передовую информация проникает по самым немыслимым каналам. Якобы сегодня в 18:00 противник собирается применить сверхоружие. Может, и в самом деле применит. С него станется. Хотя по договору, гласному или негласному, обе стороны пока воздерживались от таких шагов. Наши, опять же, якобы узнали об этих коварных планах и теперь нанесут направленный упреждающий удар. Можно догадаться, насколько он направленный, если ровно в полдень приказано надеть сразу все средства индивидуальной защиты. От противогаза до крекера, в переводе на человеческий язык, это значило, что ни одно из них не поможет. Но уж точно упреждающий, аж на 6 часов. Когда-то еще в школе их возили по местам славного прошлого, и женщина-экскурсовод профессионально таратория выдала: «Перед отступлением из города оккупанты хотели взорвать мост, но это им не удалось, так как наши подпольщики их опередили». Класс зашелся диким хохотом. Солдат попытался улыбнуться, но лицо его исказило гримаса. «Ну да, бей врага его же оружием. Сверхоружием. А сейчас у него уже есть свой сын. Малыш». Его пока что ни разу не возили на школьные экскурсии. Похоже, и не повезут. Было без 3:12. Он заметил, что лейтенант стреляет не в сторону противника, а в яркое летнее небо. «Эй, да он не так уж и глупо себя ведет. Он вообще не дурак. Мобилизованный студент, какой-то физик-химик, не из этих уставных рыл. Защиты на нем нет». Впрочем, защиту надел только командир отделения, ветеран и идиот. А может, и не надел. У него такая рожа, что от противогаза не отличить. Поговорить бы с ним напоследок, но лень. Солдат никогда не думал, что именно это чувство овладеет им в такой момент. «Слышь, да брось ты палить, все равно бестолку», — пересилил он себя. «Лучше объяснить, чем сейчас накроют и нас, и их. Ты же ученый». Лейтенант посмотрел на него без удивления. Потом мельком глянул на часы, он тоже ждал полудня. «Ты знаешь, что такое абсолютный растворитель?» Сказал он спокойно, но быстро, чтобы успеть. «Так вот, теоретически это вещество, способное растворить абсолютно все. Но на практике его нельзя получить, с ним нельзя работать, потому что его невозможно хранить, оно растворит любую емкость. Так же и с абсолютным оружием». «Чего так же?» «А то, что, как я понимаю, ни я, ни они», — лейтенант указал большим пальцем вверх, «не могут знать, что случится 3 минуты спустя. Нет, даже 2. Сверхоружие — это абсолют. Его нельзя испытывать по определению, а применить можно только 1 раз. Сразу после нажатия кнопки оно заживет своей жизнью. Вернуть под контроль его уже будет нельзя. Как абсолютный растворитель. Понял теперь?» И улыбнулся. Улыбка не была фальшивой, он явно ничего не боялся, этот светловолосый паренек. Если что-то его и мучило, то не страх, а любопытство. Как оно будет? «Вот поэтому я тоже не надеваю всю эту антирадиационно-противохимическую дрянь, но совсем по иной причине. Ты считаешь, что эта штуковина по своей мощности просто прошибет любую защиту, а я, что она вообще будет действовать непредсказуемым образом, и мы даже знать не можем, что против нее поможет, а что наоборот».
2: «Это ты у себя в универе слыхал или сам решил?» – ошеломленно спросил солдат.
1: «И решил, и слыхал». Помолчав немного, солдат передернул плечами. «Ладно, не все ли равно? Сколько осталось?» И сам посмотрел на часы. «Осталось чуть больше минуты». 120 секунд», — сказал лейтенант. Внезапно он развернулся и открыл огонь по позициям противника. Солдат тут же последовал его примеру. К Комментариев не требовалось. Из-за поворота окопа за их спинами возникло армейское начальство, как бы не заработать пулю за преступные бездействия раньше, чем все случится. Не очень большое начальство. Два сержанта и капитан. Стреляя вслепую, солдат еще раз украдкой бросил взгляд на часы. Последний раз. Больше ему глянуть на циферблат не доведется. Внезапно мир вокруг него наполнился светом, и автомат подпрыгнул в руках. Несколько секунд он ощущал себя на грани жизни и смерти. Окончательно поняв, что жив, он боязливо поднес руки к лицу и обомлел. Ремень автомата захлестнулся на его предплечье, так что он потянул его за собой. Потянул, как не имеющую веса детскую игрушку. Автомат был пластмассовый, детский, с нарядной этикеткой сбоку и лампочкой, имитирующей вспышку выстрела на конце ствола. Солдат опустил глаза на висящую поясу штык в ножнах. Яркий пластмассовый кинжал, который продают в детских магазинах рядом с игрушечными же саблями и щитами. Солдат представил, как в пусковых шахтах среди сложнейшей аппаратуры стоят игрушечные ракеты, как танкисты с недоумением топчутся вокруг своих вдруг ставших игрушечными машин, а на палубах авианосцев четкими рядами выстроились игрушечные самолеты с куцами крылышками. «Это и есть сверхоружие?» Последние слова он, видимо, произнес вслух, потому что ответил ему лейтенант. «Не знаю. У меня такое впечатление, что нам кто-то помог. Не дал уничтожить друг друга». «Кто?» Солдат всем корпусом повернулся к нему. «Я же сказал, не знаю. Может быть, оттуда?» И лейтенант снова указал большим пальцем вверх. Рядом с ним один из сержантов стоял на коленях и, кажется, молился. Солдат посмотрел в небо, готовый рухнуть ниц.
2: «Он? А может быть, он?»
1: Лейтенант направил палец себе под ноги в землю. «Дьявол ли, бог или парни из летающих тарелочек, не все ли тебе равно?» Нет, ему было не все равно. Вокруг них собирались люди в защитной форме, все с одинаково потрясенными лицами, но что-то мешало солдату стать одним из них. Ему обязательно надо было закончить разговор, вот только зачем? Разве может он быть важнее того, что уже произошло? А лейтенант все говорил, и выглядел он гораздо серьезнее, чем недавно, когда ожидал 12. «Кто-то сделал за нас нашу работу. Просто переместил знак. А ведь... ничего и никуда не исчезает, и мы теперь не можем знать, если это изменилось в лучшую сторону, что же сдвинулось в худшую. Не можем, поскольку это сделали за нас, и теперь если...»
2: «Чё там если? Какое если, дурачок?»
1: Солдат вдруг схватил лейтенанта в охапку, как ребенка, и закружился хохоча.
2: «Все закончилось! Салага, войне! Абзац! Всем войнам теперь! Абзац!»
1: За его спиной капитан, срывая голос, пытался восстановить порядок. Потом раздался щелчок, и между лопаток солдату ударила холодная струйка. Капитанский пистолет оказался водяным. Солдат даже не повернул головы. Лейтенант невесело усмехнулся. «Вот герой, даже из этого пытается стрелять. Все мы немножко такие. И ты, и я. А ты говоришь, войне конец». «Эх», — солдат махнул рукой, — «вернусь, у своего малыша все военные игрушки повыкидываю». Лейтенант улыбнулся еще грустнее. «Думаешь, это решит проблему? Это надо было сделать нашим отцам, может быть, даже нашим дедам. А теперь, боюсь, шанс упущен. Хоть бы уж по нам ударило, а не по...»
2: «Ох, не каркай, соложонок!»
1: В глубине души солдата мохнатым пауком шевельнулся беспричинный страх за сына, за малыша. «Как он там? Что сейчас делает?» Но он тут же забыл об этом, потому что от чужих окопов к ним уже шел человек в чужой форме, и при каждом шаге у него за спиной прыгал автомат. Легко, как может подпрыгивать только игрушечное оружие. Малыш занимался примерно тем же, что и его отец. Стрелял очередями. На конце дула пульсировал красный огонек лампочки, и что-то питающееся от батарейки синхронно изображало треск, но малыш на всякий случай еще и кричал «Тра-та-та-та-та!» И также кричал Рыжик, с которым он перестреливался, хотя у Рыжика был револьвер. Воспитательницы, выведя старшую группу в парк, считали свой долг выполненным и щебетали в сторонке о своих взрослых делах. Внезапно звук трещотки изменился, и автомат рванул к земле так, что он едва не выпал у малыша из рук. Одновременно из дощатой крыши домика в детском городке, за которым прятался Рыжик, полетели щепки. Малыш круглыми глазами смотрел на то, что теперь висело у него на груди. Из пластикового оно стало металлическим. У затвора поблескивала смазка. Настоящий! Вот это да! Ребята сдохнут от зависти! Рассматривая обновленную игрушку, малыш не замечал, что пятилетний карапуз слева от него с изумлением уставился на возникшую у него в руках двустволку. Сосед справа тоже обалдел, притих, отягощенный патронташем и поясом с двумя кольтами.
2: «Бах-бах! Тра-та-та-та-та-та!» Вдруг закричал Рыжик, выскочив из-за угла и поднимая перед собой огромный вороненый пистолет. Рукоятку он сжимал обеими руками, как супермены в фильмах, и то удерживал с трудом.
1: Малыш направил на него автомат, удивляясь его возросшему весу, но, опережая свое удивление, нажал на спуск одновременно с Рыжиком. По всей детской площадке, по всему парку, по всем паркам разом захлопали выстрелы.

0: Пол Маккоули. Пассажирка. В небе было полно кораблей. Надежные маленькие баржи, главным образом моторные. Неуклюжие шаттлы, предназначенные для передвижения внутри системы. Космические рабочие лошадки. Катера в форме усеченного конуса, которые сновали между поверхностью планеты и орбитой. Грузовые суда после разгрузки, похожие на раздетые скелеты небоскребов. Затесался даже элегантный клипер, золотистый, словно месяц из волшебной сказки. Неподалеку от Дионы более сотни кораблей оказались на сфере диаметром в 1000 километров в точках Лагранжа внутри сектора с углом в 60 градусов. Все до единого пострадали в сражениях. Военные отходы, ждущие своего часа, чтобы с них сняли полезные приборы, выплавили редкие металлы, добыли все, что еще можно использовать. Из иллюминаторов потрепанных модулей спасательных команд, висевших в самом центре этой саргассовой свалки, всегда можно было разглядеть 4-5 кораблей, расположившихся под самыми разными углами на фоне усыпанного звездами неба. Впрочем, лишь немногие из них несли на себе следы серьезных повреждений. У пассажирского шаттла цилиндрическая система жизнеобеспечения оказалась разгерметизированной установленными в критических местах маленькими бомбами. Акт саботажа, предпринятый камикадзе, чтобы уничтожить спасавшееся бегством правительство Энцелада. Грузовой корабль пострадал от прямого попадания ракеты, и его корпус расплавился и стал похож на распустившийся цветок, достойный кисти Дали. Около дюжины буксиров, превращенных в боевые истребители, были изрешечены рентгеновскими лазерами или управляемыми снарядами. Однако у большинства был разрушен лишь мозг. Кибернетическая нервная система, выведенная из строя нейтронными лазерами, микроволновыми взрывами или минами во время осады системы Сатурна. Спасательные роботы прикрепились к корпусам пострадавших кораблей и доставили их на низкие орбиты, которые в конце концов пересеклись с орбитой Дионы. Грузовые гондолы демонтировали, антиводород и антилитий выкачали из двигателей, и теперь, через 200 дней после окончания войны, они ждали, когда ими займутся спасательные команды. Члены спасательных команд, все до единого представители других систем, были наняты симбиозом, базирующейся на Земле транснациональной корпорацией, которая выиграла аукцион и получила право на спасательные работы и утилизацию останков кораблей, погибших во время войны. Среди них были инженеры, набранные через биржу труда, механики, специалисты по строительству в невесомости. Как правило, получая мизерную зарплату, они работали 30 дней через 30. И, разумеется, с радостью ухватились за предоставившуюся возможность. Война подорвала экономику колоний внешней системы, и 70% населения зависело от щедрости тройственного альянса, одержавшего в ней победу. Марис Дельгадо, возглавлявшая бригаду номер 3, содержала родителей, а еще брата с семьей, которые жили в Афинах на Тетисе. Вся ее зарплата после вычета налогов уходила к ним. Марис была практичной, грубоватой, здравомыслящей женщиной. И машинам доверяла гораздо больше, чем людям. Когда имеешь дело с механизмами, можно так или иначе найти решение любой проблемы. Люди же непредсказуемы. К своим обязанностям Марис относилась прагматически. «Делайте то, что приказал симбиоз, не больше, но и не меньше». От нее зависело благополучие семьи, и она намеревалась выполнить свою работу спокойно и надежно. Марис не принимала участия в обмене сплетнями и слухами, которые с удовольствием передавали друг другу члены спасательных команд, используя лазерный луч всякий раз, когда оказывались вне поля зрения надзирающего корабля симбиоза. Она с презрением относилась к разговорам о призраках и проклятиях, якобы насланных умирающими командами, на всех, кто остался жив, о люках, которые сами по себе открываются или закрываются, машинах, вдруг начинающих работать, или наоборот, без всякой на то причины, выходящих из строя. Она высмеивала расцвеченные яркими красками истории самого молодого члена своей команды, Тая Сиривардена, и говорила ему, что для выполнения работы меньше всего требуется воображение. Даже во время предыдущего задания, за пару лет до начала войны, когда на орбитальных верфях Тетиса Марис принимала участие в строительстве этого шаттла, в буйной фантазии не было никакой необходимости. Тай говорил, что от такого диковинного совпадения у него мороз продирает по коже. А Марис утверждала, смешно обращать внимание на подобную ерунду. Она провела 15 лет на верфях, с самого начала своей карьеры. По ее мнению, тот факт, что ей приходилось разбирать корабль, который она когда-то строила, всего лишь статистическая неизбежность, и она не собиралась относиться к происходящему как-нибудь иначе. Марис проводила первичный осмотр корпуса корабля вместе с Сомерсетом. Корпус оказался неповрежден. Даже система жизнеобеспечения не была разгерметизирована. Единственную потенциальную проблему представляла толстая черная корка, которая разрасталась вокруг двигателя. Вакуумный организм, возможно, питавшийся водяными испарениями из цистерн, контролировавших пространственное положение шаттла. Сомерсет, который специализировался на обработке данных до того, как ударился в религию, подключился к бездействующему компьютеру и сумел получить сведения из его памяти. На борту шаттла находился один пассажир и разнообразные сельскохозяйственные продукты. Похоже, вакуумный организм сумел выбраться из грузовой гондолы, прежде чем ее демонтировали. Марис и Сомерсету не пришлось искать погибшую команду. Рабочие, которые отсоединили грузовые гондолы и отключили двигатель, уже это сделали. Три тела в защитных комбинезонах находились в складском помещении около висевшего на кабеле аварийного обогревателя и пустого бака для топлива. Склад, обогреватель и защитные комбинезоны стали последней надеждой команды перед лицом неизбежной смерти. Когда в шаттл угодил снаряд, система жизнеобеспечения охладила воздух до минус 200 градусов по Цельсию. Один за другим члены команды погрузились в гиподермический сон, их тела превратились в куски льда. Под наблюдением одного из дюжины пикси, по непонятной причине летавших вокруг шаттла и проникавших внутрь, Марис и Сомерсет идентифицировали тела, собрали и переписали личные вещи и уложили погибших в герметичные гробы, которые симбиоз, проявив стандартное благодеяние, доставит оставшимся в живых родным. Тем не менее, одного тела не хватало – пассажир. Марис предположила, что несчастная спряталась в каком-нибудь дальнем углу корабля, чтобы умереть там в одиночестве, и спасатели ее просто не нашли. Она не сомневалась. Рано или поздно замерзшее тело пассажирки будет обнаружено. Нужно только разобрать систему жизнеобеспечения. Как только гробы были отправлены, на борту появились еще два члена аварийной команды Мариса. Они привели в порядок освещение и систему подачи электричества, собрали мусор, починили систему жизнеобеспечения и вообще сделали все возможное, чтобы внутри шаттла можно было работать. Только после этого они могли перейти ко второй стадии операции – демонтажу системы управления кораблем с целью сбора золота, серебра, иридия, германия и других редких металлов. Именно Тай Сири Варден заметил, что кухонная машина шаттла разобрана, а блок, в котором находилась закваска, и вовсе куда-то исчез. Он сообщил о своем открытии Марис, когда их смена закончилась, и они вернулись на орбитальный модуль. Тай поспешил добавить, что его любимые призраки тут ни при чем, поскольку всем известно, им не нужна пища. «Кто-то или что-то все утащил», — упрямо стоял он на своем. «Я не придумываю». Он был тощим, потрепанным молодым человеком, который казался особенно хилым в своем грязном голубом жилете. Бритый череп украшала жирная черная татуировка. Резинку он жевал непрерывно, и сейчас тоже. На шее у него напряглись мышцы, когда он уставился в глаза Мариса. «Может быть, команда съела саму закваску, поскольку рабокухня не могла синтезировать пищу без электричества?» — предположила Марис. Тай надул шарик из жевательной резинки. «Если бы они хотели съесть закваску, зачем демонтировать машину? И почему не тронули запасы пищевого желе в своих комбинезонах?» «Предпочли закваску», — коротко ответила Марис. Она проработала 12 часов без перерыва и хотела только одного — принять душ и отправиться спать. Она не желала тратить время на страшилки Тая. «У нас осталась всего одна неделя, а после нас переведут на другое место. Оставь свои дурацкие идеи или напиши докладную Барретту». Тай, конечно же, ничего не стал писать. Для членов команды глава спасательной экспедиции был неистощимой темой шуток. Замшелый бюрократ, которого отправили сюда за какую-то провинность, редко покидал свой корабль и не имел ни малейшего представления о трудностях простых работяг. Однако Тай не отказался от своих подозрений. На следующий день во время вахты он снова подплыл к Марис. «Что-то здесь не так», — сказал Тай. «Я проверял рабочий отсек снаружи. Выяснилось, что все топливные баки в аварийной системе энергоснабжения исчезли. Команда затащила их внутрь, когда пострадал корабль, проговорила Марис. Мы же видели один бак около тел.
1: Верно. А где остальные три?
0: Найдутся, заявила Марис. Успокойся и займись делом. Они парили голова к голове в узкой шахте системы жизнеобеспечения шаттла, где Марис занималась тем, что подводила электричество к приземистой портативной аффинажной установке, которая плавила металлы, отделяла и собирала их при помощи метода лазерной хроматографии. За золотистым визором Тая Марис увидела испуганные глаза. Он действительно чего-то боялся.
1: «Неужели ты ничего не чувствуешь?» – спросил он. «Дело не в том, что здесь случилось нечто необычное. У меня такое ощущение, будто оно все еще на борту».
0: «Наверное, это Барретт. Он вечно висит у меня на хвосте, пытаясь заставить вас, ребята, соблюдать график. Нам дали 15 дней, чтобы раздеть корпус. Если мы не уложимся в отведенное время, он нас оштрафует. Ты можешь себе такое позволить?» «Я нет. От меня зависит благополучие нескольких человек. Забудь о топливных баках. Это загадка из тех, которые решаются сами собой. Ерунда».
1: «Ну-ка, повтори».
0: «Это не ерунда», — с вызовом в голосе заявил Тай, сделал в воздухе сальто и помчался прочь по длинному коридору.
1: «И еще!» — крикнула Марис ему вслед. «Хватит мудрить с Пикси! Барретт сказал, что ты испортил одного из них».
0: «Мне не нравится, когда за мной подсматривают во время работы», — заявил Тай.
1: «Что ты сделал, Тай?» «Приклеил его к перегородке. Если Барретту охота за мной шпионить, пусть сам его снимает».
0: Тай не желал расставаться со своими подозрениями и не сомневался. По шаттлу разгуливает призрак. Чуть позже Марис поймал его за разговором с Бруно Петерфрендом, четвертым членом их команды. Тай с Бруно потратили несколько часов, прочесывая систему жизнеобеспечения корабля, и представили ей отчет. Коммуникационный модуль исчез. Сняты насосы и фильтры с кондиционера. Нет на месте спальных мешков и инструментов.
1: «Кто-то все это забрал», — сказал Тай. «И устроил себе уютное гнездышко».
2: «Мне кажется, он прав, босс», — согласился Бруно. «Все, что мы перечислили, исчезло».
1: «Шаттл подбили в самом начале войны», — возразила Марис. «Никто не мог остаться в живых. Прошло 300 дней».
0: «Человек не мог», — заявил Тай.
1: «Мы имеем дело с привидением, это точно. Оно прячется и ждет подходящие минуты, чтобы отправить нас на тот свет».
0: Марис приказала Таю и Бруно заняться делом, хотя прекрасно знала, что они не успокоятся. Парни тратили драгоценное время, охотясь за несуществующим призраком. И теперь бригада выбилась из графика.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Естественно, вечером с ней связался Барретт. Он проверил записи о проделанной работе и поинтересовался, почему ее команда все еще занимается редкими металлами, в то время как им уже следовало приступить к демонтажу термоядерного реактора. Марис не собиралась отдавать свою команду на растерзание Барретту и потому просто наврала. Она сказала, что калибровка аффинажной установки сбилась, на складе возникло загрязнение, и ей пришлось проделать все заново.
1: «Не хочу вас штрафовать», — заявил Барретт, — «но придется. Вы отстаете от графика, Марис, а я не могу допустить, чтобы пошли разговоры, будто у меня есть любимчики. У вас вычтут 30% дневного тарифа, но если к концу завтрашнего дня вы не демонтируете реактор, боюсь, я буду вынужден принять более суровые меры».
0: Джеймс Джо Барретт, хитрющий ублюдок, наградил ее сладенькой сочувственной улыбочкой. У него было мясистое щекастое лицо, бритая голова, он брил даже брови, и дурацкая бородка, что-то вроде тощей косицы, прилепленной к подбородку и украшенной черной шелковой лентой. Марис считала, что он ужасно похож на эмбрион, появившийся на свет как результат очередной идиотской программы ускоренного роста. Барретт сидел, удобно устроившись за своим столом, в чистой, ярко освещенной каюте. На полке у него за спиной стояли живые растения. В жирных руках он держал кружку с чем-то дымящимся. «Кофе, наверное», — подумала Марис. Вот уже 20 дней ей ни разу не довелось перехватить горячего, не говоря уже о кофе. Атмосфера внутри орбитального модуля состояла из водорода и кислорода, и вода закипала при температуре 70 градусов Цельсия.
3: К тому же внутри омерзительно воняло, поскольку воздухоочистители работали из рук вон плохо. Узлы следовало тщательно проверить, поскольку весной они, как правило, давали течь. Система энергоснабжения, которая функционировала далеко не на полную мощность, в самые неожиданные моменты отключалась или начинала капризничать. Она была заражена черной плесенью. Инфекция еще не распространилась, но не поддавалась выведению. Двигатели и вентиляторы кондиционеров ворчали, стонали и бряцали, не смолкая ни на минуту. Да лучше уж так, чем сидеть дома, получать жалкие подачки от оккупационных властей Тройственного Альянса и молча терпеть бесконечные полицейские проверки. Это работа, а Марис жила ради работы, даже если ей приходилось иметь дело с людьми вроде Барретта. Она встречалась с ним всего один раз, в самом начале экспедиции. Он шумом и помпой явился на орбитальный модуль, чтобы познакомиться с вновь прибывшей спасательной командой. От него несло эвкалиптовым маслом. У него были бегающие глазки и какая-то неживая влажная рука. Барретт изо всех сил старался внушить Марис, что он на их стороне, что жители внешних систем пострадали незаслуженно. «Война закончилась», — сказал он ей. «Нужно подвести черту и двигаться дальше. Здесь перед нами открываются огромные перспективы, непочатый край ресурсов. Выиграют все. Прошу вас, не считайте меня своим врагом, это в прошлом. Работайте со мной так, как вы работали с другими, и вас ждет успех». Тогда Марис решила, что хотя она вынуждена работать на Барретта, но не станет лебезить перед начальством. И сейчас ответила ему холодно и уверенно. «Мы вернемся в график. Никаких проблем».
4: «Не подведите меня, Дельгадо».
3: «Ни в коем случае», — заверила его Марис. Марис чувствовала бы себя значительно лучше, если бы Барретт оказался несговорчивым сукиным сыном. Она справлялась с такими без особого труда. С ними, по крайней мере, все ясно. Но Барретт делал вид, будто он не отвечает за власть, которой обладает, и, наказывая команды, находящиеся у него в подчинении, сам страшно страдает. Он требовал сочувствия, отнимая у рабочих деньги, необходимые, чтобы накормить голодных детей. Лицемерный лжец — это самый страшный из тиранов, гораздо более жестокий, чем откровенный грубиян и хам.
4: «Если у вас возникли проблемы, — сказал он, — я всегда готов помочь».
3: «Уж, конечно, можете не сомневаться». Марис знала, что если у них действительно возникнут проблемы, Барретт, не задумываясь, избавится от бригады. Она притворно улыбнулась и сообщила:
5: «В работе аффинажной установки возник сбой, но мы его ликвидировали. Мы наверстаем упущенное время».
4: «Вот и отлично. Вы настоящий боец. И еще, Дельгадо, не трогайте моих пикси».
3: Орбитальный модуль аварийной команды номер 3 представлял собой два тесных грузовых отсека, расположенных по обе стороны центрального воздушного шлюза. Тому, кто смотрел на все это, почему-то представлялось, будто две жестяные банки целуют жирный шарикоподшипник. Марис выбралась из мастерской и отправилась через воздушный шлюз в жилое помещение. Тай смотрел телевизор. Он был помешан на древних программах, выкачанных самовоспроизводящимися спутниками, болтающимися в системе колец Сатурна. За гибкой трубой воздуховода сидел Бруно Петерфренд, который убрал свои роскошные вьющиеся волосы под вязаную шапочку и упрямо пытался соскрести плесень с иллюминатора. Марис поведала им плохие новости. Все без утайки. Она не стала ничего говорить о внезапном помешательстве своих товарищей на пропавших топливных баках и прочих глупостях, но невысказанный упрек все равно висел в воздухе.
5: «Так что, ребята, завтра начинайте демонтировать реактор», — сказала она. «Мы с Сомерсетом закончим с металлами, а потом поможем вам. Встанем пораньше, ляжем попозже, ясно?»
3: «Как скажешь», — ответил Тай, изображая равнодушие, но не осмеливаясь встречаться с Марис глазами.
5: «Твои планы на свободное от работы время не пострадают, Бруно?»
4: «Я могу их изменить, босс».
3: Бруно, флегматичный неразговорчивый парень 30 лет, ровесник Марис, был корабельным инженером с Европы. В системе Сатурна он застрял из-за войны. Бруно провел больше 100 дней в исправительно-трудовом лагере, где занимался восстановлением разрушенных агрокуполов. Теперь же, когда Тройственный Альянс объявил о нормализации жизни всей внешней системы и запрет на путешествие гражданских лиц был снят, Бруно надеялся заработать денег, чтобы оплатить билет домой. Природа наградила его круглым лицом и внимательными глазами, которые видели все.
5: Марис замечала, что он всякий раз поглядывает на нее, когда думает, будто она на него не смотрит. Она решила, что Бруно страдает от одиночества и скучает по своей семье, которую не видел почти год. Не будь он женат, между ними могло бы что-нибудь завязаться. А так, по негласному соглашению, они держались друг с другом дружелюбно и не шли дальше легкого подтрунивания.
6: «Мы наверстаем упущенное», — сказала Марис. «Я знаю, ребята, что вы можете работать, если это нужно».
5: «А где Сомерсет? Опять занимается садоводством?»
7: «Как всегда», — ответил Тай.
5: Сомерсет устроился в своем спальном мешке в занавешенной нише. Глаза прикрыты очками, унизанные кольцами пальцы шевелятся точно бледные морские водоросли.
6: «Эй!» — позвала Марис.
5: Сомерсет сдвинул очки и спокойно на нее посмотрел. Как и у всех нейтралов, людей без пола, определить его возраст не представлялось возможным. Хотя он был на 30 лет старше Марис, и его жесткие колючие волосы стали белыми, словно снег, кожа цвета кофе с молоком поражала своей гладкостью и отсутствием морщин. Сомерсет был членом какой-то буддийской секты, и все заработанные им деньги шли на содержание центра для беженцев, которым управлял храм. Все его имущество — только несколько смен одежды, рабочий комбинезон и сад, виртуальное жилище, чья гармония в соответствии с постулатами его веры являлась отражением его духовного состояния.
6: «Ну как, все растет?» — спросила Марис.
5: Сомерсет пожал плечами и сухо ответил: «Не стоит тратить время на формальности, Марис. Я сделаю все, что в моих силах. Ты слышал, что я сказала Таю и Бруно? Я считаю, что ты вела себя даже слишком сдержанно, если вспомнить, какие неприятности они на нас навлекли».
6: «Я хочу знать только одно», — продолжала Марис. «Вы решили позабавиться? Пытаетесь завести меня из-за того, что я участвовала в строительстве этого корабля и не верю в привидения? Если дело обстоит именно так, тогда вы своего добились. Но мы должны наверстать упущенное и снова вернуться к прежнему графику».
5: «Я не играю ни в какие игры», — надменно заявил Сомерсет.
6: «Но тебе известно, что происходит, не так ли?» — спросила Марис. «Это все Тай. Я знаю точно. Еще может быть Бруно. Он тихоня и страшный хитрец».
5: «Начнем с того», — проговорил Сомерсет, «что я, как и ты, считал болтовню Тая глупостями. Но сейчас я не уверен. Ведь мы не нашли пропавшую пассажирку».
6: «Она умерла в каком-нибудь темном углу», — заявила Марис. «Или вышла через воздушный шлюз прогуляться. Иного просто не может быть. Взрыв вывел из строя все сети. Ни света, ни воздуха, ни тепла, ни связи и никакой надежды на спасение. Помнишь шаттл, который мы обрабатывали во время

задумавшись, проговорил Сомерсет. «Вот видишь?» «Разумеется, отсутствие свидетельства не является свидетельством отсутствия». «В каком смысле?» «Убежище может быть тщательно замаскировано. А вдруг оно находится где-нибудь в самом сердце шаттла?» «Чепуха», — заявила Марис. «Завтра закончим разбирать схемы и обязательно найдем тело пассажирки в каком-нибудь темном углу. И конец!»

0: Морис и Сомерсет не обнаружили пропавшую пассажирку. Ее нашли Тай и Бруно. За пару часов до окончания смены они примчались в жилой отсек по длинному коридору, отскакивая от стен, словно парочка новичков. Тай был настолько потрясен, что не мог произнести ни единого слова. Даже обычно флегматичный Бруно с трудом сдерживал волнение.
1: «Ты должна увидеть все собственными глазами, босс!» —
0: сказал Бруно Морис после того, как заблокировал внешнюю связь, чтобы Барретт не подслушал их разговора. «Знаете, ребята, если вы опять что-то задумали, я собственноручно отправлю вас на материк!»
1: «Мы не шутим!» — пробормотал Тай. «Клянусь честью клана, все очень серьезно!»
0: «Расскажите еще раз, что вы обнаружили», — спокойно попросил Сомерсет. «Подумайте как следует. Опишите все, что видели». Тай и Бруно говорили 10 минут. Когда они закончили, Морис сказала: «Если она там, то наверняка мертва».
1: «Ты ведь не знаешь, каких высот достигли генные инженеры, готовясь к войне», — возразил Тай. «И никто не знает».
0: Морис пришлось признать, что Тай прав. Перед Тихой войной Земля наводнила внешние системы шпионами, бандитами и убийцами, большинство из которых было клонами, появившимися на свет в результате генных экспериментов. Самую серьезную опасность представляли самоубийцы. Террористическое оружие в обличии человека. Живые бомбы. Некоторые из них прятались возле чувствительного оборудования и умирали. Симбиотические бактерии превращали их трупы в нестабильные куски взрывчатки. Младший брат Морис погиб, когда такая бомба проделала отверстие в агрокуполе, где он работал.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Маккоули. «Пассажирка». Продолжение. «Вас видел какой-нибудь из Пикси Барретта?» – спросила Марис. «Нет», – ответил Тай. «Ты уверен?» «Радар, вмонтированный в мой комбинезон, слышит блоху на расстоянии в сотню кликов». «Да, я совершенно уверен». «Если бы Барретт что-нибудь заподозрил, он бы уже засыпал тебя очень неприятными вопросами». «Может быть, стоит ему рассказать?» – проговорил Сомерсет. «Если там прячется какое-нибудь опасное существо, симбиоз обеспечит нам необходимую поддержку». «Пришлет солдат», – уточнил Тай. «Вооруженных до зубов». «Будь на месте Барретта кто другой, мы могли бы поделиться с ним своими опасениями», – согласилась Марис. «Но Барретт не способен принять никакого разумного решения, даже если речь пойдет о спасении его собственной жизни. Оказавшись в ситуации, по поводу которой ничего не говорится в его драгоценном своде законов, он ударится в панику и первым делом вышвырнет нас обратно на материк. Затем, если каким-то непостижимым образом пассажирка все еще жива, он ее прикончит. Объявит, что поймал шпионку и предотвратил саботаж, и получит повышение по службе. Или просто от нее избавится,

0: И не нужно говорить мне, что мы имеем дело с призраком или чудовищем, Тай. Это, скорее всего, пропавшая пассажирка. Алиса 18-й Синг-Рей. Человек.
1: Марис права, сказал Бруно. Барретт ненавидит брать на себя какую-либо ответственность. В лагере было много таких. Они убеждали себя, что должны безобразно обращаться с пленными, потому что так требует начальство. Отказывались понимать, что ведут себя как чудовища из страха. Мне кажется, Барретт из таких. Он пойдет на убийство, только бы не подвергнуть риску собственное благополучие. При этом будет говорить, что действует во благо компании. Впервые Бруно произнес такую длинную речь и впервые заговорил о лагере.
2: «Дерьмо!» — взорвался Тай. «Давайте сходим и посмотрим! Но если нас прикончит чудовище, не говорите потом, что я вас не предупреждал!»
0: «Хочу вам всем напомнить, что я не согласен», — заявил Сомерсет. «Если там чудовище, — сказала Марис, — оно бы с нами давно разобралось». Они отправились на разведку все вместе, прихватив молотки, кусачки и клеевые пистолеты. Бруно взял портативный шлюзовой набор. Тай вооружился пружинным ножом, который ему удалось незаметно пронести на корабль. Марис — пластиковой взрывчаткой. Сомерсет выбрал для себя портативный ультразвуковой сканер. Нигде не задерживаясь, они поспешили к радиационному щиту двигателя. Бледный полумесяц Сатурна, окруженный кольцом, похожим на изящный ноготь, обработанный искусным мастером, висел почти прямо над ним. В зените вокруг общего центра вращались корабли «Симбиоза», чьи двигатели и жилые отсеки с системами жизнеобеспечения соединялись 4-километровым фуллореновым фалом. За радиационным щитом виднелся цилиндрический двигатель и большая часть вспомогательных сфер лонжеронов, покрытых черной коркой вакуумного организма. Гладкая, точно пролитая краска в одних местах, истонченных и похожих на жесткие листы в других. Самые большие листы закрывали точно мутировавшие похоронные цветы реакторные баки. Кольцо из 6 алюминиевых сфер, каждые 3 метра в диаметре. Баки были заполнены водой, которая обеспечивала перегретым паром трубки Вентури, используемые для более точного контроля положения корабля в пространстве. По словам Тая, в одном из таких баков и пряталось чудовище. Марис и ее бригада приступили к работе. Пока Сомерсет возился с ультразвуковым сканером, Марис выяснила, что из бака выделяется небольшое количество кислородно-гелиевой смеси. Бруно показал ей маленькое чистое пятно в вакуумном организме, спрятавшееся под одной из треугольных подпорок, при помощи которых бак крепился к двигателю. Пятно походило на тусклый серый глаз, окруженный черной смолой. В самом центре располагался круг диаметром в полметра, очерченный тонкой линией. «Именно это и заставило нас задуматься», — сказал Бруно. «Вакуумный организм не переносит кислород. Кроме того, мы обнаружили поток электричества».
2: «Получается, чудовище не просто полисинтетическое», — вставил Тай.
0: Он старался держаться как можно дальше от бака, словно был готов в любую минуту задать стрекача. Комбинезон Тая украшали пересекающиеся линии и точки, такие же, как на татуировке у него на голове.
3: «Вероятно, вакуумный организм генерирует электричество по всей поверхности», — сообщил Бруно. «Что-то около 10,6 ватта. Это немного, но достаточно».
0: «Я поняла», — перебила его Марис. «Достаточно, чтобы работали внутренние нагреватели бака. Но это вовсе не означает, что пассажирка жива. Что ты видишь, Сомерсет?»
1: Сомерсет, вооружившись ультразвуковым сканером, почти вплотную приблизил голову к поверхности бака. Его оранжевый комбинезон, словно яркая клякса, выделялся на фоне черного вакуумного организма.
0: «Ничего. Здесь очень хорошая изоляция. Марис, ты ведь и сама понимаешь, что мы должны сообщить симбиозу о своем открытии».
3: «Если пропавшая пассажирка там, она наверняка спятила», — заявил Бруно. «Иначе зачем ей продолжать прятаться?»
2: «Я уверен, что это какое-то чудовище», — проворчал Тай.
0: «А я уверена, что она мертва», — сказала Марис. «И мы должны вытащить тело».
1: Они разложили куски пластиковой взрывчатки вдоль едва заметной линии шва. Затем установили портативные шлюзы и спрятались за соседним баком. Только после этого Марис взорвала заряды.
3: Алюминиевый диск вылетел, вытолкнутый наружу давлением внутри бака. После этого целую минуту ничего не происходило, и Марис решила, что пора действовать. Посреди бака, свернувшись клубочком в гнезде из абсорбирующего материала и металлических листов, лежала маленькая девочка в защитном комбинезоне.

0: Поначалу они решили, что она умерла. Температура внутри ее комбинезона была всего 2 градуса по Цельсию, чуть выше точки замерзания воды. Кроме того, они не слышали ни пульса, ни дыхания. Однако спешное ультразвуковое сканирование показало, что кровь медленно циркулирует через ступенчатый насос с фильтром, подсоединенный к бедренной артерии на левой ноге девочки. Кроме того, к основанию черепа был прикреплен какой-то маленький приборчик. Что-то находилось в желудке, а в вену левой руки вела трубка, которая проходила через локтевой сустав комбинезона и подсоединялась к насосам, трубкам и пластиковым мешкам с прозрачными и мутными жидкостями, а также 3 пропавшим бакам.
1: «Вот какая судьба постигла рыбокухню», — сказал Тай. «Девчонка организовала непрерывное производство питательной культуры».
0: Он держался на безопасном расстоянии около входа и наблюдал за Марис и Сомерсетом, которые забрались в бак и вытащили из руки девочки трубку.
1: «Она спит», — проговорил Бруно, приблизив голову в шлеме к голове Тая. «Я слышал об этой технологии. В тела вражеских солдат вживляли такие специальные наноштучки, которые выключали их, если они были серьезно ранены». «Значит, она шпионка», — заявил Тай.
0: «Я не знаю, кто она такая», — заметил Сомерсет, глядя на Марис, которая стояла по другую сторону от девочки. «Зато мне известно совершенно точно, что ни один обычный ребенок на такое не способен. Пусть остается здесь. Я уже говорил, нашей находкой должен заниматься симбиоз».
2: «Я с тобой не согласна», — возразила Марис. «Температура внутри комбинезона уже выше на 5 градусов и продолжает подниматься. Смотрите, она просыпается».
0: Они дождались, когда корабль симбиоза окажется позади грузового судна, которое медленно вращалось вокруг собственной оси в 30 кликах от шаттла, а затем поспешили на орбитальный модуль. На полпути у девочки начали дергаться руки и ноги. Марис прижала ее к себе и увидела, что изо рта и носа у нее появились какие-то прозрачные выделения. Затем пассажирка открыла глаза и посмотрела на Марис. Глаза у нее были цвета червонного золота с крошечными зрачками. Марис приблизила свой визор к визору девочки.
2: «Все хорошо», — проговорила она. «Все в порядке, милая. Мы о тебе позаботимся, я обещаю».
0: К тому времени, когда они прибыли в модуль, девочка полностью проснулась, хотя, похоже, не очень понимала, что произошло. Когда ее вынули из защитного комбинезона, всех окатила волна жуткой вони, словно они вдруг попали в хлев. Малышка оказалась тощей, точно змейка, а на голове у нее был подшлемник на 2 размера больше нужного. Даже несмотря на то, что внутривенно она получала витамины, аминокислоты и сложные углеводы из закваски, во время сна она истратила весь запас жировых клеток и большую часть мышечной массы. Марис решила, что ей лет 8 или 9. Бронзовая кожа, ни единой волосинки на голове и огромные золотистые глаза, которые без страха смотрели на членов спасательной команды, окруживших ее. И хотя девочка реагировала на имя Алисы, она не хотела или не могла разговаривать. «Неудивительно», — заявила Марис, — «если вспомнить, через что ей пришлось пройти». Когда Бруно попытался разглядеть кровяной насос, который словно жирная пиявка прилип к ноге малышки, она подобрала колени к груди и осторожно сняла его, а потом потянулась к голове, отсоединила маленький аппарат и отшвырнула подальше от себя. Бруно ловко поймал приборы и, изучив их, заявил, что это всего лишь приспособление «Русский сон».
1: «Пообещали чудовище, босс», — проворчал он. «Я разочарован».
2: «Можем вернуть ее назад», — ответила Марис, «и поискать что-нибудь поинтереснее».
0: Тай рассмеялся на мгновение, показав всем кусочек зеленой жевательной резинки, удобно устроившейся у него на языке. Малышка его завораживала. Страх превратился в восторг и что-то вроде гордости владельца диковинки, которой ни у кого нет.
2: «Она потрясающая!» — восхищался он.
1: «Вы могли бы проделать то, что сделала она? Лично я нет».
0: «Никто из нас не смог бы», — попытался умерить его пыл Сомерсет. «Вот почему я уверен, что она необычный ребенок. Нам не стоило брать ее сюда, это очень рискованно».
1: «Да перестань ты», — возмутился Тай. «Посмотри на нее. Ребенок, который чуть не умер от голода, она и мухи не обидит». «Ребенок не способен проделать все это», — заявил Сомерсет.
3: «Она бы умерла, если бы мы ее не нашли», — сказал Бруно. «Ей нужна наша помощь».
1: «Разумеется», — проворчал Сомерсет. «Пока».
2: «Ты считаешь, нам следует ее связать?» — язвительно поинтересовался Тай.
1: «Нам следует принять необходимые меры предосторожности», — сказал Сомерсет, не обращая внимания на тон Тая.
2: Марис решила, что пора брать ситуацию в свои руки. «Прежде чем мы примем какое-нибудь решение, я бы хотела, чтобы ты выяснил все, что возможно, о том, откуда к нам прибыла Алиса».
1: «Думаю, с Япита», — ответил Сомерсет. «По крайней мере, шаттл стартовал именно оттуда и направлялся на Мимос, когда в него попала плазменная мина».
2: «Не сомневаюсь, что ты сможешь узнать, откуда конкретно они стартовали».
1: «Постараюсь», — пообещал Сомерсет и поплыл к своей кабинке.
2: «А заодно оставь свои глупости», — проворчал ему вслед Тай.
3: «Сомерсет говорит разумные вещи», — вмешался Бруно. «Нам нужно хорошо подумать, что делать дальше».
2: «Лично мне придется придумать что-нибудь для Баррета», — сказала Марис. «Но сначала я отведу малышку в душ, она не мылась 300 дней».
1: Алиса, 18-я Синг-Хрей, позволила Марис себя вымыть и даже не стала спорить, когда ей пришлось надеть маску, без которой невозможно находиться в душе в состоянии невесомости. Марис натянула на нее один из своих свитеров, а Тай принялся терпеливо предлагать ей разные виды еды, но Алиса от всего отказывалась.
2: Неожиданно она сорвалась с места и грациозно, точно угорь, скользнула на кухню. Открыв тюбик с паштетом из черных оливок, она принялась заталкивать его в рот, прежде чем Тай успел оттащить ее за ногу.
1: «Оставь ее», — сказала Марис. «Я думаю, она знает, что нужно ее организму».
3: «У меня минимальная медицинская подготовка, босс», — проговорил Бруно. «Я ничего не понимаю в мозговых травмах и болезнях. Автодокс может проверить ее кровь и мочу, но не более того. Боюсь, корабль симбиоза в этом смысле оборудован намного лучше нашего».
2: «Я не хочу отдавать ее Барретту».
1: Бруно кивнул. Его глаза казались особенно темными и серьезными под глубоко надвинутой на лоб вязаной шапочкой.
3: «Она из наших, верно?»
1: «Сомерсет прав. Она необычная маленькая девочка, но она и не чудовище».
2: «Она сильно проголодалась», — повторил Тай с нежной гордостью, глядя на Алису, которая открыла третий тюбик с оливковым паштетом.
1: Марис оставила ее с Таем и Бруно и, с недаемые неприятными предчувствиями, написала фальшивый рапорт о проделанной за день работе и отправила его Барретту. Тот ответил практически сразу же.
3: «Мне хочется вам верить», — заявил он, — «но у меня не очень получается».
1: Марис решила, что один из пикси Барретта заметил, как они вынимали Алису из убежища. Моментально взмокнув, она сидела, вся сжавшись перед экраном переговорника. Кровь глухо стучала в висках.
2: «Если вы имеете в виду нашу задержку», — начала она.
3: «Именно. Я очень вами недоволен».
2: «Вакуумный организм оказался гораздо более серьезной проблемой, чем мы предполагали».
3: «Вам нужно просто разрезать его», — презрительно скривив губы, рявкнул Барретт. «Разрежьте его, сожгите, сделайте что-нибудь».
2: «А вы не могли бы мне сказать, какой груз вез шаттл?» — спросила Марис.
3: «А вам это зачем?» — с подозрением взглянув на нее, поинтересовался Барретт.
2: «Возможно, вакуумный организм является частью груза. Зная, что он собой представляет, мы сможем быстрее с ним справиться».
3: «После того, как грузовые гондолы были сняты, груз прошел тщательную проверку. Ничего особенного».
2: «А более точной информации вы не располагаете? Корабль обнаружен 5 месяцев назад. Симбиоз уже должен знать, что находилось в гондолах».
3: «Вас это не касается, Дельгадо. Вы должны разобрать шаттл, а ваша бригада отстает на целых 10 часов. Надеюсь, вы понимаете, что симбиоз...»

0: составлял график работ, делая весьма щедрые поправки на всякие неожиданности.
1: От облегчения, что Барретт, похоже, ничего не знает про Алису, Марис осмелела. Графики составлялись без учета заражения корабля вакуумными организмами.
0: «Прошу вас больше меня не перебивать», — ледяным тоном заявил Барретт. «График существует, и вы из него выбились. Вам условия контракта известны не хуже, чем мне, Дельгадо. Что я еще могу сделать?»
2: «Хорошо. Вычтите с нас за 10 часов».
0: «Стоимость одного рабочего дня плюс штраф. Так говорится в контракте».
2: «Ладно, пусть будет по-вашему».
0: «В чем дело, Дельгадо? Признавайтесь, у вас проблемы с дисциплиной?»
1: Барретт неожиданно напустил на себя фальшиво заботливый вид и наклонился к самому экрану так, что его лицо стало похоже на покрытую оспинами луну, а дурацкая лента приклеилась к подбородку.
2: «У меня нет никаких проблем», — ответила Марис и резко отключила коммуникатор.
1: Впрочем, она тут же об этом пожалела. Она проявила слабость, а Барретт довел до совершенства искусство узнавать слабости других людей. Она подождала минут 5 на случай, если он вызовет ее еще раз, а затем вернулась в кубрик. Паря в воздухе, Тай и Алиса смотрели телевизор, оба жевали резинку. Бруно и Сомерсет о чем-то шептались. Увидев Марис, Сомерсет сказал: «Я узнал, откуда она явилась.

0: Инфосеть Сатурна сильно пострадала во время войны, но пропустив имя Алисы через полдюжины нелегальных поисковых программ, Сомерсет обнаружил, что пассажирка и груз шаттла были из Гавайи, агропоселения, расположенного на огромной мрачной равнине Кассини-Реджо. «Мне удалось выяснить кое-что еще», — добавил Сомерсет. «Поселение — это детище Аверны. Имя женщины, которая являлась самым знаменитым во внешней системе генным специалистом, а ныне стала военным преступником, упорно разыскиваемым победителями, повисло в воздухе».
1: «Вот это да!» — вскричал Тай. «Я знал, что наша Алиса особенная! Говорил я вам!»
0: «Аверна прославилась широтой и сложностью своих проектов», — сказал Сомерсет. «Она создавала экосферы и подгоняла под них жителей. Похоже, наши гости имеют к ее проектам самые непосредственные отношения, учитывая внешность и все, что она проделала, чтобы выжить». Алиса им улыбалась, вполне довольная тем, что является центром внимания. «Это не значит, что она чудовище», — заявила Марис, хотя не могла не признать, что открытие Сомерсета ее смутило.
1: «Ну и ладно», — проговорил Тай. «Жители равнин считают нас чудовищами. И знаете, что я вам скажу? Они правы. Мы все уроды и гордимся этим. Тем, кто родом с равнин, приходится пользоваться специальными лекарствами и нанотехнологиями, чтобы выжить у нас. Ведь мы же созданы для того, чтобы существовать в малой силе тяжести. Возможно, Аверна наделила Алису парочкой дополнительных возможностей. Ну и что с того?»
0: «Мы можем связаться с домом Алисы?» — спросила Марис у Сомерсета. «Гавайики больше нет», — ответил Сомерсет. «Поселение захвачено и уничтожено».
1: «Кто-то должен был остаться в живых», — сказала Марис.
2: «Их, скорее всего, отправили в исправительно-трудовой лагерь», — мрачно проговорил Бруно. «Например, в один из экспериментальных, очень даже возможно».
1: «Эй, ребята», — вмешался Тай, — «давайте не будем это обсуждать при Алисе».
0: «В базах данных Тройственного Альянса наверняка что-то хранится», — сказал Сомерсет. «Но у меня нет к ним доступа».
3: «Ясно одно», — вставила Марис. «Мы поступили совершенно правильно, ничего не сообщив Барретту».
0: Она похолодела, вспомнив, как вспыхнули глаза ее начальника, когда она спросила его про груз шаттла. «Значит, Барретт знал о его пассажирке и о том, что она представляет огромную ценность».
1: «Ты останешься здесь», — сказал Тай златоглазой девочке. «Останешься с нами, пока мы не придумаем, как связаться с твоими родными».
0: «Интересно», — задумчиво проговорил Сомерсет. «Как нам удастся скрыть от Барретта факт ее существования?»
1: «Мы ему ничего не скажем», — заявила Марис.
0: «Теперь я спокоен. Ты все обдумывал», — съязвил Сомерсет.
2: «Марис права. Марис права, Сомерсет. Барретт почти не покидает своего корабля. Если мы ему не сообщим о находке, он ничего и не узнает».
1: «Это совсем не то же самое, что резвиться в твоем саду», — заметил Тай. «Тут все по-настоящему».
2: «Мой сад совершенно ни при чем», — возмутился Сомерсет.
0: «Тай не имел в виду ничего обидного», — вмешалась Марис.
1: «Я имел в виду», — упрямо повторил Тай, — «что мы живем в реальном мире, где поступки имеют реальное влияние на судьбы реальных людей. Мы спасли Алису, значит, должны о ней позаботиться. Понимаешь, Сомерсет?»
0: «Мне кажется, мы все понимаем, что Барретт убьет Алису, если узнает о ней», — с ледяным терпением в голосе проговорил Сомерсет.
1: «Следовательно, мы должны взять на себя заботу о ребенке. Это самое правильное с моральной точки зрения решение. Только я хочу напомнить вам, что это еще и очень опасно».
0: «И тем не менее, мы приняли решение единогласно», — сказала Марис. Все посмотрели друг на друга. Все сказали «да». Алиса улыбнулась.

0: Марис, измученная беспокойством и уставшая после работы, заснула почти сразу же, как только забралась в свой спальный мешок. Она спала крепко и спокойно, и, проснувшись посреди ночи, не сразу поняла, что произошло. Кондиционер больше не издавал душераздирающего воя и грохота. Марис сняла маску, выбралась из спального мешка и отодвинула в сторону занавеску, отделявшую ее закуток от остальных. Та и Бруно висели в воздухе, наблюдая за Алисой, которая жестикулировала в мягком красноватом сиянии ночного освещения. Тай быстро повернулся, когда Марис ухватилась за поручень. Он жевал резинку и широко ухмылялся.
1: «Алиса починила кондиционер», — сообщил он.
2: «Иными словами, сломала».
1: «Она его починила», — настаивал на своем Тай. «Послушай».
0: Марис сосредоточилась на звуке собственного неровного дыхания и различила на самой границе слышимости мягкий пульсирующий ритм, легкий шорох воздуха. Сомерсет выскочил из своей каюты, ухватился за поручень, резко развернулся. Волосы у него торчали в разные стороны.
1: «Что она натворила?» — спросил он.
3: «Изменила скорость вращения вентиляторов и настроила их так, что теперь они работают в унисон. Вибрации больше нет», — пояснил Бруно.
1: «Наша Алиса разбирается в разных механизмах», — гордо прокомментировал Тай.
0: «Ее нужно связать», — заявил Сомерсет. «Я не шучу. А вдруг ей вздумается еще что-нибудь починить? Мы же не знаем, на что она способна».
1: «Алиса отлично разбирается в машинах», — упрямо повторил Тай, которого распирала гордость молодого родителя.
0: «Впрочем, в определенной степени он и был таковым», — подумала Марис. «Как и все они». Она подлетела к Алисе, и их лица оказались на одном уровне. На нее глядели удивительные золотые глаза с серебристыми крапинками.
1: «Ты молодец и здорово исправила кондиционер», — мягко сказала Марис.
0: «Только, пожалуйста, не трогай больше ничего. Ты поняла?»
1: Девчушка едва заметно кивнула. «Я не понимаю, какие у нас проблемы, если она классно починила кондиционер», — возмутился Тай.
0: «Мы про нее почти ничего не знаем», — заявил Сомерсет. «Вот в чем проблема».
3: «А ты выясни», — предложил Бруно Сомерсету. «Воспользуйся своим опытом сбора данных и закопайся поглубже».
0: «Я нашел все, что можно было найти», — сказал Сомерсет. «Война разрушила почти всю инфосеть. Удивительно, что мне вообще удалось хоть какие-то сведения выудить».
4: «Давайте еще немного поспим, ребят», — сказала Марис. «Через 3 часа на работу. Нам предстоит многое сделать». Она сомневалась, что сможет заснуть, но сразу же провалилась в глубокий освежающий сон под легкий шорох кондиционера.

0: Они вышли на работу рано. Во время завтрака, состоящего из зернистой овсяной пасты с привкусом фруктов и тепловатого кофе, Сомерсет множество раз повторил, что им не следует оставлять Алису одну в орбитальном модуле. «Нужно взять ее с собой», — сказал нейтрал. «Если она действительно умеет обращаться с машинами, она нам поможет». «Ничего не выйдет», — возразил Марис. «Даже Барретт умеет считать до пяти. Как ты думаешь, что он сделает, если засечет там еще одно тело?» «Значит, кто-то должен остаться с ней», — прямо настаивал на своем Сомерсе.
1: «Коли Барретт в состоянии досчитать до пяти, — сказала Марис, — то уж до трех и подавно. Никто из нас не может позволить себе потерять деньги, а наверстать упущенное втроем мы не сумеем».
2: «Алиса, милочка», — обратился к девочке Тай, — «ты уже, наверное, поняла, что нам придется уйти, да? Обещай, что будешь хорошо себя вести, когда останешься одна».
0: Алиса парила в воздухе, обхватив колени руками, и смотрела телевизор. Услышав свое имя, она посмотрела на Тая и кивнула.
3: «Вот видишь», — встречал Тай, — «никаких проблем».
0: «Она что-то сотворила с воздухом», — проворчал Сомерсет. «Он как-то странно пахнет».
3: «Если, по-твоему, странно, что у нас больше не воняет потом и застарелым дерьмом», — возразил ему Тай, «то подобные странности лично меня вполне устраивают».
0: «Температура повысилась», — не сдавался Сомерсет.
3: «Верно», — согласился Тай.
1: «Стало просто замечательно, разве нет?»
2: «Послушай, Сомерсет, Алиса всего лишь ребенок. Наверное, поскольку ты придерживаешься своих, прямо скажем, не совсем обычных религиозных взглядов, ты не очень хорошо знаешь детей. А мне о них многое известно. Мне довелось присматривать за целой бандой, пока я жил в клане. Поверь, ничего страшного не случится».
0: «Она не просто...» Марис швырнула пустой тюбик и стакан из-под кофе в пасть мусоросборника.
2: «У нас нет времени на споры, ребята. Одевайтесь и отправляемся. У нас дел по горло».

0: На некоторое время они забыли об Алисе. Демонтировать атомный реактор – задачка не из простых. Ползая по узким коридорам вокруг реактора, они резали кабели и трубки, вынимали болты, разбивали опоры. Они работали хорошо. Они работали как одна команда. Они отлично себя чувствовали. Но вдруг раздался громкий радиосигнал, который, впрочем, тут же смолк. Все тут же выбрались из входного шлюза, воспользовавшись микродвигателями своих комбинезонов, чтобы развернуться в сторону орбитального модуля. «Алиса в беде!» — выкрикнул Тай. Бруно, чей комбинезон украшал сложный абстрактный рисунок, принятый в системе Юпитера, резко развернулся и бросился к салазкам. Марис увидела черную сферу герметично запечатанных салазок Барретта, которые прилипли, словно кровавая капля, к одному из воздушных шлюзов модуля, и поспешила вслед за ним. Бруно влез в салазки, велел всем держаться покрепче и быстро включил двигатель. Прямо впереди с головокружительной скоростью увеличивался в размерах орбитальный модуль. «Проскочишь?» — спокойно предупредил Сомерсет.
1: «Святой Исаак Ньютон, помоги мне в этот трудный час!» — пробормотал Бруно, ловко изменил направление движения салазок и начал снижать скорость. Прошло всего несколько мгновений, и салазки выпустили шасси, которые прилепились к воздушному шлюзу.
0: Марис знаком показала, что все должны сохранять радиомолчание. Они быстро выбрались из салазок и подскочили к иллюминаторам, вглядываясь в освещенные красным цветом цилиндры. Сомерсет поднял руку и показал вниз. Все остальные столпились около него. Алиса подняла голову и посмотрела на них сквозь маленький диск поцарапанного трехслойного пластика. И улыбнулась.

0: Они открыли второй люк воздушного шлюза и, мешая друг другу в крошечном пространстве у входа, принялись стаскивать шлемы и перчатки. Алиса спокойно парила в воздухе в тесной мастерской, как всегда, обхватив колени руками.
1: «О боже!»
0: — в ужасе вскричала Марис. За спиной Алисы лежал Барретт в желтом комбинезоне с логотипом симбиоза, изображавшим солнце в зеленом круге. Его руки были связаны, разбитый визор заляпан строительной пеной. Конец, заплетенный в косу бороды, торчал из застывшего материала, словно альпинистский флаг на снегу. Марис не требовалось подтверждение Бруно, чтобы понять, их начальник мертв. Таю понадобилось 10 минут, чтобы выяснить у Алисы, что произошло. Он задавал вопросы, она отвечала, кивая головой. Очевидно, Барретт явился после того, как его компьютер расшифровал запросы Сомерсета в инфосеть. Он любил похвастаться своей проницательностью. Сначала визитер вел себя вполне дружелюбно. Но когда Алиса отказалась отвечать на его вопросы, пригрозил убить ее. Тогда она связала и задушила его, выпустив строительную пену в разбитый шлем. Сомерсету удалось обнаружить оружие Барретта в одном из отверстий кондиционера.
1: «Он действительно грозился тебя убить, милая?» — спросил Тайва Алиса.
0: Короткий кивок.
1: «А почему? Он боялся?»
0: Алиса кивнула, потом покачала головой.
1: «Хорошо, он тебя боялся, но убить хотел по другой причине».
0: Кивок.
1: «Ты зачем-то была ему нужна?»
0: Кивок. «Возможно, ему требовалась сама Алиса», — предположил Бруно. «Она появилась на свет благодаря опытам Аверны. Ее геном, вероятно, представляет огромную ценность». Алиса покачала головой.
1: «Чего он добивался, дорогая?» — спросил Тай.
0: Алиса приложила палец к губам, сосредоточилась и вдруг начала очень медленно задыхаться. Когда Тай потянулся к ней, она покачала головой, закашлялась и вытащила изо рта синий пластиковый провод примерно 2 метра длиной. До войны родителям Марис принадлежала ферма по выращиванию вакуумных организмов, и она сразу поняла, что это такое.
1: «Таким способом сохраняются споры вакуумных организмов».
0: Алиса улыбнулась и кивнула.
1: «Здесь споры организма, который развивается на шаттле?» — спросила Марис.
0: Алиса снова кивнула, а потом подняла правую руку, раскрыла и сжала кулак 6 раз.

0: Здесь имеются все виды спор, предположил Тай.
1: Вот почему Алиса была пассажиркой корабля, понял Бруно. Споры все время находились внутри девочки.
0: Симбиоз об этом знал, сказала Марис. У них наверняка имелось подробное описание груза корабля. Когда они не нашли нужного в грузовых гондолах, то стали искать пассажирку. Барретт что-то пронюхал. Вот почему он отправил Пикси следить за нами, когда мы разбирали систему жизнеобеспечения.
1: Но его не интересовало, что мы делаем снаружи.
0: Барретт родился на равнине, заметила Марис. Ему не пришло в голову, что пассажирка может прятаться снаружи. С точки зрения его соотечественников, все, что находится за бортом судна, мерзко и страшно. Вот почему он почти не покидал своего корабля. Но потом он обнаружил след Сомерсета в инфосети и сообразил, что мы нашли Алису. Барретт хотел заполучить ее сам. Он дождался, когда мы отправились работать, собрался с духом и прилетел сюда. Сомерсет держался в стороне от остальных около входа в воздушный шлюз. «Вы сочинили очень хитроумную историю, основываясь всего на нескольких фактах», — заявил он.
1: «Да ведь именно ты виноват в том, что Барретт нашел Алису», — с вызовом заявил Тай.
0: «Нет, это я попросила Сомерсета поискать в сети информацию», — вмешалась Марис. «Сомерсет ни в чем не виноват. Просто компьютер Барретта смог расшифровать запрос. А я еще имела глупость спросить у Барретта о грузе шаттла, что, скорее всего, и заставило его заподозрить неладное».
2: Она сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руку.
0: «Слушайте меня внимательно, ребята. Мы доставили сюда Алису. Мы единодушно решили, что не можем отдать ее Барретту. Команда корабля «Симбиоза» скоро начнет беспокоиться из-за отсутствия своего босса. Нам нужно быстро что-то придумать».
1: «А все же Сомерсет прав», — заявил Бруно. «Мы не знаем, что произошло между Алисой и Барреттом. Он явился сюда не для того, чтобы нанести визит вежливости», — напомнил ему Тай. «Он хотел заполучить споры и угрожал девочке оружием. Вот почему она его убила».
2: «Не думаю, что симбиоз тебе поверит», — спокойно заметил Сомерсет.
0: Тай принялся тереть свой голый череп пальцами.
1: «Будь ты проклят, Сомерсет! Я знаю, что Алиса не убийца, и это для меня главное».
0: «Вот-вот», — сказал Сомерсет и навел оружие Барретта на Тая. Оно было черным и гладким, словно камушек с коротким тупым дулом, которое торчало из ладони нейтрала.
2: «Что ты затеял, Сомерсет?» — спросила Марис.
0: На худом лице Сомерсета появилась холодная решимость. Казалось, из бесполого существа он внезапно превратился в разъяренного мужчину. «Эта штука стреляет пластиковыми иголками. Некоторые из них взрываются, другие выпускают острые крючки и колючки, когда во что-то попадают. Очень неприятное оружие. Просто отвратительное. Но я пущу его в ход ради всеобщего блага».
2: «Успокойся, Сомерсет», — проговорила Марис. «Не делай глупостей».
1: «Угу», — поддержал ее Тай. «Если хочешь немного порезвиться, выйди наружу».
0: «А я хочу, чтобы вы все меня послушали. Тай, перед тем, как мы обнаружили Алису, ты не сомневался, что она чудовище. И был прав. Она выглядит как маленькая девочка и в обычных мужчинах и женщинах вызывает желание ее опекать. Вы не понимаете, что она вами манипулирует. Я же обладаю иммунитетом против подобных глупостей. Я вижу ее такой, какая она есть на самом деле, и требую, чтобы вы посмотрели на ситуацию моими глазами».
1: «Она убила Барретта, защищая свою жизнь», — напомнил ему Тай и приблизился к Алисе, стараясь прикрыть ее.
0: «Мы не знаем, что произошло», — повторил Сомерсет. «Мы видим труп человека. Мы видим существо, похожее на девочку. Мы делаем выводы, но откуда нам знать, что они справедливы? А если Барретт вытащил свое оружие, пытаясь защититься?»
2: «Ты же не сторонник насилия, Сомерсет», — сказала Марис. «Но сейчас ты в одном ряду с Барреттом».
0: «Ничего подобного», — возразил Сомерсет. «Это вы соучастники убийства».
1: «Она не убийца!» — вскричал Тай.
0: «Мы этого не знаем», — упрямо стоял на своем Сомерсет.
1: «Предатель!» — взорвался Бруно и бросился на нейтрала.
0: Сомерсет быстро развернулся. Оружие у него в руке издало тихий хлопок. Бруно взвыл от боли и схватился за правую руку.
2: Неожиданно, потеряв равновесие, он не достал Сомерсета, ударился о край воздушного шлюза и отлетел назад. Алиса перекувыркнулась в воздухе и швырнула какой-то предмет с такой силой, что Марис успела увидеть его лишь тогда, когда он возвращался назад, успев отсечь пальцы Сомерсета. Это было лезвие мотопилы. Алмазный диск, который рикошетом отскочил от стены, застрял в двери шкафчика. Сомерсет, из раненой руки которого хлестала кровь, попытался схватить свое оружие, но Марис успела его поймать, а Тай вытолкнул нейтрала сквозь люк шлюза. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тай и Марис связали Сомерсета. Бруно обработал обрубки пальцев и дал нейтралу болеутоляющие, прежде чем позволил Марис заняться своей собственной поверхностной раной. Алиса держалась в стороне. Она была спокойна, но сохраняла бдительность. «Мне повезло», — сказал Бруно. «Иголка была не взрывчатой».
3: «Тебе повезло, что Сомерсет не умеет стрелять», — заявила Марис.
1: «Не думаю, что Сомерсет хотел меня прикончить, босс». «Хорошо бы отправить этого кретина прогуляться без защитного комбинезона», — проворчал Тай и наградил Сомерсета сердитым взглядом.
2: «Ты же знаешь, что мы не можем этого сделать», — возразила ему Марис.
1: «Лично я очень даже могу», — мрачно сказал Тай.
2: Сомерсет наградил его не менее сердитым взглядом и проговорил: «Если ты это сделаешь, то только подтвердишь мою правоту».
1: «И мы оба будем счастливы», — заметил Тай.
2: Марис взяла из аптечки шприц и подплыла к Сомерсету.
3: «А помолчать ты не можешь?»
2: «Молчание — это одна из форм соглашательства», — заявил Сомерсет и посмотрел на шприц. «Мне не нужно никаких уколов. Я умею терпеть боль».
3: «Это ради нас», — сказала Марис и прижала иглу к шее Сомерсета.
2: Нейтрал попытался протестовать, но тут наркотик начал действовать, и он закатил глаза.
1: «Можем вышвырнуть его наружу», — предложил Тай. «Он даже не почувствует».
3: «Ты прекрасно знаешь, что мы не сделаем ничего подобного», — заявила Марис.
2: «Послушай, в любую минуту на корабле могут заметить, что Барретт слишком долго отсутствует. Нам нужно придумать убедительное объяснение».
1: «Я ее не отдам», — упрямо повторил Тай.
3: «Мы знаем, что Алиса, скорее всего, убила Барретта, защищая свою жизнь», — начала Марис. «Мы можем подтвердить...»
1: «Тай прав, босс», — перебил ее Бруно. «Мы уверены, что Алиса не убийца, но наше свидетельство не будет иметь никакой силы в суде». «Да мы просто не можем передать ее симбиозу или полиции Тройственного Альянса», — напомнил Бруно. «В лучшем случае они отправят ее в какую-нибудь лабораторию, а в худшем...»
3: «Но где же она?» — спросил Тай.
2: Алиса исчезла. Люк, ведущий в воздушный шлюз, был закрыт и не желал открываться. Когда Бруно взломал сервомотор, Марис подошла к Таю, который остановился около маленького иллюминатора, и увидела, как Алиса помахала им рукой из салазок Барретта. Еще через минуту салазки с грохотом отсоединились от модуля. Марис, Бруно и Тай бросились к иллюминаторам.
3: «Вы только на нее посмотрите», — проговорила Марис.
1: «Куда она собралась?» — удивленно спросил Тай.
4: «Похоже на корабль симбиоза», — ответил Бруно. «Она, оказывается, умеет управлять салазками».
1: «Разумеется», — сказал Тай. «Как вы полагаете, что она задумала?»
3: «Скоро увидим», — проворчала Марис. «А пока давайте займемся делом, ребят».
1: «Кажется, у тебя появился план», — взглянув на нее, сказал Бруно.
3: «Не слишком хороший, но послушай».

0: тому времени, когда Тай и Марис затащили тело Баррета на шаттл, его салазки с Алисой на борту пришвартовались к двигательному отсеку корабля «Симбиоза». Они засунули тело в бак, где Алиса проспала 300 дней. Марис разбросала часть пластиковой изоляции для пущего эффекта, затем сделала несколько выстрелов в переплетение трубок, осторожно подвесила оружие недалеко от Баррета и принялась разглядывать результат своей работы. Казалось, будто кто-то в страшной спешке громил бак. Тело Баррета с застывшей пеной на разбитом визоре лежало, скорчившись, словно гротескная тряпичная кукла, брошенная хозяином за ненадобностью. Желтый комбинезон выделялся ярким пятном на фоне черной поверхности вакуумного организма. «Не слишком убедительно», — с сомнением проговорил Тай. «Я с радостью выслушаю любое другое предложение», — заявила Марис. Бруно и Тай промолчали. «Он обнаружил место, где пряталась Алиса», — пояснила Марис, — «и открыл бак. Началась драка. Алиса его убила и забрала салазки. Оружие — доказательство того, что он собирался ее прикончить».
1: «Угу. Только все наши старания пойдут прахом, если на корабле знали, куда он отправился».
2: «Мы уже это обсуждали. Баррет не сказал, куда собрался, потому что хотел заполучить Алису сам. Иначе, можете не сомневаться, он прихватил бы с собой парочку головорезов или сидел бы спокойно на корабле, где ему ничто не угрожало. А заниматься Алисой предоставил бы полиции «Симбиоза».
0: Тай собрался что-то возразить, но прежде чем успел раскрыть рот, Бруно подключился к общему каналу связи.
3: «Держитесь, ребятки», — сообщил он. «Корабль «Симбиоза» только что развалился. Складывается впечатление, что фал, соединявший две части, разорван».
0: Жилой отсек системы жизнеобеспечения и двигательный отсек корабля мчались в противоположные стороны. Жилой отсек, бешено вертясь, вышел на орбиту, двигательный мчался в сторону Сатурна. На фоне черных остовов погибших кораблей мелькала яркая звездочка. Загорелся сигнал на экране системы связи «Марис». Корабль «Симбиоза» просил о помощи. Две других спасательных команды посылали свои сообщения. Заработал контроль за движением на Дионе.
3: «Здорово!» — восхитился Бруно. «Еще рано говорить наверняка, но мне представляется, что они двигаются в сторону колец».
0: «Давайте собираться», — сказала Марис Таю. «Скоро сюда заявится полиция».
2: «С девочкой все будет в порядке, правда?»
0: «Думаю, она знает, что делает». Вернувшись на орбитальный модуль, Марис и Тай сняли комбинезоны и схватили тюбики с кофе, а Бруно включил радио и стал прислушиваться к захлебывающимся голосам. Два буксира пустились вдогонку за жилым отсеком корабля «Симбиоза», однако двигатель пока оставался без внимания. Бруно рассчитал траекторию и сообщил Марис и Таю, что он зацепит внешний край кольца «Б».
3: «Я слышал массу рассказов о повстанцах и беженцах, которые скрываются внутри малых тел колец», — сказал он. «Может быть, какие-то из них правдивы?»
2: «Она направляется домой», — проговорила Марис.
0: Единственный светлый луч в предстоящих бесконечных днях, наполненных допросами, расследованием и обвинениями. Куда бы ни собралась Алиса, спасательная бригада номер 3 будет сослана на материк, а контракт с ними разорван.
4: «Нужно выпустить Сомерсета», — сказала она.
5: «Я продолжаю считать, что его следует отправить погулять», — заявил Тай. «Кто-нибудь видел мой телевизор? Может быть, в новостях сообщат, что происходит?»
3: «Сомерсет дурак», — проговорил Бруно. «Но он из нашей команды».
2: «Я все время думаю, а вдруг Сомерсет прав», — сказала Марис. «И Алиса нами действительно манипулировала. Она убила Баррета и сбежала, а разбираться с последствиями предоставила нам».
3: «Она могла забрать шаттл Баррета сразу после того, как убила его», — заметил Бруно. «Ведь она страшно рисковала, вызывая нас радиосигналом. Ждала, когда мы вернемся. Она хотела, чтобы мы знали, она не виновата. И еще, дать нам возможность придумать свою версию случившегося».
0: «Приятная мысль», — кивнув, согласилась с ним Марис. Тай вдруг отскочил от своего шкафчика и, размахивая чем-то в воздухе, поспешил в жилой отсек.
1: Он держал в руках свой телевизор аккуратно свернутой трубочкой.
6: «Смотрите, что я нашел!» — крикнул он.
1: Трубочка была перевязана длинной синей проволокой. Той самой, что извлекла из себя Алиса. Груз, который она так старательно охраняла.
0: На разбирательство убийства Барретта и диверсионного акта против корабля «Симбиоза» ушло около 20 дней. Марис и остальные члены ее команды провели часть этого времени в тюрьме, но в конце концов их отпустили без суда. Прежде чем за ними пришли полицейские, они договорились разделить подарок Алисы поровну. Поначалу Сомерсет отказывался брать свою часть проволоки. «Я согласился дать ложные показания. Я согласился сказать полиции, что пострадал в результате несчастного случая. Мне не нужно никакой платы. Я сделал это ради вас».
6: «Речь не идет о какой-то плате», — возразила Марис. «Это подарок. Возьми его, Сомерсет. Что ты будешь с ним делать, решать тебе».
1: Сомерсет и Бруно продали свои куски на черном рынке. Сомерсет отдал деньги храму, при котором находился центр беженцев. Бруно купил билет на лайнер Тихоокеанского сообщества и вернулся в систему Юпитера. Марис занялась фермерством. Она взяла кредит и купила лицензию на выпуск двух новых видов вакуумных организмов, споры которых оказались в ее части проволоки, и устроилась с семьей на Япите, основав агроферму на территории в 10 тысяч квадратных километров черной, богатой углеродом земли. Ферма процветала. Население внешней системы быстро росло по мере того, как возрождалась экономика, и беженцы возвращались с земли. Марис вышла замуж за техника, который помогал ей с вакуумными организмами. Ее время от времени посещала безумная идея исследовать развалины крытого куполом кратера, где жила семья Алисы, но постепенно за заботами повседневной жизни Марис о ней забыла. Через несколько лет, отправившись в деловую поездку на Тетис, Марис в последний момент решил навестить Тая, который вернулся в свой клан. Она узнала, что он отдал им свой кусок проволоки и отправился путешествовать. Последний раз от него пришло известие из отеля в Камелоте, единственном городе на Нимосе, маленькой покрытой льдами луне, чья орбита пролегала между кольцами Сатурна G и E. Кажется, Тай решил взглянуть на Хершель, огромный кратер на Нимосе, и не вернулся. Его шаттл нашли, но тело так и не было обнаружено. Марис казалось, что она знает, какой Грааль искал Тай среди геометрических красот колец Сатурна, но решила оставить свои мысли при себе. Сказки о смертельно опасных поселениях, полных мошенников, пиратских городах, убежищах повстанцев, райских уголках и прочих чудесах, прячущихся на миллионах маленьких лун колец Сатурна, стали темой саг, психодрам и специальных литературных передач, которые шли по нелегальным каналам телевидения. Марис знала лучше других, что большинство этих историй не имеет никакого отношения к истине. Но сейчас происходило много такого, что даже она не могла отличить правду от

Алексей Евтушенко. Дракон для принцессы. Часть первая. Неведомая сила выдернула грузовик класса «С-Пахарь» из гиперпространства, словно спиннинг ловкого рыбака, леща из речки.

0: Надо сказать, что на кислородные планеты экипажу Пахаря везло. За время коммерческих путешествий по галактике Пахарь был грузовым судном и, соответственно, большей частью занимался перевозкой грузов за деньги. Им была открыта не одна такая планета. А с учетом того, что за обнаружение ранее неизвестного кислородного мира Землей выплачивалась нехилая премия, везение экипажа Пахаря давно служило предметом неизбывной зависти всех честных частных космических дальнобойщиков. И не только их. Люди часто предпочитают заглядывать в откормленный чужой кошелек, не желая задумываться о том, сколько пота, то и крови довелось пролить и какому риску подвергнуться, дабы наполнить его звонкой монетой. Вот и теперь. Когда Пахарь, содрогнувшись всем своим многотонным телом, сначала выпал из гиперпространства, а затем немедленно стал заваливаться вглубь атмосферы, норовя сгореть там не за понюшку табаку, на вахте находился штурман. И он, прежде чем приятно помечтать о будущей солидной премии за очередную кислородку, так неофициально именовали кислородные планеты старые и все прочие космические волки, занялся тем, чем и должен был заняться в данной ситуации — спасением корабля и экипажа от неминуемой гибели. Правда, скажем честно, ничего особо героического и рискованного для этого совершать не пришлось. Всего лишь отдать соответствующую команду бортовому компьютеру на включение гравигенераторов, атмосферных двигателей и расчет посадочной траектории. Потому что в данном фантастически редком случае, когда корабль после выхода из гиперпространства оказался в какой-то сотне километров от поверхности, проще и удобнее было сесть на планету сразу, чем выходить на высокую орбиту, а уж затем думать, посещать данное небесное тело или нет. Скорее всего, автоматическая система аварийной посадки уберегла бы корабль от неуправляемого падения и в случае отсутствия за пультом управления человека. Но «скорее всего» не означает «гарантированно». И именно поэтому существовала, существует и всегда будет существовать такая форма выполнения профессиональных обязанностей, как вахта. Посадка была осуществлена штурманом уже во вполне штатном режиме. А посему никакой суеты на борту не возникло, и экипаж по своему обыкновению собрался в рубке минут через 15 после того, как Пахарь надежно утвердился на краю довольно обширного поля, искусственное происхождение которого не вызывало сомнений. Ибо было оно не только засеяно некой культурой, весьма напоминающей рожь, но и на другом его краю виднелись крепостные стены города.
1: «Поздравляю», — буркнул капитан, бегло изучив показания бортового компьютера. «Мало того, что планета кислородная, так еще и населена разумной жизнью».
2: «Гуманоидного типа», — добавил доктор.
1: «Почему именно гуманоидного?» — удивился оружейник.
0: «Сам погляди», — кивнул доктор на обзорный экран. «Поглядели все».
3: «Нифига себе!»
0: Присвистнул механик и потянулся к нагрудному карману за сигаретой. Он бросил курить 2 недели назад и время от времени забывал об этом факте своей биографии.
3: «Все видят то же, что и я? Или это натуральный средневековый рыцарь? Или мне все это снится?»
0: Быстро выяснилось, что рыцаря видят все. Включая корабельного робота-умника, который только что появился на пороге рубки с подносом в манипуляторах. На подносе отливали бодрым янтарем 5 запотевших бокалов фирменного коктейля «Милый Джон». Среднеоблегченный вариант — вынужденная посадка. Экипаж разобрал бокалы и с интересом принялся следить за развитием контакта. Верхом на животном, весьма напоминающем изрядно похудевшего бегемота, гуманоид, с ног до головы облаченный в явно металлические доспехи, с ведрообразным шлемом, 2 разноцветных плюмажа на голове и торчащим вертикально копьем в правой руке, неотвратимо приближался к кораблю по проселочной дороге. При этом пыль за ним тянулась, словно от древнего танка, постепенно застилая горизонт и поднимаясь к небу. За 100 метров до цели инопланетный рыцарь пустил своего коня-бегемота в тяжкий галоп и угрожающе опустил копье.
4: «Ишь ты!» — с одобрением промолвил.

0: молвил оружейник, прихлебывая из бокала. «Атакует! Не трус, однако!»
1: «Не трус, но дурак», — сказал доктор. «Такие долго не живут».
0: «По-всякому бывает», — заметил штурман. «Иной и умен, и осторожен, а...»
1: Закончить мысль он не успел.
0: Копье со всей дури ударило в посадочную опору и с сочным хрустом, микрофоны работали как надо, переломилось. Дурак вывалился из седла и рухнул прочь.
1: Его верховое животное благоразумно отошло в сторонку и принялось объедать колоски.
0: Храбрец поднялся и вытащил меч из ножен. «Упорный», — сказал капитан. «Черт, штурман, ты не мог другое место для посадки выбрать. Прямой контакт с местным населением, если не забыл, означает крупный штраф, который слопает почти всю нашу премию за открытие кислородки».
2: «Так ведь за открытие гуманоидной цивилизации тоже полагается премия», — заметил штурман.
0: «А от Галактического совета? Так что мы все равно в плюсе, а выбирать место особо не приходилось. Мы, если вы заметили, вообще падали камнем вниз». Тем временем рыцарь с ожесточенным звоном рубил посадочную опору. Летели искры. «Кстати, как так вышло?» — наконец догадался спросить капитан. «Сбой программы? Неполадки в двигателе?»
3: «Тесты показывают, что двигатель в полном порядке», — быстро сказал механик. «Я сразу проверил».
0: «Программа тоже в норме», — добавил штурман. «Такое впечатление, что это какое-то внешнее воздействие».
1: «Внешнее воздействие в гиперпространстве?» — приподнял бровь доктор. «С точки зрения психиатрии это, конечно, интересно».
0: «Брось», — сказал штурман. «Можно подумать, ты не знаешь, как это с нами обычно бывает. Первый раз, что ли?» «Такое первый раз», — буркнул капитан. «Одно дело вывалиться из гиперпространства, когда, к примеру, полетел контур, что мы проходили, и совсем другое, когда тебя выдергивает оттуда неведомая сила».
1: «Согласен», — кивнул доктор. «Ключевое слово — неведомое».
0: «О!» — воскликнул оружейник. «Меч сломал! Ай, молодец! Ай, герой! Что теперь? Кинжал?»
1: Но до кинжала дело не дошло. Видимо, рыцарь понял, что его оружием это чудовище не одолеть. Засунув обломок меча в ножны и пошатываясь от усталости и веса доспехов, он подошел к своему коню-бегемоту и отдал какую-то команду. Животное опустилось на колени, давая возможность утомленному ратными трудами хозяину усесться на него верхом, что упомянутый хозяин с трудом, но проделал. Животина поднялась на копыта, или что там у нее было, и медленно затрусила в сторону городских стен.
4: «Так вот почему он без оруженосца», — задумчиво сказал механик. «Оказывается, на эту верховую скотину можно в полном боевом облачении сесть и самостоятельно».
1: «Не обязательно», — заметил доктор. «Возможно, оруженосец просто испугался».
0: «Знатоки», — хмыкнул оружейник. «К вашему сведению, наш земной средневековый рыцарь вполне мог оседлать лошадь и без помощи оруженосца. Слухи о его неповоротливости сильно преувеличены». «О чем вы вообще?» — уставился на них капитан. «Эксперты. Убрался и хорошо. Значит, и нам теперь ничего не мешает отсюда убраться. И чем скорее, тем лучше».
1: Предложение капитана имело под собой все основания. Инструкция по контакту с неизвестными цивилизациями гласила однозначно. В случае обнаружения таковой, следовало по возможности незаметно покинуть планету или ее окрестности и доложить о находке в соответствующую инстанцию Галактического Совета. После чего продолжать заниматься своими делами и ждать положенной денежной премии. В противном же случае налагался штраф, размеры которого соответствовали серьезности нарушения. Одно дело, когда тебя просто заметили, и совсем другое, когда ты активно вмешался в течение чужой, ранее неизвестной разумной жизни. Но убраться с планеты не получилось. По совершенно непонятной причине. Атмосферные двигатели вместе с гравигенераторами отказались работать. То есть абсолютно. Ни оха, ни вздоха, как выразился механик.
4: При этом всесторонняя проверка, немедленно учиненная тем же механиком при посильной помощи остальных членов экипажа, показала, что все системы пахаря находятся в полном и безоговорочном порядке. Складывалось впечатление, что, посадив корабль на грунт, и гравигенераторы, и атмосферные двигатели сочли свою миссию выполненной и одновременно ушли в глубокий отказ. Безо всяких, как уже говорилось, видимых причин. Капитан матерился. Механик снова закурил. Остальные высказывали догадки разной степени идиотизма. В бесплодных попытках привести в чувство упрямые механизмы прошел местный день, вечер и наступила ночь. Вернулся на борт летающий глаз, запущенный над городом в режиме невидимости еще днем. Этот автоматический разведчик в данном случае вполне можно было окрестить заодно и летающим ухом, потому как звуковая информация, которую он собирал над городом и передавал на корабль в течение дня, была не менее важной, чем зрительная. Речь аборигенов. Вот что в первую очередь интересовало экипаж. Потому что с той самой минуты, когда не запустились совершенно исправные гравигенераторы и атмосферные двигатели, стало ясно, что очень возможно пахарю придется задержаться здесь надолго. А значит, не обойтись без общения с местными жителями. И хрен с ним, со штрафом Галактического Совета. Следующий визитер появился на дороге, когда последние отблески заката окончательно растворились среди ночной темноты. Впрочем, это не помешало бортовому компьютеру нарисовать на обзорном экране его вполне реалистичный портрет. Среднего роста и возраста мужчина, при бороде и усах, облаченный в длинный, почти до земли, балахон с капюшоном и с посохом в правой руке. Визитер безбоязненно приблизился к пахарю и вежливо постучал посохом в многострадальную посадочную опору. Три раза. Затем немного подождал и постучал снова.
5: «Ну что?» — осведомился оружейник. «Впустим. Просится человек».
4: «Какие будут мнения?» — оглядел экипаж капитан.
6: «Стучите, и вам откроют», — неточно процитировал доктор. «У нас стерильно, а его мы в предбаннике обработаем как положено».
4: Предбанником они называли пассажирский тамбур.
5: «Я не против», — пожал плечами штурман.
7: «А я тем более».
4: Обычно жизнерадостный механик был полон меланхолии, словно дождевая бочка водой по осени.
5: «Открываем», — решился капитан. «Агрессии в нем не чувствуется, а нам нужно как-то налаживать контакт с местными».
4: Расположившись на удобном мягком стуле в кают-компании, ночной гость выглядел каким угодно, но только не испуганным. Его темно-синие глаза с живым интересом осматривали людей, умника и обстановку, а под усами пряталась напоказ вежливая улыбка. После обмена приветствиями, бортовой компьютер к этому времени уже более-менее овладел местным языком, гость приступил к делу.
8: «Меня зовут Промон Серебряный», — сообщил он. «Я верховный маг при дворе короля Гедона Третьего, правителя Великой Делонии. Это, — он показал головой в сторону города, — наша столица, город Урам. Могу я узнать, с кем имею дело?»
5: «Мы честные торговцы», — сказал капитан. «Оказались здесь случайно. Дорожная неприятность. Наша... повозка, в которой вы сейчас находитесь, неожиданно сломалась, и нам требуется некоторое время, чтобы ее наладить. Надеемся, что своим появлением не слишком нарушили покой Великой Делонии и славного города Урама».
8: «Мы с королем Гедоном Третьим в курсе ваших дорожных неприятностей», — как ни в чем не бывало, заявил верховный маг. «Мало того, скажу сразу, чтобы в дальнейшем между нами не было недомолвок. Их причиной в некотором роде являюсь я сам. Не без участия короля Гедона III, конечно.
5: «Не понял», — признался капитан. «Может быть, поясните?»
8: И Промон Серебряный пояснил. Уже 623 года в Великой Делонии и соседней с ней Великой Монронии существовала традиция выдавать дочерей королевского рода лишь за тех претендентов, которые лично могли победить дракона в открытом бою. Ни больше, ни меньше. Тем самым достигалось сразу несколько целей. Первое. Так как на подобное был способен лишь исключительно сильный, благородный и храбрый человек, возрастала уверенность в том, что и потомство от него будет соответствующим. И следует заметить, данная уверенность почти всегда оправдывалась. Второе. Принцессам, как и подавляющему большинству молодых особ женского пола, чаще всего и нравились самые сильные, благородные и храбрые претенденты, так что вопрос «стерпится-слюбится» опять же в большинстве случаев решался сам собой. Третье. Драконы хоть и были редки, но временами доставляли массу серьезнейших проблем и крестьянам, и свободным фермерам. Поэтому тот, кто убивал дракона, мог рассчитывать на крепкое уважение со стороны простонародья, что для будущего члена королевской семьи имело немалое значение. И вот драконы перевелись. Кончились. То ли вымерли, то ли улетели в места совершенно недоступные, то ли еще что, но факт остается фактом. Вот уже 3 года принцесса на выданье, прекраснейшая дочь короля Гедона III сидит незамужней, в то время как славные рыцари, обычные дворяне и даже просто безродные авантюристы Великой Делонии и Великой Монронии уже отчаялись найти хоть одного, пусть и самого захудалого дракона на 1000 полетов стрелы окрест. Сообщив это, верховный маг Промон Серебряный вздохнул и скорбно умолк, как бы предлагая всем разделить с ним тяжесть данного трагического факта. Но разделять чужую тяжесть экипаж пахаря не захотел.
5: «А мы-то здесь при чем?» — удивился вслух оружейник, который никогда не отличался терпением и дипломатичностью.
8: «Еще не знаю», — честно признался гость. «Но ведь для чего-то я вас вызвал, правильно?»
5: Он оглядел изумленные лица экипажа и добавил:
8: «Может быть, вы сумеете нам найти хоть одного дракона, а лучше нескольких, и желательно не слишком далеко от столицы».
5: Последующий весьма живой обмен вопросами и ответами выявил следующее.
8: Пахарь выпал из гиперпространства и оказался в данном конкретном месте пространства обычного не сам по себе, а был выдернут сложнейшим и уникальнейшим заклинанием верховного мага Великой Делонии Промона Серебряного. И как бы печально для уважаемых пришельцев это ни звучало, покинуть планету они смогут лишь после того, как тем или иным способом выполнят поставленную заклинанием задачу. Обеспечат наличие дракона. При этом Промон Серебряный честно признавался, что он понятия не имеет, почему его заклинание сработало именно таким образом.
9: «Оно было направлено на то, — обещал он, подкрепляя свои слова выразительной жестикуляцией, — чтобы вернуть драконов. В целом, так сказать. А уж каким образом это произойдет, я знать не знал и не знаю по сю пору. Может быть, вы призваны их отыскать? Может быть, возродить? А может быть...»
5: «Стоп!» — остановил его капитан. «Уважаемый Парамон!»
8: «Промон!» — поправил капитан и верховный маг. «Промон Серебряный, с вашего позволения».
5: «Хорошо, Промон. А вам, господин Промон, вообще известно, с кем вы имеете дело?»
8: «Конечно!» — ответил Промон. «Вы — существа из внешнего мира. Из того мира, где властвуют не магия, а так называемые техника и наука. Мы давно о вас знаем. Но, повторяю, мне совершенно неизвестно, почему мое заклинание перенесло в наш мир именно вас, а не какое-нибудь магическое существо вроде могущественного джина, способное нам помочь».
5: «Как интересно», — заметил штурман. «Почему же мы о вас ничего не знаем?»
8: Потому что наш мир умело и добротно замаскирован целой системой древних и надежных заклинаний. И пока мы этого не захотим, вы нипочем его не найдете. А мы этого не хотим. Во всяком случае, пока. Нас вполне устраивает преобладание магии над так называемым научно-техническим прогрессом в нашем мире.
10: «Бред какой-то!» — не выдержал доктор. «Заклинания, магия, драконы! По-моему, нас разыгрывают!»
8: «Увы!» — вздохнул маг. «Хотел бы я, чтобы все это было всего лишь розыгрышем.
10: Поймите, я не стал бы творить этого волшебства, не будь мы доведены до полного отчаяния.
8: Я ведь даже отменить его не могу», — печально сообщил он. «Есть, знаете ли, такие невозвратные заклинания. Это одно из них».
11: «То есть вы хотите сказать, что если мы не решим вопрос с драконом, то останемся у вас навсегда?» —
8: прямо спросил механик. «Именно так», — подтвердил Промон.
10: «Извините».
12: «Бог простит», — буркнул капитан и обратился к штурману. «Ну-ка, проверь дальнюю связь с землей. Да не нравятся мне эти шуточки».
8: Штурман ушел в рубку, а остальные продолжили содержательную ночную беседу.
0: «Скажите», — осведомился оружейник, — «а с чего вообще такая суета? Ну, исчезли драконы, подумаешь. Создайте новую традицию выбора жениха. В конце концов, нет ничего вечного под луной».
10: «Так-то оно так», — согласился верховный маг. «Мы, советники и маги, как раз и собирались это сделать. Но наш король Гедон III...»
8: Он оглянулся через плечо и понизил голос.
10: «Как бы это помягче выразиться...»
12: «Самодур», — предположил капитан.
10: «Я бы сказал, твердый приверженец традиций. Вот умру и делайте, что хотите. А пока я жив, у моей дочери должен быть настоящий жених и муж. Тот, кто победит дракона. Или такой, или никакого. Пусть лучше династия прервется и начнется гражданская война за престол, чем я отступлюсь от вековых правил. Ни я их вводил, ни мне и отменять».
8: Примерно это он заявил 3 дня назад на Дворцовом совете. И мы не смогли его переубедить. В общем, ситуация сложилась безвыходная. Да, можно было бы дождаться естественной кончины нашего славного короля и потом уже действовать. Но кто знает, сколько ему отпущено еще лет жизни. Мужчина он хоть и пожилой, но еще крепкий. Вполне может быть, что ко времени ухода в мир иной и его дочь, нынешняя принцесса Армелия, состарится настолько, что... Ну, вы понимаете. Вот и пришлось мне сотворить вышеупомянутые заклинания, уж не в защите. И, кстати, если вы думаете, что оно легко мне далось, то ошибаетесь. несколько лет жизни я на этом точно потерял. Но чего не сделаешь на благо Родины».
12: Маг умолк и в очередной раз тяжело вздохнул.
13: «Дальняя связь не работает», — доложил из рубки штурман. «Та же история, что с гравигенераторами и атмосферными двигателями. На вид все в порядке, но...»
12: Капитан посмотрел на механика.
11: «Я, конечно, могу проверить», — сказал тот. «Но в сложившихся условиях ничего обещать не могу».
10: «И еще раз извините», — сказал Промон Серебряный. «И, кстати, приношу извинения за того рыцаря, который навестил вас утром. Что делать? Дураков всюду хватает. Мы уже провели с ним разъяснительную работу. И с другими тоже».
4: «Задолбал ты уже своими извинениями», — ласково сообщил капитан. «Скажи лучше, где именно водились эти ваши драконы?
11: И как примерно они выглядели?» — добавил механик.
4: «А ты умник», — обратился к роботу капитан. «Принеси-ка нам милого Джона. Вариант — мозговая атака. И чего-нибудь закусить».
12: Продолжение и окончание рассказа Алексея Евтушенко «Дракон для принцессы» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Дракон впечатлял. Ровно 8,5 метров от носа до хвоста, 3 метра в холке и 12-метровый размах крыльев. Он попирал скальный грунт возле пещеры мощными, покрытыми чешуей лапами и угрожающе поводил из стороны в сторону узкой головой на длинной шее. Его щелевидные глаза полыхали ядовито-желтым светом, а из пасти, словно у змеи, высовывался и прятался обратно алый, раздвоенный на конце язык. «А?» — гордо покосился на Промона Серебряного капитан.
1: «Охренеть!» — признался верховный маг. «Лучше настоящего!»
2: «Он и есть настоящий!» — сказал механик. «Ну, почти!»
0: С момента приземления пахаря возле столичного города Урама прошло 2 недели по корабельным часам. За это время экипаж успел многое. Самое главное, они нашли способ решить проблему Великой Делонии и не менее Великой Монронии. Правда, для этого всем пришлось оставить корабль, отправившись скрытно на вездеходе в ближайшие горы, и пожертвовать большей частью груза. Биоконструктор сотвори сам, предназначенный для колонистов одной весьма бедной на флору и фауну, но богатой на минералы планеты. Но деваться было некуда. Или так, или никак. Дело оказалось трудным. Никто из них ранее ничем подобным не занимался. И потребовались совместные усилия всех, включая корабельного робота-умника, чтобы в конце концов достичь приемлемого результата. По крайней мере, они все очень надеялись, что результат приемлемый. Опять же, термин «пожертвовать» не вполне здесь подходил, ибо капитану удалось выторговать у Промона Серебряного за выполнение задачи некоторое количество ювелирных украшений работы местных мастеров, а подобные вещи ценились на галактических аукционах весьма дорого. Произведенные штурманом буквально накануне демонстрации великому магу дракона расчеты показывали, что после получения всех премий и доходов, а затем выплаты разнообразных штрафов, включая компенсацию за утрату груза под названием «Биоконструктор сотвори сам», экипаж пахаря мог надеяться даже на некоторую прибыль. Вероятно, и поэтому, а не только из-за принятого по случаю окончания дела коктейля «Милый Джон», капитан и все остальные находились в приятном расположении духа.
1: «Вы уверены, что принц Великой Монронии сможет его победить?»
0: Промон Серебряный смотрел на новоявленного дракона с опасливым интересом.
1: «Потому что нам желательно, чтобы именно этот принц стал мужем нашей принцессы».
2: «Хм. А вам не кажется, что вы слишком многого просите?» — любезно осведомился в ответ капитан. «Вам нужен был дракон, вот он перед вами. А уж как, кто и каким образом будет его побеждать, не наше дело».
1: «Так-то оно так», — сказал верховный маг. «Но получается, вы не можете дать гарантии, что кто-то победит вашего дракона, а принцесса выйдет замуж?»
2: «Вы еще потребуете с нас гарантию того, что ваша принцесса родит наследника престола», — саркастически заметил капитан. «Нет, мы, наверное, можем и эту гарантию предоставить, но, боюсь, условия ее обеспечения вам не очень понравятся».
0: Механик непочтительно захохотал.
1: «Давайте попробуем обойтись без взаимной демонстрации нашего чувства юмора», —
0: помолчав пару секунд, предложил Промон Серебряный.
1: «Я понимаю ваше недовольство, но вынужден признаться, что заклинание, сотворенное мной, направлено на конечный результат. А конечный результат заключается в том, чтобы претендент победил дракона и взял в жены принцессу».
2: «Эй!» — воскликнул оружейник. «Вы говорили, что конечный результат — это обеспечить вас драконом. Я прекрасно помню».
1: «Да, верно», — согласился верховный маг. «Именно это я и говорил. Но, повторю, заклинание было очень сложным. Фактически, я превзошел сам себя. И теперь вынужден признать, что не уверен точно, на каких условиях оно потеряет силу. Видите, я с вами честен. Было бы гораздо хуже, согласитесь, признайся я в этом позже, когда вы не смогли бы улететь к себе».
2: По верховному магу было видно, что он готов развивать данную тему еще долго, но капитан не дал ему этой возможности. Он молча сплюнул, развернулся и направился к вездеходу. Остальные последовали за ним. Увы, но предположение про Мону Серебряного оказалось верным. Пахарь не смог оторваться от Земли и покинуть планету. И это означало, что заклинание продолжало действовать.

Прошел месяц. Жители славного Урама не только свыклись с присутствием удивительной железной штуковины, опустившейся с неба, да так и оставшейся неподалеку от города, но и относились уже к экипажу пахаря как к своим. Верховный маг оказался все-таки не окончательной сволочью, уговорил короля, и тот специальным указом перевел весь экипаж пахаря, включая умника, в разряд почетных гостей Великой Делонии, с правом бывать во всех общественных местах в любое время. Разумеется, этим правом экипаж немедленно воспользовался и активно, хоть и без фанатизма, окунулся в жизнь Урама. А что еще оставалось делать?

0: Верховный маг Промон Серебряный нашел капитана, штурмана, механика и доктора. Оружейник нес вахту, а умник в силу особенностей реакции некоторых горожан на его облик старался лишний раз не покидать корабль. В таверне «Пиво всем», расположенной непосредственно на центральной рыночной площади города. Экипаж только что обсудил в очередной раз перспективы возвращения на родную землю и находился в мрачном расположении духа. «Пиво всем!» — потребовал верховный маг у прислуги и, не спрашивая разрешения, опустился на свободный табурет.
1: «Судя по выражению вашего лица, — как мог вежливо заметил доктор, — новости не блещут оптимизмом».
2: «Уже 17-й», —
0: грустно сообщил Промон и, глянув в сторону стойки, неожиданно рявкнул.
3: «Эй, там! Я, кажется, просил пива! Вы что, спите на ходу? Так я вас сейчас разбужу!»
0: «Бог с тобой, Промон», — сказал капитан. «Чтобы осуществить долив, пиву надо отстояться. А тут и полуминуты не прошло. Лучше расскажи, что там с 17-м. Погиб или ранен?»
1: «Жив, но кости переломаны. Левая рука и два ребра».
4: «Повезло», — сказал механик. «Предыдущего, как мне помнится, дракон прикончил, так?»
1: «Да», —
0: подтвердил верховный маг.
1: «Из 17 8 насмерть и 9 ранены. Двое так тяжело, что неизвестно, еще выживут ли».
0: «Это много», — сказал штурман, чтобы хоть что-нибудь сказать. Все и так знали, что это много. За месяц они изучили вопрос досконально и знали, что в среднем на одного дракона обычно уходило 3-4 претендента. При этом смерти случались и вовсе редко. Принесли и торопливо поставили на стол пиво. «Да, хороший дракон получился». Капитан взял полную кружку и смачно отхлебнул.
4: «Сильный».
1: «При этом его приходится еще и кормить», — сообщил верховный маг. «Чтобы пастухов и стада на горных лугах не трогал. А жрет он, зараза, немало. Вы бы не могли как-то умерить его прыть? А то ведь еще парочка таких попыток, и мы вообще ни одного претендента не отыщем. Желание жить, знаете ли, у многих сильнее желания жениться на принцессе».
0: «Мы не боги», — буркнул капитан. «Какого сотворили, такого сотворили. Сколько тебе повторять, Промон, одно и то же?»
2: «Да я понимаю», —
0: поник головой верховный маг.
2: «Но что же делать? Нет дракона — плохо. Есть дракон — опять плохо. И нам, и вам. Какой-то замкнутый круг получается».
0: «И кто в этом всем виноват, интересно?» — вопросил штурман. «Заметьте, я не жду ответа». «Вот именно», — поддержал капитан.
4: «Это ж как нужно было постараться, чтобы придумать заклинание, от которого не только корабль не взлетает, но и оружие не стреляет. Чего бы проще? Замаскировать парализатор под копье и все дела. Хорошо, хоть вездеход ездит и умник наш функционирует, хотя я и не могу понять такой избирательности».
1: «Я и сам не могу», — вздохнул Промон. «Извините».
4: «Задолбал»,
0: — с чувством сказал капитан и приник к кружке с пивом.
1: «Избирательность, говорите», — задумчиво произнес доктор.

0: «Что?» Тут же среагировал капитан, знающий свой экипаж как облупленный. «Не тяни кота за хвост, говори!»
1: «Подождите», — сказал штурман. «Дайте ему минуту».
0: «Зачем?» — удивился капитан. «Я же вижу, он уже все придумал».
2: «Мы идиоты!»
3: — обвел присутствующих просветленным взглядом доктор.
0: «Никогда в этом не сомневался», — сказал механик. «Но хотелось бы знать, в чем именно проявился наш идиотизм на этот раз».
1: «Ну-ка», — обратился к верховному магу доктор. «Процитируйте нам, пожалуйста, что сказано в уложении о победе над драконом. Кажется, параграф 4, пункт 2».
3: «Сейчас». Верховный маг прикрыл глаза, помолчал и тягучим голосом произнес:
4: «Будешь же победитель, по тем или иным причинам не сможет жениться на особе королевского рода, то он может передать свое право тому, кого сочтет достойным этой чести».
1: «И что нам это дает? Вашего-то дракона никто победить не может. А значит, и право на женитьбу передать тоже».
5: «Ну почему же никто?» — улыбнулся доктор.
1: «Мне кажется, я знаю, кто сможет это сделать».

Лагерь был разбит в долине, примерно в 1,5 километрах от драконовой пещеры. Здесь жили претенденты на руку принцессы, каковых оставалось уже совсем мало, вместе со своими оруженосцами и прислугой. Наблюдатели от королевского двора, простолюдины, в чьи обязанности входила кормежка дракона и уборка трупов за ним, пара лекарей и санитаров и просто обыватели, охочие до щекочущих нервы зрелищ. Еще накануне обитатели лагеря были предупреждены, что рано утром неизвестный рыцарь без имени совершит попытку убить ужасное чудовище и очень, может быть, завоюет право на руку принцессы. Разжигаемые любопытством, никто ничего не знал о новоявленном претенденте. Посмотреть на очередную битву из лагеря высыпали все. Надо сказать, что пещера для дракона специально была выбрана верховным магом таким образом, чтобы зрителям было с одной стороны удобно, а с другой они бы не подвергались большой опасности. Поэтому те, кто предпочитал видеть все в подробностях, запасся подзорными трубами. Экипаж пахаря предпочел в данном случае обычные бинокли. И вот час настал. Протрубили герольды. Из шатра, с ног до головы закованный в горящие на утреннем солнце доспехи, вышел рыцарь без имени. Деревянной походкой он подошел к коню-бегемоту и взгромоздился на него. Животное с явным трудом поднялось на ноги. Оруженосец, это был ясное дело оружейник, подал копье. «Удачи», — сказал он негромко. «Не беспокойся. Если что, мы рядом». «Спасибо», — глухо донеслось из-под шлема. «Я и не беспокоюсь». Бой вышел коротким, но ярким. Не доезжая сотни метров до пещеры, рыцарь остановил коня, слез с него и привязал к одинокому кривоватому деревцу. После чего взвалил копье на плечо и отправился к пещере на своих двоих. Возле пещеры он остановился, но трубить в рог, вызывая дракона на бой, как это делали все его предшественники, не стал. Аккуратно положил копье на землю, вытащил из ножен меч и несколько раз плашмя ударил им по щиту. Звонкий грохот раскатился по окрестным склонам. Дракон высунулся из пещеры и раскрыл пасть, демонстрируя раздвоенный змеиный язык и клыки величиной с хороший кинжал. Рыцарь спрятал меч в ножны, одной рукой подобрал копье и ударил снизу вверх, целясь в голову. Дракон увернулся, ухватил копье зубами и перекусил его, как палку.

после чего прыгнул на рыцаря. Но тот уже отбросил щит, опять вытащил меч, как-то весьма неуклюже выставил его перед собой, держа двумя руками, и упал на спину. Дракон по инерции проскочил выше, накрыл рыцаря брюхом, напоролся на меч, издал пронзительный полурык-полувиск и забился в конвульсиях. Весь перемазанный в крови, рыцарь выбрался из-под драконьего брюха, поднялся на ноги и нанес быстрый, точный и милосердный удар. Голова дракона отвалилась от шеи, словно игрушечная. Тело дракона несколько раз дернулось и затихло. Рыцарь поднял голову за уши и повернулся к зрителям. «Дракон убит!» — провозгласил он железным голосом так громко, что услышали все. «Это сделал я, рыцарь без имени. Свою победу я дарую принцу Великой Монронии, дабы он смог взять в жены любезную его сердцу принцессу Великой Делонии Армелию, да живут они долго и счастливо. Вы все свидетели моей победы и моих слов. И да будет так!» «Слава!» — первыми закричали капитан, механик, доктор и оружейник. Штурман нес вахту на борту пахаря. «Слава рыцарю без имени! Ура!» И окружающие с энтузиазмом подхватили этот крик. —

0: Пахарь уже целых 10 минут находился в гиперпространстве на пути к Земле, когда умник внес в кают-компанию поднос с бокалами коктейля «Милый Джон», вариант «Конец делу венец», и был встречен аплодисментами. «Браво, умник!» — воскликнул капитан, забирая свой бокал одной рукой и хлопая робота по плечу другой. «Ты был великолепен! Лучшего рыцаря без страха и упрека не найти во всей обитаемой вселенной!» «Благодарю, капитан!» — с достоинством ответил робот. «Но я буду еще больше вам благодарен, если впредь вы избавите меня от необходимости убивать живых существ, пусть даже и созданных искусственно». «Мы постараемся этого избежать», — сказал капитан. «Но твердо обещать не могу. Сам видишь, как причудливо складывается наша жизнь. Сегодня одно, а завтра уже совсем-совсем другое».
1: «Да уж», — сказал доктор, прихлебывая из бокала. «Иногда даже слишком причудливо. Мир магии, кто бы мог подумать?» «Эй, вы пивохи!» — позвал из рубки по внутренней связи штурман. «Хотите сюрприз? Камеры слежения записали на последнем нашем витке вокруг планеты. С 30-кратным увеличением. Только что обнаружил».
2: «А он приятный?»
0: — осторожно осведомился оружейник.
1: «Он сюрприз!» — сообщил штурман.
0: «Давай уже», — сказал капитан. «Не тяни». Штурман дал изображение. На экране появился какой-то морской залив. Солнце серебрило водную гладь. Буйная зелень вплотную подступала с материка к прибрежным скалам. И над всем этим великолепием, неторопливо махая крыльями, летела стая драконов. Ровно 15 особей.
3: «Ни хрена себе!» — промолвил оружейник. «Значит, они не вымерли. А чего ж мы, спрашивается, старались?»
1: «Кто ж знал», — сказал штурман. «Это другой материк, вообще-то. 7500 километров от славного города Урама».
2: «Да», — сказал капитан, — «далековато. Мы бы не нашли их по-любому.
4: Но я рад, что они живы. Значит, будет лишний повод вернуться. Думаю, за пару таких зверюк, самца и самку, любой крупный зоопарк отвалит хорошие деньги».
1: «Как это вернуться?» — не понял доктор. «Разве мы сможем это сделать? Верховный маг же сказал, что их мир укрыт от остальной вселенной системы».

0: самой древних заклинаний. И я почему-то теперь ему верю».
1: «Правильно», — усмехнулся капитан. «Но ведь на то он и верховный маг, чтобы знать, с помощью чего их мир можно обнаружить».
0: «И с помощью чего?» — осторожно спросил механик.
1: «Конечно, с помощью заклинания», — гордо сообщил капитан. «По принципу клин клином. И у нас это заклинание есть. Промон Серебряный нам его подарил в знак благодарности и особого расположения».
0: «Замечательно», — усмехнулся доктор. «Жаль только, что мы вряд ли сможем им воспользоваться».
1: «Это еще почему?» — нахмурился капитан. «Думаешь, он меня обманул?»
0: «Нет, не думаю».
1: «Так в чем же дело?»
0: «Скажите, капитан, почему там в мире магии почти вся наша техника отказалась работать?»
1: «Ну как?»
0: Капитан озадаченно поскреб подбородок.
1: «Потому что это мир магии. Техника там не действует или почти не действует».
0: «А в нашем мире?»
1: «Что в нашем мире?»
0: «В нашем мире научных знаний и техники магии действует? Мы ведь будем произносить заклинания, находясь в нашем мире».
1: «О, черт!» — пробормотал капитан и залпом допил бокал. «Как же это я сразу не сообразил».
0: «Ничего, капитан!» — бодро сказал механик. «Как бы там ни было, хорошее заклинание на дороге не валяется. Вдруг пригодится. Опять же, мы живы, здоровы и летим домой. Что еще надо для счастья?»
1: «Да», — вздохнул капитан. «Наверное, ты прав. Будем довольствоваться тем, что есть».
0: Он поставил на поднос пустой бокал, посмотрел на умника и сказал:
1: «Ну что стоишь, рыцарь? Неси еще. Постараемся, черт возьми, быть счастливыми. Все равно ничего другого нам не остается».

Дмитрий не любил самоубийц. Они были не только очень тяжелыми, но и горькими на вкус. Крылья взбивали тягучий воздух. Тень опустилась слишком глубоко, и Дмитрий не успевал ее перехватить. Здесь было тяжело даже ему. Облака верхних уровней превратились в песок и гранит. Ныряя из пещеры в пещеру, воробышек выискивал падающую вниз тень. Казалось бы, вот уже рядом, но каждый раз не хватало каких-то секунд, чтобы перехватить и вцепиться клювом в шлейф. Дмитрий чувствовал, что дно очень близко. Это уже не пугало его, как в начале карьеры, но заставляло изрядно нервничать. Возмущенно прочирикав, он усиленно замахал крыльями и завертел головой из стороны в сторону. Тень падала где-то рядом, совсем рядом. Горечь смерти и безысходности ощущалась на небе, отдавалась противным холодком в крыльях. Или это дно так отзывалось на приближение добычи? Показался теневой хвост, или шлейф, как его чаще всего называли танатологи. Даже угадывался силуэт, значит, еще не все потеряно, есть шанс вытащить. Пациентку привезли в больницу на скорой с 15-минутной клинической смертью. И сразу же приставили вторую каталку, куда и шлепнулся с разбегу Дмитрий. Не было времени на удобство. Только коснулся руки девушки и вниз. В боковой нише пещеры мелькнул силуэт в капюшоне и с косой на плече, но Дмитрий не стал обращать внимания. Архетипичные галлюцинации пугали только новичков. Что-то тихо сегодня в Облачном Королевстве. Ни церберов, ни шакалов, ни темных ангелов. Этот средневековый архетип — единственное, что встретилось на пути. К добру или к худу такая тишь да гладь? Кто знает. Тень все ближе. Дмитрий изо всех сил замахал короткими крыльями. Поворот. Еще один. Огромная пещера, отвесно обрывающаяся вниз. И тень почти посередине. Довольно чирикнув, Дмитрий сложил крылья и камнем упал к цели. Мгновения перетекали тягучими капельками в невидимой клипсидре. Все ближе, ближе дно пещеры. Все ближе дно. До цели оставалось несколько взмахов крыла. Сходу вцепился коготками, вонзил короткий клюв в туманно-плотное тело призрака. Тень задергалась, но танатолог не собирался сдаваться, изо всех сил взбивая крылышками плотный воздух нижних ярусов. Тень зарыскала, пытаясь вырваться, ее тянуло, звало к себе то, что таилось внизу, во тьме дна. Что бы там ни было, оно крепко держало тень, полагая девушку своей законной добычей, с чем совсем был не согласен танатолог. На миг выпустив клювом шлейф, воробей поудобнее перехватил лапками беглянку и, вытянув шейку, забил крыльями. Главное — преодолеть сопротивление самой тени. Самоубийца и в Облачном крае остается самоубийцей. Тень сама стремилась к смерти, исходила горечью и болью, усталостью от жизни, обреченной ненавистью. И оттого вытягивать ее наверх было 100 крат сложнее, чем обычного пациента. Нормальные хоть пытаются помочь или всего лишь не мешают. Танатологи терпеть не могут самоубийц. Их спасать не только трудно, но и порой бессмысленно. Довольно часто пациенты решаются на вторую попытку. Тогда помочь им могут только очень опытные танатологи или идеально сработавшаяся команда специалистов. В третий раз не поможет уже никто. Дмитрий один раз по неопытности пытался вытянуть трижды умершего. Все равно, что пытаться вытянуть бетонную плиту. Слава богу, что хоть самому помогли. Куратор рядом оказался, оторвал его от шлейфа. Дмитрий тогда упорно не желал отпускать тень. Если бы Вадим Николаевич не клюнул его изо всех сил, так бы и ушел на дно вместе с обреченной. Вот и сейчас тень изо всех сил тянула вниз, вытягивала силы из кармана.

0: Почему же его не предупредили эти дуболомы-санитары? Тут нужна была команда из двух танатологов. Ему не успеть подхватить детскую тень, и так почти не хватает сил на девушку. Нет времени сожалеть. Надо лететь вверх. Сквозь узкие гранитные лазы нижних ярусов, широкие песчаные проемы средних, призрачно-облачные стены приграничья, к звездам, что обжигают взор искрящейся крошкой, застилают светом небо от края до края, выдергивают бриллиантовыми арканами воробьев с их добычей в мир живых.
1: Выше! Выше! Выше!
0: Пронеслась стая шакалоголовых. Дмитрий позволил себе немного скосить глаз, провожая их взглядом. Никто так и не проверял, насколько реальны все эти горгоны, анубисы, темные фигуры в капюшонах, ангелы с черными крыльями и двуручными мечами, банши, танатосы и прочие порождения человеческих мифов и легенд. Не мешают, и ладно. Подлететь и клюнуть анубиса — для этого нужно быть немного сумасшедшим. Пусть даже и уверен, что это не более чем архетипичная галлюцинация, все равно зябко да боязно. Тень уже не дергалась, смирившись с волей танатолога. Дмитрию стало немного легче. Воздух поддерживал крылья, стены переходов теряли материальность. Еще минуту-две, и песок с камнем превратятся в тончайшую взвесь капелек воды. Можно будет лететь напрямик, не обращая внимания на кажущуюся материальность стен. Призрачные замки лучше пролетать напрямик, тогда они не будут иметь власти над случайным путником.
1: Выше!
0: Последние облака теплыми капельками погладили крылья, ласково, прощально. Насколько неприветливо и неуютно встречали нижние гранитные ярусы, настолько же легко и радостно было находиться здесь, среди нежных громад облаков. Белое, розовое и голубое, благостное, успокаивающее, бесконечно прекрасное. Первый шаг на дороге в смертный покой. Выше! Туда, где яркая синева сменится темным фиолетом, чтобы потом ухнуть в бархатистую тьму, изрезанную вдоль и поперек искристыми клинками звездного света. Туда, где крылья уже не держат, да это и не нужно. Им пора превращаться в руки. Выше! Звезды брызнули яркими осколками, на миг ослепив, заставили зажмуриться. Дмитрий открыл глаза. На койке билась в припадке девушка. Два санитара уже навалились на руки и ноги, не давая ей слишком уж разойтись. Третий вкалывал наноинъекцию в шею неудавшейся самоубийцы. Рядом стоял аппарат для промывания желудка. Судя по специфическому запаху, в воздухе процедуру уже провели. Медсестра деловито выпустила тоненькую струйку успокоительного из шприца и примерилась к плечу пациентки.
1: «Хоть лицо ей вытрите».
2: «Конечно, Дмитрий Александрович, только чуть позже», — отмахнулась сестра.
0: Дмитрий вздохнул, достал салфетку из тумбочки рядом с кроватью и вытер пену с губ девушки. Второй салфеткой промокнул ей лоб и встал. Перед выходом обернулся и коротко бросил. Она была беременна. Месяц третий, у ребенка уже образовалась тень. Как очнется, вызывайте психолога, а то она на себя опять руки наложит. Короткий коридор реанимации легонько покачивался из стороны в сторону. Привычная слабость в ногах после полета минут через 10 пройдет. Дмитрий, полуприкрыв глаза, шел около стены и вел кончиками пальцев по шершавому покрытию. Тишина. Только попискивают приборы в палатах. Танатолога всегда поражало безмолвие реанимационного отделения. Даже медсестра сплетничает в полголоса. И зачем, спрашивается? Все равно пациенты ничего не слышат. Лежат либо в регенерационных саркофагах, либо под действием успокоительного после наноинъекций. Дежурный реаниматолог, сегодня работал балагур Сережа Остапов, поинтересовался. «Что там?» Дмитрий поморщился.
1: «Да, малолетка. Залетела и по этому поводу решила нажаться таблеток. Ее вытащил. Ребенка нет».
0: «Дура», — констатировал Сергей. Дмитрий кивнул и прямым ходом направился в маленький служебный буфет. Надо было выпить граммов 100 красного вина и съесть что-то сладкое, пока во всей красе не проявила себя гипогликемия. Танатологи — единственные врачи, которым официально разрешено во время работы пить красное сухое вино. В разумных пределах, конечно. Этот дежурный, по сути, случай задел потаенную

0: страшную, так и незабытую боль.
1: «И дернула девочку именно в мою смену откинуться», — раздраженно прошептал Дмитрий.
0: Постоял немного в холле, раздумывая, куда повернуть. Налево к буфету или направо к лифту. Пятый этаж, налево до перехода между корпусами, психиатрическое отделение. Перекусить и выпить вина или... Или... «Есть такое слово «надо», — пробормотал Дмитрий. Он давно уже не заходил к Лене. Неделя две. Совершенно расхотелось идти в буфет. Достал из кармана шоколадный батончик с изюмом и орехами, с трудом разорвал непослушную обертку. На ней распластала крылья какая-то тропическая пичуга, похожая на воробья, если бы не яркий окрас. Дмитрий невесело улыбнулся. Наверное, поэтому он и купил именно эту шоколадку. Вздохнув, Дмитрий вцепился зубами в источник белков, жиров, углеводов и, как только доел, направился к цветочному киоску. Тот находился прямо в холле. Удобно посетителям, нет нужды тащиться с цветами через весь город. Еще и цветочница совет даст, какие цветы лучше подарить. Букет для больного — это целая наука. «Доброе утро, Светлана Никифоровна».
2: «Доброе утро, Дима».
0: Пожилая, но до сих пор красивая женщина, седина почти не тронула светло-каштановые волосы, и морщины не были заметны на ярком лице, приветливо улыбнулась врачу.
2: «Давно ты не заходил?»
0: «Хоть вы называете меня по имени», — усмехнулся врач. «А то все Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович, в 33 уже стариком себя чувствуешь». Светлана Никифоровна тихо рассмеялась.
2: «Работа у тебя такая, Дима. Вот и относится к вам психопомпом с уважением, напополам с детским восхищением от встречи с волшебством».
0: «Да какое волшебство!» — досадливо отмахнулся Дмитрий. «Подняли шумиху, акулы пера. Хорошо, хоть не со страхом».
2: «Не успели еще. Неумолимый Танатос тысячелетиями пугал людей неизвестностью и неотвратимостью. Вы победили смерть? Почти. Так что бояться стоит вас. Вы приручили самый древний страх»,
0: — задумчиво ответила женщина.
2: «Но социум слишком ошалел от перспектив. Может, уже и не вернется к страху, кто знает».
0: «Светлана Никифоровна, вам бы и дальше преподавать», — заметил Дмитрий. Когда-то он был немало удивлен, узнав, что, казалось бы, обычная продавщица цветов — профессор социальной психологии и бывшая заведующая кафедрой прикладной соционики столичного университета. «Небось, скучают по вам в университете».
2: «Суета все это», —
0: отмахнулась женщина, изящно поправила прическу и тепло улыбнулась врачу.
2: «Мне здесь больше нравится. Спокойные люди интересные попадаются. А ты, Дима, что зашел? Меня повидать или цветы нужны?»
0: «И то, и другое», — вежливо ответил танатолог.
2: «Какие?»
0: «Ирисы». Светлана Никифоровна вмиг посерьезнела.
2: «Проведать хочешь?»
0: «Да».
2: «Оставил бы ты прошлое, парень. Ничего уже нельзя изменить».
0: «Но и предавать нельзя».
2: «Нельзя», —
0: задумчиво согласилась женщина, собирая 7 ирисов в букет. Перевязала тонкой синей ленточкой и протянула Дмитрию.
2: «За счет фирмы. Только, Дима, пообещай».
0: «Я не смогу забыть. Во всяком случае, пока».
2: «Прошло уже 5 лет. Прекрати себя мучить».
0: «Мне пора, Светлана Никифоровна».
2: «Иди уж, упрямец», — отмахнулась женщина. «Любишь ты спасать других. Но кто спасет тебя, психопомп?»
0: Светлана Никифоровна никак не желала называть его официально признанным именем. Говорила, что название должно передавать суть вещей, а не оболочку. А как еще называть проводника душ, душеводителя? Как всегда, Дмитрий предпочел не спорить. Тихо вздохнув, разошлись двери лифта, и танатолог вышел на застекленную галерею, опоясывающую 5-й этаж. Теперь налево в переход, высоко над дорогой, ведущей к центральному входу, над потоком людей и редкими машинами. Время от времени в полу встречались панели из бронестекла, непонятный каприз архитектора или шутка заведующего психиатрическим отделением. Даже танатологу было неприятно наступать на столь эфемерную поверхность. Вдоль стеклянных стен чередовались экзотические цветы, извечная любовь младшего женского медперсонала. Дмитрий остановился перед входом в отделение и нажал кнопку звонка. В Высокие стеклянные двери обманывали кажущейся хрупкостью. Будь на их месте стальные решетки, это нисколько бы не увеличило защиту. Бронестекло голыми руками не пробьешь. Практически сразу щелкнул замок, и Дмитрий ступил на территорию, где лечили не тело, а душу. Дежурный врач Андрей Владимирович Плахотный встал навстречу тонатологу. «Добрый день, Дмитрий Александрович. Давно не заходили». Несмотря на то, что Андрей был старше на 8 лет, все равно обращался к Дмитрию на «вы». Как всегда, Светлана Никифоровна оказалась права. «Добрый, Андрей Владимирович. Я пройду?»
3: «Да, конечно. Если что-то нужно, я на посту».
0: «Хорошо, спасибо». Звонко щелкнул магнитный замок. Дверь неслышно распахнулась. Дмитрий осторожно вошел в палату номер 7, придерживая букет за спиной. «Привет, Лена», — тихо сказал тонатолог. Женщина даже не посмотрела в его сторону. С детским любопытством она наблюдала за двумя голубями, важно расхаживающими по подоконнику. Обычная голограмма. Как считалось, такие вот мелочи благотворно воздействуют на психику пациентов. Лена почти не изменилась за 5 лет. Казалось, что время не трогает ее, молчаливым, безразличным потоком проносясь мимо. Дмитрий подошел к жене и легко поцеловал в щеку. Ее губ коснулась слабая улыбка, но тут же пропала. В такие минуты тонатологу казалось, что еще не все потерянные врачи смогут помочь. Но проходил месяц за месяцем, год за годом, и состояние Лены оставалось без изменений. Дмитрий подошел к тумбочке и взял изящную вазочку, наполнил из маленького умывальника водой. Синие ирисы оживили стерильное пространство комнаты.
2: «Ленка, как ты?»
0: Дмитрий присел на корточки рядом с женой, нежно взял ее ладонь. Но пальцы Лены даже не дрогнули, и взгляд ярко-зеленых глаз оставался таким же невинно безмятежным, мудрым. Так смотрят Мадонны с картин художников Возрождения. Пушистые светлые волосы Лены аккуратными прядями спадали на плечи. Дмитрий с пронзительной болью вспомнил, как любил зарываться лицом в это теплое, душистое облако. Но этого больше нет. И, скорее всего, никогда не будет. Врачи ничего не могли сделать. Слишком специфический случай, сошедший с ума тонатолог. Сегодняшняя пациентка напомнила Дмитрию трагедию 5-летней давности. Лена была на 7-м месяце беременности, когда ребенок затих. Она почувствовала это сразу же, позвонила Дмитрию на работу и ринулась в облачный край с безумной решимостью самки, потерявшей детеныша. Когда тонатолог примчался домой с бригадой скорой помощи, она все еще находилась вне мира живых. Дмитрий лег рядом с ней на носилке и сам бросился на поиски Лены. Так их и повезли в больницу. Он тогда чудом нашел ее. Лена раз за разом пыталась вытащить тень, но у нее никак не получалось. Душе ребенка просто некуда было возвращаться. И с каждой попыткой тень становилась все тяжелее и тяжелее, утягивая женщину-тонатолога за собою на дно. Еще не было прецедента, чтобы кто-то смог спасти плод. Детям на такой стадии развития невозможно ввести наноинъекцию или положить в саркофаг регенерации. В больнице Лену сразу же положили на операционный стол, но спасти ребенка так и не получилось. А женщина утратила связь с реальностью, бросаясь в облачный край, как только приходила в сознание. Единственной альтернативой было поддерживать ее на седативных средствах, блокируя способности тонатолога. 5 лет. Врачи сказали, что если она и вернется, то только сама. Они в данном случае бессильны. Психика тонатолога слишком хорошо защищена от воздействия извне. Дмитрий нежно поцеловал руку жене. Помедлил, но так и не смог сказать, что больше не придет.
2: «Вы, конечно же, правы, Светлана Никифоровна, но я не могу. Пока не могу. А смогу ли когда-то, не знаю», — горько подумал он. «До встречи, милая», — прошептал врач и вышел в коридор.
0: Рядом с палаткой стояла низкая кушетка. Дмитрий рухнул на нее и закрыл лицо руками.
1: Сил не оставалось. Хотелось просто выйти. От безысходности, от невозможности уйти и забыть, от предопределенности будущего. В такие минуты он понимал, что чувствует волк в ловчей яме. Воробей в клетке.
2: «Дмитрий Александрович, может, вам чаю сделать?»
1: Тихо подошла медсестра Наташа Корнилова. За время посещений тонатолог успел познакомиться почти со всем персоналом психиатрического отделения. Но по-настоящему подружился только с этой медсестричкой. На маленькой кухоньке Наташа уверенно усадила тонатолога на удобный плетеный стул, неведомо как затесавшийся среди аскетичной мебели больницы. Заварила душистый зеленый чай и включила маленький телевизор на стене. На экране вещал светило науки тонатолог по найму Евгений Шавковый.
4: «Я могу уверенно утверждать, что возвращение к жизни тех, кто провел в состоянии смерти 2 или 3 часа, возможно!»
1: Ведущая с умным видом возразила.
2: «Но, Евгений Алексеевич, ведущие тонатологи утверждают, что это невозможно!»
4: «Нет ничего невозможного!»
1: Рубящим жестом руки Шавковый отмел все возражения.
4: «Я готов это доказать! Документально зафиксировано, как я возвращал к жизни умерших за 50 и 48 минут до оживления!»
2: «Это что, правда?»
1: Глаза Наташи светились восторгом от того, что сейчас рядом с ней сидит такой же волшебник.
5: «Брехло он», — усмехнулся Дмитрий. «Наташа, поверьте мне, после 2 часов смерти душе...»
1: Он нарочно применил канонический термин, обозначающий тень.
5: «Просто некуда возвращаться».
2: «Но...»
5: «Да, вернуть он, скорее всего, сможет. Тонатолог он очень сильный. Но что дальше?»
2: «Ну, восстанавливающие процедуры...»
1: «Даже наноинъекции и регенерирующий саркофаг не смогут восстановить повреждения мозга, произошедшие за 2 часа».
2: «Но я слышала, были случаи».
1: «Наташ, мы не волшебники. Мы обычные врачи. 1 час — это предел». Зазвенел телефон внутренней связи. Наташа взяла трубку, 20 секунд вслушивалась и, прикрыв ладонью микрофон, шепотом спросила.
2: «Дмитрий Александрович, это вас ищут. Спрашивают, не у нас ли вы, а то ваша машина так и стоит на стоянке, а мобильный не отвечает. Сказать, что вас здесь нет?»
1: Тонатолог протянул руку за трубкой.
6: «Да, слушаю».
4: «Дмитрий Александрович, я прошу вас немедленно вернуться на пост».
1: Тонатолог с некоторым удивлением узнал голос главврача Олега Денисовича.
4: «Но у меня смена уже закончилась». «Вы не слышали, что случилось?»
1: «Нет», — коротко ответил Дмитрий.
4: «Рассказывайте». «Потерпел крушение суборбитальный лайнер. Упал на окраину города. Около 100 пострадавших в критическом состоянии с тепловыми и радиационными ожогами везут к нам. Остальных разбрасывают по больницам, где еще есть тонатологи».
1: Дмитрий ошалел от таких перспектив.
4: «Но что я буду делать со всеми ними? Предел для тонатолога в 1 сутки человек 5, не больше. Я вызвал в больницу все смены, даже частных тонатологов». «Но меньше разговоров, молодой человек. Я уже направляюсь в реанимацию и жду вас».
1: Олег Денисович считался довольно сильным тонатологом, хотя практики у него не было 7 лет. Дмитрий в 3 глотка выпил остывший чай и благодарно кивнул медсестре.
4: «Спасибо, Наташ. Мне пора. У нас там намечается кризис. Локальный Армагеддон».
2: «Успехов, Дмитрий Александрович!»
1: Только и успела сказать ему в спину Наташа, когда он выбегал из психиатрического отделения. Когда он спустился в холл, уже начали прибывать первые бригады скорой помощи и просто легковые машины с потерпевшими. Главврач сортировал пострадавших. Тем, кто был в сознании, кололи обезболивающие и отправляли в обычное отделение. В состоянии комы — в реанимацию. Тех, кто не дотянул, до больницы обступали санитары и тонатологи. Дмитрий с удивлением заметил, что присутствовали практически все штатные тонатологи. И когда только успели доехать. Но вот ему поднесли носилки, и не осталось больше времени на размышления. Руки превратились в крылья, и облака упали навстречу тонатологу. Ниже, ниже, ниже. Темный шлейф совсем рядом. Когти цепляются за призрачную плоть, и воробушек, судорожно махая крыльями, несется вверх, к звездам. Быстрее, быстрее! Рядом умирают люди, а времени никак не хватает. Звезды ударили по глазам ослепительным светом, и Дмитрий увидел над собой не темную бездну, а серый потолок реанимации.
0: Рядом раздался хриплый стон. Подскочили санитары с инъекторами и вскоре унесли пациента. Но сразу же рядом появились очередные носилки. Облака окружатся вокруг маленькой слабой птицы. Видна тень. Вцепиться клювом, когтями и тащить, тащить, тащить! Вот они, звезды. Следующий. Хорошо, хоть большинство держалось до самой больницы. Только несколько пациентов умерли больше, чем 15 минут назад. Ими и занимались в первую очередь. В один из кратких перерывов Дмитрию показалось, что он увидел Евгения Шавкова рядом с пациентом, тело которого покрывали ярко-алые пятна с белыми вкраплениями пузырей. Скорее всего, сильный радиационный ожог. Но санитары задвинули ширму, и Дмитрий так и не понял, почудилось ему или нет. Что светило науки и звездетели экрана Шавковому здесь делать? Тонатолог уже сбился со счета. Вроде бы 10-й или 11-й. Поднесли нового пациента. Дмитрий с трудом поднял взгляд.
1: «Сколько?»
0: «Минут 10», — бросил санитар и побежал в холл. Прибыла новая партия. Но когда Дмитрий сорвался в облачный океан, он понял, что санитар ошибся. Тонатолог даже не чувствовал присутствия тени. Только на грани интуиции и рассудка теплилось ощущение, что еще можно спасти человека, но надо лететь вниз. И очень глубоко. Неуверенно взмахнув крыльями, Дмитрий ринулся сквозь облака. Довольно быстро миновав облачный край, тонатолог углубился в мрачные пещеры нижних ярусов. Вокруг бродили стаями шакалоголовые. Дмитрий пролетел между двумя фигурами. Его окатило пронизывающим холодом. Галлюцинация? Реальность? Такое ощущение, что все эти призраки набежали, как только почувствовали смерть людей. Хотя, может, это всего лишь совпадение. Гранитные лозы становились уже, извилистей. Просторные залы пещер встречались все реже. Дмитрий понял, что залетел слишком глубоко, но возвращаться не имел права. Ясно чувствовалась тень. Не обращая внимания на слабеющие крылья, тонатолог рвался вниз. «Рядом! Рядом!» Резко свернув налево, тонатолог помчался по горизонтальному коридору. Тень находилась на одном уровне, но где-то в стороне. Краешек крыла неловко зацепился за выступающий камень, и воробушек чуть не потерял равновесие. Тонатолог усиленно замахал крыльями, настигая тень-беглянку. Вот уже рядом. Резкий поворот. Отвесное падение вниз. Есть! Тень забилась в лапках. Дмитрий взмахнул крыльями и понял, насколько же она тяжелая. Слишком близко дно, слишком мало сил осталось в коротких воробьиных крылышках. Снизу тянул пронизывающий до костей ветер. Сквозь его нескончаемую песню угадывался далекий мрачный гул дна. Тонатолог изо всех сил замахал крыльями, но смог взлететь в лучшем случае на 4-5 метров. Сил не оставалось. Одно упрямство и долг. 2 метра вверх. Еще один. Дмитрий понимал, что сил на возвращение практически не осталось, но все равно не думал сдаваться. Даже мысли такой не было, чтобы бросить пациента. «Учителя из академии могли бы мной гордиться», — с усмешкой подумал тонатолог. Тень тянула вниз. Еле двигались скованные усталостью крылья. Дмитрий яростно зачирикал и попробовал вылететь из пещеры. Бесполезно. Крылья почти не слушались. Слишком многих он сегодня вытащил. «Вот и все», — мелькнула непрошенная мысль. Тонатолог расправил крылья, чтобы спланировать и не так быстро стать добычей того неведомого, что таилось внизу. Внезапно острые коготки вцепились в спину. Дмитрий удивленно вздернул голову. Какой-то воробушек взбивал крыльями воздух, вытаскивая тонатолога вместе с добычей. Довольно быстро вытянул из пещеры и понес через узкие переходы наверх. Дмитрий пытливо всматривался в оперение, пытаясь узнать спасителя. Воробей, судя по окраске самочка, повернул голову и старательно подмигнул тонатологу. И только теперь Дмитрий узнал окрас. Такой знакомый, такой родной, быть не может! Сердце затрепетало в радостном порыве. Изо всех сил врач замахал усталыми крыльями, помогая спасительнице. Пусть сил уже не осталось. Пусть! Теперь есть ради чего возвращаться, ради чего бороться. Пронзительно зачирикав, спасительница устремилась вверх, выдергивая уставшего танатолога с тенью из каменных лабиринтов нижних уровней. Стены растаяли призрачной дымкой облачного края, чтобы вскоре исчезнуть в ослепительном пламени звезд. И... Дмитрий вернулся.
5: Рядом сидел Евгений Шавков и внимательно за ним наблюдал.
4: «Я уже думал спускаться за тобой. Ты белый, как снег».
0: Рядом суетились санитары.
4: «Сколько еще?» — хрипло спросил Дмитрий.
5: «Уже все», — улыбнулся Евгений. «Можно отдыхать».
0: Он устало присел рядом с Дмитрием, протянул пачку сигарет.
5: «Ходишь?»
2: «Не курю, ты же знаешь».
5: «Так и не начал», — констатировал Шавковый, танатолог по найму.
4: «С нашей работой надо уметь расслабляться, Дима».
2: «А я не напрягаюсь», —
0: криво усмехнулся Дмитрий и поморщился. Острая боль резанула по сердцу. От Шавкового это не укрылось. Покопавшись в карманах, достал плитку черного шоколада.
5: «Держи. Тебе сейчас надо восстанавливать силы». И тихо засмеялся. «Я так и не отучился таскать в карманах сладости».
0: Закурив, он блаженно запрокинул голову.
4: «Знаешь, Димка, как бы тяжело ни было, я никогда не жалею, что выбрал именно это направление в медицине. Помнишь, как мы с тобой мечтали на первом курсе, что победим саму смерть? И как радовались, когда у нас определили способности к танатологии?»
5: «Помню», — улыбнулся Дмитрий.
4: «Рыцари в белых халатах. Сколько времени прошло?»
0: Танатолог развернул шоколадку и разделил ее на две половинки. Одну протянул Шавковому, от второй сразу же откусил большущий кусок.
4: «А ты не изменился, Дима. Да и ты тоже, слава богу. Хотя мне и казалось обратное, Женька. Я рад, что ты такой же.
5: И я рад, если честно.
4: Давай немного отдохнем, а потом пойдем выпьем красного вина за сегодняшний день и за нас».
2: «Обязательно, друг, но чуть позже, хорошо?»
0: Дмитрий аккуратно поднялся и сделал осторожный шаг.
4: «Вроде бы ноги держали, только спазмил желудок, требуя еще сладкого, да покалывало сердце. Но это ничего. Бывает».
5: «Ты-то куда?» – удивился Евгений.
4: «У меня неотложное дело», – светло улыбнулся Дмитрий. «Надо купить большущий букет цветов и встретить любимую девушку».

И заканчиваем мы на сегодня знакомство с творчеством Сергея Лукьяненко в его отдельных проявлениях рассказом, который называется «Восточная баллада о доблестном менте» с предисловием автора. Этот рассказ впервые вышел в свет случайно. Он, в общем-то, не предназначался для публикации, был просто маленькой шутливой историей, брошенной в компьютерную сеть Фидо. Но раз уж рассказ пробился на печатные страницы, наверное, он имеет право на существование. Пробивная сила текста тоже заслуживает уважения. Восточная баллада о доблестном менте. Дошло до меня, терпеливый читатель, хоть и не сразу, что не слыхал ты еще об отважном менте Акбардине и о том, как добыл он несметные сокровища. А история эта, достойная записи шилом на спине неверного, давно тревожила мою душу. Однажды темной ночью, когда благонадежные граждане халифата принесли хвалу эмиру и опустились почивать со своими женами, доблестный мент Акбардин обходил светлые улицы, не пренебрегая, однако, и темными. Был он хорош собой, крепок, кривонок, и глаз его правый был зорок. Заглянув за лавку Бут Аль-Назара, достославного торговца заморскими притираниями, отважный Акбардин почувствовал чье-то мерзкое дыхание. Свершив свое дело, ибо долго бродил он по светлым улицам, не пренебрегая и темными, Акбардин пошел на запад. И открылось мне, что увидел он грязного панка, спавшего в картонной коробке из-под заморских притираний. Был это панк из панков, с мерзким лицом, ужасной фигурой и велосипедным звонком в правом ухе. А запах его устрашил бы и более отважного, чем Акбардин, не страдая он в тот день от насморка. «Вставай, грязный панк, неугодный эмиру!» — воскликнул Акбардин. «Ибо я, мент от рождения, Акбардин, сын Аладдина, отведу тебя в позорное узилище!» Грязный панк проснулся и закричал: «Кто ты, смеющий посягать на мой сон, ибо я ужасен, проснувшись с похмелья!» Но Акбардин достал свою дубинку, и панк, упав на колени, взмолился: «О, не бей меня холодной резиной, Акбардин, сын Аладдина! Я не просто панк! Я панк из панков, зуб даю, я открою тебе великие тайны и приведу к несметным сокровищам. Только не бей меня по почкам, а также по тем местам, которые подсказывает тебе богатая фантазия». «Что ты можешь дать мне, грязнейший из грязнейших?» — поразился Акбардин. «Крепка моя хижина, и каждый день я имею хлеб с молоком, а по пятницам, да светится имя мира, большую рыбу в маленькой железной баночке». «О, я дам тебе могущество самого эмира!» — воскликнул.

0: Фанк. И знай же, что я бы и сам получил его, но мне в лом. У меня будет столько жен. А вот у тебя будет столько жен, сколько дозволено, и столько наложниц, сколько хочешь, и столько вкусной рыбы, залитой соусом из помидоров, что она не полезет в твои уста.
1: Говори же, если есть тебе что сказать, повелел Акбардин. И грязный Фанк, да забудется всеми его имя, киндер-сюрприз-бег, рассказал. Знай же, мудрейший из ментов и ментовейший из мудрейших, что происхожу я из славного рода киндер-сюрприз-бегов, да не оскудеет он. И был я славным ребенком, добрым юношей, пока судьба не покарала меня за многочисленные грехи. И решив, что мне все дозволено, отправился я в путешествие. И шел долго, ибо был пьян. И дошел, и... «И!» — воскликнул Акбардин. «И!» — развел руками грязнейший из панков. «Так что же мы ждем?» — удивился Акбардин. «Мой мотоцикл быстро, а дубинка резинова. Устрашим же сами себя!» И они вскочили на мотоцикл мента, причем Акбардин сел впереди, а презреннейший из панков, да забудется всеми его имя, киндер-сюрприз-бег сзади. И набегающий воздух обдувал Акбардина, и дыхание его было легко. А протертые шины скрипели на поворотах, и скрип тут был ужасен. И надо сказать у читателей, что в дни те съехались достославный халифат, многочисленные эмиры и короли. Обсуждали они великие дела, как менять медь на серебро и как пятью хлебами накормить всех желающих, а также съехались многочисленные челядь и челядь-челяди, и прихлебатели, и подпеватели, среди коих и был ваш покорный слуга. И многие менты великого халифата охраняли покой их. Увидев же друга своего Акбардина, которого ценили за веселый нрав и честность при игре в кумалок, решили они «неладно». И, решив так, вскочили они на свои мотоциклы, а у кого не было своих, на чужие, и понеслись за Акбардином. Столько песчинок не лежит на дороге, сколько ментов мчалось за отважным Акбардином. Ибо напряженной была обстановка в халифате, и, увидев их, разбегались презренные панки и забирались к сивнике хиппи, и рокеры притворялись собственными мотоциклами. И к исходу третьего дня, когда почувствовал усталость даже отважнейший из ментов, приехали Акбардин и киндер-сюрприз-бег к темной пещере. А товарищи Акбардина отстали, ибо были не столь проворны, как отважны. «О, мент из ментов!» — вскричал позорный панк. «Вот она, пещера мудрости! И зачерпнешь ты ее там столько, что сам халиф со слезами обнимет тебя и назначит визирем. А я теперь уйду, ибо мне в лом». «Подожди, вонючийший из моих седаков!» — воскликнул Акбардин. «Открой, кто хранит мудрость, ибо не бывает сокровищ без охраны!» И затрясся панк, обливаясь потом, и ответил: «Никто ее не хранит, тот и меня и пугает!» «Пойдем же!» — велел мент Акбардин. «Направлю я тебя вперед, дабы пожертвовать малоценным организмом в случае опасности!» И киндер-сюрприз-бег поплелся вперед, ибо никто еще не смел перечить Акбардину, да запомнится его имя. А пещера была темна, как совесть грешника, и длинна, как прегрешение усовестившегося. Трижды споткнулся киндер-сюрприз-бег, прежде чем дошли они до цели. «Вот!» — воскликнул презренный панк. «Вот он, источник мудрости, бьет ключом из алмазной чаши! Пей же, отважный мент, и отпусти меня спать, ибо я устал!» «О нет, хитрейший из хитрых!» — засмеялся Акбардин. «Выпей вначале сам, и бы мог ты замыслить худое против меня!» И панк выпил из источника, ибо Акбардин был силен, а его дубинка резинова. Даже мне, о терпеливейшие читатели, не доводилось видеть подобного. Опали с грязного панка коросты и лохмотья, стал он чист челом и сладок дыханием. Посмотрел ласково на Акбардина и сказал: «Пей же, мой добрый друг, станешь ты так же прекрасен, как я, и мудр, как халиф». Покачал головой Акбардин и сказал: «О нет, прекраснейший из панков, запрещено мне пить на службе, и чту я этот закон. Лучше зачерпну я побольше мудрости, а дома, после дежурства, вкушу ее с подобающей закуской». «Интересное решение», — заметил киндер-сюрприз-бег, просветлел обликом
0: и ушел в астрал.
1: А товарищи Акбардина, ждавшие приятеля у входа, не успели даже слезть с мотоцикла, когда увидели его светлый лик. Шел Акбардин твердым шагом, и в руках его был бурдюк с драгоценной влагой. «Вещественные доказательства», — сказал он друзьям, и, сев на мотоцикл, умчался, и никто не решился его переспрашивать, ибо дубинка его была резинова. Дома же, съев положенное и покурив запретное, сказал пресветлый Акбардин жене: «Завтра же будем любимцами халифа». И налил себе Акбардин из бурдюка

0: Прошло 3 дня и 3 ночи с тех пор. И вот, обходя светлые улицы, но не пренебрегая темными, увидел ментовейший из ментов, запомнится его имя Акбардин, грязного панка. «Что делаешь ты в этой грязи, светлейший из панков?» – поразился Акбардин.
1: «А что делаешь ты с этой дубинкой, мудрейший из ментов?» – съехидничал киндер-сюрпризбек.
0: Смутился Акбардин, что бывало с ним редко, и ответил: «Открылось мне, что хоть я и стал умнее визиря, но остался ментом, и не услышит моих слов халиф. Вот и обхожу я по-прежнему улицы». Протянул киндер-сюрпризбек. «Да умничал ты». И тогда огорченный Акбардин схватил его за шиворот и отвел в позорное узилище. Так и должно быть в нашем славном халифате, который так любят заморские короли, ибо западло каждому панку смеяться над ментами. Но все же в пути Акбардин и киндер-сюрпризбек беседовали о вечном. И беседа их была возвышена, как лавка Буут-Аль-Назара, и длинна, как ментовская дубинка. И такова мораль этой истории. Даже вкусив от мудрости, не равняйся с халифом. Не положено.
2: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал он летал, а тем, что не врет.
3: Каждую неделю в ночь четверга на пятницу с 0 до 2 абсолютно нереальные события в реальном времени.
4: Программа «Модель для сборки». «Модель для сборки».
3: 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью.
5: Незаметно присоединяйтесь.
3: Саундтрек DJ Incognito, текст читает Влад Коп. Модель для сборки не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов.
6: Присоединяйтесь.

0: Джордж Мартин. «Крест и дракон». «Ересь», — сообщил он мне. Солоноватая вода в его бассейне мягкой волной ударила в стенку. «Еще одна», — без особого энтузиазма осведомился я. «В эти дни они плодятся, как мухи». Ответ мой ему не понравился. Он шевельнул грузным телом, и на этот раз вода перехлестнула через край на капельный пол приемного покоя. Сапоги мои промокли насквозь. К этому я отнесся философски, тем более, что предусмотрительно надел самую старую пару, понимая, что мокрые ноги – неизбежное следствие визита к Таргатону Найнклариистун, старейшине народа Катан, архиепископу Весса, наисвятейшему отцу четырех законов, главному инквизитору Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа и советнику его святейшества Папы Нового Рима Дарина 21-го. «Будь ереси так же многочисленны, как звезды, любая из них не становится менее опасной, — святой отец отчеканил он. — И мы, рыцари Христа, должны бороться с ними всеми и с каждой в отдельности. Кроме того, эта новая ересь наиболее ужасна». «Да, мой господин, у меня и в мыслях не было оспаривать ваше мнение. Примите мои извинения. Просто я очень устал, выполняя задание ордена на Финнегане, и рассчитывал спросить у вас краткосрочный отпуск. Мне нужно отдохнуть, восстановить силы».
1: «Отдохнуть?»
0: Вновь меня окатило водой. Его черные без зрачков глаза мигнули. «Нет, святой отец, это невозможно. Ваше знание и опыт жизненно важны для дела, которое я

0: намерен поручить вам». Голос его чуть помягчел. «Я не успел ознакомиться с вашим отчетом по Финнегану. Вам удалось добиться желаемого?»
1: «Пожалуй, что нет, хотя я убежден, что мы возьмем верх. Церковь сильна на Финнегане. Когда мои попытки найти путь к согласию закончились безрезультатно, пришлось принимать более действенные меры. Нам удалось закрыть газету еретиков и их радиостанции. Наши друзья уверены, что обращение еретиков в суд ничем им не поможет».
0: «Так это блестящее достижение!» – воскликнул архиепископ. «Вы одержали победу во славу нашего господина и церкви!»
1: «Не обошлось без мятежей», – добавил я. «Погибло не менее сотни еретиков и дюжина наших людей, и я опасаюсь эскалации насилия. Наши священники подвергаются нападению, едва входят в город, где пустила корни ересь. Их лидеры рискуют жизнью, выходя за черту города. Я надеялся избежать ненависти и кровопролития».
0: «Достойно одобрения, но нереалистично». Архиепископ Таргатон вновь мигнул, и я вспомнил, что у народа Катан это движение век свидетельствовало о раздражении. «Иной раз не обойтись без крови мучеников. Впрочем, и еретиков тоже. Ради спасения души можно отдать жизнь».
1: «Несомненно», — торопливо согласился я. Таргатон славился своими пространными лекциями, и перспектива выслушивать его битый час меня не привлекала. В приемном покое человек попадал в экстремальные для себя условия, и мне не хотелось находиться в нем дольше, чем требовалось. Сочащиеся водой стены, влажный горячий воздух, да еще запах прогорклого масла, свойственный катанцам. Жесткий воротник натирал шею. Под сутаной я весь вспотел, ноги совсем промокли, начал ныть желудок. Я поспешил перевести разговор в деловое русло. «Вы сказали, что эта новая ересь куда опаснее остальных, мой господин?»
0: «Да».
1: «Где она зародилась?»
0: «На Орионе, планете в 3 неделях пути от Весса. Живут там только люди. Никак не могу понять, почему вас так легко совратить. Катанец, обретя веру, практически никогда не изменяет ей».
1: «Это известно каждому», — вежливо подтвердил я, не став, правда, добавлять, сколь ничтожно число катанцев, почитавших Иисуса Христа. Народ этот мало интересовался другими цивилизациями и путями их развития, и подавляющее большинство миллионов катанцев следовали своей древней религии. Таргатон Найнклариистум являл собой исключение из правила. Он был в числе первых новообращенных, когда 2 столетия назад папа Видас 50-й постановил, что священниками могут быть и не гуманоиды. Жили катанцы долго, так что не приходилось удивляться, что за 200 лет, благодаря своей несгибаемой вере, Таргатон поднялся столь высоко в церковной иерархии, хотя общее число крещенных катанцев не доходило до 1000. Каждая новая раздавленная ересь приближала Таргатона к красной шляпе кардинала. И, судя по всему, ждать оставалось 2-3 десятилетия.
0: «Наше влияние на Орионе невелико», — продолжал архиепископ.
1: Руки его, 4 толстые култышки зелено-серого цвета, двигались в такт словам, рассекая воду. Грязно-белые жгутики у дыхательного отверстия постоянно подрагивали.
0: «Несколько священников, несколько церквей, немногочисленное паство. Еретики числом превосходят нас на этой планете. Я надеюсь на ваш тонкий ум, вашу проницательность. Обратите этот недостаток в нашу пользу. Ересь лежит там прямо на поверхности, и, полагаю, вы сразу найдете ее слабые места. Поможете заблудшим душам вернуться на путь истины?»
1: «Разумеется, помогу. А в чем суть этой ереси? Что я должен разоблачать?» Мой последний вопрос указывал, сколь некрепка моя собственная вера. Причиной тому были те же еретические течения. Их убеждения и догматы крутились в голове и мучили ночными кошмарами. Где уж тут провести четкую границу между своей верой и чужой? Кстати, тот самый эдикт, что позволил Таргатону надеть сутану, привел к тому, что с полдюжины миров вышло из-под крыла Нового Рима. И те, кто последовал по этой тропе, видели проявление самой отвратительной ереси и в огромном инопланетянине, совершенно голом, не считая жесткого воротника на шее, плавающем передо мной в бассейне и олицетворяющем власть церкви. По числу верующих среди человечества, христианская церковь прочно занимала первую строку. Каждый 6-й человек был христианином. Но кроме церкви истинной насчитывалось еще 700 христианских сект, в том числе почти такие же многочисленные, как единственная истинная католическая межзвездная церковь Земли и 1000 миров. Даже Дарин 21-й, при всем его могуществе, был только одним из 7 носивших титул папы. Когда-то я не мог пожаловаться на недостаток веры, но слишком долго пришлось мне прожить среди еретиков и неверующих. И даже теперь молитвы не разгоняли мои сомнения. Поэтому я не испытал ужаса, только легкий интерес проснулся во мне, когда архиепископ поведал мне суть ереси Ориона.
0: «Они сделали святым Иуду Искариота».

Как старший рыцарь-инквизитор, я имел собственный звездолет, который назвал «Истинно Христово». До того, как попасть ко мне, он носил имя святого Фомы, но я счел это название несоответствующим кораблю, предназначение которого – бороться с ересью. На звездолете я был единственным пассажиром. Управлялся он экипажем из 6 братьев и сестер ордена святого Христофора-путешественника. Капитаном была молодая женщина, которую я переманил с торгового судна. Поэтому все 3 недели полета от Весса до Ориона я смог посвятить изучению еретической Библии, экземпляром которой снабдил меня один из помощников архиепископа. Толстым тяжелым фолиантом в кожаном переплете с золотым образом, с красочными голографическими иллюстрациями. Великолепная работа, выполненная человеком, влюбленным в уже забытое искусство книгопечатания. Репродукции картин, оригиналы, как я понял, украшали стены собора святого Иуды на Орионе, впечатляли. Мастерством тамошние художники ничуть не уступали таммервенцам и роходелийцам, расписавшим собор святого Иоанна на Новом Риме. На первой странице имелась сноска, что книга одобрена Лукианом Иудасоном, первым учителем ордена Иуды Искариота. Называлась она «Путь креста и дракона». «Истина Христова» скользил меж звезд, а я неспешно читал, поначалу делая пометки, чтобы лучше разобраться в сути новой ереси, но постепенно увлекся странной, захватывающей, фантастической историей. Слова дышали страстью, мощью, поэзией. Впервые я столкнулся со святым Иудой Искариотом, личностью сложной, честолюбивой, далеко не ординарной, собравшей в себе все плюсы и минусы человеческого характера. Сын проститутки, родился он в сказочно древнем городе-государстве Вавилон, в тот самый день, когда в Вифлееме на свет Божий появился наш Спаситель. Детство его прошло в канавах и подворотнях. Сначала он продавал себя, потом, став старше, предлагал желавшим утолить свою похоть других. Еще юношей он начал постигать азы черной магии и к 20 годам овладел ее премудростями, стал колдуном. Только ему удалось подчинить своей воле драконов, самых чудовищных созданий, огромных огнедышащих летающих ящеров Земли. Тогда-то его и прозвали Иуда Укротитель Драконов. Эпизод этот иллюстрировал великолепная картина. Иуда в темной пещере с горящими глазами взмахивает раскаленным добела бичом, не подпуская к себе громадного золотисто-зеленого дракона. Под мышкой у него корзина, крышка чуть сдвинута, из нее торчат головки 3 только что вылупившихся из яиц дракончиков. 4-й дракончик ползет по его рукаву. Этим кончалась первая часть его жизнеописания. Во 2-й он стал Иудой-покорителем, Иудой-королем драконов, Иудой из Вавилона. Верхом на самом большом из своих драконов, железной короной на голове и мечом в руке, он превратил Вавилон в столицу величайшей империи Древней Земли, простиравшейся от Испании до Индии. Он правил, сидя на троне драконе среди висячих садов, построенных по его приказу, и там он судил Иисуса из Назарета, пророка-бунтаря, приведенного пред его очи избитым и окровавленным. Иуда не отличался терпеливостью. Христос потерял еще немало крови, прежде чем кончился допрос. А так как Иисус не ответил на его вопросы, Иуда распорядился выбросить лжепророка на улицу, предварительно отрубив его ноги. «Целитель, излечи себя!» – презрительно бросил он на прощание. А затем пришло раскаяние. Видение в ночи, Иуда Искариот отказался от короны, черной магии, богатств, чтобы последовать за человеком, которого искалечил. Презираемый теми, кем он правил, он стал ногами господина нашего и год носил Иисуса на спине по дорогам, созданной им империей. А после того, как Иисус излечил себя, Иуда шагал рядом с ним, его верный друг и соратник, первый среди 12 апостолов. И, наконец, Иисус наделил Иуду даром понимать любой язык, вернул и осветил драконов, которых отослал прочь кающийся Иуда, и направил своего ученика в далекое странствие за океан, чтобы распространить слово мое там, куда я не могу прийти. Но однажды солнце померкло в полдень и задрожала земля. Иуда развернул драконов, и могучие крылья понесли его назад над бушующим океаном. До города Иерусалима он добрался слишком поздно. Иисус уже умер на кресте. В тот миг вера его пошатнулась, и 3 последующих дня великий гнев Иуды сотрясал древний мир.
Его драконы стерли с лица земли храм Иерусалимский, выгнали всех людей из города, обрушились на Рим и Вавилон. Сам он нашел 11 апостолов, допросил их и узнал, что один из них, Симон, прозванный Петром, трижды предал Спасителя. Собственными руками он задушил Петра и бросил труп на съедение драконам, а потом послал их зажигать повсюду погребальные костры в память Иисуса из Назарета. Но Иисус кликнул драконов, и когда те вернулись, все пожары погасли. Из их желудков изверглись части тела Петра, и он ожил. А Иисус назначил его главою церкви. А потом драконы умерли. Не только прирученные Иудой, но и все остальные. Ибо они являлись живым свидетельством могущества и мудрости Иуды Искариота, великого грешника. И он лишил Иуду дара понимать все языки и излечивать страждущих, и даже зрение, ибо вел тот себя словно слепец. На одной из картин слепой Иуда плакал над телами мертвых драконов. И он сказал Иуде, что долгие годы его будут помнить как предателя. И люди будут проклинать его имя, и все, что он сделал хорошего, будет забыто. И тогда же, потому что Иуда любил его всем сердцем, Христос оказал тому благодеяние, продлив жизнь, чтобы, бродя по свету, Иуда осознал свои грехи и получил прощение, после чего бы и умер. С этого и начался последний этап жизни Иуды Искариота, но длился он очень и очень долго. Повелитель драконов, друг Христа, превратился в слепого странника, отовсюду изгнанного, лишившегося друзей, бредущего по дорогам земли в бесконечной своей жизни, находя пустыню там, где когда-то гордо высились крепостные стены цветущих городов. А Петр, первый папа и его вечный враг, распространял повсюду лживую басню о том, как Иуда Искариот продал Христа за 30 сребреников, так что Иуда не решался даже называть себя подлинным именем. Одно время он представлялся тем, кто хотел знать, кто он такой, как странствующий Джу, потом используя много других имен. Жил он более 1000 лет и стал проповедником и целителем, любил животных, а церковь, основанная Петром, не переставала преследовать его. И в конце концов обрел он мудрость и успокоение души, и Христос спустился к его смертному одру, и они примирились, и Иуда прослезился. И прежде чем он умер, Христос пообещал ему, что он позволит некоторым помнить, каким на самом деле был Иуда, и с прошествием веков весть эта будет распространяться все шире, а ложь, выдуманная Петром, забудется. Такой была жизнь Иуды Искариота, изложенная в книге «Путь креста и дракона». В ней же имелись его проповеди и тексты неканонических книг, приписываемых ему. Перевернув последнюю страницу, я пошел к Арле Кпау, капитану истины Христовой. Арла, крупная флегматичная женщина, не испытывала особой тяги к религии, но я оценил ее мнение. Остальные члены экипажа, братья и сестры Ордена Святого Христофора, отшатнулись бы в ужасе, увидев, что у меня в руках. «Интересно», — прокомментировал Арла, возвращая мне фолиант. Я хохотнул. «И это все?» Она пожала плечами. «История занимательная, читается даже лучше, чем ваша Библия, Дэмиен, и не менее драматичная». «Согласен», — признал я. «Но это же чистый нонсенс. Смесь доктринерства, мифологии и суеверий развлекает, не лишено воображения, захватывает читателя. Но сколь нелепо! Разве можно поверить в драконов, в безногого Христа, а Петр, собранный воедино после того, как его сожрали по частям 4 дракона?» Арло усмехнулась. «Во всяком случае, не глупее превращение воды в вино, Христа, идущего по волнам, или человека, живущего в чреве рыбы». Арла любила подкалывать меня. Капитаном моего звездолета она стала со скандалом. Неверующих вообще предпочитали не брать на борт, но дело свое она знала, и мне нравился ее здоровый скептицизм, не дающий засохнуть моим мозгам. Да и ума ей хватало. Последнее я ценил куда больше слепого повиновения. «Разница есть», — упорствовал я. «Неужели?» Ее глаза впились в мои. «Ах, Дэмиен, признайтесь, книга вам понравилась».

системы новым папой или, по меньшей мере, добиться каких-то льгот от Нового Рима или Весса. Война бесконечная, битвы грязные и мерзкие. Они изматывают меня духовно, морально, физически. После каждой я более всего похож на выжатый лимон. Я постучал пальцем по кожаному переплету. Тут иное. Ересь, разумеется, должна быть раздавлена, но я с нетерпением жду встречи с этим Лукианом и Удасом. Какие великолепные иллюстрации! Арла, пролистывая путь креста и дракона, остановила взгляд на одной из них, едва ли не самой лучшей. Иуда, плачущий над драконами. Я улыбнулся, видя, что иллюстрация произвела на нее такое же впечатление, что и на меня. А потом нахмурился. Ибо я понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться.

0: I had some kind of mystical experiences. A kind of dream world appeared. Quite a feeling of oneness with the world. I would say mystical experiences.
1: Я понял, сколь серьезны трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. И так оно, собственно, и получилось, когда истина Христова прибыл в фарфоровый город Аммадон на планете Орион, где и обосновался орден святого Иуды Искариота. Орион, планету земного типа с мягким климатом, колонизировали 300 лет назад. Численность населения приближалась к 9 миллионам. В Аммадоне, единственном крупном городе, проживало около 2 миллионов. Высокий уровень техники обеспечивался главным образом импортом. Промышленностью Орион похвастаться не мог. Люди, однако, там жили творчески, но сферой приложения их талантов было искусство, пышно расцветшее на планете. Одним из принципов тамошнего общества являлась свобода религиозных убеждений, но религия была не в почете. Большинство населения предпочитало полагаться на себя, а не на Бога. На Орионе сосуществовали 1,5–2 десятка различных религий, в том числе и единственная истинная католическая межзвездная церковь, не так давно располагавшая 12 храмами. Теперь их осталось 9. 3 другие перешли под крыло быстро растущего ордена святого Иуды Искариота, который также построил еще 12 новых храмов. Епископ Ориона, темнокожий сухощавый мужчина с коротко стриженными черными волосами, не обрадовался моему приезду. «Дэмиен Харверис!» – изумленно воскликнул он, когда я появился в его резиденции. «Мы, разумеется, слышали о вас, но и представить себе не могли, что удостоимся чести увидеть вас, тем более принимать у себя. Число наше так мало!» «И продолжает уменьшаться», – прервал я его. «Поэтому господин мой, архиепископ Таргатон, и обеспокоился. А вот вы, ваше преосвященство, наоборот, похоже, абсолютно спокойны и даже не сочли нужным сообщить нам об активизации секты почитателей Иуды». Он был рассердился, но разом смирил гордыню. Рыцарь-инквизитор представлял немалую опасность даже для епископа. «Мы, разумеется, очень озабочены и прилагаем все силы, чтобы одержать верх над ересью. Если вы можете помочь нам советом, мы с радостью выслушаем вас». «Я инквизитор Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа», — сухо напомнил я ему. «И не раздаю советов, ваше преосвященство. Я действую. С этим меня послали на Орион. А теперь скажите мне, что вы знаете об этой ереси и ее первом учителе, Лукиане Иудасоне?» «Разумеется, отец Дэмиен». И епископ дал знак слуге принести поднос с вином и сыром, а затем начал излагать короткую, но динамичную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти об алый лацкан пиджака, пока черная краска не засверкала, изредка прерывая рассказчика вопросом. И прежде чем он дошел до половины, я принял решение лично навестить Лукиана. Из всех вариантов возможных действий этот представлялся мне наилучшим. Да я и сам хотел повидаться с ним.

0: Внешнему виду на Орионе придавалось немалое значение, поэтому я счел необходимым позаботиться о том, чтобы Лукиан сразу понял, с кем имеет дело. Надел лучшие сапоги, темные, ручной работы из римской кожи, которые никогда не бывали в приемном покое Таргатона, строгий черный костюм с широкими лацканами и жестким воротником. На шее висел превосходный крест из чистого золота. Воротник скрепляла булавка в форме меча, также из золота, знак рыцаря-инквизитора. Брат Деннис тщательно выкрасил мои ногти, они стали черными, как эбонит. Затем зачернил веки и ресницы и покрыл лицо тончайшей белоснежной пудрой. Я сам испугался, посмотревшись в зеркало. Столь грозный был у меня вид. Улыбнулся, но лишь на мгновение. Улыбка все портила. К собору Иуды Искариоты я отправился пешком. По широким золотистым улицам Аммадона, окаймленным алыми деревьями. «Шептуньи» называли их горожане. И действительно, длинные, свисающие с ветвей усики, казалось, что-то нашептывали легкому ветерку. Со мной пошла сестра Юдифь. Низенького росточка, хрупкая даже в комбинезоне с капюшоном, какие носили монахини Ордена Святого Христофора. С добрым, мягким лицом и чистыми, невинными глазами. Я ей полностью доверял. Она уже убила четверых, пытавшихся напасть на меня. Собор отстроили недавно. Величественный, полный достоинства, он возвышался среди цветочных клумб и золотистой травы. Сады окружала высокая стена. Снаружи ее украшали фрески. Некоторые из них были оригиналами иллюстраций, которые я видел в книге «Путь креста и дракона». И прежде чем войти в ворота, я остановился, чтобы еще раз полюбоваться ими. Фрески покрывали и стены собора. Никто не попытался остановить нас в воротах. Мужчины и женщины гуляли среди клумб или сидели на скамьях под серебряницами и шептуньями. Мы с сестрой Юдифь огляделись и затем зашагали к собору. И только начали подниматься по лестнице, как из массивных дверей вышел мужчина. Светловолосый, толстый, с окладистой бородой, в сутане из тонкой материи, не спадающей на ноги, обутые в сандалии. Нарисованные на сутане драконы несли на себе мужской силуэт с крестом в руке. Когда я поднялся по лестнице, мужчина поклонился мне в пояс.
1: «Отец Дэмиен Харверис, рыцарь-инквизитор», — он широко улыбнулся. «Приветствую вас во имя Иисуса и святого Иуды. Я Лукиан».
0: Я отметил про себя, что надлежит незамедлительно выяснить, кто из слуг епископа поставляет информацию культу Иуды, но лицо мое осталось бесстрастным. Все-таки прошел не один год, как я получил сан рыцаря-инквизитора, и подобных сюрпризов выпадало на мою долю с лихвой.
1: «Отец Лукиан Мо», — без улыбки пожал я протянутую руку. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов».
0: Он же улыбнулся вновь.
1: «Конечно, конечно, я в этом не сомневаюсь».

0: Мы прошли в просторный, но скромно обставленный кабинет Лукиана. Еретики не признают роскоши, с которой давно сроднились служители церкви. Из излишеств он позволил себе лишь одну картину на стене за его столом. Картину, в которую я уже влюбился. Слепой Иуда, плачущий над убитыми драконами. Лукиан тяжело опустился в кресло, указал мне на второе напротив стола. Сестру Юдиф мы оставили за дверями кабинета. «Я лучше постою, отец Лукиан», — ответил я, зная, что это дает мне определенные преимущества. «Просто Лукиан», — поправил он меня. «Или Лука, если предпочитаете. Мы не приемлем титулов». «Вы, отец Лукиан Мо, родившийся на Ариане, окончивший семинарию на Кетадее, бывший священник единственной истинной межзвездной католической церкви Земли и тысячи миров», — возразил я. «И обращаться к вам я буду, как требует того ваш статус, святой отец. И от вас жду того же. Это понятно?» «Да, конечно», — дружелюбно ответил он. «В моей власти лишить вас права приобщать святых тайн и отлучить от церкви за распространяемую вами ересь. На некоторых планетах я даже мог приговорить бы вас к смерти». «Но не на Ариане», — вставил Лукиан. «Нам свойственна веротерпимость. Кроме того, числом нас поболее». Улыбка снова заиграла на его губах. «Что же касается остального, нет возражений. Я давно никого ни к чему не приобщаю. Теперь я первый учитель. Долг мой — мыслить, указывать путь, помогать остальным обрести веру. Отлучите меня от вашей церкви, если это доставит вам удовольствие, отец Дэмиан. Ведь наша цель — осчастливить всех». «Вы изменили истинные веры, отец Лукиан». Я положил на его стол путь креста и дракона. «Но, как я вижу, нашли другую». Тут я позволил себе улыбнуться ледяной, внушающей ужас улыбкой. «С более нелепой выдумкой мне еще встречаться не доводилось. Но вы, наверное, скажете мне, что говорили с Богом, что Он поведал вам это новое откровение, чтобы вы могли очистить честное имя святого Иуды, не так ли?» Теперь уже Лукиан улыбался во весь рот. Сияющими глазами он поднял книгу со стола. «О, нет! Я все выдумал сам!»
1: «Что?»
0: Я не мог поверить своим ушам.
1: «Да, все выдумал. Разумеется, я пользовался многими источниками, в основном Библией, но, полагаю, большая часть креста и дракона – мое творение, и вы должны согласиться, получилось неплохо. Естественно, при всей моей гордыне я не мог поставить на титуле свое имя, но отметил, что она одобрена мною. Вы, наверное, заметили, на большее я не решился».
0: На мгновение я лишился дара речи, но достаточно быстро пришел в себя. «Вы меня удивили». Не оставалось ничего другого, как признаться в этом. «Я-то ожидал встретить безумца с больным воображением, убежденного в том, что он говорил с Богом. Мне уже приходилось иметь дело с такими фанатиками, но я вижу перед собой улыбающегося циника, высосавшего из пальца целую религию ради собственной выгоды. Знаете, фанатики и то лучше вас. Вы же недостойны даже презрения, отец Лукиан. И гореть вам в аду целую вечность».
1: «Я в этом сомневаюсь», — Лукиан по-прежнему улыбался. «Да и ваша оценка неверна. Во-первых, я не циник. Во-вторых, не имею никакой выгоды от моего дорогого святого Иуды. Честное слово. Будучи священником вашей церкви, я жил в куда большем комфорте. Я сделал все это, потому что таково мое призвание».
0: Я сел. «Вы меня совершенно запутали. Объяснитесь».
1: «А вот теперь я собираюсь сказать вам правду».
0: Тон его показался мне странным. Он словно произносил заклинание. «Я лжец».
1: «Вы хотите запугать меня детскими парадоксами?» — насупился я.
0: «Отнюдь». Опять улыбка.
1: «Лжец.
0: С большой буквы. Это организация, отец Дэмиан. Религия, если хотите. Великая и могучая вера. И я — мельчайшая ее часть».
1: «Такая церковь мне незнакома».
0: «Естественно, это тайная организация, другого и быть не может, вы понимаете? Люди же не любят, когда им лгут».
1: «Я тоже», — выдавил из себя я.
0: На лице Лукиана отразилась обида.
2: «Я же сказал, что это правда. Когда такое говорит лжец, вы можете ему поверить. Как еще мы можем доверять друг другу?»
1: «И вас много?» Я уже начал догадываться, что Лукиан такой же безумец, как и любой еретик, и столь же фанатичен в своих убеждениях. Но у него был более сложный случай. Ересь внутри ереси. А долг инквизитора требовал докопаться до самой сути.
3: «Много», — кивнул Лукиан.
0: Столь много, что вы бы удивились, отец Дэмиан, узнав точное число. Но кое о чем я не решаюсь сказать вам. «Так скажите то, на что решаетесь», — бросил я. «С радостью», — воскликнул Лукиан и Удасон. «Мы, лжецы, как и любая религия, принимаем несколько постулатов на веру. Вера, как вы понимаете, необходима. Есть положения, которые невозможно доказать. Мы верим, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Это один из наших догматов. Цель жизни — жить. Сопротивляться смерти, возможно, даже бросить вызов энтропии». «Продолжайте». Слова Лукиана против воли разожгли мой интерес. «Мы также верим, что счастье есть благо, поиском которого надобно посвятить себя». «Церковь не противится счастью», — заметил я. «Неужели?» — удивился Лукиан. «Ну да, не будем спорить. Какую бы позицию ни занимала церковь в вопросе о счастье, она проповедует веру в загробную жизнь, высшее существо и требует выполнения жестких моральных норм». «Истинно так. Лжецы не верят ни в жизнь после жизни, ни в Бога. Мы принимаем Вселенную, как она есть, отец Дэмиан, со всеми ее жестокими истинами. Мы, кто верит в жизнь и ценит ее более всего на свете, должны умереть. А потом не будет ничего, кроме пустоты. В жизни нашей нет цели, поэтики, смысла. Не найдем мы этого и в нашей смерти. Когда мы уйдем, нас будут вспоминать лишь непродолжительное время, а потом забудут, словно мы и не жили. Наши планеты и наша Вселенная лишь ненадолго переживут нас. Все поглотит ненасытная энтропия, и наши жалкие усилия не уберегут нас от такого конца. Вселенная исчезнет, как будто ее и не было. Она обречена, приходящая. Вечность — понятие недостижимое. Я сидел в кресле, а от слов Лукиана по телу моему пробегала дрожь. Рука моя гладила кресло. «Мрачная философия и насквозь фальшивая», — прокомментировал я его монолог. «Такие мысли посещали и меня. Наверное, все мы должны пройти через это. Но на самом деле все не так. И моя вера защитила меня от подобного нигилизма. Вера — надежный щит против отчаяния». «О, я это знаю, мой друг, мой рыцарь-инквизитор», — покивал Лукиан. «Рад видеть, что вы меня поняли. Вы почти стали одним из нас». Я нахмурился. «Вы ухватили самую суть», — продолжал Лукиан. «Истины. Великие истины. Да и множество тех, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере. Моей вере, вашей, любой другой. И все трын-трава, пока мы верим. Искренне и непоколебимо выбранную нами ложь». Он прошелся пальцами по окладистой белокурой бороде. «Наши психологи подсказали нам, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит. В Иисуса Христа или Будду, переселение душ или бессмертие, в силу любви или платформу политической партии. Все едино, они верят и счастливы. Отчаиваются, даже кончают с собой другие, которые ищут истину. Истин много, а вот вероучений не достает. Слеплены они плохо, на скорую руку, полны ошибок и противоречий. Ошибки эти порождают в нас сомнения. Вера наша теряет опору, а вместе с ней от нас уходит и счастье». Соображал я быстро и сразу понял, к чему клонит Лукиан и Удасон. «Ваши лжецы выдумывают вероучения». Лукиан улыбнулся. «И самые разные, не только религиозные. Подумайте об этом. Мы знаем, сколь сурова правда. Прекрасное куда более предпочтительно. Мы изобретаем прекрасное. Вероисповедание, политические движения, высокие идеалы, любовь и дружбу – все это ложь, обман. Мы придумывали их и многое-многое другое. Мы совершенствуем историю, мифы, религию, делаем их более прекрасными, более ясными для восприятия. Разумеется, и ложь наша зачастую несовершенна. Слишком могучи истины, но, возможно, придет день, когда мы предложим столь великую ложь, что в нее поверит все человечество. А пока приходится обходиться тысячами маленьких обманов. «Полагаю, до вас, лжецов, мне нет никакого дела», — ледяным голосом ответствовал я. «Вся моя жизнь посвящена одному — поиску истины». Лукиан снисходительно усмехнулся. «Святой отец Дэмиан Карверис, рыцарь-инквизитор, уж я-то вас знаю, вы сами лжец. Вы усердно трудитесь, ваш звездолет в постоянном движении, вы посещаете планету за планетой и на каждую уничтожаете дураков, мятежников и всех тех, кто смеет сомневаться во лжи, которой вы служите». если моя ложь хороша, зачем же вы покинули ее? Религия должна соответствовать культуре и обществу, идти с ними рука об руку, а не противостоять им. Если возникает конфликт, противодействие, ложь рушится, а с ней исчезает и вера. Ваша церковь годится для многих миров, святой отец, но не для Ариана. Жизнь тут легка, ваша же вера сурова. Здесь любят и ценят красоту, предложить которую вы не сможете. Поэтому мы улучшили вашу идею. Долгое время мы изучали эту планету, составили ее психологический профиль. Святой Иуда будет процветать на Ариане. Его судьба – многоликая драма, красивая, запоминающаяся. Эстетам она придется по душе. Жизнь его – трагедия со счастливым концом. На Орионе обожают такие истории. А драконы – какой изящный штрих. Мне представляется, ваша церковь напрасно их не использовала. Удивительные, очаровательные создания. Существовавшие лишь в мифах, напомнил ему я. «Едва ли», – он покачал головой. Смотрите сами, губы его разошлись в улыбке. Все возвращаются к вере. Можете ли вы знать, что в действительности произошло 3000 лет назад? У вас один Иуда, у меня другой. Мы оба опираемся на книги. Ваша правдивее? Вы впрямь в это верите? Я допущен лишь в первый круг Ордена Лжецов и не знаю всех наших секретов, но мне известно, что Орден наш очень древний. И я не удивлюсь, если окажется, что Евангелие написано такими же людьми, как и я. Возможно, Иисуса никогда и не было, как и Иуды. «Я убежден, что вы ошибаетесь», — возразил я. «А добрые сотни людей в этом здании искренне убеждены, что святой Иуда был таким и только таким, как написано в «Пути креста и дракона». Вера — это благо. Вы, наверное, не знаете, что с появлением на Ариане ордена святого Иуды число самоубийц сократилось на треть». Медленно я поднялся. «Вы такой же фанатик, как и любой еретик, когда-либо встречавшийся мне Лукиан Иудасон. Я жалею вас, потерявшего веру». Встал и Лукиан. «Пожалейте себя, Дэмиен Харверис. Я обрел новую веру и счастлив. Ваш же, дорогой друг, мучают сомнения, и душа ваша мечется, не находя покоя». «Это ложь!» Кажется, я сорвался на крик. «Пойдемте со мной». Лукиан коснулся маленькой пластины на стене, и картина, изображающая Иуду, плачущего над драконами, исчезла, открыв уходящие вниз ступени. В подвале высился большой стеклянный аквариум, заполненный зеленой жидкостью. В ней плавало нечто похожее на человеческий эмбрион, состарившийся и инфантильный одновременно с огромной головой и крохотным тельцем. От рук, ног, половых органов к стенам аквариума бежали трубки, исчезающие в каких-то машинах. Они и поддерживали жизнь этого уродца. Когда Лукиан включил свет, уродец раскрыл глаза. Большие, черные, они, казалось, заглядывали мне в душу. «Это мой коллега!» Лукиан похлопал по стенке аквариума. «Джон Азур Крест, лжец четвертого круга». «И телепат», — добавил я. На других мирах я сам организовывал погромы телепатов, в основном детей. Церковь учит, что сверхъестественные способности – происки дьявола, о них не упомянуто в Библии. Но я всегда сожалел об убиенных. «Джон узнал о вашем приходе, едва вы вошли в ворота, и сообщил мне. Лишь несколько человек знают о его присутствии в соборе. Помощь его для нас бесценна. Он распознает веру истинную и мнимую. В мой череп вживлен датчик. Джон может постоянно общаться со мной. Именно он вовлек меня в Орден Лжецов. Понял, что вера моя иссякает. Почувствовал глубину моего отчаяния». Уродец в аквариуме заговорил. Его металлический голос раздался из забранного решеткой динамика. «И я чувствую твое отчаяние, Дэмиен Харверис, опустошенный священник, инквизитор, задававший слишком много вопросов. Ты болен душой, устал, и ты не веришь. Присоединяйся к нам, Дэмиен. Ты долго, очень долго был лжецом». Мгновение я заколебался, задумавшись, во что я действительно верю. Начал копаться в душе в поисках моей веры, того огня, что когда-то поддерживал меня. Где она? Где непреложность учения церкви? Где живший во мне Христос? Ничего. Ничего-то я не нашел. Я был пуст, выжжен изнутри бесконечными вопросами и болью. Но когда я уже открыл рот, чтобы ответить Джону, Азору, Кресту и улыбающемуся Лукиану и Удасону, я нашел то, во что верил и верил всегда. Истина. Я верил в истину, даже если вера эта причиняла мне боль. «Он потерян для нас», — изрек телепат, носивший словно в насмешку имя Крест. Улыбка Лукиана потухла. «Неужели? А я так надеялся, что вы станете одним из нас, Дэмиан, ведь оставался один шаг». Внезапно меня охватил страх, и я чуть не кинулся вверх по ступеням к сестре Юдифь. Лукиан рассказал мне слишком много, и я отверг его предложение. Телепат почувствовал и мой страх. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дэмиан. Иди с миром. Лукиан не сказал тебе ничего особенного». Лукиан нахмурился. «Я рассказал ему немало, Джон». «Да, но может ли он доверять словам такого лжеца, как ты?» Маленький бесформенный ротик уродца изогнулся в улыбке. Большие глаза закрылись. Лукиан вздохнул и повел меня к лестнице. Лишь через несколько лет я понял, что лгал именно Джон Азур Крест, а жертвой его лжи стал Лукиан. Я мог причинить им вред, что, собственно, и сделал. Причем мне не пришлось прибегать к особым хитростям. У епископа нашлись друзья и в правительстве, и в средствах массовой информации. Деньги помогли мне самому свести знакомство с нужными людьми. Прежде всего, я выдал местонахождение Креста, обвинив его в том, что он использует свои сверхъестественные способности для воздействия на сознание последователей Лукиана. Мои друзья отнеслись к этим обвинениям вполне серьезно. Посланный к собору ударный отряд взял телепата под охрану, после чего... Нередко их боятся, а Крест еще обладал устрашающей внешностью. Короче, его оправдали по всем пунктам обвинения, но предложили незамедлительно покинуть Амадон. И он отбыл в неизвестном мне направлении, вполне возможно, что и на другую планету. У меня и не было желания отправить его за решетку. Суда над ним вполне хватило, чтобы в стене лжи, столь любовно сложенной Лукианом и Крестом, возникли трещины. Путь к вере тернист, но потерять ее можно очень легко, ибо малейшее сомнение начинает подтачивать, казалось бы, незыблемые основания. Мы с епископом трудились, не покладая рук, сея новые сомнения. Надо отметить, что лжецы поработали на славу. А Мадон, как и многие другие культурные центры, имел компьютерную систему, связывавшую школы, университеты, библиотеки, и любой желающий мог зачерпнуть из кладези мудрости, накопленной цивилизацией за многие тысячелетия. И при проверке обнаружилось, что истории Рима и Вавилона чуть подправлены. Трижды я нашел ссылки на Иуду Искариота. В одной он упоминался как предатель, в другой как святой, в третьей как покоритель Вавилона. Указывалось также, что именно он построил висячие сады и приводился так называемый кодекс Иуды. А согласно сведениям, хранящимся в библиотеке Амадона, драконы исчезли на земле во времена Христа. Мы вычистили всю эту ложь, выбросили из памяти компьютеров, хотя для этого нам пришлось заручиться поддержкой полудюжины нехристианских миров. Только получив от них официальные уведомления, библиотекари и академики Амадона признали, что дело не в простом споре двух религий. К тому времени орден святого Иуды, выставленный на показ во всей своей неприглядности, таял на глазах. Лукиан Иудасон уже перестал улыбаться и в основном сердито хмурился. По меньшей мере, половина его церквей закрылась, лишившись прихожан. Разумеется, ересь никогда не умирает полностью и окончательно, потому что есть те, кто продолжает верить, несмотря ни на что. И по сей день путь креста и дракона наверняка читают на Орионе в фарфоровом городе Амадоне под сенью шептуний. Мой пилот Арлок Бау и истина Христова доставили меня на Вес через год после моего отъезда. Архиепископ Тургатон дал согласие на отпуск, о котором я просил его ранее, и одержал еще одну победу. Жизнь в церкви текла, как и прежде, а орден святого Иуды Искариота получил смертельный удар, оправиться от которого уже не мог. Прибыв на Вес, я полагал, что телепат Джон Азур Крест ошибся, недооценив силу рыцаря-инквизитора. Потом, однако, мне вспомнились его слова. «Ты не сможешь причинить нам вреда, Дэмиан». «Нам? Ордену святого Иуды? Или лжецов?» Он лгал, думаю, сознательно, зная, что я пойду до конца, но сокрушу путь креста и дракона. Но не было для него тайны и другое. Я ничем не задену лжецов, даже не решусь упомянуть о них. Как я мог? Кто бы мне поверил? Величайший заговор, древний, как сама история, попахивало паранойей, тем более, что доказательств-то не было. Телепат лгал первому учителю, чтобы тот отпустил меня живым. Теперь я в этом не сомневаюсь. Отдавая меня Лукиану, крест подставил бы под удары себя и лжецов. Пойти на такой риск он не мог и пожертвовал Лукианом и Удасоном в его вымышленной религии, как пешками в большой игре. С тем я и покинул Вес, зная, что нет во мне другой веры, кроме как слепая вера в истину, которую я уже не мог найти в единственной истинной католической межзвездной церкви Земли и тысячи миров. Еще более я укрепился в этом за год отпуска, который провел в библиотеках Весса, Кетадея и Селии. Наконец я возвратился в приемный покой архиепископа. Мой господин, я стоял перед Таргатоном на Энкларии с Туном в самой худшей паре обуви. Я не могу больше выполнять ваше поручение. Прошу разрешить мне удалиться от дел.
2: Какова причина?
0: Легкая волна перехлестнула через бортик. Я потерял веру. Он долго смотрел на меня, мигая и мигая.
2: Ваша вера касается лишь вас и вашего духовника. Моя же забота – результаты. Вы блестящий специалист, Дэмиен, и мы не можем отпустить вас.
0: Истина делает нас свободными. Но свобода зачастую холодна, пуста и пугающая, в то время как ложь несет и тепло, и красоту. В прошлом году церковь даровала мне новый звездолет. Я назвал его «Дракон».
3: Штаба,

Ну, наверное, сейчас самое время... Да, Сергей поднимается на сцену, и после того, как нам дадут свет, хоть какой-нибудь, наверное, стоит пригласить на сцену автора Вадим Панов.

0: 4-5. Зайчик вышел пострелять. Так, передаю слово.
1: Хочу напомнить, что рассказ, который вы сейчас услышали, принадлежит сборнику «Семьи нет». Из этого сборника мы уже читали один рассказ уже пришедшего Лео Каганова. В прошлый раз «Продавец семейных чисел». А сейчас мы читали рассказ Вадима «Ангел». Я вот тут оставлю, можете в перерыве посмотреть. А пока мы вам на растерзание отдаем Вадима. Вот он. Кстати, кто не знает, сегодня по телевизору, по РЕН-ТВ, да? По каналу РЕН-ТВ идет сериал по одной из самых известных книг Вадима «Тайный город».
2: Здравствуйте. Поскольку я впервые здесь, модель для сборки, не ветеран, поэтому не очень хорошо знаю, что будет дальше. Пока могу поделиться только собственными ощущениями. Очень понравилось, но сегодня, можно сказать, случилась потеря девственности. Я впервые услышал аудиокнигу. Я не обманываю и не рисуюсь, я большим трудом воспринимаю литературный текст на слух, я предпочитаю читать, и поэтому вот впервые сегодня, насколько я знаю, в лучшем исполнении в сети, я услышал рассказ, да еще к тому же и свой, то есть произошла такая сама... Ну, при помощи, конечно.
3: У нас есть второй микрофон для того, чтобы зал его передать для вопросов. Как-то мы об этом не подумали, наверное. Или давайте я, может быть,
0: Ну, пока несут, давайте, у кого есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руки и, может быть, выходите сюда, если такая возможность есть, если вы не сильно далеко от прохода, и, может, передам микрофон. Молчание. Вопросов нет?
3: Исполнение понравилось.
0: Ну так только что, по-моему, об этом шла речь. А вот у вас какой вопрос?
3: Расскажите буквально о ваших планах.
4: Вопрос, собственно, простой. Какие дальше у вас планы, что вы, какие проекты у вас в дальнейшем будут? Ну и по поводу Герметикона, если можно, тоже планируется дальше?
2: Да, дальнейшие планы напрямую связаны как раз с Герметиконом, то есть у вас вопрос получился очень такой комплексный. Как раз сейчас я заканчиваю работу над следующей книгой из серии Герметикон, и я надеюсь, что зимой, в какой-то из месяцев, она выйдет, появится. Да.
3: Извините, а вот девушку можно тогда сделать?
2: А что вы сделали в таком сцене?
3: Как вы стали
2: писать? Не-не-не, сейчас. Ну, понимаете, я рассматривал этот рассказ как антиутопию своего рода. Я не особенно... Мне не особо нравится этот жанр, но иногда приходится в нем работать, потому что наша окружающая действительность дает возможность, дает богатую пищу для экстраполяции, посмотреть на то, что будет дальше. Вот если те тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, которые сейчас существуют, они будут дальше развиваться, и фантазия, ну, позволяет мне заглянуть чуть вперед и посмотреть, ну вот, хорошо, там два ведущих популярного шоу в Европе скушали кусочек друг друга в прямом эфире. А что будет дальше? Через 10 лет. Вот сейчас они показали, что это нормально, что это возможно, что это прикольно. А что будет через 10 лет, через 20? Это же интересно. Вот я попытался пофантазировать, и получился этот рассказ. Достаточно жесткий, но это антиутопия. По крайней мере, я надеюсь. Да.
3: Давайте я протранслирую вопрос. Мое упущение, наверное, недостаточно хорошо. Где существуют эти два мира? Они все-таки на Земле или это уже далекое будущее, колонизированное другим?
2: А это как раз и остается на ваше усмотрение. Где вы планируете... Ну, я вам показалось, этот мир возможен. Может быть, просто в моих кошмарах.
5: сказать спасибо за рассказ. И, на мой взгляд, это рассказ по современному Швецию. А вопрос очень простой. Сегодня как раз вот как Тайлер демонстрировал сериал. Мы его пропустили, но мы его потом посмотрим. Сиди все. А будет дальше, по третий сезон, четвертый и так далее. Первый, прошу, Роман, отлично.
2: Спасибо. Сегодня, да, вот уже прозвучало, сегодня была премьера второго сезона, и третий сезон он снимался этим летом, сейчас уже съемки завершены, началась работа постпродакшн, и мы надеемся, то есть пока это точно неизвестно, но возможно, что весной уже будет третий сезон.
6: Вадим, а вам самому нравится то, что получается из фильма? Вот так вы себе это представляли, по-другому?
2: Непростой вопрос, потому что вот я не зря начал с того, что я впервые сегодня слышал свой рассказ со стороны, да, как он звучит именно в голосе. Очень странное ощущение. Очень странное, непонятное. То есть где-то что-то кажется, что вот... А я бы по-другому прочитал, с другой стороны. А как ты своим сиплым голосом это прочитаешь? Я бы вот здесь вот сделал дополнительную паузу в том, кто наш тоже Станиславский, да? Вот. Поэтому я, кстати, в свое время разговаривал и с Сергеем Лукьяненко на эту тему. И вот слово «странный» — это то, что мы оба использовали. Вот смотришь, вроде все знакомо, вроде все понятно, вроде так, как тебе казалось, и как ты даже сам редактировал сценарий или писал сценарий, а все странно. Ну не так, потому что в голове по-любому что-то другое было. Вот примерно вот так. Странно.
6: А второй сезон мы с вами уже видели?
2: Да. Да, там о другом рассказывать. Можно смело смотреть новый совершенно сюжет. Ну, другие, конечно. Ну, понимаете, к счастью, учимся. Плохо, что начали совсем с подготовительного класса, но хорошо, что, по крайней мере, чему-то учимся, что-то появляется. Не было у нас опыта вот такого создания сериалов, именно вот фэнтези, мистика, да? Нету предложений, то есть те предложения по тем же спецэффектам, которые были, например, 2 года назад, когда мы только выходили с этим проектом, они потрясали своей, ну, очень серьезной, так сказать, со серьезным ценником, да. Сейчас уже меняются времена, появляются новые фирмы, новые люди, которые делают лучше и при этом, как бы, ну, вменяемо. Вот, поэтому учимся, стараемся, и, например, третий вот сезон сейчас, который снят, он уже, ну, совершенно другой. Да. Ну, поскольку приходится много думать и там, то все-таки, наверное, временем. Да. Так и подмывает сказать, что у меня замечательные родители, которые вовремя оставили меня в покое, не мешали мне заниматься и расти, чем заниматься тем, чем мне нравится, и спокойно расти и выбирать свой путь в жизни. На самом деле так действительно и получилось, потому что я сам выбрал и институт, я сам выбрал, чем потом заниматься, и дальше иду самостоятельно. Но я понял ваш вопрос. Естественно, я бы, так сказать, погрешил против истины, если бы ответил так, как собирался. Я думаю, все-таки больше мама, потому что она научила меня читать 4,5 года и постоянно подсовывала новые книги до тех пор, пока я их сам не стал брать с полки.
0: Да. Наверное, все. Давайте на этом... Если есть еще вот один вопрос, пожалуй, и на этом объявим антракт, потому что у нас еще один рассказ. Да?
7: Здравствуйте, я хотел бы задать такой вопрос. Сегодняшний рассказ, он несколько более общий. У меня, на самом деле, нет вопроса покупать бумажные книги, поэтому я считаю, что это рекламный день. На самом деле все просто. Там есть Амазон, там можно заплатить. Я понимаю, что когда я плачу на Амазоне, автор пропадает. Последние деньги. Вот если у всех есть аналогичные ресурсы на серии, для того, чтобы купить книгу, и они постулируют, что банк от автора, конечно, в итоге попадает в деньги. Вот это правда, есть какие-то ресурсы, я могу купить вашу книгу в электронном варианте, и знать, что я фактически не прав.
2: Да. Литрес. Вы это добивались? Вы там работаете? Я должен вам это сказать.
7: Я вас покупаю. И каждый раз, когда я плачу, маленькие сомнения, что я плачу из кармана не вам.
2: Если нет, не это вам... сайт, который, с которым у меня заключен договор. Белый сайт.
7: Я там вам договор.
2: Спасибо большое за вопрос. Спасибо, что вы подключили.
0: Спасибо вам. И надеюсь, что не последний раз. И не последний рассказ. Как можно больше хорошей литературы. Это требование всех наших слушателей, я уверен.
1: Хочу напомнить, что последний рассказ Вадима, который мы читали, был рассказ «Лайк». Может быть, кто-то и вспомнит. Рассказ тоже о несколько антиутопическом будущем, где все люди разговаривают исключительно смайликами.
0: Ну, а теперь небольшой перерыв, и минут через 10, максимум 15, мы продолжим.
8: Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Николая Калиниченко и Дмитрия Хомака «Воры в банке». Если вам нужны деньги, не стоит полагаться на милость Божию. Спасти принцессу от дракона, поменять неожиданно подвернувшегося коня на половинку царства с умеренным климатом и видом на море, вступить в право наследования захудалой провинцией. Посмотрите правде в глаза, у вас нет шансов. Лимит удачи был вычерпан много лет назад легендарными героями, и на долю потомков остались жалкие крохи, и найденный в грязи кошелек с десятком золотых расценивается как щедрый подарок судьбы. Можно, конечно, вооружиться дубинкой и выйти на темные осклизлые улицы, надеясь, что жертва найдет вас раньше, чем простуда или городская стража. Можно пойти в народ, предлагая темным крестьянам волшебные пятновыводители, магические мухобойки и уцененные индульгенции. А можно взять на вооружение опыт предыдущих поколений и расхаживать по питейным заведениям, предлагая желающим послушать истории о тех славных временах, когда царство меняли на пару не слишком породистых коней. В таком случае вам хватит хорошо подвешенного языка, цепкой памяти и устойчивости к хмельным напиткам. Старый Ламме был из таких.
9: «Историю, Ламме! Историю!»
8: Хмельные посетители таверны «Голубой кабан», покончив с употреблением грубой телесной пищи, возжелали теперь духовной.

0: Под пивко она завсегда неплохо идет.
1: «Только не ту, которая про глупого тролля и волшебный котел», наклонился к сказителю мрачный коптильщик в широкополой шляпе. «И не ту, что ты любишь рассказывать после восьмой кружки, ну, та, что про богатого мельника и золотого барана».
2: «Расскажи нам что-нибудь про любовь, про морскую деву и бедного рыбака», —
0: мечтательно выдохнула дородная Эльза, жена трактирщика. Ламме прочистил горло и многозначительно посмотрел на пустую кружку.
1: «Эля! Эля, сказителю!» — зашумела немногочисленная аудитория.
0: Эльза, всколыхнув пышным бюстом, лично отправилась на кухню. Ламма немедленно уткнулся в кружку и долго из нее не выныривал.
1: Однажды, много лет назад, на месте этого благословенного города, да-да, и этой трижды благословенной таверны, возвышался мрачный, угрюмый замок. В замке том обитал могущественный волшебник. Волшебник скучал. Вот уже много лет ни один искатель приключений не осмеливался переступить границу его владений. Ничто не могло развлечь старого мага. Ничто его не интересовало. Но однажды, хмурым ноябрьским утром,
3: «А чего нам здесь надо-то, любезный персен?»
0: Трюмо в очередной раз попытался перебросить крюк через замшелую замковую стену.
3: «Сокровища, друг мой! Несметные сокровища и богатства!»
0: Энтузиазму персена позавидовал бы любой уличный проповедник.
3: «Трактирщик в деревне сказал мне, что в этом замке некогда обитал могучий колдун». «Брось! Подвыпившие крестьяне сами придумывают эти сказки, чтобы пощекотать себе нервишки перед сном».
4: «Нет, ну, а вдруг?»
3: «Не дури! Если здесь кто и жил, то он давно отбросил и копыта, и рога, и свою богопротивную волшбу. Ты хотя бы накладку взгляни».
0: Персен в запале пнул покрытую лишайником стену и едва не поплатился за это. Старая кладка, не выдержав сотрясения, выпустила из своих объятий объемистый валун, и тот рухнул в пересохший ров, с хрустом врезавшись в панцирь некрупных размеров трилобита.
3: «Слушай, персен!»
0: Трюмо поскреб рыжую проволоку, заменявшую ему щетину.
3: «А может быть мы... Ничего-ничего! Мы войдем, заберем драгоценности и быстро канем в эту самую... в ленту, вроде того».
1: «Да нет же, я хотел...»
3: «Или все же в лепту?»
1: «Персен!»
3: «Ну, растворимся, исчезнем, рассыплемся в прах!» «Ворота! Исчезнем, словно дым!»
5: «Спокойствие, мой нервный друг, что?»
3: «Ворота открыты!»
0: Внутри замок выглядел ничуть не веселее, чем снаружи. Давящая и сочащаяся мрачность обстановки напомнила Персену подвалы Инквизиции, с которыми ему однажды довелось познакомиться несколько ближе, чем хотелось. Суеверный Трюмо нервно озирался, ожидая призраков, но углядел лишь пару влюбленных крыс. Друзья поднялись по пыльной лестнице, миновали заваленный пылью коридор и, с трудом открыв истерзанную временем и насекомыми дверь, вошли в огромный, чисто прибранный зал.
2: «Гляди, Трюмо! Здесь когда-то проходили пиры и оргии!»
0: Персен восхищенно огляделся.
2: «Представляешь? Благородные рыцари нажирались тут в мелкие дребезги, а потом приставали к прекрасным дамам!
0: Ну, те, что еще могли шевелиться.
1: Похоже, у них и сегодня намечается попойка».
0: Трюмо не сильно встряхнул замечтавшегося товарища и указал вперед. Посреди зала невозмутимо стоял длиннющий стол, плотно заставленный тарелками, блюдами, кувшинами, чашами и зачем-то канделябрами.
1: «Вот и дьявол!» — поперхнулся Персен. «Клянусь сапогами покойного папаши! Минуту назад здесь ничего такого не было!»
0: «А ведь это еда!» — мечтательно протянул Трюмо.
4: «Ловушка!» — поморщился маленький вор, давясь скупой мужской слюной. «Хотя... но все равно лучше не стоит».
0: Трюмо не отвечал, молча вгрызаясь в баранью ногу. Персен принялся убеждать себя, что не может такой богатый стол торчать посреди заброшенного замка, но доводы голода одержали сокрушительную победу над здравым смыслом.
6: «Приятного аппетита!»
0: — разнесся по зале натреснутый старческий голос.
6: «Добро пожаловать в замок Брин! Чувствуйте себя как дома!»
1: «Спасибо!» — пробурчал вежливый Трюмо.
6: «Не за что!»
0: — торжественно провозгласил голос.
6: «Кушайте на здоровье! А вот вы, досточтимый Персен-попрыгунчик, оставьте в покое этот кубок! Он не послужит вам ни в качестве холодного, ни в качестве метательного оружия.
7: Здравствуйте. Так и я имею честь беседовать с тем самым великим, непревзойденным, прославленным.
0: Персен небрежно поставил кубок на стол и развернулся. В зале кроме них никого не было.
6: Да. Вы поразительно догадливы, мой юный друг.
1: Так этот старый пень еще жив? Персен, ты утверждал, что он давно врезал дуба,
0: блеснул сообразительностью Трюмо. Раздался смешок.
6: Вы почти угадали, мой юный друг. Меня одолевает смертная скука. Лет 300 назад я собрался было покинуть этот негостеприимный мир. Да-да, чистая правда. Но воры... Ах, воры! Они заставляют меня вновь почувствовать себя молодым 70-летним магом. Ах, эти старые добрые времена! Подпиленные волшебные палочки, растворяющиеся мантии... Корсеты-удавки и мои любимые отравленные манускрипты. В те благословенные времена все казалось таким новым, оригинальным. Никогда не забуду, как заколдовал доспехи одного глупого, самоуверенного рыцаря. В сущности, ничего особенного. Тривиальные заклинания отождествления, но как же забавно они чавкали, закусывая хозяином. Впрочем, вам не понять.
0: Двери, к которым Персен пытался толкать дорвавшегося до еды Трюмо, с резким стуком захлопнулись.
6: Нет-нет, куда же вы? Законы гостеприимства не позволяют мне вышвырнуть вас прочь. Во всяком случае, не сейчас.
1: Ну вот, значит, можно доесть.
0: Трюмо, наконец, стряхнул с себя Персена и решительно направился к столу.
6: «Извините, многоуважаемый вор!»
0: Голос хозяина звучал насмешливо.
6: «Но мне кажется, будто ваше место за столом уже занято!»
1: «И... постой! Откуда взялись эти парни?»
0: Трюмо в замешательстве остановился. Персен выглянул из-за широкой спины своего друга и обомлел. Перед богатым столом недвижно замерли два едока. Одним из них был Трюмо, во втором маленький вор узнал себя.
6: «Забавно, мой милый Персен, не правда ли?»
0: Маг веселился.
6: «Вы здесь и там одновременно. Такое случается с теми, кто пытается ограбить мага, не обладая достаточной квалификацией. Те же, кто подобной квалификации обладают, стараются не подходить к подобным замкам ближе, чем на 5 лье. Надеюсь, теперь вы поинтересуетесь, почему я не испепелил вас на входе.
1: Мы тебе нужны, да?
4: Блеснул интуицией трюмо.
6: Блестяще, о многомудрый мордоворот. Просто блестяще. Вы просто читаете мои мысли. Но позвольте мне ненадолго утаить свои замыслы. А чтобы вам не было скучно,

0: Ирсен всегда подозревал, что существует на свете такое понятие, как уют. Доказательств, правда, у него не было до нынешнего момента. Ирсен огляделся и решил обозвать комнату, в которой он очутился, уютной. Слово, обретавшееся где-то на задворках лексикона, примерялось к обстановке. Огромная кровать с балдахином, цветной витраж, подсвеченный утренним солнцем, золотые канделябры, черномраморные колонны, обнаженные статуи. Слово удовлетворенно кивнуло. «Красота-то какая, а!» – подумал Персен. Чувство прекрасного ему отбили в детстве. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Откинув полог, попрыгунчик углядел здоровенное зеркало, в котором отражалась добрая треть комнаты, включая кровать, балдахин и его попрыгунчика физиономию. Персен дружелюбно помахал отражению рукой и только тут заметил, что из зеркала на него смотрит какая-то неизвестная до омерзения привлекательная рожа. Нервы воришки не выдержали. Вскочив, он кинулся к зеркалу, изображая свежепридуманные магические жесты, долженствующие отгонять нечистую силу. Отражение эти жесты старательно повторяло. Проведя еще пару опытов, Персен убедился, что тело мускулистого красавца с роскошной льняной гривой принадлежит ему. Искателю приключений неизвестно скольких, ну никак не менее 25 лет от роду. Старого тела, конечно, жалко. Оно было каким-то привычным, что ли? С другой стороны, это тело... Персен пристально рассматривал свою руку с длинными пальцами и холеными ногтями. Это тело, пожалуй, было не хуже. Через 3 минуты извертевшийся перед зеркалом герой решил, что лучше. Шуточки давешнего колдуна? Вряд ли. Чего бы вдруг мерзкому старикану понадобилось превращать его в писаного красавца? На необозримой кровати что-то зашевелилось. Персен осторожно отдернул полог и обомлел. На кровати лежала баба, то есть девушка. Такой красивой бабы, ну то есть девушки, он не видел даже при дворе королевы Элоизы, где служил трубочистом и сверху мог наблюдать всех фрейлин, служанок, кухарок и прачек. Дрожащий от волнения рукой, Персен откинул с фарфорового личика незнакомки непослушную янтарную прядь и наклонился, чтобы... «Ты что? Ты какого?» — поинтересовалась красавица. «Я тот, кому вы подарили эту ночь, мадемуазель». Персен очень старался быть галантным.
1: «Чего?»
0: Прекрасная женская ручка чувствительно ткнула Персена в глаз.
1: «Вот дьявол!» — выругалась принцесса, потирая отбитый кулачок. «Что это с моими руками?»
2: «Вероятно, вы ушибли свою прелестную ручку, а мою недостойную физиономию».
0: Запасы галантности стремительно подходили к концу. Сказывалось отсутствие тренировки. Персен даже в мечтах своих не заходил так далеко. Максимум, на что он мог надеяться, это соблазнить какую-нибудь служанку или украсть золоченый подсвечник из королевской опочивальни.
1: «Что ты несешь?»
0: Голос принцессы походил на пение серебряной флейты.
1: «Откуда ты взялся на мою голову? И где этот негодяй Персен? 1000 демонов ему в глотку!»
3: «Как это где? Да вот же я!»
0: Попрыгунчик задумался. Неужели он сообщил свое имя этой красавице? И если да, то зачем? Надо же быть таким неосторожным. Посмотрев на красавицу, Персен решил, что надо.

0: благочестивого Мавра.
1: Мавра! Ха! Ты спер ее у отца Игнасио, когда того переехала телега.
2: На лице красавицы нарисовалось замешательство.
1: Постой. Ты что, и вправду Персен?
0: Да.
2: А ты самая обворожительная и...
1: Трюмо?
2: Голос попрыгунчика дрогнул.
1: Нет, это не можешь быть ты! Ну, признайся, это ведь не ты! Как же это не я? А кто ж тогда? Не папа же римский? Да, не папа.
2: Скорее, мама. Персен редко поддавался панике. Сейчас был как раз такой случай.
1: Какая к свиньям собачья мама? Ты чего несешь? Да ты на себя посмотри, а лучше в зеркало.
2: Персен завороженно разглядывал открывшуюся картину. Принц и принцесса, словно вышедшие из волшебной сказки. Молодые, красивые. На душе у Персена было погано. Что делать, он не представлял. Внезапно зеркало пошло волнами, из которых постепенно выплыло знакомое бородатое лицо.
3: «Доброе утро, мои дорогие воры!»
2: Маг был сама любезность.
3: «Хорошо ли вам спалось? По вкусу ли вам эти молодые сильные тела?»
1: «Мерзкий старикашка! Ты во что меня превратил? Дай только добраться до тебя!»
2: От волнения высокая грудь Трюмо весьма аппетитно вздымалась.
3: «Что вы говорите, моя дорогая? Это слишком грубые слова для такого нежного создания. А вы, уважаемый Персен, как вам понравилось новое тело?»
0: «Ну, оно вполне приемлемо. Однако к чему весь этот маскарад, многоуважаемый маг?»
3: «Вам придется сыграть в одну игру. Старую, как мир, но не утратившую своей новизны игру. Люди всего мира играют в нее раз за разом. Вы будете играть, а я смотреть. Окажите уж мне услугу, потешьте старика».
0: «Так что же мы должны делать?»
2: Неприятное чувство зашевелилось в персеновой груди.
3: «Ничего особенного. Сущий пустяк. Вам предстоит навеки полюбить друг друга. Поцелуй истинной любви послужит ключом к освобождению от заклятия. А ваши настоящие тела послужат неплохими вешалками для шляп. Хоть раз в жизни займетесь полезной работой».
0: «Любить его? Этого вот?»
2: Персена передернула.
0: «Тело, конечно, завлекательное, но это ведь Трюмо!»
1: «Вот именно!»
2: — подала голос принцесса.
1: «А скажешь еще что-нибудь о моем теле, получишь в лоб!»
0: «Извини. С другой стороны, твои вот эти вот... груди... Ой!
3: Я обещал!» «Ну что ж, друзья мои... Полагаю, вы легко найдете общий язык. Прощайте!»
2: Хихиканье мага постепенно затихло вдали, и в зеркале отразились мрачная принцесса и задумчивый принц. Персен пригнулся и нырнул за угол. И вовремя. Изящная скамеечка для ног со свистом и воспоследовавшим хрустом пронеслась в каком-нибудь футе от запыхавшегося Персена.
1: «А ну-ка иди сюда, недоносок!»
2: Нежный голосок, подобный звону серебряных колокольчиков, произносящий нечто подобное, введет в ступор кого угодно. Персен слегка замешкался и едва не поплатился за это. Красавица в завлекательно разодранной ночной рубашке словно призрак выросла перед ним, размахивая весьма и весьма материальной кочергою.
0: «Стой!»
2: Персен едва увернулся.
0: «Да стой же, Трюмо!»
1: «Да что тут стоять во имя Люцифера и всех его присных? Сейчас я завяжу эту кочергу на твоей тощей шее.

0: лодке, и тогда отдохну».
1: Трюмо кинулся на Персена.
0: «Да, хорошо, приступай! И навсегда останешься в этом теле!»
1: Персен зажмурился в ожидании удара, но тот так и не соизволил последовать. Осторожно приоткрыв глаз, Персен углядел принцессу, опустившую кочергу. Ее зеленые глаза были полны слез, и так она выглядела еще прекраснее.
2: «В этом теле?»
1: Принцесса всхлипнула и шумно высморкалась в бархатную портьеру.
2: «По чьей вине я нахожусь в этом теле? Кто предложил ограбить замок? Кто кричал про сокровища, про то, что старик давно мертв?»
1: «Ну, хорошо, я немного ошибся, но ты же понимаешь, все мы можем ошибаться». Персен оказался в своей стихии, заговаривать зубы он умел превосходно. К тому же идея была такой заманчивой. «А если бы все получилось, кто бы первым сказал спасибо, попрыгунчик? Теперь я богат, я сыт и доволен жизнью. Кто, Трюмо?»
2: «Я?»
1: — неуверенно предположила принцесса. «Именно! Так что радуйся, не все еще потеряно. Твой предприимчивый и сообразительный друг найдет выход из положения. Кстати, долго ты еще собираешься бегать в этой драной распашонке? Оденься поприличнее и спускайся вниз. Устроим совет. Тем более, что после всей этой беготни не мешало бы пообедать». Персен вошел в злополучную пиршественную залу. Стол, до той поры удручающе пустой, мгновенно покрылся всевозможными кушаньями. Половину предложенных блюд попрыгунчик никогда не видел, вторую видел, но редко и преимущественно издалека. Из столовых приборов знакомым оказался только нож. Все остальное вызывало какие-то нездоровые ассоциации. Тем не менее, Персен был доволен. Он действительно проголодался. Из блаженного состояния поглощения пищи его вывел грохот подкованных сапог и отборная солдатская брань, произносимая нежнейшим ангельским голоском. Персен поднял глаза и обомлел.
3: «Трюмо! Где ты раздобыл свою старую одежду?»
2: «Она висела на стуле в спальне, представляешь? Вот только чертовы сапоги не держатся на ногах, и эти холмы!»
1: Трюмо раздосадованно потрогал свою новую грудь, чем вызвал у Персена легкий приступ удушья.
2: «Короче, куртку придется перекраивать. Да еще мои метательные ножи жутко потяжелели. И это все ты!»
1: Зеленые глаза Трюмо угрожающе вспыхнули.
3: «Эй, успокойся, мы же договорились. Лучше садись и поешь, это должно пойти тебе на пользу».
1: Совместная трапеза протекала в тягостном молчании. Тишину нарушало лишь сосредоточенное чавканье да редкие испуганные крики, когда некоторые блюда неожиданно подавали признаки жизни. Они лежали бок о бок на покатой крыше донжона. Полуденное солнце ощутимо припекало, но устойчивый ветер с моря не безуспешно боролся с жарой.
3: «Эх, ну я и объелся!»
1: Персен осторожно прикоснулся к надувшемуся животу.
2: «Угу, я тоже!»
1: Принцесса смачно рыгнула и повернулась на другой бок.
3: «Не объедался так с самого Белтайна», — продолжил Персен. «Помнишь, мы тогда выиграли у Бондаря половину быка?»
2: «Да, старинный трюк с утяжеленными костями еще работает. Ох, ругался же он тогда!»
1: Принцесса извлекла из ножен кинжал и принялась ковыряться в зубах.
3: «А ведь мы неплохо устроились. Нет, ну согласись, Трюмо, даже епископ не смог бы себе позволить такой роскоши».
2: «Облака»,
1: — тихо произнес Трюмо.
2: «Облака такие, ну такие. И этот лес вдали, он просто как это... И вообще, так бывает, когда с вечера нажрешься, как свинья, а утром совсем нет похмелья».
1: «Ты знаешь, Трюмо», задумчиво протянул Персен, «такой ты мне нравишься гораздо больше».
3: Бам!
1: Мы частенько говорим то, о чем лучше промолчать. Продолжение Рассказы Николая Калиниченко и Дмитрия Хомакова «Воры в банке» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Николай Калиниченко, Дмитрий Хомок. Воры в банке. Окончание. Солнце садилось за лес. Конечно, какой-нибудь министрель смог бы описать этот процесс гораздо красочней. Но для Трюмо было вполне достаточно и того, что недавно желтый, а теперь уже оранжевый шар исчезал за верхушками деревьев. Кошмарный день шел к концу. Кожаный доспех, еще не так давно родной и привычный, успел натереть весьма приличные мозоли в самых интересных местах. Любимые сапоги при каждом шаге норовились слететь с ноги, а стянутая ремнями грудь сильно болела. Трюмо тяжело вздохнул. Получилось еще больнее.
1: «Скучаешь?»
0: На стену опасливо поднялся Персен. Перед собой он нес большой, покрытый вмятинами щит. Трюмо удовлетворенно усмехнулся. Метать ножи он не разучился.
1: «Слушай, я решил, что надо как-то выходить из положения. То есть тебе, конечно, гораздо сложнее, однако надо что-то делать. Сгинь!»
0: Трюмо угрожающе развернулся к Персену, поигрывая кинжалом.
1: «Я понимаю, это тяжело, но, метая в меня ножи, ты... Дзинь! Ты ничего не добьешься!»
0: Трюмо было чрезвычайно паршиво, хоть плачь. Он и заплакал. Огромная зеленоватая луна взгромоздилась на небосклон, посеребрила верхушки дальних елей и будто бы с некоторой опаской осветила две стоящие на стене фигуры. Расстояние между фигурами было довольно приличным и, на взгляд Персена, безопасным.
2: «Эй, Трюмо! Ты все еще злишься на меня?»
3: «Не знаю».
0: Райские колокольчики звучали надтреснуто.
2: «Нам нужно серьезно поговорить».
3: «О чем?»
2: «Может, попробуем не мешать друг другу? Станем даже есть раздельно, если хочешь. Ведь должен же быть какой-то выход.
1: Я пока собираюсь исследовать местность, а ты... Ты можешь составить мне компанию».
3: «Я буду тренироваться».
0: Голосок принцессы обрел некоторую твердость.
2: «В смысле?»
3: «Тренироваться! С мечом и кинжалами! Пускай это и не мое тело, но я постараюсь, чтобы оно действовало как мое!»
0: Теперь в нежном девичьем голосе звучало так знакомое Персену упрямство его старого друга. Или все же незнакомое?
2: «Хорошо, так тому и быть!»
1: «Слушай, а ты придешь завтра на стену? Может быть, мы...»
3: «Даже и не думай об этом!»
0: Остричь длинные локоны не составило большого труда, но ситуацию это нисколько не улучшило. Кукольное личико, с тоскою взиравшее на Трюмо из зеркала, теперь казалось еще невиннее и свежее. После пары неудачных попыток железные тренировочные мечи и секиры пришлось заменить на деревянные. Однако, несмотря на неудобства, Трюмо упражнялся ежедневно. Персен лазил по замку и окрестностям, его подтянутая ладная фигура мелькала повсюду. Они встречались лишь вечерами в каминной или на стене. Этой ночью луна взяла выходной. Если бы ей довелось выйти на сверхурочную работу, она обнаружила бы, что дистанция между неподвижными фигурками существенно сократилась.
1: «Слушай, Трюмо, а каково это?»
3: «Что?»
1: «Ну, чувствовать себя женщиной».
3: «Я не чувствую себя женщиной».
1: «Однако ж ты не можешь помочиться со стены».
3: «Еще одно слово, и со стены полетишь ты».
1: «Да ладно тебе. Лучше посмотри, какое сегодня небо красивое».
0: Огонь в камине полыхал вовсю. Шаловливые языки пламени пытались вырваться из тесной каменной клетки, бросались искрами. Кресло, которое едва ли могло вместить прежнего, Трюмо сейчас казалось необъятным. Неслышно подошел Персен, снял с полки тяжелый канделябр, зажег свечи. За последние дни он сильно похудел и вроде бы даже стал ниже ростом, однако выглядел по-прежнему блистательно.
1: «Вина?» — неуверенно предложил попрыгунчик.
3: «Отыскал бы лучше где-нибудь пиво или браги».
2: «Думаешь, я не искал? Но в подвалах только вино. Одно только чертово вино».
3: «Подвалы?»
0: — оживился Трюмо.
2: «Вот здесь, похоже, он держит самое старое», — возвестил Персен, небрежным взмахом руки уничтожая труд многих поколений трудолюбивых пауков. Ряды здоровенных бочек уходили вдаль. Свет факела не позволял увидеть конца этой внушительной шеренги.
3: «Неплохо».
2: Трюмо осторожно провел пальцами по гладкой дубовой поверхности. От непрестанных упражнений с мечом нежные девичьи руки несколько загрубели, но не настолько, чтобы не ощутить холод старых досок и покой хмельной влаги под ними.
1: «Представляешь, сколько можно было бы выручить золота за все это хозяйство?» — мечтательно протянул Персен. «Мы купили бы таверну! Дюжину таверн! Да что там, сотню!»
3: «Зачем тебе таверна?» — удивился Трюмо. «Здесь есть все, что надо, и никто не вышвырнет тебя за то, что ты орешь непристойные песни, крушишь мебель или пристаешь к ба...»
2: Дисквалифицированный специалист по пьяным дебошам замолк на полуслове.
1: «Понимаешь, Трюмо, это все для благородных. А мы с тобой...»
2: Персен задумался. «Мы с тобой...» «Да, мы с тобой. Впрочем, не сбегать ли мне за посудой?»
1: «Я тебя люблю! Как эту, как там ее, не подумаю, чего плохого! Как сестру люблю! И уважаю тоже как сестру! Хоть ты, конечно, и гад!»
2: Неожиданно завершил попрыгунчик, испытывавший серьезные проблемы с изложением разбушевавшихся мыслей. Те норовили вырваться на волю одновременно, и на обуздание их у Персена уходили почти все наличные силы. Голова его покоилась на коленях Трюмо. Пить было несподручно, но в целом ничего себе.
1: «А вот я тебя не люблю, но тоже уважаю. Ты хороший, честный негодяй. Я рада, то есть рад».
2: Хрупкая конституция Трюмо не способствовала потреблению алкоголя в таких количествах.
1: «Заберите меня отсюда!» — неожиданно завопила принцесса. «Домой хочу!»
3: «Ты донесешь меня до моих покоев?»
2: — доверчиво поинтересовалась она у Персена.
4: «А то!»
2: Ночь — время темное, таинственное. Ночью случаются такие вещи, о которых потом помнишь всю жизнь. Днем они тоже случаются, но день, согласитесь, время не слишком таинственное и уж никак не темное. Настрой не тот. Персен дорого бы дал, чтобы забыть о той ночи. Попрыгунчик несся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Он обыскал уже весь замок, но Трюмо пропал. «А что, если она... если он... что тогда?» Персен на бегу отмахивался от мерзопакостных мыслей. «Только бы найти, только бы успеть, не дать свершиться!» Персен был уверен, что-то в подобных случаях должно свершаться. «Проклятие! К чертям проклятие!» Попрыгунчик вихрем взлетел на крышу донжона и увидел хрупкую фигурку Трюмо в свете зарождающегося утра. Персен неуверенно приблизился, снял куртку и, помедлив, набросил ее на нежные девичьи плечи.
3: «Трюмо, я ведь не хотел», — опасливо начал маленький вор. «Мы напились, и ты... «Никогда не думала, что это так больно», —
2: прошептала принцесса.
1: «Это инстинкт! Или инстинкт... Черт, какая разница!»
2: Попрыгунчик бормотал какую-то чушь, первый раз в жизни не находя нужных слов.
3: «Какая разница?»
2: — эхом отозвался Трюмо.
1: «Да, так вот я собирался... Эй, ты что делаешь?»
2: Руки принцессы крепко обвили шею Персена. Лицо принцессы приблизилось, от него пахло сегодняшней ночью. Попрыгунчик закрыл глаза и... прибольно ударился носом о край золотого кубка.
1: «Великолепно!»
2: Мерзкое хихиканье раскатилось по зале, пронеслось над пыльным столом и заглохло в истлевших гобеленах.
1: «Уже разобрались. Шустрые какие, а?»
4: «Эй, Это что такое?
2: Трюмо удивленно разглядывал баранью ногу, которую сжимал в руке.
4: Ага. Пирсен, ты тоже здесь?
5: Ну а куда я денусь?
2: Вместо вина в кубке обнаружилась лишь пыль, так что маленькому воришке пришлось чихать, кашлять и тереть глаза одновременно. Присутствующие смотрели на него с неподдельным интересом.
6: «Потешили, старика, потешили!» — продолжал меж тем маг. «Использовать алкоголь для преодоления естественных барьеров, двойных, заметим, барьеров, идея весьма интересная. Я как-то не думал о такой возможности. А сейчас вы можете получить обещанную награду. Сокровищница в полном вашем распоряжении».
2: «Мы еще и круче можем!» — радостно ляпнул Персен. «Правда, Трюмо?» Насупленное чело великана отражало мучительную работу мысли. Пришла его очередь оказаться в центре внимания. Зрелище было величественным.
4: «Так ты что, гад, подглядывал за нами?» — взревел Трюмо.
2: Персен пошатнулся, уронил глухо брякнувший мешок, попытался его поднять и в изнеможении опустился на землю. Закон всемирного тяготения одерживал победу над алчностью. Мешочек на шее, два кошеля на поясе и парадный шлем безвестного императора стремились к земле, невзирая на персеново сопротивление. Золото стремилось на родину, в недра.
4: «Я больше не могу!» – прохрипел Персен, сдергивая драконоподобное чудище с головы. «Приехали!»
2: – пыхтящий Трюмо обрушился неподалеку. Устрашающих размеров телега, скрипнув, остановилась.
4: «Вот вредный старик, а! Не мог лошадей наколдовать!»
5: «Лошадок ему!»
2: Персен, наконец, справился с ремнями золотого, ну или очень похожего на золотой доспеха, и принялся стягивать поножи.
5: «В любом случае, на подходах к деревне добро надо будет прикопать».
4: «Да, надо».
2: Голос Трюмо звучал как-то потерянно.
4: «Теперь все изменится».
2: «Изменится», — эхом отозвался Трюмо. Взгляд великана был устремлен куда-то за горизонт. Воспоминания — страшная сила. Большую часть времени они лениво ползают на задворках сознания, словно жирные мыши в богатом погребе. Но стоит ненадолго отвлечься от дел насущных, расслабиться, и тишайшая мышь превращается в опаснейшую тварь, норовящую из-под тишка пронзить ваше сердце острым клинком ностальгии.
5: «Мы богаты и можем позволить себе все, что угодно! Можем, Трюмо!»
2: Добытое богатство от чего-то не грело душу Персена так, как грели мечты о нем.
4: «Конечно, можем».
2: Трюмо предавался воспоминаниям, внимательно разглядывая безрадостный пейзаж.
5: «Мы купим таверну или нет, замок», — неуверенно предложил попрыгунчик. «Ну, не такой, конечно, здоровый, как Брин, а небольшой, уютный. И там обязательно будет стена, и донжон с плоской крышей, и...»
4: «Трюмо, да что с тобой?» «Прекрати».
5: «Что прекратить?»
4: «Да прекрати же!»
5: «Что?»
4: «Перестань разговаривать о деньгах. Лучше скажи, что нам делать?»
2: Таким мрачным Трюмо не выглядел даже с похмелья.
5: «А, ты об этом?»
2: Персен помрачнел.
5: «Ну так мы никому не скажем. К тому же у нас есть деньги, и мы сможем превосходно развеяться, забыть обо всем».
4: «Нет».
2: «Может быть». Персен пристально разглядывал полированный доспех. Отражению явно было тоскливо.
4: «Я знаю, что нужно делать».
2: Трюмо на удивление легко вскочил.
5: «Ты же не хочешь сказать, что
4: мы возвращаемся?»
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Магу снились кошмары. Сильный ливень барабанил по крыше башни, и старику казалось, будто демоны преисподней явились по его душу. Демоны вопили дурным голосом, звали мага по имени и по матушке до самого рассвета. А утром ворота содрогнулись от мощного удара. Ругаясь, маг выбрался из постели и, с трудом нашарив под кроватью шляпу-невидимку, нахлобучил ее на морщинистую лысину. Влез в тапочки, накинул мантию поверх ночной рубашки и, прихватив любимый зонтик, вышел на стену. Накрапывал дождь, и края раскрытого зонтика слегка выдавались за пределы поля невидимости, но в таком тумане это было незаметно.
7: «Кто посмел нарушить мой покой?»
2: Начал было маг, но закашлялся.
7: «Кого там принесло в такую рань?»
2: Из плотного, хоть на хлеб маш тумана, показались две мокрые фигуры.
5: «Господин маг, не могли бы проявиться ненадолго?»
2: Ферсен неуверенно переминался с ноги на ногу.
5: «У нас к вам небольшое деловое предложение».
4: «Верни все, как было», — бухнул трюмо.
3: «И что дальше?»
2: — спросила жена трактирщика.
8: «И все».
2: Ламме поднял со стола опустевшую кружку и выразительно посмотрел на Эльзу.
8: «Ну нет. Или ты рассказываешь, что было дальше, или ноги твоей больше здесь не будет». «Прекрасно».
2: Ламме хитро глянул на слушателей и продолжил медовым голосом.
8: «И жили они долго и счастливо, и умерли своевременно. Говорят, что их дети и внуки основали поселение, на месте которого затем возник город. Прекрасный, гостеприимный город, таверны которого весьма щедры на пиво и закуску для бедных путников. Этот вот самый город», — уточнил он.
2: Публика потрясенно молчала.
4: «Я всегда подозревал, Эльза, что на самом деле ты мужик», — пробормотал трактирщик.
2: Увесистая дубовая табуретка с грохотом врезалась в стену. Вы слушали рассказ Николая Калиниченко и Дмитрия Хомака «Воры в банке».

Приветствую всех собравшихся у радиоприемников. В эфире «Модель для сборки». Сегодня в программе рассказы мексиканского писателя Хуана Хосе «Ореолы». Рекламное объявление. Всюду, где присутствие женщины затруднительно, неудобно или вредно, будь то альков холостяка или концентрационный лагерь, настоятельно рекомендуем использовать пластисекс. Командиры как в армии, так и на флоте, а иногда и директора исправительных и учебных заведений открывают своим подопечным широкий доступ к этим привлекательным и гигиеничным созданиям. Теперь мы обращаемся конкретно к вам, и неважно, везет вам в любви или нет. Мы предлагаем женщину, о которой вы мечтали всю жизнь. Она управляется посредством автоматического пульта и сделана из синтетических материалов, которые воспроизводят по желанию самые явные или самые тайные особенности женской красоты. В продаже имеются высокая и стройная, маленькая и полная, светлая или смуглая, рыжая или блондинка. Предлагаем к вашим услугам целую армию визажистов, мастеров пластики и дизайна, живописи и рисунка.

умелых лепщиков и формовщиков, специалистов в области кибернетики и электроники, которые могут оживить для вас мумию времен 18-й династии или вытащить из ванной самую яркую кинозвезду, всю в сверкающих каплях ароматизированной воды. Мы можем прислать вам готовые образцы всех красавиц прошлого и настоящего, а также принимаем заявки на изготовление специальных моделей. Если чар мадам Рекамье недостаточно, чтобы забыть ту, что вас бросила, пришлите нам фотографии, документы, параметры, предметы туалета и восторженное описание. Вы будете управлять ею с помощью пульта, пользоваться которым так же легко, как переключать кнопки телевизора. Если вы располагаете достаточными средствами, ее глаза могут быть из изумрудов, бирюзы или черного янтаря, губы из кораллов или рубинов, зубы из жемчуга и так далее и тому подобное. Наши дамы совершенно не деформируются и не мнутся, сохраняют свежесть лица и красоту линий, говорят «да» на всех языках мира, живых и мертвых, поют и танцуют все, что пожелаете из модного репертуара. Лицо делается по оригиналу, но можно изменять его с помощью соответствующих косметических средств. Рот, носовые полости, внутренняя поверхность век и другие слизистые оболочки сделаны из мягчайшей губки, насыщенной питательными и стимулирующими веществами различной консистенции, выделенной из морских водорослей и лекарственных трав, с прекрасно регулируемой степенью возбудимости и витаминизации. «Мед и молоко под языком твоим», сказано в «Песне песней». Вы можете превзойти в наслаждении царя Соломона. Смешайте козье молоко с пчелиным медом. Залейте смесь в черепной резервуар вашей пластисекс. Добавьте по вкусу красного вина или бенедиктина, и вы почувствуете, как райские реки потекут в рот при долгом питательном поцелуе. Использование молочных желез в качестве сосуда для вина нами уже запатентовано. Наши Венеры имеют гарантию на 10 лет безупречной службы, приблизительный срок годности любой супруги, за исключением случаев садистского обращения. Их вес, как и у всех женщин из плоти и крови, точно определяется и в 90% соответствует весу воды, которая циркулирует в мельчайших пузырьках по их губчатому телу, оснащенному венозной системой электрического подогрева. Так достигается ощущение игры мускулов под кожей и гидростатический баланс мягких тканей при движении. Когда термостат регистрирует сильное повышение температуры, на поверхности кожи выступает солоноватый пот. Вода выполняет не только физические функции обеспечения пластичности, но и, собственно, физиологические и гигиенические. Выход воды наружу гарантирует быструю и полную очистку пластисекс. Каркас из магния, не ломающийся даже при самых страстных объятиях и спроектированный по образцу человеческого скелета, обеспечивает любые позы и движения пластисекс. Немного потренировавшись, можно танцевать, делать гимнастические или акробатические упражнения, драться и вызывать в ее организме более или менее энергичные реакции. Будучи послушными, пластисекс, тем не менее, обладают большой мощностью, так как снабжены электрическим двигателем в пол лошадиной силы. Что касается волос на голове и прочего волосяного покрова, мы производим ацетатную нить, имеющую характеристики женского волоса и даже превосходящего последней по своей красоте, текстуре и эластичности. Вы привыкли получать удовольствие от обоняния? Настройте шкалу запаха. От легкого аромата подмышек, созданного на основе экстракта сандала и мускуса, до самых крепких испарений загорелой и спортивной женщины. Выбирайте обычная масляная кислота или самые тонкие продукты современной парфюмерии. Нюхайте по своему вкусу. Обонятельная и вкусовая гамма естественным образом распространяются и на дыхание, ведь наши Венеры дышат равномерно или учащенно. С помощью специального регулятора осуществляется контроль ритма дыхательного обмена от обычных вздохов до страстных стонов. Сила и скорость сердцебиения соизмеряется автоматически. Что касается аксессуаров, пластисекс соперничает в роскоши нарядов и украшений с самыми знаменитыми женщинами. Обнаженная, она не имеет себе равных. Достигшая половой зрелости или нет, юный цветок или сочный осенний плод со всеми нюансами, характерными для каждой расы или смешения рас. Для ревнивых любовников мы усовершенствовали многовековую форму пояса верности. У нас это стальной футляр по форме тела, который превращает женщину в неприступный бастион. А что касается девственности, каждая пластисекс снабжена автоматическим устройством, разъять которое не может никто, кроме вас. Эта пластиковая плева является нашим знаком качества. Ее схожесть с оригиналом столь велика, что, будучи порванной, сокращается сама по себе, образуя небольшие утолщения кораллового цвета, так называемые лоскуты девственности. Плевы.
неизменно следуя четкой линии коммерческой этики, которую выработали, мы хотим развеять слухи более или менее типичные, которые распускают о наших Венерах некоторые клиенты, страдающие неврозом. Говорят, мы создали женщину столь совершенную, что некоторые модели, страстно любимые одинокими мужчинами, забеременели, а другие периодически страдают некими женскими расстройствами. Явная ложь! Хотя наш отдел исследований работает во всю мощь и утроил свой бюджет, мы не можем пока похвастаться, что освободили женщину от ее столь тяжкого бремени. К сожалению, нельзя столь же решительно опровергнуть сообщение, опубликованное одной безответственной газетой, о том, что некоторый неопытный юноша умер, задохнувшись в объятиях пластиковой женщины. Не отметая возможность несчастного случая такого рода, мы утверждаем, что сие может произойти только в силу непростительной небрежности. Моральный аспект нашей продукции до сих пор не был достаточно освещен. Наряду с социологами, которые хвалят нас за мощный удар, нанесенный по проституции, в Марселе есть дом, который мы уже не можем назвать плохим словом, так как в нем работает исключительно пластисекс. Есть и те, кто обвиняет нас в поощрении маньяков, страдающих инфантилизмом. Подобные перестраховщики намеренно забывают такие характеристики нашего изобретения, которые обеспечивают своему счастливому обладателю не только физические, но и чисто интеллектуальные и эстетические удовольствия. Как и следовало ожидать, религиозные секты прореагировали на данную проблему по-разному. Самые консервативные церкви упорно поддерживают обет воздержания. В лучшем случае квалифицируют того, кто совокупляется с неодушевленным предметом, как мелкого грешника. Тем не менее, одна отколовшаяся от мормонов секта уже отпраздновала несколько свадеб между прогрессивными представителями мужского пола и очаровательными синтетическими дивами. Хотя мы воздерживаемся от высказывания своего мнения насчет этих пока незаконных союзов, нам очень приятно сообщить, что и по сей день они по большей части счастливы. Только в редких случаях супруг ходатайствовал о мелких изменениях или усовершенствованиях. Однако не было и речи о полной замене, эквивалентной разводу. Нередки случаи, когда давно состоящие в браке клиенты просят изготовить верную копию своих жен, обычно с небольшими поправками, желая воспользоваться ею, не изменяя супруге в случае ее продолжительной или кратковременной болезни, долгого или вынужденного отсутствия, например, отъезда или смерти. Как предмет наслаждения, пластисекс должна применяться умеренно и разумно, точно так же, как гласит народная мудрость в отношении нашей традиционной спутницы. Используемая в нормальном режиме, она гарантирует мужчине здоровье и благосостояние независимо от его возраста и комплекции. Что же касается расходов на приобретение и содержание, пластисекс полностью себя окупает. Она потребляет столько же электроэнергии, что и холодильник, может включаться в любую домашнюю розетку и даже оснащенная самыми дорогостоящими приспособлениями, оказывается куда более выгодной, чем обыкновенная заурядная супруга. По вашему желанию, она инертна или активна, болтлива или молчалива, и ее можно хранить в уборной. Не представляя и тени угрозы обществу, Венера Пластисекс является могучим союзником в борьбе за восстановление человеческих ценностей. Она не уничижает, а возвышает женщину, укрепляет ее достоинство, выполняя за нее функцию сексуального наслаждения, говоря научным языком, сексофоры. Из обременительного, дорогостоящего или вредного для здоровья товара наши подруги превратятся в существ, способных развить свои творческие способности до высокой степени совершенства. Пропагандируя использование пластисекс, мы будем способствовать рождению так долго ожидаемого женского гения. И женщины, свободные от своих традиционных эротических обязанностей, навсегда утвердят в своей приходящей красоте царство чистого духа.

0: Шимон Врочек. Три мертвых бога. Воспоминания детства. Ревущая толпа. Вывернутые голыми руками камни мостовой. Улицы Скироса, ругань, беготня, крики. Дядька Флавий, огромный, всклокоченный, небритый, с глухим рычанием поднимающий над головой бревно. «Шлюхи!» — кричит дядька. Это просто и понятно. Даже мне, 8-летнему мальчишке. Шлюхи во дворце. Дворец дядька с друзьями возьмет, всем будет радость. Даже мне, Титу. Пусть я еще маловат для камней из мостовой. Впрочем, для шлюх я маловат тоже. Сейчас, набрав 40 лет жизни, став старшим центурионом Титом Волтумием, я понимаю, что дядька был прав. Тот, кто ведет за собой, всегда называет сложные вещи простыми словами. Что было горожанам до свободы личности, до права и власти, до легитимности, или как ее там? Сложная вещь становится простой, когда вождь берет слово. Оптиматы — грязные свиньи, трибун — козел, патриции — шлюхи. Это было понятно мне, 8-летнему. И тем более понятно всем остальным.
1: Ра!
0: Ревет толпа, бежит толпа, потоком мутным, весенним, несущим мусор и щепки. И я, 8-летний Тит, будущий задница Центурион, как меня называет легионная зелень, тоже бегу. Когда навстречу потоку встал строй щитов, я подхватил с земли камень и швырнул изо всех сил.
1: «Эх, отскочил!» «Молодец, пацан!» — ухмыльнулся кто-то, вслед за мной нагибаясь за камнем.
0: Булыжники застучали по щитам. Легионеры выстроились черепахой, разболтанные, не слишком умелые, как понимаю я с высоты 30 лет службы, но вреда каменный дождь нанес немного. Вскрикнул неудачливый легионер, центурион проорал команду что-то вроде «Держать равнение, обезьяны!» Строй щитов дрогнул и медленно двинулся на нас. Это было страшно. Атака легиона — это всегда страшно. Иногда, проверяя выучку центурии, я встаю перед строем и приказываю младшему «Шагом на меня!» Строем без дротиков, молча. Озноб продирает хребет, скулы сами собой твердеют. Кажется, я снова на улицах Скироса, и снова сверкающая змея легиона глотает улицу стадией за стадием. Я кричу «Подтянись, левый край, не говно месишь!» Я говорю «Четче шаг, сукины дети!» А после, снимая шлем, чувствую пальцами влагу на подкладке.
1: «Ра!»
0: Толпа не уверена. Толпа помнит. Ей были обещаны шлюхи. А здесь, вместо того, чтобы покорно лечь и бесстыдно раскинуть голые ноги, здесь глотает улицу бронзовая змея, змея легиона. Почему-то, кажется, это был вечер, закат. В сумерках бунтовать веселее, легче. Факелы. Какой бунт без резвого огня в нетерпеливых руках. Шкура змеиная плавится бронзой. Я, тогда черноволосый, ныне наполовину седой, смотрю. Прекрасный ужас наступающего легиона. Я замер тогда, голова кружилась. Замираю и по сей день, стоя перед строем и командуя «Шагом на меня!» Строем без дротиков, молча. Дядька Флавий тоже растерялся в первый момент. Но он был умнее толпы, впрочем, даже 8-летний мальчишка умнее ее, и он был вождем. Простой гончар, мастер. Он не умел превращать воду в вино, как бог христиан, зато он умел другое. Он делал сложное простым.
1: «Менты позорные!»
0: Дядька Флавий, бог толпы. Спустя 35 лет, вспоминая тот день, я вижу. Бронзовая змея упирается толстым лбом в лоб бунтующего потока. Двери, доски, плечи — все пошло в ход, когда дядька Флавий сделал сложное простым. Скрипят кости. Я как наяву слышу тот звук. Сминаемые тела, трескающиеся ребра.
1: давит легион, давит поток, никто не хочет отступать. Бронзовая змея против темного быка.
0: Говорят, удав охотится ударом головы, оглушая жертву.
1: Дядька Флавий в первых рядах подпирает плечом огромную дверь. Вырванные с мясом бронзовые петли видны мне даже отсюда, со второго этажа, куда меня забросила чья-то заботливая рука. Подо мной сплошной поток без просвета. Кажется, спрыгнув вниз, я встану и пойду, как по усыпанному камнями стратуму, оглядываясь и примечая. Вот Квин, скобарь, в перекошенном рту не хватает половины зубов. Вот Сцевола, наш сосед, рыжий, как... Вот дядька Флавий, весь из жил и костей, плечом в дверь, словно за ней счастливая жизнь, в которую не пускают. Но дядька сильный, он пробьется! Из задних рядов легионеров летят дротики. Он всегда был силен, мой дядька. Даже когда лег под градом дротиков, то умер не сразу. Центуриону пришлось дважды вонзать в него меч и дважды пережидать конвульсии умирающего. Центурион, плотный и краснолицый, казался мне жутко старым, хотя, думаю, он тогда был моложе, чем я сейчас. Так умер бог толпы.
2: Я хочу стать солдатом!
3: У тебя белое лицо, мальчишка. Еще великий Цезарь говорил: «Испугайте человека. Если его лицо покраснеет, он храбр. Если же побледнеет...» «Ты трус, а мне не нужны трусы. Пошел прочь, недоросль!»
0: Трибун цедит слова, гордясь высокомерной, нахватанной, не своей ученостью. Он молод, лет на 7 старше меня, 13-летнего, и ему есть чем похвастаться. Он читал записки о Гальской войне, он помнит Цицерона и, наверное, процитирует по памяти природу вещей. «Мое образование проще. Мятеж, дядька Флавий, короткий меч, входящий между ребер, долгие скитания, одиночество, голод и боль. Зато я знаю то, чего не знает кичливый трибун второй когорты 17-го легиона. Я знаю, сложное можно сделать простым. Я ухожу.
2: Я хочу стать солдатом!»
0: В повадках Центуриона есть что-то волчье, хищное, словно бы обладатель повадок недавно вышел из леса и завернулся в человеческую шкуру, кряжестую, с крепкой шеей. Седой ежик венчает круглую лобастую голову, глаза смотрят задумчиво.
3: «Дурак!» — говорит Центурион.
0: Широкая ладонь почти ласково прикасается к моему затылку, сбивает с ног.
3: «Ты молод и глуп!»
0: Центурион уходит.
2: «А ты, старый козел!» — кричу вдогонку. «Я достаточно храбр, чтобы сказать это!»
0: Центурион оборачивается, с усмешкой смотрит на меня, сидящего в пыли.
3: «Достаточно глуп, чтобы крикнуть».
2: Я ненавижу эту ухмылку так же, как ненавидел бронзовую змею, пожравшую улицу моего родного города.
3: «Встань, зелень. Подойдешь к Квинту из пятой палатки, получишь 5 палок по заднице и одеяло. Скажешь, я приказал. Потом пойдешь на поварню чистить котлы. Все, проваливай, чтобы я больше тебя не видел».
0: Я чувствую, он знает. Сложное сделать простым.
2: Барра!
0: Воспоминания юности. Ревущая центурия бежит, пытаясь держать строй. Крик разъяренного слона «Бара!» в нашем исполнении больше похож на вопль перепуганного слоненка. Перед нами темнеет фигура центуриона Фурия, белеет его лицо. Выражение с такого расстояния не разобрать, но я уверен, все мы уверены, что центурион Фурий Лупус, Фурий Волк, сейчас ухмыляется. Думаю, ненависть нашу он тоже прекрасно чувствует, даже не видя выражений глаз.
4: «Держать равнение!»
0: Его голос легко перекрывает наши вопли.
4: «Левый край подтянуться! Барра! Твою мать!»
0: Бегущий передо мной споткнулся, выронил деревянный меч, пробежал несколько шагов, заваливаясь вперед и высоко взмахивая руками.
1: ударил переднего под колени плечом. Они упали вместе, ругаясь, на чем свет стоит. Я пробежался по упавшему щиту. «Делай, как я!» — кричу! Перепрыгнуть барахтающуюся кучу со щитом в одной руке и здоровенной деревяшкой в другой в доспехах не так-то просто. Левой ногой на спину лежащему. Раз! Правой ногой уже на землю. Два! Бегу! «Сука!» — орет сзади обиженный голос.
2: «И ты тоже!»
1: «По стопам моим, так сказать». В тот же день вечером Фурий подозвал меня. Все ушли в палатки, на другом конце лагеря кто-то громко требовал
2: «Арторикс!»,
1: а волк-центурион, непокрытая голова, седой ежик и глубоко сидящие глаза, улыбался и молчал. И я молчал, только вот не улыбался. Ненавидел.
3: «Дурак», — сказал Лупус неожиданно. «Ты правильно поступил сегодня, ты не сломал строй. В настоящем бою ты спас бы этим множество жизней. Но я уверен, сегодня ты ляжешь спать с разбитым ртом. Я не буду вмешиваться. И еще. Ты вряд ли станешь центурионом. Все, проваливай».
1: «Я стану центурионом», — шептал я, ложась спать. Распухшие губы болели, щека кровоточила изнутри. Из четверых, что напали на меня ночью, трое выполнили команду «Делай, как я». И среди них не было никого из лежавших тогда на земле. «Я стану старшим центурионом!»
3: Мне потребовалось на это 12 лет. «Когда вы толпа, вас легко уничтожить», — говорит центурион, расхаживая перед нами. «Но строй! Строй разбить гораздо сложнее. Тит, Комус, ко мне! Защищайтесь!»
1: Следующее мгновение удар в голову валит меня с ног. В ухе звон, в глазах темень, глухой гул.
2: «Встать!»
1: Привычка взяла свое. Встаю, даже не встаю, вскакиваю. Кое-как сквозь туман углядел Комуса, на его лице ошеломление. «Спорим, у меня такое же?»
3: «Это было просто», — говорит Лупус, потирая здоровенный мозолистый кулак. «Я напал на них неожиданно, раз, и два, они были сами по себе. А ну-ка!»
1: В этот раз я успел поднять щит и придвинуться к Комусу. Кулак центуриона бухнул в щит, я даже слегка подался назад. Потом...
2: «Делай, как я!»
1: Качнулся вперед, плечом в щит. Комус повторил за мной. Слитным ударом Лупуса сшибло на землю.
2: «Делай, как я!»
1: Я занес ногу, целя в ненавистный бок. «Я стану центурионом!» Колено опорной ноги пронзило страшная боль. Казалось, кипятком плеснуло изнутри. «Падаю!»
3: «Врагу что-то кажется простым. Сделайте это сложным!» — заговорил Фурий, стоя надо мной, обхватившим пылающее колено.
1: Я рычал, стиснув зубы, на глазах выступили слезы.
3: «Скорее всего, в следующий раз он 10 раз подумает, прежде чем нанести удар».
2: «Ненавижу!» — хрипел я. «Убью! Сука, ненавижу!»
3: 28 лет прошло, но я помню, как было легко и просто. Ненавидеть тебя, старший центурион Фурий Лупус, Фурий Волк! И как стало сложнее, когда по навету мальчишки трибуна, того самого, который был на 7 лет меня старше, был отдан под трибунал и казнен волк-центурион.
5: «По приказу старшего центуриона Квинта Гарса!»
3: Я вошел в палатку, минуя двух стражей, вооруженных пилумами. Арестованный поднял взгляд, узнал и по-волчьи ухмыльнулся.
1: «Ненавижу», — привычно подумал я. Затем с удивлением обнаружил, что ненависти как таковой больше нет. Есть привычка.
3: «Этого и следовало ожидать», — сказал Лупус обыденно, словно только меня и ждал, сидя под арестом. «Ты вечно лезешь в неприятности, Тит».
1: «Я принес меч».
3: Легкий клинок, даже с ножнами, он легче той деревяшки, с помощью которой нас учили владеть оружием, лег перед центурионом.
6: «И что с того?» — ухмыльнулся Фурий. «Думаешь, я брошусь на меч, как делали опозоренные военачальники?
4: спасу свою честь.
0: Так думает старший центурион Квинт Гарс. Он послал меня. Я умолчал, что сам пришел к приору с этой просьбой.
4: «Так думает не старина Гарс», — сказал Фурий, глядя мне в глаза. «Так думает трибун второй когорты».
7: «Но...»
4: «Трибун считает, что победа за ним». «Возможно. Но я не дам ему победы так просто. Броситься на меч, сдаться без боя. А на суде я скажу о нашем доблестном трибуне пару слов».
0: «Готов поспорить, ему это не понравится».
4: «Я рад, что ты пришел, Тит», — сказал центурион. «Хоть ты и поступил по-дурацки».
7: «Смирно!»
0: Я выпрямился.
4: «Возьми меч. Вернешь Квинту Гарсу. Пусть отдаст трибуну с пожеланием броситься на меч самому. Скажешь, я приказал. Потом ступай к себе. Завтра марш в полной выкладке. Двойная норма. И еще. Ты станешь хорошим центурионом. Старшим центурионом. Все. Проваливай, чтобы я больше тебя не видел».
0: Так умер бог-солдат. Простое для врага должно стать сложным. Трудно быть стариком в теле юноши. Когда смотришь в зеркало и видишь вместо привычного дубленого лица с насмешливыми морщинами в уголках губ... Впрочем, я не так уж часто видел свое лицо в зеркале. В озере, в реке, в луже, в поилке для скота, в чечевичной похлебке, да. Зеркало для меня диковинка. Это же как надо начистить бронзу. Впрочем, это не бронза. Серебро? Видел я однажды быстрое серебро, ртуть. Так и хочется взять его в руки и катать лучистые шарики по ладони, любуясь игрой света. Отражение... Зеркало — это застывшая ртуть. Я понял. Надо же! Молодец, Тит Волтумий, старший центурион. В седой голове мысли до сих пор шевелятся. Но главное все же не это. Лицо не мое. Совсем. Даже не римлянин. И не грек. Италиец, может быть. Гал? Фракиец? Гепит? Гот? Герул? Те больше рыжие. Светло-русые волосы, мягкий овал лица, небольшая челюсть вместо моей тяжелой. Уши слегка оттопырены, явно непривычные к шлему, шрамов нет совсем. Кожа белая, нежная. И он, тот, что в зеркале, молод. Даже в 15 лет я не выглядел таким мальчишкой.
8: «Дим!»
0: Зовут за дверью. Мягкий женский голос. Так и представляется ладная девушка с широкими бедрами, рыжеволосая.
4: Эх, было время!
8: «Дим!»
0: Голос становится неуверенным.
8: «С тобой все в порядке?»
2: «Да!» Отвечает тот, что в зеркале. «Сейчас выхожу!»
4: «Ни латыни, ни фракийский. Даже на германский не очень. Впрочем, на германский похож. Готский? С каких это пор, интересно, я понимаю по-готски и даже говорю?»
8: «Ты не расстраивайся ты так», —
0: утешает голос за дверью.
4: «Точно, рыжая. Чую, можно сказать. Красивая. Рыжие, они все красивые».
8: «Не каждый же день в астрал ходить. Буря магнитная помешала и еще что-нибудь».
4: «Буря? Магнитная? А ведь ее Надей зовут».

0: Юрий Степанович. А фамилия, родовое имя его... Мое! Атака легиона — это всегда страшно.
1: Тима, ты что замолчал?
0: Да, говорю. Да. Мой отец Марк. Мать Луцилия. А меня уже 20 лет называют Тит Волтуми. Старший, клянусь задницей волчицы, Центурион. Сложное сделать простым.
1: Тима!
0: Надя говорит, что после спиритического сеанса у меня изменился взгляд. Возможно. Мужчина от мальчишки отличается в первую очередь тем, как он смотрит на женщину. Еще Надя говорит, что мой отказ от мистицизма ее радует, потому что, как она слышала, дух мертвеца может вселиться в тело того, кто его вызвал. «Ерунда, — говорю я, — все это ерунда!» «Ерунда, — соглашается лисичка. При этом взгляд ее становится очень странным, застывшим. Словно она что-то ищет и надеется не найти. Я замираю, потому что если однажды Надя найдет, я, оказывается, уже не могу без нее жить. Тогда же, открыв дверь ванной, я подошел к ней и обнял. Жаром опалило лицо. «Эх, мальчишка, зелень легионная!»
1: «Дима!»
0: Губы раскрылись в радостном удивлении.
1: «Ты это, головой не ударился, нет?»
0: А сама в объятиях млеет, крепче прижимается.
1: «Ударился!»
0: — сказал я. «Когда тебя в первый раз увидел. С тех пор и хожу ушибленный».
1: «Правда?»
0: «В глазах такой огонь, что душа плавится!»
1: «А я знала. Веси себя холодно, а иногда так посмотришь».
0: «Дурак ты, Дима! Молодой и глупый. Головой в детстве все камни обстучал. Наверное, правильно Надя говорит. Такое простое сделать таким сложным! Себя больше врага боишься». Трудно быть стариком. Когда чувствуешь себя старым не потому, что ноют былые раны и сломанные когда-то кости предвещают перемену погоды... Впрочем, старым я себя не чувствовал. Дураком чувствовал. Сначала все удивляло новизной и необычностью, и вместе с тем какой-то странной, изначальной знакомостью. Впрочем, лишь для Тита Волтумия это была новизна. Дима зевал, глядя на трахтящие безлошадные повозки, зевал вслед пролетающим железным птицам, зевал, глядя на водопад огня ночных улиц, зевал, просто зевал... И вслед за ним зевал Центурион. Узнавать было радостно и скучно. Скучная радость. Иногда я путаюсь, присваивая воспоминания Димы Центуриону. В другой раз драка в средней школе номер 2 почему-то проходит с применением холодного оружия и манипулярного строя. Мудрый Центурион Михайлович... Старость приходит не с сединой и усталостью. Моим волосам до седины еще далеко, а уставать за долгие годы службы я привык в одно и то же время, после отбоя. Привычка, вот в чем дело. Я привык. Привык быть старшим Центурионом. Привык вставать до рассвета, ложиться за полночь. Привык чувствовать, как холод режет колени под тонким одеялом. Привык есть простую похлебку из солдатских котлов. Привык отдавать приветствия и получать сам. Привык к строевому шагу, к тяжести гребенчатого шлема, к ощущению потертостей на затылке и висках. Боги, мне даже снится этот дурацкий шлем. Старость, когда начинаешь ценить не удобство, а привычку. И даже обнимая теплое домашнее тело Нади, рыжей моей лисички, любимой, единственной, хитрой, курносой, лежа под пуховым одеялом в теплом и уютном доме, я долго не могу заснуть. Стоит мне задремать, я вижу. Бронзовая змея разворачивается на улицах Скирос. Руки, факелы. Ра! Летят дротики, сложное простым! Еще. Иногда я вижу холодный лагерь легиона. Серое утро, рано-рано. Часовые на башенках

0: мерзнут в коротких плащах, на ветках деревьев черных осенних повисла изморось. Дыхание паром вырывается изо рта. Я шагаю по узкой дороге, закутавшись в шерстяную накидку. Голова моя не покрыта, холодный ветер теребит давно не стриженный волос. Мне снова 13 лет. Я иду в легион. Вот так. Трудно быть. Когда меняешь работу не потому, что прежняя тебе не нравится или дает слишком мало средств на существование. Впрочем, я не так уж часто менял работу. Мой послужной список, а работал я в различных охранных агентствах и иногда тренером в военно-спортивных клубах, был прекрасен. Меня уговаривали остаться, сулили повышение зарплаты, различные блага и выплаты, угощали коньяком и виски. Впрочем, я ничего не пью, кроме вина. Угощали редким вином, дарили оружие и путевки в экзотические места. Однажды, побывав в Риме, а после в Галиции, я зарекся путешествовать. Хотя лисичке в Риме понравилось. Первую ночь там я боялся сойти с ума. Увидев на утро мое лицо, Надя собрала вещи и решительно кивнула. «Едем домой!»
1: «Надя, а как же?»
0: «Домой!» После мы выбирались только в Подмосковье к Надиным родственникам. «Служили?» — оценил мою выправку Центурион в сине-черном варварском наряде. «Звание?» «Старший Центурион, первый манипул второй когорты 17-го легиона», — отчеканил я. «Фракия, третья готская компания, четвертая готская, имею награды!» Лицо Центуриона расплывалось в неуверенной улыбке.
1: «Ты... это... да?»
0: «Италия», — подсказал Дима, — «майор».
2: «Я служил в итальянской армии», — сказал я, — «дослужился до майора, потом уехал, домой потянуло».
0: Улица Скироса.
1: «Ну ты, брат, даешь!» —
0: присвистнул Центурион, дружески хлопнул по плечу.
1: «Скажи, что срочную служил, тогда, может быть, поверю, а так...»
0: Он натолкнулся на мой взгляд, поперхнулся, замолчал. Руки потянулись искать шов на брюках.
2: «Товарищ майор!»
0: «Вольно. Ну что, берете на службу?» Так впервые в жизни я получил работу.

0: Мне 43 года. Я родился 27 лет назад, со дня же моей смерти прошло около 17 веков. Мое имя Тит Волтумия, зовут Дмитрием Валерьевичем. Я старший центурион Римского легиона, забывший, как будет по латыни, упал, отжался. Моя жена — рыжая красавица Надя, которая считает, что мертвые могут вселяться в живых. Ерунда! Мертвые могут вселяться только в мертвых. Я тому подтверждение. Моей жажды жизни хватило на двоих. А может, все это только сон умирающего на поле боя старого солдата? Я не знаю, как должны умирать старшие центурионы, но очень надеюсь, быстро. Впрочем, мне рассказывали. В миг до смерти перед глазами проносится вся жизнь. Не знаю. Что вспомнил, то вспомнил, и я не собираюсь умирать. Я собираюсь вернуться к моей лисичке, рыжей, ласковой. Вернуться последний раз, побыв центурионом. Самим собой. Смотрюсь в витрину. Недавно по этой улице прокатилась человеческая волна, гоня перед собой нескольких серых, неосторожно выскочивших на толпу. Легионерам удалось уйти, но брошенные щиты и черные дубинки лежат на мостовой стратуме. Лежат и чего-то ждут. Ждут возвращения серых. Смотрюсь в темное зеркало. Нет, не центурион. Мирная, сытая жизнь расслабила лицо, убрала складки со лба, смягчила линию подбородка. Словно линии с восковой дощечки стерты морщины, лучистые из уголков глаз, насмешливые от губ, скорбные от крыльев носа. «Разве это Тит Волтумий?» Тит, центурион, гроза легионной зелени, одна ухмылка, которого заставляла белеть от ненависти сотни лиц. Не верю. Мне все еще снится дорога в легион, где я 13-летний. «Разойдитесь!» — звучит усиленный мегафоном голос. Трубный глаз. «Это демонстрация!» «Не санкционировано! Пожалуйста, разойдитесь! Иначе будут приняты жесткие меры!» Вот оно! Поворачиваюсь, вглядываясь в конец улицы. Ползет змея. От стены серых щитов отбегают люди, поворачиваются, грозят кулаками, кричат. Снова бегут. Рядом со мной у некого подобия трибуны... Как я не люблю это слово! Собирается народ. Из проулка позади меня выныривает и останавливается в растерянности еще одна группа демонстрантов.
1: «Разойдитесь! Пожалуйста, разойдитесь!»
0: Серая змея легиона глотает улицу стадией за стадием. Озноб в затылке. Снова смотрю в витрину. «Есть!» Сквозь гражданскую припухлость проступает знакомая жесткость. От крыльев носа бегут складки, у губ, в уголках глаз привычные насмешливые морщины. Пробую улыбнуться, выходит совершенно по-волчьи. Тит Волтумий, старший центурион. Я вскакиваю на возвышение, расталкивая народ. Указываю в сторону приближающихся серых.
1: «Сейчас будет бой! Нужно организоваться!»
0: Недоумевает толпа у моих ног. «Эх, сюда бы дядьку Флавия! Он бы сейчас сказал то самое! Самое нужное и доходчивое!»
1: «Шлюхи!» —
0: ору я. «Сделать сложное простым!»
1: «Путаны!» —
0: подхватывает ликующая толпа.
1: «Менты позорные!»
0: «Спасибо, дядька Флавий, мертвый бог толпы!»
1: «Менты!»
0: Спрыгиваю с трибуны.
1: «По центуриям, по манипулам стройся!»
0: Командую я, подхватывая с мостовой потерянный серыми щит. В другую привычно ложится камень.
1: «Делай, как я!»
0: Легкая заминка. Сперва растеряно, затем весело и дружно выстраивается ряд. Еще один. Щиты.
1: «Куда лезешь, ору?» «Ты и ты во второй ряд! Ты со щитом!» «Да, рыжий, ты!» «В первую шеренгу! Шевелись, обезьяны!» «Шагомарш!»
0: Командую чуть позже.
1: «Подтянуться!» «Четче шаг!»
0: Они подтягиваются, равняют шаг, словно мои команды на жуткой латыни с фракийскими словечками им хорошо понятны. Спасибо, Фурий Лупус, Фурий Волк, мертвый бог-солдат. Пусть серые помучаются. Их встретит не толпа, где каждый сам за себя, а такой же строй щитов. Нет, не такой же. Куда им до профессиональных воинов? Но все же. Ты знал, Центурион, главное правило полководца — простое для врага станет для него сложным. Шагом вперед! Строим без дротиков, молча! Навстречу движется серая змея, змея легиона, глотая улицу стадии за стадием. Прекрасный ужас! Я на миг замираю, как в детстве, и как замирал, будучи старшим центурионом Титом Валтумием в свои 43 года и 17 чужих веков назад. «Бара!» — кричу я. «Ура!» — подхватывают остальные. Крик перепуганного слоненка, ей-богу! Озноб продирает хребет, скулы твердеют. Скоро столкнутся лбами змеи. Серая, чужая и наша, где рядом со мной шагает дядька Флавий, вздев могучими руками вырванную дверь. Где-то на другом фланге, склонив круглую голову, держит строй старший центурион Фурий Лупус, Фурий Волк, нацепив на губы неизменную ухмылку. Подобранный щит, непривычно легкий, словно примеряется. Вот сюда я приму первый удар чужого щита. Чуть поддамся назад, пружиня, заставляя противника потерять равновесие. Затем толчок плечом. Эх, будет потеха! Я кричу: «Подтяни с левый край, не говно месишь!» Я говорю: «Четче шаг, сукины дети!» Будь на мне сейчас шлем, я бы почувствовал влагу на подкладке.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: SM Kornblatt. Та доля славы.

0: Юный Ален, один из тысячи в огромной трапезной, машинально жевал под голос чтеца, монотонно звучавший в глубокой тишине зала. Нынешний урок сводился к списку слов из лексикона мореходов планеты Фетида-8. «Тлон, корабль», — бубнил чтец. «Ртло, несколько кораблей без указания числа». «Лонг, несколько кораблей, число которых известно и модифицируется кардинально». «Онгр, корабль в скоплении других кораблей модифицируется ординарно». «Нгрт, первый корабль в скоплении кораблей, исключение к Онгр». Алену на цыпочках приблизился брат-трудник.
1: «Тебя призывает реактор», — шепнул он.
0: У Алена не хватило времени впасть в панику, хотя вызов послушника к ректору был веской причиной для паники. Он выскользнул из трапезной, вошел в северонаправленный коридор и вышел у двери своей кельи через минуту и четверть мили от трапезной. Торопливо, но тщательно он сменил серый балахон на костюм Герольда посреди каморки, которая могла похвастать табуреткой, рукомойником, конторкой и парой пресс-папье. Ален, разумный молодой человек, не думал, что нарушил какое-либо правило сложного устава Ордена, но ведь он мог сделать это по неведению. Не исключено, пришло ему в голову, что келью он видит в последний раз. Он обвел ее взглядом, а вот все-таки не последним, с любовью задержав его на стеллажике с кассетами. Там выстроились Никольсон о марсианских глаголах, новый оксфордский венерианский словарь, внушительный шестикассетный немецко-ганимедианский разговорник, опубликованный давным-давно и далеко отсюда в Лейпциге. Но имелись и более современные работы. «Языки галактики», эссеистическая квалификация, «Полная грамматика цифейского», «Словарь венерианского 2 с самопроизношением», десятки и десятки, ну и, конечно, заигранные кассеты макиавелевского князя. Ну, будет. Ален расчесал аккуратно бородку и вышел в югонаправленный коридор. На первом же пересечении перешел в восточно-направленный и минуту спустя уже стоял перед светским секретарем ректора. «Лучше освежи в памяти неправильные лирские глаголы», — понебратски сказал секретарь. «Там торговец, который подыскивает дешевого Герольда для поездочки на Лиру 4. Вот так Ален без проволочек узнал, что его не вышвыривают из Ордена, а повышают до статуса действующего Герольда. Но, как и полагается Герольду, он ничем не выдал своего глубочайшего облегчения. Однако советом секретаря воспользовался и благоразумно настроился на лирский язык. Пока он мысленно барахтался в склонении существительных, означающих только неодушевленные предметы, голос ректора...

0: И каким же медовым был этот голос, зазвучал из внутреннего телефона на секретарском столе.
1: «Пустите послушника Алена», — распорядился великий Герольд.
0: Быстро одернув одеяние, юноша вошел в гигантский кабинет ректора, над письменным столом которого пылала бриллиантами печать ордена. Там он увидел незнакомого человека и заключил, что это и есть торговец. Чернобородый типчик в веганском плаще, который облегал его коренастую фигуру очень и очень неэлегантно.
1: И сказал ректор: «Послушник, венцом твоих стараний будет, если ты будешь сочтен пригодным...»
0: Он учтиво обернулся к торговцу, который досадливо пожал плечами.
2: «Мне все одно», — пробормотал чернобородый. «Кто-то подешевле, кто-то знающий феню лирского жулья, богатеющего на драгоценных камнях, а главное, кто-то без проволочек. Накладные расходы высасывают из меня кровь, пока корабль торчит бестолку в поле. А когда мы выйдем в космос, моя безмозглая команда уж, конечно, будет почем зря жечь бесценные литры моего топлива. А когда мы прибудем, бесчестные лиры, само собой, довершат мое разорение, присвоив даже ту крохотную прибыль, на какую я рассчитываю. Почтенный великий Герольд, сдайте мне этого желторотика подешевле, я пожелаю вам счастливо оставаться».
0: Мохнатые брови ректора сурово насупились.
1: «Торговец», — произнес он звучно, — «нашей миссии утилитарианской галактической культуры нет дела до твоей прибыли. Я прошу тебя испытать этого юношу и, если ты найдешь его готовым, предложить ему должность твоего Герольда в твоем полете. Он будет хорошо тебе служить, ибо был обучен тому, что коммерция и слова, и ее посредники — суть связующие узы, которые в грядущем объединят космос в единое человечество. Не внушай себе, будто колледж и орден Герольда всего лишь пособники в твоем коммерческом предприятии».
2: «Ну ладно», — проворчал торговец и задал Алану вопрос на ломаном лирском. «Парень, ты сделать векские камни трех огней, чтобы лирские женщины понравиться и приходить покупать и опять покупать?»
0: Ален ответил без запинки. «Веганские троепламенные камни пользуются особым успехом на Лирии, особенно среди ее женщин, когда они вделаны в стеклянные ножные браслеты, если крупные, когда вделаны лирской счастливой пятеркой в перстень для больших пальцев, если мелкие». Про себя он ликовал, что случайно прочел и по железному правилу ордена запомнил чуть не наизусть развлекательный роман, в котором бегло упоминалась лирская торговля драгоценными камнями. Торговец что-то пробурчал и перешел на цифейский, видимо, свой родной язык.
1: «Это было сказано хорошо, Герольд. Ну а теперь скажи мне, хватит у тебя духа стать к прыскалке, если на пути отсюда к Лире нас перехватят подлые грабители, именующие себя сборщиками пошлин владения Эйолфа?»
0: Ален чувствовал на себе взгляд ректора.
2: «Благодарная миссия нашего ордена, — сказал он, — запрещает мне пользоваться каким-либо оружием, кроме истины, для созидания космической утилитарианской цивилизации. Нет, почтенный торговец, я не встану к вашим боевым орудиям».
0: Торговец пожал плечами.
1: «Что же, придется взять, что дают. Почтенный великий Герольд, назови мне свою цену».
0: Ректор сказал небрежно:
1: «Я рассматриваю это как стажировку для нашего послушника, и гонорар будет минимальным. Ну, скажем, 25% твоей чистой выручки после отлета с Лиры, согласно аудиту действующего Герольда Алена».
2: Вопль ярости торговца эхом раскатился под сводами огромной комнаты.
1: «Это вымогательство!» — взревел он. «Кто, кроме вас, нечестных на руку подлецов, с вашим орденом и приемчиком обучать их с младенчества, может владеть всеми языками галактики? Какой шанс есть у честного торговца, занятого прибылью и убытками, научиться лопотать на наречиях всех рас от Сириуса до угольного мешка? Это вымогательство! Да, вымогательство, я скажу тоже на смертном одре!»
0: «Умри снаружи, если наши условия ты находишь неприемлемыми», — сказал ректор. «Орден не торгуется».
1: «Мне ли не знать», — уныло вздохнул торговец.
2: «Из чего я не ограничился своей собственной системой и насосами фабрики моего дорогого отца? Так нет! Надо было подвернуться этой сделке с драгоценными камнями на Веге. Ну да хватит об этом. Тащите свой контракт, я подпишу».
0: Мохнатые брови ректора поднялись.
1: «Мы не заключаем контрактов», — сказал он.
0: «Взаимное доверие между Герольдом и торговцем — вот краеугольный камень, на котором будет создана всекосмическая дружба и взаимопонимание».
2: «При 25% за непроверенного в деле щенка», — пробормотал себе под нос чернобородый пацифийский.
1: Никто из его наставников не сыграл Полония, пока Ален с печатью «Действующий Герольд» на лбу собирал вещи к отлету и освобождал свою келью. Ну да, решил он, либо считают они 20 лет обучения вполне достаточны сами по себе, либо нет. Торговец, увозя Алена на поле, где ждал его корабль, оказался не столь мудрым.
2: «Секрет успешных переговоров», — внушительно сообщил он своему Герольду, — «заключается в добровольных уступках. Тебе это может показаться парадоксом, но в этом истинный ключ к тому успеху, с каким я поддерживал прибыльность торговли насосами моего дорогого отца. Секрет в том, чтобы уступить, скорбно восхищаясь своим противником, но только в несущественных мелочах. Затем спори с задатой поставки или об условиях кредита и дай ему настоять на своем. Но ни на волосок не отступай от своей цены, кроме как...»
1: Ален предоставил ему разглагольствовать, пока они проезжали через дворы колледжа. Его радости машина была открытой. Ведь впервые низшие ломали перед ним шапки. Незыблемое право Герольда, а равные величаво ему кивали. Пятилетние неофиты, увидев печать у него на лбу, сдергивали свои шапочки с комичной быстротой. А послушники, всего несколько часов назад равные ему, обнажали голову, будто он был сам ректор. Эти почтительные приветствия вывели торговца из себя. Когда с заключительным поклоном страж-трутник выпустил их за ворота внешней стены, он сказал с некоторым ехидством:
2: «Они вроде бы очень тебя уважают, парень».
1: «Меня полагается называть Герольд», — невозмутимо сообщил Ален.
2: «Чума побери, колледж вместе с орденом! Ты что, считаешь меня невежей? Конечно, я называю Герольда Герольдом, но нам предстоит жить бок о бок, и ты будешь работать на меня. Что произойдет с корабельной дисциплиной, если я начну стучать перед тобой лбом?»
1: «Все будет нормально», — сказал Ален. Чернобородый буркнул себе под нос и нажал на акселератор.
2: «Вон мой корабль», — сказал он наконец. «Песнь звезд. Веганская приписка. Это может помочь при пролете владения Эйольфа, хотя регистрация меня чуть не разорила на взятках. Команда из восьмерых ленивых, никчемных бездельников. Глазам своим не верю!»
1: Машина встала, как вкопанная перед громадой корабля, и Чернобородый взлетел по трапу и скрылся в люке за десятую долю секунды. Подобрав полы своего одеяния, Ален последовал за ним.
2: Торговец яростно отчитывал старшего механика, посмевшего включить космический двигатель для обогрева корабля.
1: Он разглядел еле заметное марево у кормовых дюз.
2: «Для этого, олух, у нас имеется электричество. Ты когда-нибудь про него слышал? Тебе известно, что главная обязанность старшего механика — это эффективное и экономичное использование двигателей его корабля».
1: Чиф, запуганного вида цифеец, с облегчением увидел Алина и сдернул свою видавшую виды шапку. Герольд солидно кивнул в ответ, и торговец взорвался.
2: «Чтоб в полете никаких этих приседаний и поклонов!» — объявил он. «Конечно, конечно, сэр», — сказал Чиф. «Да, конечно же. Я просто приветствовал Герольда у нас на борту». «Добро пожаловать к нам на борт, Герольд. Я Чиф Элвон, Герольд. Я рад, что с нами летит Герольд».
1: Он из-под тишка покосился на торговца.
2: «Мне приходилось летать с Герольдами и без них, и должен сказать, что с тобой на борту я чувствую себя куда надежнее».
1: «Нельзя ли проводить меня в мое помещение?» — спросил Ален.
2: «Твое!» — ошеломленно начал торговец, но Чиф тут же его перебил. «Я устрою тебе каюту, Герольд. У нас есть парочка запасных переборок, и уж я выгрыжу уютненькую каюточку. Не очень просторную, но на небольшом корабле вроде этого в самый раз».
1: Чиф поспешил на корму. Ален последовал за ним, а торговец бессильно плюхнулся на ближайшее сиденье.
2: «Герольд!»
1: — сказал Чиф с некоторым смущением, когда изловил двух матросов и отдал им необходимое распоряжение.
2: «Ты уж извини нашего доброго шкипера. Он еще между звездами не летал и толком не знает, что к чему. Ну да вместе мы его обучим».
1: Ален осмотрел сооруженную для него каморку и решил, что она обеспечит ему достаточное уединение. Кивком отпустив Чифа и матросов, он расположился на койке. За маской железного спокойствия, которое ему прививали столько лет, его терзали страх и ощущение полного одиночества. Даже старина Макиавелли, казалось, не мог предложить ни совета, ни утешения. «Ничто не начинается столь трудно, не ведется с такой опасностью и дает так мало надежды на верный успех, как попытка возглавить введение нового порядка вещей», — говорилось в 6 главе. Но что говорилось в 26 главе? «Где велика воля, трудности не бывают великими».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия.
2: Назвать песнь звезд счастливым кораблем было никак нельзя. Мелочная скаридность Чернобородова нависла над командой, как грозовая туча. Но Ален делал вид, что ничего не замечает. Он регулярно 2 часа в день рассказывал от носа к корме, здороваясь с матросами на их родных языках, а затем облекался сдержанностью и отчужденностью, каких требовал орден, хотя ему нестерпимо хотелось здороваться с ними как с равными, есть в их обществе, болтать с ними об их родных планетах и об их прошлых неудачах, которые привели их на борт неприглядные песни звезд, об их надеждах на будущее. Устав колледжа и ордена Герольда все это воспрещал. Когда они обнажали перед ним голову, он отвечал кивком и пытался радоваться тому, что их благоговейное уважение к нему росло, начиная от живого одобрения, с каким Чиф Элвон относился к учености Герольда, и кончая суеверным преклонением смазчика Джаккла. Джаккл был низколобым существом с одной из планет захеревшей системы Сириуса. В неряшестве он превзошел все рекорды чисто мужской команды на грузовом корабле, неряшестве, какого Ален не мог себе позволить. Значительную часть своего бодрствования он проводил в заперти в своей каморке, начищая металлические пуговицы и отглаживая одеяния. Наружность Герольда должна всегда неизменно свидетельствовать, что ему чужды любые слабости простых смертных. Даже сам Чернобородый не устоял и начал угрюмо прикладывать руку к шапке. Вероятно, не столько из-за величавых манер Алина, сколько из-за уважения к точной и молниеносной проверке бухгалтерских книг корабля, которую проводил Герольд. До нелепости сложных книг с десятками и десятками копий счетов для такой простой, казалось бы, операции. Скупить камни по дешевке на Виге и зафрахтовать корабль в надежде дорого продать их на Лиге. Запутанные книги, перекрещивающиеся счета отражали истинное положение вещей, но при этом ревизор очень легко мог бы впасть в ошибку и прийти к выводу, что расходы были много выше, чем на самом деле. Однако Ален в эту ловушку не попался. На 5-й день полета Чиф Элвон почтительно, но настойчиво постучал в дверь каморки Ален.
3: «Герольд», — сказал он просительно, — «ты не поднялся бы на мостик?»
2: Сердце Алена ёкнуло, но он сказал важно. «Мои медитации не могут быть прерваны. Я поднимусь к вам на мостик через 10 минут». И 10 минут он старательно полировал потемневшее звено в массивной золотой цепи, скреплявшей его корабельный плащ, в чем и заключалась медитация. Затем он облегся в плащ. Тон Чифа указывал на дело, требующее полной парадной формы. Торговец был багровым от бешенства. Чиф Элвон с несчастным видом листал свой журнал. Астронавигатор Хафнер набирал на компьютере траектории полета и тут же их убирал. С одного взгляда Ален понял, что все они — скоростные траектории стремительного ухода от погони.
4: «Герольд», — сказал торговец угрюмо, — «мы задели чью-то систему обнаружения».
2: Он ткнул большим пальцем в сторону мигающей красной лампочки.
4: «Думаю, нас скоро возьмут на абордаж. Ты готов заработать свои 25% выручки?»
2: Ален пропустил эту грубость мимо ушей. «У вас имеется цветное видение, негациант?» — спросил он.
4: «Имеется».
2: «Тогда я готов сделать для своего клиента то, что в моих силах». Он сел в кресло, установил связь и покосился на пока еще темный экран. Отразившееся там лицо его подбодрило, хотя он пожалел, что забыл расчесать бородку. Вспыхнула еще одна лампочка, и Хафнер, покинув компьютер, наклонился над детекторной панелью.
4: «Большой, мощный и приближается», — сказал он напряженно. «Сейчас сканирует нас, устанавливая направление. Тратит большое количество энергии».
2: Заговорил динамик переговорного устройства «Корабль-корабль».
4: «Кто вы?»
2: Вопрос был задан на веганском языке.
4: «Мы таможенный крейсер владения Эйлфа. Кто вы?»
3: «Поставь команду к прыскалкам», — шепнул торговец Чифу.
2: Элвон взглянул на Алина, который покачал головой.
3: «Извините, сэр», — сказал старший механик виновато, — «но Герольд...»
2: «Мы грузовой корабль «Песнь звезд» веганской приписки», — сказал Ален в микрофон под дневный хрип торговца. «С грузом веганских драгоценных камней для Лиры».
3: «Они нас зачалили!»
2: — с отчаянием сказал астронавигатор, глядя на свои приборы. Экран видео «Корабль-корабль» засветился. На нем возникло надменное лицо с тяжелым подбородком, увенчанное потрепанной флотской фуражкой.
4: «Ах, на Лиру!» У нас есть свои планы насчет Лиры. Немедленно ложитесь в дрейф, скомандовал офицер с экрана, но тут он заметил Алена. Прошу прощения, Герольд, сказал он иронично. Герольд, будь так добр, попроси шкипера лечь в дрейф и приготовиться к досмотру. Мы желаем определить размер пошлины и взыскать их. Вам, разумеется, известно, что ваш корабль находится в пространстве владения. Произношение офицера разило Альголем 4. Ален перешел на этот малоизвестный язык, чтобы сказать: «Нам это не было известно. А вам известно о существовании торгового договора между веганской системой и владением, который устанавливает, что груз в веганских трюмах облагается пошлиной, только если предназначен для портов владения?»
5: «Ты говоришь на алгольском, а?» «Да, вас, Герольдов, хвалят не зря. Но не рассчитывай вывернуться с помощью лжи. Мы произведем досмотр вашего корабля, как я сказал, сделаем оценку и взыщем пошлину. Да, мне известен договор, про который ты упомянул. Если, к сожалению, произошла какая-то ошибка, вы, разумеется, в полном праве потребовать от владения компенсации. А теперь ложитесь в дрейф».
4: «Я не намерен лгать и говорю святую правду. Мы будем сражаться до последнего человека при любой вашей попытке подняться к нам на борт и ограбить нас». Мысль Алена бешено металась по каталогу народных обычаев всех планет, которые он заучил согласно уставу. «Алголь-4. Культ предков, почитание матери, поединки на ножах, церемониальные приветствия. Да никогда ты не сразишь слабейшего врага. Фольклорный герой Гаарек ложно обвинен в убийстве калеки и изгнанный...» Это была вражеская интрига. По лицу офицера скользнула тень растерянности, пока Ален продолжал импровизировать. «Конечно, вы поубиваете всех нас. Но прежде я сообщу колледжу и ордену Герольдов все факты с просьбой, чтобы твоя семья была поставлена в известность о них. Твое имя, думается, будут помнить столь же долго, как и имя Гаарека. Ну, конечно, совсем по-другому. Алголец, чей военный крейсер с экипажем в 100 человек уничтожил практически невооруженный грузовой корабль с командой из 8 человек...» Лицо офицера почернело от бешенства. «Ты дьявол!» — рявкнул он. «Не смей вмешивать мою семью! Я зайду на борт и сражусь с тобой один на один, если у тебя хватит духа!» Ален с сожалением покачал головой. «Устав моего ордена воспрещает применение насилия», — сказал он. «Единственное оружие, дозволенное нам, — это истина». «Мы взойдем на борт», — мрачно сказал офицер. «Я прикажу моим людям не причинять вреда вашим людям. Просто соберем пошлину. Если ваши люди начнут стрелять первыми, мои только разоружат их, и все». Ален улыбнулся и произнес парочку фраз по-алгольски. У офицера отвалилась челюсть, и он кое-как прохрипел после паузы.
6: «Я тебя на куски изрублю! Ты не смеешь говорить такое про мою мать, ах ты!»
4: И он выплюнул в ответ несколько слов, употребленных Аленом. «Успокойся, — наставительно сказал Герольд. — Я прошу прощения за мои гнусные негерольдские слова. Я просто хотел дать наглядный пример. Ты убил бы меня, если бы мог. Я вызвал реакцию, заложенную в тебе твоей культурой. И сумею вызвать ее у твоих людей, едва они взойдут на борт. Для каждой расы существует непереносимое оскорбление, которое можно смыть только кровью. Пошли своих людей к нам с приказанием не убивать, если хочешь, но я пробужу в них неукротимую жажду убивать. Мы будем убиты, вина пойдет на тебя, ты будешь опозорен, и вся твоя планета от тебя отречется». Ален отчаянно надеялся на то, что экипажи военного флота владения действительно так жестоки и недисциплинированы, как о них говорят. Видимо, говорили о них правду, и гордый алголец не решился рискнуть. Он снова выплюнул на своем родном языке «Ты дьявол!», а затем перешел на веганский.
5: «Грузовой корабль — песнь звезд», — сказал он грубо. «Оказывается, мой фиксатор пространства дал неверные цифры, и вы не находитесь в пределах владения. Можете продолжать путь».
4: Астронавигатор поднял голову от детекторной панели, словно не веря глазам.
7: «Он отцепляется! Он выпустил нас! Он начинает удаляться! Герольд, что такого ты ему наговорил?»
4: Однако реакция Чернобородова была даже приятнее для самолюбия Алена. Онемев, торговец сдернул шапку. Ален ответил на приветствие важным кивком и пошел в свою каморку. Все-таки хорошо, думал он, что торговец понятия не имеет о том, как его жизнь и его корабль были поставлены на карту, когда от их имени был брошен вызов на смертельный бой боевому крейсеру с экипажем в 100 человек. Главный космопорт Лиры был весь в выбоинах, но в целом они приземлились вполне удачно. Ален в полном геральдическом облачении спустился по трапу «Песни звезд» приветствовать горстку портовых служащих.
3: «Есть на борту какие-нибудь металлы?» – требовательно спросил один.
4: «Не для продажи», – сказал Герольд. «У нас груз веганских драгоценных камней, главным образом троепламенных». Он знал, что эта невзрачная планетка испытывает недостаток в металлах и, превратив необходимость в добродетель, почему-то смотрит косо на их импорт.
3: «Пусть ваша команда перенесет груз на таможенный склад», — сказал портовый чиновник, просматривая документы «Песни звезд». «А вы все ждите тут».
4: Все они, за исключением Алина, начали перетаскивать пронумерованные мешки и ящики с драгоценными камнями в низкое кирпичное строение, на которое им указали. Торговцу было разрешено взять горсть в качестве образцов, а затем склад запечатали. Процедура довольно-таки сложная. Над простенькой щеколдой из древесины железного дерева, которая запирала дверь из того же материала, на цементном растворе закрепили кирпич, к кирпичу прилепили шматок глины, а на нем выдавили портовую печать. Механик, вооруженный приспособлением вроде горелки для обжига глиняных горшков, работающий на угольной пыли, направил струйку пламени на глиняную пломбу, пока она не раскалилась до красна, чем все и завершилось.
3: «Герольд», — сказал портовый чиновник, — «скажи торговцу расписаться вот тут и поставить отпечатки своих пальцев».
4: Ален проштудировал документ, который оказался просто приемочной квитанцией. Чернобородый расписался протянутым ему тростниковым пером и прижал рядом с подписью подушечки своих пальцев. После двух недель в космосе особой надобности смазывать их сажей не возникло.
3: «Теперь скажи ему, что мы выдали камни по его подписанному и припечатанному распоряжению тому гражданину Лиры, которому он их продаст. И объясни, что такая система введена для предотвращения контрабанды металлов. Пожалуйста, очистите свою одежду ото всех металлов и спрячьте их у себя на корабле. Тогда мы запечатаем его и оставим под стражей, пока вы не будете готовы к отлету. Мы сожалеем, но нам придется обыскать вас, прежде чем предоставить вам свободу передвижения. Но мы не можем подвергать свою экономику риску дестабилизации из-за безответственного ввоза металлов».
4: Алену и в голову не приходило, что положение на Лире настолько скверно. После тщательнейшего обыска, приведшего к конфискации забытых часов и булавок, портовые чиновники обменяли пачки веганских банкнот, обеспечиваемых ураном, на лирские ассигнации, обеспечиваемые человека-часами. Чернобородый выплатил команде часть оговоренной суммы, пожелал им волю посвободничать и велел явиться в порт на закате следующего дня для возможного отлета.

Продолжение повести С.М. Кондблата «Та доля славы» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». С.М. Кондблат «Та доля славы». Продолжение.

0: Аллен и торговец отправились в город на необыкновенном экипаже, двигателем которого служила керамическая турбина. Водитель, когда они оказались в безопасности открытого шоссе, в полголоса осведомился, нет ли у них при себе какого-нибудь металла, который они хотели бы выгодно сбыть. Торговец спросил резко на своем ломаном лирском.
1: «Что ты делать, получат металл? Где продать? Для чего?»
0: Водитель, следуя вселенской манере общения с иностранцами, плохо владеющими языком, повысил голос и принялся коверкать родной язык.
1: «Черный рынок, который ученые платить много за малый кусочек металл. Для изучать, строить. Политики дали закон. Нет металл, а мне плевать на политику. Но вы не доносите, господа хорошие?»
0: «Нет, мы не донесем», — сказал Аллен. «Но металла для тебя у нас нет». Водитель философски пожал плечами.
1: «Как ты это толкуешь, Герольд?» — спросил торговец.
0: «Я не знал, что это политическая проблема. Мы изучаем основные тенденции поведения народонаселения, а не политику каждого дня. Эта планета лишена тяжелых металлов, и, следовательно, в распоряжении первобытных лирцев металлов не было. Более легкие металлы не существуют в природе в чистом виде или в просто расщепляемых соединениях. И вместо металлов они построили свою культуру на керамике. И до известного предела как будто вполне преуспели. Но, разумеется, без электричества, авиации и освоения космоса».
1: «И, — сказал торговец, — естественно, что люди, которые фабрикуют такие вот грандулеты или горелки, одну из которых мы видели сегодня, трясутся от страха, что начнется импорт металлов, и они разорятся. И, естественно, они проводят законы, запрещающие этот импорт».
0: «Естественно», — сказал Герольд, сверля торговца взглядом. Но Чернобородый тут же вновь вернулся к своей роли.
1: «Возмутительно!» — проворчал он. «Диктовать человеку, что он может и чего он не может ввозить, когда ему открывается случай получить честную прибыль!»
0: Водитель высадил их возле дешевой гостиницы. Второй этаж был бревенчатым, что, видимо, считалось более шикарным, чем простой кирпич. Полы были из листового стекла, рифленого настолько, что по нему можно было ходить не скользя. Аллен снял для них двойной номер свиты.
1: «А это что за штука?» — спросил торговец, озирая предложенный вид.
0: Штука высоко торчала над черепичными и шиферными городскими крышами. Круглая кирпичная башня, первые 25 метров, а на ней деревянные еще на 15. Вдруг у них на глазах башня навострила пару ушей и принялась отчаянно ими махать. «Сигнальный телеграф», — сказал Аллен. Минуту спустя торговец жалобно воззвал из ванной.
1: «Как пустить воду из этого крана? Я его по-всякому нажимал, ничего!»
0: «Его надо повернуть», — сказал Аллен и продемонстрировал. «А эту штуковину надо резко дернуть вниз, подержать и отпустить».
1: «Ну и варвары!» — пробормотал торговец.
0: Вошла пожилая горничная, чтобы показать им, как вешаются их гамаки, и спросить, не найдется ли у них случаем кусочка металла ей на память. Они отослали ее, и чтобы не спускаться в обеденный зал, поужинали собственными запасами, а потом легли спать.
2: «Все идет хорошо», — подумал Аллен, задремывая. «Очень даже хорошо».
0: Внезапно он проснулся, но сохранил полную неподвижность. В двойном номере стояла непроницаемая тьма, а где-то совсем рядом слышались осторожные приглушенные звуки. В его голове промелькнули сотни мыслей о лиранском коварстве и двойной игре. Он слегка приоткрыл веки и увидел на чуть более светлом фоне большого окна какую-то фигуру. Если это был грабитель, то редкостный недотеп. Соседний гамак торговца качнулся. С хриплым ревом чего-то вроде «Воровские рожи!» Чернобородый выпрыгнул из гамака на незваного гостя, но его ступни запутались в сетке, и он хлопнулся животом об пол. Грабитель, если это был грабитель, не скользнул уверенно к двери. Он выпрямился, все еще на фоне окна, и сказал со вздохом:
2: «Вам нечего опасаться. Я не окажу сопротивления».
0: Аллен спрыгнул с гамака и помог торговцу встать. «Он сказал, что не хочет драться», — сообщил он торговцу. Чернобородый ухватил неизвестного за плечи и встряхнул, будто крысу.
1: «Так значит, подлый негодяй еще и трус!» — загремел он. «Посвети нам, Герольд!»
0: Аллен достал неспешную спичку, вздул огонек, со скрипом подкачал паяльную лампу, пока из-за носика не вырвалась струйка угольной пыли, и зажег ее. Еще десяток качков, и жар от огня обеспечил поддержание давления. Тем временем торговец спрашивал на своем ломаном лирском.
1: «Что делать тут, вор? Какой причин воровать наш комнат?»
2: Геральт поднес шипящую лампу к окну и осветил лицо, совсем не похожее на землистую физиономию преступника с бегающими глазками. Тонкие черты говорили о дисциплине и умении мыслить. «Что тебе понадобилось здесь?» — спросил Ален.
3: «Металл», — просто сказал незнакомец.
1: «Я думал, у вас найдется кусочек железа».
2: В первый раз Лириц назвал определенный металл. Разумеется, он употребил веганское название «железо».
3: «Ты разборчив», — сказал Геральт.
2: «Почему именно железо?»
1: «Я слышал, что оно обладает некоторыми особыми свойствами. Может быть, вы объясните их мне, прежде чем сдадите меня полиции? Правда ли, что, как мы слышали, масса железа, чьим кристаллам резкий удар придал определенное направление, притянет другой кусок железа силой, зависящей от расстояния между ними?»
2: «Это правда», — сказал Геральт, изучая лицо незнакомца, которое загорелось энтузиазмом, и добавил: «Это направление достигается гораздо проще и обязательно, если поместить массу железа в электрическое поле, то есть в пространство, окружающее прохождение потока электронов через проводник». Ему пришлось часто прибегать к веганским терминам. На лирском не было слов «электрический», «электрон», «проводник». Лицо незнакомца вытянулось.
1: «Я пытался осмыслить феномены, о которых ты говоришь, но они в мании», — признался он. «Я расспрашивал других межзвездных путешественников, и они тоже говорили об этом, но я не в силах понять. От души благодарю тебя, ты был очень любезен. Однако я не стану больше докучать вам, пока вы не вызовете стражу».
2: «Ты слишком легко сдаешься», — сказал Ален. «А уж для ученого даже чересчур легко. Если мы сдадим тебя страже, последует разбирательство, дача показаний и все такое прочее. Наше время на вашей планете ограничено, и не думаю, что для нас имеет смысл тратить его на разбирательство с тобой». Торговец выпустил плечо своего пленника и проворчал:
4: «Почему-то не спросить, есть мы железо? Я сказать тебе нет. Обыск, обыск, забирать весь металл, мы не даем тебя, полиция. Жалею повреждать твою руку. Вот для тебя».
2: Чернобородый вытащил горсть своих образчиков и выбрал троепламенный камень покрупнее.
4: «Ты не будь сердит меня», —
2: сказал он, вкладывая камень в руку лирца.
1: «Я не могу», — сказал ученый.
2: Чернобородый загнул его пальцы на камни и пробурчал:
4: «Я давай, ты брать. Может, купить железо на,
1: «Это верно», — сказал лирец. «Благодарю вас обоих, господа. Благодарю».
4: «Ты иди», — сказал торговец. «Ты иди, мы еще спать».
2: Ученый с достоинством поклонился и вышел.
1: «Боги космоса!» — вздохнул торговец. «Подумать только, что Джакл, всего только смазчик на «Песне звезд», знает про электричество и магниты больше такого вот мозговитого парня».
2: «А ведь это ключи к физике», — задумчиво произнес Ален. «Здешний ученый находится в вечном тупике, потому что все его материалы — изоляторы. Стекло, глина, дерево».
5: «Чудно, как ты посмотри», —
2: зевнул торговец.
4: «А ты видел, как я его ухватил, едва вскочил на ноги? Ловко, а?» «Спокойного сна, Геральт».
2: Покряхтывая, он забрался в гамак, предоставив Алену гасить шипящий свет и закрывать неспешную спичку ее перфорированным колпачком. На завтрак в общем столовом зале они получили какую-то жареную птицу. Устав требовал, чтобы Ален отказался от полагавшегося к ней красного вина. Торговец одобрительно его прихлебывал.
5: «Солидные, хотя и отсталые люди», — сказал он.
4: «А теперь, если ты узнаешь у управляющего, где собираются их жулье, торгующие драгоценными камнями, мы бы занялись нашим делом и, может, сумеем улететь завтра на заре».
2: «Так быстро?» — спросил Ален, чуть было не выдав своего удивления.
4: «Песнь звезд, почтенный Геральт, я зафрахтовал на 30 дней, но кто знает, что может приключиться в космосе. А тогда придется платить пени, которые поглотят всю крохотную прибыль, которую я, быть может, сумею получить».
2: Ален узнал, что биржей драгоценных камней служит таверна Громенга. И они покатили туда, по выложенным кирпичом улицам, в еще одном такси с керамической турбиной. Таверна оказалась унылым кирпичным сараем с крохотными окошками, возле которых болтались без дела дюжие личности. Один конец был занят столиками, а в другом расположилась кухня. За столиками сидело десятка два мужчин похилее с острыми чертами лица.
3: Они прихлебывали вино и болтали.
6: «Я действующий Герольд Аллен», — звонко объявил Аллен. «С веганскими камнями для продажи».
3: Последовало подчеркнуто равнодушное молчание. Потом один из перекупщиков сплюнул и пробурчал.
5: «Веганские камешки. Никакого спроса. Забирай их отсюда, Герольд».
6: «Идемте, почтенный торговец», — сказал Аллен по-лирски. «Перекупщикам камней на лире ваш товар не требуется». И он направился к двери. Другой перекупщик небрежно протянул.
5: «Погоди-ка, я как раз свободен. Раз уж вы проделали такой путь, так уж и быть, покажите свой товар».
6: «Ты оказываешь нам великую честь», — сказал Аллен, и они с Чернобородым сели за столик подозвавшего их перекупщика. Торговец вынул горсть образчиков, тщательно пересчитал и положил на столик.
5: «Ну, — сказал перекупщик, — уж не знаю, то ли посмеяться, то ли рассердиться. Я Гарткин, занимаюсь драгоценными камнями, а не веду оптовую торговлю бисером. Ну да я не обиделся. Кружечку для твоего хмурого друга, Герольд. Я знаю, вы-то благородные Герольды не потребляете».
6: Кружечка уже стояла перед торговцем, принесенная дюжим охранников. Аллен придвинул торговцу кружку Гарткинга, вежливо объяснив. «На родном цифее почтенного торговца обычай требует, чтобы гость воздал честь хозяину, пригубив вино из его чаши и никакой другой. Умилительный обычай, не правда ли?»
5: «Умилительный, хотя и не гигиеничный», — пробормотал перекупщик

0: Пожалуй, я возьму парочку другую ваших стекляшек. На дешевый перстенек для мальчишки, который строит из себя щеки.
1: Он плюнул, сказал Ален Чернобородов.
0: Давно пора, пробурчал тот.
1: «Почтенный торговец попросил меня поставить вас в известность», — сказал Ален, снова переходя на лирский, — «что у него нет возможности продавать партиями менее 500 камней».
0: «Очень экономный язык, цифейский», — сказал перекупщик, сочурившись.
1: «И очень», — невозмутимо согласился Ален. Перекупщик выкатил указательным пальцем особенно хороший троепламенник.
0: «Полагаю», — процедил он, — «этот можно назвать самым лучшим в этой кучке. Так мне любопытно узнать, какую цену вы назначите за 500 равных по качеству и размеру этому жалкому камешку?»
1: «Почтенный торговец», — сказал Ален, — «впервые привез свой товар на вашу восхитительную планету. Он хочет, чтобы его запомнили и радостно встречали всякий раз, когда он надеется вновь ее посетить. Поэтому он назначает смехотворно низкую цену, полагая, что добрые отношения важнее выгодной сделки. 2000 лирских ассигнаций».
0: «Чушь!» — фыркнул Гарткин. «С вами нельзя вести дело. Либо вы алчны до безумия, либо жалко заблуждаетесь относительно цены своего товара. Я известен своей добротой, а потому сочту, что верно второе. Уповаю, вы не слишком упадете духом, когда я объясню вам, что 500 этих мутных, мелких, бесформенных осколков стоят не больше 200 ассигнаций».
1: «Если ты говоришь серьезно, — сказал Ален с подчеркнутым изумлением, — мы ни в коем случае не станем злоупотреблять твоей добротой. При названной тобой цене нам проще ничего не продавать, а вернуться на Цифей и подарить камешки уличным мальчикам. Пусть позабавятся. Почтенный перекупщик камней, прости, что мы отняли у тебя столько времени, и прими нашу благодарность за радушие, с каким ты угостил нас вином». Обернувшись к цифейцу, он сказал: «Мы уже торгуемся. 2000 против 200. Вставай, нам пора сделать вид, что мы уходим».
0: «А что, если он нас не остановит?» — пробурчал Чернобородый, но тем не менее грузно поднялся из-за стола и повернулся к двери.
1: Ален встал следом за ним.
0: «Почтенный торговец разделяет мои сожаления», — сказал Герольд на лирском. «Прощай». «Погоди минутку», — сказал Гарткинг. «Я славлюсь своей добротой к чужестранцам. Сострадательный человек может даже дать 500 и понести неизбежные убытки. Если вы когда-нибудь вернетесь с приличной партией настоящих драгоценных камней, то мне пойдет на пользу, если вы припомните, кто обошелся с вами столь щедро, и предоставите мне право первого выбора».
1: «Благодарный лирец», — сказал Ален, словно бы потрясенный таким великодушием. «Как смогу я забыть такое сочетание деловой сметки и доброты, как у тебя? Это урок всем торговцам. Это урок мне.
0: Я не стану. Нет, не стану настаивать на 2000 и перережу глотку моим надеждам на прибыль, снизив цену до 1800 ассигнаций. Хотя, право, не знаю, как у меня достанет духа сказать ему об этом».
2: «Что теперь?»
1: — осведомился Чернобородый.
3: 500 и 1800, — сказал Ален. «Можем снова сесть».
0: Вверх, вниз, — пробурчал Чернобородый.
1: Они сели, и Ален сказал на лирском: «Почтенный торговец нежданно согласился на эту скидку. Он говорит, лучше потерять часть, чем все. Старинная цифейская пословица. Но он решительно запретил дальнейшие скидки».
0: «Да ладно тебе», — улещивал перекупщик. «Будем практичными людьми. Надо немножко давать, немножко брать. Любой знает, что ему не удастся всякий раз настаивать на своем. Я предложу отличную цену. Кругленькие 800. И ударим по рукам, а? Билкис, принеси-ка перо и бумагу».
1: Но Верзила был уже рядом с чернильницей и тростниковым пером. Гарткинг достал из кармана своей туники бланк таможни и энергично заполнял его, указывая величину, число и огненность камней, которые ему следовало получить.
2: «Сколько теперь?» — спросил Чернобородый.
3: 800.
2: «Соглашайся!»
1: «Гарткинг», — с сожалением сказал Ален, — «ты слышал твердость и решительность в голосе почтенного торговца. Что я могу? Я ведь только говорю за него. Он упрямый человек, но, может быть, мне удастся убедить его после. Предлагаю тебе камни по убыточной цене в 1500 ассигнаций.

0: «Подели разницу», — сказал Гарткин, смиряясь. «Договорено на 1150», — сказал Аллен. Чернобородый понял.
1: «Молодчина!» —
0: грянул он басом, глядя на Аллена, и отхлебнул из кружки Гарткинга.
1: «Пускай поставит мешок 17-й в своей бумажонке. В нем 500 камней этого качества».
0: Перекупщик отсчитал 23 ассигнации достоинством в 50 каждое, и Чернобородый подписал квитанцию и прижал к ней пальцы.
1: «А теперь, — сказал Гарткинг, — будьте так любезны, подождите здесь, пока я не съезжу в космопорт за моей покупкой».
0: Трое-четверо охранников внезапно оказались совсем рядом. «Ты убедишься, — сухо сказал Аллен, — что наши нормы коммерческой этики не ниже твоих». Перекупщик вежливо улыбнулся и вышел. «Кто следующий?» — спросил Аллен, ни к кому не обращаясь.
1: «Пожалуй, я погляжу на ваши камни», — сказал другой перекупщик, садясь за их столик.
0: Теперь, когда лед тронулся, сделки заключались быстрее. И к тому времени, когда вернулся первый покупатель, Аллен продал десяток партий.
1: «В ажуре», — сказал Гарткинг. «Нас уже не один раз надували, но ваши камни соответствуют образцу. Поздравляю тебя, Герольд, с отлично заключенной сделкой по честной цене».
0: «Это значит, — сказал Аллен с сожалением, — что мне следовало запросить больше». Охранники снова болтались по углам, и вид у них был совсем не угрожающий. Они пообедали и продолжали заключать сделки. На закате Аллен устроил заключительный аукцион, чтобы распродать остатки, и получил настойчивое приглашение отужинать. Чернобородый, пересчитывая огромные пуклирских ассигнаций, обеспечиваемых человека часами, замотал головой.
1: «Нам надо взлететь до зари, Герольд», — сказал он Аллену. «Время, деньги, время, деньги».
0: «Они очень настойчивы».
1: «А я очень упрямый. Поблагодари их и пойдем, прежде чем что-нибудь приключится и увеличить мои накладные расходы».
0: Что-то изменилось в лице городского стражника с расквашенным носом и разбитой губой. Он грозно спросил Герольда.
1: «Вы отвечаете за цефийского чумового, который носит имя Элван?»
0: Гарткин скользнул к Аллену и шепнул ему на ухо.
1: «Поосторожней с ответом».
0: Аллен в предупреждениях не нуждался. В программу его обучения входили иллирские юридические принципы. А на отсталые планетки, сохраняющие много реликтов феодализма, «отвечаете» могло подразумевать очень многое. «Что сделал чиф Элван?» — парировал Аллен.
1: «Сам видишь», — мрачно ответил стражник, указывая на свою физиономию. «И то же самое с еще тремя, прежде чем мы вытащили его из разнесенной вдребезги винной лавки и доставили в замок. Так вы за него отвечаете?»
0: «Разреши мне минуту поговорить с почтенным торговцем. А тем временем не выпьешь ли ты вина?» Он сделал знак, и охранник принес кружку.
1: «Не откажусь», — сказал стражник. «В самый раз будет».
0: «У нас неприятности», — сказал Аллен Чернобородому. «Чиф Эллон в замке, в тюрьме, за нарушение общественного порядка в пьяном виде. Ты, как его шкипер, по лирскому закону считаешься ответственным за его поведение. Ты обязан уплатить наложенный на него штраф, либо отбыть наказание, к которому он будет приговорен. Или ты можешь отречься от него, что считается неблаговидным, но иногда бывает необходим. За уплату штрафа или отбытие наказания за него ты получаешь преимущественное право на бесплатное пользование его услугами, но, конечно, за пределами лиры оно неосуществимо». Чернобородый слегка вспотел.
1: «Узнай полицейского, сколько на все это уйдет времени. Я не хочу бросать Элвана здесь, но я хочу, чтобы мы улетели как можно быстрее. Займи его, пока я обделаю кое-какое дело».
0: Торговец отошел в самый дальний угол темной таверны, поманив за собой Гарткинга и одного из охранников. Аллен вернулся к стражнику. «Добрый блюститель мира», — сказал он, — «ты не откажешься еще от одной?» Тот не отказался. «Почтенный торговец хочет узнать, каким наказанием может быть приговорен злосчастный чиф Элван?»
1: «Думаете от него отделаться, а?» — спросил стражник с некоторым вызовом. «Хорошенького же хозяина ты себе нашел!»
0: Один из перекупщиков негодующе поддержал стражника.
1: «Если вы, иностранцы, не готовы исполнять свои обязанности, зачем вы вообще сюда прилетаете? Что произойдет с коммерцией, если хозяин сможет посылать своего слугу красть и обманывать, а потом заявлять: „Я тут ни при чем, это он виновен"?»
0: Ален терпеливо объяснил. На других планетах, почтенный лирец, узы между хозяином и слугой не столь крепкие, и слуга не обязан подчиняться, если ему прикажут красть или обманывать.
1: Все вокруг закачали головами, возмущенно переговариваясь: «Неслыханно!»
0: «Почтенный стражник», — не отступал Гироль. «Почтенный торговец вовсе не хочет отрекаться от чифа Элвана. Не можешь ли ты сказать мне, какое возмещение потребуется и как долго все это займет?»
1: Стражник отхлебнул из третьей кружки, которую Ален заказал незаметным знаком. «Да трудно сказать», — внушительно начал он. «За мои повреждения я попрошу по меньшей мере 100 ассигнаций. Трое других членов караула, которых потрепал ваш чумовой, попросят не меньше. А винная лавка пострадала не меньше, чем на 500 ассигнаций. Ее владелец был избит, но это, конечно, значения не имеет».
0: «Но не заключение в тюрьму?»
1: «Ну, порка, конечно!»
0: Ален вздрогнул, но тут же вспомнил, что порка подразумевала несколько легких символических ударов по плечам поверх одежды.
1: «А вот заключение нет. Его милость судья Крарл по ночам суд не вершит. Судья Крарл из этих, из реформаторов, чужестранец. Он настаивает, что штрафование неправосудно, что оно позволяет богачам совершать преступления, оставаться безнаказанными».
0: «Но ведь так же и есть?» — спросил Ален, невольно отвлекшись от своей задачи. Вокруг послышались презрительные смешки.
1: «Вот послушай», — любезно объяснил кто-то из перекупщиков. «Почтенный стражник потерпел от побоев. Чумовой цифеец или его хозяин оштрафован для возмещения ущерба. Стражник компенсируется за нанесенные ему телесные повреждения. А какой толк стражнику, если чумовой цифеец или его хозяин посидят в тюрьме без уплаты штрафа?»
0: Стражник одобрительно кивнул.
1: «Отлично сказано», — похвалил он перекупщика. «К счастью, ночью судит судья старой закалки, его милость судья Трил. Строгий, но справедливый. Вы бы его послушали. 50 ассигнаций! 100 ассигнаций и плеть! Ограбил корабль, а? 2000 ассигнаций!»
0: Стражник перешел на свой обычный голос и добавил с благоговением:
1: «Убийство он никогда не оценивает ниже 10 000 ассигнаций».
0: Если же убийца не мог заплатить, он, как было известно Алену, становился подопечным общества, ответственным перед государством, то есть рабом. Если же заплатить он мог, то тотчас освобождался. «И сегодня судит его милость судья Трил», — спросил Ален настойчиво. «Так не могли бы мы предстать перед ним, заплатить штраф и улететь?»
1: «Само собой, чужестранец. Я же не дурак ждать до утра, верно?»
0: Вино развязало ему язык немножко слишком, и, видимо, он это понял.
1: «Ну, хватит болтать. Твой хозяин достойно берет на себя ответственность за цифейца? Если так, идемте со мной, вы оба, и мы быстренько с этим покончим».
0: «Благодарю, почтенный стражник. Мы идем». Он подошел к Чернобородому, который теперь сидел в углу совсем один. «Все в порядке. Мы можем уплатить что-то около 1000 и улететь». Торговец сердито пробурчал:
1: «Лирские закованы там или не закованы, а деньги я вычту из жалования Элвана. Дурак чертов.

Что же случилось дальше с героями повести С.М. Корнблата «Та доля славы»? И чем все закончится, вы узнаете далее в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». SM Kornblatt. Та доля славы. Окончание. Они тряслись по темным улицам в турбинном фургоне. Стражник сидел впереди с водителем, а торговец с Герольдом позади. «Что-то горит», — сказал Ален торговцу, нюхая воздух. «Да это вонючая колымага», — начал Чернобородый. «Ох!» — перебил он сам себя и захлопал ладонями по своему плащу. «Разреши мне, почтенный торговец», — сказал Ален, откинул полу плаща, лизнул большой палец и затер ползущую дугу искорок, уже съевших несколько сантиметров шелковой подкладки. И уставился на причину крохотного пожара. Это была плохо накрытая неспешная спичка, торчавшая из кобуры, прячущая без всяких сомнений какое-то ручное оружие. «Купил у одного из ихних охранников, пока ты точил лясы с полицейским», — смущенно объяснил Чернобородый. «Никак в толк не брал, чего я хочу. Ну, да этот парень Гарткинг помог». Он туго навинтил на неспешную спичку перфорированный колпачок. «Жалкая пухолка, а не оружие», — продолжал он, укрыв кобуру под полой. «Спусковой крючок, не спусковой крючок, предохранитель, не предохранитель. Покачиваешь крючком, пока не создашь давление, и тут струйка воздуха зажигает спичку. Тогда снимаешь колпачок и взводишь курок, а в ствол входит дротик. Тогда жмешь на предохранитель, он вдувает угольную пыль в боевую камеру, одновременно поворачивая неспешную спичку к запальному отверстию. Уф, и дротик летит в цель. Если ты, конечно, не пропустил какую-нибудь из операций или не перепутал их. К счастью, у меня, кроме того, есть нож». Он провел ладонью по шее и добавил: «Они здесь носят их вот так. Маленькие ножны между лопатками. Очень удобно, чтобы выхватить и метнуть. Хотя, закидывая руку, открываешься больше, чем мне по вкусу. Нож из черного стекла. Отличное лезвие, избалансирован, лучше некуда. И воры-лирцы знали, что ухватили меня там, где болит. 7500 за нож и пистолет, если эту дрянь можно назвать так. Ну и кобура с ножнами. По справедливости мне бы отдать им Элвина, дурака чертова. Но все-таки лучше выкупить его, чтобы нас тут лихом не поминали, а, Героль?»
1: «Несравненно лучше», — сказал Ален. «Я изумлен, как тебе вообще пришла мысль о вооруженном сопротивлении. Ну и что, если чифу Элвину придется посидеть в тюрьме? Неужто то было бы хуже, чем закрыть себе доступ на планету, и чтобы все иностранные торговцы на Лире стали бы персонами нон-грата? Почтенный торговец, не надейся провести суммы, потраченные тобой на оружие, по графе накладных расходов. Я не допущу этого, ревизуя твои книги. Неразумная выходка, на которую ты потратил свои личные средства, никак не касается колледжа и ордена героя».
2: «Так вы же, — заспорил Чернобородый, — вроде бы распространяете утилитаристскую цивилизацию, верно? А бросить механика тут — это по-утилитаристски?»
1: Ален пропустил этот ребяческий довод мимо ушей и сердито умолк, мрачно взвешивая, какое, собственно, отношение к цивилизации могут иметь этот торговый вояж и его участие в нем. Неужели клеветники правы? И колледж с орденом — просто сборище оболваненных дурачков, которыми манипулируют старики, цинично помышляющие только о власти и жизни в роскоши. Подобные мысли не приходили ему в голову уже давно. Слишком он был занят забиванием ее галактическими языками, народными приметами, этическими системами, нравами, обычаями, скрытыми пружинами сотен культур народов, разбросанных по галактике. И ради чего? Чтобы этот пентюх получил прибыль, а колледж и орден — четверть этой прибыли? Утвердиться на Лире цивилизации может только через металлы. А раз лирцы не желают пользоваться металлами, их надо принудить. Что говорит Макиавелли? Основа основ всех государств — это хорошие законы и хорошее вооружение. А поскольку не может быть хороших законов там, где государство плохо вооружено, отсюда следует, что в хорошо вооруженных государствах законы хорошие. Странно, как наставники затушевывали такую основополагающую идею, вместо этого всячески подчеркивая духовные величия невооруженных колледжей и ордена. А может быть, не так уж и странно. Нараставшее в нем разочарование было устрашающим.
2: «Замок!» — сказал стражник через плечо, и их фургон остановился, задребезжав перед массивным, но не впечатляющим кирпичным зданием в 5 этажей.
3: «Ты ждать!» — сказал торговец водителю, когда они вылезли, и протянул ему 2 ассигнации с цифрами 50. «Ты ждать! Ты получать денег много, очень много больше! Ты понимать? Ждать!»
4: «Я ждать много-много!» — радостно воскликнул водитель.
3: «Я ждать всю ночь, весь день! Ты замечательный хозяин! Ты великий, великий хозяин! Я ждать!»
2: «Ну ладно», — буркнул торговец, прерывая поток его красноречия.
3: «Ты ждать!»
2: «С Стражник провел их через вестибюль, освещенный шипящими лампами и небрежно охраняемый 3-4 приставами в ливреях и с дубинками. Затем он распахнул дверь относительно небольшой комнаты, хорошо освещенной, где находилось человек 20, и испустил глухой стон. Персона в кресле, смакивающем на трон, нетерпеливо спросила:
5: «Это звездные путешественники? Так не торчи там, веди их!»
6: «Слушаю, ваша милость, судья Крару», — уныло сказал стражник.
7: «Не тот судья», — прошипел Ален на ухо торговцу. «Этот дает тюремные сроки».
6: «Сделай, что сумеешь», — угрюмо отозвался Чернобородый.
2: Стражник подвел их к персоне в кресле, указав на 2 низких табурета, поклонился в сторону кресла и отошел к задней стене.
8: «Ваша милость», — сказал Ален, — «я действующий Герольд Ален, Герольд при торговце».
9: «Говори, когда с тобой говорят», — свирепо сказал судья.
8: «Сэр, с обычным наглым высокомерием богачей вы заставили нас ждать. Но я не принимаю этого на свой счет. С тем же успехом ждать пришлось бы судье Трилу, которого, к вашему видимому огорчению, я заменил по случаю его болезни, или любому другому члену коллегии. Но как оскорбление нашему правосудию, оно не подлежит извинению. Сэр, считайте, что вам сделано замечание. Займите свои места. Стражник, веди цифейца».
7: «Садись», — шепнул Ален торговцу. «Дело скверно».
2: И в комнату ввели чифа Элвана. Глаза у него были мутными, вид взъерошенным, а на лице красовалось несколько синяков. Он виновато ухмыльнулся Алену и торговцу, когда стражник усадил его на табурете рядом с ними. Торговец ответил ему злобным взглядом.
8: Судья Крарл забубнил небрежно. «Пусть тяжущиеся в этом споре сойдутся в поединке. Пусть никто не ставит под сомнение наше беспристрастие в присуждении победы. Скажите сейчас, если вместо... Положитесь на наш приговор. Ну, говорите. Вы стражники».
2: Стражник, сопровождавший Герольда и торговца, вздрогнул и ответил из глубины комнаты.
6: «Я полагаюсь на приговор вашей милости».
2: 3 других стражника и сильно измордованный хозяин винной лавки промямлили в свой черед.
6: «Я полагаюсь на приговор вашей милости».
8: «Герольд, отвечай за обвиняемого», — рявкнул судья.
2: «Ну, — подумал Ален, — попытаюсь». «Ваша милость», — сказал он, — «хозяин чифа Элвана не полагается на приговор вашей милости. Он готов сойтись в поединке с другими тяжущимися в этом споре или с их хозяевами».
6: «Что это еще за дерзость?» —
2: взвизгнул судья, взвившись со своего трона.
6: «Варварские обычаи других миров в этом суде не принимаются во внимание! Кто говорил о поединке?»
2: Он лязгнул зубами, захлопнув рот, видимо, внезапно осознав, что о поединке говорил он сам, отбарабанивая древнюю формулу, которая восходила к самой заре правосудия на Лире. Судья сел и сказал Алену более спокойно.
8: «Тебя ввела в заблуждение формальная фраза. Это не было подлинным предложением».
2: Совершенно явно ему самому не слишком понравились собственные слова, но он продолжал.
8: «Теперь скажи, я полагаюсь на приговор вашей милости, и мы сможем перейти к делу. К твоему сведению, судебные поединки не практикуются на нашей просвещенной планете уже много поколений».
2: Ален сказал почтительно. «Ваша милость, многие обычаи Лиры мне неизвестны, однако наш превосходный колледж и орден Герольдов ознакомил меня с принципами. Насколько помню, одна из ваших самых священных юридических максим гласит: наистрашнейшее преступление против человеческого общества – это нарушение обещания».
8: Судья взревел багровее. «Ты смеешь толковать мне законы? Ты, скользкоязычный иностранец! Ты смеешь обвинять меня в тяжком преступлении, в нарушении обещания? К твоему сведению, обещание заключается в предложении что-то сделать или чего-то не сделать в обмен на определенное вознаграждение. Оно подразумевает 5 компонентов: обещающего, получающего обещание, предложение, предлагаемое и вознаграждение».
2: «Простите, иностранца», — сказал Ален, внезапно вновь ощутив почву под ногами, «но я утверждаю, что вы предложили тяжущимся ваши услуги для присуждения победы».
8: «Абсурдный довод», — презрительно фыркнул судья. «Поскольку подкрепленное предложение от кого-то без вознаграждения для кого-то не составляет обещания, как и ничем не подкрепленное предложение от кого-то кому-то за вознаграждение не составляет обещания, то и мое предложение не было обещанием, ибо ни о каком вознаграждении речи нет».
2: «Ваша милость, должен ли обещающий получать вознаграждение от того, кому дается обещание?»
8: «Конечно нет. Вознаграждение может обеспечить 3-я сторона».
2: «Тогда я со всем уважением утверждаю, что ваше предложение являлось обещанием, поскольку 3-я сторона, правительство, обеспечивает вас вознаграждением в виде жалований и привилегий в обмен на предложение ваших услуг тяжущимся».
10: «Стражники, очистите зал от посторонних!» — хрипло распорядился судья.
2: Пока стражники выполняли приказание, Ален быстро объяснил суть торговцу и Элвину. Чернобородый ухмыльнулся при упоминании о поединке, а механик заметно встревожился.
3: Когда двери закрылись и они остались вдевятером, судья сказал кисло:
11: «Геральт, где ты научился такой дьявольской казуистике?»
2: И Ален ответил ему: «Мой колледж и орден дали мне глубокие знания. Подобная ситуация существовала на планете, называемой Англия, в эпоху, известную как Викторианская. Судебные поединки давно ушли там в прошлое, как и здесь, но официально отменены не были, как и здесь. Тяжущийся выиграл безнадежную тяжбу, вызвав своего противника на бой и явившись на назначенное место в полном вооружении. Его противник вызов проигнорировал, а потому проиграл за неявкой. Английский диктатор, некий Дизраэли, поспешно созвал свой парламент для отмены судебных поединков.
11: И вот, задумчиво произнес судья, меня в моем собственном суде обвиняют в тяжком преступлении, если я не дам позволения вам пятерым перерезать друг друга и не назову победителя.
2: Лавочник, всхлипывая, забормотал, что он человек мирный и не хочет, чтобы его изрубил этот чернобородый кровожадный звездный купец.
11: «Молчать!» — прикрикнул судья. «Никакого поединка, конечно, не будет. Ты, лавочник, и вы, стражники, удовлетворитесь достаточной финансовой компенсацией?»
2: Они сказали, что удовлетворятся.
11: «Герольд, можешь торговаться с ними».
2: Четверо стражников твердо потребовали по сотне на каждого и получили их. Перепуганный лавочник обрел второе дыхание и потребовал 1000. Ален объяснил, что его чернобородый хозяин с грубой и несдержанной планеты, возможно, не сумеет справиться с яростью, когда он, Ален, переведет ему это требование и, не заботясь о последствиях, оставит от него лавочника мокрое место. Запрошенная цена мгновенно снизилась до разумных 500, которые и были уплачены. Лавочник получил от судьи разрешение удалиться и вышел, пятясь и отвешивая поклон.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: «Видишь, почтенный торговец, — сказал Ален Чернобородому, — что не для чего покупать оружие, когда...»
11: «А теперь, — сказал судья злорадно, — мы легко покончим с этой дилеммой. Стражники, арестуйте 3 иностранцев и заприте их в клетках».
2: «Ваша милость! — возмущенно вскричал Ален. —
11: Тут вам деньги не помогут. Я обвиняю вас в оскорблении государства».
2: «Но эта статья давно вышла из употребления», — начал Герольд с жаром, но умолк, когда ему стал ясен тот мстительный ход.
11: «Да, верно. И согласно одному из ее вышедших из употребления пунктов, такое обвинение рассматривается парламентом на календарных его заседаниях, ближайшие из которых состоится через 200 дней. Тогда вас освободят, а мне будет поставлено на вид. Но, клянусь головой, у вас будет 200 дней, чтобы раскаиваться в том, как вы одурачили меня. Уведите их!»
2: «Высосанные из пальца обвинения против нас. Тюремное заключение на 200 дней», — быстро сказал Ален торговцу, когда стражники направились к ним.
11: «Для чего покупать оружие?» — насмешливо сказал Чернобородый, оскаливая зубы.
2: Его левая рука взметнулась вверх, вниз. Воздух пронизала черная молния. Судья был пришпилен к спинке своего трона черным стеклянным ножом, и торжествующая злорадная усмешка застыла у него на губах. Торговец, еще прежде чем нож нашел свою цель, вытащил неуклюжий пистолет, уже без колпачка, на раскаленной спичке и со взведенным курком. «Наверное, он поставил его на взвод под плащом», — растерянно подумал Ален и без подсказки приказал стражникам:
11: «К стене и повернуться спиной!»
2: Они подчинились. Они хотели жить. А скалящийся чернобородый, который прикончил судью одним движением руки, навел на них дикий ужас.
11: «Молодец, Ален», — сказал торговец. «Забери их дубинки, Элвин. Две тебе, две Герольду. Ален, не возражай. Мне пришлось убить судью, чтобы он не поднял тревогу. Таких, как он, заставить замолчать может только смерть. И тебе, возможно, придется убить кого-нибудь, прежде чем мы выберемся из этой тюрьмы. Забери дубинки».
2: Он отдал несуразный пистолет Элвину и сказал:
11: «Держи их спины под прицелом. Штука вроде предохранителя и спусковой крючок. Сади дротик в первого, кто вздумает бежать. Ален, скажи крайнему, чтобы он повернулся и медленно подошел ко мне».
2: Ален отдал команду. Чернобородый быстро раздел стражника, разорвал его одежду на полосы, связал его и засунул ему в рот кляп. Меньше чем за 10 минут той же процедуре подверглись и остальные стражники. Торговец убрал пистолет в кобуру и перекатил стражников в угол, невидимый из двери. Он вытащил
12: вытащил свой нож и вытер его о рубашку судьи. Алену пришлось помочь ему укрыть труп за высокой спинкой трона.
13: «Спрячьте дубинки», — сказал Чернобородый. «Лица спокойные. Ну, идем».
12: Они вышли гуськом, только слегка приоткрыв створку двери. Ален, шедший последним, сказал приставу в ливрее, оказавшемся рядом. «Его милость судья Крарл не желает, чтобы его беспокоили».
14: «Скажи что-нибудь поновее», —
12: сардонически ухмыльнулся пристав и положил руку на локоть Герольда.
14: «Только вчера он из меня котлету сделал, когда я принес ему кружку воды, которую он сам потребовал. Возмутительное нарушение разбирательства, вот как он меня обозвал. А ведь сам потребовал воды. Как это тебе?»
12: «Ужас!» — поспешно ответил Ален, высвободил руку и нагнал торговца с механиком у выхода. Они зашагали к ждущему фургону под любопытными взглядами зевак.
14: «Я ждать!» — громогласно оповестил их водитель. «Я ждать долго-долго! Вы больше-больше?»
15: «Мы платить больше», — сказал торговец. «Ты ехать!»
12: Водитель достал тлеющий кусок ветоши, зажег паяльную лампу, поднял широкую панель в полу фургона, открыв керамическую турбину и прогрел ее струйкой пламени. Потом со скрипом несколько минут подкачивал, крутя маховик другой рукой, и, наконец, ротор начал вращаться без посторонней помощи. Панель выдворилась на место, пассажиры выдворились на сиденье.
13: «Космопорт», — сказал Ален.
12: Со скрипом грифеля по доске водитель поставил скорость, и они покатили. Пока все это продолжалось, торговец игнорировал вопросы чифа Элвана, сыпавшего их отчаянным шепотом. Механик не желал иметь ничего общего с убийствами, а уж тем более судей.
14: «Пересядь вон туда», — пробурчал. «Пересядь вон туда», — пробурчал торговец, «и поглядывай, не гонится ли за нами. Не напугай водителя. А если мы доберемся до космопорта и улетим, держи язык за зубами».
12: Он расположился поудобнее на заднем сиденье рядом с Алленом и хранил угрюмое молчание. Юный Герольд испытывал такой благоговейный страх к этому незнакомцу, столь неожиданно доказавшему свою компетентность в различных формах насилия, что не осмеливался рта раскрыть. До космопорта они ехали без всяких помех и нашли команду на таможенном складе, из которого перекупщики с квитанциями уже забрали все камни. Они развели костерок, чтобы согреться.
14: «Мы желаем улететь немедленно», — сказал торговец портовому чиновнику. «Ты не мог бы обменять мои лирские ассигнации?»
12: Чиновник извиняющимся тоном забормотал, что час поздний, и хранилище уже запечатано на ночь.
14: «Ничего, обменяю навеки. Они перешлют их вам. Отзови стражников и распечатай наш корабль».
12: Они пошли за чиновником к смутно маячившей на поле песни звезд. Чиновник разбил дубинкой пломбу, которую осветил паяльной лампой один из стражников. Ален не переставал обливаться потом. Когда они пошли через поле, он заметил низко над горизонтом в стороне города две зеленые звезды, расположенные близко друг от друга. Внезапно они задвигались вверх и друг к другу, описывая маленькие дуги.
14: «Сигнальный телеграф!»
12: Сигнальщик в административном здании порта, конечно, записывает сигналы, однако на поле все были слишком заняты приготовлениями к взлету и как будто ничего не заметили. Огоньки качались туда-сюда. Ален не знал этого кода, о чем горько пожалел. После примерно 20 сигналов огоньки снова замерли в положении покоя, а чиновник бубнил и бубнил правила взлета. Направление, высота над населенными районами, допустимое использование атомного топлива в атмосфере. И тут Ален увидел, что кто-то выбежал из административного здания и повернул в их сторону. Стражники опирались на свои длинные, очень грозного вида винтовки. Ален незаметно отделился от группы, толпившейся у песни звезд, и торопливо зашагал по темному полю навстречу приближающейся фигуре. Когда они сблизились, он негромко произнес по-лирски приветствие младшего в чине старшему. «Сержант», — негромко сказал офицер-сигнальщик, — «пойди и отведи стражников на несколько шагов от звездных торговцев. Скажешь им, что корабль не должен взлететь, что они должны держать их под прицелом и стрелять, если...» Ален ошеломленно уставился на неподвижно распростертое тело сигнальщика. Потом быстро спрятал дубинку и направился назад к кораблю, гадая, раскроил он череп лирцу или нет. Люк уже был открыт, и команда поднималась по трапу. Он был последним.
13: «Быстрее герметизируйте», — сказал он торговцу. «Мне пришлось...»
14: «Я тебя видел», — буркнул Чернобородый. «Сигнальный телеграф».
12: Говоря это, он передвигал рычаги, и металлическая крышка люка встала на место.
14: «Астронавигатор и механик, приступайте», — скомандовал он.
16: «Команда по койкам», — распорядился астронавигатор. «Взлет!»
12: Ален скрылся в своей каморке и пристегнулся. Грохот взлета оглушил его. Кости у него залязгали, а кости его стошнило. Все как обычно. После словно бы бесконечных мучительных часов они, несомненно, вышли в открытый космос, плавно набирая скорость, и тошнота улеглась. Чернобородый постучался, вошел и расстегнул его ремни. «Готов к аудиту книг?» — спросил торговец.
17: «Нет»,
12: — слабым голосом пролепетал Ален.
18: «Торопиться некуда», — сказал торговец. «Да и книги не так уж и важны. Мы предотвратили страшнейшую войну».
12: «Войну? Предотвратили? Мы?»
18: «Войну между владением Эйолфа и Вегой. Во всех канцеляриях и торговых представительствах давно поговаривают, что оба правительства равно зарятся на лиру, что они планируют подчинить себе ее экономику, экспортируя металлы на планету, лишенную металлов. Силы, если понадобится. Ален, мы покончили с предлогом, прикрываясь которым владение Эйольфа и Вега попытались бы захватить лиру, что неизбежно привело бы к войне между ними. А сейчас лира получает свои металлы без каких-либо империалистических притязаний».
12: «Я там никаких металлов не видел», — растерянно сказал Герольд.
18: «Ты не понимал, почему я так торопился убраться с Лиры и почему я не оставил там Элвана? А потому что наши веганские камушки были далеко не обычными драгоценными камнями. В технике я разбираюсь мало, но, насколько я понял, это подлинные камни, только обработанные для создания определенного эффекта, который они в настоящее время и создают».
12: Чернобородый взглянул на хронометр у себя на запястье и сказал мечтательно:
18: «Лира получает металлы. Там, где находится хотя бы один наш камушек, керамика разлагается на составляющие элементы: алюминий, кремний и кислород. Обливы и полевые шпаты разлагаются в кальций, цинк, барий, калий, хром и железо. Здания разваливаются, штаны падают, потому что рассыпаются керамические пряжки».
12: «Но это же несет хаос», — возразил Ален.
18: «Это несет цивилизацию и мир. Назревало беспощадное столкновение».
12: Чернобородый помолчал и добавил многозначительно:
18: «Если ничто не грозит их имуществу и чести, люди в большинстве довольны своей жизнью».
12: «Князь, глава 19, так вы...»
18: «Это путешествие имело еще одну важную цель», — сказал торговец, широко улыбнувшись. «Тебе будет интересно вот это».
12: И он вручил Алену большой сложенный лист, на котором, когда он его развернул, стояла печать ордена. Ален читал, как во сне. «Экзаменатор 19, ректору завершающая рекомендация послушника». Он с гордостью перечел абзац, в котором говорилось, как он спокойно и с большой изобретательностью предотвратил таможенный досмотр космолета боевым крейсером владения, легко овладев сложной ситуацией, которая требовала не только физического мужества, но и молниеносной работы памяти, обзора сведений о культуре третьестепенной планеты и умелого их использования. Без особой гордости он прочел: «Склонен к некоторой помпезности в манере держаться, довольно смешной в его возрасте, хотя ему и удалось в какой-то мере произвести впечатление на членов команды. И крайне выгодная продажа наших камней. Немаловажное достижение, поскольку наш орден как-никак должен сам себя содержать. И взял последний критически важный барьер. Не без душевного смятения, насколько я могу судить, но взял. После 20 лет внушения ему теоретического понятия о ненасилии, этот юноша оказался в положении, которое категорически требовало применения насилия, правильно оценил его и применил насилие в форме удара дубинки по голове лирского сигнальщика, тем самым продемонстрировав способность к обучению и здравый смысл, столь же драгоценный, как и редкий. И простое заключение. Рекомендуется для прохождения обучения».
18: «Обучение?» — охнул Ален. «То есть надо еще учиться?» «Далеко не всем, мальчик. Далеко не всем. В подавляющем большинстве мы то, чем кажется. Елейные, чурающиеся оружие, абсолютно необходимые приложения к коммерции, которые зарабатывают проценты на благо ордена. Проценты эти нам необходимы, и нам необходимы герольды, чурающиеся оружие».
12: Ален медленно процитировал: «В довершении всех зол, которые навлекает на тебя безоружность, она вызывает презрение к тебе».
18: «Глава 14, машинально сказал Чернобородый. «Мы оставляем такие подсказки возле их кровати на протяжении 20 лет, а они их не замечают. Но для тех немногих из нас, кто заметит, продолжение обучения».
12: «А я научусь метать нож, как вы?» — спросил Ален, которого мысль об этом одновременно и влекла, и отталкивала.
10: Факультативно, если захочешь. В основном же это этика и мораль, чтобы ты был способен взвешивать значимость метания ножей и тому подобного.
19: Этика? Мораль?
10: Мы ведь, знаешь ли, начинали как миссионеры. Это все знают. Великая утилитарианская реформа. Кое-кто из нас, сухо сказал Чернобородый, думает, что она не великая, не утилитарианская и не реформа.
20: Сокрушительная идея.
21: Но мы же распространяем утилитарианскую цивилизацию, заспорил Ален. А если нет, какой во всем этом смысл? И Чернобородый объяснил ему.
22: У нас у каждого свои побуждения. Один искренний утилитарианец, другой любитель риска и счастлив, когда ему угрожает опасность, и он весь в напряжении. И еще кто-то высокомерен, ему нравится водить людей за нос, но найдется немало таких, кто считает себя слугами человечества. А теперь отдохни.
20: Он встал.
21: «Ну а вы?» — с запинкой спросил Ален.
22: «Я? Ты найдешь меня в главе 26-й», — улыбнулся Чернобородый. «И, может быть, найдешь там кого-нибудь еще».
20: Он закрыл за собой дверь.
21: Ален мысленно пробежал 26-ю главу, продолжая недоумевать, и тут... Да-да, так странно и неизбежно знакомо, будто он всегда знал, что с радостью произнесет эти слова вслух вот в этой тесной каморке на борту видавшего виды космолета. «Бог не хочет делать все сам, отнимая таким образом у нас свободу воли и ту часть славы, которая принадлежит

0: Сегодня в модели для сборки вы слушали повесть С.М. Корнблата «Та доля славы».
1: Рассказ Уильяма Браунинга Спенсера «Дочь хранителя судьбы».

забрали вашу жену и дочь. Вы хотите выиграть их обратно. Для него регистраторша выглядела спокойной молодой женщиной приятной наружности. Отвернувшись, такую сразу забываешь. «По закону я обязана сообщить вам о шансах», — продолжала она. Ее голос слегка изменился. Включилась запись. «Сейчас я их рассчитываю, основываясь на доступной мне информации и предполагая, что сообщенные вами сведения точны». Она сделала полагающуюся в таких случаях паузу. «Шансы против того, что вы выиграете Холли и Мириам, составляют 1 230 227 к 1». Грег снова кивнул. Даже немного лучше, чем он предполагал. «Я могу устроить вам встречу с хранителем судьбы, но эта встреча, разумеется, станет последней». «Да». «Тогда все в порядке. И последняя формальность. Вы должны подать мне заявление с мотивацией». «Конечно. Я здесь потому, что люблю жену и дочь больше собственной жизни. Без них моя вселенная утратила всякий смысл и...» Грег уставился мимо нее на мельтешение призрачных зеленых цифр, пробегающих по внутренним стенам всех зданий в Суикер-Сити. Пауза затянулась. Регистраторша выждала полагающееся по заложенной в нее программе время и выдала подсказку. «Вы закончили подачу заявления?» «Нет. Хочу официально отметить очевидное. Я чувствую, что мне сегодня повезет».

плевок на солнечный свет ложился на ее щеки, таинственным образом придавая ее лицу тепло, радость и энергию. Ее звали Холли Билли, а его Грег Хелли. Она приехала в город поздно осенью, через полтора месяца после начала учебного года, и принесла с собой в класс белокурую непосредственность.

чувствовала, что мне повезет, признался Грег, рассказав Холли о пари. «Я тоже», — ответила она и поцеловала его под дождем падающих листьев возле гимнастического

0: Серьезно, я не шучу.
1: Ну и пусть, ответил он. А что тут удивительного? Это объяснял ее грацию, красоту и элегантность. Какой ослепленной страстью влюбленный юноша признает, что его возлюбленная всего-навсего человек, она же ангел. Это очевидно.
0: Нет, не ангел, рассмеялась она, касаясь его руки.
1: Тогда кто?
0: Это трудно сказать, нахмурилась Холли. То есть я-то прекрасно знаю, кто я такая, но подобное трудно объяснить. Даже не могу подобрать нужное слово. Я та, которая может быть.
1: Та, которая может быть, улыбнулся Грег.
0: Совершенно верно подтвердила Холли, обнимая его.
1: Грег видел, что быстрота его ответа ей приятна. Ему очень не хотелось ее разочаровывать. Но все же он признался, что не понял. Она попробовала снова.
0: «Считай, что я исповедую некую религию. У вас ведь тоже есть религии. Христиане, мусульмане, республиканцы и так далее.
1: Ну и...»
0: «Моя религия – событие. Мы считаем чудом то, что случается, потому что все случившееся почти невозможно. Все шансы за то, что событие не произойдет, если сравнить их с числом событий, которые могли произойти взамен. Но все же событие случается, поэтому оно всегда является чудом, слепым везением».
1: «Что-то я тебя не понимаю», – пробормотал Грег.
0: «Поцелуй меня. Думаю, этого будет достаточно».
1: Так оно и оказалось. Счастье мало зависит от знания. Любовь не требует детального понимания объекта страсти. Любовь сводит людей, и зачастую их любовной лодкой годами правит всего-навсего поцелуй.

вопрос о том, кто такая Холли, возникал нечасто. У нее была лишь одна особенность, сильно тревожившая Грега. Казалось, Холли считала себя неуязвимой. Она не знала страха. Она могла ночью прыгнуть в воду со скалистого утеса, а отцовский БМВ водила по проселочным дорогам на такой безумной скорости, что сидящий рядом Грег с трудом сдерживал крик, лишь бы доказать, что он достоин этой безрассудной красавицы. Родители приучили Грега к мысли, что страх есть дань судьбе. К тому же он был от природы осторожен, даже детские игрушки сперва нерешительно пробовал пальцем, словно опасался, что они нашпигованы булавками или взрывчаткой. А первый глоток молока из стакана делал с видом человека, подозревающего, что его хотят отравить. Осторожный мальчик вырос в осторожного юношу. И в первую ночь их любви, когда его родители уехали на выходные, стал нашаривать на столике рядом с кроватью презерватив. Он привел Холли к себе в комнату после кино, и они сразу упали на кровать. Одежда куда-то испарилась, а тела восхищенно кинулись навстречу друг другу, подобно пойманным дельфинам, выпущенным обратно в море. Она выхватила у него презерватив и швырнула в угол. Момент был неподходящим для споров, но позднее Грег высказал ей свою озабоченность. Неужели она хочет забеременеть? Ведь они, в конце концов, пока еще школьники. Холли лишь пожала плечами. «Дело не в ее желании или нежелании», — пояснила она, «а в том, что необходимо полагаться на порядок. Шанс священен. Его нельзя менять. Лишь зло ведет нечестную игру». «Я здесь, потому что выиграла этот момент», — добавила она. «Судьбе нельзя диктовать. Вот почему я сейчас с тобой». Она не забеременела. Ни в этот раз, ни позже. В следующем году они перешли в выпускной класс. «Я никогда не видел твоих родителей», — сказал как-то Грег. «Хорошо, я их вытащу из кладовки. Хотя, боюсь, тебе с ними будет скучно. У них очень ограниченная программа. Они ведь роботы, одна видимость». И Грег приехал к ней в субботу вечером, а мать Холли угостила его ужином, а отец, симпатичный седой мужчина с квадратной челюстью, говорил о футболе. Родители Холли и впрямь были скучноваты и нередко повторялись в разговоре, но показались Грегу в достаточной степени человечными. «Если у тебя родители роботы», — пошутил он, — «то ты и сама робот». Холли закатила глаза. «А что, для тебя все люди в одинаковых костюмах тоже выглядят одинаково?» – поинтересовалась она. «Не говори глупости». «Тело Холли Билли», – пояснила она, – «как и тела ее родителей, эти смертные движущиеся оболочки подлинны. Если их вскрыть, окажется, что они люди до мельчайших подробностей. Но два из этих трех тел – лишь оболочки». Третья же, то есть блистательная Холли Билли, недавно прибыла на Землю из другой вероятности, или, как принято говорить на Земле, из параллельной вселенной. И если ее приятель, размазня по имени Грег, не в состоянии почувствовать разницу между четой ходячих тостеров и ошеломляющей личностью Холли Билли, то он недостоин ее общества. Грег извинился за свою недогадливость. «Не смей даже дразнить меня намеками на то, что уйдешь. Я не смогу без тебя жить». «Осторожнее», — предупредила Холли, касаясь пальцем его губ. «Никогда не угрожай будущему. Того, что у нас есть, вполне достаточно».

теперь ее не стало. И он не мог с этим смириться, ему было мало всех лет, прожитых вместе. Моросил дождь, и Грег задумался, не отражает ли хмурый день его настроение. Когда он прежде приезжал в Слипер-Сити вместе с Холли, погода стояла солнечная, а улицы заполняла праздничная толпа. Когда приезжаешь в Слипер-Сити с земли, он преображается на человеческий лад. После рождения дочери они часто бывали здесь. Делали небольшие ставки, открывали двери вероятностей, выигрывали или проигрывали и возвращались с удачей или неудачей в Лисбург, штат Вирджиния, где жили. Тогда они были молоды

0: человек вошел в вагон, отыскал свободное место. Он предпочел бы ехать в одиночестве, но вагон быстро заполнился, и рядом с ним уселся мужчина средних лет в очках с тонкой оправой и шляпе-котелке. «Не возражаете, если я закурю?» – спросил мужчина, доставая трубку. «Нисколько». Мужчина уставился на светящуюся голограмму в руке Грега. «Петиция?» – спросил он.
1: «Да».
0: «Возлюбленная?» «Жена». Мужчина кивнул, задумчиво затянулся и вздохнул. «Случайно мы приходим, случайно уходим», – сказал он. Безобидные утверждения, которые мог произнести любой житель Суипер-Сити. Но в Греге оно породило иррациональную ярость, желание вцепиться в горло этому невозмутимому начетчику и задушить его, вопя на весь вагон. «Везение твое кончилось! Ты сидел рядом с неверующим!» Вместо этого Грег уставился в окно. Огни Суипер-Сити уплыли назад, и мрак за окном превратил стекло в черное зеркало. В нем он увидел себя. Темноволосого мужчину средних лет, напряженного, но меланхоличного на вид и с отрешенностью в глазах. Точно он уже признал поражение и увидел, как мелькающая мешанина цифр внезапно останавливается и вспыхивает красным, означая «непоправимый проигрыш». И тогда с черного потолка прогремит голос: «Она мертва навсегда, и ребенок тоже. Да будет так. Петиция была исполнена по всей форме, и апелляции не подлежит. Проситель должен дождаться решения хранителя судьбы». Этим решением, разумеется, станет смерть. Новый прилив цифр, который безразлично поглотит Грега. И его уничтожение станет просто примечанием, событием без последствий. Но он уже будет мертв, когда захлопнется последняя вероятностная дверь, когда Холли и Мириам исчезнут навсегда, а жизнь...

Холли закончили среднюю школу. Оба поступили в университет штата Вирджиния. Их друзья удивлялись, что они не живут вместе, но будто обитают в своем отдельном мире. С другими они были вежливы, но сдержанны, не в силах скрыть правды. Мир за пределами их взаимного обожания был химерой, наполненной суетой, еле слышными голосами и дурацкими социальными условностями. «Мы станем жить вместе, когда поженимся», — сказала Холли. «Мне надо сообщить новость отцу». «Я думал, твой отец — робот». «Моему настоящему отцу. Ты с ним еще не знаком, он тебя не одобрит. Впрочем, он никого не одобрит. Он считает, что чем больше у человека привязанности, тем чаще судьба оборачивается против него». «Великая философия», — буркнул Грег. Холли поцеловала его в губы. «Ничего, он свыкнется», — сказала она. «Он меня обожает». Они поженились за год до выпуска. Свадьба была скромная, пригласили лишь несколько друзей-студентов, сестру и родителей Грега и родителей роботов Холли. «Насколько я понял, твой отец меня не одобрил», — сказал Грег. «Твой настоящий отец». «Нет,

«Нет», — согласился Грег, и трепет сердцу подсказал ему, почему. Он боялся, что это знание может их разлучить. Когда она куда-то исчезала, он приезжал к ее квартирке, видел перед домом ее машину, заглядывал в освещенные окна и убеждался, что ее нет. И сомневался, что ему хочется знать, где она пропадает. Похоже, она ощутила это и крепче прижалась к нему. «Я не уезжаю далеко», — сказала она. «Я всегда помню о тебе, где бы ты ни находился. Но мы скоро поженимся. Тебе нужно увидеть мой дом. Там могут сбыться наши мечты». И она взяла его с собой в Суипер-Сити. В тот вечер дверь в него отыскалась под кроватью. Чаще всего она обнаружилась в стенном шкафу. Научившись ее распознавать, Грег иногда замечал, как она, крадучись, перемещается по полу, а в летние дни отлеживается в ванной, словно спасающаяся от жары кошка. «Это отпирает дверь», — сказала Холли и показала светящуюся голограмму. Он мгновенно узнал ее губы. Приоткрытые, ярко-красные и блестящие. Поцелуй, запертый в рубине размером с бейсбольный мяч. Чтобы создать свою голограмму, надо было наклониться и поцеловать блестящую хрустальную пластинку на машине для изготовления ключей, притворившись, быть может, что это твое заветное желание. Губы целуют губы. Голограмма, запечатляющая этот поцелуй, могла открыть дверь. Ей соответствовало такое же изображение на двери. «Это твой ключ», — пояснила она. «Если тебе когда-либо понадобится пойти туда одному, он потребуется и для входа, и для выхода». Суипер-Сити. Где же находится этот город? Все ответы были неудовлетворительными, бессмысленными и глупыми. Он находится в невообразимо далеком будущем, в параллельной вселенной. Там дом существа в человеческом облике, называемого ныне Холли Келли, и дом всех таких, как она. А точнее, как сказала Холли, он мог быть ее домом. Существует вероятность такого места. То был сон Холли, в котором она существовала, чтобы видеть его. Суипер-Сити был религией, или артефактом религии, или... Грег сказал возлюбленной, что пока она ответила на вопрос достаточно подробно. Он взял ее за руку и крепко держал, пока они шли по городу, напоминавшему смесь Лас-Вегаса с Диснейлендом. «Так видят его люди», — сказала Холли, и он не попросил ее объяснить подробнее. На улицах бурлила людская толпа, летали шарики, тротуары были засыпаны конфетти. Клоун поднес к губам горн и издал грубый насмешливый звук. «Пошли», — сказала Холли, и завела его в казино под названием «Катящаяся кость». В тот вечер они выиграли в рулетку беременность Холли, а дополнительно работу для нее в местном рекламном агентстве. Бурная ночь вымотала Грега, и он не смог уснуть, пока не вернулся в свой родной город. Он с тоской понял, что их жизнью управляет шанс. Голос Холли был легким ветерком, обвивающим его обнаженное плечо, полным тепла и сочувствия, литании объяснения. Настоящее есть сумма произошедших прежде случайных событий. Каждый новый день более невероятен, чем предыдущий, потому что путь до него длиннее, а развилок на этом пути больше. «А я привык думать, что обладаю свободой воли», — посетовал Грег. У него возникло ощущение, что любимая каким-то образом обманула его. Пока он корпел над учебниками, она играла в карты, обеспечивая ему хорошие оценки. «Нет ничего свободнее выпадающих чисел», — возразила Холли. «И твоя воля тоже в этом присутствует. Суипер-Сити рождается в твоих глазах. Он обязан подчиниться твоему пониманию природы вещей. Не понимаю, с какой стати тебе так огорчаться?» «Ты должен признать, что я очень удачливый игрок. Ведь нам не приходилось ездить в центр. Ни разу.

0: центр. Грег повернулся и окинул ее долгим взглядом.
1: Ну,
0: в центр.
1: Да.
0: Расскажи мне о центре. Чем-то мне это слово не понравилось. Интуиция его не подвела. Поколебавшись, Холли поддалась уговорам и объяснила, что центр — это место, где принимают решения по крупным ставкам. В зале хранители судьбы. А за всем этим наблюдают сестры колеса, чьи холодные глаза скрыты тенью капюшона. Поезд, негромко свистнув, замедлил ход. За окном через равные промежутки замелькали огоньки туннеля. Мужчина с трубкой встал. «Что ж», — проговорил он на прощание, — «пусть числа принесут вам гармонию». «Спасибо», — ответил Грег и посмотрел вслед попутчику, пробиравшемуся сквозь переполненный вагон. Грег подождал, пока вагон опустеет, и лишь потом встал и зашагал по проходу. Вышел в холодную иголкую пещеру вокзала. Его одолевали видения. На мгновение он увидел Холли. Она, пошатываясь, опирается рукой о стену и говорит: «У меня все в порядке», а потом отталкивается от стены и снова идет вперед, повторяя: «Я хочу лишь вернуться домой». А на желтой стене и в памяти Грега ярко-красный отпечаток ее ладони. Подземная станция подавляла. Большие каменные столбы цвета мокрого цемента тянулись вверх в темноту. Грег ничего не забыл. Сейчас его должен был придавить страх, вытеснить из головы все мысли, заставить с воплями мчаться по блестящему черному полу в непостижимом одиночестве. Куда вдруг подевались пассажиры переполненного поезда? Но он взбунтовался против страха. Гнев сохранил ему рассудок. Но как ее отец мог такое допустить?

Жизнь. Дочку они назвали Мириам. Когда Грег получил диплом инженера, они переехали в Лисбург, штат Вирджиния, где его ждала работа в фирме в соседнем Фэрфаксе, полчаса езды от дома. Коллеги по работе оказались умными и дружелюбными. Сама работа увлекательной, а любовь к жене и дочке безграничной. Однажды 5-летняя Мириам упала с дерева и сломала руку. Холли позвонила Грегу на работу. Они встретились в госпитале. Когда они вошли в палату, где...

прорисованная рука висела в воздухе, подвешенная на проволоках к блестящему стальному стержню. «Она поправится», — сказала Холли. Это же рядом говорили и врачи, но Грега ужаснуло, что такое вообще произошло. Рядом с бесстрашной женой он позабыл о неизбывной враждебности равнодушного.

злых и опасных сил. И теперь испытывал вину. Его мутило от мысли, что его собственная беспечность позволила случиться несчастью. Не позабудь, он о бдительности дочурка сейчас не страдала бы. Холли попыталась его утешить, но не смогла. Когда Мириам выписали из госпиталя, ее рука все еще болела. Грег слышал, как она плачет, заходил к дочке и утешал ее. Она засыпала, но он не мог уснуть всю ночь. Жена видела его страдания, и однажды вечером, через неделю после возвращения Мириам из госпиталя, сказала: «Мы можем подать апелляцию. Мне не хочется этого делать, потому что шансы на успех очень малы, но попробовать мы можем».

позволяли, они же могли и изменить. А в зале хранителя судьбы среди непрерывно выпадающих чисел Холли сможет бросить вызов случайности событий, если удача окажется на ее стороне, новая последовательность событий возьмет верх над прежней. Все станет так, точно Мириам никогда не забиралась на дерево, не оступалась и не падала. «Почему ты не рассказала об этом раньше?» – спросил Грег. «Возможно, она тогда ответила». Но он ее не услышал.

вас игрок?» — спросила женщина в плаще с капюшоном. «Я», — ответила Холли. «Ее увели». А Грег остался, наблюдая за другими просителями, застывшими, молчаливыми и мрачными фигурами, которые сидели съежившись и обнимая себя за плечи, как будто боялись рассыпаться на части, ожидая в

улыбнулась, откинула капюшон, холодно взглянула Грегу в глаза. У нее были серые глаза, оттенка затянутого облаками неба, при виде которых сразу вспоминались холодные ненастные дни. На какое-то ошеломляющее мгновение Грегу показалось, что он видит перед собой лицо жены, внезапно постаревшее от несчастья, но тут женщина заговорила, разрушив чары. «Мне очень жаль».

В соседней комнатке кто-то стонал. Грег так и не понял, кто стонет, мужчина или женщина. Боли, муки стерли разницу. Холли открыла глаза. «У меня все нормально», — выдавила она. Ее левая рука была забинтована. «Что случилось?» Она слабо улыбнулась. Ее лицо было очень бледным. Она коснулась правой рукой его щеки. Числа оказались против меня.

матрас приподнялась. На ней был серый больничный халат. «Я хочу уйти отсюда», — сказала она. «Помоги мне одеться и поедем домой». Он помог Холли одеться. Стоя, она опиралась на него, и он ощутил, как дрожит ее тело. Надевая блузку, она задела забинтованной рукой спинку койки и вскрикнула от боли. Когда они шли через станцию, она пошатнулась. Грег подхватил ее, нечаянно сорвав марлевую повязку, и ее ладонь оставила на стене кровавый отпечаток. Грег опустился на колени и перебинтовал ей руку. Его трясло от ужаса. Он увидел на месте отсеченных безымянного пальца и мизинца крупные черные швы, похожие на мух. «Мне очень жаль», — пробормотал он, и бессилие слов едва не свело его с ума. Потом, много позже, он спросил: «Что за существо этот хранитель судьбы? Что за чудовище?» «Он не чудовище. Он мой отец. Я знаю, что сейчас он тоже скорбит, но таков закон колеса. Числа оказались против меня. Я заплатила свою ставку, иначе оказалась бы опозорена навсегда».

Сломанная рука дочки срослась, и она вновь, словно неуязвимая, помчалась сквозь полной опасности и мир. Затем последовали 5 удачливых лет. Если оглянуться назад, 5 подозрительно удачливых лет. Они жили сказочно счастливо. А он хотя бы раз спросил ее, почему? Как насчет служебного роста? Да, он упорно работал, он заслужил повышение, но приходило ли ему когда-нибудь в голову, что хорошее вовсе не обязательно следует по пятам за достоинством и упорным трудом? Ощущал ли он себя везучим? Если честно, то нет. Когда живешь внутри чьей-то удачи, привыкаешь ждать только хорошего. Они делали в Суперсити небольшие ставки, минимум, который требовался в мире Холли. Она побуждала его рискнуть по-крупному. «Лишь рискнув сыграть против малых шансов, можно приобрести большую удачу», — повторяла она. «Но ведь у нас и так все хорошо, разве нет?» — неизменно возражала. Этого она не оспаривала, а странные, угрюмые и пугающие тени, на мгновение омрачающие ее взгляд, Грег принимал за обитающих в ней и воюющих между собой демонов, которым не нравится его здравый смысл. Должно быть, она все время подозревала неладное. Однажды она даже высказала это вслух. «Мне страшно», — призналась она. «Ведь всем время от времени приходится ездить в центр. Всем, кроме нас. Мы там не были очень давно». Он вспомнил вечер, когда она начала этот разговор. Они собирались ложиться спать. Она только что приняла душ и стояла перед

0: Теперь они смогут купить дом, превосходный дом, мимо которого вчера проходили уже десятый раз, зная, что еще чуть-чуть, и они смогут его приобрести. «Выиграть такие деньги, — продолжила она, — можно только побывав в центре, хотя точно не скажу. Вдруг нам просто повезло. Повезло, и все тут». И добавила, успокаивая себя: «Невероятно все. И нет причины, из-за которой эта невероятность не могла произойти. Что случилось, то случилось». Он улыбнулся, наблюдая за ее сомнениями, и протянул к ней руки. Она легла, прижалась к нему и улыбнулась в ответ. «Самое поразительное и невероятное во всей вселенной сейчас лежит в моих объятиях», — сказал он. Она засмеялась и крепко обняла его. Он ощутил ее согласие, проявившееся во внезапной яростной чувственности, и погрузился следом за ней в непостижимую логику любви. А что они могли тогда сделать? Если честно, то ничего. Жребий был уже брошен, или, что еще страшнее, его вообще никогда не бросали. И теперь он сидел на холодной скамье в приемной возле зала хранителя судьбы. Других просителей было немного. Помещение оказалось больше, чем ему помнилось, но на этот раз он приехал один. Мир теперь был огромным и враждебным. К нему вышла женщина. Лица ее почти не было видно. Ему подумалось, что это может оказаться та самая женщина, что увела Холли, когда они пытались изменить судьбу дочери. Но, наверное, все сестры колеса разговаривают отрывисто и властно, и шествуют по мраморному полу с королевским достоинством. И все они похожи. Грег пересек холл следом за ней. Открылась дверь, и они вошли в помещение, где решится его судьба. Холли упоминала о нем лишь однажды, да и то кратко, но он узнал его мгновенно. По стенам стекали потоки зеленых цифр. Сестры колеса подвели его к креслу из темного камня, а хранитель судьбы поднялся по ступеням, встал перед ним и произнес: «Что есть, то есть. Что будет, то будет». На фоне водопада цифр его фигура в мантии казалась черной, но голос он узнал безошибочно. Это был тот самый жуткий голос, который он слышал в тот жуткий день. Возможно, удача еще не покинула его. Горькая, ядовитая удача. Удача потерянных душ. Две недели назад. Другой мир. Он задержался на работе и позвонил Холли. Ее не оказалось дома, и он наговорил на автоответчик: «Попробуй договориться с Бет, чтобы она посидела сегодня с Мирием. Я вернусь до 7, и у меня есть новость, которую можно рассказать только в шикарном ресторане. До встречи». Премия оказалась совершенно неожиданной. 5000 свалившихся с неба долларов. Машину Холли он перед домом не увидел. Когда он открыл дверь, в доме звонил телефон. Включился автоответчик, но он торопливо схватил трубку. «Мистер Грег Телли?» Если бы это хоть капельку помогло, он сказал бы, что нет. Но он мгновенно узнал этот официальный голос, суровый и решительный. Говоривший представился офицером департамента полиции округа Фэйрфакс. К тому времени, как он снял трубку, Мириам и Холли уже были мертвы. Погибли в автомобильной аварии. Других жертв не оказалось. Вот все, что он узнал. Ужас не оставил места подробностям. Он поднялся наверх и вошел в спальню. На кровати сидел старик в монашеском одеянии. Откинутый капюшон обнажал крупную шишковатую голову, львиную гриву седых волос, высокий морщинистый лоб, голубые усталые глаза. Старик посмотрел на Грега. «Ты муж моей дочери», — проговорил он. «А вы кто?» Грег, разумеется, понял, кто перед ним. На самом деле он спрашивал, почему или как такое могло произойти. Хранитель судьбы встал. «Я потерял дочь и внучку. Ты потерял жену и дочь. У нас общее горе». «Нет, не общее», — вспыхнул Грег. Он вспомнил отрубленные пальцы жены. «Ты вправе меня ненавидеть», — сказал хранитель. «Но ты ненавидишь меня, пребывая в невежестве, а я предпочел бы, чтобы твоя ненависть была осознанной. Такая ненависть чище». И хранитель объяснил. Его дочери захотелось жить так, как живут люди, и он разрешил ей появиться в этой вселенной. Она вышла замуж и стала заложницей судьбы. Он наблюдал за ее жизнью, охваченной дурными предчувствиями. Но ее жизнь складывалась удачно. Похоже, числа ей благоприятствовали. Она играла с ясным умом и гордым сердцем и процветала. а затем так глупо пожелала оспорить вынесенное против ее дочери решение. Ей захотелось переиграть незначительные в сущности события, и она проиграла. «Я видел, как ей ампутировали пальцы», — сказал старик, и его голос дрогнул при воспоминании о боли. Конечно, он видел подобное и прежде, и расплата зачастую была куда суровее, но то была его дочь, и ее боль усилилась для него многократно. Я был потрясен. Я всегда говорил, что есть, то есть, но тогда я утратил веру и увидел иной путь. И твердо решил, что моя дочь никогда больше не пострадает. Для меня она стала выше чисел. Я согрешил. Стал манипулировать исходом, отверг шанс, отвернулся от случайности. Тогда почему? Я стал жаден до удачи, возгордился. Я хотел защитить свою дочь, избавить ее от боли, но пошел еще дальше. Уподобившись Богу, я завалил ее дарами и зашел слишком далеко. Похоже, совет уже некоторое время подозревал меня. А сегодня меня застали в матрице, когда я подстраивал очередное чудо, твою, как вы это называете, премию. Как говорят, в твоем мире меня застали на месте преступления. Грег подался вперед и стиснул плечи старика.
1: И они сотворили этот ужас. Убили Холли и Мириам, чтобы наказать тебя.
0: Старик печально покачал головой. В нашем мире не существует такого понятия, как наказание. Даже причины и следствия наказания для нас чужды. Совет лишь прекратил мои махинации. Оборвал долгую цепочку удачных событий, и баланс неотвратимо восстановился. Старик стряхнул с плеч руки Грега и встал, оказавшись выше его ростом. «Ты вправе меня ненавидеть. Мой эгоизм породил вакуум, в который ворвалась эта трагедия. Я сам так поступил, и отменить последствия не могу. Я мертвец, погубленный гордыней. И продолжаю жить лишь потому, что выбора у меня нет», — проговорил он с вновь обретенным достоинством. Он проскользнул мимо Грега и распахнул дверцу стенного шкафа, потом обернулся. «Мне очень жаль, сын мой. Теперь твой мир закрыт для меня, а мой для тебя. И объединяет нас лишь скорбь. Прощай». Когда Грег бросился к шкафу, хранитель уже исчез. Дверь в Свитер-Сити сузилась, съежилась до размеров линейки, скользнула на пол и метнулась под кровать. И когда Грег отодвинул кровать, он увидел лишь пыль и старый носок.
1: «Я хочу подать апелляцию!» – завопил он. «У меня есть право на апелляцию!»
0: Но тот, кто мог услышать его вопль, находился очень далеко. Возможно, его вообще не существовало.

0: мире. Крохотный гробик дочери казался ему святотатством, призывом к разрушению всего мира. Грег уволился с работы, снял со счета все сбережения и уехал в Лас-Вегас. Там он проиграл все деньги с тем равнодушием, что привлекает внимание женщин. Некая дама с улыбкой хищницы поинтересовалась, не хочет ли он заглянуть в ее номер. «Извините», — ответил Грег, — «но я женат». Поздно ночью он вернулся к себе в номер и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Он не мог заснуть, включил лампу на столике и уставился в потолок. У него раскалывалась голова, а тени на потолке словно расползались, как тараканы. Грег встал, порылся в чемодане, вытащил ярко-красный шар с голограммой поцелуя Холлет, снова улегся и положил шар на живот. «Я поставил все, что у меня было», — пробормотал он. «Я играл по правилам». Он ждал. И уже решил, что ничего не произойдет. И тут он увидел дверь. Она выскользнула из-под двери туалета и раскрылась перед ним на полу. Грег нырнул в нее прямо с кровати и с торжествующим воплем провалился в Суперсити. И теперь он сидел в зале хранителя судьбы, готовый к финальной игре. А шансы были 1 230 227 к 1 против него. «Грег Хелли», — произнес хранитель. «Подав апелляцию, ты обязан подчиниться решению чисел. Если выпавшее число не совпадет с набранным тобой, ты примешь избранную для тебя судьбу. Если же случайность примет твою сторону, твоя жена и дочь живут и станут такими, какими были до катастрофы, а ты получишь право уйти и искать собственную судьбу так, как это принято у твоей расы». «Отец!» — крикнул Грег. «Мое число... 9382. «Я не твой отец», — возразил хранитель. «А число ты должен набрать на панели перед тобой».
1: «Ты мой тесть. Мы оба Холли и Мириам».
0: «Да», — кивнул хранитель. «Я скорблю.
1: Не ты один».
0: «А кто же еще?»
1: «Мать Холли».
0: Хранитель покачал головой. «Это человеческая аналогия, которая, боюсь, здесь неприменима. У Холли нет матери. Я ее единственный родитель».
1: «Извини, но такое невозможно. Это не по-человечески. А я пришел сюда из мира людей».
0: «И кто же эта мифическая мать?»
1: «Сестра Колеса».
0: «Кто же еще?»
1: «Я видел ее», — подумал Грег. «Видел, когда она уводила Холли в эту комнату».
0: «Боюсь, человеческие домыслы не имеют здесь силы. Набери свое число».
1: «Сколько всего сестер Колеса?»
0: 8.
1: «Здесь их 7.
0: Хранитель обвел взглядом комнату. Он тоже насчитал 7 сестер, но повторил. «Твое число». Грег медленно набрал. 9 3 8 2.
1: На стенах бешено замелькали цифры.
2: «Я проиграл».
0: Стены окрасились красным. «Числа не совпали», — объявил хранитель. В зал быстро вошла восьмая сестра.
1: «Подождите», — сказала она. «Кажется, у нас была неисправность интерфейса. Я заново наберу число просителя».
3: «Такого прецедента не было», — крикнул хранитель.
0: Воцарилась тишина. Сестра откинула капюшон и пристально посмотрела на хранителя, стоявшего на вершине лестницы. «Твое сердце», — сказала она, — «и твои воспоминания — это достаточный прецедент». Она снова надвинула капюшон, скрыв лицо в тени, наклонила голову и заново набрала число. Стены замерцали, погасли и снова покрылись мелькающими цифрами. Зал вспыхнул яркой желтизной. «Числа удовлетворили твою апелляцию», — объявил хранитель.

Хранитель прошел вместе с Грегом в приемную. Когда ты вернешься, Холли и Мириам будут дома. Погубившие их события стерты. Отныне твоя жизнь будет протекать, подчиняясь законам, действующим в твоем мире. «Спасибо», — сказал Грег. «Ты не понимаешь последствий того, что сотворил. Ты, если использовать ваше выражение, проклял нас всех. Те, кто находился в зале, стали свидетелями тягчайшего греха, который только известен нашей культуре». Грег молча ждал, ощущая придавившие старика усталость и утрату. «Мы увидели, как числа поддались манипуляции и материнской любви». Грег опустил ладонь на плечо тестя. «Есть высший закон. Нет ничего выше чисел. Холли говорила мне, что крупные шансы перевешивают небольшие, что это справедливо для любой ситуации и определяет результат всех ваших испытаний». «Да, это так». «Тогда спроси свои машины. Каковы были шансы на то, что я встречу Холли в своей вселенной, страстно полюблю ее, передам эту любовь другим, склоню на свою сторону сестер колеса и даже повлияю на решение самого хранителя судьбы? Спроси, насколько велики эти шансы». В глазах хранителя появилось нечто вроде понимания. Грег повернулся и направился к двери. Рубиновый поцелуй Холли обжигал ему ладонь, и он услышал, как старик у него за спиной

свой 17-й день рождения Мириам Хелли поцеловала юношу по имени Джеймс Маркхэм. «Я счастливейший человек в мире», — сказал он ей. «И это верно до тех пор», — повторила она ему слова отца, — «пока ты об этом помнишь».

Камерлинг – хороший земной юноша. Его родители сделали ему приятный сюрприз. Подарили к традиционному году странствий звездолет «Голконда 990». Но Камерлинг, в отличие от своих ровесников, не только отправился в путешествие в одиночку, но решил посетить самые отдаленные районы Вселенной, где с гостиницами хуже некуда, а то и нет гостиниц. Так он оказался первым землянином, или, по крайней мере, первым за долгое-долгое время, опустившимся на планете Годольфус-4. Как только открылся люк, уши Камерлинга заложило от неистовых криков, воплей и бряцания, исходящих из огромного облака пыли, в котором изредка что-то сверкало. Когда пыль немного осела, Камерлинг понял, что является свидетелем некоего дикарского празднества. На равнине перед ним стремительно сближались две колоссальные массы аборигенов. С одной стороны, фаланга за фалангой, шли какие-то типы, облаченные в кожаные кирасы и ножные латы, с обсидиановыми копьями, украшенными развивающимися волосами и еще чем-то, что Камерлинг принял за сушеные орехи. С другой стороны, на рептилиях неслись галопом всадники в блестящих кольчугах, с визгом размахивающие тяжелыми шипастыми шарами. За ними виднелись ряды лучников с огненными стрелами. Всю ораву подпирали цимбалисты, барабанщики, трубачи и знаменосцы, изнемогающие под штандартами с реалистическими изображениями освежеванных тел. Две орды столкнулись в первозданной ярости, и равнина превратилась в водоворот ударов, уколов, отсечений, расчленений и других явно недружеских действий. «Вот тогда», — ахнул Кимерлинг, — «неужели это самая настоящая взаправдышняя война?» Его присутствие заметили несколько ближайших воинов. Они остановились, выпучив глаза, и были немедленно зарезаны. Из гущи схватки вылетела голова, и, истекая кровью и кошмарно ухмыляясь, подкатилась к ногам Кимерлинга. Не задумываясь, он включил воудер, электронный аппарат, транслирующий человеческую речь, и гаркнул: «Прекратите!» «Ух», — с раскаянием прошептал Кимерлинг, когда по всему полю пошел треск. Стал лопаться обсидиан, и многие упали на землю, зажимая уши. Юноша уменьшил громкость и, припоминая свои конспекты по антропологии, стал внимательно изучать войска, высматривая главных. Скоро его внимание привлекла группа знаменосцев на холме. Среди них на высоком желтом драконе с клыками, разукрашенными каменьями, восседал закованный в броню гигант. Эта колоритная личность что-то ревела и угрожала Кимерлингу кулаком. На аналогичной возвышенности напротив Кимерлинг заметил цветастый шатер. Заплывший жиром розовощекий гадельфусец возлежал на золотых носилках в окружении стайки обнаженных младенцев и томно покусывал с ножика какое-то лакомство, наблюдая за Кимерлингом. Потом он вытер ножик, воткнув его в одного из младенцев по мясистее, и щелкнул пальцами, сверкнув нанизанными перстнями. Все эти проявления варварства ранили душу Кимерлинга, хорошего земного юноши. Не обращая внимания на огненные стрелы и прочие снаряды, летящие в его направлении, их отражало невидимое походное силовое поле, он настроил воудер на обращение непосредственно к двум вождям. «Приветствую вас! Я Кимерлинг. Не подошли бы вы ко мне поближе, чтобы обменяться мнениями по ряду вопросов? Если, конечно, вы не слишком заняты». Кимерлинг с удовольствием увидел, что после некоторого колебания вожди и их свиты стали приближаться, а бушующая поблизости толпа отступать. К сожалению, делегации остановились на расстоянии, пожалуй, чересчур большом для полезной встречи. Поэтому Камерлинг шагнул вперед и обратился доброжелательно. «Послушайте, друзья, то, что вы делаете, это, ну, не поймите меня неправильно, но это нехорошо, а главное, бессмысленно. Я никак не хочу оскорбить ваше культурное своеобразие, но так как рано или поздно вся эта военная шумиха закончится, что доказывают научные изыскания, то почему не остановиться сейчас?» Увидев, что вожди смотрят на него непонимающими глазами, он добавил: «Я плохо помню исторический символизм, но мне кажется, что вам двоим следует пожать друг другу руки». При этих словах тучный принц в паланкине оплевал трех младенцев и завизжал: «Чтобы я коснулся этого ящеролюбивого потомка непереводимо испражненного женского органа, я кину его зажаренные внутрь на утеху осужденным ворам.
А всадник на драконе запрокинул назад голову и взревел. «Не дотронуться до этой хромосомно несбалансированной пародии на питающегося падалью паразита! Его кишки украсят подхвостники сбруи тяжеловозов для фургонов, перевозящих трупы!» Киммерлинг понял, что эта щекотливая проблема требует деликатного подхода. Подстраивая нагревшийся Воудер, он напомнил себе, что должен с величайшей осторожностью относиться к чужим этическим нормам и сказал, приятно улыбаясь, «Если позволите мне высказать свое мнение, то я бы предложил считать. Молекулярная генетика и универсальная человечность сходятся, что все люди – братья». Услышав это, вожди посмотрели друг на друга с внезапным и полным пониманием и швырнули в Киммерлинга все попавшиеся под руку боевые предметы. Их примеру последовали сопровождающие лица. Киммерлинг обнаружил, что из града снарядов ножик и топор проникли в походное силовое поле и поцарапали обшивку. Он только собрался выговорить вождям за это, как из носа космического корабля вырвались два бледно-голубых луча и мгновенно обратили предводителей, дракона, младенцев и все их окружение в стекловидные лужицы. «Ай-яй-яй», — укоризненно заметил Киммерлинг кораблю. «Это же нехорошо. Зачем ты так сделал?» Печатающее устройство Воудера пробудилось и выдало курсивом. «Не волнуйся, милый юноша. Твоя мать запрограммировала некоторые непредвиденные обстоятельства». Киммерлинг недовольно поморщился и обратился к собравшимся войскам. «Поверьте, я искренне сожалею о случившемся. Если ко мне подойдут заместители усопших, я постараюсь, чтобы это не повторилось». Когда улеглась суматоха, к нему приблизились два военачальника постарше и менее роскошного вида. Сверкая белками глаз, визири опасливо посмотрели на Киммерлинга, на его корабль, на лужицы, которые уже остыли и переливались всеми цветами радуги, и, наконец, друг на друга. К крайнему удовлетворению Киммерлинга они постепенно позволили склонить себя на мимолетное касание перчатки противника. В восторге Киммерлинг воскликнул пришедшую на ум историческую фразу «Перекуем ваши мечи на орала!» Потом довольно рассмеялся и добавил: «Друзья, я желаю подчеркнуть, что не собираюсь вас запугивать чудесами своей совершенной техники, созданной просвещенными усилиями свободных умов необъятной межзвездной миролюбивой земной федерации. Но не думаете ли вы, что было бы интересно, хоть, скажем, в порядке эксперимента, объявить мир? Ну, например, в честь моего приезда». Он скромно улыбнулся. «И приказать армиям расходиться по домам». Один из визирей издал нечленораздельный звук, другой дико завопил. «Твоя воля, чтобы воины разорвали нас на части! Им обещали грабежи!» Это заставило Киммерлинга осознать, что он упустил из виду эмоциональную напряженность, неминуемую в подобной ситуации. Но, к счастью, юноша припомнил решение. «Послушайте, у вас наверняка должен быть какой-нибудь любимый энергичный спорт, ну, игра. Хоккей или керлинг, турниры, ну хотя бы перетягивание каната и музыка, устроим пикник, подведите этих трубачей сюда, у меня на борту 12-канальный усилитель Маркони, а уж как вам понравится наша

0: закуска, я помогу вам с организацией. Последовавшие часы сплелись в неясный клубок в памяти Киммерлинга, но в целом мероприятие удалось на славу. Некоторые местные виды спорта оказались практически неотличимы от военных действий, и корабельные испарители, к сожалению, все-таки сработали парочку-троечку раз. Однако никто особенно не огорчился. Когда над равниной вышло солнце, оставалось еще немало выживших, способных принять призы, такие как безинерционные подтяжки и предметы спортивного снаряжения. «В вашем регби определенно что-то есть», — сообщил визирем Киммерлинг. «Конечно, в будущем стряхнин на наконечниках следует заменить снотворным. Да и потрошение после индивидуальной победы — это совершенно исключено. Еще по бокалу юбилейного. Сейчас я вам растолкую, как реорганизовать сельское хозяйство. Между прочим, из-за чего война?» Один визирь ожесточенно теребил тюрбан, но другой стал излагать историю войны высокопарным и монотонным речитативом, начиная с детских лет прародителя в десятом колене. Вскоре Киммерлингу стало ясно, что корень зла кроется в хроническом недостатке плодородных земель, орошаемых и удобряемых местной рукой. «Как? Пресвятое ореховое масло!» — воскликнул он. «Это же проще простого. Вот здесь надо возвести дамбу, запрудить речку, и всего будет вдоволь». «Дамбу! Да свершится кара над тем, кто удушит отца, вот!» — торжественно провозгласил теребитель тюрбана. «Чтоб все его внутренности иссохли и вылезли наружу. Да, и тоже с родственниками его». «Поверьте мне», — воззвал Киммерлинг, «я глубоко уважаю вашу самобытную культуру, но право же в данном случае. Да вы взгляните!» И он поднял в воздух свой корабль и в два счета перекрыл русло. А когда речка растеклась грязью и дохлой рыбой, возникло озеро там, где никакого озера раньше не было. «Вот, пожалуйста, вам дамба», — объявил Киммерлинг. «И круглый год воды будет предостаточно. А вы можете пойти дальше и вырыть растительные каналы. Корабль составит контурную карту и процветать и благоденствовать». И визири огляделись и сказали: «Да, о господи, похоже, у нас есть дамба», и отправились, соответственно, каждый к своему народу. Но Киммерлинг обладал чувствительной душой. Хорошенько все обдумав, он пришел в ближайшее поселение и обратился к его жителям. «Послушайте, друзья, только не сочтите, что я строю из себя бога или возомнил не весь что. В доказательство я решил спуститься вниз и жить прямо среди вас». Он не беспокоился за свое здоровье, потому что всему его классу сделали пангалактические прививки. Итак, Киммерлинг перебрался в поселение. После того, как его перенесли все его болезни, или почти все, он смог разделить их образ жизни, удивительные обычаи, поразительные обряды и особенно религию. И хотя Киммерлинг знал, что не следует никак нарушать этнические нормы, все же его хорошее земное сердце было задето. Поэтому призвал он обоих визирей и весьма тактично разъяснил, что безмерно уважает их культуру и желает лишь помочь развить современную религиозную фазу в более абстрактную и символическую. «А взять эти большие статуи», — привел он пример. «Они потрясающие, выдающиеся произведения искусства. Грядущие поколения будут трепетать от восторга, но надо их сохранить, ведь копоть отжигаемых младенцев разъедает своды пещер. Гораздо лучше сжигать ладан. Или вот нужен один религиозно-культурный центр для обоих ваших народов, для всех верующих. Да, и, кстати, бросать женщин в колодцы, чтобы вызвать дожди, нет, это надо обратить в шутку». Таким образом, Киммерлинг продолжал ненавязчиво открывать новые горизонты мысли, а когда обнаруживал признаки напряженности, то сразу снимал их. Взять, к примеру, его проект «Убедить мужчин самим иногда работать в поле». Он лично заложил первые камни культурного центра и терпеливо ждал, пока идея принесет плоды. Вскоре его вознаградил визит двух верховных жрецов. Один был в черно-белой маске смерти, вокруг другого обвивались церемониальные змеи. После обмена любезностями стало ясно, что они пришли просить об одолжении. «С удовольствием», — обрадовался Киммерлинг. Выяснилось, что каждый год в это время спускается с гор кошмарное чудовище-людоед и опустошает поселение. Местные жители пред ним, что тростинка перед ураганом, но Киммерлин, безусловно, разделывается с чудовищем одной левой. И вот на следующее утро, чувствуя, что его, наконец, приняли, Киммерлин пустился в путь. А так как визири подчеркнули смехотворную легкость предприятия для него, он отправился пешком, налегке захватив лишь пару бутербродов, галатоскаутскую аптечку и лазер для стрельбы по мишеням, который подарила ему тетя. Верховные жрецы, потирая ладони, вернулись к своим людям, остановившись только помочиться на камне культурного центра. И густой дым повалил из пещеры идолов. Киммерлинг, правда, обратил внимание на некоторое оцепенение среди народа, когда через два дня спустился, насвистывая с холмов. Но отнес это за счет ползущего сзади на поводке убогого ящера грандиозных размеров, спластошенной на лапе. Киммерлинг объяснил, что дурной нрав животного происходил от стершихся клыков и продемонстрировал всем блестящие возможности зубоврачебной техники. После этого он выдрессировал дракона на корабельного сторожа. И культурный центр быстро стал расти. Но Киммерлинг задумался. Бродя по горам, он заметил, сколь богата планета полезными ископаемыми. И вот хорошенько все обмозговав, собрал он наиболее предприимчивый люд на неофициальную встречу и сказал: «Друзья, я прекрасно осознаю, что, как показывает исследование, ускоренная индустриализация аграрной страны нежелательна. Поэтому прошу искренне высказать свои замечания и возражения, если покажется, что я чересчур вас подгоняю. Вы никогда не задумывались о промышленности?» И вот очень скоро у одного рода был маленький металлургический заводик, а у другого высокоразвитое гончарное производство. И хотя Киммерлинг старался не торопить местную инициативу и не давить на местные порядки, его энтузиазм и активное участие в повседневной жизни оказывали по всем признакам каталитический эффект. С появлением ирригационной системы нужды в каолине и руде для каждого открывалось широкое поле деятельности. Однажды вечером, когда Киммерлинг помогал кому-то изобрести лебедку, сошлись в тайном месте главные визири двух народов. Один из них изрек: «Никоим образом не отрицая свое неумирающее презрение к тебе и твоей орде аграрных дебилов, которых я собираюсь уничтожить при первой возможности, должен подчеркнуть, что этот злосчастный узурпатор творит с нами непотребное, и потому с ним надо покончить». А другой ответствовал, что не желая, чтобы сложилось впечатление, будто он оскверняет себя, беседуя на равных с безмерно испорченными пожирателями падали, он с удовольствием поддержит любой план избавления от этой межзвездной обезьяны. «Бог он или не бог, — продолжал первый визирь, — он определенно молодой мужчина, и нам хорошо известны некоторые способы укрощения подобных строптивцев. Тем более, если мы объединим наши возможности для достижения лучшего результата». Как-то вечером, услышав истерическое снырчание сторожевого дракона, Киммерлинг открыл люк и увидел 12 обворожительных созданий, чьи изящные тела были закутаны в сверкающие вуали, достаточно прозрачные, однако, чтобы можно было разглядеть порой пупок, глаз, бедро, талию, сосок и тому подобное. Таких гадельфусианок никогда прежде не замечал он здесь, что неудивительно, ибо чересчур был занят делами насущными. И Киммерлинг выпорхнул за дверь и пылко приветствовал их. «Добро пожаловать, Боже всемогущий! Чем я могу вам помочь?» Выступила вперед девушка в шелках дымчатых. Распахнула свои одежды как раз настолько, чтобы он вывихнул челюсть, и молвила: «Меня зовут Лейла, птица страстного наслаждения. Мужчины убивают друг друга из-за единого моего прикосновения. Я хочу одарить твое тело ласками немыслимыми, и ты распростишься с душой от несравненного блаженства». Затем выступила вперед другая и колыхнула одеяниями так, что у него выпучились глаза, и сказала: «Я иксуалка, пылающий вихрь, воспламеняю это безумие посредством невыносимого удовольствия, бесконечно растянутого». К тому времени Киммерлинг уяснил, что мысли их идут в одном направлении, и ответствовал: «Это воистину дружеский акт, ибо, сказать по совести, я чувствовал себя немного напряженно. Пожалуйста, входите». И они прошли сквозь тамбур, который также запрограммировала матушка Киммерлинга, и по пути особое устройство тамбура незаметно изъяли у девушек всевозможные лезвия, буравчики, яды, амулеты, шипы, колючки, отравленные кольца и гороты, упрятанные в самых интимных местах. Но даже зная это, главные визири, они бы не были обескуражены, потому что ни один мужчина не мог насладиться любыми двумя этими девушками и остаться в живых. Первыми лучами солнца хороший земной юноша Киммерлинг выпрыгнул из корабля и, сделав 33 приседания, воззвал: «Эй, народ! Когда вы там оклемаетесь, я научу вас готовить пиццу. А пока мне надо помочь сделать отстойник. Нам ни к чему отравлять экологию. Но девушки выбрались наружу, пошатываясь, расстроенные сильно, и запричитали:
1: «О, Господи, мы не можем вернуться, потому что не справились с заданием. Нас ждет погибель в зверских пытках и мучениях».
0: Киммерлинг разрешил им остаться и показал, как управлять плитой. И все девушки с радостью расположились у него на постоянное жительство, кроме одной по имени Иксуалка Пылающий Вихрь, которая бросила «А нахрена?» и потащилась к палачам. А Киммерлинг отправился участвовать в осуществлении проекта по очистке сточной воды и проекта по внедрению электричества и во множестве других начинаний, увлекаясь больше, чем он сам считал полезным, ибо видел, что нарушает сложившиеся устои. И он огорчался сверх всякой меры из-за людей, которым больше негде приложить было силы, потому что раньше они работали, например, сушильщиками трупов, которых теперь поубавилось, или надзирателями за прямотой похоты женщин, а женщины теперь пахали на ящерах, и надзиратели не успевали за плугами. Но Киммерлинг научился справляться с трудностями. Так, когда к нему явились рабочие металлурги и спросили: «Господин, мы построили эту дьявольскую машину для изрыгания нечестивой плоти. Что во имя Пресвятого Яйца нам с ней делать дальше?» Киммерлинг ответил: «Послушайте, друзья, давайте решим вопрос голосованием. Я за производство труб для водопровода». Тем временем детей, которых не бросили в колодцы и не заклали идолом, становилось все больше. Однажды Киммерлинг услышал странные звуки и, открыв люк корабля, увидел сторожевого дракона, заваленного сотнями вопящих младенцев. И он приблизился к ним и молвил: «Воистину славные карапузы». Потом обратился он к 11 девам, хлопочущим с тестом для штруделя, и сказал: «Нам представляется счастливая возможность воспитать целое поколение, свободное от предрассудков, страха и ненависти. Построим же школу. Я желаю, чтобы вы обучали этих детишек». И очень скоро у них была школа. Детей прибывало все больше и больше, и девушек тоже, ибо вышло так, что Иксуалка Пылающий Вихрь сумела вырваться из лап мучителей и организовала женское освободительное движение, и многие ее последовательницы предпочли воспитание детей и производство труб для водопровода. Время шло. Вовсе немало лет, хотя Киммерлингу они казались неделями, потому что он был хорошим земным юношей со средней продолжительностью жизни 500 лет и только-только миновал период полового созревания. И вот уже целое поколение замечательных молодых людей в ладно скроенных туниках водили тракторы с лозунгами «Война для ящеров!» и «Поджаривайте пиццы, а не людей!» И в глазах их сияло солнце. Они облагораживали землю, помогали старикам и организовывали механизированные хозяйства и фестивали песен и общественные вечеринки. Однажды вечером, когда Киммерлинг отечески наблюдал за своими сабрами, собирающими передатчик, отрабатывающими приемы карате и закладывающими фундамент супермаркета, небо озарилось вспышкой. Откуда ни возьмись, появился корабль и мягко приземлился поблизости. И увидел Киммерлинг, что это модель суперспорт нового незнакомого ему образца, и приблизился полный смутным волнующим предчувствием. А когда люк открылся, вышло из него создание неописуемое, хорошая земная девушка. «Вот тогда!» — воскликнул Киммерлинг. «Должен признаться, уж давно не видел я хорошей земной девушки. Не угодно ли пройти ко мне в гости на корабль?» Она взглянула на то, что виднелось из-за печей для пиццы, убранство из цветов, и молвила: «Пора, Киммерлинг, возвращаться тебе домой». «Кто это сказал?» — спросил Киммерлинг. И девушка ответила: «Твоя мать сказала». «В таком случае возвращаюсь», — решил Киммерлинг. «Дела здесь идут как по маслу». И воззвал ко всем своим друзьям и последователям, и ко всем великолепным молодым людям, и к каждому, кто хотел слушать. И обратился он к ним: «Служил я вам верой и правдой и скромной связью с земным просвещением. Надеюсь, что не нарушил вашей самобытной культурной целостности. Дело сделано, и теперь я возвращаюсь назад, на небо. Если у вас возникнут затруднения, смело вызывайте меня по передатчику на оставляемом мною корабле. Продолжай, Годольфус-4. Прощайте». Итак, Киммерлинг улетел. А как только это произошло, Повылазили все эти старые волосатые вожди и жрецы, отсталые элементы, и начали поносить и уничтожать все и вся во имя их священного гадельфусианского образа жизни. Но молодые люди, которых Киммерлинг предусмотрительно обучил карате и применению новейшего оружия, запросто управились с ними. И очень скоро новое поколение...

тел цивилизации на другие планеты в ваших окрестностях. С любовью, Киммерлинг. В один прекрасный день, через долгие-долгие годы, пришло новое послание с Годольфуса 4. Оно гласило: «Мы создали корабли быстрее света и двинулись вперед, и благословили земным просвещением 10 384 планеты. Больше планет не осталось. Все их народы спрашивают вместе с нами, что нам делать дальше?» Но это послание Киммерлинг, увы, уже не получила.

Эрик Фрэнк Рассел. Рассказ под названием «Свидетельствую». Еще никогда ни один суд не привлекал столь пристального внимания мировой общественности. 6 телекамер медленно поворачивались вслед за торжественно шествующими к своим местам юридическими светилами в красных и черных мантиях. 10 микрофонов доносили до обоих полушарий земли скрип ботинок и шелест бумаг. 200 репортеров и специальных корреспондентов заполнили балкон, отданный целиком в их распоряжение. 40 представителей ЮНЕСКО взирали через зал суда на вдвое большее число ничего не выражающих, натянутых физиономий дипломатов и государственных чиновников. Отказавшись от традиций, процедура не имела ничего общего с обычной. Это был особый процесс по совершенно особому делу. Вся техника была приспособлена к тому, чтобы соответствовать совершенно необычайному, ни на что не похожему обвиняемому, и высокие титулы судей подчеркивались театральностью, пышностью обстановки. На этом процессе не было присяжных, зато было 5 судей. И миллиард граждан, которые следили за процессом дома, у телевизоров и готовы были обеспечить справедливую игру. Вопрос в том, что же считать справедливой игрой, заключал в себе столько вариантов, сколько невидимых зрителей следило за спектаклем, и большинство этих вариантов диктовалось не разумом, а чувствами. Ничтожное меньшинство зрителей ратовало за сохранение жизни обвиняемого. Большинство же страстно желало ему смерти. Были и колеблющиеся, согласные на изгнание его. Каждый в соответствии со своим впечатлением от этого дела, вынесенным в результате длинной фанатичной агитации, предшествовавшей процессу. Члены суда неуверенно, как люди слишком старые и мудрые, чтобы выступать у рампы перед публикой, заняли свои места. Наступила тишина, нарушаемая только боем больших часов, расположенных над судьями. Было 10 часов утра 17 мая 1987 года. Микрофоны разнесли бой часов по всему миру. Телекамеры передали изображение судей, часов и, наконец, того, что было в центре внимания всего человечества – существа на скамье подсудимых. 6 месяцев прошло с того дня, как это существо стало сенсацией века, точкой, на которой сфокусировалось ничтожное количество безумных надежд и гораздо больше безумных страхов человечества. Потом оно так часто появлялось на экранах телевизоров, на страницах журналов и газет, что чувство удивления прошло, а надежды и страхи остались. Постепенно его начали воспринимать как нечто карикатурное, дали ему презрительное прозвище «кактус». Одни стали к нему относиться как к безнадежно уродливому глупцу, другие как к коварному эмиссару еще более коварной иноземной цивилизации. Таким образом, близкое знакомство породило презрение, но не настолько сильное, чтобы убить страх. Его звали Мэтт. Оно прибыло с одной из планет системы Проциона. Около метра в высоту, ярко-зеленое, с ножками, подушечками, ручками, обрубками, снабженные отростками и ресничками, все это существо было в колючках и выступах.

0: выглядела как взрослый кактус.
1: Только у него были глаза. Большие золотистые глаза, которые наивно смотрели на людей в ожидании милосердия, потому что существо это никогда никому не причиняло зла. Жаба. Просто загрустившая жаба с драгоценными камнями на голове. Секретарь в черной мантии напыщенно провозгласил:
2: «Заседание специальной коллегии суда, созванной под эгидой юриспруденции Соединенных Штатов Америки, объявляю открытым. Внимание!» Тот судья, что сидел в центре, посмотрел на коллег, поправил очки, кинул хмурый взгляд на жабу или кактус, или как еще там его называть, Мэтт Спроциона. «Нам известно, что вы не способны ни слышать, ни произносить слова, но можете телепатически понимать нас и отвечать в письменной форме».
0: Телекамеры... Телекамеры тут же показали, как Мэтт повернулся к доске, установленной за скамьей подсудимых, и написал мелом одно слово –

0: Судья продолжал. Вы обвиняетесь в том, что незаконно попали в мир под названием Земля. Точнее, страну, называемую Соединенными Штатами Америки. Признаете ли вы себя виновным? Большими белыми буквами Мэтт вывел на доске. А как еще можно сюда попасть? Судья нахмурился. Будьте добры отвечать на мои вопросы. Невиновен. Вам представлен защитник. Если у вас возражения против его кандидатуры, благословен будь, миротворец. Немногие восприняли это как остроту. Большинство решило, что это сам дьявол цитирует Библию. Я вздохнул, протер стекла очков и откинулся на спинку стула. Расправив мантию на плечах, стал прокурор. Это был высокий, длиннолицый человек с пронзительным взглядом маленьких глаз. Первый свидетель. Из зала вышел тщедушный человечек, неловко присел на стул свидетелей, беспокойно перебирая пальцами. Ваше имя?
1: Сэмюэл Нолл.
0: Ваш ферма расположена близ Денвилла?
1: Да, сэр, я...
0: Не называйте меня, сэр, только отвечайте на вопросы. Это существо приземлилось на территории вашей фермы. Ваша честь, я протестую. Поднялся с места адвокат, человек чрезвычайно полный и краснолицый, по-видимому, сангвиник. Мой клиент юридическое лицо, а не какое-то там существо. Поэтому его следует называть обвиняемым. Протест отклоняется, отрезал судья в центре. Продолжайте, мистер прокурор. Итак, это существо приземлилось на территории вашей фермы?
1: Да,
0: ответил Сэмюэл Нолл с гордостью, глядя в объективы телекамер. Оно свалилось, как снег на голову. Отвечайте только на вопросы. Посадка сопровождалась серьезными разрушениями?
1: Да.
0: Что пострадало?
1: Два сарая и большая часть урожая. Убытков на $3000.
0: Существо проявило при этом какие-нибудь признаки раскаяния?
1: Никаких.
0: Нолл сердито оглядел зал.
1: Вело себя, как ни в чем не бывало.
0: Прокурор сел, насмешливо улыбнувшись своему толстому противнику. «Передаю свидетеля в защите», — сказал он. Адвокат встал, благожелательно посмотрел на Нолла и спросил. «А скажите, ваши сараи — это восьмиугольные башни с жалюзи в стенах и барометрически управляемыми крышами?» Нолл вскинул брови и тихо ахнул.
1: «Чего?»
0: «Ну хорошо, оставим это. Ответьте мне на такой вопрос. А ваш урожай, по-видимому, состоял из кузлинов и двуцветных мергенцев?»
1: «Это был ячмень!» «Зрелый ячмень!» – в отчаянии произнес Нолл.
0: «Бог мой, ячмень, надо же! А вам знакомы фузлины и меркинцы? Ну, вы бы их узнали, если бы увидели».
1: «Пожалуй, что нет», – неохотно признался Нолл.
2: «Разрешите заметить, что вам просто недостает умственных способностей», – резко заключил адвокат.
0: «И я бесконечно сожалею об этом, поверьте мне. Вы видите по моему лицу, как это меня огорчает».
1: «Не вижу», — ответил Нолл, чувствуя, как его трон перед телекамерами превращается в ложу, утыканное гвоздями.
2: «Другими словами, вы не увидели бы раскаяния, будь оно написано на моем лице?»
0: «Протестую», — загремел прокурор, заливаясь краской. «Нельзя сознательно заставлять свидетеля...»
2: Он остановился, заметив, что его соперник опустился на стул. Поспешно взяв себя в руки, прокурор проворчал.
0: «Следующего свидетеля». Свидетель номер два был крупный, крепкий, весь синим мужчина. Держался он уверенно, как человек, давно знакомый с судами и скучными судебными процедурами. Имя? Джозеф Хиггинсон. Вы офицер полиции что-то... Вы офицер полиции города Денвилла? Так точно. Это вас вызвал на свою ферму первый свидетель?
3: Меня.
0: Прокурор улыбался, задавая следующий вопрос, полной уверенности, что теперь-то он целиком овладел событиями. «Увидев случившееся, вы постарались разобраться в причинах, не так ли?»
3: «Да, конечно».
0: Мистер Хиггинсон обернулся и бросил сердитый взгляд в умоляющие золотистые глаза обвиняемого.
3: «И что тогда случилось?»
0: «Оно парализовало меня одним взглядом». Вмешался судья слева. «А вы, кажется, выздоровели». Насколько глубок был паралич и сколько времени он продолжался?
3: Парализовало меня всего, ваша честь, но часа через два это прошло.
0: И за это время, спросил прокурор, иноземный преступник успел удрать?
3: Да,
0: мрачно ответил свидетель. Резюмируем. Существо игнорировало офицера полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, напало на него и избежало ареста, так?
3: «Да»,
1: – охотно согласился Хиггинсон. «Передаю свидетелю защиты». Прокурор сел, чрезвычайно довольный собой. Поднялся адвокат, засунул пальцы за край жилета и с обезоруживающим дружелюбием обратился к Хиггинсу. «А вы всегда сумеете распознать при встрече своего коллегу-полицейского?»
3: «Конечно».
1: «Очень хорошо. Среди публики в зале сидит полицейский. Будьте добры, покажите его господам судьям».
4: Хиггинсон внимательно осмотрел немногих присутствующих, которые здесь, в зале суда, представляли куда более обширную аудиторию телезрителей. Телекамеры следовали за его взглядом по рядам зрителей. Судьи, корреспонденты, репортеры, государственные чиновники – все смотрели туда же.
1: «Он, наверное, в гражданском», – заявил Хиггинсон, сдаваясь. Судья в центре поспешил вмешаться. «Вряд ли суд признает доказательством вашей правоты неспособность свидетеля узнать полицейского, одетого в штатское».
3: «Конечно, ваша честь», — согласился адвокат.
1: На его круглом лице отражалось крушение надежд, что порадовало сердце его наблюдательного противника. Тогда, удовлетворенный тем, что прокурор вознесся на должную высоту, он вдруг просиял и шмякнул его на самое дно. Но вышеупомянутый полицейский одет по всей форме.
4: Прокурор изменился в лице, будто надел новую маску.
1: Хиггинсон чуть не вывихнул шею, делая новую попытку разглядеть полицейского среди зрителей. «Зеленовато коричневая форма с красными лампасами», – подсказал адвокат. «Это маршал, начальник корпуса военной полиции».
3: «Вы мне этого не говорили», – обиженно заметил Хиггинсон.
1: «А вы тогда на ферме сказали обвиняемому, что вы офицер полиции?»
4: Свидетель покраснел, открыл рот, закрыл его, умоляюще посмотрел на прокурора.
1: «Отвечайте на вопрос», – потребовал судья.
3: «Нет, я ему этого не говорил».
1: «Почему?»
3: Вытирая платком лоб, Хиггинсон вдруг сказал охрипшим голосом.
5: «Не считал нужным. По-моему, это было и так видно. А как по-вашему?»
1: «Задавать вопросы буду я. Вы же будете отвечать на них, что, по вашему мнению, маршал военной полиции и так виден?» «Протестую!» – замахал руками прокурор. «Мнение – это еще не доказательство». «Поддерживаю протест», – провозгласил судья в центре.
3: Он посмотрел на адвоката поверх очков.
1: «Суд принимает во внимание тот факт, что обвиняемый любую информацию способен получать телепатически, и поэтому свидетель не должен был представляться ему вслух. Продолжайте допрос свидетеля».
3: Адвокат снова обратился к Хиггинсону.
1: «Опишите, пожалуйста, во всех подробностях ваше поведение в тот момент, когда вас парализовало».
3: «Я туда прицеливался».
1: «Собирались стрелять?»
3: «Да».
1: «В обвиняемого?»
3: «Да».
1: «Это входит в ваши привычки? Сначала стрелять, а потом задавать вопросы?»
3: «Привычки свидетеля не относятся к делу», — заявил судья в центре. Он взглянул на Хиггинсона.
1: «Вы можете не отвечать на поставленный вопрос».
3: Офицер Хиггинсон, удовлетворенно осклабившись, игнорировал вопрос адвоката.
1: «С какого расстояния вы собирались стрелять?» — продолжал допрос адвокат.
3: «С 50 или 60 ярдов».
1: «Так далеко. Вы хороший стрелок».
3: Хиггинсон осторожно кивнул, правда, без всякого чувства гордости.
1: «Определенно, этот толстяк не такой уж простачок», — подумал он. «А в котором часу вы рассчитываете попасть домой на ужин?»
3: Захваченный врасплох этим неожиданным маневром атакующего, свидетель от изумления открыл рот и произнес: «К полуночи, наверное».
1: «Ваша жена будет рада узнать об этом. Если бы не радио и телевидение, разве мы с вами могли бы передать ей это, передать словами?» «Не стану же я орать так, чтобы было слышно в Денвилле», — съехидничал Хиггинсон.
3: «Конечно, не станете. Человеческий голос без помощи радио и телевидения не может преодолеть такое расстояние».
1: Адвокат потер подбородок, подумал немного и вдруг воскликнул. «А телепатически орать на расстоянии 50 или 60 ярдов вы станете?»
3: Ответа не последовало.
1: «Или ваши телепатические способности превосходят способности обвиняемого, который сообщил мне, что у него они ограничены расстоянием в 25-30 ярдов?» Хиггинсон прищурился, не ответил ничего. «Вы и сами не знаете своих способностей».
3: «Не знаю».
1: «Жаль», — отрезал адвокат и, покачав головой, сел. Третий свидетель, темная личность оливкового цвета, мрачно разглядывал свои ботинки, пока прокурор не начал допрос.
3: «Ваше имя?»
6: «Доминик Лолордо».
1: Он произнес это тихим голосом, будто хотел, чтобы телезрители не только не видели его, но и не слышали. «Вы директор рыбного ресторана?»
6: «Да».
1: «Вы узнаете это существо на скамье подсудимых?»
6: Лолордо скосил глаза.
1: «Да».
4: При каких обстоятельствах вы видели его в последний раз?
3: У меня в забегаловке после закрытия.
4: Оно ворвалось в помещение перед самым закатом, и вы проснулись в тот момент, когда оно приступило к грабежу, не так ли?
3: Верно.
4: Вы не попытались схватить его?
3: Лолордо состроил гримасу. Это его-то?
4: Схватить? Да посмотрите на него.
3: Но ведь если бы вы увидели, что вас грабят, наружность вора вас бы не остановила, многозначительно заметил прокурор. Тут, конечно, было что-то еще.
4: Оно влезло в окно, сказал Лолордо уже громче прежнего. Прямо в окно, проделало в нем дыру, повторившую его собственные очертания. И ушло точно тем же путем, просто еще одна такая же дыра в окне. И ни разбитого стекла, ни осколков, ничего.
3: Что бы вы на моем месте стали делать с зеленым кошмаром, который лезет в окно так, как будто там нет никакого стекла?
4: Когда существо проявило свои сверхъестественные способности, вы бросились за помощью?
3: А вы как думали?
4: Но помощь пришла слишком поздно. Когда бессовестного грабителя и след простыл?
3: Да.
4: Прокурор жестом дал понять, что кончил, и к вопросу приступил адвокат. Вы утверждаете, что вас ограбили. Что у вас украли?
3: Так, пустяки, это не ответ.
4: Разве? Лолордо зевнул с нарочитым безразличием. Судья в центре, грозно нахмурившись, наклонился вперед. Вы что, хотите схватить срок за неуважение к суду?
3: Он украл немного лобстеров и устриц.
4: Неохотно, но поспешно ответил Лолордо. Другими словами, плотную еду, а? Спросил адвокат.
3: Ну, если хотите.
4: А вы не подумали, что обвиняемый был безумно голоден?
3: Еще чего не хватало думать. Я только взглянул на него и давай бог ноги.
4: Так что, если даже обвиняемый успел прочитать ваши мысли о том, что он совершил преступление, у него уже все равно не оставалось времени на извинения или на возмещение причиненных ему убытков. Ответа не последовало.
3: А уж мысли-то вы излучали предельно враждебные.
4: Да, конечно, в любви ему не объяснялся, заметил свидетель. Адвокат обратился к судьям. Свидетель не заслуживает доверия. Дальнейший допрос считаю нецелесообразным. Судьи посовещались, и тот, что в центре, холодно объявил о решении. Содержать под стражей в помещении суда до вынесения приговора.
3: Лолордо потопал прочь, бросая по сторонам злобные взгляды.
4: Четвертый свидетель. Трибуну занял энергичный человек среднего возраста. Такими в кино представляют солидных президентов банков или знаменитых судей. И, по всей вероятности, с любой из этих ролей он бы великолепно справился. Ваше имя?
7: Уинтроп Аллен.
4: «Профессор зоологии, не так ли?» – спросил прокурор.
7: «Совершенно верно.
4: Вы узнаете это существо?»
7: «Ну как не узнать? Несколько месяцев я находился с ним в тесном контакте».
4: Сделав нетерпеливый жест, прокурор спросил, «При каких обстоятельствах вы впервые столкнулись с ним?»
7: «На такой вопрос, очевидно, можно было бы не отвечать. Весь мир знал эти обстоятельства. О них
4: все, что можно было смотреть, все наматывая на ус». Аллен заметил с сомнением.
7: Ну, что тут можно сказать?
4: Осматривало оно все вокруг или нет?
7: Конечно.
4: Ему многое удалось увидеть в зоопарке, прежде чем служители обнаружили его, но...
7: Пожалуйста, отвечайте без выкрутас, профессор Аллен, жестко заметил прокурор.
4: Продолжим. Благодаря невероятному фурору, произведенному событием, которое произошло на Земле, то есть прибытием этого существа, и последующим событиям вашим служащим нетрудно было опознать его?
7: Конечно. Они сразу сообщили мне о нем.
4: Ну как же вы тогда поступили?
7: Занялся этим делом сам. Нашел ему теплое и удобное помещение в незанятой секции павильона рептилий. Все в зале суда, включая телевизионные камеры, с уважением воззрились на специалиста, который с таким хладнокровием действовал в столь необычайных обстоятельствах.
3: Как же случилось, что вас при этом не разбил паралич, никто их не уничтожил? И вообще вы не стали жертвой сверхъестественного рока?
4: С кислой миной спросил прокурор. Уж не излучали ли вы при этом самые сердечные приглашения?
7: Свидетель сухо ответил.
4: Совершенно верно, излучал. Оставьте ваши шутки до лучших времен, профессор. Здесь они неуместны, сурово оборвал его прокурор. Как бы это ни было, суд понимает, что вы отнесли это кошмарное существо к классу рептилий и отвели ему подобающее место.
3: Чепуха. Просто павильон рептилий оказался свободен, удобен и поэтому приемлем.
4: Обвиняемый не поддается нашей классификации.
7: Сделав презрительный жест, прокурор продолжал. Вам, вероятно, трудно объяснить суду, какими средствами вы одолели грозные силы и поймали это существо в ловушку.
4: Я не ловил его. Я знал, что оно разумно и соответствующим образом относился к нему.
7: Если учесть заявление предыдущих свидетелей, вам крупно повезло, колко заметил прокурор. Почему этот уродец позволил вам, в отличие от многих других, вступить с ним в контакт?
4: Просто он понял, что мой разум привык иметь дело с нечеловеческими формами жизни. Отсюда он логически пришел к выводу, что со мной легче, чем с кем-либо другим, наладить контакт.
7: «Логически пришел к выводу», — повторил прокурор и обратился к судьям. «Прошу, милостивые государи, обратить серьезное внимание на эти слова, учитывая, что данный свидетель находится на особом положении». И он снова повернулся к Аллену. «Таким образом, вы считаете, что это существо обладает разумом?»
4: «Безусловно».
7: «В течение нескольких месяцев вы имели возможность изучать разум этого незваного агрессора. Какой, по вашему мнению, уровень интеллекта у этого существа?»
4: «Такой же, как и у вас. Только он иной. Совсем не похож на наш».
7: «Вы считаете этого субъекта полноценным представителем его расы?»
4: «У меня нет оснований думать иначе».
7: «То есть его раса равна нашей по разуму?»
4: «Очень возможно». Профессор Аллен потер подбородок, минуту подумал.
7: «Да, я бы сказал, равна, если вообще можно сравнивать столь непохожие явления».
4: «А может быть, они даже превосходят нас?» «И не только умственно, но и численно», — настойчиво гнул свою линию прокурор.
7: «Не знаю, сомневаюсь. Но можно ли исключить такую возможность?»
4: «Такие произвольные умозаключения не могут удовлетворить, и поэтому я...»
7: «Не увиливайте от ответа. Существует ли возможность, пусть малейшая, что форма жизни, представляемая этим чудовищем, является самой страшной угрозой роду человеческому за всю его историю?»
4: «Если сильно захотеть, угрозой можно назвать все, что угодно, но угроза, да или нет?»
7: Вмешался судья в центре.
1: «Нельзя требовать определенного ответа от свидетеля на гипотетически поставленный вопрос».
7: Прокурор невозмутимо поклонился.
4: «Отлично, Ваша честь, я поставлю вопрос иначе».
7: И возобновил допрос.
4: «Считаете ли вы, как специалист, что интеллектуальный потенциал данной формы жизни достаточно высок, чтобы они напали, победили и поработили человечество, если бы они этого захотели?»
7: «Не знаю».
4: «Это все, что вы можете сказать?»
7: «Боюсь, что да».
4: «Но этого вполне достаточно», — резюмировал прокурор, многозначительно глядя в телекамеры на невидимые многомиллионные жюри.
7: «Значит, вы допускаете, что существует опасность, небывалая опасность?»
4: «Я этого не говорил», — возразил Аллен.
7: «Но вы не утверждали обратно», — парировал прокурор, занимая свое место с видом самоуверенным и довольным.
4: «Я кончил».
7: Адвокат помедлил, прежде чем приступить к допросу.

0: Кении были грубо извращены, хмуро ответил Ален. Он бросил ледяной взгляд на большую толпу репортеров, которые в ответ высокомерно ухмыльнулись. Обвиняемого неоднократно рассматривали как шпиона, к которому в избежание худшего нужно применить решительные меры. На основании сведений, которыми вы располагаете, вы поддерживаете эту версию? Нет. А как бы вы определили общественное положение обвиняемого?
1: Он иммигрант, ответил Аллен.
0: Но не правда ли, побуждение обвиняемого невозможно рассматривать как враждебное роду человеческому?
1: Нет ничего невозможного, сказал профессор Аллен, потому что он был воплощенная честность. Обмануть можно и самого хитрого из нас. Но не думаю, чтобы меня обманули. Таково мое мнение, чего бы оно ни стоило. Адвокат вздохнул. Как мне уже тут напоминали, мнение — это еще не доказательство. Он опустился на стул, ворча себе под нос. Хуже не

0: Свидетелей могло быть в 5 раз больше, но этого хватило за глаза. И у них было что предложить для окончательного всеобщего приговора, соответствовавшего, если не здравому смыслу, то, по крайней мере, предрассудкам. Вполне убедительные, продуманные предложения о том, как поступать с кочующими формами жизни. Терпеть их, дать им под зад коленом или сделать что-нибудь похуже. В настоящий момент стоял вопрос об общественной безопасности и решать, стоит ли подвергать себя риску, должна была сама общественность. Имея это в виду, все 16 свидетелей обвинения составили грозный обвинительный акт против странного златоглазого подсудимого, покушаясь не только на его свободу, но и на саму жизнь. Чувствуя себя хозяином положения, прокурор обращает повелительный взгляд на обвиняемого и приступает к допросу.
1: «Без дураков! Зачем вы прилетели на землю?»
2: «Мне надо было сбежать из своего собственного мира».
1: «И вы думаете, мы в это поверим?»
2: «Я ничего не думаю», — с трудом выводит на доске Мэтт. «Я просто надеюсь».
1: «На что же вы надеетесь?»
2: «На доброту». Прокурор смущен. В поисках соответствующего саркастического ответа он молчит с минуту,
1: пока не находит другой путь допроса. «Ваш собственный мир вас не устраивал? Что же вам в нем не понравилось?»
2: «Все».
1: «То есть вы были там отщепенцем?»
2: «Да».
1: «А наш мир вы рассматриваете как подходящую мусорную свалку для таких отщепенцев, как вы?»
2: Мэтт не отвечает.
1: «Я считаю, что ваше утверждение – сплошная чепуха. Что вся эта ваша история – просто выдумка. Полагаю, что причина вашего проявления здесь глубже и неблаговиднее, чем вы хотите нам представить. Пойду дальше и скажу вам, что и прибыли-то вы сюда не из района Проциона, а тут-то гораздо ближе. С Марса, например».
2: Мэтт по-прежнему хранит молчание.
1: «Да знаете ли вы, что инженеры-конструкторы межпланетных кораблей подвергли ваш потерпевший крушение корабль длительному и серьезному обследованию и составили отчет об этом?»
2: Мэтт стоит совсем спокойно, смотрит отсутствующим взором вдаль, ничего не говорит.
1: «Знаете ли вы, что хотя, по их мнению, ваш корабль превосходит все до сих пор все, что сделано нами в этой области и способен совершать полеты далеко за пределы Солнечной системы, тем не менее он не может достичь не только Проциона, но и Альфа Центавра?»
2: «Это верно», — пишет на доске Мэтт.
1: «И вы продолжаете упорствовать, что вы прибыли с системы Проциона?»
2: «Да».
1: Прокурор недоуменно разводит руками. «Ваша честь, вы слышали, что говорит это существо? Его корабль не мог долететь до Земли с Проциона. И все же оно прилетело с Проциона. Чудовище непоследовательно, либо в силу своего слабоумия, либо потому, и это, видимо, еще более вероятно, что оно неумело лжет. Поэтому мне представляется едва ли целесообразным дальнейший... Мой корабль и я ехали на астероиде», выводит каракулями на доске Мэтт.
3: «Ну вот», –
2: мистер прокурор саркастически показывает на доску.
3: «Обвиняемый ехал на астероиде. Ничего себе выход из им самим созданного тупика. На астероиде? Не больше и не меньше».
2: Он сдвинул брови и посмотрел на обвиняемого.
1: «Ох, и длинный путь вы, должно быть, проделали».
2: «Да».
1: «Значит, вы посадили корабль на астероид и, пролетев на нем много миллионов миль, сэкономили таким образом горючее. Вы никогда не слыхали о математической теории вероятности, по которой вряд ли можно найти свободно плавающий астероид в каком бы то ни было районе космического пространства?»
2: «Это действительно чрезвычайно редкое явление», — соглашается Мэтт.
1: «И все же вы обнаруживаете именно такой астероид, который вместе с вами проделывает весь путь сюда. Самый поразительный из космических кораблей, не так ли?»
2: «Он не проделал весь путь сюда, только большую часть пути».
1: «Ну хорошо», — с легким презрением соглашается прокурор. «99 миллионов вместо 100, или сколько там должно быть. Все-таки это поразительно».
2: «Более того», — продолжает уверенно писать Мэтт, «это вовсе не был какой-то специально выбранный астероид, который доставил бы меня именно сюда. Это был первый попавшийся астероид, который мог увести меня куда угодно. У меня не было определенной цели. Это был полет в пустоту, на удачу, на волю случая, навстречу моей судьбе».
1: «Так если бы вы сели на другой астероид, вас могло бы занести куда-нибудь еще, да?»
2: «Или вовсе никуда», — дрожащей рукой пишет Мэтт.
0: судьба оказалась добра ко мне.
1: Не будьте так уверены в этом.
0: Прокурор засунул пальцы в карман жилета и зловеще посмотрел на обвиняемого.
1: Если истинные ваши цели, истинные мотивы хоть немного похожи на те, что нам приписывают, что вам приписывают наши вечно бдительные газетчики, то ваша защитительная речь должна быть безукоризненной. Она должна убеждать. Представленный же сейчас вами вариант абсолютно бездоказателен. Кроме голословных утверждений и утверждений уродливого иноземца с неизвестными нам намерениями, мы, суд, ничего от вас не получили.
0: Он передохнул и закончил.
1: Можете вы представить на рассмотрение суда что-нибудь более существенное, чем ваша фантастическая история?
0: Я не знаю, как бороться с недоверием, пишет Мэтт медленно, устало. Только верой. Прокурор отвергает это заявление резко и безжалостно.
1: Сколько еще подобных вам находится сейчас в нашем мире и проводит в жизни свои подлые планы, пока вы тут в полном блеске славы морочите нам головы?
0: До сих пор подобная мысль никому не приходила в голову. Ни тем, кто находился в зале, ни за пределами его.
1: Теперь с полдюжины репортеров тихомолку вкорили себя за то, что вовремя не набрели на эту ценную идею и не воспользовались ею.
0: С самого начала предполагалось, что на планете пребывает всего лишь один пришелец, что он в надежных руках. Но это действительно где гарантия того, что десятки, а то и сотни других не скрываются в тени, не ждут своего часа. Люди переглядываются, беспокойно ерзают на своих местах.
1: «Кроме меня никого на корабле не было», — пишет Мелон на доске Мэтт. «Правда?» Пожалуй, это первое ваше свидетельство, которое не вызывает сомнений. Ведь эксперты в отчете показали, что корабль, на котором вы прибыли, одноместный, так что, очевидно, вы были на нем один. Но сколько еще ваших кораблей приземлилось примерно в это же время?
0: Ни одного.
1: Хотелось бы верить вам, говорит прокурор своим замечанием, снова внося беспокойство в ряды слушателей. На вашей планете, видимо, существует немало кораблей, более мощных и гораздо более вместительных, чем ваш, верно?
0: Много, соглашается Мэтт. Но они не быстроходнее моего и не могут летать на более далекие расстояния. Они только могут нести большой груз.
1: Откуда у вас собственный корабль?
0: Украден.
1: Неужели вы его украли? С ухмылочкой поднимает брови прокурор. Так вы вор! Вы вор, признающийся в собственном преступлении.
0: Тут он делает вид, что его вдруг озарила идея.
1: А между прочим, каждый понимает, что лучше признаться в воровстве, чем в пионаже.
0: Он дает этой мысли пустить в корни, прежде чем нанести следующий удар.
1: Не будете ли вы добры рассказать нам, сколько еще ваших смелых и отчаянных соотечественников готовы или готовятся последовать вашему примеру в завоевании нашего мира?
0: Поднимается адвокат и говорит.
1: Я рекомендую клиенту не отвечать на этот вопрос.
0: Его противник нетерпеливым жестом предлагает адвокату сесть и обращается к судьям.
1: Ваша честь, я готов изложить версию обвинения.
0: Судьи смотрят на часы, совещаются между собой, разрешают.
1: Приступайте.
0: Речь прокурора была блистательной, разгромной, продолжительной, камня на камне не оставившей защиты.
1: В ней вновь приводились доказательства тяжести преступления, делались намеки, которые наводили невидимую аудиторию на еще более мрачные мысли. Нельзя сказать, что прокурор распутывал истинную ненависть или страх перед незваным гостем. Просто он блестяще выполнял свой профессиональный долг.
0: «Это процесс.
1: Необычайный, уникальный процесс», — говорил прокурор. «Он войдет в историю права и законности. Он представляет собой прецедент, в соответствии с которым мы будем строить свои отношения с будущими пришельцами из космоса. И нам, представителям общественного мнения, принадлежит решающая роль в установлении этих отношений. Вам и только вам достанется либо пожинать плоды союза с иными цивилизациями, либо...»
0: Он сделал паузу, потом жестко добавил.
1: «Либо взвалить на свои плечи все ужасы инопланетной интервенции. И позвольте вам заметить, плоды союза могут быть весьма незначительными, в то время как ужасы интервенции безмерны». Откашлявшись, отпив глоток воды, он снова приступил к делу. И вот. Чтобы наилучшим образом решить этот вопрос, прийти к этим правильным выводам, вам не остается ничего другого, как исходить из опыта общения с этим фантастическим типом, которому вы к тому времени должны вынести приговор.
0: повернулся к Мэтту и дальше на протяжении всей своей речи не спускал с него глаз.
1: Это существо не было приведено к присяге, так как мы не знаем, чему оно может присягнуть. Его этика, если таковая вообще существует, это их этика, ничего общего не имеющая с нашей. Все, что мы знаем о нем, мы знаем с его слов. Почерпнули из его весьма красочной фантастической истории, столь неправдоподобной для человеческого уха, что вряд ли можно винить кого-либо из нас за то, что он считает это существо бессовестным лжецом.
0: При этих словах огромные глаза Мэтта закрылись от боли и страдания, но прокурор решительно продолжал.
1: Если вопрос об искренности этого существа можно считать открытым, то в некоторых других аспектах, например, уважение к собственности, к закону, обвинение строится на фактах. А ведь это краеугольные камни нашей цивилизации. Они создавались веками, и мы не дадим сокрушить их. Пусть ради этого нам придется драться с самыми необыкновенными пришельцами.
0: Тут он немного перехватил. Очень явно это маленькое бычеглазое существо не подходило на роль сокрушителя цивилизации. Тем не менее, нарисованная им перспектива должна была сформировать мнение тысяч, миллионов людей. Если они еще сомневаются, лучше действовать наверняка.
1: Он вор. Более того, человек, сам признающий себя вором. Он обокрал не только нас, но и своих соотечественников,
0: продолжал наступление. Прокурор, не замечая, что употребляет по отношению к пришельцу уже местоимение не среднего рода, а мужского, и называет его не существом, а человеком.
1: Сокрушители, причем разумный сокрушитель, и, возможно, предтеча целого сонма сокрушителей. Я думаю, что там, где прошел один, может пройти целая армия.
0: И не затрудняя себя вопросом, где найти столько астероидов, чтобы доставить к Земле сонмище пришельцев, добавил
1: сотни армий.
0: То повышая, то понижая голос, то с вызовом грубо, то с мягко, он говорил, играя, как органист играет на гигантском органе. Он играл на чувствах своих слушателей, взывая к земному патриотизму, потворствуя ограниченности, оправдывая предрассудки, раздувая страхи, страх перед самим собой, страх перед другими, страх перед необычным по форме, страх перед завтрашним днем, страх перед неизведанным. Речь его была высокопарной, насмешливый тон сменялся торжествующим, а затем саркастическим.
1: «Он!» — говорил прокурор, указывая на Мэтта и все еще употребляя местоимение мужского рода. «Он просит считать его гражданином нашего мира!» Принять его со всеми его штучками-дрючками, с его сверхъестественными способностями, с его тайными побуждениями, которые, может быть, станут явными, когда уже будет слишком поздно. Лучше ли?
0: Пусть даже он и сам
1: в самом деле так чисто непорочен, как хочет нас уверить. Не лучше ли несправедливо покарать его одного, чем подвергать бесконечно большему риску великое множество других?
0: Он с вызовом осмотрел аудиторию.
1: Предположим. Предположим, мы примем его как беженца.
0: Так кто даст ему кров?
1: Кто захочет жить рядом с существом, столь чуждым человеку?
0: Он ухмыльнулся.
1: Впрочем, такие есть, жаждущие составить ему компанию. Как бы неправдоподобно это звучало, нашлись люди, которым он нужен.
0: Он поднял над головой письмо, чтобы все видели, и сказал:
1: «Этот человек предлагает ему свой кров. Он пишет, что во время восьмого воплощения на проционе сам он стоял на позиции нетерпимости».
0: Он швырнул письмо на стол.
1: «Ненормальные встречаются среди нас. Но, к счастью, судьбу человечества будут решать уравновешенные, разумные граждане, а не хронические идиоты».
0: Поток слов лился еще полчаса.
1: Закончил он так: «По нашим законам, шпиона человека ждет быстрый конец. От человека, подозреваемого в шпионаже, мы легко избавляемся. Не вижу причин, почему инопланетный шпион заслуживает более мягкого обхождения, чем шпион-человек. Вот перед вами существо в лучшем виде просто нежелательное, в худшем – первый агент разведки грозного врага. Обвинение считает, что в интересах всеобщей безопасности мы должны рассмотреть только два возможных варианта приговора – смертный приговор или немедленный выброс подсудимого в космос. Туда, туда, откуда он прибыл. Доказательства его вины весомы. И другой альтернативы у нас нет. Вы не могли не заметить, что все выступавшие здесь свидетели были свидетелями обвинения. Разве не знаменательно то, что у защиты не оказалось ни одного свидетеля?»
0: Он подождал, пока смысл сказанного дойдет до слушателей, и, повторив
1: «ни одного», окончательно пригвоздил обвиняемого к позорному столбу. Еще один глоток воды, и он сел, аккуратно расправив складку на брюках. Теперь, кажется, ни у кого не осталось сомнений. Мэтт – гад вонючий. Адвокат произвел легкую сенсацию, встав и заявив: «Ваша честь,
0: Защита отказывается излагать свою версию.
2: Судьи посмотрели на него так, словно он был в 10 раз чуднее своего клиента. Они пошелестели бумагами, пошептались между собой. Через некоторое время судья в центре спросил:
4: «Это означает, что вы целиком полагаетесь на вердикт всеобщего голосования?»
2: «В конечном итоге, без сомнения, Ваша честь, но еще не теперь. Мне необходимо провести дополнительный допрос и затем построить версию, основываясь на нем».
4: «Приступайте», – разрешил судья в сомнении, нахмурив брови.
0: Адвокат обратился к Мэтту.
2: «Все обитатели вашей планеты, так же, как и вы, скажем, телепаты, и не обладают устной речью». «Да, все. У них общий нейроцентр, или, говоря проще, они прибегают к помощи общественного мозга».
0: «Да».
2: «Расскажите суду о своих родителях».
0: Мэтт, закрыв глаза, на какой-то миг погрузился в воспоминания. «Мои родители были не как все. Они были уродами. Они удалялись от нейроцентра до тех пор, пока почти не потеряли связь с остальными.
2: И они погибли вдали от всех?»
0: «Да». После долгой паузы медленно, неуверенно, дрожащими тонкими линиями вывела на доске рука Мэтта.
4: «И вы, видимо, впали в полное отчаяние?»
0: «Да».
2: Адвокат обратился к судьям. «Мне хотелось бы задать еще несколько вопросов четвертому свидетелю». Судьи дали согласие, и профессор Аллен снова прошел к месту свидетелей. «Профессор, будьте добры, как эксперт и как человек, долгое время лично изучавший моего клиента, скажите, пожалуйста, молод он или стар?»
0: «Он молод», – без заминки ответил Аллен.
2: «Очень молод?»
0: «Довольно молод», – сказал Аллен.
2: «По нашим понятиям, не достиг зрелости». «Спасибо».
0: Адвокат обвел мягким, бесхитростным взглядом зал. На его полном добродушном лице ничто не предвещало надвигающегося шторма. Тихим голосом задал он следующий вопрос.
2: «Мужчина это или женщина?»
0: «Женщина», – ответил профессор Аллен. Репортер уронил блокнот. И в течение нескольких минут звук падения блокнота был единственным звуком в наступившей тишине. А потом раздался общий вздох.
2: Застрекотали кинокамеры, спеша запечатлеть Мэтт. Возгласы удивления прокатились из конца в конец зала. А наверху, на балконе, остроумнейший из современных карикатуристов рвал на кусочки свое последнее произведение, где он изобразил обвиняемого привязанным к хвосту ракеты, которая отправлялась на Луну. Подпись внизу гласила: «Кактус отправился в путешествие».
4: «Теперь куда это годилось? Назвать его, нет, ее, кактусиха?»
2: В поисках новой темы он почесал в затылке, сознавая в то же время, что какая-то может быть тема, не четвертовать же маленькую одинокую женщину.
0: Прокурор сидел с поджатым ртом, всем своим видом напоминая фаталиста, из-под ног которого вырвали по крайней мере 80% почвы.
4: Он-то знал эту публику, он мог оценить общественную реакцию с точностью до 10 тысяч голосов.
0: И теперь смотрели только в золотистые глаза Мэтта.
2: Они были огромнее, как и прежде, но теперь казались мягче и светились вроде бы ярче.
0: Теперь, когда стало известно, что они принадлежат женщине, все увидели, что в ней действительно есть что-то женственное. Каким-то странным, непонятным образом морщинки вокруг глаз вдруг помягчели, и в них промелькнуло что-то отдаленно похожее на человеческое. Большой каменный подвал с металлической решеткой. Стол, кровать, два стула и радио в углу. В камере двое. Мэтт и толстяк-адвокат. Беседуют, изучают корреспонденцию, посматривают на часы.
2: «Вообще-то говоря, обвинение село в лужу с этим письмом», — говорит защитник. Он все никак не отвыкнет выражать свои мысли вслух, хотя прекрасно знает, что собеседница слышит его мысли, а не слова.
0: Толстым указательным пальцем он похлопывает по пачке писем, которые они только что прочитали.
4: «Мне ничего не стоило положить его на обе лопатки, предъявив эти письма, написанные неделю назад прямо в наш адрес. Но что бы это дало? Лишний раз доказало бы, что люди мыслят по-разному».
0: Он вздохнул, потянулся, зевнул, сотый, наверное, раз взглянул на часы и вынул очередное письмо.
2: «Вот, послушайте».
4: и стал читать письмо вслух. «Мой 13-летний сын докучает нам просьбой предложить вашему клиенту хотя бы недолго побыть в нашем доме. Может быть, вы сочтете за глупость с нашей стороны, что мы ему во всем потакаем, но нам так легче. У нас здесь есть свободная комната, и если ваш клиент чистоплотен и в банные дни не боится пара...» Последние слова он прочел невнятно сквозь сдерживаемый зевок. «Предполагают, что всеобщее голосование должно закончиться к 6 часам утра. Но, уверяю вас, раньше 8 или даже 10 им не кончить. Такие вещи никогда не проходят в положенный срок». Он поерзал на жестком стуле, тщетно стараясь устроиться поудобнее. «Как бы там ни было, что бы ни произошло, я останусь с вами до самого конца. И не думайте, что я у вас единственный друг». Он потрогал пачку писем. «Вон их сколько. Вам остается выбирать». Мэтт все это время была занята чтением записки, написанной неуверенным, неровным почерком. Потом она дотянулась до карандаша и бумаги и написала: «Аллен объяснил мне не все слова. Что такое ветеран?» Получив от доктора объяснение, она написала: «Мне больше всех нравится этот. У него травма. Если меня освободят, я приму его приглашение». «Покажите». Толстяк взял письмо, прочитал его, похмыкивая, и вернул ей. «Как хотите. Впрочем, у вас с ним есть что-то общее, поскольку вы оба не в ладах с этим дурацким миром». Он снова взглянул на часы и проворчал: «Да идут ли вообще эти часы? Что нам, целую вечность ждать утра, что ли?» Кто-то, звеня связкой ключей, открыл дверь, и в камеру вошел прокурор. Улыбнувшись сопернику, он сказал: «Мел, вы настолько основательно почувствовали себя узником, что отказываетесь даже от тех немногих удобств, которые предоставлены тюрьмой?» «От чего именно?» «Да от радио!» Адвокат презрительно фыркнул. «К черту радио, от него только шум. Мы тут занимались чтением писем, в тишине и покое, вдруг его озарило. На его полном лице отразилось замешательство. А что, мы здесь что-нибудь прослушали? Что-нибудь передавали?» «Последнее известие в 12. Прокурор облокотился на край стола, продолжая улыбаться. «Голосование прекращено». «Не может быть! Не может быть!» Лицо адвоката вспыхнуло от гнева. Он встал. «Ведь по всемирному соглашению приговор...» «Может быть, при известных обстоятельствах», – прервал его прокурор. «А обстоятельства сложились так, что несметный поток голосов в защиту вашего клиента сделал дальнейший подсчет ненужным». И он повернулся к Мэтту. «Только это строго между нами, моя дорогая. Я еще никогда так не радовался своему поражению». Человек средних лет, рано посидевший, с длинными тонкими пальцами слушал радио в дальней комнате, когда раздался звонок в дверь. В комнате не было телевизора, только по радио звучала нежная полинезийская мелодия. Звонок прорвался сквозь музыку. Хозяин выключил радио и поднялся. Очень осторожно он пересек комнату, открыл дверь и вышел в коридор. Странно. В этот предвечерний час некому было звонить. Сюда почти никто не заходит. Почтальон обычно заезжает утром, среди дня забредут иногда 1-2 торговца, а больше редко кто появляется, чрезвычайно редко. И сегодня он никого не ждал. Тихо. Толстый ковер заглушал звук шагов. На ощупь вдоль стены пробирался он по коридору к парадной двери. Что-то очень необычное было в этом позднем визите. По мере того, как он приближался к двери, в душу ему закрадывалось удивительное чувство, будто он заранее знал, кто ждет его там, снаружи. В его сознании складывалась картина, пока смутная, как бы переданная какими-то непонятными ему средствами, словно он проецировал один из тех, кто стоял, исполненный надежд, там, за дверью. Он видел крупного, полного, добродушного мужчину в сопровождении крошечного зелено-золотого существа. Хотя он прошел через суровые испытания и беды, это из-за них он теперь такой. Нервы у него были в порядке, он ни в коем случае не принадлежал к тому типу людей, которым мерещатся разные небылицы, и вообще он не был склонен к галлюцинациям. Его обеспокоили, расстроили даже эти неизвестно откуда взявшиеся видения. Он никогда раньше не знал большого толстого человека, портрет которого ясно вырисовывался в его сознании. Никогда даже в лучшие времена, а его спутнике и говорить нечего. Встречаются, конечно, люди с весьма обостренными чувствами. С необычайно развитыми удивительными способностями. Были у него способности, ведь судьба милостива к пострадавшим и старается компенсировать их потери. И трудно ему было бы без этих способностей, но это было что-то новое, незнакомое. Пальцы его, обычно такие чуткие, не повиновались ему. Они не слушались его, когда он нащупывал дверной замок. Будто они на какое-то время забыли, где он находится. Нащупав, наконец, замок, они повернули ручку, и тут он услышал тонкий, будто птичий голосок, который прозвучал прямо у него в мозгу, ясно, как колокольчик. «Откройте, пожалуйста. Я буду вашими глазами».

рассказа Харлана Эллисона из сборника под названием «Проблемы с женщинами». Первый из них называется «Валерий. Пыль». В этой истории я выгляжу форменным кретином, поэтому она обязательно вам понравится. Кто же не охочет до рассказок, где непобедимых героев, корифеев науки и прочих баловней судьбы поделом сажают в лужу. А началось все году примерно в 68-м. Был у меня знакомый бродяга, фотограф по имени Фил. Я бы не рискнул причислить его к самым кошмарным человеческим существам на свете. Фил весьма смахивал на так называемую садовую разновидность плюща. Но каким-то образом он все-таки заполз, думаю, это самое подходящее слово, в мою резиденцию и время от времени использовал.

0: мастерами фотоаппаратами и в компании какой-нибудь симпатюли, которую тут же волок в одну из ванных комнат и там правдами и неправдами добивался, чтобы она разделась. Я, конечно, понимаю, для тех из вас, кто на досуге не на жизнь, а на смерть воюет с половыми железами, эти слова звучат нежной музыкой. Но у бывшего издателя чикагского журнала для мужчин при виде дамочки в дезобелье ладошки не вспотеют. Уж поверьте, любой, кому придется за 2 года износить объектив увеличителя, расширяя прелести самых сенсационных в мире телок, причем совершенно голых, обязательно разовьет в себе чувство меры. По крайней мере, в этом отношении. И начнет искать дам с более экзотическими достоинствами. Например, с умением заставить мужчину плакать, смеяться или вообразить, будто он узнал что-то новое. В порядке отступления. Лучшее средство от застарелой сексуальности – мощная доза обнаженного тела в живых красках. Очень скоро замечаешь разницу между изображениями на пленке и теплыми, дышащими человеческими существами. Рекомендую это тем из вас, от кого только и слышишь – крошка, цыпа и тому подобное. Иными словами, у меня не было привычки храниться в темных закутках, когда Фил щелкал своих дам. Иногда они делали перерывы, пили со мной кофе и болтали о том о сём. Но вообще-то я почти безвылазно сидел в кабинете и лупил пишущую машинку. Скажете, пиш-машинка не очень годится для таких упражнений. Виноват, но это мое личное дело. Удивленный таким затворничеством, Фил пришел к убеждению, что я голубой. И потом долго говорил, кому ни попадя, даже тем юным дамам, с которыми у меня налаживались более тесные отношения. Поражаюсь, как можно сочинять мерзости о человеке, который им всего-навсего соблазняет на паперти 6-летних младенцев, растлевает их, убивает и ест. Причем не всегда соблюдает именно такой порядок. Но разве это не грязные сплетни? Примерно год демон-фотограф пользовался моим домом и мной лично, и признаюсь, как на исповеди, за этот год я претерпел не только лишения и муки, ибо кое с кем из юных моделей Фила мне довелось познакомиться поближе. Одну из них звали Валерий. Конечно, дурашка, я знаю ее настоящее имя. Просто не разглашаю из уважения к ее семье и по другой причине, о которой ты узнаешь чуть позже. Однажды демон-фотограф, коренастый зануда шевелюры имбирного цвета, приволок ко мне новую курочку, и я, признаться, обалдел, едва ее увидел. Прекрасная, как богиня. Вообразите этого сорванца, излучающего веселье и дружелюбие. Вообразите улыбку, от которой растает плод юбы. Вообразите очаровательную смышленую головку и тело, которое в мои шовинистические годы я бы назвал динамитом. Мы немедленно обмыли знакомство, а после вечеринки, когда Фил уполз, Валерий поддалась на мои уговоры и не ушла. Сказать по правде, наш роман не затянулся. Не возьмусь припомнить, когда и почему начал угасать костер любви, да разве это важно? Наверное, с каждым случалось что-нибудь похожее, так что вы понимаете, к чему я клоню. Мы очень скоро расстались. Друзьями. Потом она примерно раз в полгода наведывалась ко мне и гостила по несколько дней, когда я бывал свободен. В нашей дружбе всегда ощущалась сладковатая горечь, запах мимозы и мимикрии, эх, если бы я сразу унюхал. Мимолетные грезы, необыкновенно ласковые прикосновения. Между нами всегда было что-то недосказанное. В моих ушах рефреном звучала сартровская фраза. Как будто огромный камень упал на мою тропу. Наверное, я все-таки любил Валерию. Шли годы. В середине мая 1972 года меня попросили выступить на неделе писателей в Пасадене. И в день отъезда позвонила Валерии. Перед этим она почти год о себе не напоминала. После «Алло, алло» и бури моего восторга я спросил: «На сегодняшний вечер какие планы?» «Тебе приехать», — ответила она. «Послушай, мне тут надо смотаться в Пасадену, выпендриться перед литературной шоблой. Хочешь за компанию? Полюбуешься, как я превращу доброжелательную аудиторию в толпу линчевателей?»
1: «Так ведь я как раз тут», — сказала она, — «в Пасадене, у мамы. Можешь утащить меня денька на два».
0: «Я покупаю эту мечту», — заявил я, и мы решили, где и когда встретимся. Вечером, прихватив Эдварда Уинслоу Брайанта-младшего, мой близкий друг и частый

из-за двери «Подожди», а потом нарисовалась на пороге в платье цвета расплющенной сливы. Увидев ее, я сам расплющился, как малолитражка под прессом на свалке. Такое тело надо в Смитсоновском музее держать на постоянной экспозиции и без одежды. О, Купидон, прыщавый нахоленок, да выеживаешься, что какой-нибудь злопамятный божок всадит тебе в инфантильную попку целый колчан арбалетных стрел. Я вышел из дома. В одной руке спортивная сумка с феном и щипцами для завивки волос. В другой чемодан с проволочными вешалками и изумительно сладко пахнущими нарядами. Закинул все это к машину в Брэкеду Брайанту и был вознагражден его отпавшей челюстью и глазами, что твои блюдца. Я уж не говорю о бесчисленных поцелуях и объятиях, которыми меня одарили в доме. Мы отработали ангажемент, а тем временем Валерий в переднем ряду изобразила потрясную экспансию икры и бедра. Кажется, я слегка запинался и пустел. Потом мы с Валерией и Эдом отправились ужинать в Pacific Dining Car.

три года назад, когда ты предлагал. Эх, дура я, дура. Я пробормотал нечто не особо существенное и осмысленное. А может, мне сейчас переехать? Ну, если ты хочешь, конечно.

на звонок. Я рванул к телефону, набрал номер. Длинные гудки, злой голос, короткие гудки. «А верно, почему бы тебе не пожить у меня?» — сказал я, ныряя обратно в нашу квартиру. «А

0: Вайоминге люто завидуя везунчику Харлану, и в доме нас осталось трое. Я, Валерия и юный Джим Сазерленд, автор «Штормового пути» и бывший слушатель писательского семинара «Горн», где некогда в роли босса подвязался ваш покорный слуга. В тот день Валерия спросила, нельзя ли позвонить мне в Сан-Франциско. Я ответил, конечно, о чем разговор? Повествуя хронику своих странствий, она упомянула, что весь год проишачила в Кондоре и других кабаках Сан-Франциско, в основном официанткой без верха, что они там с подружкой снимают в сплаченную квартирку, что она довольно регулярно встречалась с одним пареньком, но он без тормозов по части наркоты, а ей в этом дерьме тонуть неохота, и еще, что она меня любит. Позвонив, Валерия вернулась в кабинку и призналась, что очень расстроена. Оказывается, дружок, узнав о ее намерениях, пришел в неистовство и разразился пылкой диатрибой, которую щедро изукрасил сукой, шлюхой и другими рельефными словечками. Она сказала, что надо бы сегодня же слетать в Сан-Франциско за вещами, а то он чего доброго растерзает их или умыкнет. Еще она очень деликатно подвела меня к мысли, что хотела бы, пользуясь случаем, купить у знакомого парня микроавтобус «Вольво». Это обойдется всего в $100, включая стоимость оформления сделки. «Раз уж я решила жить здесь, — объяснила она, — мне понадобится машина. Я буду работать, не желаю сидеть у тебя на шее». В общем, как говаривал Богарт в роли Сэма Спейда, «Ты прелесть, детка. Ей-богу, ты прелесть». Запомните, друзья, как бы вы ловко не управлялись с револьвером, обязательно найдется парень, который управится еще ловчее. Чем проще всего развеять подозрения циничного писаки, как не провозглашением отдельного бытия по законам протестантской трудовой этики. Она попросила $100. К сожалению, как раз в этот момент у меня не было сотни наликом, только кредитные карточки. Я предложил оплатить авиабилет до Сан-Франциско, но Валерия отказалась, мол, ничего, как-нибудь выкручусь. И пошла укладывать самые необходимые вещи в спортивную сумку. «Чемодан оставлю», — сообщила она мне. «Я ведь завтра же и прилечу». Подкинуть ее в аэропорт вызвался Джим Сазерленд. У меня подходил срок сдачи сценария, и я не мог отлипнуть от машинки. И Валерия уехала, расцеловав меня на прощание, многообещающе заглянув в мои наивные очи и сказав: «О, белый рыцарь, как славно, что я наконец нашла! У меня так тепло внутри, аж хлюпает!» А потом из аэропорта приехал Джим, юный невинный студент колледжа, нищий, как церковная крыса, и отрапортовал, что она попросила у него $100, и он дал под обещание вернуть завтра. Хищный червячок вонзил зубы в мою доверчивость. Валерий, золотая девушка, маленькое чудо света, прекрасной бабочкой, снова впорхнувшая в мою жизнь, улетела в Сан-Франциско сотней долларов Джима. Но ведь она уверяла, что и без сотни как-нибудь выкрутится. Если все-таки ей позарез нужны деньги, почему она опять не попросила у меня, а сразу обратилась к мальчишке, с которым всего день как знакома? И как, черт возьми, Джим ухитрился столько ей отстегнуть, не вылезая из колымаги? «По пути к аэропорту, — сказал он, — мы тормознули у моего банка». Я насторожился. «Слушай, парень, я ее знаю несколько лет, и, ей-богу, она даже в птичке не самая аккуратная из моих знакомых баб. Я в том смысле, что она девочка высший класс и все такое, но сказать по правде мне невдомек, где она шастала последние годы». На Джимовой физиономии проступила тревога. Кроме одолженной сотни, за душой у него не было почти ни шиша. Эти бешеные деньги он заработал, помогая мне вести 6-недельные курсы писательского мастерства. Их субсидировали колледж «Непорочного сердца» и Эд Брайант. Джим вкалывал, как вол, чуть задницу до костей не стер. «Она сказала, что в Сан-Франциско перезаймет у друга». «Зря ты ей дал. Сначала надо было мне позвонить».
1: «Но ведь я думал, она твоя девушка. Она же у тебя теперь живет. И вообще она не дала позвонить, сказала, что на самолет опоздает».
0: «Не надо было этого делать». Я себя чувствовал виноватым. Джим, святая простота, но я-то... Внезапно мне стало совсем неуютно. Живо припомнилась басня про деревенскую мышь и городскую крысу. Валерия славилась привычкой внезапно исчезать. Неужели и на этот раз? А как же ласковые взоры, торжественные признания в любви? Вот это немыслимо, совершенно исключено. А вдруг все-таки... «Слушай, что бы ни случилось, сотню ты не потеряешь», — пообещал я Джиму. Мы настроились подождать до завтра, до возвращения Валерии. За 2 дня нас так разобрало любопытство, что я не вытерпел и позвонил ее матери. Услышанное мною не во всем.

мелочах совпадало с историей, которую поведала Валерий. Оказывается, мать ровным счетом ничего не знала о дочкином намерении пожить у меня. Ей Валерий сказала, что работает в Лос-Анджелесе. Мне, что поищет работу, когда вернется из Сан-Франциско, червячок сомнения зарылся еще глубже. Позвонив в квартиру, которую Валерий якобы снимала в Сан-Франциско, я обнаружил крупную нестыковку. Ни Валерий, ни ее подружки, ни хахаля. Вообще ни звука. Может быть, бывший дружок ее прикончил? Или она все-таки купила «Вольво» и кувыркнулась на нем под откос? Студенты, изучающие низшие формы жизни, заметят, что даже планарию, то бишь ресничному червю, свойственно извлекать уроки из неприятных ситуаций. Уже тогда мне не были в диковинку и порочные связи с женщинами сомнительного поведения, очень немногочисленные, поверьте. Но гомо сапиенс, срамясь перед ничтожными ресничными червями и даже жалкими парамециями, снова и снова повторяет свои ошибки, чем очень легко объяснить поступки Никсона. И чем очень легко объяснить мою непроходимую тупость в этой истории с Валерией. Понадобилось растянуть клубок заговора буквально в прямую нитку, чтобы в мои рыхлые мозги проник свет. 13 мая мне предстояло вместе с Рэем Брэдбери выступить на фестивале «Артазия Артс» в Вентуре. И вот наступила эта суббота, следующая после расставания с Валерией. Мы с Рэем договорились ехать в Вентуру вместе, и хоть я в некотором роде реалист, то есть не считаю автомобиль эталоном красоты и чувственности, а потому даже свой Камаро 67-го года с цифрой 148 тысяч на счетчике миль ни разу не подвергал водным процедурам, почему-то мне взбрело на ум, что такого корифея и волшебника, как Рэй Брэдбери, негоже вести к поклонникам на говновозе. Я попросил Джима взять мой бумажник с кредитными карточками и сгонять на тачке туда, где ее слегка умоют. Моя по-прежнему держала у пишущей машинки якорная цепь, иначе бы я съездил сам. Джим наведался в автомойку, пригнал машину назад и положил бумажник туда, где он чаще всего обретался, то есть в стенную нишу. За всю ту неделю бумажник ни разу не отлучался из моих владений, если не считать этой поездки. На следующий день, в субботу, пришел Рэй, и мы двинули в Вентуру. Там, как полагается, расписались книги почетных гостей и пошли перекусить. В ресторане я открыл бумажник в первый раз за неделю и вдруг заметил, что за некоторыми целлулоидными окошками, где обычно лежали кредитные карточки, подозрительно пусто. Выдержав приступ ужаса, я заставил себя сосредоточиться, поискал под столом, прогулялся до машины, сунул нос в бардачок, где всегда возил бумажник, заглянул под сиденье и сразу позвонил Джиму в Лос-Анджелес, чтобы сообщить приятную новость. Меня обчистили. Поскольку за всю неделю бумажник покинул дом один единственный раз, напрашивался закономерный вывод. Карточкам приделали ноги на автомойке. Видите, сколько времени потребовалось планарию Эллисону, чтобы почуять аромат собственной подгорающей задницы. Я позвонил в безопасность кредитных карточек, заведение, где интересуются украденными и потерянными кредитками, и сообщил номера своих пропаж. Для таких целей у меня специальная записная книжка. Я попросил немедленно разослать куда надо телеграммы и снять меня с крючка. Есть закон, согласно которому по одной карточке нельзя залезть в долг больше, чем на 50 баксов. Но ведь украли целых 5. Карт-бланш, Банк Америкард, American Express, Standard Chevron Oil и Hertz в аккурат на $250. Благодаря безопасности срок их действия основательно сократился. Рассудив а-ля Ниро Вульф, что вор тот самый паршивец, который выметал из машины мусор, я позвонил в отдел уголовного розыска Западного управления полиции Лос-Анджелеса, в чьем ведении находилось предполагаемое место преступления, и натравил легавых на след злоумышленника. Затем позвонил владельцам автомойки и попытался добиться, чтобы они связались со следователем, ведущим мое дело. Я им посоветовал проверить ребят, которые в ту пятницу работали в машинах, и особо приглядеться к тем, что не слишком горит на работе. Из меня бы вышел классный детектив, если бы не два пустяковых изъяна, полнейшая тупость и абсолютнейшая интуитивная слепота. Все вы поняли, что случилось, а я нет. Я только через 5 дней дошурупал, когда ответил на звонок из Пасадены из Банка Америкард. Звонивший интересовался, подтверждаю ли я покупку большого букета цветов и доставку оного к миссис Эллисон в Сакраменто в Калифорнийский медицинский центр. Я заверил неведомого собеседника, что миссис Эллисон не существует в природе, потому как я холост. Единственная миссис Эллисон – моя матушка, но она живет в Майами-Бич. Разумеется, за цветы расплачивались моей кредитной карточкой. И тут меня будто током ударило. На следующий день управление медицинской помощи Сакраменто прислало счет на $43 за транспортировку некоего пациента из гостиницы «Холидей» в медицинский центр. Это событие имело место 13 мая,
Пациента звали Эллисон Харлан, и он сообщил эскулапам мой адрес. Затем пулеметные очереди ударили сообщение из Банка Америкард о покупке дорогих туалетных принадлежностей, верхней мужской и спортивной женской одежды, фенов и прочее, и прочее. По всему поводу давайте ненадолго отвлечемся и сольемся в генделевской оратории. «О, какой же ты тупица!» Слабо заново пережить тот момент, когда вас в последний раз накололи. Ощущение такое, будто желудок – это лифт, сорвавшийся с троса, и навстречу ему мчится дно шахты. По всему телу этакий специфический зуд, сравнимый разве с отходником против всеночного употребления, обжигающий горячим крепким кофе и средствами от сна. Глаза точно песку сыпанули, кулаки сами с собой сжимаются и разжимаются, усталость не передать, и вообще хочется сесть на самолет и... Куда? Туда? Куда не ходят поезда? Одно дело, когда тебя обворовывают, совсем другое, когда вот так ласково берут и надувают. Ладно, ладно, не спорю, это все и нюни засохшего самолюбия до увечной мужской гордости, но будь я проклят. Я подобрал сопли и залез в шкуру Сэма Спейда, частного сыщика. Первым делом звякнул в медицинский центр Сакраменто и осведомился, нет ли в списке пациентов Валерии Б. Таковой не оказалось. Тогда я поинтересовался насчет миссис Харлан Эллисон. И угодил в яблочко. Затем я связался с отделом безопасности шерифского департамента Сакраменто, под чьей опекой находился медицинский центр, поговорил с дежурным офицером, выложил ему все как на духу и попросил связаться с офицером Каралекисом из отдела уголовного розыска Западного управления полиции Лос-Анджелеса, а еще с Деннисом Таддером из Пасаденского банка Америкард. Я им сообщил, а позже и секретарю администратора медицинского центра, о том, что стал жертвой мошенничества и что не способен не намерен оплачивать какие бы то ни было расходы жулика, именующего себя Эллисоном Харланом, Харланом Эллисоном или миссис Харлан Эллисон. Оба достопочтенных гражданина заверили меня, что немедленно приступят к расследованию. Потом я позвонил Валерию. Она лежала в ортопедическом отделении, ей помогли дойти до телефона. Она, конечно, ответила, ведь о ее местонахождении знал, как ей мнилось, только один человек. Тот, кто прислал цветы. Что, друзья мои, помаленьку начинаете просекать? Да, я тоже не сразу допер. А ведь я тупее любого из вас. Было 23 мая, целых 10 дней прошло после того, как скорая перевезла Валерию из гостиницы «Холидей» в медицинский центр. Алло, Валерия. Пауза. Ожидание.

0: Ну и как там в Сан-Франциско? Как ты меня нашел? Неважно. Уловил спиритуальные флюиды. Тебе надо знать только одно. Я тебя нашел, и больше ты нигде от меня не спрячешься. Чего ты хочешь? Карточки и сотню баксов, на которые ты нагрела Джима.
1: У меня их нет.
0: Чего именно?
1: Ничего.
0: Карточки у твоего дружка.
1: Он свалил, а куда не знаю.
0: Принцесса, не пудри мне мозги. Когда меня надувают один раз, я становлюсь философом. Когда два раза – извергом.
1: Я кладу трубку, мне плохо.
0: Через несколько минут будет еще хуже. К тебе пожалуют с визитом из шерифского департамента Сакраменто. Молчание.
1: Чего ты хочешь?
0: Я уже сказал, чего хочу. Еще хочу, чтобы ты не тянула кота за хвост. Джим слишком беден, чтобы его кидать на сотню баксов. Ему не пережить такой потери. Остальное я мог бы простить, но не прощу. Я хочу, чтобы ты все вернула. И немедленно.
1: Пока я здесь, никак не получится.
0: Тогда через 10 минут окажешься в лапах полиции, так что уж изволь расстараться.
1: Черт, да ты просто тухлый сукин сын. Ну что ты ко мне прицепился?
0: Бывают в жизни моменты, когда ты глядишь, как под волнами гибнут твои обожаемые Атлантиды и покоряешься судьбе. Бывают в жизни моменты, когда ты не можешь заплатить по счетам и не видишь выхода, кроме как спустить с цепи дьявола. Бывают в жизни моменты, когда ты каменеешь сердцем и говоришь себе: «Да гори она синим пламенем, горохранительница со всеми святыми иконами и долбанным храмом». Валерий, я единственный человек, который может упечь тебя в кутузку. Вздумаешь юлить, зенки выколотную и сожру, и да поможет мне Господь. На другом конце линии безмолвие.
1: «Дай подумать минутку», — говорит она чуть позже. «Очень уж неожиданно».
0: «Какая, по-вашему, картинка мигом рисуется в моем воображении?»
1: «Лабиринт, а в нем крыса тычется носом во все щели».
0: «Конечно, конечно, минута твоя, я подожду». Пока она думала, я не терял времени и пытался воссоздать из кусочков то, что происходило за кадром, и во что я так упорно отказывался поверить. Да, мне было просто необходимо схлопотать под занавес в морду, услышать ее голос по телефону, чтобы убедиться в своей неизлечимой тупости. Но теперь я очухался от зуботычины и начал соображать, что к чему. Все факты были налицо. Только кое-кто боялся узнать, какой он все-таки лох, и до самого конца ухитрялся их не замечать. Со своим дружком она встретилась или в аэропорту Дарбанка, или он прилетел за ней в Сакраменто из Сан-Франциско. В полицейском рапорте, составленном сразу после того, как парень купил цветы и послал их миссис Эллисон, фигурировал смуглый, коренастый молодой человек. А воспоминания матери Валерии дополняли этот портрет следующим штрихом. Какой-то латинчик, может, кубинец. В гостинице Холидей они жили вместе, и там с Валерией что-то приключилось. Что-то достаточно серьезное для вмешательства скорой помощи и госпитализации в медицинском центре, а также для трогательной заботы ее дружка, прикарманившего мои кредитные карточки. И вот я держу над ее головой, как мне кажется, дамоклов меч полиции.
1: «Пока я здесь, ничего не получится», — сказала Валерия наконец.
0: «Тебе оттуда не слинять». На этот счет я не испытывал сомнений.
1: «Тогда и денег не раздобыть».
0: «А коли так, полезай на шконку, я обвинений не сниму».
1: «Слушай, зачем тебе это?»
0: «Затем, что я тухлый сукин сын, вот зачем». Мы еще немного посисюкали в том же духе, она бросила трубку. Я повернулся к Джиму Сазерленду. «Может, мне придется слетать в Сакраменто. Похоже, все будет в порядке, но у меня нехорошие предчувствия насчет раздолбаев из American Card и полиции. Ну, а еще хотелось бы поглядеть ей в лицо». Я имел в виду, что хотел бы узреть на ее смазливой мордашке клеймо двуличности. Я имел в виду, что у меня появился растущий внутрь волос, и надо было его выщипнуть. Как типичному мазохисту, мне до зарезу требовалось вышибить клин клином, добровольно подвергнуться мукам, выяснить, как я превратился в такого дремучего лоха, почему готов идти на поводу чуть ли не у первого встречного жулика, и отчего, отчего столько всего повидав в жизни, я совершаю глупейшую ошибку, растрачивая эмоции, черт знает на что. Меня донимала навязчивая тяга к просветлению, к пониманию людских душ. Мне не хотелось чапать вслепую по жизненному пути, спотыкаясь на каждом шагу и считая себя непревзойденным знатоком человеческой сущности, которого никто и никогда не посадит в галошу. Валерия обвела меня вокруг пальца, да так ловко, что даже все поняв, я не поверил. Вернее, какая-то придурковатая частичка моего разума во время беседы по телефону нашептывала мне, что ее волнение и уступчивость не придворны. Вот так мы и увековечиваем в бронзе собственный идиотизм. Через 15 минут она мне позвонила и спросила более решительным тоном.
1: «Что ты им рассказал?»
0: «Кому?»
1: «Легавым. Ко мне только что приходил полицейский».
0: Тоже, что и тебе. Сказал, что ты воровка на доверии, живешь под кликухами, что я тебе не собираюсь оплачивать твои расходы, и что им лучше подержать тебя за изящную попку, пока судьи не придумают, как с тобой быть.
2: Так и впрямь решил довести до суда?
0: Объясни, почему я не должен этого делать?
2: Я верну деньги Джиму.
0: Это начало.
2: Больше ничего не могу.
0: Карточки.
2: У меня их нет.
0: И она назвала имя приятеля, который, по ее словам, улетучился вместе с ними. Меня эта новость не слишком опечалила, я уже аннулировал карточки. Звали дружка Ларри Лопес. Произносится Лопес. Мелочи, почему-то запомнилось. Ладно, верни Джиму сотню и можешь почивать на новые пастбища. В трубке раздались гудки, я ее положил, а сам уселся на закатные лучи, что падали на склон моего холма, и предался лихорадочным размышлениям. Я задавал себе каверзные вопросы и не получал ответов. Несколько дней Валерия не подавала признаков жизни, и я, наконец, додумался позвонить Деннису Теддеру в банк Америкард в Пасадену и узнал, что Валерия больше не лечится в медицинском центре Сакраменто. Она еще 23 мая смазала пятки. Она ушла, ни с кем не попрощавшись и никого не поблагодарив, и оставила счет за лечение на $1000 с лишним. На мое имя, естественно. Пробуйте вообразить мои чувства к мистеру Теддеру, офицеру Каралекису и безымянному шерифу из Сакраменто, который не только побывал у Валерии, но и взял у нее письменные признания. Скажу так, они были не слишком теплыми. Будьте любезны отметить, только в тот момент я понял все. Сущие, казалось бы, пустяки обернулись кошмарным фарсом. Несмотря на полдюжины писем с подробным изложением случившегося, подкрепленным ксерокопиями заявления в полицию, управление медицинской помощи Сакраменто долго вымогало у меня $43 за путешествие Валерии из гостиницы Холидей в больницу и в конце концов поручило эту великую миссию главному кредитному управлению и бюро финансового регулирования. Мой юридический демохранитель Барри Бернстейн, известный по прозвищу Барристер, послал им суровую отповедь, и они, наконец, вычеркнули из грозбухов мое имя. Но сколько пропало времени, и сколько нервов мне попортили гнусные розовые квиточки из почтового ящика. А больничный счет? Он снова и снова пробегал через компьютер и в припрыжку возвращался ко мне. Кончилось тем, что я позвонил начальнику административной части и в который раз подробно обо всем написал. В отличие от писанины, это возымело действие. А Валерия исчезла. Разговаривая с Теддером из банка Америкард, я к великому разочарованию во вселенском равновесии добра и зла узнал, что это учреждение вовсе не собирается привлекать к ответу Валерии и мистера Лопеса. Оно явно не желало возиться с мошенниками, крадущими меньше $500. Чертовски шикарный жест, подумалось мне. Жаль, только пошел не впрок. В долгожданном чеке от Валерии значились жалкие цифры 50. Бедный Джим. Одалживая ей деньги, он думал, что помогает мне. Наверное, я бы ему возместил убыток, но до этого не дошло. Через 2-3 месяца снова позвонила Валерия. Я ее разыскал по своим сомнительным каналам. Прошел по следу до Пасифики, общины под Сан-Франциско. На этой помойке ютилась крысиная стая юродивых наркоманов и прочих малосимпатичных особей. Валерий почти не казала оттуда носа, я об этом знал, но намекнул мамаше, что если Джиму вернут деньги, а карточки выбросят, то меня, глядишь, и пропадет охота любоваться загнанным в угол крысенком. Так вот она позвонила, как ни в чем не бывало. Алло.
3: Кто это?
2: Валерий.
0: Ужас. Эй, рак желудка, почем ты на этой неделе?
2: Ты там?
0: Я тут. Чего тебе?
2: Мое барахло. Платье, щипцы для волос и все остальное.
0: Чемодан у Джима в шкафу ждет. А чего ждет? Мы так и не сподобились придумать. Может, апокалипсиса?
2: Я услышал выразительное словечко в свой адрес. Я стал свидетелем невероятной наглости и безрассудства, но на этот раз Валерии нечем было крыть, кроме голой бравады.
0: «У меня неплохая идея, детка», — сказал я.
2: «Мы тут открыли что-то вроде ломбарда. Неси $100, которые задолжала Джиму, и забирай шмотки, только квитанцию не забудь». «Где я возьму целых полста?»
0: «Займи у Ларри Лопеса».
2: «Откуда мне знать, где он?»
0: «Откуда я узнал, где ты?» «Пускай твои дружки стянут у кого-нибудь дурь с багрет и отслюнят тебе полсотни».
2: «Пошел к черту!»
0: Она бросила трубку.
2: Я пожал плечами. В жизни не все по кайфу, моя крошка.
0: В тот же день мне позвонила ее мамаша и предложила $50 за вещи Валерии. Она уверяла, что не знает, куда на сей раз драпанула ее чадо, но я бьюсь об заклад. Никто из вас не сочтет меня прожженным циником за некоторые сомнения в ее искренности.
2: Итак, Джим отвез чемодан в Пасадену и забрал свои баксы, а медицинский центр Сакраменто аннулировал счет, как не подлежащий оплате. Вот вроде бы и все. Хотя не совсем. В душе любого человеческого существа таится огромный запас любви. Он чем-то смахивает на конечности морской звезды. Откусишь малость, глядишь, заново отросло. Но если пожадничать, звезда может дать дуба. Валерий Б. урвала кусочек любви из моего скудеющего запаса. Где до нее славно попаслись Шарлотта, Лори, Шерри, Синди и же с ними. Правда, я ухитрился кое-что заначить, и поэтому имел вполне товарный вид. Но нельзя же обгладывать жертву до бесконечности. Рано или поздно она станет чуток неживой. Так что если Купидон, этот извращенный ублюдочек, замышляет опять долбануть молнией по корявому огрызку древесного ствола, в который я превратился, то в дальнейшем ему придется иметь дело с утилем, отбросами, чем-то маленько увечным и даже чуток неживым. Сам-то я теперь стрелянный воробей, однако вам могу порекомендовать только одну и то совершенно невообразимую боевую стойку. Полная открытость и умеренная настороженность. Не запирайтесь на все засовы, но, бога ради, остерегайтесь зубастых чудовищ. А сейчас, лишь для того, чтобы вы знали, как они выглядят, и вообще береженого Бог бережет, полюбуйтесь на фото одного из них. Не правда ли, упаковочка шик? Из тех, что навевают мысли о шкатулке Пандоры. Короче говоря, вскрывая ящики, соблюдайте осторожность.

Итак. Фредерик Браун. Ответ. Двар Эв торжественно запаял золотом последний контакт. 12 телевизионных камер неотрывно следили за каждым его движением. Передача шла на всю вселенную. Он выпрямился и кивнул Двар Рейну. Затем отошел к переключателю, который скоро замкнет цепь. К переключателю, соединяющему одновременно все вычислительные машины всех обитаемых планет. 96 миллионов миров. Сверхсеть, которая объединит их в суперкалькулятор, единую кибернетическую машину, собравшую мудрость всех галактик. Двар Рейн заговорил, обращаясь к слушающим и смотрящим триллионам обитателей. Затем, после короткого молчания, он произнес: «Пора, Двар-Эв». Двар-Эв нажал переключатель. Раздалось мощное гудение. Пошла энергия 96 миллионов планет. На бесконечно длинном пульте замигали огни. Двар-Эв отступил и глубоко вздохнул. «Честь задать первый вопрос принадлежит вам, Двар-Рейн». «Благодарю», — молвил Двар-Рейн. «Это будет вопрос, на который не могла ответить ни одна кибернетическая машина». Он повернулся к пульту. «Есть ли Бог?» Могущественный голос раздался сразу, без кликанья реле. «Да, теперь Бог есть». Внезапный страх исказил лицо Двар-Эва. Он кинулся к переключателю. Молния сорвалась с безоблачного неба и испепелила его на месте, намертво запаяв соединение.

0: Олег Кожин. Иней на лицах. Хрысхан якут, хотя косит под японца. В кедрачах он что-то вроде знаменитости. Непьющий якут само по себе диво, а уж с вычерненной челкой да подбородкой и рукоятью катаны за спиной диво дивное. Жертва дешевых пиратских дисков с аниме и недавно пришедшего в кедрачи мобильного интернета. Из местной молодежи он единственный вызвался проводить нас дешевле, чем за 5000.
1: «Не, я с вами не полезу», — твердо отсекает Хрысхан. «Мы не так договаривались».
0: Макушкой он едва достает Кэпу до ключицы.
1: «Да помню я, как договаривались, ну...»
0: Кэп морщится, вкладывая в протянутую ладонь 3 зеленые купюры. Понимает, что там от якута толку не будет, но все ж недоволен, что не вышло сманить проводника с собой. Иван Капитанов, Кэп, старший криптопоиска, бел, высок, широкоплеч. Неухоженная борода, лопатой собранные в хвост волосы делают его похожим на попа. Даже голос под стать раскатистый, напевный.
2: «А то, может, все же, а? Ты в тайге, вон как лихо ориентируешься. Деньжат накинем, ты не думай».
0: Что правда, то правда, в лесу Хрысхан как рыба в воде. Гены предков охотников не задавишь 5 годами увлечения аниме. Несколько секунд он мнет деньги в кулаке, мнется сам, но все же отрицательно трясет челкой.
1: «Не-не-не»,
0: — боясь передумать, тараторит он.
1: «А ну, как там не тайга? Может, там джунгли? Или море? Или вообще в космос выбросит? Ты знаешь, не?» «Вот и я не знаю».
3: «Давай, хан, не ломайся, не целка».
0: Слушаю уговоры краем уха. Эти мелочи меня не интересуют. Хрысхан и Кэп плавно исчезают за кадром. В моих руках цифровая камера, и я записываю историю. Именно так, с большой буквы. Криптопоиск разбивает лагерь. Братья Черных, Кирилл и Яшка, растягивают тент, собирая некое подобие штаба. Удивительно, как преобразились эти дредастые охламоны в поле. Движения скупые, точные. Опыт за клоунской внешностью не спрячешь. Еще один поисковик Костик, татуированный бугай в растянутой борцовке, таскает под навес рюкзаки и стоящие рядом буханки. Носит по нескольку штук за раз, значит, внутри что-то легкое. Камеру как магнитом тянет к центру поляны. Мучительно хочется по-детски протереть глаза кулаком, отгоняя морок. Большие пушистые хлопья, напоминающие белых шмелей, сыплются прямо из воздуха с высоты человеческого роста. На поляне безветренно, но снежинки закручиваются штопором, пытаясь откупорить небо. С высоты 4-5 метров, утратив импульс, они медленно планируют на пыльную зеленую траву. Посреди поляны образовалась снежная подушка, сверху мягкая, как перина, снизу твердый подтаявший снег. Битва утюга и холодильника, или, скорее, холодильника и доменной печи. Земля напиталась водой, стала влажной. Пар колеблет воздух, дрожит маревом. Какой к чертям собачьим снег, когда в тени плюс 24? Никакой веры глазам, на камеру вся надежда. Ставлю паузу, осматриваюсь. Никак не могу понять спокойствие поисковиков. Мельтешат, деловитые, как муравьи, точно каждый день видят зиму посреди лета и немало от этого устали. Кэп безуспешно уговаривает Хрысхана. Костик ковыряется в недрах машины. Черных увлеченно потрошат рюкзаки, извлекая на свет...
4: «Ребята, это...»
0: С трудом преодолеваю внезапное косноязычие.
4: «Мы туда, что ли...»
0: Черных обидно ржут, раскладывая на пенках комплекты зимних вещей. Пуховики, полукомбинезоны, унты и мохнатые шапки, шерстяные перчатки и свитера. Бросив Хрысхана, подходит Кэп.
2: «А я тебе, малой, что говорил? Теплую одежду бери, — говорил. Холодно будет, — говорил».
0: Кэп загибает короткие грубые пальцы.
2: «Чехол ты хоть взял, режиссер хренов?»
0: Не просто быть самым младшим в группе, тем более в такой. Кэпу под 40 уже, Костику около 30, Черных по возрасту где-то между ними. В этом составе они исколесили всю Россию от дальневосточной тайги до Кавказских гор. Бывали в Гоби, Сахаре и джунглях Амазонии. Ходили под парусом, ездили на джипах, снегоходах и даже верблюдах. Так что малым, мелким и прочими прозвищами меня кличут заслуженно. Не, я не слабак какой. Свои 21, первый разряд по туризму и по боксу третий имею. Но куда важнее, что я профессиональный оператор и монтажер. Да, все еще учусь, третий курс, но 2 года практики на местном ГТРК что-то да значит. Для ребят это ценно. И глядя на падающие щели снег, я понимаю, насколько. «Я думал, ты шутишь!» Смотрю на Кэпа, как баран на новые ворота. Подошедший Костик впихивает мне в руки здоровенный рюкзачище.
2: «Должен будешь», — ворчит он. «Цени, малек, заботу старших!»
0: Внутри толстый пуховой комбинезон и унты. На дне мелкие походные вещи. Фонарь-налобник, складной нож, кружка, шерстяные носки и еще без счету всякого нужного и не очень. Там же нахожу зимний чехол для видеокамеры. Я все еще не верю.
1: «Ребят, мы что, реально туда пойдем?»
2: «Не дрейф, малек!»
0: Голос Костика тлеет злым весельем. «Замыкающим пойдешь!» Обливаясь потом, начинаю натягивать комбинезон. Под тентом располагается Хрысхан. Достает точильный камень, вынимает из ножен катану и начинает править. По сравнению с нами он выглядит почти нормальным. Цифровая камера весит немного. Не то что профессиональные бетакамовские Соньки с практики, но со штативом в зимней одежде управляться с ней не очень удобно. Руки трясутся, пока я снимаю, как ныряют со снежной подушки, проваливаясь в никуда поисковики. Помню, как сам иду по хрустящему насту с испариной на лбу и бешено колотящимся сердцем, и вдруг... Бах! Морозным воздухом по лицу, да так что щеки онемели. Отклеиваюсь от видоискателя, чтобы своими глазами взглянуть, убедиться, что это не камера чудит. В доли секунды, что потребовались для этого крохотного неуверенного шага, пролетели остатки лета, незамеченной промчалась осень, и наступила зима. В воздухе стоит запах озона и хвои. Я тру глаза кулаком. Шерстяная перчатка наждаком сдирает кожу, аж слезы наворачиваются, но все остается неизменным. Впавший в спячку лес чернеет исполинскими елями, чьи верхушки вонзаются в брюхо низкому серому небу. Из ран обильно сыплется крупная снежная икра, оседающая на игольчатых лапах, кустах, на красных комбинезонах, таких нереальных посреди девственно-белого пуха.
2: «Эй!»
0: — орет Яшка.
2: «Эй-эй!»
0: мрачно переспрашивает удивленное эхо. К его раскатистому гулу присоединяются остальные. Кричат, смеются и громко, вдохновенно матерятся. Костик черпает снег и подкидывает вверх, ловя улыбающимся лицом. Кир с братом в борцовском захвате падают в рыхлые сугробы, только снегоступы мелькают в воздухе. Еще недавно такие отстраненные, эти суровые щетинистые лесовики орут, благим матом прыгают и ходят на голове, потому что нашли, наконец, потому что все не зря.
2: «Снял? Снял?»
0: Кэп трясет меня за плечо.
2: «Ты это снял?»
0: Он обводит рукой заснеженные просторы. Индивеющая борода воинственно топорщится, лезет в объектив. Как во сне я жму паузу, отнимаю камеру от лица и восторженно выдыхаю.
1: «Снял!»

0: Выдвигаемся неспешно. Подтягиваем ремни и крепления, подгоняем лямки рюкзаков. Кэп поудобнее устраивает на плече тигрулю, устрашающего вида карабин, наше единственное огнестрельное оружие. В магазине экспансивные пули. Кэп говорит, что такая штука даже медведю башку разнесет, как гнилой арбуз. Черных приматывают к ближним елям сигнальную ленту. Захочешь — мимо не проскочишь. Костик, встав в голове колонны, машет рукой: «Двинулись!» Снегоступы оставляют длинный взрыхленный след, словно гигантская гусеница проползла. Однако через каждые 100 шагов Яшка привязывает к веткам сигналку. Повторять судьбу Гензеля и Гретель никто не хочет. Закинув штатив на плечо, плетусь в хвосте. Снимаю мало берегу аккумулятора. Да и нечего пока снимать. Только голые деревья и снег, снег, снег, бесконечный снег. А на нем красные пуховики впереди идущих. Молчание тяготит. «Кэп», — спрашиваю я, — «эта штука, откуда она вообще?»
1: «Проход-то?»
0: Кэп оборачивается, зыркает синим глазом.
1: «Он, малой, всегда здесь был, похоже.
2: Аборигены о нем поголовно знают. Знаешь, как мы это место нашли? Ща ведь в каждой сельской школе интернет есть. Вот шкет один из тутушних. В сеть видео и слил».
3: «Да ладно», — перебиваю недоверчиво. «А вы сразу и поверили?»
1: «Не сразу, не. Видео поганое. Мобильник у пацаненка старенький. Юзвери поржали, поругались, мол, спецэффекты убогие, да и забили. Ну, а мы нет. 3 года местные легенды собирали. Костик вон с 2 работ вылетел. Так часто к аборигенам мотался».
0: В невесомом пушистом снегу ноги тонут по щиколотку. Колючие лапы норовят шлепнуть по лицу. Непривычно гадят искусанные морозом щеки. Окружающая реальность никак не укладывается в голове. Внутренние часы упрямо показывают лето, заставляя организм сходить с ума.
3: «Если он здесь столько лет, то почему никто не знает? Телевидение там, военные, правительство. Кэп, это ж бомба! Почему тут только такие...»
0: Вовремя осекаюсь, но Кэп все понимает и не обижается.
2: «Только отмороженные, вроде нас, да?»
0: Он добродушно щерится.
2: «Так это, братец, мир так устроен. Есть границы привычного, есть границы реального. Интернет, как ни странно, их не сильно раздвинул. Если кто-то выкладывает видео, которое рушит твое представление о реальности, значит, что? Правильно. Значит, это нереально».
0: Следуя за группой, аккуратно переползаем через поваленное дерево. Покрытый грубой корой ствол напоминает змеиное тело. Припорошенный снегом, он лежит на уровне пояса. Яшка помогает мне перетащить камеру.
3: «Ну, а сами местные что?»
1: «А для аборигенов проход укладывается в границы привычного. Это для нас феномен, а для них в одном ряду с тайгой и Енисеем батюшкой. Подумаешь, раз в 4 года проход в другой мир открывается. Обывателю-то что? Ему скотину кормить надо. Знаешь, как в Беломорске бесовые следки нашли? Там ведь тоже каждый абориген про них знал. Деревня рядом. А потом пришел человек со стороны и ткнул весь мир носом: «Эй, братцы, да тут же памятник древнейшей истории!»
0: Кэп молчит, подтягивает тигра и заканчивает:
1: «За границы заглядывать — удел мечтателей и психов».
3: «А вы тогда кто?» — не унимаюсь я.
2: «А мы мечтательные психи!» — кричит спереди Яшка.
0: Группа довольно хохочет. Гулкое эхо разламывает звук на осколки, расшвыривает в разные стороны, порождая странный неприятный эффект. Рикошетящий смех похож на воронье карканье. Возвращаясь, он падает нам на голову и одновременно стелется под ногами, причудливо искривляя пространство. чуждый здешней тишине, он пробуждает этот оцепеневший черно-белый мир. Даже густые тени, встрепенувшись, вытягиваются, ощупывая шумных чужаков.
1: «Мужики, темнеет, что ли?» — вертит головой Кир. «А ничего удивительного, кстати», — басит Кэп. «Если у нас лето, а тут зима, может, и другие временные сдвиги имеются. Так-то, по ощущениям, часов 5 вечера уже. Ускориться бы. 3 километра осталось».
0: Группа послушно ускоряется. Держать темп непросто, но я забегаю сбоку. Сую штатив Яшке, пристраиваю камеру на плече. Через цифровую рамку с моргающей в углу красной иконкой РЭК на меня смотрит улыбающийся Кэп. Кажется, ему нравится чувствовать себя звездой экрана. На самом деле, нам всем это нравится. Быть на острие события, которое изменит мир, необычайно волнительно.
3: 3 километра до чего? Куда мы идем?
0: Кэп напускает на себя умный вид. Глубокомысленно поглаживает бороду.
1: «Нам, как и всем первооткрывателям, приходится действовать на ощупь. Зайти, осмотреться, провести первичный сбор информации, взять образцы, составить карту. В идеальном варианте проверить кое-какие теории».
0: Речь льется чисто, без запинки, похоже, Кэп репетировал.
1: «Согласно теории множественной вселенной, можно предположить, что этот мир отличается от нашего незначительно, в каких-то деталях. Я упоминал, что мы собрали огромное количество этнографического материала, то есть мифы, легенды, местный фольклор, в котором, среди прочего, упоминается и тот факт, что раньше жители окрестных сел вели с этим миром меновую торговлю».
0: Кэп заученно бубнит, не сбавляя шаг. Информация не желает укладываться в голове.
3: «То есть как? С людьми?»
0: В кадр влезает серьезная физиономия Яшки.
3: «Нет, 6-лапыми зелеными гоблинами. Мы им водку, они нам алмазы».
0: Кэп недовольно морщится. Игнорируя выходку, выталкивает Яшку из кадра.
1: «С людьми, конечно. По информации, что мы выудили у аборигенов, на этой стороне тоже есть село, географически расположенное там же, где в нашем мире стоят кедрачи. Вот с ними в основном и менялись. Аборигены раньше тоже на эту сторону ходили. Прадед Хрисхана, например, хотя источник, конечно, слабенький».
0: Задумчивый Кэп впадает в молчание, и я прекращаю съемку.
3: «Надо переварить услышанное. Мы не просто первооткрыватели иного мира. Мы идем на контакт с его жителями. Как вам такой скачок для всего человечества, а? Всего 3 километра. 3000 метров. Уже меньше».
0: Селение появляется плавно. Ландшафт полого уползает вверх. Из низинки превращается в холм, на котором растут невысокие одноэтажные дома с двускатными крышами. Заборы основательные, в человеческий рост, а то и в полтора. Трубы кирпичные, краска старая, окна немытые. Все, как в тех же кедрачах, даже хуже. Более ветхое, более запущенное. Ни одной тебе спутниковой антенны, ни рабицы вместо забора, ни андулиновой кровли, ни пластикового стеклопакета. Вездесущий снег чуть скрывает убогость пейзажа, но именно что чуть. Странно, но разочарования не испытываю. Жадно снимаю все, что попадает в кадр. Надо бы поднабрать крупных планов, да сделать общую панораму. Потея и отдуваясь, забегаю вперед, чтобы сделать банальный, но неизменно красивый кадр. Поисковики идут гуськом, поочередно проходя мимо камеры. Неосознанно все они сейчас работают на меня. Лица сосредоточены, брови нахмурены, губы плотно сжаты. Шагают уверенно, спины держат прямо. Кэп для пущего эффекта перевесил карабин с плеча на грудь. В бороде его искрится снег.
4: «Кылынь, кылынь».
0: В зимнем воздухе негромкий звук разносится далеко. Глухое постукивание латунного колокольчика. Поисковики многозначительно переглядываются, а я сожалею, что камера не сумеет передать этого молчаливого обмена мыслями. Не сказав ни слова, группа углубляется в село, идет на звук.
4: Кылынь, кылынь.
0: По левой стороне за нами следует лес. По правой неспешно ползут дома, одинаково тихие, стылые. Эйфория проходит, и я начинаю замечать очевидное. Не слышно собачьего лая, не идет дым из труб, да и людей на улице не видать. Похоже, поселок заброшен, хотя не сказать, что очень давно. У нас по ту сторону прохода тоже полно таких некогда кипучих, растущих, а ныне умирающих вместе с последними стариками. Всей душой надеюсь, что звук, который мы слышим, производит не ветер.
4: Кылынь, кылынь, кылынь.
0: Лес отступает, разбегается в стороны. Кэп одобрительно ворчит. Черных, не сдерживаясь, довольно хлопают друг друга по плечам. Я и сам заражаюсь их радостью. Все не так плохо. Посреди искусственной поляны, окруженной простеньким забором из толстых жердей, лежат коровы. Раз есть коровы, есть и люди. Не знаю, можно ли назвать это стадом, разве что маленьким. Пять пестрых, рыжие с белым, сгрудились возле потемневшего стога. Еще одна с черными пятнами на раздутых боках стоит в шагах 20 от ворот, то и дело недовольно мотает рогатой башкой. Это ее колокольчик привел нас сюда. Сумерки подбираются по лисьи, незаметно, бесшумно. Торопливо выставляю штатив, подружаю на него камеру, волнуюсь. Руки совершают привычные манипуляции с настройками, а глаза обшаривают пустую улицу. Не идет ли где хозяин, буренок?
1: «Ну, привет, привет, родимые. Где ж ваш пастух-то, а?»
0: Кэп подходит к забору, поглаживает густо поросшие инеем жерди руками. Под его перчатками старое дерево шуршит. Снежным дождем сыплется под ноги сбитый иней. Корова идет на его голос. Идет дерганно в два захода. Сперва переставляет передние ноги, затем подтягивает задние. Заднюю. Только теперь становится заметно, что ног у нее три. И глаза молочно-белые, блестящие.
3: «Ёшкин крот! Кэп, да она ж слепая!»
0: Рядом с Кэпом встают братья Черных. Яшка снимает перчатку, смахивает иней из засова.
3: «Но они, походу, давненько здесь сидят, слышь? Вон как обросло все!»
0: Корова плетется к воротам, тянет тощую выю, мотает башкой. В такт движения уныло стучит колокольчик. Глядя на нее, неуверенно поднимается на ноги остальное стадо. Буренок впору пожалеть. Кунсткамера, да и только.
5: «А вот и хозяева», — вполголоса говорит Костик.
0: От домов спускаются трое. Сумерки крадут детали, но по коренастым фигурам, по тяжелой походке понятно, что это мужчины. Не спешат. Идут осторожно. Похоже, не знают, как вести себя с чужаками. Совсем рядом кулынькает колокольчик, что-то негромко скребет по дереву, но все заняты грядущим контактом. Отлипаю от видоискателя, краем глаза замечаю слепую корову. Просунув голову между жердями, она подталкивает рогом засов, выбивает его из скоб. Не успеваю удивиться, как в глаза бросается неправильное, пугающее.
3: «Кэп?»
0: — сипло зову я. Козырьком прикладываю руку ко лбу, Яшка и Кирилл силятся разглядеть приближающуюся троицу. Кэп, не отрывая глаз от местных, бережно хлопает меня по плечу, дескать, не отвлекайся. Острый изогнутый рог впивается в дерево, сдвигает засов еще на ладонь. Носоглотка пересохла, и запах мороженого мяса въедается в слизистую. Вблизи хорошо видна огромная рваная дыра в том месте, где когда-то была коровья нога. Рана настолько глубокая, что можно рассмотреть сахарно-белые кости таза. Не надо быть ветеринаром, чтобы понять, с такими повреждениями не живут.
3: «Кэп,
6: ты снимай, малой»,
0: — мягко говорит Кэп.
6: «Снимай».
0: Камера послушно пишет, как приближаются коренастые фигуры. Что-то беспокоит Кирилла и Яшку. Черных недоуменно переговариваются, но я их почти не слышу.
5: Не могу оторваться от мертвых коровьих глаз, двух кусочков льда, припорошенных инеем. Издалека доносится изумленный голос Костика.
1: «Ёбана, они голые, что ли?»
5: Почти беззвучно засов покидает скобы, валится в снег. Под собственным весом ворота распахиваются. Ржавые петли визгливо скрежещут, аж мурашки по затылку. Кэп оборачивается на звук, но медленно, слишком медленно. Широкий лоб врезается ему в бок, опрокидывая на землю. Рога с треском рвут ткань комбинезона. Барахтаясь в снегу, Кэп умудряется извернуться. Карабин упирается в массивную коровью челюсть и оглушительно рявкает. Кэп не соврал. Пуля выгрызает внушительную красную дыру. Ошметки мяса разлетаются в разные стороны. Несколько кусочков красных с белыми прожилками попадают мне на унты. Корова, пошатываясь, валится на бок. Грохот выстрела срабатывает как условный сигнал. Маленькое увечное стадо с неожиданным проворством бросается к выходу из загона. Штатив я бросаю сразу, а бросить камеру не позволяет жажда славы. Какие кадры, боже мой, какие кадры! Бежать в снегоступах неудобно, но страх придает сил. Вид мертвой скотины с изъеденными до ребер боками, с глубокими язвами в складках кожи передвигает наши непослушные ноги. За коровами с большим отставанием плетется троица местных. Я так и не разглядел их, толком и не хочу, ей-богу, не хочу. Когда мы выберемся отсюда, на мой век и без того хватит кошмаров. Дыхание вырывается со свистом. Я еще не хриплю, держу бешеный темп, почти не отстаю от группы. За спиной глухо стучат копыта, и я с ужасом понимаю, что когда превращается в если. Мертвое стадо бежит медленно, но все же быстрее нас. Крохотная фора сходит на нет за считанные минуты. У самой кромки леса коровы нас догоняют. Пуховик смягчает удар, но дыхание все же сбивается. Зарывшись лицом в сугроб, я автоматически выбрасываю правую руку вверх, спасая камеру. Тону в пушистом снегу, отплевываюсь, встаю на четвереньки. Морозный воздух раскалывается от грохота выстрелов, и я испуганно падаю обратно в сугроб. Сквозь вату в ушах слышу, как рядом кто-то заполошно кричит. Далеко не сразу соображаю, что это я сам. Мне кажется, что проходит минут 15, прежде чем Костик вытаскивает меня из сугроба. На деле же наверняка не прошло и 15 секунд. За воротником тает набившийся снег, щекочет, стекая между лопатками. Кое-как вытираю лицо, оглядываюсь. Спиной к еле с карабином наперевес стоит Кэп. Около него в разодранном пуховике без шапки и с неестественно вывернутой ногой валяется Яшка.
7: «Жив!»
5: – встряхивает меня Костик. Не дождавшись ответа, бросается к Яшке. Я заторможенно киваю ему в спину. Ощупываю себя. Боль терпимая, значит, ничего не сломано. Костик осторожно переворачивает друга. Кэп стоит рядом, но не помогает, напряженно стискивает карабин. Смотрю туда же, куда и он, и мои руки начинают дрожать. Та корова, что открыла ворота. Выстрел перебил ей переднюю ногу возле лопатки. Тварь, не мигая, следит за нами половиной башки, пытается встать на двух уцелевших конечностях. В гнетущем молчании она елозит по снегу, оставляя красный след, но подняться, не имея опоры с одной стороны, не может. Стадо поодаль выжидает. В мертвых телах прибавилось дырок, а самая маленькая телочка почти полностью лишилась головы, но это не мешает им переступать с ноги на ногу. Три зловещие фигуры приближаются. –

0: Яшка протестует и бьется. Забыв про сломанную ногу, порывается идти искать брата. Костик вкалывает ему неслабую дозу успокоительного. Лишь тогда тот сдается и затихает. Лес укутывается в темноту, и приходится включить фонари. Мы боимся отходить далеко друг от друга. Нет времени искать несчастного Кирилла. Нет времени даже наложить Яшке шину и сделать нормальные волокуши. Костик срубает пару широких еловых лап, сматывает между собой. Кое-как укладываем на них бесчувственного Яшку. Костик сам впрягается в импровизированные санки, пускает Кэпа с карабином торить дорогу. Я снова замыкаю. В этот раз плестись в хвосте не в пример тревожнее. Ели обступают со всех сторон, растопыривают колючие лапы. Бросаю быстрый взгляд через плечо. Так и есть. Стадо медленно трогается следом. Троицу погонщиков скрывает темнота, но я знаю, они там. Терпеливо сокращают расстояние между нами. Начинает валить снег. В его шуршании под ногами слышится мрачное предостережение. «Не уйдешь!» Нервы шалят, я оборачиваюсь все чаще. Воротник натирает шею. Стылый лес все еще пахнет хвоей, но теперь в ней мерещится вездесущий запах мороженого мяса. Так тихо! Только сопят бредущие впереди, да похрустывают ветки под копытами мертвого стада. Господи, никогда не думал, что буду так радоваться обрывкам сигнальной ленты. Почему? Почему они появляются так редко? Костик останавливается резко, и я едва не падаю на Яшку. Дорога впереди поблескивает красным пятном. Кровь, думаю я с ужасом.
1: Пуховик!
0: Кэп догадывается быстрее всех.
1: Братцы, это ж Кира Пуховик!
0: Осторожно движемся вперед, высвечивая фонарями разбросанную одежду. Свитер, несвежая футболка с логотипом криптопоиска, поверх аккуратно уложен нательный крестик. Унты заботливо поставлены на пень, полукомбинезон, подштаники, трусы. Будто Кир мчался навстречу ласковому морю, сгорая от жары и нетерпения. Широкое лезвие луча, уверенно режущее темноту, затупляется о сгорбленный силуэт, замерший посреди тропы. Черный, как и положено силуэту, он странным образом серебрится, вспыхивает от фонаря, как падающие снежинки. Не сговариваясь, мы останавливаемся, не решаясь идти дальше. В темной фигуре проступает что-то нечеловеческое, отталкивающее. Кэп шагает вперед, поднимает фонарь повыше. Луч скользит по заснеженным дредам, по объеденному лицу. Мой мочевой пузырь болезненно сжимается. Перед нами Кирилл, точнее... О, Господи, точнее то, что когда-то было Кириллом. На месте носа зияет кровавая дыра, губы исчезли, глаза сверкают льдом. Омертвевшая кожа местами покрыта снегом, точно белым блестящим мхом. Страшнее всего зубы. Крепкие, широкие. Без губ они кажутся длиннее, чем есть на самом деле. Марионеточно дергаясь, Кир идет к нам. Поначалу неуверенная, походка его обретает хищную плавность. Костик всхлипывает, лихорадочно пытаясь сбросить ремень волокуши. Дрожащие пальцы не слушаются, скользят. Кэп упирает приклад в плечо, кричит что-то предостерегающее. Чувствую, как вмерзаю в снег, превращаюсь в ледяной столб. Растягивая остатки лица в улыбке оскали, приближается Кир. Израненные руки загребают стылый воздух, пахнущий хвоей и кровью. Костик визгливо матерится, дергается в упряжи, как попавшая в силки птица. Наконец вынимает нож, двумя резкими ударами разрезает ремень и тут же ныряет